0: Спросите, что вы хотите до конца. Только честно. Вы спросите нас честно, а то вы сейчас будете спрашивать как-то так условно, вежливо, а вы спросите вот как бы взаправду.
1: Да.
2: Взаправду? Ну, собственно говоря, взаправду-то и начал.
0: Ну, давай.
2: И, по-моему, даже кончил.
0: Уже?
1: Ну что ж, тогда пока вас не застукали родные и близкие, мы на время прервем с вами беседу, потому что в таком положении сейчас котлем потом начнутся. То есть у нас же такие случаи были, кого током ударит в момент нашей программы, а все ко мне, там кто вот там это, вот так вот, ну все претензии сюда, все сюда претензии. Еще, наверное, звонок, да, потому что люди просто хотят спросить, узнать, в общем-то, так сказать. Некоторые, кстати, разрешаются от бремени, слушая нашу программу. Вот было такое. Вот. Мы так как и зовем их детем Монморанси. То есть, дескать, наши, ну, как были дети полка, да, у нас есть там сыновья и дочери радиостанции программы. Тут маленькие аглоеды, которые можете бесплатно дать им подзатыльник, если хотите. Нет, правда, а что? Он терпеливый этот. Рыженький он терпеливый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, да. Не, на пальцах мы не понимаем. У нас сурдопереводчика сегодня нет, поэтому извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я вот хочу напомнить...
0: А это не мальчики заняты.
2: У Александра были гости, которые высказали совершенно правильную идею, почему братский сербский народ оказался в таком положении в Косово. Потому что у албанской семьи 9 детей, а в сербской 1 или 2. И по словам вашей гости... Такой подход к деторождению приведет к тому, что самый лучший русский народ окажется в такой же плачевной ситуации.
3: Ура!
1: Спасибо. Да, это мнение заслуживает места не только быть, но и быть вот это.
4: Давайте отделим тему деторождения от темы русского народа. Я абсолютно как бы... Я вообще не люблю всю эту цивилизацию, всех этих двуногих, но я считаю, что если здесь есть правильное место, то именно это как бы Россия, да? И если произойдут какие-то правильные события, они произойдут именно здесь, а к деторождению это не имеет никакого отношения.
1: Тут даже вот индусы приезжают сюда, и тоже потому что им, значит, торкнуло, что здесь произойдет нечто, что, в общем-то, без их участия никуда. Вот. Да, то есть, если говорить вообще по-нашему, по-спортивному, то Россия — это такой центр дартса великого, куда каждый стремится попасть своей дурацкой стрелой. О, как я. Но я тоже в какой-то степени поэт, правда, неудавшийся. Ну что, еще телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемая
1: поэтесса. Это вы не мне, извините.
0: Это ему, тебе.
5: Ты что? Мне для вас ничего не жалко. Здравствуйте, уважаемая поэтесса. Здравствуйте, уважаемая женщина. Уважаемый мужчина. И, конечно же, Александр.
1: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
1: Да.
5: Я хотел бы затронуть проблему вот какую. Она уже немножко, ну, поутихла, но вообще так и осталась до сих пор. Просто ее плохо заметно. Значит, я хочу затронуть тему двух самых интеллектуальных людей с телеканала MTV, который я никогда не смотрю.
0: Но надеюсь, это не Бивис и Батхис.
5: Да, безусловно. Значит, вот какой вопрос. У меня как раз вот к уважаемой поэтессе. Извините, я забыл, как вас зовут.
0: Алина, вы должны забыть все остальное.
5: Да,
0: вы должны помнить,
5: да,
0: как
5: меня зовут. Ну вот, значит, Алина, уважаемая, скажите, пожалуйста, я вот сколько общаюсь с девушками, все время они очень резко откликаются об этих двух замечательных гражданах. Почему-то вот очень они их не любят. А вот как вы относитесь? Если вот вы тоже отрицательно к ним относитесь, может быть, вы скажете, почему? А то я так не могу понять.
0: Я не смотрю телевизор. Восклицательный знак. 3 восклицательных знака.
1: Ну, однако ты упомянула вот эту ведущую блондинку.
0: Мне рассказали, нет. Я сказала бы, Бивис и Батхис мне сказали, я не знаю.
1: Слушай, а ведь вообще вот это действительно очень правильно, не смотреть телевизор.
0: Очень, люди, которые смотрят телевизор, это как бы зомби, которые поддаются на какие-то провокации.
1: Практически это происходит серьезное загрязнение сознания. Я тут проводил эксперимент, в общем-то, уезжал в спецэкспедицию, туда, где телевизора нет, вернувшись.
4: А что вы думаете, говорить, в общем-то, это хуже, чем говорить «как бы»?
1: А как бы это нельзя вообще говорить,
4: потому что...

0: Знаете, я сказала «как бы», но не в том смысле, но просто сказала. И мне вот теперь пишут записочку «как бы» и зачеркивается. Нельзя значит говорить «как бы».
1: Это просто, знаете, когда человек говорит слово «как бы»...
0: Ну, это если человек говорит, а если не человек.
1: В любом случае, когда...
0: В любом случае вы не сталкивались. Первый раз сталкивались с нечеловеком.
1: Ну, ты же гортанью шевелишь.
0: Какой гортанью?
1: Ну, вот этот вот кадык там все это
0: же плещется. Это ваша, что ли, гортань? Я вашей гортанью не шевелю. А своей у меня нету.
1: Извините, я болею.
0: За гортань ответишь?
1: Ну, как бы отвечу. Мужчина, что вот вы... Ну,
2: мне кажется, это же вот этот человек, показавший вот эту фразу, как бы перечеркнутую, это разве не корректор вашей службы информации?
1: Нет, я вообще не знаю его.
3: Это жертва. Это жертва, которая хочет сделать вид, что она не жертва, поэтому она делает вид, что она корректор.
1: Она, я заметила, о чем
4: у него это как
1: говорить,
4: нервный
1: забыл
4: тик. У него специально уже приклеена бумажка к правой ладони. Вот, он давно написали ему там как бы, это татуировка, видимо, и он хочет ее смыть, и никак не получается. Он трясет рукой, трясет, а Алина, видимо, что-то перепутала.
1: А почему не делают действительно татуировки на ладошках? Это было бы забавно, ведь все стремятся делать татуировки на плечах, там, на всяких таких...
0: Так все правильные люди делают татуировки на ладошке, только ручки-то у них всегда зажаты в кулаки.
1: Или по швам.
0: Или по швам.
1: Два положения. Или в карманах.
0: Не.
1: Ну, вообще, да. Не. Да. Ну, сейчас
0: да,
1: я думаю, можно...
0: Да, да, да. По-другому надо говорить.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: Нет.
1: Видимо, еще стихотворение, наверное, нужно послушать. Да?
0: Да.
1: Да.
5: Как все мы, посмотри, зацепенели. На корче с скоростью межания стоим. И лопнутые внутрью изумели, в ушах оторванных без головы извиним. Как основательный скелет из стрекоза, но и они роняются в компот. И в узелке завязаны глаза, и влеплен кляп, чтоб память ставить в рот. Как мы придем великими людьми? Я продаюсь, поскольку существу. Убить детей и вытоптать траву, и озвереть какими-то людьми. Мать соблазнить, ударить сироту, мы расставаться вспышками должны, и сыро дырки сделали дыму, и челюсти растая во рту. Приди ко мне, меня зацементи, живым я оставаться не привык, и шапочка кровавая в пути была обменена на кукольный парик.

мерцает лиц серебряный цемент, как немец строг мой серый монумент, и вечной жизни требую взамен тупой толпы неловкий комплимент. Как цементею я под жиденький хлопок, хлебают зрелища живые, как бульон, а я стою, стремглав и наутек, и опоздав на ноль и миллион.

0: испуг. Жизнь дергание и кота, кашель, дрожь. Жизнь только то, что валится из рук. Все валится, а смерть не оторвешь. Мы соки пьем из восковых фигур. Слова ушли, никто не знаменит. Слов больше нет, остался только гул. И ухом без лица, и в нем звенит. И Гамлет вместо «быть» спросил, в каком. Но прав и лев никто не различал. И клоун рассмеялся животом, и ртом оповестил, не угадал. Виновен размышлявший о вине, часы стоят на циферке расклад. Нам остается только цепенеть, у мертвецов часы живых стоят. Как все мы, посмотри, зацепенели, хотя еще живые, как зверьки. И мятные шевелимся в постели, и крепко пришиваем лоскутки. Как все мы, посмотри, зацепенели. Я первый среди вас зацементел, и вы меня своим признать не смели, и я вас потревожить не посмел.
1: Ну и, соответственно, тут до того момента, как мне нужно будет выйти там порегулировать, посмотреть, там, как они без меня, мы еще, видимо, пообщаемся. Да нет, это я им. Вот. Мы еще пообщаемся по телефону. Номер вы его наверняка помните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А вот почему вы два раза сказали «здрасте, здрасте»?
2: А я с ведущим и с гостями.
1: А, понятно. Здравствуйте. Тогда надо четыре раза говорить.
2: Да, вы уж перебили, я два остальных раза сказать не успел.
1: Просто. Простите меня за мою нетактичность.
2: Вот, здравствуйте, здравствуйте. Вот теперь полный комплект. Я начну с того, что я бы хотел поддержать уважаемую Алину. Да, в том, что плодиться и размножаться это как-то по-таракани. Вот, но из, к сожалению, таких гуманистических соображений, которые на самом деле являются меркантильными.
3: Вот, вот, вот. Да, скажи, да, да.
2: Многочисленные потомки, они же уродуют лик Земли, планеты. И, кроме того, они же поглощают кислород, столь необходимый человеку для дыхания. А вопрос у меня такой. Вот два занятия являются абсолютно абсурдными и бессмысленными. Это чтение книг и производство себе подобных. А не назовете ли вы, какие с той вашей точки зрения занятия являются достойные, если таковые существуют? Спасибо большое.
3: Достойными занятиями, на мой взгляд, являются все занятия, которые подготавливают, активизируют человека для борьбы с себе подобными. Достойным занятием является в локальном случае революция, в мини-локальном случае война, в совершенно глобальном случае глобальная война. Всякое занятие, которое имеет следствием как бы тотальную деструкцию существующего мира, является оправданным и правильным занятием. Все остальные занятия унизительны и ущербны.
1: Нет, я вот не согласен.
3: Да, да, да, я твоя, да, да.
1: Нет, ты хочешь сказать, что тот человек, который моет сейчас мой автомобиль, тоже занимается ущербным делом?
3: Мы уже убили твоего человека, который моет твой автомобиль. Мы уже давно угнали твой автомобиль.
1: Человек убили, автомобиль угнали. Ну, тогда сейчас мы, видимо, прервемся где-то вот на... Прям совсем чуть-чуть.
3: Новости, новости, вранье, вранье в эфире.
4: Может, все остальное проверить?
1: Да, заодно сейчас по точкам пройдем.

0: И у нас так не совсем уж и много времени-то остается, но тем не менее я предлагаю вам опять же звонить и узнавать то, что вы хотите, пользуясь случаем, вот у Алины Витухновской, у мужчины и женщины. Кстати, я удивлен, к мужчине, к женщине как-то сегодня очень много вопросов.
1: А меня, кстати, очень порадовало, как Алина песню объявила. Мне кажется, это было настолько похоже, вот, ну, вот как сидят диджеи на вот этих радиостанциях музыкальных и
2: а, может типа быть, объявляют. Может быть, наш мужчина
1: диджей? Да, не, да, я да, не. Да, я да, нет. Что вы?
0: Диджей — это, знаешь ли, не мужская профессия.
1: О, да, да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вам, Александр, вопрос такой. Значит, вот поэтесса все время говорит «двуногие, двуногие», с таким вот презрительным оттенком. Вот. И, значит, то, что она к себе это применить не может, это, видимо, очевидно, поскольку к мазохизму она явно не склонна.
2: Нет, нет.
3: Вот, не... вот, вот. Это, кстати, тоже сразу заметно. А, следовательно, она называет таким именем существа, явно ей неподобные.
2: Противоположные.
3: Вот, вот. И поэтому, значит, когда говорят про что-то, что сильно противоположно, то с особым презрением называют именно ту черту, которая больше всего, значит, отличает, в которой, собственно, и выражается сущность противоположности. Вот. Так вы, Александр, не могли бы там повнимательнее посмотреть? Всем известно, что она все время в длинных юбках ходит.
2: Никогда не ходила в юбках. Вот. Если ходила в порно, только в порно-юбках. И либо в брюках, либо в порно-юбках.
3: Ну, Александр, ну, то есть, ну, что у просто... вас безобразие в прямом эфире?
0: То есть посмотреть, что
3: люди
0: там, да.
3: Люди допускают явную ложь, а вы, так сказать,
2: это
3: даже
2: неправда,
3: не успеете.
2: Никогда не ходила в длинных юбках, вот. Честное слово, я вам клянусь.
3: Поэтому вы бы посмотрели, нет ли там тщательно скрываемой третьей ноги. Потому что это бывает, это некоторое такое генетическое отклонение, в общем-то.
0: Нет, ну это же...
2: Нет, знаете, буквально все воспринимают только шизофреники и психиатры. Когда я говорю «двуногие», я имею в виду не буквально, что вот существа с двумя ногами, а я имею в виду вот человечество, человека, да, с большой буквы особенно.
3: Но
2: то есть того объекта...
3: слушателей, потому что они начинают считать, что именно в этом заключается главная
2: проблема. Ну, если у нас слушатели только шизофреники и психиатры, то...
3: Нет, ну почему же?
0: Мне так нравится.
3: В апокалипсисе тоже сказано, что... Ну, то есть, если подвергнуть это контекстному анализу...
2: А где вы видели меня в длинной юбке, если на это пошло?
0: Нет, ну, кстати, вот вы тоже так вот, три ноги, ну,
2: где,
0: это как
2: нет,
0: бы...
2: Три да, ноги, это немножко... ладно, а длинная да. юбка, вот, вот серьезно, если так сказать. Это юбка, я никогда это, да. не ходила в длинной юбке. Никогда в жизни.
1: Может быть, он
2: может,
1: так
2: в детстве,
1: домыслил
2: там,
1: себе.
2: Да,
0: в недоумении.
2: Последние 10 лет я не одевала длинную юбку. Только короткую, очень короткую.
3: Ну, вам-то зачем?
0: Хороший вопрос. А что бы мне нравилось, понимаете? Ко мне в гости приходят все, одеваются, как я прошу. Во как. Ну, условие такое, попадание. Не попадание, а приход тоже. Какие-то слова дурацкие, попадание.
2: Приход тоже.
0: Приход тоже дурацкий. Да что все-таки вот русский язык, вот он вроде и могучий.
2: Русский язык, он лучше.
0: Лучше. А вот эти все слова не из него, там, приход, там, еще что-то неправильно. Ну, еще звонок, может, тоже.
2: Мне бесконечно противно пользоваться чужими словами. Так говорил один из героев Сартра. Ну, что делать, если мы в прямом эфире?
0: Ничего не поделаешь. Герой Сардра. Она сказала Сардра.
2: Сардра.
0: Сардра. Не сирыбубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
4: Здравствуйте. О, здравствуйте. Я большое удовольствие получаю от вашей передачи. Особенно мне приятно слышать, воспринимать этот контраст между тем, как вот вы разговариваете. И, ну, короче говоря, вы смеетесь, а люди вам звонят всерьез.
0: Ну, только правильно, потому что...
2: Это мы всерьез,
0: мы,
2: а
0: мы,
2: люди
0: мы.
2: Нам звонят, не понимая.
4: Не понимая, да? Ага, понятно. Ну, значит, у меня развилось в течение передачи такое определение страны России. Это страна непуганных патриотов.
0: Нет, это, знаете, на что похоже? На политический слоган. такой не совсем хорошо.
2: Да, и провокационный, потому что даже как бы патриоты нам предпочтительнее, чем не патриоты.
0: А вообще, вот все нам не предпочтительны, если так уж говорить, любое общественное движение. Это есть, в общем-то, суть своего вялый такой, ну, вялый пенис, так это
2: называется. Сексуальное извращение.
0: Да!
2: Да!
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Еще, наверное, стихотворение послушаем. Чего? Нормально будет все. Давай, начинай уже.

любовницы от нас уходят в туалет. И их глаза надменны и пусты. Мы, мальчики, наносим им цветы. И любим зло, кого в помине нет. Мы любим зло. Мы мальчики могил. Мы срам, что матерям не превозмочь. Мы любим зло. Мы убегаем прочь к тем, кто боится нас, от тех, кто полюбил. Нас, мальчиков, измучила тоска. Всего испив, желали люди власти. Обыми, отсюда к наш остал. И жаждет рот несъеденную часть. Любимые от нас уходят в туалет. И даже те нежнейшие из них и мучатся питьем не тех сует. И не хотят ни этих, ни иных.

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: И, как я обещал, в общем-то, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят сюда впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так бубенцы. Я, в общем, он убежал там куда-то в травмпункт, но оставшиеся, они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей, правильно я выразился, да? Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова, ну и теперь гость, это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается, матрицы, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой типографской краске с валиком мощным. Вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами. И именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом, каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, и с ошибками, он называется, например, «В Москве и области», и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас и ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, его тяжело уговорить, что-то не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав здесь, да?
1: Совершенно.
2: Ну, здесь есть одно маленькое, но регионы Русского Севера очень поддержали готический шрифт. И сейчас проходит голосование. Вот почему-то, особенно Вологодская область, там просто невероятный ажиотаж это вызвало, так что там имело успех.
0: Может это пройти, да?
2: Да.
0: Просто ситуация в том, что вот я помню, мне звонил аккуратно 23-е, так слегка, вы уж извините, под датой такой Аристарх наш товарищ. Говорил, знаешь, говорит, Саша, я смотрел фильм «17 мгновений весны», и, говорит, поражен до глубины души, и стучал там чем-то по столу, топал ногами, говорит, вот для тебя подходит, значит, этот артист Тихонов к этому, к Плейшнеру или к кому-то там из них, из своих агентов, и говорит, вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит, да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил, то есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда спадает на антураж.
0: На пути в гастроном.
3: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели... Даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал.
2: Ну, в общем, ты все перепутала, как всегда.
1: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле.
2: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствует фото и
1: выступает, да, существует. А выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
3: И вот сегодня мы как раз увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну и сразу, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
3: сколько
0: такой
3: мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: Вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи, это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки, дело в истоках? Да простит меня, Венесуэла, Варфоломеевна, исток.
2: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей, и в рамках этого стиля можно полноценно творить, и этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
3: Дело в том, что всем известно, всем нам, выходцам из советского светлого прошлого, известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиками из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону, промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливые, но усредненные, которые именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире третий год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушан аудитории, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
2: В эфире.
0: Да. А вот вы наверняка знаете такую нашу замечательную, в общем-то, ее так и называли в свое время старушка-стюардесса СС сокращенно, Виктория Планка, которая, в общем-то, говорила, у нее была теория такая, касающаяся длительности статьи определенной, то есть длительность определенной статьи должна соответствовать длительности времени, которое человек проводит, вот, занимаясь актом дефекации, в кабинке, чтобы он успел прочитать, наиболее эти статьи пользуются популярностью. Насколько утверждение Планки вы вообще вот... Да.
1: Ну, у нас скорее такой вот запористый вариант, тяжелый. Мы все-таки всегда тяготели к эпохальности, к эпопейности, да. А вот такой краткий, диарейный, это вот ближе, вот, скажем, когда требуются небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальные эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
0: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: вы все в камерах
1: приходится.
0: И так далее. Даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычные, средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи опять кричать «help, help», вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный, вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все это... псевдоним, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
1: Ну, знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, нехороша мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
1: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
0: Да, вот женский батальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не было оказано никакой помощи вот девушке. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
0: Когтями, я вроде слышала, она
2: и
0: была.
2: И когтями, и, понимаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю пребывают в провинциальном больницы в полном вообще забытии.
0: Да.
1: А тут
0: даже
1: них скафандр это... сняли. Да, да, да. Это безобразие просто.
0: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде как даже.
2: Да,
0: то есть
2: да,
0: лишились
2: да.
0: жилья практически.
2: Ну да, и практически вот у них нет теперь дома, хотя...
1: Ну, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Понимаете, сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Ну, одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие. Я считаю, все-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я ее, собственно, высказала, но вот показалось...
0: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Ну, вот
0: я,
2: единственное...
0: кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да. Это вот подарок.
0: Да.
1: И еще не забудьте, что к тому же нам приходилось оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
0: Нападок было очень много и по телевидению.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
0: Хотелось еще затронуть тему, ведь темы действительно самые разные, за которые вы берете. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде... как, в общем-то, женского пола, как вас туда пропустили, причем вы же там достаточно интимные подробности описывали, то есть реально ли это было, вот эти связи все с ними, и если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют, в общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Я вот, во-первых, хочу сказать, и, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось. То есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят и как-то к ним относятся, так по-небратски. И вот не даже доблестные милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: А ребята с зонтиками танцуют.
2: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется. Я в шоке,
1: честно говоря. Сквозняки, птицы пролетают мимо. Это очень нехорошо. Тем более там же родина. эротика, обнаженные тела, крыша совершенно необходима в этом помещении.
0: А скажите, а если бы, например, как-то секьюрити определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы объяснили, что мы в процессе. И вообще нас для трансформации.
2: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать, то есть пришлось бы какие-то другие меры
1: принять. Анализы брать.
0: Ну, а до ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоит.
2: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии это, вы видите, что дело опасное и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, случается.
0: Случайно. Ну, да. А скажите, а приходилось ли вам это прыгать, например, с парашютом вообще в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за подводные лодки.
3: Вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
0: Нет, я спросил этот вопрос, поскольку рюкзачки здесь такие смешные за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно другое.
0: И у нас высоко, не дай бог пожар, ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться.
0: Прыгать.
3: Чем они занимаются? Они пишут десятки, ну, немного, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мыслей, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведомо, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
0: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом. Например, ваша замечательная статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. Нет, а с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. Мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
0: А как же получается таким образом вот сохранить свое
3: «я»? Я попросил девушек рассказать вообще, как им это все удается, какой самый запомнившийся компания в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами, если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу на зеркале написано «Я хочу это, и я могу это». И, понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись «У меня перевоплощайся». В туалете висит сообщение «Уважай чужой труд».
2: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
0: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли, и практически 2 месяца там вот вы провели, и в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из вас, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот, неужто и такие жертвы приходится?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ориентируетесь.
0: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях Бутырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяцев, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
0: А как вы считаете,
1: и
0: а
1: вот
0: что?
1: То, что вот торчит, это схема.
0: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, вот там, да, петушатник, вот, да, вот немножко он, да, налево, да, вот.
0: Есть, там гребешок почему-то смешной, но, ну, так, да, вы так, я, видимо, пошутили,
1: ну,
0: да.
1: Ну, да, золотой гребешок, да.
0: А вот, а что бы вы там сделали, в этом помещении, в смысле, в самой Бутырской тюрьме, я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно...
2: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас... В архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится. Угол крена здания Бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера. И я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии. И вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении, и мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из Бутырской тюрьмы, все возмущались, вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование, и вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из Бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которые, опять же, всячески пытались замолчать, ну вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать, помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
0: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается. То есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так. Но, тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, стоят косяками. В общем, проблема, на самом деле, жуткая, масса народа поднята, мы развернули огромную акцию. Правительство Москвы, как всегда, пропуская все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной, действительно, под ногами проблемы косяков.
2: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
0: крена,
2: косяков.
0: Ну, крена и уходящих, да. Да, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как-то загорелись таким бодрым огнем. У вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен.
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки Ленина поплыли, но в следующем завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. Вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
0: Нет, нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию, психологию мужчины, мужчины отца, мужчины добытчика, мужчины самца.
0: Мужчинки.
3: Мужчинки, да.
0: Тоже. Кстати, даже я
3: не
0: знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
0: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившиеся в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, какие-то сбои в функционировании женского организма?
0: Или, например, это отсутствие оволошенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие оволошенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва принести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович – знаменитый вот судебный медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: А что, все мужчины на тренажерах – это вот,
0: вот эти вот
3: препараты?
2: Да. Но, вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины отца в разрезе.
1: Да, там, там уже вот эти вот... Ну, на части, конечно,
0: мы просто чучельнику поработать немножко, я
2: таксидермисты,
0: знаю,
2: да, но вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны, я, в общем, не побоюсь этого слова, и, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимуляторы, и глют-машины, то есть все там было, и вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо.
0: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвуйте.
2: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала. Вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так. Мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет нас упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были просто в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Ну, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и, собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется, мы там слегка дозаправились, и спокойно, собственно говоря, совершили. Поэтому можно сказать, что мы не угнали самолет, напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
2: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
0: Когда,
2: когда мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей
0: уже
2: точки зрения, агрессивен,
0: знаю,
2: жесток.
0: Да,
2: тогда вот они не шли на наши...
0: Даже бывало, что я, например, лечу, ей говорю, конфета давай, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета давай, конфета, она снова шась-шась. Я говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких
2: да,
0: конфет.
2: Да, вот бывает,
0: бывало,
2: что конфет не дают,
0: бывает,
2: ну просто
0: не дает,
2: бред какой-то.
0: Бред полный, и выводит из себя попросту вроде как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем, полная ерунда, и, ну, грудничковые игры. Далее, существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике. Но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе с очень важным видом писать о памперсах, да? Вот, при этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да? Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Но это, скажем так, не общий распространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказаны. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит: напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму, там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая-нибудь серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Донецкий автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
2: Там. Проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
0: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас, в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками, там, рукописи автора, вот, а наступает потом, так скажем, такая межоконная такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки, напишите тут статью, идут заказы. Вот, а сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Вы знаете, нам повезло, нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы, там.
2: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Вы знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках, вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже бились двери.
0: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят, ваша сотовая сопля не умолкает, попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографии ордена Ленина. Там вот. У меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказывается слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это самое слово просто... Это, ну, буквально автоматически издал Гранки вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили и эту функцию. Следующая статья после вот слева направо. Обычно журнал с конца читают, я же шел нестандартным путем с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям может быть неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
0: Нет, дело в том, что предлагаю... просто все наши 5 радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили,
3: том,
0: приходя сюда вчера.
3: Я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему, да. И плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они сгенерируют материал в форме политической статьи, памфлета, эссе. И
0: замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
0: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи какие-то, вот, интересную статью, скажем, о чем вы хотели бы прочитать, вот тему задавайте.
3: Чтобы вы не думали, что это мы каким-то образом сами здесь заготовили большущий конспект.
0: Да. А в дальнейшем мы начнем еще с вами общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Но я просто, прежде чем мы перейдем к музыкальной части, еще такой вопрос ко всем вам, вот, четверым. Скажите, пожалуйста, вот когда вы были грудничками, догадывались ли вы, что вы будете писать, так скажем, и работать на, вот, на, скажем так, на такие огромные количества народа? Потому что я, например, в детстве мечтал быть хоккеистом, вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
2: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот, потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее. Вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой. Вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
1: Да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, но на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
2: Я была выше на полметра всегда.
1: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классический филолог – очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
0: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то вот такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере... На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм преждевременно, еще в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот, и неожиданно, выступив несколько раз... Я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось стать...
0: Ну, тем, что мы сейчас, собственно, видим, да, наблюдаем.
2: На самом деле, Аристарх мне сказал по секрету, что все было немножко не так, потому что в детстве он был очень толстый. Он весил 153 килограмма. И вот ему когда как-то сказали, что... По статуе греческой дискобулы, античной статуи, там вымеряются идеальные пропорции тела. И после чего он, конечно же, возмечтал стать дискобулом, чтобы по его телу и вымеряли идеальные пропорции. Вот...
3: Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы...
0: Ну что же, я, да, прежде чем еще хочу вопрос такой на голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной

0: увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
1: В смысле свинцом?
2: С каким
1: винцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да? Слушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий, собственно, тиражируемых в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы и незатрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми. И в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
1: Угу.
3: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вот, я хотел вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово». Все,
1: топки
3: Липецкой области.
1: Спасибо.
0: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями финансирования, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием, а просто таким монтажом, буквально деланным ножницами центральных изданий, как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж, поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается средствами от проституции, от порнографии, а наши центральные...
1: От наркотиков, да. Да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лимонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот, насколько это правда? Если правда, то вот ваша связь с такой с радикальной прессой, что это отдушина какая-то, то есть там же статьи полны такого ехидства какого-то, в общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческое вообще в данном случае сильны, то есть насколько тушка подвергается такому, то есть что это, может быть, состояние бодуна, или кто-то вас, скажем, обидел, или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попалось, бывает вот там, или кошка, например, этого упала из окна.
4: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот вот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И, в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое вот, вот такое маленькое, детское, беспомощное, что вот мы пытаемся найти во владельце этой газеты, как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем. Но без радости, без...
0: У меня тогда просто из белой такой журналистской зависти вопрос немножечко.

0: о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон, как бы вы особые выражения глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Вот как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
1: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. В этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот,
2: и... Извините,
0: а если
2: пожалуйста,
0: включить поэтические механизмы какие-то, как
2: сейчас
0: можно?
2: Ксения, просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза, она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния, потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, только извините, продолжайте.
1: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот в глаз закапывается атропин, и из-за этого вот создается этот неземной замечательный свет.
2: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
0: Давайте
2: да.
0: все-таки поговорим о поэтических образах.
1: А хорошо, пожалуйста.
0: Слышал, как Татьяна воспользовалась горячо мною нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это универсальный прием обращение к классикам поэзии?
3: Ну, вполне. Ну, что к вопросу выражения глаз звездных, ну, пожалуйста, воловьи томные, высокодинамичные, крутотехнологичные. Все должно быть главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
0: Тогда вот в общении с, в последних интервью с кем, интервью с кем произвело на вас, как на автора?
3: С вами Аристарх.
0: Спасибо.
2: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронуть дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди, достаточно один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение, это может быть что-то национальное, да? Другой вроде взрослый поет «Ты моя, это самое, Дездемона, я твой отель», да, там, и там про бамбух, то есть третий одевается, трясет какими-то старыми телесами, откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе, то есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда, или все-таки народ заблуждается?
3: Это инсинуация. Абсолютно инсинуация, потому что им всем давно уже нечем нюхать и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
1: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
2: Это тема клонирования, мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию.
1: Да,
2: я
1: да,
2: сам,
1: да.
2: То есть, клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
1: Ну вот, да.
2: Ну что-то я все о себе тоже не скромно.
1: До клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди — это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частей.
2: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, да, которое, да, в разные годы, да, в разные эпохи считалось красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла, да, какие там женщины. Вот, в общем, достаточно такие, в общем, странные по нынешним понятиям. То есть, как сказали мне знакомые, в общем-то, девки из агентства Red Star, собственно, их бы сейчас не взяли на подиум, да.
1: Ну,
2: вот. С другой стороны, сейчас тоже какие-то странные такие моды. Вот скажите, куда девают тех вот клонированных, которых тогда вот клонировали? То есть вот они вот вышли из моды, вот он уже все вроде как-то не моден. Какова их судьба? Да, да, Татьяна.
3: Знаете, обычно они женятся, выходят замуж, заводят детей, собак, кошек. Некоторые, вот по неустановленной информации, рыбок и канареек, хотя, конечно, в последнее совершенно трудно поверить, потому что это чувство сентиментальности как таковое изначально в клонировании не заложено. Понимаете, вот этот вот, как это, пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Сидят в пледах, качаются в качалках.
2: Получают пенсию, видимо, да?
3: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя, нерегулярно.
1: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу Лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов. Но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалось чрезвычайно дорогостоящей. Вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
3: А что самое любопытное, то, что, выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает, подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительный
2: положение. Ну, в принципе, есть.
0: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90-60-90, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие таз, узкие плечи, на севере Москвы ведь известно, что московские улицы называются по странам света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская, в одной красе,
2: Уйгурская улица, где я сейчас живу.
0: В другом Люблинская, Краснодонская, Дольская. Точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот что, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.
2: Логично.
0: Если ты хочешь женщину. Если хочешь негритянку, едешь на Вавилово, где они все время и стоят. Почему вот как-то умалчивается этот вопрос постоянно? Я же знаю, что клоны не только насморком не болеют, но и СПИДом не болеют. То есть к ним ничего не липнет. Это их можно промывать и раствором хлорированным раз в сутки, и там будет идеальная стерильность, просто никакой микрофлоры. По-моему, это преступно. Это кто-то контролирующий вот этих несчастных созданий с Молдовы, с Украины, кто-то вот, кто ими занимается, по-моему, тормозит этот процесс просто.
2: То есть искусственно его останавливают. Но здесь ведь мы упираемся в другую проблему. То есть ведь было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственное, физическое всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что он элитарный, дорогостоящий.
0: Вот вы знаете, что вот, есть вот шины, например, очень долго горят, что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
2: Да.
0: Поэтому уничтожение — это такая экологическая проблема. Зеленые тут же взбунтуются.
2: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной. Вот, да. Но с другой стороны.
0: Они сами-то уйдут, но неизвестно куда. Их можно сказать, кыш, кыш.
2: А они-то живущие, они живущие. Они будут жить постоянно сейчас, и вдруг еще начнут плодиться. Мы в таком случае придется говорить кыш их потомкам. Мы даже плакаты развешиваем, все уже видят. Там раньше там типа просто плакат, да, там я тебя люблю плакат. Мы сейчас плакаты кыш и казю-базю вешаем.
0: Вас интересует это проблема, Александр?
2: Естественно, я занимаюсь оформлением улиц сейчас. Давайте послушаем в 3 часа с ночи, о чем нас хотят спросить из ночной Москвы все-таки, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите. Да-да-да, говорите.
4: Добрый день. Значит, вам два вопросика. Первенький вопросик заключается в следующем. Пишете ли вы для каких-нибудь иностранных изданий? Имеете ли аккредитацию в Беларуси? Как там у вас проблемы с господином Лукашенко? И второй вопрос. Как известно, в общем-то, журналист вы уже супер-журналист, известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете «Орехово-Борисово-Северное» под названием «Внутри муниципалитета», который очень придавливает глава управы Фролов?
2: Спасибо. Спасибо. Не Стасова зовут Фролов? Значит, Стас, просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
3: К вопросу о помощи возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из вышеуказанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны, не моргнув глазом, врать, лгать, обманывать,
1: изворачиваться.
2: Хамить.
3: Хамить. Ты дурить. И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем, я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные. Они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
2: Юные в смысле душой.
3: Да. Острое пером, юная душой. Да.
2: Плюс я знаю, как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всяческие мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет, вот без всякого какого-то, без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
0: Александр,
2: там устроиться.
0: Не профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонма выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, что не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это «Ах, Гомер!»
2: Его жестокий, право.
0: На
2: театр наехали.
0: А здесь необходимы действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачивайте и мните, а откройте.
2: Вредно ее даже открывать.
0: Да.
2: Все пальцы в свинцах.
0: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс, но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться. Есть очень эффективный тест, к сожалению, не наш, мы взяли его из американской журналистики, из теста при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот, мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
2: Возьмите все ручки, бумажки, мы обязательно сейчас все это скажем.
3: Да, пожалуйста, школа юных журналистов, вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
0: Единственное, что круглосуточный
3: телефон. Это круглосуточный телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
2: То есть вместо «здравствуйте».
3: Вместо «здравствуйте» вы должны говорить вот цепкую, запоминающуюся фразу.
0: Слоган, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
3: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот продемонстрировал себя достойно.
2: конечно, да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый ночи.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте.
6: Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
2: Ну, безусловно, конечно.
6: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию?
2: Извините, первое. Говорите, пожалуйста, без пауз, вы как-то пропадаете.
6: К универсальному знанию.
2: Угу.
6: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
2: угу,
6: тушка, памперс,
2: угу, базитизм, еще базитизм,
6: ливер,
2: угу, базитизм и ливер.
6: Ливер.
2: Так. Угу.
6: Можно?
1: Это внешний портрет требуется.
6: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
2: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним. Хорошо. Сравним, да. Спасибо.
1: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек готовый искать, но не готовый терять.
2: А я это добавлю, еще может и убить иногда.
1: И догнать.
2: Догнать.
1: На рога поднять. Ну, в крайний случай.
2: А есть что-то на Ксении добавить?
1: Ну да, с моей точки зрения, в юноше бледный, со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
0: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала, и он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. В принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
2: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бадуна. Вот, но при этом такой умеренно стареющий, вот, и постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм, и постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты, то есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Но это мое мнение, оно может быть ошибочным. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Это вопрос...
2: Вы знаете, у вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня назрел вот такой вопрос. Как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот, когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером вот в тапочках на диване? Вот. Я именно хотел бы заострить ваше внимание на газетах, потому что, на мой взгляд, журналы вот как бы лучше всего читать вечером, не спеша и там рассматривать внимательно фотографии. Вот что вы думаете вот, на эту тему?
0: Я считаю, что ничто не сможет заменить образа мужчины, перелистывающего газету в утренней тесноте в метро, когда внимательно вперед сначала вот. Причем явно он ее читает по диагонали, потом, расставив локти, он выворачивает ее сначала наизнанку, потом складывает в обратную сторону, распихав, потом, просидев 3,5 минуты опять расставляет эти же локти. Очень хороши такие многополосные издания, поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимость сводится к заворачиванию, вытиранию, закрыванию.
2: Сворачиванию, также, да. В общем-то.
0: Поэтому. А тапочки это блестящий журнал, это все правильно.
2: А, кстати, последний это номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
0: Это же сублимация такое недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
2: Выпечку.
0: Журнал вкладывают. Обязательно должен быть блестящим, тяжелым и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что анонист, потому что по времени он, для анониста он уже дембель, а активным сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов. Вот с этими с красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий, который...
2: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот присутствующих здесь, тоже псевдоним, да, видимо, важно.
1: Как, отчество Кивович, вы что-то...
0: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
2: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, из зарубежной прессы, тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас же ведь очень модно, например, проводить выставки, то есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом, выставка, например, скульптур, бывшей фотомодели, вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, то, вот, свои визуальные образы и так далее. Вот как у вас с этим дело?
3: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
0: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах, я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом. Вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци за кем-то там, следить, как это все делать?
1: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
3: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть.
2: А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал. Ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать. Там получится, что вкусовщина пойдет. Кому-то толстая нога нравится, кому-то худая, печатники будут там как-то под себя строить. В общем, отменили это дело. Как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорный пресс, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
1: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас, вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея, поддерживается авторитарным режимом, они собираются выпускать главную республиканскую газету в форме президента Лукашенко. Лукашенко. Вот. И это будет политическая газета, где будут собраны вот, политические новости, но даже будет вот, какой-то раздел сатиры и юмора на последней странице.
3: Да, и передовица будет привлекать самое активное внимание, обещает нам будущее.
0: И там сразу, в общем-то, никаких проблем с рекламой, потому что каждая часть будет пахнуть, соответственно, вот тому месту, если пользоваться туалетной водой, то, соответственно, верх газеты пахнет так. Ну, это...
2: Понятно. Дело в том, что вот я сейчас просто вспомнил на прошлой неделе уникальный достаточно случай. Мы же проводим сейчас инспекцию вообще родильных заведений. И вот на одной, значит, идем, что-то наше внимание привлекло, мы не поняли, лежит ребенок, смотрим, значит, написано «Лукашенко Сергеевич Лебедка». Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Белоруссии и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко, представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича, видимо, я даже не знаю.
1: Да, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там Гамлет, Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
3: Вот это тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
2: Мячей тоже немерено он забил.
3: Да, а президент Лукашенко же тоже отличился, надо сказать, отличился на зимних полях Нагана. И, безусловно, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
2: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера. Кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших 5 радиослушателей, наверняка, в силу того, что всего 2 линии, 3 не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
5: Я убил президента.
1: Поздравляю.
3: Поздравляю.
2: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки Спокферкса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
3: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна и США вступает ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер «Салоха» и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с 3 этажами запасных консервов.
2: У кого? Судейна, да?
3: Нет, у Минкина.
2: Ага, понял.
3: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует. Но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не пойти, мы будем должным образом реагировать.
2: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, ваша.
9: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
2: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да, единственное, тут...
9: А там, наверное, насекомые ползают?
2: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или за дерзость. Дело в том, что при предыдущей смене тут в задумчивости была и наковыряла, то попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные, кто жвачки накатал в ворс.
9: А что вы пьете?
2: Мы ничего не пьем, у нас ноги в тазиках. Нет, у нас ноги в тазиках находятся. Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
9: Я вам не верю, как Станиславский. Вы явно что-то выпили.
2: А вы нажмите,
9: мне
2: пожалуйста.
9: Мне интересно рецепт узнать.
2: Нет, вы нажмите.
9: Чтобы вот, хорошо разговаривать в такое время.
2: А знаете, вы нажмите 8-ю кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы. Да, и увидите, что все тут...
9: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
2: Спасибо, до свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
3: Насчет коктейля эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
1: Да, коктейль Елена Глинская.
2: Рецепт можно, да?
1: Да, конечно. Да, нет проблем.
3: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера в пуншевой чашу и до краев напита льду.
2: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
1: Ну, это не так уж плохо.
2: Да.
3: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
2: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная
0: так
2: система.
0: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его
2: с Балтикой смешивать. Балтикой, да. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый.
10: Я вот чего хотел спросить. Конечно. Вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил.
2: Угу.
10: Значит, известно, что в телевидении на одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
0: джинса.
10: Нейролингвистическое программирование.
0: Это джинса.
10: Вот.
3: Да, NLP.
10: Вот, вот я и хотел узнать, вот, какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
2: Спасибо.
10: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
2: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
3: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты, да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному борьбы, методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних – это наш выпуск в журнале «Весь мир». Статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы каждую страницу невидимым текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко разинутой голодной пастью. Искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
2: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить, или у Аристарха? Я вижу, он как-то озабочен, вот, ковыряет уже так рассредоточенно.
1: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой пятой странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот пятый кадр, в общем, мы вставляем.
0: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вот представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок. Потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. Например, там какие-то
2: Тетя Люся напилась.
0: Зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
2: А вот я хотел задать вопрос уважаемым Татьяне и Ксении. Вот вы, методы вашей работы литературной, все-таки вы как-то вы раздельно выполняете заказы, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее.
1: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу просто моментально. Поэтому статьи очень тоскливые получаются, а когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может, вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец», вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть, Татьяна оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, Татьяна написала оптимистическую часть, но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», одно слово «безобразный» и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
2: А вот скажите, ведь раньше, вот, до наступления так называемой вот, свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там омерзительное и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что, в общем-то, вы занимались историческими исследованиями, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть, наверняка нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблигум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь ихний там принц или еще кто-то, да. Вот, но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да. Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
1: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами. Вот, то есть, например, там вместо слова «безобразный» мы там писали слово там «не очень плохой», например. Вот, или что-то в этом роде. Но вот знаете, вот тут еще один интересный момент. Вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот как нам именовать мужчин. Потому что вот очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших наименований мужчин. А там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних – это козелик с бородкой-котлеткой, например. Вот такой вот...
2: Козелик, да?
1: Козелик, да, с
2: бородкой. Была такая песня «Козелики, козелики». Хорошая, да, песня, вот, народная такая.
1: Да, вот так вот.
2: А скажите, пожалуйста, вот, Ксения, вот вы сейчас сказали «женский журнал», да? А вот существует еще такое понятие «дамский журнал». Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, вот, только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальные презентации, выходит, к примеру, ведущий и говорит «дамы и господа». То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы, это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Да. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
1: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, «Альманах «Космическая проститутка». Вот. Это был вот первый. Да-да. Это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачный под дамского журнала, ну, вот потом нам стали подражать, вот, все там журналы «Космополит», «Нелли», вот они тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеи.
2: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такой квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. Вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, так пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
0: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке. Это малобюджетный теперь жанр.
3: Ну, нужно отметить, что Аристарха вынос, конечно, потрясающий.
2: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
1: Вынос вот, Аристарха, да.
2: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
11: Я, в общем, не сплю почему-то сегодня и с радостью слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирования, которая сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос, а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как милые девушки и Аристарх относятся к этой проблеме?
12: Спасибо, спасибо.
0: Я когда вижу вот жизнерадостные какие-то похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая автомобили, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном...
2: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы.
0: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что водится некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что он становится жизнерадостно-красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности. То есть раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
2: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
0: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное штрафовал. Они грустно уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага его, он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверх наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими квитанционными, я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать, рваной газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
2: Согласен, согласен с вами.
3: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране, и, насколько мне известно, первым был склонирован гигантский экземпляр афганской борзой, дали имя «Каннибал». Вот, и, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли, только вот недавно возродили за океаном, и вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
1: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
2: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся. У нас там протекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим. Вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли. Вот, женщин привезли, которые кальку делают вам. Вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая. Все, что связано с техникой, мы не любим. Дальше.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий, GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала, его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило, вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели, мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа, кажется, даже благодаря моим статьям была целая каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас, знаете, мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение, энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, и вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научной фантастикой из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда вам прописывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченным, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выстаивание многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передавая, ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучной, вот, то сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил, а в результате, зайдя в магазин, часто видишь то, к чему пришли эти самые, то, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот продуктовые новинки.
3: Индустрии секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она тыкает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже, что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный, то есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет, скажите, как, на ваш взгляд, они используются? Берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая, вот, надо сказать, сильно портит антураж квартиры.
3: У нас на входе она сидит. Глаза разинутые делают. Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины в экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпученные белки. Ну, это
0: нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартные, извините.
1: Да, и к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, ее прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, ну, может, просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить вот. На время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шекштопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай это сам» называется, и который буквально с помощью вот двух составляющих, то есть 2 в степени минус 1, сказали бы математики и статистики, ничего подобного. Из двух деталей можно делать не одно целое, а много-много целых. И каждый, кто придет в магазины, начиная с 8 марта, начиная с рекламной кампании, вы увидите, щиты будут на краю дороги стоять, эти предметы. Вот. Вы сумеете убедиться, насколько вообще фантазия человеческая не дошла еще до многих открытий, находок, и насколько неистощима может оказаться эротическая фантазия и здоровое любопытство.
2: Да, и кроме того, мы хотим, у нас следующий вот шаг как раз в работе с этим изделием, это деление его на гораздо более мелкие части. И это вот открывает перспективы широкие очень для потребителя, потому что, например, вот вы, желая сделать подарок сотрудникам редакции, вы можете подарить каждому сотруднику по какой-то маленькой части вот от этого предмета, и у них тогда в свободную минуту всегда будет занятие. Они могут это вместе как-то собирать, там каждый может привносить свою новую деталь, ну и делать из этого там то или иное устройство, да, которое вот каждому по вкусу.
1: Но если это, безусловно, сплачивает коллектив.
3: Это великолепный психологический тест.
2: Да, это психологический
3: тест.
2: И тест, да, и да. Тренинг. И вот он с успехом применяет американские вот эти вот все IQ, там, психологические вот тесты и так далее. Они, я считаю, что они в нашей стране просто абсолютно не нужны, не прижились. И вот этот маленький тест, конечно, заменит. Вот что еще я могу порекомендовать из нашего секс-шопа как раз вот к 8 марта, это новые виды афродизиаков. афродизиаков. То есть афродизиаки — это, как всем известно, это, ну, такие всякие вещества экзотические достаточно, которые помогают мужчинам повысить потенцию, ну и, собственно, женщинам тоже сексуальное влечение. У нас присутствует новинка — вытяжка из крокодилии клоаки. Это, в общем-то, нигде еще никогда не использовалось. Не секрет, что используется рога носорога, там, ну, многие вещи. Вот, но вот эта вытяжка, которую, собственно говоря, вот мы с Татьяной и еще специалисты из московского зоопарка помогли нам придумать, вот, это дает совершенно уникальный фантастический эффект. Как раз вот мы работали над биографией малайских крокодилов, вот, в упомянутой статье в журнале «Весь мир», уважаемым нами. Вот, и после этого вот родилась такая идея.
1: И мы хотим принести также огромную благодарность серпентологу московского зоопарка господину Олегу Шумакову, который всемерно способствовал нам в создании этого чудодейственного афродизиака.
3: Еще ожидается поступление из Малайзии одноразовых шприцев под названием «Укус сосы в мошонку». Она действует просто, ну, великий могучий русский язык, но только малаец может пока что это объяснить, потому что он это ощутил на себе.
0: Это жестами они это в танце выражают, в таком, в малайской джиге. А вот скажите, дело в том, что сейчас весна, в общем-то, и многие животные начинают безумствовать попросту. Там канарейки разные, кошки, особенно с котами, они там прям. Вот. И я знаю, что вы были инициаторами открытия секс-шопа для животных. Вот. У вас даже были, в общем-то, товары для этой цели. И вот у нас многие сейчас на пейджер спрашивают, что собственно, это за товары, как они визуально выглядит непонятно. То есть чучело для кошки сделать, собрата по сексу, вроде как-то, ну, достаточно банально. Зачем идти туда? Кинул тряпку ему, к примеру. Он, в общем-то, с тряпкой сексом и занимается, да? Вот. Или все-таки что-то там эстетическое? Поясните, пожалуйста.
1: Дело в том, что спаривание животных происходит не так легко и весело, как у людей. Животные гораздо более требовательны к процессу.
3: К партнеру.
1: Да, и к выбору партнера. Что у нас имеется? У нас, например, вот Ксения разрабатывала очень долго специальные подставочки, необходимые бульдогам при спаривании. Дело в том, что само строение тела этих небольших увесистых животных не позволяет им произвести половой акт естественным образом, и только при наличии специальной ступенечки, на которую поднимают, так скажем, самца, он может кое-как, может, так сказать, в полуха, в полоборота выполнить

0: То есть самка должна быть с иголками все равно. И
1: то
0: мы
1: есть
0: сейчас
1: не,
0: вот...
1: не кайф ему.
0: Нет,
1: туда.
0: Нет, не кайф ему без иголок. Сейчас мы вот пытаемся синтезировать
2: дело
0: эти
2: в том,
0: самые.
2: Что выяснилось, что если ежика поместить в сильное электростатическое поле, то при одной полярности иголки стоят в дыбом, а при другой они прилипают к его телу, и акт становится да. просто реальным совершенно. Кроме того, я хочу сказать по поводу вот тех, кому не безразлично душевное и физиологическое состояние братьев меньших. Ясно, что кошки в период сексуальной активности очень мучаются, кричат круглые сутки, подставляют заднюю часть своего тела. Я предлагаю просто рассказать некоторые ноу-хау. Некоторые колпачки шариковых авторучек как нельзя лучше подходят для удовлетворения бедного животного.
0: С моей точки зрения, совершенно антигуманно. Вот
1: по-моему,
0: я с Аристархом,
1: тоже.
0: По сути, не согласиться. Вот использовались для этой цели вот карандаши простые «Красный октябрь». Я знаю некоторыми особенными садистами. Да. Вот, против чего вот я и, собственно, все партии
2: кошка
0: защиты животных все протестуют.
2: Эта кошка понимала судьбу Мальвины. Вы понимаете, вы говорите совершенно о другом.
1: Нет, дело в том, Аристарх, что речь идет в данном случае о жестокости даже не по отношению к кошке, а, скажем, к гостям, которые приходят и в задумчивости там грызут эти карандаши. Карандаши и ручки, это реальный факт, понимаете? Чешут в ушах ими.
2: Что в этом страшного?
0: Да, хозяин зловредно наблюдает.
1: Да,
0: вообще,
1: да.
0: Как все это происходит.
3: Я всем желающим могу порекомендовать гораздо более простой, не требующий дополнительных приспособлений способ удовлетворения кота. Особенно, я думаю, он легко получится у автомобилистов, у людей, которые любят накачивать матрасы надувные летом. При наступании на заднюю часть кошки довольно легким стопой ноги и вот таком вот, вот сильном, довольно эффективном нажатии до пола, кошка, надо сказать, через полчаса подобных мероприятий абсолютно удовлетворяется. До следующего вечера, безусловно, не захочет повторения этой процедуры.
1: Я слышал об этом.
0: Вообще, вы знаете, у нас вот для таких ситуаций существуют, в принципе, в секс-шопе таблетки, которые совершенно универсальны. Они подходят как животным любых размеров, совершенно так и людям. Таблеточки называются контрасекс. Вот, они в разных дозах даются кошке, женщине,
1: коням тоже.
0: Коням даются, коням, да, да, да. Вот. И, собственно, все проблемы практически снимаются. Так что вот эти способы, которые вы сейчас, ребята, здесь рассказывали, они, конечно, достаточно экзотические.
1: Или для бедных, которые не могут купить контрасекс.
0: Но у нас это дешево, да, Валентин.
2: Для крупного рогатого скота, вот для крупного такого, давно используется техника фирмы Bosch. Известно, что она обладает электрозащитой высшей степени, никогда потенциал сети фазы не пробивается на корпус, поэтому для перфораторов фирмы Bosch выпускаются специальные насадки, которые смогут вернуть нервную систему любого крупного домашнего животного в первоначальное состояние.
1: А вот скажите, мы как-то обошли стороной проблему все-таки орнитологии, ведь у многих домашние птицы живут всякие, там, куры, там, вот, там, с ума сходят, да, там, петуха, например, соседи сперли, там, и сожрали. А вот как быть в данном случае с орнитологией, с птицами?
3: Ну, вы знаете, во-первых, эту проблему еще в свое время прекрасно решили еще в диких, глухих деревнях. Они выпускали специальные насесты с поперечными небольшими жердочками. Проблема решалась сама собой.
1: Это главное... как гребенки называются.
3: Да, и вы сейчас посмотрите, вот рекламу, например, попугаевого корма Трилл. Там одновременно незаметно на заднем плане вот жердочка такого же совершенно точно плана рекламирует.
0: Вот я хочу только предостеречь владельцев домашних птиц, которые из жалости иногда пытаются сами как-то вот самостоятельно помогать своим домашним птицам. Вот, и даже не секрет, что в сексологии существует такой термин, как орнитоложество, в последнее время особенно актуальный. Вот. И я хочу всех владельцев птиц пригласить в наш секс-шоп и предостеречь просто настоятельнейшим образом от того, вот, чтобы они сами как-то вот пытались решать эту проблему.
3: Ну, мы, конечно, не говорим о владельцах страусов.
1: Ну, безусловно.
3: Страус — это святое. Да.
1: Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, и к гостю зажали Аристарху Петрову, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот все говорите вот о весне, но, между прочим, не следует забывать и о последствиях оной. Вот вы обратите внимание, ведь говорят, что сейчас только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми. Вот, остальные, значит, с какими-то обязательно недостатками такие или отклонениями и так далее. Вот, из-за чего это вот происходит? Вот, между прочим, к журналистам это имеет самое так сказать, непосредственное отношение. Ведь обратите внимание, что делает, значит, женщина, которая ждет ребенка? Она читает. Причем в основном периодические издания,

0: В основном слов. Почему? Потому что если, так сказать, она замужем, ну понятно, муж там бегает, высунув язык, ему нужно побольше заработать. А если, значит, вот она, ну, так сказать, вот все равно, значит, она ни в какие там дискотеки не ходит, сидит дома. Ну а чего делать от скуки? Вот она считает. Вот. И что происходит? Значит, не родившемуся этому ребенку, вот ведь вы обратите внимание, что вот слова, которые, значит, находятся в периодических изданиях на юридического, там, экономического плана, да, там, социально-политического, они ведь пренатальному зародышу непонятны. Вот. А ведь по теореме Шинона, ну, вы, Александр, как бывший, значит, студент Московского института связи, должны эту теорему знать, я думаю, да.
1: Безусловно.
0: Вот, конечно. Вот, значит, большое количество непонятных слов вызывает съезжание крыши, значит, там зародыш устает, там начинает болеть, ну, кстати, рождается там рахитом каким-то, в общем-то.
1: Uh-huh.
0: Вот, и ведь вы знаете, вот на сигаретах же пишут, что, значит, вот курение, так сказать, опасно для вашего здоровья, мы по типу предупреждали. И, в принципе, на всех газетах, вот вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», поскольку этот лозунг уже отмер и нафиг не нужен, вот, надо, значит, писать, что, значит, Министерство печати предупреждает, что чтение периодических изданий, значит, вслух во время беременности может повлечь за собой непоправимое, в общем-то, ухудшение здоровья ваших детей.
1: Понятно.
0: Вот, вообще, есть
1: понятно,
0: даже такое понятно мнение, что, вот, я не знаю, разделите ли вы его, что, значит, женщинам, которые ждут ребенка, следует читать там словарь Даля или Ожегова, которые наоборот проясняют значение слов, что значит, так сказать, наоборот, вот, здоровье будущих и повысить. Вот как вы к этому относитесь?
1: Понятно, спасибо за звонок. Я просто прежде хочу рассказать такую смешную и в то же время грустную историю. То есть действительно этот лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», он навлек, ну вы наверняка это знаете, беду на одно издательство, которое, в общем, произошла опечатка, и попросту было напечатано «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». В результате издательство было закрыто практически, да, это был сильнейший скандал, но, как ни странно, эти тиражи, вот этот тираж этой газеты сейчас считается у нумизматов практически такой мощной денежной единицей, то есть он стоит где-то там под десяточку, вот так уже денег иностранных, вот, и, в общем-то, такая вещь, это с пролетариями. А, ну, вы знаете, я прошу сейчас прощения, Татьяна и Ксения, сейчас мы просто немножечко перевернем тут, да, и после продолжим, чтобы записалось, вот телевидение показывает, что, дескать, надо там, нам сейчас, секундочку, да. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства наших изданий под разными псевдонимами. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. И вот слово предоставляется Аристарху.
2: Я немножечко не соглашусь по поводу нахождения газет, рейтинга газет в отхожих местах, засунутых за бачок. Потому что именно там я нахожу самые интересные статьи. Я газет в принципе не читаю, потому что я пишу много, и читать, соответственно, как повар никогда не любит пробовать то, что делает, так же я читать терпеть не могу. Вот. Но единственное, что цепляет глаз, это то, что находишь в каких-то туалетах организации. Там кто-то вот забежал, оставил кусочек. Вот. И во-вторых, уже переходя по существу, выяснилось, что, в общем-то, анальное отверстие – это весьма эффективный сканер, что, перемещая текст вдоль сканирующего устройства, на таком невербально, не эпистолярном уровне, а на каком-то таком вот подсознательном, на уровне био, ясно, что вот каждый материал, на котором содержится информация, он не то что по чумаку заряжен, но, в общем-то, каким-то образом структурирован этой информацией. И вот таким образом, сканируя необдуманно некоторые места, можно, в общем-то, впасть в депрессию. Хорошо, если это будет необъяснимая эйфория. Но мы знаем общую направленность наших изданий, теперешнюю чернушную. И вот необъяснимые депрессии, головные боли, снижение потенции и даже некоторые семейные неурядицы, это может оказаться только тем, что вы пользовались в туалете, в общем-то, посторонними предметами, а не туалетной бумагой, кое сейчас стоит весьма. Это экономия, это, в общем, может выйти очень большим боком. Теперь я девушек, как профессионалов, репортеров, призываю высказать свое мнение. Но я хочу сказать, что аккуратнее относитесь к тому, что вы сканируете посредством своего организма.
3: Ну вот слова Аристарха подтверждают недавно рассекреченные данные о том, что уже достаточно давно в нашей стране существовала такая уникальная практика, то, что тиражи изданий высчитывались по количеству прессы, спущенной в канализацию. И это наиболее был эффективный подсчет тиража, то есть не секрет, что издания всегда завышают тиражи, а вот поэтому можно узнать настоящий, реальный тираж изданий. Вот. И кроме того, почему вот наша нация считалась читающей нацией в мире, этому немало способствовало то, что наши люди читают в туалетах во время известного процесса гораздо больше, чем, например, в странах Западной Европы и Северной и Южной Америки.
1: И Африки.
4: А я сейчас хочу немножко даже пожалеть, что этот обычай по счету ушел в прошлое, потому что, конечно, настоящим издательствам нужна связь с мусорными базами, с коллекторами. И сейчас, когда вот все эти механизмы разрушились после известных событий в нашей стране, приходится нелегко. Вот мне самолично, я до сих пор машинально составляю собственный рейтинг, просто проверяю каждую встречающуюся на глаза мусорную корзину или вот корзину для отходов в туалете.
1: Вот вы знаете, Татьяна, мы столкнулись с такой же проблемой. То есть мы, в общем-то, составляли дайджест прессы, найденной нами в туалете очень долгое время, а потом обнаружили странных людей, снующих туда-сюда, с, в общем-то, с каким-то вороватым видом. Обнаружили, что это главные редактора модных журналов, которые, стремясь попасть в этот дайджест, подкладывают их просто вот в наше забачковое пространство. То есть
4: знаете,
1: пришлось прикрыть. Практика,
4: есть определенные, да, приметы, позволяющие определить истинность, скажем, употребленного текста, да. Вот, и боюсь, что главных редакторов на все это количество текста просто не хватит.
3: Ну, они посылают агентов. Опять-таки, вот проблема биороботов. Здесь очень многие биороботы засылаются главными редакторами, которые сами-то, в общем, в основном биороботы.
4: Но дело в том, что биороботов приходится снабжать специальными капсулами для выделения вещества. Вот этого,
1: чтобы
4: вот,
1: ничего не заподозрить,
4: которые, да, метками являются на употребленной прессе.
1: Ну что же, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя. А я предлагаю послушать еще телефонные звонки. У нас остается совсем немножко времени. Нам просто уже пора. Тут пришел мужчина убираться и, в общем-то, выгоняет нас. Подождите секунду, сейчас. Не видишь, сейчас мы договорим. Шачина. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Извините, вас не слышно, перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, мне кажется, что вы очень серьезны сегодня. Не могли бы вы привнести в вашу передачу немножко юмора и рассказать о каких-нибудь смешных случаях и анекдоты, связанные с вашей профессиональной деятельностью? Спасибо.
1: Спасибо. До свидания. Ну что же, в принципе, тоже вполне такое...
4: Вы знаете, вся наша профессиональная деятельность – один сплошной анекдот, рассказ которого займет годы и годы.
1: А вот я вижу Аристарха, как-то глаза заискрились, и он как-то стал ковырять носком ботинка ворс наш. А что-нибудь вы вспомнили, видимо, да? Какую-то такую веселую историю. Наверное, вот с той собачкой, с женщиной. Ну, понял, не хотите говорить. Ну, ничего, ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Это ку-ку.
1: О, здравствуйте.
6: Вот в целях борьбы за экологию я предлагаю сделать газеты съедобные. Например.
2: Это давным-давно на Западе уже практикуется.
6: Да?
2: На полном серьезе «Вокруг света» об этом писал году 82-м еще.
1: А из чего их делают? Газеты, из выпечки?
2: Газеты к завтраку, да, из какого-то теста.
4: Из яблочного жмуха.
2: Я не помню, что она делается. Можно поднять подшивку «Вокруг света» в последний, да. Это неоднократно.
1: То есть,
2: за океаном практиковалось,
1: ее?
2: Да. Так. Поэтому нет ни эпатажа, ни хохмы, ни какой-то.
6: Ну вот, а я себе так, например, представляю, там «Коммерсант» с капустой, «Московский комсомольц» с горошком. И тогда подходишь и говоришь, мне две с сыром, а одну с орехами. А вот с чем была бы ваша газета?
4: «Памперс июня полон орехов, съел и порядок».
6: Да.
1: О, спасибо, спасибо. Ну а в принципе, вот Татьяна и ответила вроде бы, да? Про орехи, с орехами, да, все-таки было бы? Ну правильно, то есть это... дескать, экология. Тут же, значит, эти вот белочки, их всех сейчас на хвосты порубали панки. И, в общем-то, мощные женщины, престарелые актрисы, которые беличьи хвосты вывешивают, значит, собственно, вместо этих лисьих вот тут у себя на воротнике, связывая их канатоподобно в длинную череду сарделек. Таких, это такая хвостовая, мощнейшая связка сарделек из белок. Вот, и мы сейчас заботимся, всячески протестуем, срываем это все дело, наносим побои и даже увечья иногда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите,
7: пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте.
7: А скажите, вот что ваши гости могут сказать об альманахе Демельской альбомы? Спасибо.
1: О, спасибо, это тема хорошая. Ой, к нам попал Дембельский альбом замечательного эстрадного певца, вот чье лицо постоянно мелькает, в музее он стоит, это... Там и тюбиком из пасты, вот из зубной пасты, из-под тюбиков звезды нарисовано, написано «Стар» с двумя ошибками грамматическими по-английски. Такой замечательный.
4: К сожалению, мне мой Дембельский альбом удалось не полностью оформить, потому что у меня, конечно, все последние полгода было посвящено стачиванию каблуков, там, приданию слоенности должной. Поэтому мой Дембельский альбом выглядит так довольно вяло. Ну, так, замполит, парочка самых близких однокашников, сбитый собственноручный вертолет. К сожалению, вот сейчас, когда я повзрослела и поумнела, я поняла, что пропустила лучше, может быть, труд своей жизни. Да.
1: А у вас как, Ксения, обстоит дело с альбомом?
8: Ну, у меня-то Дембельский альбом, конечно, поинтереснее. Вот, там и все мои, в общем-то, прыжки с парашютом и без него запечатлены, вот, Татьяной в частности. Вот, ну и награждение меня разными наградами Родины тоже, в общем, там есть. Вот, ну и опять-таки погоны мною собственноручно, просто можно сказать, вышитые, они как крестиком, они тоже в Дембельском альбоме у меня находятся, что, в общем, наверное, нарушение некоторой традиции, но я вот туда их вклеила, да.
4: Я тоже немножко пожала нарушение традиции, вклеила в альбом на последнюю страничку пуговки, которые отлетели у меня с гимнастерки, когда наш старшина пытался развернуть мне плечи по стойке смирно.
1: А я вообще был оригинален и оформил не Дембельский альбом, а Дембельский плакат, и водрузил его по центру части, в общем, но при этом повалил памятник Ленину, случайно так получилось. Вот возник небольшой скандал, я свернул его и попытался вывести, но поскольку я служил в Алжире в то время, то, в общем-то, меня не запустили просто в вертолет, который нас десантировал, сказали вынести отсюда этот плакат.
8: А у меня еще интереснейший есть момент в Дембельском альбоме, мало кто знает, но я сейчас расскажу, что именно я, в общем-то, была автором идеи, и вот когда мы с Адамом Хусейном, собственно говоря, разрабатывали...
1: Значит, как развести вот эту поездку гуманитарную?
8: Нет, это все было раньше гораздо, там вот интервенция в Кувейт и так далее, и когда вот американцы решили бомбить, значит, наши аэродромы, то есть вот Саддама, то, собственно говоря, вот мы с ним придумали такую штуку, то есть мы надули самолеты, вот помните, была такая история,
1: да,
8: мы
1: да.
8: Надули целый надувной аэродром самолетов, и вот, собственно, у меня в Дембельском альбоме запечатлено, вот как американская авиация гордо бомбит вот эти вот аэрборн, да, они гордо бомбят эти наши целлофановые изделия, в общем, очень замечательно, смешно, да, хорошо. Смешно, да, и вот я там...
1: А Аристарх мы не спрашиваем, он у нас не служил.
2: Дело в том,
1: да,
2: что...
1: Сидел, насколько я знаю, его за политические взгляды. У вас есть,
2: зато
1: так сказать, не Дембельский альбом.
2: Альбом был засчитан мне как дипломная работа. Я попал как раз в самое перестроечное время.
1: Да. Ну что же, наверное, на сегодня уже последний телефонный звонок, потому что уже мужчина свирепствует и почти по нам метет, может нас всех поцарапать, это будет не очень хорошо. Что мы будем дома говорить, если мы придем все поцарапанные? Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам просто внимания, говорить.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: У меня вопрос к Татьяне, Аристарху, не к Ксении, вот. У меня такой вопрос. Я полагаю, что всю прессу России вы снабжать своими статьями не можете. И вот есть ли какие-то у вас соперники, вот я хотел бы узнать.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
4: Вы знаете, на самом деле соперник у нас один. И при всей нашей мощнейшей аналитической группировке, выясняющей современную ситуацию в мире, даже Моссад, в принципе, с нашей аналитической группировкой сравниться не может. Во всяком случае, они присылают к нам стажеров. Мы не можем этого противника исчислить. Мы пытаемся. Он иногда нам звонит и ехидным, неприятным голосом сообщает, что статью, которую написали мы, написал вовсе не мы, а он. Вот. Поймать его, вычислить невозможно. Он представляется множеством именами, пользуется нашими псевдонимами, такими там, как Капитолина Деловая, Павел Гусев, тот же Минкин. Мы пытаемся
1: Сергей
4: найти...
1: Сергей Гурьев знаю тоже.
4: Да.
8: Бесконечно просто.
4: Да, Игорь Рябов. Причем под именем Игоря Рябова этот таинственный невидимка ухитрился даже вот госпремию получить у президента. В то время как на месте Игоря Рябова должны были стоять мы втроем, нежно обнявшись.
8: В гриме Игоря Рябова все втроем.
2: Поэтому... Ну, я предлагаю просто еще раз обратиться к, к нашей школе. Там каждый сможет, в общем-то, взять все лучшее, что сумели мы наработать за годы работы на этой неблагодарной Ниве.
1: Да, телефон, не очень хороший автомобиль. Я что же, предлагаю вашему, в общем-то, ну, вот этому как у претенденту, который восьмой, да, вот,
8: да,
1: который
8: это
1: не
8: просто
1: обуляется.
8: Презренный, зловреднейший человек. Ну, я ему уже
4: лучший индивиц.
1: Просто
4: да.
1: Мощный
2: рынок
1: праздник.
2: Такой, да, огромный, можно было бы и поделить спокойно, да.
4: Ну, хоть бы он объявился, хоть он подошел гордо, сказал, вот он,
1: вот
4: я.
1: Вот он я. Но мы посвятим, я думаю, замечательную пьесу, поскольку мы все тут собравшиеся, сама гуманность, нам нужно сейчас калачей наколотить мужчине. Вот. На этой, в общем-то, ноте мы, видимо, попрощаемся. Я благодарю вас всех вот четверых, что вы пришли сюда. Вот, надеюсь, это не последняя встреча. Спасибо вам, всяческой удачи. Если, конечно, что будет, вы сразу, в общем-то, бейте в рельсу. Я примчусь сразу в другую сторону, чтобы мне как-то не попало. То есть, чтобы я был целый.
8: Да, спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям. Всего хорошего.
1: Песенка для конкурента.

0: Собственно, с твоим юбилеем, с 40-летием, это серьезно.
1: 60.
0: Слушай, извини, ради бога. То есть, действительно, 40-летие мы отмечали, по-моему, в прошлый раз.
1: Позапрошлым.
0: Или да. Да, извини, ради бога, действительно, с 60-летием. Но, тем не менее, вид твой бодр. Что не скажешь про привезшего тебя Бегемотова? Ну, что поделаешь, ведь не каждый же раз, собственно, натыкаешься животом на руль. А сегодня, я знаю, с вами именно это случилось. И вот руль до сих пор пытаются отодрать. Он серьезно достаточно вмялся, поэтому Игорь, судя по всему, наверное, сегодня не будет активное участие в нашей передаче принимать. А Алексей Заев сегодня пришел со своей подругой, понимаешь? Гитарка. Гитарка у него, значит, песни будет петь. Собственно, и проведем мы где-то, наверное, часик, а может, полтора, как бы на концерте Алексея Заева. Вот начнем. Давай, заходи, что называется, в дома это. Я только сейчас придумал.
1: Удачно.

собак, а в темноте на хвосте всегда сидит кровожадный маньяк. Из тайных шахт сочится страх, взмывает к небу и встает стеной. Кто искушал судьбу, теперь лежит в гробу. Оставайся со мной, оставайся со мной.

0: Сдавайся!
1: Такое вот.
2: Кстати, собственно, вот решили мы таки продолжать это дело. Наше начинание когда-то насчет концертов в прямых эфирах в программе «Монморанси». И в ближайшее, может быть, время нас посетит еще ряд замечательных людей. Обещался приехать старина Джордж, я имею в виду Харрисон, он тут с пивком подтянется, со своим сальцом. Кстати, всем известно, что Харрисон на самом деле хохол. Родился он в Западной Украине подо Львом. Я не веду подо Львом, не Льва имею, я веду Гуревича, которого все мы хорошо знаем, который сейчас валяется тут, извините, лежит тут в коридоре, отдыхает, немножко он выпивший. А да, город такой Лев называют. Нет, это, собственно, не важно. Да, в гостях у нас Алексей Заев, которому стукнуло сегодня 60, понимаете, лет. Старичок бодр, старичок поет. Берите с него пример.

0: Наверное, следует сказать нашим геройским орлам еще такую все-таки информацию, что после, даже что говорить после, после само собой, а мы...
1: В данный момент.
0: Да, то есть, послушав некоторое количество композиций Алексея Заева, мы, наверное, примем от вас парочку, там, четверочку звонков, где вы сможете спросить нашего героя о том, о сём, о пятом. То есть, такие будут у нас вкрапления ваших вопросов, поскольку я в концерте участия не принимаю.
1: Почему?
0: А я за пультом сегодня, понимаешь?
1: Мы поменяемся.
0: А, слушай, да, еще.
1: Я посижу.
0: Скажи такую вещь. Песни, которые сейчас поются, они где-то записаны?
1: Ну, вот эти нет.
0: Вот это хорошо. Значит, скоро будет пиратский нами выпущенный компакт. Денег наживем. Богатые станем. Песня?
1: Песня.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, и такой у нас эксклюзивный концерт в прямом эфире. Следующая композиция называется «А ты не знаешь сам, да?» Ну ладно.
1: Сейчас посмотрим. Сложная система листочков у меня тут.

только б не сойти с ума и весны дождаться. Такая несвоевременная песня. По времени года, собственно. Ну, тогда что-нибудь некоторые помрачней.

Может, тебе повезет, и ты найдешь форточку открытой. И тогда полетишь, тогда ты свободен, тогда ты хитрее. Не веришь, что ж, дело твое.

0: У нас остается буквально 5 минут до выхода в эфир службы новостей. Я предлагаю таки отслушать телефонные звонки. Ваши вопросы к Алексею Заеву, если таковые имеются. Если таковые не имеются, то тогда лучше и не звоните, поскольку голова болит.
1: Может быть, ответы.
0: Напоминаем номер нашего телефона.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Это говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Не рад, что Алексей сегодня в гостях.
0: Да, он тоже очень рад, даже слегка и так и...
1: Улыбается.
0: Да.
3: Я группу «Умер», я вообще очень люблю. Даже на концерте была. Помните, в «Копыте»?
1: Там плохой концерт был. Плохо было.
3: Ладно, я хотела вопрос задать.
0: Да-да-да.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас в группе есть скрипач? Он где-то учился, в консерватории?
1: Нет, в музыкальной школе просто, и все.
3: Он или так, самоучка, как вы?
1: Ну, самоучка, как я, да.
3: А сразу, если можно, еще один вопрос?
1: Конечно.
3: Почему вы, Алексей, с бородой?
1: Хороший. А почему без бороды должен быть?
3: А, да.
1: Собственно.
0: Вы знаете, тут я могу ответить за Алексея. Да, спасибо вам за звонок, Татьяна Николаевна. Звоните нам еще, потому что позже мы поговорим о наших двуногих пернатых друзьях. Спасибо. Что касается бороды, дело в том, что...
1: Старый.
0: Да, просто... Ну, во-первых, старый. Во-вторых, просто Алексей с детства не любил галстуков, насколько я знаю, и вообще головных уборов. Поэтому, когда становится холода, то он накидывает бороду так сзади на лысину. Получается шапочка. Вот. Весьма, кстати, удобно. И многие сейчас пытаются делать вот так же. У них, конечно, не выходит. И следующий звонок.
1: Денежки платить надо.
0: Конечно, авторское право. Второй телефонный звонок, поскольку мы все делаем по два. Здравствуйте, вы в прямом эфире. У вас добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Приветствуем.
4: Вот, у меня несколько тоже вопросов к Алексею. Значит, первый такой, группа «Умер», она как таковая сейчас существует?
1: Нет.
4: Нет. А почему? Ведь такая прям вот так вот прям очень... Даже очень хорошая группа-то была.
1: Ну, то, что существует, в принципе, то же самое.
4: А, ну только это называется Алексей Заев.
1: Ну, это не то, чтобы называют. Я так называю.
4: Ну, понятно.
1: Частично.
4: Вот, и еще у меня такой вопрос. Я вот тут, значит, купил кассетку, вот последнюю уже время. Вот, и там, значит, была дописана песня. Ну, вот, она без названия была, как таковая там. А, по-моему, опять надо начинать пить.
1: Хорошая песня.
4: Очень хорошая песня. Вот, и еще, значит, тоже на какой-то альбомчик я себе купил. Вот, там была дописана песня «Осенний дождь».
1: Ага.
4: Это вот из каких альбомов?
1: А это не из альбомов, это отдельно просто.
4: Отдельно, да. А можно это вообще как-то где-нибудь приобрести? То есть я так поездил по студиям звукозаписи, там вообще этой группы как такового не существует.
1: Ну, в принципе, да. Там не существует, она так существует.
4: Даже в Колокле, мною так уважаемом, не существует она как таковая. Ну, вернее, там существует три альбома только. Вот, а больше ничего нет. Так что где-нибудь это можно достать как таковое.
1: Вот то, что дописано?
4: Да, вот то, что...
1: Ну, они вот так дописываются после альбомов, и, собственно, все.
4: Вот, так, у меня штуки 4 таких песен.
1: То есть отдельно они нигде не выходили никак?
4: И такой вопрос, где вот ближайший концерт намечается как таковой?
1: 30-го, да, апреля в Mad Max.
4: Где?
1: Mad Max, это на Беляево.
4: Ой, это же очень дорого даже.
1: Почему дорого? Далеко просто.
4: Ну, далеко, да, расстояние не помешает. Вот. Ну ладно, спасибо большое, что...
1: Да, ну не за что.
0: Спасибо, счастливо, счастливо. Ну вот, остается у нас буквально считанные секунды до того, как выйдет в эфир служба информации. Занять мне эти секунды совершенно нечем, поскольку вчера, когда я вот ехал, произошел закус щековых областей языковых, и очень болезненное теперь вращение, трение, оно очень идет не на пользу, поскольку все пенится и розовеет. И, собственно, есть такая маза, мысль, что дать все-таки слово Александру Плющеву, который так рвется к микрофону, что уже даже наступил на пятерню Екатерине Половинкиной. Которая... Катя, встань, да. Вот все, да. Иди. Пока, ступай.

0: Ну вот так я включил, это разминается Алексей Заев. Он вышел пока за дверь и там распевается. Дело в том, что все артисты, они, в общем-то, любят иногда размять горлышко. Вот он уже опять в студии и снова готов как бы спеть для вас композиции, свои песни. Напоминаем, что сейчас в Москве настало 2:03, то самое время, когда может подгореть курица. Так что, бабка, спасай животное. А сейчас Алексей Заев со своими композициями в прямом эфире в программе «Монмаранси». Здравствуй, Алексей. О, да, мы же здоровались. Это я что-то я забыл уже, да. Начинаем.
1: Красное небо, серое солнце, тусклый свет нас здесь не ждут. Мрачные мысли расселись, как бонзы, и не по часам, а по секундам растут. Их уже много, но они все ползут и ползут. Человека жуки жужжат раздраженно, они голодны, как всегда. Некто весь в язвах, как прокаженный, гоняет их туда-сюда. И если кого-то прихлопнет, говорит себе «да». Слепой старик поет Илиаду и делает вид, что зряч. Нищий на горе разводит дебаты и утверждает, что он богач, и что ему не по нраву весь этот срач. Имбецилы с рожами предков сканируют небеса. Говорят, что они нередко слышат какие-то голоса и после этого долго копошатся в носах. Я это видел, и ты это видел, теперь подумай и скажи. Ведь если мы не способны на гибель, значит, мы не способны на жизнь. Да кто мы такие? Да никто, кажись.
2: Нравоучительная какая-то. Вот. Что-то...
0: А будешь ли ты исполнять композиции старые?
2: Будешь.
0: Старые, ну, в смысле старые, да.
2: То есть вот 30-х годов.
0: Да, вот те замечательные...
2: Прошлого века.
0: Да, где еще вот, я помню, были совместные у тебя замечательные пьески с Утесовым. Вы так замечательно с ним плясали тогда, я помню.
2: Лет 70 уже.
0: Да, у лебедей так оттягивались.
2: Вот. Ну, лучше-то, да, такую...
3: Это не старое.
0: Нормально в мониторах?
2: Хорошо.
0: Баса, правда, не слышно.
2: Да барабанов, по-моему, что-то я...
0: Ну, в зале нормально.
2: Это хорошо.

Днем неусыпный Ягве в Черном море. Черные рыбы, разве это незакономерно в наших краях, где и так?

сотворил. Тот, кто все сотворил, серым душам серый пепел, разве это незакономерно в наших краях, где олигофрен почитается более чем верховный жрец, жрущий мясо своей паствы, пьющий кровь своих ближних

знает, что сознавать нелегко свиному рылу свиное место. Разве это незакономерно для наших мест, где нельзя разыскать никого, кто бы мог отличить муравьев от апостолов? Все, такая песня, такая. Ну, из более-менее старых тогда уж.

0: А может, хижину дядюшки Тома?
1: Да.
0: Хорошая, добрая композиция, очень, я бы сказал, любимая разными людьми.
1: Ага. Там дело-то все в том, что может быть. Но если как бы...
0: А может получиться вот... Да. Ну, а тогда может вот ее как там...
1: Вот ее может быть.
0: Ну, давай.
1: Так вот ведь...
0: Я а там, ты так, типа...
1: В словах я там путаюсь. Да. Потом.
0: Ну ладно.
1: Да. А то как бы... Ой. Сейчас.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев. И мы слушаем концерт его в прямом эфире. Сегодня у него, собственно, юбилей.
1: Очередной,
0: да, юбилей, ради которого мы тут и собрались. И вот сейчас, наверное, мы еще послушаем парочку композиций, после чего, опять же, отслушаем ваши телефонные звонки. Вы можете позвонить к нам сюда и спросить у Алексея то, что вам интересно, то, что вас интересует. Кстати, да, сигаретку стрельнуть, вот там телефончик, там пейджер. Хотя, подожди, Георгий Пейджер сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке.
1: Вот.
0: Черт, опять
1: получится.
0: Песня?
1: Песня получится.

0: начало с красной строки. Безумие — это правда, в ручье всегда и везде. Безумие — это радость на страшном суде.
1: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так.

0: Алексей Заев и его концерт в прямом эфире в программе «Монморанси» и на радио, если не ошибаюсь, «Эхо Москвы», поскольку каждый раз меня привозят на совершенно разные радиостанции.
1: Надо посмотреть там на этой, где, вот, на приемничке, на волны.
0: А, по волнам только, да, только так я могу ориентироваться, и только по вашим звонкам, когда вы звоните, а ну и по заставкам, которые даются в эфир. А так я везде, в общем-то, одинаков, везде я самый обычный, добрый такой, вот как сейчас. Алексей Заев. Играет, в смысле, он, я тут...

Без изменений, без красивой сказки, без приключений, без встряски. Запуск ракеты отложен на неопределенное время. Похоже, что это похоже на что-то, что никаким боком не греет. Мой танкер пошел ко дну, предварительно нефтью загадив воды. Мой метеоцентр

0: Спасибо.
1: Да,
0: спасибо.
1: Ну как он заберет бегемота, и тогда уже все. Кстати, привет там бегемоту от Максима.
0: Обязательно. Но он, правда, сейчас еще руль вынимает из живота. Дело в том, что это серьезные очень травмы. Я думаю, он теперь долго не сможет это, ну, делать это. Ну, это. Ну, понимаешь?
1: Понятно.
0: Да. И когда сможет, он сразу.
1: Понятно.
0: Вот. Ну что же, спасибо тебе за, за звонок. Счастливо. И у нас первый звонок сорвался. Я думаю, что сейчас мы эту потерю восполним. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Приветствую.
2: Я хочу высказать восхищение ведущим. Вы знаете, так остроумно все, что вы говорите. Такой язык у вас, такой интеллект.
0: Вы знаете, все очень правильно. Единственное, я должен вам сказать, что у меня он стал очень бел. Вот после того случая высыпала очень обильная эта пелена на него. Ну, правда, докторы говорят, что это ненадолго.
2: Понятно.
0: Вот, ну, я надеюсь. Вот.
2: Скажите, вы где-то учились после восьмилетки?
0: Вы знаете, я и восьмилетку учился в интернате для умственно отсталых детей, где мы, кстати, все и познакомились. Вот, и преподаватели у нас были. И они были, знаете, они были отчислены с этих с военных факультетов, с периферийных институтов к нам.
2: А вот так никогда бы не подумаешь, слушаешь, так умно, так...
0: Так вы думаете, мы сами выдумываем, мы сами говорить-то не можем. У нас есть наши вот референты, например, Георгий Евсеевич Шишечка, который занимается тем, что пишет нам готовые тексты. Вот так что людей, которые вот, которых как бы мы приглашаем, на самом деле мы приходим сюда, ну как нас привозят, кого привозят, кого приносят, они уже тут сидят и как бы вот с гитарами, то есть... Сами понимаете, сами-то мы куда ж.
2: То, что пишет, он прям в голову вам вставляет, а оно само так льет.
0: Нет, ну читать-то да? нас научили, конечно. Вот. Хотя, честно говоря, приходится тут после каждого ведущего выносить здоровые такие транспаранты и выносить, потому что, сами понимаете, зрение у нас ну никуда. Особенно после того случая. Я вот, например, вообще очень только ощущаю по запахам все. Вот вас тоже тут чую. Вот, ну что же, спасибо, у нас уже совсем немножко времени. Если у вас есть вопрос к Алексею Заеву, будьте так любезны.
2: Ну, Алексея Заева я бы спросил, когда он говорить научился?
3: Вот только сегодня.
2: Сегодня, да?
3: Конечно.
2: Надо было помолчать немножко, а потом сочинять.
3: А, так чтоб сочинять, говорить-то не обязательно.
2: Одним пальцем бренчать по струнам, это не значит, что надо уже...
3: Ну почему же? По-моему, так вот именно. Нет?
0: Спасибо, спасибо, хорошее мнение. Ну, если бы вы видели Алексея Заева, вы попали в самую точку. Именно, да, вот после того случая у него остался только один палец. Вы знаете, играет он, по-моему, достаточно виртуозно. Вот. Кстати, вот у нас есть, например, пара референтов, они очень ловко ставят катушки, не обладая вообще никакими для этого вот физическими пальцами. Да. Вот. Дело в том, что сноровка вам нужна, ловкость, блядь, тренировка. Ну и остается у нас 2 минуты, еще один телефонный звонок мы примем, после чего новости в нашем эфире прозвучат.
4: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Здравствуйте.
5: Вы знаете, я, так сказать, фэн программы «Маранки», я ее очень люблю. Вот, меня зовут Саша.
0: Спасибо.
5: Ну, вы знаете, конечно, я, так сказать, очень кратко скажу. Вот, я просто считаю, что, ну, такая музыка, она душит в нас, ну, по крайней мере, в некоторых людях душит чувства... как бы вам сказать, чувство стремления к этой жизни. Понимаете, нельзя, ни в коем случае нельзя петь такие песни сейчас, потому что сейчас жизнь довольно сложная. Понимаете, это равносильно тому, вот я слушал вот этот дебилизм, понимаете, я просто по-другому это назвать не могу, это тупизм и дебилизм. И мне, знаете, показалось это самое, ваш совет просто, что нужно сделать, нужно взять пистолет и застрелиться. Понимаете, вот такими песнями мы просто передушим друг друга. Понимаете, надо петь о добре, а не такое, что зеленая подушка, зеленое одеяло. Вы знаете, я так тоже вам спою.
3: Это хорошие песни.
5: Тут не надо ни голоса, ничего.
3: Спасибо. Про подушку спасибо. Это спасибо. Это надо,
5: подушка,
3: да.
5: Вы знаете, на чем у вас есть?
0: Спасибо, вот спасибо.
3: О подушках, спасибо. Конечно.
0: Спасибо. А было разве про подушку?
3: Было. Будет, понял.
0: Смысл. Извини, я внимательно. Это прям какой-то демон, я бы сказал, звонил. Он прям звонит, он прям, ну, светлый такой, он луноликий. Очень. Вот я же уже объяснил, что после того случая мы все... Вот, ну, вот будет следующий случай, будет другие это... Я уже забыл даже, о чем начал.
3: Просто
0: а вы от меня требуете, чтобы я тут сидел еще. Я сейчас пока новости пойду, возьму, пойду там беленькой.
3: И застрелюсь.
0: Вернусь тогда. И буду дальше. 32 минуты второго в Москве. Вы слушаете программу «Монморанси». Боня, кто такой Туня? А в гостях у нас Алексей Заев. И концерт в прямом эфире. Соответственно, после очередного блока песен мы послушаем очередную порцию ваших замечательных звонков, которые лично мне доставляют радость. Дело в том, что мне вставили в последнее время вот туда за ухо такую штуку, которая как бы немножко облегчила мне. Вот теперь я хотя бы не стукаюсь головкой об углы стола при падениях. Ну и Алексей Заев с песнями.
3: Да. Вот чтобы не стрелялись люди, все-таки жалко людей иногда.
0: Да и патроны дефицит.

0: Какие же у тебя короткие композиции? Вот.
1: А надо длинную? Сейчас.
0: Слушай, а вот давай что-нибудь из совсем старых. Например, я думаю, что нашим радиослушателям, вот всем, которые сейчас слушают твои песни, которые звонили, очень понравится композиция «Сон некрофила».
1: Это что
0: такое? Ой, прошу прощения, это...
1: Это другое что-то.
0: Про некрофила композиция, помнишь?
1: Но она
0: или
1: же...
0: ты не помнишь?
1: Нет, ну я помню, но она как бы так и играть-то, но...
0: Ну, по-моему, так с пальцем.
1: С одним-то.
0: Да, нормально. Еще. А, да, вообще там нужно еще бас-партию вести. Черт, этот второй ушел куда-то. Еще в 9 к ларькам не вернулся, черт. Ну ладно, то без нее, то уж на твое усмотрение.
1: Да. Ну, длинное так длинное. Прям противоположное тому, что было. Песня про подушки. Поздняя осень стучит.

0: Напоминаю вам, что вы слышите песни Алексея Заева, исполненные, скажем так, вживую автором. В последнее время это большая редкость. Я имею в виду исполнение песен автором. Как правило, у песни, ну, песня делится на троих. Один этот, значит, который стихи пишет, другой, который пишет музыку, а третий демон, который ее поет. Но это такое в мире, где люди там пьют шампанское, там в таких пиджаках объемных, разноцветных, ходят под елками, скажут, как... Да, ну вот там у них это все водится. Автор текста, автор песен. Тут, соответственно, практически, насколько я знаю, все песни написаны самим Алексеем Заевым. Я правильно говорю, или, может быть, я что-то...
1: Нет, ну пока есть... все, но можно вспомнить. И не то, что...
0: То есть какие-то песни чужие?
1: На чужие стихи есть, есть.
0: А может быть, что-нибудь отслушаем?
1: Ну ладно, сейчас. Про подушки.
0: Про подушки.
1: Опять, да.

0: Это вот Георг Гейм, на самом деле. А перевод Топорова.
1: Замечательные песни. Я считаю, лирическая. Лирическая, да. В стиле вот этих, которые писали, когда чуяли. Ну, вот я имею в виду события, после которых они уже перестали писать. Ну что же, я предлагаю сейчас отслушать такие парочку телефонных звонков. К тому же они продолжают поступать. Ваши вопросы к Алексею Заеву. Номер телефона я вам сейчас напомню.
2: 203-19-22.
3: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, дядя Саш.
1: Приветствую.
4: Вот давно я тебе не звонил, вот как-то не хотелось, а сегодня вот захотелось, потому что программа такая хорошая. И вообще, ну, почаще бы ты приглашал людей так, чтобы они концерт в прямом эфире играли.
1: Ну вот просто, как бы, видишь, только сейчас мы поставили аппаратик, я в состоянии воспринимать что-то, а до того мне хоть там вообще, я же ничего не слышал, что говорил, понимаешь?
4: Ну, вот вообще чувствовалось.
1: Кстати, у меня вода в тазике подстыла, принесите новый. Сейчас, да, извини, слушаю.
4: Я что хотел сказать, чтобы к Алексею вообще не придирались. Человек 60 лет там писал песни, не разговаривал, лысину бородой прикрывал. Теперь пришел, спел, и на него шишки сыпятся. Нехорошо.
1: Да, люди злые.
4: Вот, а я что хотел спросить. Вот у Алексея там... В песнях часто проскакивают какие-то имена из античной культуры, там Диоген, потом Гомер вроде там был.
0: Да?
4: Это с чем связано?
0: Да ни с чем, просто они же символы какие-то.
4: А вообще что?
0: Вообще Моисей Авраам — это как бы, ну, тоже античный, только более старый такой.
1: А у нас в школе один учился, Авраам звали.
4: Ну, ты, дядя Саша, вообще тоже античный персонаж. Вот,
0: вечный. Ну, это символ уже.
4: Я еще чего хотел спросить, что вообще влияет на вас, как, скажем так, на автора песен и текстов особенно?
0: А в каком смысле?
4: Ну, какие-то там, не знаю, культурные, культурного плана, не знаю, люди, какие-то произведения.
0: Ну, произведения разные бывают, много что влияет. Немецкие экспрессионисты влияют очень, наверное. Наш Федор Сологуб. К примеру. Ну, много кто.
4: А какие-то вот конкретные символы вы переносите из, допустим, из литературы в песни?
0: Ну, бывает, да. Смотря какие конкретные символы.
4: Нет, ну там вообще, скажем так.
0: Ну вообще, да, естественно.
4: Ну понятно, но хочется пожелать вам творческих успехов всяческих.
0: Ой, спасибо.
1: Спасибо, спасибо. И следующий телефонный звонок от нашего радиослушателя Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Доброй ночи, Алексей и Александр.
0: Добрый день, вечер.
5: Вот
0: вечер.
5: Я просто хочу поблагодарить вас за песни. Никогда раньше не слышал. Сегодня в первый раз. Очень-очень понравилось.
0: Спасибо.
5: Просто высший кайф. Давно уже ничего так не радовало.
1: Самое главное, чтобы потом, когда вы будете слушать эти песни в электричестве, у вас не сложилось другое какое-то впечатление.
0: Превратное,
1: поскольку на самом деле это сейчас Заев один в акустике поет, а вообще-то у него там...
0: Вообще его много.
1: С барабанами, со всякими, со всеми, это со всей кухней музычка пишется. Мы как-нибудь, кстати, ее послушаем. Мы уже, кстати, неоднократно слушали.
5: Я единственное, что слышал, это вот вместе с Бегемотом. Кассетки вот
1: 91-го года. А, ну да, Алексей Заев еще выступает вот. Подспудно, как это, да. Сессионный музыкант.
5: Поэтому у меня вот на контрасте с теми вещами. Ну, вообще, вот просто обалденно. Понравилось все очень. Стихи, музыка, и гитаркой владеет человек.
0: Ну, тяжело просто пальцем ведь одним.
5: Это пошел тут этот дядя, который насчет образования куда подальше.
1: Да нет, он на самом деле же по-доброму. Это же, в принципе, это
0: переживает
1: просто. Правильно в точку попали. Это действительно родной дядя Игоря Бегемота. Вот. И на самом деле он сидит тут недалеко и опробует новый сотовый телефон. И названивает куда ни попадя. Вот. Ну, спасибо вам за звонок.
5: Спасибо.
1: И следующая, наверное, композиция от Алексея Заева. Почему-то говорят, мода там от такого-то композиции. От вот, Кутюр. Да. Кутюр, кстати, клевый был парень. Он, помню, приезжал, жвачку раздавал всем, когда я в первом классе учился. Я у него больше всех вырвал. Я прям вместе с часами. Ну что же, песня.

0: правда.
1: Я помню, у нас один поспорил там со всеми, говорит, пончиков съем 3 килограмма, нас про около метро университета съел, ну, сидя. И когда вставал, беда с ним случилась. А было это где-то часов в 6 вечера. А народу там полно, а ему отойти-то срам. Ну, вообще, он очень большой был человек такой.
0: Надо было сесть опять.
1: Вот он там сидел где-то до 2 ночи, пока там перестали люди уже ходить. После этого там в кусты куда-то забежал там как-то. И, кстати, после этого он не пришел ни на одну встречу старых друзей. Вот, то есть, ну, проблемы у него, видимо, какие-то возникли.
0: Новые друзья же какие-то, чего?
1: Ну вот, да, ну что ж, песня.
0: Тоже из довольно старых таких.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

без пяти минут два в Москве. Сейчас Алексей Заев допоет свои последние, я имею в виду в этом концерте, песни. После двух часов Игорь Бегемотов ознакомит вас с, как это сказать, с продукцией фирмы «Попа Бегемот Рекордс». Молодая совершенно фирма, а уже, так сказать, зарекомендовался энным количеством наименований, выплеснутых на наш обширный музыкальный рынок. Так меня научил говорить мой преподаватель по словесности изящной, когда я учился в Патриархии. И песня Алексея Заева.

0: оратория такая. Ну, прощательная песня.
1: Да, последняя. Нет, как, что-то я все последнее, кстати, с ней связано очень много, поскольку после нее, как правило, бегут еще. Да.
0: Неуклюже.
1: Имеется в виду, как это сказать, в общем, заключительная композиция сегодняшнего концерта Алексея Заева прозвучит сейчас. Я бы хотел тебя поблагодарить за этот концерт, и, может быть, еще как-то мы и встретимся. Всем радиослушателям, которые нам звонили, замечательные, тоже большое спасибо. Вы можете где-то месяца через два уже встречи искать на прилавках магазинов компакт-диск с этой записью, записью ваших замечательных голосов между песнями, поскольку мы никаких купюр, что называется, не делаем. Вот и последняя композиция.
0: Старая она, поэтому там некоторое слово будет присутствовать.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Здравствуйте, геройский отважный орлы. Стукнул таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим, прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательные. Мы с вами устроили танцы вот в этой, в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя мы максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать, да, их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится. А затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость. Человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то иногда оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратило совещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом, да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... О, Сергей, да. Пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, вот, высокий профессионализм исполнения. Вот. К тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь, расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Scorpions, Slade и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами. Да.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот, и сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо ужасно. Того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да. Ну да, Сюшенса.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Slade и Scorpions. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта фаерверковская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая, ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает, возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к сахарной попсе.
1: Не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонивный. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе, вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: Она
3: называется импотенция.
1: Тогда я должен переставить на другую сторону. Кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: Это все
1: может,
3: комплексе.
1: И с ним.
3: Это все в комплексе. Да. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. А вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Ну, идет прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию. Иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар. Никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки? Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис не ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские.
1: Да, просто понял. Так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, а каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Значит, но все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.

0: достаточно излечима и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, ну, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
1: Ну, я в последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, проводили нам поросячьи хвосты.
1: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
1: Люди, наоборот, берут поросей... И вот бьют
0: хвостом.
1: Так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, тут как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке. А не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
1: То есть, свинью человек... подложить вот.
0: Вот из этой серии, да, понимаешь. Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое прям-таки... возбуждение, дальнейшая эрекция даже.
1: Цинизм
0: вот
1: без границ, короче.
0: Да, то есть, чем мы... Причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы в каком-то блаженном состоянии. Один раз заел у нас, а она умерла просто... Старушка, то есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
1: Ничего не могу сказать, ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
2: Да, гнилозубка, наверное.
0: Гнилозубка. Я вот знаю Златозубка, Златовласка.
2: Ну, у нас все песни проблемные.
3: Все песни проблемные.
2: Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы нелюбви и...
3: В частности, стоматология,
2: любовь.
0: Тут недавно кино показывали про стоматолога, сошедшего с ума. Никто не видел, нет? Но человек, стоматолог сошел с ума, и то есть, у него возникли резкие антипатии к своим пациентам, которые зубы не чистят. И он стал их всех, в общем-то, посредством своих инструментов, там, в общем, жене своей выдрал все зубы, положил ее на жаркий свой, на край своего жаркого бассейна в шезлонг, привязав снизу и прикрыл ей, значит, репку шляпкой пляжной. И все думали, что она там отдыхает. Вот одному дяденьке, который, значит, из налоговой предложил ему, значит, сделать взятку, он вставил в рот мощнейшее разжималово и разжал ему зубы, а вот получилось вот язык, что у твоего Rolling Stones такой вот вывалился. Вот он там бегал потом. А студентки одной просверлил.
1: Ну, вот, понимаете. Интеллигентные люди.
0: Да, ну, понимаешь, а в то же время это вот западные веяния, то есть там, где они ездят на хороших машинах, казалось, что человеку мешало. Не помог им не все вот эти средства жевательные, которые вот...
1: Зато с духовностью у человека вот все сложилось.
0: С духовностью все нормально, видишь как? Санитар, я бы сказал.
4: Ну-ка, откроем пошире ротик.

0: между тем на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент Монморанси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы, отбито все. Все в печати ходим, и, в общем-то, у нас все нормально с поставкой, мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово, артисты, да, к аудиопиратству? А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но, тем не менее, я его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
1: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава. То есть,
2: ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
1: потому что не наша страна вообще отдельно стоит от всего мира, отдельным глобусом, поэтому...
0: Мало того, действительно, уже ни для кого не секрет, что практически все звукозаписывающие и выпускающие фирмы, они сами и заказывают пиратские тиражи, чтобы намыть денег.
2: Ну, в общем-то, да, конечно.
0: Да, это один из ходов. Другое дело, что они не платят музыкантам с этого, либо платят как-то по договоренности, если они хорошие друзья.
2: Да, платят.
0: Платят, да?
2: Платят.
0: Значит, я подумаю о том, как у меня с дружбой обстояло.
1: Да, а вот кассетка пока еще не вышла, только собираются ее выпускать. Так что
2: то есть пока только вышла.
1: Да, даже и еще компакт-диски только должны появиться в продаже.
2: Только, сегодня, только, грубо говоря, промоушен.
1: Да, сегодня премьера небольшая.
2: Премьера небольшая.
0: Вот Лена спрашивает: Александр, в вашей программе, как у его постоянных персонажей, как у постоянных персонажей этой программы, так и у гостей очень явное проявление женофобии. Чем вы это объясните, спрашивает Лена. Ну, вот я со своей стороны могу, как говорится, ответить за свою женофобию, а вот, видимо, у вас тоже ее нашли. То есть, как говорится, чаша терпения лопнула. Лена не знает, что и сделает уже.
3: Честно говоря,
0: конечно, честно,
3: Лена, только... я считаю, что женофобия – это самая высшая форма женофилии.
0: Совершенно верно, Сергей. Это то же самое, что горячий ожог и холодный ожог. Один хрен он ожог.
2: Он ожог, совершенно верно.
0: Да. А не боятся ли ваши гости клаустрофобии? Знают ли они, что это такое, спрашивает нас Жора. Вас, Жора.
2: Ну, в принципе, я могу ответить. В принципе, конечно, не боимся, потому что, в общем-то, надо сказать, вот вся наша сознательная музыкальная жизнь как раз вот проходит в четырех стенах студии, поэтому,
1: подвалах.
2: В подвалах. Мы уже просто к этому привыкли.
3: Ну, хотя там вот крысы скрашивают.
1: Да, у нас очень, да, музыкальная,
2: очень
1: крыса.
2: Музыкальная крыса.
1: Она, когда мы начинаем играть, она вылазит из-за колонки, подходит к ней и тихонечко слушает. Потом она послушает песню и тихонько уходит. Мы ее очень
2: иногда
1: любим.
2: Бывает, подпискивает, если, да, я в кайф особенно.
1: Да.
0: Большое или животное?
1: Очень большое.
0: Интересно, самочка или самец?
2: Не проверяли.
1: Ну, вот, не было случая.
0: Насчет вот женофобии я еще хотел ответить. Почему она у всех у нас, у работников нашей программы? Это связано вот с тем существом, которое вы, кстати, трепали за ушком, а сейчас это опасно, потому что еще не лето. Это наша девушка Прохор, которая работает телефонистом. Она, в принципе, то есть у нее бывают некоторые периоды, скажем так, ну, не совсем плохого, а неадекватного поведения, Лена, видите ли. Если вы хотите, мы вам ее привезем вот на 2 недели. Нам сейчас как раз нужно будет это, очень много работы, знаете ли, растаможка идет. Сергей, что вы на меня так смотрите? Я вам кого-то напоминаю. Постоянно печати везде шлепаются. Нам нужно Прохора кому-то сдать просто на пару недель. Так что, Лена, я думаю, что у вас тоже женофобия появится. Да. Ну что, Сергей, что?
3: Ну, ладно, я на самом деле хотел спросить ребят. Вот всегда хотел задать им этот вопрос. И вот предоставился благодаря тебе, Шура, случай, поэтому тебя и смотрел вот с нежностью некоторой. Вот в ваших песнях почему-то очень болезненно педалируется тема австро-венгерской монархии. И ты что?
0: Извини, я простудился.
1: А в каких местах? Можно
3: каких местах? Вот, ее влияние там на европейскую жизнь и прочее. Вот у вас есть песня про королеву Анну Австрийскую, если я не ошибаюсь. Вот как вообще вам пришла в голову мысль ее написать?
2: Анна Австрийская, она же Нюра, ты имеешь в виду, Сережа?
3: Ну, вы ее так назвали, как я понял.
0: Нет, в Нюре я нашел, в песне Нюра, я ее слышал уже один раз, я нашел в ней явные антитувинские настроения, в общем-то, проскальзывают. То есть, в общем-то, вы, видимо, националисты. Мы с Сергеем пришли к выводу. Это...
2: Ну, в какой-то степени.
1: В какой-то степени, да, такие русские националисты, поэтому все-таки русская тема немножко педалируется, мы ее так любим. И формы, и...
2: Русские формы.
1: Русские формы любим, да. И думаю, как раз вот завершать тему с женофобией или женофобией.
2: Нет, наверное, все-таки женофобией.
1: Фобией, да? Мы правильно сделали там, да, ударили. Я думаю, что когда мы выйдем на пенсию, у нас эти и проблемы все отпадут сами собой.
0: Да, я полагаю, что да.
1: Ну, а пока, я думаю, что...
0: Пьеску, да?
2: Надо послушать Нюру.
1: Да.
0: Полное имя Анна.
2: Полное Анна Австрийская.
0: Полное имя,
3: да,
0: Анна.
3: Да, захватила Францию.
0: А погонял его Нюра.
2: А погонял его Нюра. Вот и ее приключения.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И пришло сообщение на наш пейджер. Пользуюсь случаем, хочу поздравить Васивину с ее грядущим днем рождения и в связи с этим поставить самую страшную песню из вашего репертуара. Пишет Марк из Коломны. Слушаем песню страшную.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Вопрос к Лаэртскому. Александр, что вы делали в понедельник с тряпкой на рынке в Отрадном? Спрашивает Олег. Ну, открыл он мою тайну. Единственное, Олег, вы, видимо, страдаете дальнозоркостью или близорукостью, поскольку это была не тряпка, а были замечательные холщовые китайские трусики, которыми я, в общем-то, приторговываю там, вот, сам их шью. Вы спросите, почему они, дескать, китайские? Вовсе не потому, что я их шью из китайского какого-то шелка там, да, или что они в драконах все, что твоя грудь. Просто от того, что я придумал им такое название «китайские трусики». Ну, как вам сказать, они к низу сужены, а кверху расширены. Даже, я бы сказал, это панталоны такие. Видимо, поэтому вы их приняли за тряпку. Кстати, в тот день, в понедельник, я их продал за 20 новых рублей.
2: Да, нужно же любить то, что ты продаешь.
1: Безусловно. И какое-то имя давать, понимаешь? Какое-то имя, да. Между тем, к нам на программу даже стали приходить письма. Вот, что странно, поскольку средств связи много, телефон, рельса висит в центре Москвы, на Тверской мы рельсы повесили, чтобы в случае чего собраться сразу там, это, всем вместе.
2: Очень модно, кстати, дымками от костров передавать информацию.
1: Да, дымки повсюду, то есть везде кучки разложены, да, все вроде вспышки. Лизат, опять же, да. Вот. Тем не менее, приходят и письма. Но я так понимаю, что это происходит, скорее всего, из-за желания просто наших граждан не дать умереть этому древнему способу распространения информации. Это почтенно. Вот наш адрес 121-803. Это индекс 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. О радиостанциях Москвы, программа «Монморанси». Пришло огромное количество, почему-то в этот раз писем, ну, не огромные, скажу, прямо их три, но все из клиники некоего доктора Машковского. Вот он пишет прямо: «Уважаемый Александр, с большим наслаждением наблюдаю рекламу с вашим участием про тампуни «Лимаранси», транслируемый по каналу НТВ+. Как врач, советую вам не забывать про перхотный кариес, эпидемия которого захватила наш народ. Это все от недостатка присыпок, поскольку мама использует перхоть свою в качестве присыпки для грудников, поскольку на периферии уже мы давно ничего не возим, транспорт не работает, рельсы перекрыли какие-то люди в телогреках».
3: А как же head and shoulders?
1: Я не знаю этого
2: это
1: слова.
2: Это все от пьянства. Это когда сушняк, то у волосах, которые на зубах растут, соответственно, они не увлажнены, вот и перхоть.
1: Перхоть, да. Весь медперсонал нашей клиники просит вас включить в вашу программу «Монморанси» песню о девочке Верочке. С уважением, доктор Машковский. Видите ли, мы бы спели вам сами с радостью про девочку Верочку, но, к сожалению, никто из тут присутствующих так быстро вот прям на два слова не сможет найти там «девочка Верочка». Вот рифму третью мы не сможем.
3: Я думаю, что да.
1: Не сможем. Поэтому мы поставим про Клаву. В конце концов, ну, какая разница?

0: напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дикие гуси». И приходит сообщение, как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. Вот сразу видно, что писал мясник. Не размеры груди, а масса груди. Вот. Ну что, отвечайте.
1: Я думаю, положительно.
2: Я тоже думаю, что положительно.
1: Мало рекламы, мало рекламы.
0: Мало, да?
1: Мало, мало.
0: Пишут Александр, у басиста группы есть для вас подарок. Подпись «Московский». Я смотрел пальцы у всех троих. Ну, Гурьев Сергей вроде вряд ли играет на бас-гитаре. Вот у Славы, у Саши Мазолей нет. И, то есть либо подарок зажали. Так что, уважаемый господин Московский, прошу вас отследить вот, и принять меры. Ну, а сейчас у нас до новостей немножечко времени. Мы слушаем еще одну пьесу, да?
2: Пьеса.

0: гостях у программы «Монморанси». Сегодня группа «Дикие гуси». И мы слушаем песни с их компакт-диска. Это Саша и Слава и Сергей Гурев, который их привел в нашу студию. Тем не менее, приходят вопросы на наш пейджер. Его номер 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну, во-первых, Лена опять спрашивает, может быть, причина нашей фобии, женофобии в ориентации. Ну, насколько я знаю, что вот лица, относящиеся, так сказать, к педерастам, они не боятся женщин, а в основном к ним попросту безразличны. Это я знаю по рассказам людей из большого шоу-бизнеса, которые, в общем-то, постоянно там толкутся друг с другом, и у них вот это все происходит замешано. Поэтому вряд ли. Мы-то, если боимся, если фобия, это уже не безразличные отношения. Но, может быть, я же не медик.
1: Чего? Вообще, в модных салонах, Лена, принято...
0: Салонах.
1: Давно уже принято говорить не ориентация, а орнитология. Что предполагает любовь, собственно говоря, не к мужчинам, не к женщинам, а к птицам.
0: Да.
1: Вот. И к тому же любовь не физическую, а тоже духовную, о чем мы уже очень много говорили и слышали, собственно говоря.
0: Ну, хотя и гастрономическую тоже, да. Вопрос к музыкантам. В вашем творчестве явно прослеживается влияние ранних песен Юрия Лозы. Наверняка в молодости вы слушали его песни на затертых кассетах. Расскажите поподробнее, какое влияние он на вас оказал, Белания спрашивает вас.
2: Никакого.
1: В принципе, никакого абсолютно.
0: Да. Маша, действительно, вот и ходил я, да, вот в этих самых зеленых трусах. Они напоминают ритузы, то есть Маша просто спросила Сашу, правда ли, что вы ходите в зеленых ритузах. Мне, кстати, очень приятно, что мои китайские трусы названы вами ритузами, то есть денег можно больше срубить. Я, например, уже буду писать ритузы. Действительно, я ходил в одних, носил в руках другие. У меня сейчас три расцветки. Зеленые, потом такие, ну, тряпичного, грязноватого цвета, ну, скажем так, кремового цвета, с такими цветочками.
2: Цвета беж.
0: Вот, да, бежевый цвет. Совершенно верно.
1: Кстати, возвращаясь к Лозе, хотел бы заметить, что это ведь никакой не певец, а тоже садомазохистский инструмент.
0: Да.
3: Для флагеляции.
1: Для флагеляции.
0: А я почему-то думал, что тут имеется в виду, то есть я удивился по это самое, то есть почему кто-то должен записывать скрипы
1: вот
0: эти вот природы.
1: Бич сегодняшнего дня, бич.
0: А я хотел ответить по обществу защиты пингвинов, которые интересуются что-то по поводу свиней и наличия их у австро-венгерской королевы. Пожалуйста, всем обществом возьмите ручки, карандаши и бумаги. Мы несколько позже дадим вам пейджер австро-венгерской королевы, и я думаю, что она вам ответит, если вы пошлете ей сообщение. Спасибо, Александр, за гостей. Спасибо, трусцы или тусцы не пошьешь. Считаю, что их музыка и ненавязчивый текст очень понравятся байкерам, сообщил нам Илья.
1: Спасибо.
0: Ну что, я предлагаю, наверное, послушать еще одну пьесу. Коллектив «Дикие гуси». Коллектив, как слово, мощный, да?
1: Великолепно, мощный.
0: А что, мы катаем коллективы по стране. Не, ну, знакомы, да? Коллективы
1: конечно,
0: по стране.
1: Катали.
0: Катали.

0: Вопрос для музыкантов. Есть ли в вашем репертуаре песня на звание «Не помню», «Помню куплет», «Сара в ожидании пухнет, не дождаться темноты», говорит, пойдем на кухню, я отдамся у плиты, спрашивает Леонид.
1: Нет, еще нет, по-моему.
2: Еще нет.
1: Но если с первого альбома песня.
2: Да, может быть, это со следующего альбома.
0: А то есть это песня с будущего альбома, да?
2: Скорее всего.
0: Вот так вот Леонид ляпнул, как говорится, стихи, а их сразу и своровали.
2: По-моему, есть претендент на хит.
0: Да. Вот спрашивает нас господин Гусинский, подпись такая, по крайней мере, Александр, полезно ли каждый день выкуривать сигаретку с геранью? Я знаю, что хорошо выкуривать сигаретку...
2: С героинью.
0: Да. Ну, это я не знаю. Вот хорошо выкуривать с картофельной шелухой засушенной. И если туда добавлять немножко вот луковой шелухи, ну, вообще шелухи, можно пыль какую-то обычную даже. Вот.
2: Очень хорошо кубик нор супный.
0: То это хорошая достаточно ингаляция для гортани. Я знаю, многие пользуются этим.
1: Аллергия.
0: Чего? Да. И еще вопрос был касающийся отношения нашего с вами к движению диггеров.
2: Они куда
0: это
2: движутся?
0: Это люди, которые под землей постоянно пребывают.
1: Сваи ставят.
0: Ну, они, да, исследуют недра, собственно.
3: Надо помочь.
2: Я думаю, что надо помочь.
3: Надо помочь.
2: В исследовании недр.
3: Конечно.
0: Ну, а ты, Сергей, как человек, который, в общем-то, постоянно то там, то сям, то мы тебя видим, то тут, то там, туда на крыше, то, в общем-то, с каким-то лассо там.
1: Вообще, по-моему, правильно говорить не диггер, а доггер. Но это не очень хорошо, потому что гораздо лучше любить кошек.
0: Безусловно, или птиц. В общем-то, что по идее одно и то же. И остались. То, и то теплокровное. Вот. В общем, да, да, ну что же, я...
1: Собаки, они как лягушки, по сути.
3: А рыба тоже хороша.
2: И рыба хороша.
0: Рыба лошадь. Но рыба, она дурное животное. Она, в общем-то, плывет...
1: Бывают, кстати, горячие рыбы.
0: Бывают, но...
3: Когда очень жарко, прохладная рыбка.
0: И когда все иссыхает, они, в общем-то, переползают из одной лужи в другую. Вот в этот момент нагрев происходит, им приходится просто включать резервы организма для переработки съедаемых ими по пути ящеров и других путешествующих людей.
1: Это очень, кстати, религиозная штука. Это...
0: Кто ж спорит?
1: Hot fishes – это немножко хоспис.
0: Вот спрашивает, кстати, Света, что общего между диггером и джаггером? Наверное, Света, вы ждете тупорылого ответа, что рот у них такой же большой.
1: Джаггер – это, на самом деле, кличка для трусливой собаки.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Это была последняя песня с альбома группы «Дикие гуси», которую мы прослушали с вами целиком. И сейчас мы ответим на последние вопросы, ну, которые не на последние в сегодняшнем нашем эфире, потому что у нас еще будут гости, надеюсь, не менее интересные. Пока мы ответим на вопросы, которые приходят на наш пейджер для группы «Дикие гуси». Вот такой вопрос. Александр, не кажется ли вам, что коммерческая перспектива «Диких гусей» под большим вопросом ввиду того, что их музыка явно окажется запредельно сложной, а следовательно вызывающей агрессию у тех, кому бы понравились их тексты? Вениамин Акынов спрашивает.
2: Можно ответить, да,
1: Вениамин?
2: Дорогой Вениамин, я считаю, что, в принципе, давно пора приподнимать планку нашей многострадальной эстрады. И, в принципе, я считаю, что наш слушатель давно созрел для, сказать, более утонченных, для более профессиональных песен. Саша, может, ты поддержишь меня?
3: Естественно. Немножечко хочется отойти в сторону от той эстрады, которая у нас сейчас есть. И хотя это все у нас не композиция, а просто обычные песни.
2: Самая обычная песня,
3: немножко проблемная, немножко с другой стороны, а все это настолько обычно и не очень сложно. Я думаю, немножечко напрячься, и все будет нормально.
4: Я бы от себя добавил, что известный философ и мыслитель, религиозник Павел Флоренский в свое время написал книгу под названием «Обратная перспектива», и она продавалась очень хорошо.
1: Да, я свидетель, потому что мы видели, как его тут раздирали на самокрутке на Новом Арбате люди. То есть распродали обложку, вот никто не взял, заметь, помнишь?
4: А очень тяжеловесная.
1: Тяжеловесная. Дорогие прыткие гусли.
2: Гусли?
1: Не хотели бы вы создать совместный проект с Григорием Укупником, спрашивает Гусинский. Сразу еще один вопрос на перспективу.
4: Укупника зовут Афанасий, во-первых.
1: А я даже не знаю, это я почему-то думал, что это суп. Явно какой-то вопрос к артистам-гитаристам. Ну, с укропом суп.
4: Интересные...
1: Из утиной головы это холодец, Сергей. Птичий холодец, пх, сокращенно.
3: С перепона.
1: Не задумывались ли вы... вот прям очень много приходит, не могу, не успеваю сейчас. Не задумывались ли вы создать техно-ремиксы на свои песни с известными диджеями? Подпись «Трое в лодке». С ума сошедшая.
4: А где собака?
1: Да.
3: Пока нет. Пока еще не хочется.
4: «Трое в лодке» и «Все без клюва».
2: Все-таки, я думаю, что живое исполнение все-таки, по-моему, вне времени.
1: Ну и самый такой вопрос, я думаю, важный, который подчеркнет, в общем-то, подведет жирную черту под нашей с вами сегодняшней встречей.
4: Это очень важно, что жирно.
1: Да, безусловно. Александр, какой формы черепа у ваших домочадцев и как зовут вашу кошку при наличии таковой? Но я не могу сразу говорить о своих родных и близких. И мы тут посовещались с Сергеем, со Славой, с Сашей. И решили, что сперва Сергей опишет вам сии органы Саши и Славы, собственно.
4: Вообще у нормальных людей дома действительно очень сильно чадит, потому что они женятся на приличных женах. Вот, а только у неприличной жены может не идти чад.
1: Да,
2: полностью согласен.
1: Безусловно.
4: Вот, поэтому логичнее, конечно, говорить о том, что у нас на работе. Вот, то есть, например, здесь это все наше общее дело.
1: Безусловно.
4: Наш мир.
1: И, в общем-то, случаются в нем разные вещи, иногда непредсказуемые даже. Бывает, что мы как-то придем, например, глядь, ее нет. Мы поищем, мы сами уходим, никто не обижается.
4: Или, скажем, кошка с вентиляционным отверстием.
1: Да, но это очень шумная кошка, потому что...
4: А бывает молчаливо так вот засовывает.
1: Но все-таки тогда ощущается острый запах такой, который не всем приятен гостям, а сюда приходит очень много важных людей. Там я не хочу вас обидеть, но людей БП, то есть большой политики, которые... Вот.
4: Черепа-то у нас, дорогие друзья... Вот, наверное, многие из вас читали трехтомник.
1: Трехтомник, да кто же? Конечно.
4: Ну, я не думаю, что тут надо смеяться.
1: Нет, ну я просто уже понял,
2: что... Здесь надо плакать, что ли?
1: Дело в том, что там и в этом трехтомнике, то есть, есть чертежи всех черепов жителей города Москвы и близлежащих поселков.
4: Там все проще, там рисунки.
1: Ну, рисунки в трехтомничке, он для детей.
4: Там рисунки не всех черепов, а одного черепа.
1: А, извини.
4: Точнее, там много есть черепов, но только один похож на нас. Это вот в «Незнайке на Луне», вы помните, был такой персонаж по фамилии Скуперфильд. Он носил цилиндр, а из-под цилиндра у него выдавалась затылочная кость. Вот очень далеко так размашисто и отвесно она выступала. Она нарисовала это художник по фамилии Вальк. И что забавно, что он дожил до сегодняшних дней, и сейчас его образы коммерчески используют магнаты от мультипликации. Вот. Тут есть некоторая разница. Во-первых, в отличие от этого персонажа, все чудовищно щедрые люди, а сказать открытые черепа-то у нас прямые.
1: Да, и поэтому шапочки сложно одевать.
2: Очень сложно.
3: Клейком балуемся.
1: Нет, ну а что касается черепов моих домочадцев, то вы знаете, дело в том, что я последние 3 года обитаю, как говорится, где не попадя.
4: В Березняке.
1: В Березняке. И мало того, обитаю, в общем-то, прямо в землянке. И поскольку туда спуск очень низкий, то за 3 года очень часто и производились удары вот этой частью, о притолоку так называемую.
4: Точечные.
1: Да, точечные. Причем совершенно верно. Точечный удар. Причем у каждого свои точечные. То есть, например, я спускаюсь, у меня свой там. Еще кто-то с домочадца спускается. И даже кошка, бывало, лезет тоже. Бах, тоже точечный.
4: Чужие удары, кстати.
1: Ну, чужие они не вырабатывают, скажем так, и не определяют форму, да, форму дальнейшую. А здесь сработала иммунная защита, и черепа сейчас приняли такую, скажем, жидкую форму. То есть они, протискиваются, что твой пузырь. Ну, то есть так туда, и все. То есть практически ударить можно, бить по нему сколько хочешь. Он
4: блеск,
1: просто...
4: который они издают, кстати, звукоимитация вообще не поддается.
1: Да, но просто если, например, вы посмотрели на меня, это к вопросу, почему, да почему, несколько не показывают мое лицо на экране. Вот почему по 8-й кнопке, честно, надо ответить, да. О, гости, видите, я снял шапочку, не пугайтесь, что такое испуг. Да, вот да, у меня, скажем так, верхняя часть черепа, она прозрачная и свисает даже на брови и уши. Немножко,
4: на капустный лад.
1: Ну, а что поделаешь, это все от этого. Я думаю, что со временем, если перестать наносить по черепу точечные удары, то она опять окостенеет.

0: Спасибо.
1: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
2: И я рад приветствовать в нашей студии заслуженного педагога России Назара Ефимовича Клычка. Здравствуйте, Назар Ефимович.
3: Доброй ночи.
2: Во-первых, я хочу узнать, почему вы, будучи в таком, почтенном возрасте, не побоюсь этого слова, все-таки перебрались из Москвы. Я знаю, что у вас, как у персонального пенсионера, были все практически блага, которые только...
3: В свое время у меня были и автомобиль персональный, и деньги были.
2: Вот, и все-таки вы сейчас перебрались в Смоленскую область. Конечно, должность тоже, старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Но, тем не менее, что повлекло вас в такие далекие края? Видимо, забота о регионах, о
3: населении. В немалой степени и забота о регионах. Но дело все в том, что столица живет своей жизнью. И ее жизнь не всегда сродни жизни страны, той большой страны, где я родился, вырос, где я жил и работал плодотворно на благо нашего нового поколения. Я избрал своей стезей воспитания подрастающего поколения в общечеловеческих ценностях, придание гуманизма. И когда началась перестройка, я понял, что оставаться в Москве мне не по силам больше. И здоровье, знаете ли, пошаливает. И московская атмосфера, насыщенная, не побоюсь этого слова, порнографической, сексуальной революции, которая льется на нас с экранов, вызывает у меня отвращение, и я поэтому избрал местом своей такой уже прикладной деятельности полюбившийся мне с ранних лет город Смоленск. Предложили мне там в областном отделе народного образования работать старшим инспектором. Должность, собственно, не такая ответственная, скорее должность, если так можно выразиться, корректора. То есть я корректирую работу областных организаций города Смоленска, областных школ, находящихся в этой области, профессионально-технические училища, детские сады, ясли. Вся моя долгая жизнь была связана с тем, что дети, эти цветы жизни...
2: Вот я вас понимаю, да.
3: Да. Ну, такие... меня Бог, к сожалению, обидел.
2: Они
3: у меня
2: такие розовые,
3: своих
2: такие,
3: нету.
2: Такие прям пухлые.
3: Своих детей у меня, к сожалению, нету.
2: Ну, это ведь поправимо.
3: Но я не побоюсь сказать, что я усыновил 10 человек.
2: Да,
3: сейчас я... уже старшему 42, младшенькой Анютке 12. Вот. Ну, в Смоленске там с жильем попроще, поэтому все они, в общем-то, уйдя из-под крыш родительского дома, обустроились, живут хорошо. И мои методы воспитание и те навыки, которые я прививал своим усыновленным детям, я применяю и в своей профессиональной деятельности. Так, например, моя книга «Принципы отношений родителей с детьми» введена в обязательное при подготовке педагогов для младшей группы детского сада.

0: Моя книга...
1: Будьте здоровы.
0: «Общение со взрослыми ребенка» рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации для подготовки педагогов младших классов средней школы. Вот так, такова, в общем, в двух словах история моей жизни.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, мы с вами сегодня здесь встретились для того, чтобы обсудить такую тему очень важную, как уважение вообще. Что это такое? И возведение этого явления, а это явление все-таки в отношении между людьми, в ритуал. Вот давайте немножечко... начнем приближаться уже непосредственно к нашей, к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважение. Вот на ваш взгляд, что такое есть уважение? Является ли уважение в понятии современного человека, нашего с вами современника?
0: Да. Ну, понятие уважения с малых лет должно прививаться ребенку. Почему?
1: Нет, я к тому, что вот, например, если взять первобытного человека, который...
0: Да, я все-таки хотел бы закончить свою мысль.
1: Да, извините.
0: Почему оно должно прививаться ребенку с малолетства? Да потому что на уважение человека к человеку, старшего к младшему, младшего к старшему...
1: И средних тоже надо.
0: Да, братьев и сестер...
1: Ну и, кстати, и также и родственников, скажем, с параллельных ветвей, как-то дядя, он тоже вот очень уважаемый.
0: Очень важно уважение к деверю.
1: Да.
0: Оно в последнее время не так...
1: Практикуется, да. К сожалению. Даже бывают случаи вот побоев, когда деверю наносят побои, и он приходит весь и говорит, защити.
0: Да, в прошлом году в Смоленске это было очень...
1: Модно, просто деверя отлупить.
0: Писали об этом все газеты.
1: Да.
0: Нет, ну все-таки я хотел бы свое мнение об понятии уважения докончить. Так вот, уважение, на мой взгляд, это та основа, тот базис, на котором зиждется общественный строй.
1: Да.
0: Будь то строй, при котором мы жили, строй, при котором становилась моя личность. Будь то современный строй, при котором процветают такие пагубные культы, как культ наживы, культ эроса.
1: Культ фаллоса.
0: Да. Так что же есть уважение?
1: Ну, это с точки зрения нашего современника, нашего, то есть вот человека, психолога, современника.
0: Да.
1: То есть, вот скажем, давайте на конкретном примере разберемся. Вот если вот он, например, сегодня не набил деверю морду.
0: Но это не значит, что он его уважает.
1: Но тем не менее, он уже близок к этому.
0: Да, это первый шаг. Вы правы.
1: А вот скажите, а если он, скажем, набил и пришел к вечеру к деверю и сказал: «Деверь, извини», и скупая мужская слеза скатилась по его небритой щетине. Ну, это что? Это жалость или срамота?
0: Это луч света в темном царстве, как говорил великий классик прошлого века.
1: Чехов.
0: Да, вы совершенно правы. Что же касается как такового понятия уважения, я все-таки углублю свою мысль, чтобы она была понятна.
1: Да.
0: Уважение есть пренебрежение собственными интересами ради интересов другого человека. Уважение перед старшим в примитивном понимании заключается в выступлении ему места в общественном транспорте. И более того, раньше практиковались такие формы общественного проявления уважения, как уступление очереди, место в очереди для покупки какого-либо дефицитного товара. Сейчас, конечно, мы с этим перестали сталкиваться. Что-то ветер, по-моему, стал задуть. Вы не можете попросить закрыть?
1: Нет.
0: Хорошо, я буду... Сейчас я курточку одену только. Подождите.
1: Да.
0: Так вот. Сейчас же проявление уважения...
1: Здоровы.
0: Спасибо. Проявление уважения членов общества друг к другу заключается... Вверх проявление уважения заключается в выступлении места для парковки, уступление места при, то есть водителям автомобиля, водителю другого автомобиля. Вот если бы все мы уважали интересы друг друга, то есть если бы мы подразумевали в другом гражданине, другом члене нашего общества равного себе, угу. Или к чему нас призывает вообще, на чем основана педагогическая наука в уважении, вернее, не в уважении, а в чувстве того, что другой член общества не только является равным тебе, но и, возможно, обладает какими-то скрытыми превосходством, каким-то скрытым превосходством.
1: Ну, вот, вот это уже в данном случае мы приближаемся все-таки к такому немножко первобытному уважению, основанному все-таки на понятии силы.
0: Первобытные уважения были, да, вот, вы правы, оно было
1: так же здесь, то есть если человек обладает чем-то большим, ну, к примеру, у него автомобиль более модный, да. Или сопля более длинная, сотовая, да. Я имею в виду, то, соответственно, уже к нему испытывают уважение. Почему? Вот, например, очень многие наши сограждане молодые, они как-то ходят всегда так, чтобы сотовая сопля у них висела на виду.
0: Да, заметили. Они пытаются таким примитивным методом. Ведь раньше в моей-то молодости не было таких атрибутов, как наличие сотового телефона. И уважение пытались вызвать
1: ношением шапок,
0: ношением кепок, шапок. Да. Уже после, в 70-е годы уже появились норковые шапки.
1: А вот бампера блестящие.
0: У меня в 65-м году появился.
1: Вот скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, вот вы сказали о том, что уважение проявляется в частности вот...
0: Это внешнее, внешнее, так сказать.
1: Безусловно. Но с другой стороны, можем ли мы стопроцентно утверждать, что, например, вот этот данный старичок или эта данная старушка, пожилая женщина, достойна уважения, ну, как личности? То есть вот само уважение за возраст, оно ведь проявление вот как-то уступить место в метро, это же уважение за возраст. Должно ли оно быть все-таки в нашем обществе? Может быть, этот человек был, там, скажем, во время войны предателем Родины.
0: Да, полицаем.
1: Да, или там, да, или, может быть, он сидел долгое время там за...
0: Вы понимаете,
1: за изнасилование детей, к примеру. А сейчас ты ему уступаем место.
0: Мы подходим к такой сложной проблеме.
1: Нравственной.
0: Да, в первую очередь нравственной проблемы. Да. Как требование уважения к себе. То есть вот эти пожилые люди, ровесники мои во многом.
1: Да.
0: Они требуют к себе уважения. Хотя истинное уважение проявляется без какой бы то ни было инициативы со стороны человека, которого должны уважать.
1: Вот простите, я вас немножко перебью. Вот Денис, он интересный, нам прислал сообщение. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств.
0: Это энциклопедия,
1: да. Прочитал. Ну вот в данном случае получается, что старость – это достоинство.
0: Вы знаете, в какой-то степени да. Сейчас я это понимаю, но когда я был молодой, вот как вы, я не разделял вашу точку зрения. Сейчас, конечно, я целиком и полностью с ней согласен. Но раньше у меня было отношение к старости пренебрежительное, как и у остальных многих молодых. Тем, кому сейчас по 20, по 25 и 30.
1: Ну, может быть, здесь как раз вот основная заслуга старости в том, что все-таки вот до такого возраста, как человек дожил, и еще в состоянии спускаться в метро, то есть каким-то его физическим данным, может быть.
0: Вы знаете, тут вообще мы, педагоги, это уважение для наших обучаемых объясняем тем, что человек прожил жизнь, он уже достаточно усталый, много повидал, и только заодно это, то есть уважение, как бы не вдаваясь в достоинство человека, которое мы с вами, к сожалению, знать не можем по одному его виду, за исключением тех случаев, когда человек расписывает себя татуировками, по которым наметанный глаз оперативника делает вывод о том, что с человеком было на протяжении его жизни. Вот если этого не происходит, то есть если вы не обладаете наметанным глазом, то Конечно, уважение только по первому взгляду, то есть такие признаки старости яркие, как седые волосы, выпавшие зубы. И можно вывести такую зависимость арифметическую, что чем меньше зубов у человека во рту, тем больше его должны уважать. Это на первый взгляд, но это не так.
1: А, вот получается, да. Вот, кстати, то есть, если прислали сообщение, нам интересно, да? По-моему, уважение к возрасту — это предрассудки современной. Ну, дальше вот...
0: Это не современные предрассудки. Это предрассудки, как раз я согласен с вами, что это предрассудки, хотя приятно, когда тебя уважают заочно, то есть не знаю твоих истинных возможностей интеллектуальных. Это, естественно, приятно. Вот вы, доживя до моих лет, с этим столкнетесь. Вам будет действительно приятно, когда молодой человек или тем более девушка проявит учтивость к вам. А все-таки что же касается... Напомните, пожалуйста.
1: Ой, осторожней, пожалуйста. Назар Ефимович, ушиблись, да?
0: Да.
1: Вставайте, садитесь. Да, ну это наш прок. Ой, простите, пожалуйста. Выйдем отсюда. Да. Как вы... Ладно, забыли. А как вы, уважаемый Мазай Ефимович, можете рассуждать об уважении с Сашей Лаэрским, человеком, которому чужды всяческие этические категории, который сам никакого уважения не заслуживает? Протагор пишет. Ну, уважаемый Протагор, во-первых, не Мазай, а Назар. То есть проявляйте к нашему гостю все-таки уважение, он человек пожилой. Вот. А на вопрос ваш, я думаю, сейчас Назар Ефимович ответит. Кстати, я очень быстро подбежал, поднял старческую тушку.
0: Я отвечу на него стихами.
1: Да.
0: Я не всезнайка, поэтому я и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили.
1: О, это ваше?
0: Да.
1: Кстати, вы, Назар Ефимович, занимаетесь еще и такой легкой писательской деятельностью, да. В основном воспитательного характера. Да. Я знаю, что многие ваши произведения публикуются в учебниках для
0: детей. Помимо методических трудов, которые я издаю с 56-го года, я еще в последнее время стал, если так можно выразиться, баловаться поэзией.
1: Да.
0: Но я думаю, что попозже я что-нибудь зачитаю. Давайте все-таки вернемся. О чем мы с вами говорили?
1: А вот хотелось бы узнать. Вот вы издаете свои замечательные стихи с 56-го года. Вот мне бы хотелось послушать, если вы, конечно, не возражаете, что-нибудь из раннего, из современного, и понять, насколько изменилась стилистика, и насколько вообще вы, скажем так, реагируете на изменение психологического состояния современных грудников.
0: Дело в том, что начальным... этапе моей творческой деятельности мое поэтическое творчество было несколько политизировано.
1: Ну, это понятно.
0: Это было вызвано в первую очередь тем, что в то время многие писали об Ильиче. И я не совершенно не отказываюсь от того, что мною было написано.
1: Ни.
0: Вот.
1: То,
0: я
1: что,
0: даже...
1: говорится, как написано этим пером, не вырубить топором и кистенем не выбить. Это ошибка.
0: Но это не то, что ошибка, это приятные воспоминания.
1: Но она была, и даже если она уже вот была, то ее не выкинешь. Да. Это же не Дарс, который раскидал, там, он взял, снял и кинул, как тарелку.
0: Что не раскидал.
1: Не важно, это раз.
0: Так вот, а сейчас меня стали заботить проблемы вечного, проблемы здравоохранения. И мои стихи во многом, вот современные стихи, которые я пишу в настоящее время, они отвечают таким моим уже философским воззрениям, которые сформировались вот за всю мою долгую жизнь. Вот и мои дети очень любят, когда я вечерами, когда мы собираемся дома, вечерами им читаю у камина.
1: Не могли бы вы что-нибудь нам все-таки прочитать?
0: Давайте я сейчас...
1: И всем детям, потому что сейчас вот многие дети только сейчас уже, вот, как говорится, на горшок и в люлю прыгают.
0: Я сейчас вот ранее, это 57-й год, август. Здесь все наполнено далеким эхом. И ширь полей, и лес, и водоем. Сюда в 20-м сам Ильич приехал с Надеждой Константиновной вдвоем. Какое время, посудите сами. В хозяйстве неустроенность, урон. Россия вся истерзана врагами, которые ползут со всех сторон. А что в деревне? Черная краюха, нет керосина, даже соли нет. Сиротство, запустение, разруха. А тут в избе горит электросвет. Ну, вот, собственно, то вот ну, мое
1: это поэзия,
0: первое.
1: Это поэзия Назара Федоровича. Да. Причем просто... это же вы писали, когда, я знаю, вы как раз вы в Буденновском в полку служили.
0: Нет,
1: это чуть
0: том,
1: ли не в траншею.
0: Я первый раз увидел электрическую лампочку в 55-м году.
2: Ну и как впечатление?
0: Вот этим впечатлением вот здесь был Ильич.
1: Чувствовалось. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а вы, уважаемые, для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю вам, что в гостях у нас заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И я хотел бы начать вторую часть нашей беседы с Назаром Ефимовичем Клычком с ваших писем. А писем приходит достаточно много. Сейчас я их по порядку зачитаю. Алочка сообщает: Саша, уважение — это когда тебя слушают и слушаются. Совершенно верно. Вот Дмитрий сообщил, что в Марьино упал огромный воздушный шар 5 минут назад. Дима, я уверяю тебя, что я тут совершенно ни при чем, и никакие намеки на это я не принимаю. Я в прошлый раз, да, я был, я согрешил, согласен. В этот раз я не причастен. Вопрос господину Клычку. Если вы увидели лампочку в 55-м году впервые, то какова была ваша реакция на запуск первого человека в космос в 61-м году? Ну, хороший, кстати, вопрос. Что случилось? Дайте, пожалуйста, салфеточку гостю. Ага. Ой, сейчас стаканчик. Дело в том, что, прошу прощения, Назар Ефимович очень пожилой человек, и в перерывах он...
2: Нет, я ничего еще.
1: Ага, ну да.
2: Напомните.
1: Ну, только, пожалуйста, осторожнее.
2: Что-то там про мою реакцию.
1: Да, ваша реакция на запуск в космос человека в 61-м году, и как это повлияло на ваше уважение?
2: Вспомнил.
1: Да.
2: Ну, какова была моя реакция? Естественно, как и многие миллионы советских людей, я высыпал на улицу. Тогда я уже жил в Москве.
1: Ну, кстати, я бы тоже высыпал.
2: Вот.
1: Но я тогда не
2: жил. Были манифестации. Я нарисовал портрет Гагарина. Ну, и потом это отразилось на моей профессиональной деятельности таким образом, что я решил в плане воспитания художественного навыка у ребенка.
1: У вашего?
2: Нет, у моих. У меня тогда еще... Нет, старшенького-то я уже усыновил.
1: Тот, которому 42 года, да, Анатолий.
2: Да,
1: я знаю.
2: Толик, да. Mm. Так вот, я такой ввел в свою практику такой метод, как «Нарисуй космонавта», такую игру.
1: Ой, это да. Интересно, я да. Тоже со своими
2: потому
1: часто занимаюсь рисуем. Причем если... мы рисуем мелком на асфальтах, вот вместо того, чтобы расчерчивать глупые классики.
2: Это не важно где.
1: Нет, ну почему, важнее. То есть, ну представьте, они же рисуют классики, кстати, сейчас почему-то игра в классики отошла, заметьте.
2: Сейчас
1: вот мы...
2: игра в ролики.
1: Да, да, уже вот классики, да. Битки, пробки, уже игры, да, нашей молодости ушли. Да. А ведь
2: лапта,
1: у вас-то у вас была лапта, потом вот эти городки у вас были.
2: Расшибалочка у нас, да, была еще. Гусек.
1: Ой, ну гуська я еще застал. Вот пробки у нас были, пристенок был, ножички, ну картишки, конечно.
2: У нас еще была игра «Камень на камень».
1: Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Ну, выбирался камень, то есть, ну, как бы игра коллективная.
1: Безусловно, да.
2: То есть выбирался...
1: Ну, молодежи свойственно объединяться, коллективизация, это все.
2: Выбирался ведущий, упражнение выполнялось в парах.
1: А вот извините, а ведущий, вот он выбирался, ну, какими он должен был обладать характеристиками?
2: Ну, это на усмотрение детей. То есть нельзя так сказать какие-то характеристики. Ну, кто-то, то есть принцип, дети выбирали сами между собой. Они вставали в круг. Выступали, ведущий выступал в роли, как бы, своим примером, значит, пересказывал какую-то там историю, вот, а дети в вагончике должны были повторить то, что изображает ведущий. И если он показывает не просто набор движений, а какого-нибудь животного или человека, то отгадать, кого он изображает. Вот самым сложным считалось изобразить камень. Вот, но тот, кто изображал удачно, вот, и игра эта в первую очередь была направлена на замкнутых детей, потому что послевоенные годы
1: будьте здоровы.
2: Очень большое количество детей было замкнутыми, это не секрет. Так вот, эта игра «Камень на камень» помогала замкнутым детям вступать в контакты со сверстниками. Все у нас была интересная игра, паровозик, вот как я уже говорил, новоселье. Ну, масса игр, может быть, впоследствии, попозже я дам 2-3 наиболее распространенные игры моего, так сказать, педагогического расцвета.
1: А вот скажите, пожалуйста, а в «Дочке-матери» доводилось вам играть?
2: Мне нет, я же был мальчиком, а это
1: нет,
2: игра,
1: которая... Нет, не вам, я тут неправильно выразился, конечно же, вашим сверстникам.
2: Это... Да, это была достаточно распространенная игра, но это классическая игра, то есть каждая группа детей под этим названием подразумевает свою игру. А, так, например, в Марийской АССР под да, этим... Под игрой «Дочки матери» дети подразумевали ухаживание за теленком. Они имитировали маму-корову. То есть игра была направлена на воспитание профессиональных навыков.
1: Ну, это детей. Правильно.
2: Да.
1: Совершенно. Да. Я согласен. Да. А вот скажите, вот на ваш взгляд, вот игра в «Дочки матери», она каким-то образом формирует уважение к юности. Ну, вот она же играет, девочка. С,
2: да, она имитирует маму. И она пытается в процессе этой игры неосознанно ощутить себя женщиной с большой буквы, женщиной-матерью.
1: А, вот, а здесь сразу встает другой вопрос. Мы сейчас, ну, вынуждены были этим заняться, разместили рекламу по одному из телеканалов грудничка куклы. То есть, ну, это никуда не деться, понимаете, жить надо на что-то. Вот, а вот на ваш взгляд, когда ребенок будет возиться вот с такой куклой, вы, наверное, может быть, не видели ее, это такая, ну, прям модель грудничка, конечно, выглядит она страшновато.
2: Ну, это тут... достаточно уже, вы не первый, кто использует пупсиков, так называемых.
1: Но это механический пупсик специально.
2: Ну, с достижением современной электроники достаточно прогрессивные. И мы видим такие игрушки сейчас дорогие в магазине «Детский мир». Вот я заходил сегодня. Которые во времена моей юности, моего детства, да и во времена, когда я усыновил Толика, были просто даже невозможно было представить такого богатства электронных игрушек, которые сами двигаются, ходят. И в то же время это то, что сейчас происходит, вот обилие технической игрушки. Это очень пагубно, потому что это идет в ущерб такой классической детской игрушки, как деревянный конь.
1: Или живой конь. Вот
2: когда мы плюшевый мишка.
1: Ездили в ночное, бывало, мы.
2: Да.
1: Нет ничего лучше, чем общение с живым конем.
2: Конечно. А вот тем более с его деревянным муляжом.
1: Безусловно, на каталке.
2: Ребенок развивает при игре с этим деревянным конем, он развивает в себе спинно-опорно-двигательный аппарат.
1: И уважение, опять же, к труду, потому что выпилить коня деревянную, не просто.
2: А покупая техническую игрушку, родители объясняют, да и сам ребенок видит процесс производства данной игрушки по телевизору в рубрике «Достижения японского народного хозяйства».
1: Нет.
2: И у него формируется пагубное отношение.
1: Не видит.
2: Ну почему?
1: И как раз вот здесь-то, на мой взгляд, и происходит. То есть, когда ребенок играет. А ведь раньше как было у нас?
2: Вы словно со мной играете в путанку.
1: Да. Как у нас было, вот я помню, в крестьянских семьях. То есть игрушкой для старшего братика выступал
2: младший.
1: Да. Ну, так же, как у вас в семье. Да. То есть, к примеру, Толик играет со Санюткой. Вот.
2: Да.
1: И все у них было нормально.
2: И Василек тоже там.
1: Да. А если... И Коля тоже ваш младшенький вот сейчас. То есть, ну, в смысле, тогда, старшенький Анютки. Он старшенький Анютки, но Анютка сейчас младше у вас. Вот. Сколько ей сейчас? 3 месяца, по-моему, всего. Это же вам удалось. Ну, ладно, да. Так вот, что касается этого, да, вот, или, например, если семья была немногодетная, там один был, да, или близнецы, или пятерня родилась сразу, их там, да, все одного возраста.
2: Да.
1: В таком случае, как вы правильно сказали, они игрались там с теленкой, с куренком, то есть практически...
2: С домашним, да, с домашним
1: с котом, попросту говоря.
2: С тем, что было наиболее просто, и я считаю...
1: Нет, ну это не просто. Нет, вы не правы.
2: Я тут с вами не соглашусь.
1: Почему? Я считаю, что нет.
2: Что...
1: Да, нет, в этот, это
2: в
1: да.
2: Ребенке элементарного чувства гигиены. Гигиены в быту.
1: А как вы хотите сказать? А из чего конь, например, сделан? Ну, я имею в виду не живой. А из чего он выпилен? Из какого ДСП? Может быть, этот ДСП добывался из древесины, которая находится в радиоактивной зоне? Вот о чем речь. А когда ребенок, например, видит, как его младший братишка, вот у него на руках, типа, ну, сходил под себя, он его переворачивает. Это все жизнь, понимаете?
2: Да,
1: а когда он видит эту поделку, он не знает, из чего она сделана, как это не жизнь. И практически у него прививается уважение не к живому теплому существу,
2: а к голой деревяшке.
1: Да, или к пластиковой игрушке. Вот,
2: да,
1: и представьте себе, что целое поколение, скажем, вот людей сейчас подрастает, да?
2: Да,
1: оно воспитывается на монстрах этих.
2: 6 поколений пережил.
1: Ну вот. И вы, наверное, заметили динамику, с которой менялось, вот, менялся характер, да?
2: Эта
1: вот
2: динамика интересна тем.
1: Роботы все вот эти, извините, я волнуюсь очень. Вот эти все.
2: Ну, не волнуйтесь.
1: Это трансформатор или
2: так,
1: как.
2: Не волнуйтесь.
1: Нет, я не могу. Нет, послушайте, я переживаю. Ладно,
2: я
1: хорошо.
2: Тоже.
1: Ладно, мы раньше были пупсики розовые, гагарины были такие вот, помните,
2: маленькие,
1: да, я говорю,
2: были,
1: маленькие,
2: да,
1: гагарины,
2: да. Я,
1: были,
2: кстати,
1: да.
2: Рекомендовал.
1: Безусловно. А сейчас что? Сейчас какие-то трансформеры, это чебурашки, ниндзя,
2: да,
1: какой-то.
2: И
1: как вы считаете, что же может вырасти, к чему прививается уважение у грудников?
2: Вот вы посмотрите на...
1: Нет, я не хочу даже это смотреть. Вот это вы уберите, пожалуйста. Вот
2: это же моя последняя книга.
1: Ну, я вижу, она прям...
2: Вы
1: принесли сюда...
2: Нет, вы симптоматика какая раскрылась вот
1: да,
2: в последнее
1: да,
2: время.
1: Да.
2: Раньше дети делились на три группы. Беспокойный ребенок. Ребенок с затрудненной функцией языка, то есть нуждающийся в услугах доктора-логопеда. И ребенок умственно отсталый. Остальные, четвертая категория детей, была дети так называемые нормальные. Сейчас же мы подразделение, это дошло уже до 11-12 рубрик.
1: Да.
2: Туда входят помимо классических беспокойный, умственно отсталый, такие новые
1: вот
2: аспекты
1: у нас Прохор,
2: поведения...
1: как раз, извините, она беспокойная. Я просто посмотрел, что вы посмотрели на этих словах умственно отсталый в ее сторону, и я как-то заступился.
2: Ну, я просто... Дело в том, что она привлекает мое внимание уже с самого моего появления.
1: Значит,
2: у вас
1: вы ей понравились, а?
2: Может быть, я многим нравлюсь.
1: Вам тоже, наверное, она вам тоже. Я вижу такую искринку в ваших мудрых очах.
2: Недавно с меня писали портрет.
1: А вот расскажите, как это? Вы были ногой?
2: Нет, ноги... У меня две ноги.
1: А,
2: и я
1: нет,
2: сидел,
1: ну, в смысле, голышком?
2: Нет,
1: просто я знаю, что вот,
2: нет,
1: особое уважение
2: костюм,
1: было
2: у нас
1: у натурщиц, к натурщицам, у художников. То есть, бывало, эти две подружки говорят, и одна другая говорит, я натурщица. А как ты устроилась?
2: Он же... учителей.
1: Да.
2: И я там занял третье место с левой стороны. На первом месте был у нас Макаренко, сами понимаете.
1: Это который Сергей Васильевич.
2: Да.
1: Не, ну все-таки смотрите, вот уважение натурщица к художнику, художника к натурщице.
2: Присутствует.
1: Так они же считались как? То есть, если. Ведь мама, она обычно как говорит, дескать, дочка, ты же сидишь голая перед посторонним мужчиной.
2: А я вам скажу,
1: открою сидели...
2: тайну.
1: Да, вот это интересно.
2: Натурщицы тайна. Мамам не рассказывают, что они делают.
1: Что?
2: Почему? Потому что.
1: А, уже сразу почему, правильно.
2: Почему? Потому что.
1: Почему
2: как
1: они
2: правило,
1: это делают?
2: Как
1: осторожней,
2: правило,
1: пожалуйста,
2: как
1: сидите.
2: Правило, да. Потенциальные художники выбирают, сталкиваясь с непониманием взаимоотношений родителей и детей, подбирают себе в натурщице для рисования тела одного человека,
1: а голова
2: для рисования
1: другое.
2: Лица другого.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому мы видим, многие задумываются, почему на классических картинах, представленных Третьяковской галереей, изображены такие совершенные женщины,
1: ну,
2: совершенные мужчины.
1: Знаете,
2: то
1: с другой
2: есть,
1: стороны, мы
2: в природе
1: тут задумываемся.
2: Мы этого не наблюдаем.
1: Но мы задумываемся еще о другом. Будьте здоровы. Бывает, что как бы головка непропорциональна вот тушке. И наоборот.
2: Да.
1: Вот это происходит как раз от того, что художники в то время, они
2: тоже
1: вот эти пропорции...
2: Безусловно.
1: А вот скажите, вот другая ситуация, скажем, действительно, в мире художников, а я знаю, что нашу программу слушают многие художники, работая ночами над своими полотнами. Вот, считается, что натурщица — это уважаемая профессия, именно натурщица.
2: Уважаемая, конечно. Девушка.
1: А вот,
2: Она стала уважаемой только на современном этапе.
1: Ну, вот это опять же я и говорю о коррекции уважения вообще с течением времени. А представьте себе, что раньше, например, если женщина была художницей, ну, это вообще считалось занятие живописью вот, для женщины. Как так? Баловство.
2: В Англии началось. Так, да, в середине прошлого века.
1: Баловство, дескать, да? Вот, считалось.
2: Да. Вот, да и сейчас я считаю, вообще занятие женщины каким-либо несвойственным ей, как природному существу, занятием, оно неестественно и вызывает отвращение.
1: Безусловно.
2: Но женщина, я вот хотел... Из женщин получаются хорошие педагоги.
1: Подождите, пожалуйста, Назар Ефимович. Вот вы наверняка знаете, как явный философ. Тут, кстати, приходил вопрос, как вы относитесь к философии, преподавали ли ее.
2: Да. Я не преподавал.
1: Вы наверняка знаете мадам Жизель Люк. Это первая французская художница, которая набрала себе натурщиков мужчин. И ее за это под мостом убили практически. То есть
2: безусловно.
1: Это, наоборот, можно. Давайте разберемся в гранях уважения.
2: Давайте.
1: Кстати, натурщиков мужчины тоже под мостом убили, но под другим ее, ее в пригороде, их около сены. Так вот, посмотрите, давайте проследим. Давайте проследим. Почему общество, даже есть такая пословица, по-моему, у Геннадия Толстого, проститутки на короткие сроки презираемы, а на долгие сроки уважаемы. Вот также и здесь, натурщица это уважаемо, а натурщик это как-то презираемый, причем тень ложится и на художника.
2: Тут мы сталкиваемся с вами со взаимоотношениями полов.
1: Да.
2: Во взглядами, знаете, во взгляды общества на взаимоотношения этих полов. Действительно, факт, когда женщина занимается какой-либо мужской профессией, не свойственной ей, как я уже говорил ранее, вызывает у меня лично отвращение, у многих людей непонимание, но в целом в обществе. Не сказать, чтобы приветствуется, но общество относится к этому лояльно.
1: Ну, лояльно, кстати, вот смотрите,
2: лояльно. Слово лояльно, да, я понимаю ваш огонь в глазах.
1: С точки зрения тоталитаризма, да.
2: Задор.
1: Давайте вот представим себе такое, вот, скажем, возьмем фашистский режим и скажем, что этот режим лоялен к творчеству какого-то человека. В данном случае эта лояльность автоматически мы можем ее назвать уважением.
2: В какой-то степени, да. И более того, из этого мы можем с вами сделать вывод, что нам с вами, как неприемлющим данный тип общества, будет казаться, что те принципы, та культура, к которой лояльно данное общество, неприемлема для нас. Но это не так.
1: Нет.
2: И почему? Потому что существует понятие, как такое понятие в культуре, как понятие классики. И уважаемый мною Владимир Ильич с удовольствием слушал произведения классических композиторов, так же, как равно как и неуважаемый мною лидер Кампучии Пол Пот, также грешил любовью к классике. Да тут можно привести и массу других примеров.
1: А вот давайте разберем вот такой. Да. Как раз к слову, вот письмо нам пришло. Парень из соседней школы пригласил меня наконец на свидание. Теперь вот какая проблема. Куда пойти и о чем говорить? Подпись Геннадий Гайка.
2: Посоветуй. Я не понял. Парень пригласил парня?
1: Да.
2: А с какой целью он его пригласил?
1: Вот, это и ответ, Геннадий. Вот об этом вы и поговорите с вашим будущим партнером.
2: Существует современная педагогика, разделяет общение подростков на три типа. Первый тип – общение по интересам. То есть это совместное выпиливание лобзиком.
1: Дельтапланы, запуск дельтапланов.
2: Да,
1: ракеты в коробочке из-под валидола, я помню.
2: Моделизм.
1: Моделизм, да.
2: Да. Вот. Второе. Корыстные интересы. Интерес к обогащению за счет своего менее умного приятеля.
1: Угу.
2: И третье. Разговоры о половом вопросе. Вот это самая щекотливая тема.
1: Для юношества подрастающего.
2: Да, да и для девичества.
1: Кстати, еще для девичества тут примешивается очень важный вопрос. Это выйти, в общем-то, вовремя замуж, и главное, выгодно.
2: Да, потому что проблема сейчас... эта очень остро стояла. Сейчас она стоит меньше.
1: Нет.
2: Это было связано, в свою очередь, с чем? С тем, что после войны ощущался дефицит мужчин, которые погибли на фронтах Великой Отечественной.
1: Причем ощущался дефицит не только в России, а вообще по всему миру,
2: да,
1: кроме разве что Швейцарии,
2: да,
1: потому
2: да,
1: что туда-то они все и хлынули.
2: В Соединенных Штатах не так.
1: Туда
2: Современные исследования показывают, что там ситуация была более...
1: За счет афроамериканцев пополнялся,
2: да,
1: в общем-то, потенциал мужской.
2: Да.
1: А в Швейцарии пополнялся за счет этого прихвостни, которые бежали от победоносного шествия советских войск в
2: Швейцарию. Совершенно с вами согласен.
1: И, кстати, мы там ищем сейчас концы...
2: Понимаете, тут еще сказывалось на нынешнем поколении и на предыдущих 2-3 поколениях сказывалось так называемое бабушкин совет о том, что выходи глупо сейчас, потому что в 25 ты уже никому не будешь нужна.
1: Да, кстати, бабушка-то вот в данном случае...
2: Потому что семейная женская мудрость и основывается на уважении к бабушке. Вот заметьте,
1: бабушек всегда уважают больше, чем дедушек. Смотрите, Назар Ефимович, вот здесь-то я вас подловил. Ведь существует противовес к этой фразе бабушки. «Выходи замуж, никому больше не нужна». Мудрая армянская пословица. «Бабу с возу кобыле легче».
2: Да. Армяне вообще хороший народ. На армянский эпос повлиял на меня. Когда мне было 40 лет, я прочел книгу. Да, но не будем об этом.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся. Дело в том, что сейчас снизу опять там Люба просила прийти, опять протекаешь.
2: А я потом прочитаю вам свое современное стихотворение, написанное мною 3 месяца назад.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок. И хотелось бы продолжить нашу беседу за чтение посланий, которые нам присылают. Ну, тут очень-очень много их. Начну со своей скромной персоны, которую прям-таки очень любит человек по фамилии Протагор. Уважаемый Назар Ефимович, Протагор. Такая фамилия. Видимо, уроженец Латвии. Уважаемый Назар Ефимович, как вы думаете, является ли собой личность Лаэрского пример предела морального падения индивидуума? Или же можно пасть еще ниже? Но я сразу хочу рассказать, просто дело в том, что я, не опохмелил данного господина, потому что, действительно уже нельзя. Я выношу ведро в тапочках, в домашних сапушках иду, да, послали меня. Вот.
2: К
1: тому же, я думаю, что вредно уже это так.
2: Что нарушение у ребенка самооценки, ярчайший пример которого мы с вами наблюдаем, читая вот эти вот послания, является наиболее распространенным в настоящее время таким проявлением дефектов в младенчестве, который очень сложно избежать. Поэтому я могу молодым родителям дать несколько советов, чтобы таких явлений впредь не повторялось. Совет первый. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел. Не стремитесь решать за него все проблемы. Совет второй. Не перехваливайте ребенка. Вот я чувствовал, что Протаргола в детстве перехваливали. Но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Потому что поощрение в разумных пределах, то есть своего рода метод кнута и пряника. Вот. Третий совет. Поощряйте в ребенке инициативу. То есть вот сейчас маме Протаргола я могу сказать, что, конечно, она с одной точки зрения должна пожурить его. А с другой стороны, она должна и порадоваться, что ребенок проявляет инициативу.
1: И активность, причем постоянный наш радиослушатель уже в течение длительного времени. Это говорит о многом.
2: Очень важно поощрять в присутствии Протаргола и других детей.
1: А вот как? То есть, видимо, нужно сажать их в кружок и как-то, чтобы...
2: Ветераны
1: приходите в школу и говорите ему...
2: Отмечать... не только заслуги своего, но выделять еще на фоне него и достоинства других. Показывать, и самое главное, вот чем страдает данный индивидуум, не сравнивать его ни с кем другим. Противопоставляя вас мне и принуждая меня дать оценку кому бы то ни было, он проявляет свою больную самооценку, понимаете? То есть сравнивать ребенка можно только с самим собой.
1: Да, безусловно. Или с животным, тем, с каким-нибудь, например, что, ну, ты, что ты не ешь, будешь слабым, как барсик.
2: Да,
1: как...
2: да, потому что сравнивать надо всегда с тем, каким ребенок был вчера и, да, возможно, будет завтра.
1: Вот вы знаете, Назар Ефимович, продолжим зачитывать письма, которые к нам приходят. Я бы разделил взаимные интересы подрастающего населения на три категории. Первая – совместное развитие горячительных напитков. Вторая – совместное запивание, иглоукалывание и вдыхание. Третья – совместные прогулки об асфальт. Батька Махно по сотовой сопле из парка Горького. Кстати, хочу вас обрадовать, наша программа транслируется сегодня в этот замечательный парк.
2: Они меня видят на телеэкране?
1: Безусловно, безусловно. Правда, с некоторым запозданием. И вот от Рудского, от радиослушателя по фамилии Рудской, пришел вопрос. Назар Ефимович, расскажите, пожалуйста, о детских проявлениях садизма. Эта тема действительно интересна, и опять же, хотелось бы увязать это с уважением. То есть, если это садизм над мертвыми, так скажем, животными, это часто бывает, когда детей интересует очень.
2: Да, внутреннее строение.
1: Да,
2: либо... Поэтому в наших школах, да, Смоленска, начиная со второго класса, мы...
1: Я выключу двигатель, можно?
2: Хорошо. Мы применяем так называемые филиалы биологических музеев, где в разрезе даны основные типы доступных животных, которые обитают в нашей полосе, куда входят такие животные, как крыса, мышь, кошка, собака, свинья и корова. Поскольку внутреннее строение этих животных достаточно хорошо освещено в литературе.
1: И очень похоже.
2: Да. Специальные таблицы
1: лягушка,
2: нами разработаны.
1: Лягушка, там мы, тоже он сюда.
2: Да,
1: там,
2: да.
1: Это и тритонов, применяя... кстати. Помните, кстати, вот куда же делись тритоны из водоемов? Вы помните, были тритоны?
2: Нет, сейчас у нас в Смоленске как раз я хотел сказать, что вот в связи с введением этих нововведений в школах, то мы имеем картину увеличения популяции как мышей, крыс, так и кошек, собак, свиней и поголовья коров возросло.
1: Поскольку, это, кстати, хорошо.
2: Поскольку дети,
1: кстати, знаете, сходив поголовья
2: в музей,
1: коров сейчас...
2: они не...
1: Вы знаете,
2: им неинтересно резать.
1: У вас, они... ходит, у вас ходит сейчас вот по Смоленской области такое явление, как СК, то есть сорная корова. То есть
2: да,
1: это,
2: да.
1: Они плодят, дикие, они не дают молоко, но их есть нельзя.
2: Коровы.
1: Да, они
2: нет,
1: опустошают.
2: Есть можно.
1: Ну, это в основном, то есть, такая же пища, их долго вымачивать, это что-то, ну, не кролика.
2: Ну, естественно,
1: совершенно.
2: А
1: никуда.
2: Как вы хотели? Ну, без труда не выловишь и рыбку из речки.
1: Ну, вот давайте снова сейчас займемся прочтением посланий. То есть, про садизм вы целиком, я думаю, полностью рассказали.
2: Нет, еще встречается. Особенно в мегаполисах садизм встречается. И в качестве профилактики явлений садизма я разработал игру «Путанка».
1: Вот, кстати, подождите, прежде чем вы о ней расскажете, еще одно послание от Протагора. Вот он, видимо, сильно обиделся. Ну, дорогим вас называет «дорогой». Назар Ефимович. Хотя, если бы он обиделся действительно сильно, он написал бы «золотой», а так «дорогой». Дорогой Назар Ефимович, только что связался с руководством Смоленской психиатрической больницы, за вами уже выехали, чтобы водворить вас в родные пенаты, пишет Протагор. То есть, вот такое вот мышление, кстати, штампами, оно говорит о том, что все-таки человек не совсем пожилой, потому что, как правило, пожилые люди, они...
2: Я склоняюсь к возрасту 24 года.
1: Ну, вот, видимо, где-то так, поскольку
2: я
1: линейность,
2: много перевидел.
1: Такая линейность мышления. Она...
2: Я много перевидел и много инспектирую. Я же еще практикующий педагог. Угу. Так вот, о игре «Путанка».
1: Вот да, это вы сейчас вот разработали.
2: Да, это последняя разработка, направленная на снижение влечения детей к садизму.
1: Угу.
2: Со садизму, да. Игра – это для группы детей. То есть
1: безусловно,
2: один человек.
1: Один не может. Он.
2: Один нет.
1: Он только в бассейне может в нее играть один.
2: Если хотят эту игру
1: отдохнуть,
2: да, то надо разбудить спящих и созвать, так сказать, некоторую группу. Выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и становятся в круг. Обязательно, чтобы круг был не более 4 метров в диаметре, иначе не позволит просто размеры квартиры.
1: Кстати, здесь мне очень понравилась ваша методика, вот как детям замерять диаметр круга.
2: Да.
1: То есть я просто сейчас поясню немножечко. Дело в том, что действительно, если круг будет меньше, то это может вызвать даже травму при игре.
2: Да.
1: Поэтому 4 метра — это наиболее безопасное расстояние. Как детям замерить и не встать в более узкий круг. У Назара Ефимовича есть схема, я вот сейчас даже ее разверну, она меня очень позабавила. Нет, ну действительно, хорошая. То есть, в зависимости от возраста. То есть, если ребенок развивается нормально, только при условии, вот ему, скажем, 9 лет, то нужно 4 детишкам лечь ну, как говорится, пяточки к макушке. Пяточки,
2: да,
1: одна,
2: вальтом.
1: Да. И таким образом происходит замер. Если, значит, ребенку написано 13 лет, то 3 ребенка ложатся, а 3 полусидя. Это составит как раз 4
2: метра.
1: Да,
2: если ребенку 23-24 года, то достаточно двух
1: положить.
2: Да.
1: Да, то, кстати, хороший. И что дальше происходит?
2: Дальше происходит...
1: Будьте здоровы.
2: Дети должны взяться за руки, становясь вот этот круг.
1: Угу.
2: Не разжимая рук, дети должны запутываться.
1: То есть, да, это интересная игра.
2: Кто как может.
1: У нас она называлась «Канатик».
2: Когда образовалась путанка... Входящий заходит в комнату, пытается распутать то, что получилось, также не разжимая рук у игроков. Эта игра помогает детям почувствовать свою принадлежность к группе, формирует у них чувство коллективизма. А как вам известно, Александр, садизм – явление сугубо интимное.
1: Да, это
2: как
1: даже...
2: правило, направлено на 1-2 человек. В группе детей садизм не возникает. Садизм возникает только, когда мы имеем 1-2 ребят. И эта игра также формирует ощущение у ребенка, ощущение понимания, как неприятно быть вне этой группы детей. Вообще в играх детей полезно использовать разыгрывание какого-то определенного сюжета. Например, сюжет просмотренного кинофильма, мультфильма, прочитанной книги.
1: Разыграть.
2: Да.
1: Я помню,
2: да,
1: что у нас был школа-интернат во дворе, как раз когда я работал в мастерских, вы знаете, эпизод. Вот они играли как раз и все время в эпизод, когда вот Штирлиц стреляет, вот когда Марина спряталась в люке с 3 детьми.
2: Да,
1: Штирлиц расстреливал автомобиль с
2: геймерсами,
1: которые отъехал. Да, вот они все время стреляли. Вот вопрос из Казани пришел. Нет, это не из Казани. Это Изольда Исаковна спрашивает. Назар Ефимович, каково ваше отношение к теории Фрейда о психосексуальном развитии грудничков? Кстати, вопрос и о садизме. Ведь поскольку это, как вы правильно заметили, Назар Ефимович, интимное достаточно дело, садизм, то тут недалеко и от сексуальных каких-то уже.
2: Недалеко.
1: Ведь все это очень связано. То есть там мощный шнурок, психологический шнурок с цветными концами. Понимаете?
2: Дело в том, что исходя из позиций Фрейда, которые я разделяю, но не полностью. Формирование личности ребенка происходит с момента беременности. И во многом поведение матери формирует будущего ребенка. Так вот, если беременная испытала на себе какие-то формы уважения, то есть если
1: место
2: она была
1: уступали,
2: элементарно примитивно, если уступали ей место,
1: обласкивали взглядом,
2: вовремя получала пособие, что сейчас очень актуально.
1: Актуально, да.
2: Да, то, конечно, ребенок в последующем будет расти нормально. Ну, более-менее, по крайней мере, на момент родов он будет в наиболее лучшем
1: состоянии. В комфортных условиях.
2: Да.
1: Кстати, как вы относитесь все-таки к моей идее аренда одного из бассейнов и устроения там массовых родов в воде?
2: Вы знаете, явление это массовости же, да. и коллективизма, как я уже говорил ранее,
1: нет, ну
2: это
1: подождите.
2: Положительно.
1: Вот смотрите как, давайте представим. Вот ребенок.
2: Вместе и в омут бросаться легче.
1: Да, да. А, появляется ребенок, да, на свет. Первое, что он видит, это каких-то здоровых существ, которые на нем сейчас склонились. Да. Электрический свет какой-то. А тут представьте, рождается ребенок, вокруг да, видит он, во-первых, видит. Себе подобных, да. видит пузыри, видит солнце, птиц там всяких.
2: Да.
1: Это,
2: там да. всякие, потому что обычно дно бассейна разрисовывается. Mm-hmm. Поэтому, ну, тут кто-то птиц любит рисовать, кто-то...
1: Крокодилов
2: да.
1: рисует.
2: Да, кстати, женщин, очень по-моему. Много зависит от того, как разрисовывать.
1: Кладем, обводим просто. Мы да. когда сухо да. кладем, обводим, получается да. прям такая. Да. Спасибо, да. это мне вот тут передали.
2: Я вам могу сказать, что если дно бассейна в полосочку, угу. то в последующем ребенок может испытывать страсть к арбузам.
1: Да, это статистика.
2: Это доказанный факт.
1: Вот, кстати, насчет игры в путанку. Тут написали в буданку. Ошиблись, видимо. Уважаемый Назар Ефимович.
2: Вообще-то игра называется путанка.
1: Путанка.
2: Я просто
1: да.
2: перепутал.
1: Нет ли опасений, что дети, играющие в путанку, так и будут всю жизнь общаться с себе подобными? Не повлечет ли это их отчуждение от социума?
2: Простите, а с кем же хочет...
1: Ничего страшного, ничего страшного.
2: С кем же хочет общаться наш радиослушатель? С не себе подобными, что ли?
1: Вот, кстати,
2: тогда
1: насчет...
2: пусть идет в зоопарк.
1: А, ну, да, вот сейчас интересный хочу вопрос вам зачитать насчет себе подобных. Мне нравится одна девчонка из нашей школы. Мне казалось, что ей тоже нравлюсь, но вот что странно, когда мы сталкиваемся на улицах, она делает вид, что меня не узнает. Подпись Оксана К. из города Сергиев Посад. Кстати, мы расширяем регионы.
2: Подождите, теперь тогда звонил юноша, сейчас звонит девушка.
1: Да.
2: Проблема та же?
1: Та же. Как быть?
2: У девушек все намного сложнее. Как правило, юноша получает первую информацию о половом воспитании и вообще о половой принадлежности, о половых особенностях от людей сверстников. И да. что наиболее пагубно от старших сверстников хулиганов, которые в извращенной форме.
1: Это все делают обычно.
2: Доносят до девственного сознания юноши.
1: Организма юного.
2: Да. Все особенности полового воспитания. У девушек ситуация намного хуже, поскольку мужчина более защищен от воздействия на его мозг. Поэтому юноши склонны к оценке услышанного. Подчас даже к проверке услышанного на личном опыте.
1: Или проверка реакции. То есть вот мы да, сколько раз наблюдали, да. когда он брал, например, и кидал авоську ей вслед с криком «Держи!». Вот,
2: да,
1: и
2: да.
1: девчонки с визгом разбежались. Ну, да. это понятно. В общем, вы ответили на вопрос из Казани. Пришел очень интересный вопрос. Видите, какие, где нас слушают, в каких да.
2: Жалко, хороших местах. Жалко, что дом меня не слышит.
1: Ну, понятно, потому что в гостинице, к сожалению, сложно с радиопроводкой. Рад слышать здоровые мысли. Расскажите что-нибудь о медитации, о культуре Тибета.
2: Ну, вам...
1: Нет, не мне, вот из Казани просили. Я-то все...
2: Вам, в смысле радиослушателю, о культуре
1: да.
2: мы уже говорим 2 часа.
1: Ну, это хороший ответ. Вот давайте перейдем дальше. Значит, сейчас... Про Смоленск, про вашу вторую родину, сокращенно ВР. Назар Ефимович, ответьте, пожалуйста, с чем связано появление в городе Смоленске всевозможных фашистующих элементов в виде бритоголовой молодежи? Может быть, это недостаток образования в школе?
2: Да, недостатки у нас есть. Но связывать напрямую появление коротких причесок у молодежи с плохой работой наших школ нельзя. Почему?

0: дружественных отношений между детьми. Ведь еще узбеки говорят, сила птицы в крыльях, а человека в дружбе, спрашивает
1: Сергей. Да, поэтому ребенка надо заставлять с детства, особенно в 3-4-летнем возрасте, подражать. Причем не индивидуально, а коллективно. Заставлять группу детей посидеть, как пчела на цветке, наездник на лошади.
0: Кстати,
1: как вот, карабас-барабас.
0: Да, мы, кстати, делали, я помню, в бытность моей
1: очень моей важно работы. Научить попрыгать ребенка, как кузнечик.
0: Я когда работал с завхозом,
1: кенгуру.
0: Когда завхозом работал в детском саду, я очень любил.
1: Очень важно, чтобы научить его прыгать, как кенгуру.
0: Я делал грибки. Очень повсюду важно. У меня стояли грибки, и детишки там скучивались во время дождя и очень мило общались. То есть я заметил, что наибольшее сплочение и дружба между ними все-таки была.
1: А вот, кстати, и стишок.
0: Да. Ваш?
1: Да.
0: Отлично.
1: Шел король-боровик через лес напрямик. Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король-боровик не в духе, покусали короля мухи. Это детский стишок для 5-6-летних детей.
0: Ну, я прям в восторге. Как же вы вот можете...
1: Просто вы сейчас начали говорить о грибах, и я его...
0: Послушайте, ну, чтобы писать такие замечательные
1: надо
0: детские стихи...
1: Надо быть добрым сердцем.
0: Это, во-первых. А во-вторых, вы же должны как-то научиться мыслить двояко. С одной стороны, вы уже человек в возрасте, с другой стороны, вы должны, как говорится...
1: В этом и заключается искусство педагогики. Мыслить как ребенок. Несмотря на мои седые волосы, душой я молод, и глаза у меня голубые.
0: Да. Как влияет на детские умы телевизионная реклама, интересуется Ниточкин. Вообще, мы рекламе уделяем очень много времени.
1: Пагубно влияет.
0: Но, в принципе, это мы не разрешаем смотреть нашим детям здесь на
1: станции. У нас в Смоленске, даже в наших школах, по этой причине было отменено телеобразование, внедряемое в советское время. Были так называемые внедрены с конца 70-х годов так называемые телеклассы, то есть классы, оборудованные телевизионными приемниками.
0: Компьютерами,
1: тренажерами
0: ставим всюду.
1: Позже.
0: Оборудуем сейчас, кстати, и бассейны им, чтобы они как-то могли спать.
1: Но, понимаете, это у вас здесь в Москве, а у нас в Смоленске с финансами немножко сложнее.
0: Ну, зато я знаю, что вы являетесь участником гольф-клуба. Это, кстати, очень дорогое увлечение. И клюшка у вас есть семенная, я знаю.
1: Дело в том, что мои труды, естественно, не прошли незамеченными мимо руководства.
0: Да.
1: Как областного отдела народного образования, так и муниципалитета города Смоленска. Вот, поэтому, естественно, я являюсь почетным, как вы правильно отметили, членом гольф-клуба. То есть я освобожден от уплаты членских взносов, которые, кстати говоря, составляют приблизительно 2/3 моего оклада.
0: Вот, кстати, пришло новое послание от нашего замечательного радиослушателя, который подписывается словом «Протагор». Сейчас я зачитаю. «Принял эфиралган у пса. Похмельное состояние прошло. Прошу прощения за предыдущее дебильное послание».
1: Ничего
0: страшного действительно не случилось. И послание, это было просто ваше мнение.
1: Самое главное, чтобы все было на пользу.
0: Да. Ну что же, я предлагаю сейчас прерваться ненадолго.
1: Давайте я в заключении этого часа прочитаю свой стих.
0: Конечно.
1: 76-го года.
0: Вот интересно, вы же, кстати, как музыкальные артисты ансамбля молодежный любите, я понял, датировать вот свои стихи.
1: Поэтическое творчество тем и славится, что подписывают его именно с точки зрения датировки. Потом на склоне лет так приятно вспомнить себя молодым не просто, а подкрепляет воспоминания документом.
0: Был это же даже своего рода ведь дневник.
1: Так,
0: некоторые ведут дневники, а вы сможете читать стихи и вспоминать, в какой обстановке вы писали.
1: Да, это была обстановка. Был майский день, весна. Ловили дети в скверике друг дружку. А молодая женщина несла тугую кислородную подушку. Чье это горе? Матери, жены. Мне не забыть, как из аптеки выйдя, она пошла вдоль каменной стены, бела как мел, никого не видя. В глазах у женщины была такая ночь, так горько были сжаты губы эти, что можно было все отдать на свете, чтобы ей хоть чем-нибудь.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным педагогом России Назаром Ефимовичем Клычком. Если позволите, Назар Ефимович, я зачитаю вам письма, которые пришли именно вам. Так, тут огромное количество, то есть прям... Ну вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос задал Сергей. Как вы относитесь к воспитанию детей в Суворовском училище? И как это влияет на их психику и развитие?
1: Ну, вообще, девочку отдавать в Суворовское училище не стоит. Не потому, что женщине в армии не место. Нет.
0: Дефицит определенный ощущается, я сам помню.
1: Нет, вы знаете, в последнее время...
0: Повалили все-таки.
1: Да, это связано с тем, что...
0: Мода.
1: Мужчин, отток мужчин из армии связан в первую очередь с неплатежами.
0: Да.
1: Но в то же время, пусть небольшая, но стабильная зарплата привлекает многих женщин. Опять же, экономия на одежде. Поскольку женская военная форма многим даже очень к лицу. Но все же я бы воздержался от такой крайней меры, как девушка в Суворовском училище. Почему? Да потому что Суворовское училище воспитывает с малых лет мужчину-бойца. И воспитание женщины в стиле бойца с малых лет пагубно отражается на ее дальнейшей основной способности деторождения.
0: Да.
1: И тут мы с вами подходим еще и к такому острому моменту, как женщина...
0: Офицер. Женщина-мать-офицер.
1: Да.
0: Потому что по-настоящему, скажем, вот уже сейчас появляются дети, родившиеся реально в воинских частях. То есть, спрашивают у них, он еще только говорить научился.
1: Место рождения в паспорте пишут.
0: Воинская часть 714, к примеру. Да. У нас был нонсенс так такой. Вот. А вот скажите, как вы считаете, Ефим Назарович, вот женщины сейчас... в армии, да, они же, как вы сказали, носят определенную одежду.
1: В основном сержанты, старшины и прапорщики.
0: Это же юбки все-таки.
1: Да.
0: А ведь неудобно в полевых условиях женщине в юбке. Почему бы нам не одеть?
1: Очень удобно.
0: Да, ну вообще правильно. Да, ну только что я вас перебил, прошу прощения, Назар Ефимович, да, продолжайте.
1: Дело в том, что в Суворовском училище девушку не смогут
0: никак
1: обучить
0: ничему
1: правилам личной гигиены. Поскольку гигиена подростка юноши радикально отличается от гигиены подростка девушки.
0: Да.
1: И вы не сможете с этим не согласиться.
0: Безусловно. Что?
1: К сожалению, педагогический состав в суворовских, нахимовских и пулицеровских училищ, он рассчитан в основном на воспитание юнош, как я уже говорил ранее. Поэтому воспитание девушки там не будет полноценным. Ведь представьте себе офицера, который объясняет, что опорожнение груди рукой во время кормления младенца является прекрасным импульсом для образования молока.
0: Это, кстати,
1: да вас
0: сейчас...
1: просто засмею. Засмеет министр обороны Сергей и будет прав.
0: Вы сейчас прямо зашли вот из нашей методички курса молодых матерей. Вот это же место там им.
1: Это классическая фраза.
0: Да, мы ее оттуда и взяли у классиков. А вот еще один вопрос. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет, вам решать. Назар Ефимович, когда вы были редактором Мурзилки на последней страницы печатались весьма вольные стихи.
1: Я не был редактором Мурзилки.
0: Да, все,
1: я был редактором журнала «Хрюша».
0: А там тоже стихи печатались?
1: Да.
0: А вот эти вот стихи, если позволите, за что? «Я купила кошке к празднику сапожки, прочесала ей усы, сшила новые трусы».
1: Нет.
0: «Только как их одевать, хвостик некуда девать. Не вызывают ли эти ваши стихи раннего интереса к половой жизни у детей?» спрашивает учитель средней школы Михайлов Е.Ю.
1: определенный интерес вызывает.
0: Но это ваши стихи для начала?
1: Нет, мои стихи такие. Ой, ой, живот болит, ой, ой, меня тошнит. Ой, мы яблок не хотим, мы хвораем, то мы тим. Тут в этих стихах проявляется отвлеченное... Зачитывая эти стихи ребенку, мы отвлекаем его.
0: Безусловно.
1: От тех вопросов, которые он обычно задает мамы.
0: Кстати, вопросы порой бывают очень тупые, и монотонным голосом они их.
1: Да, да.
0: Вопрос к Назару Ефимовичу. Назар Ефимович, в данный момент я занят тем, что на кухне из пневматички ИЖ-38 отстреливают тараканов. Должно ли у меня быть уважение к этому бесполезному звену природы, именуемому на латыни Блатоптера сапиенс? Спасибо, дядя Федор.
1: Ну, он неразумен, как вам кажется. В латыни не так сильно.
0: Да.
1: Я все-таки вам хочу сказать,
0: погасло, что... Погасло все у меня сейчас тут. Вот тиракан, прям светилось и погасло.
1: Тиракан, он занимает определенное звено, являет из себя определенное звено в экологической цепочке. Для того, чтобы устранить таракана радикально, я посоветовал бы вам завести его биологического врага, который относится к нему не с уважением, рассматривал тараканы как корм.
0: Как конкурента.
1: В качестве такого биологического поедателя, то есть следующим звеном в цепочке, в кормовой цепочке таракан, мусор-таракан является третий аспект этой цепочки, крыса домашняя.
0: Или муравей, это первый аспект обычный. Да, обычный домовой рыжий муравей.
1: Нет. Да. Последнее время нами учеными было доказано, что наличие муравья в доме не является
0: фактором уничтожения таракана. То есть
1: да.
0: Вы проводили исследование, потому что раньше всегда считалось.
1: Потому что все школы Смоленска на рубеже 92-3 годов были просто заражены.
0: Тараканы.
1: Мы побороли тараканов путем привлечения грызунов, которые питаются он ими.
0: А потом просто уже кошару туда и все.
1: Да.
0: А Сергей спрашивает, обучает ли девушек в Суворовском училище одевать портянки?
1: Дело в том, что по уставу караульно-постовой службы, если мы не изменяем память.
0: Что у вас все-таки, извините за интимный вопрос, с зубами? Ну,
1: понимаете, возраст.
0: Может быть, вам водички все-таки?
1: Да тут есть. Сейчас я глотну. Подождите.
0: Простите, вы можете так и повредиться, даже пораниться. У вас... Вот видите. Давайте я вам вытру.
1: Стало легче.
0: Так легче у вас?
1: Нет.
0: Все, по. Ну, хирург, он стоматолог, по-моему, вот верхний мозг у вас не очень хорошо держится.
1: Да, все, я в порядке.
0: Да.
1: Так что же все-таки касается портянок?
0: Да, портянок.
1: Так вот, форма одежды женщины в войсках подразумевает ношение высокой обуви, то есть сапог. Скидка женщинам-прапорщикам и старшинам делается... в том, что им выдаются офицерские сапоги. То есть сапоги...
0: Хромовые.
1: Да.
0: Не кирзовые, да.
1: Сделанные из натурального кожного материала. Поэтому, естественно, что лучшим промежуточным материалом между ногой, стопой военнослужащего и кожей является портянка. Поэтому волей-неволей приходится обучать ее надеванию.
0: Угу. Да. Вот вопрос пришел от Рустама Каримовича Гмыри, человека, которого я очень уважаю. Вы знаете его, это известный очень искусствовед.
1: Да, я слышал.
0: Саша, спроси, пожалуйста, Назар Ефимович, чем отличается педагог от педофила? Поскольку существует пошлый анекдот, что педофил любит детей по-настоящему. Не кажется ли Назару Ефимовичу, что педагог обязан любить детей точно так же, как педофил, не прибегая к сексуальным перверсиям? Искусствовед Рустам Каримович Гмыри.
1: В какой-то степени любовь к детям является педофилией, если строго следовать переводу с латыни, то это так. Но педофилия подразумевает в себе сексуальную ориентацию индивидуума на совокупление с ребенком. Угу. Педагог же рад уже тому, что формирует путем каких-либо умственных своих действий в ребенке будущую личность, формирует уважение его к труду, формирует те навыки, которые могут пригодиться ребенку в будущей жизни. Конечно, случается и среди педагогов случаи педофилии. Мы об этом знаем.
0: Причем даже бывает так, что она распространяется не столько на детей, сколько на своего товарища, коллегу по работе.
1: Да, это уже несколько другая система.
0: Ну, мы о ней не будем здесь говорить. Да. Давайте перейдем к более все-таки таким вопросам веселым, о том, что-то как-то грустным, все осадизмом.
1: Да, чернушки добавили мы.
0: Вопрос Назару Ефимовичу. Чем отличаются чукотские дети от детей, родившихся на Аляске? И что будет, если Аляску придется вернуть за истечением срока? Спрашивает Савелий, наш постоянный радиослушатель.
1: Ну, отличаются они в первую очередь тем, как их вскармливают. Ведь известно, что...
0: Чукотские под оленями растут.
1: Да. Наши аляскинские братья...
0: На сухом молоке.
1: Выкармливают их, да. Причем сухое молоко так называемой южноамериканской ламы. Почему-то на североамериканском континенте считается это высушенное молоко наиболее подходящим для грудного ребенка.
0: Да.
1: Так вот, замечено нами, что чукотский ребенок высосет большую часть своей нормы в течение первых 10 минут. В то же время.
0: Ну правильно, извините, время, у него каков сам всос-то мощный. Это же.
1: В то же время аляскинский.
0: А знаете почему? Извините, я вот вас перебью.
1: Да.
0: Назар Фимович, дело в том, что, как вы знаете, старая русская песня: «На Чукотке дуют ветры, на олени я несусь». Да, известная песня.
1: Да.
0: Вот всегда ветер ему в лицо, поэтому, чтобы каким-то образом не задохнуться, чукотцы, они должны выдыхать из себя, то есть у них легкие, будьте здоровы, должны работать на выдох очень мощно, и также, соответственно, и на вдох. И поэтому всос
1: Кстати,
0: молока...
1: Кстати, в свое время даже была такая теория, что выдох чукотцев приносит антициклон на Аляску.
0: Да.
1: Это этим оправдывались просчеты американских метеорологов.
0: А вот еще вопросы к вам пришли достаточно интересные. Во-первых, Ефим Назарович, ходит слухи, что к хромовым сапогам меньше прилипают собачьи лепешки, нежели к кирзовым. Только лишь этим обусловлен выбор в женских подразделениях Суворовского училища.
1: Ну, дело в том, что женщины, как правильно заметил радиослушатель, дублируются в армии наличием собак. Поскольку женщина реально в бою помочь может мало чем. Поэтому их применение в войсках ограничено контрольно-пропускными пунктами, то есть лицом войсковой части.
0: Да.
1: Да. Естественно, что войсковую часть наряду с человеком, в данном случае женщиной, дублируя ее функции, выбирается собака как наиболее древний и послушный
0: зверь.
1: Да. Поэтому действительно, я так думаю, что в войсках столкнулись с проблемой существования этих двух особей. То есть особи женщины и особи собаки. Неважно, кобель это или сука.
0: Но это тут нужно сказать, что вы правильно сказали, существование. То есть вы не сказали конфликт, да, или там конфронтация.
1: Не вынуждены существовать. Почему?
0: Да.
1: Потому что собака, как и женщина,
0: любит ласку очень, во-первых.
1: Правда жизни.
0: Да, это же и кушать хочет, а ласку любит.
1: Послушной. В противном случае с собакой расправляются, с женщиной тоже.
0: В запас просто.
1: Да, да. Боевая задача должна быть одинаково понята как собакой, так и женщиной. А их взаимоотношения между собой регламентируются уставом караульной патрульной службы.
0: Дорогой Назар Ефимович, в литературоведении не утихают споры. Являетесь ли вы автором приписываемого вам стихотворения? Вышла кошка из-за горы, нашла там мухомор. Мухомором отравилась и от горя застрелилась. Проясните, пожалуйста,
1: ситуацию. Нет, я не пишу такие стишки, потому что эти стихи, вот, которые сейчас привел радиослушатель, ну, я не буду, я не скажу, что это стихи его собственного сочинения, но на первый взгляд там существует явно такое суицидальное направление.
0: Да, вот. Для детей
1: мои
0: это очень...
1: Мои стихи отличаются радостью. Вот, например, «Синий домик у ворот, угадай, кто в нем живет, дверца узкая под крышей, не для белки, не для мыши, не для вешнего жильца, говорливого скворца. В эту дверь влетает вести, полчаса проводит вместе, вести долго не гостят, во все стороны летят». Угадайте, о ком здесь идет речь?
0: Ну, наверное, о воробьях.
1: О почтовом ящике.
0: Ну, почти угадал, почти угадал. Ну, все-таки вот давайте, что касается, опять же, уважения. Вы знаете, сейчас все более и более воспитание детей ставится, ну, на какую-то коммерческую основу. Издается много литературы всяческой и так далее.
1: Подчас эта литература никем не сертифицирована.
0: Безусловно. И вот я об этом и хотел поговорить.
1: Да.
0: Недавно мне в руки попалась брошюра, которую издал один этот вот, который гадает. Вот он, значит, там написал, что я, говорит, в случае, если семья ваша живет в малометражной квартире, и дети вынуждены спать в одной комнате с взрослыми, причем с людьми преклонного возраста, говорит, целиком их сканирую, их биополя, и смотрю, насколько влияют биополя пожилых людей на ребенка. И, как правило, мы проверили работу этого писателя, выяснилось, что он всем дает отрицательный ответ, дескать, нельзя. Потом мы покопались в архивах и пришли к выводу, что никогда на Руси детей не клали спать в одной комнате с людьми пожилыми.
1: Клали.
0: Вот расскажите поподробнее, если можно.
1: Дело в том, что история повелась. Вообще русская изба состояла из одной комнаты, как вы знаете.
0: И синей.
1: Это было вызвано тем, что топить большую площадь было невыгодно. И это накладывало отпечаток. Недаром в старых русских семьях дед имел право, восседая за столом, дать ложкой по лбу не только самому младшему члену семьи, но и одному из уважаемых почетных своему сыну, который сидел по правую руку, как правило.
0: Да.
1: И в то же время расположение ребенка и пожилого человека в одной комнате приучает ребенка к выдержке. С этим вы не можете не согласиться, поскольку пожилой человек, помимо того, что он издает различные звуки, генерирует непроизвольные запахи и шумы, он является еще и объектом
0: пристального
1: внимания со стороны ребенка,
0: да,
1: поскольку
0: он его изучает,
1: жизнь пожилого смотрит, человека может в любую секунду оборваться.
0: А вот скажите, вот, и он ждет?
1: Нет, он...
0: Но он, дескать, с любопытством наблюдает.
1: Он готов по предварительному научению своих родителей оказать первую помощь. И
0: тем
1: сигналом, который разбудит
0: родителей. То есть издать звуки какие-то.
1: Да, закричать, типа, деда не дышит. Или
0: не
1: баба что-то.
0: Там, уснула и не просыпается.
1: Да,
0: это мы неоднократно видели в кино.
1: То есть система так называемого алар.
0: Сигнализация, алар, да, алар. Совершенно верно, грудничковый алар. А вот скажите, вот насколько зависит гримаса на лице, которое видит ребенок первым, вот, появляясь на этот свет? Ну, то есть, скажем, если там он видит лицо, ну, вот, ну
1: как
0: Прохора,
1: правило,
0: как у Прохора, либо... Да.
1: Лицо ребенок не видит, он видит несколько другую часть тела.
0: Да.
1: Своей матери, когда появляется.
0: Нет, ну нет, нет.
1: Вообще мимика младенца заключается в...
0: В мимику
1: рот
0: младенца.
1: Раскрыт
0: и закрыт.
1: Брови и верхние веки приподняты.
0: Да. Или закрыто, все опущено. Ну что, да, я извиняюсь,
1: вообще
0: я глупый вопрос задал.
1: Первого видения на последующий характер личности, оно достаточно велико. В качестве корректировки этого явления мы рекомендуем спокойные тона в родильных домах. Просто не окрашенные в нейтральные цвета пастельных тонов.
0: Голубой,
1: розовый.
0: Желтый.
1: В зависимости от того, кого вы ждете.
0: Оранжевый,
1: вы ждете
0: цвет
1: мальчика,
0: очень хорошо тоже.
1: То надо красить цвет голубой. Если девушку, то в розовый.
0: Если пятерню, то оранжевый мы обычно красим.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся. Потому что мне нужно сходить вниз, там привезли стекла сейчас.
1: А мне мост подточить.
0: Да, вот это осторожненько.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Для тех, кто только что подключился или пришел откуда-нибудь, например, с ночной рыбалки, ну или с какого-нибудь спортивного мероприятия, напоминаем, что вы слушаете программу «Монмаранси», и в гостях у нас сегодня Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России. И опять же я хочу зачитать, во-первых, хочу, то есть вопрос мне тут пришел, зачем вы, Александр, подглядываете в бассейне как маленький? Ну, вы тоже меня поймите правильно, вот вы уже поплавали, уже сходили в душ, и все чего-то там возитесь, а мне нужно убирать, мыть бассейн. То есть я не подсматриваю со срамной какой-то целью, а просто жду, когда вы наконец уйдете, чтобы успеть вовремя приехать на радиостанцию, во-первых, и чтобы вам же на следующее утро было чисто в бассейне. А вот вопрос...
2: Я хотел бы со своей стороны добавить, что невольное наблюдение детей за взрослыми так или иначе происходит. И не нужно ограждать ребенка от таких вот эмоций, которые он может получить, наблюдая за поведением взрослых. Ведь недаром, что в Древней Руси, как я уже говорил, все спали в одной комнате, и проблема полового воспитания решалась тем, что дети наблюдали за поведением родителей, волей или неволей.
1: Да. Просят вас некто, подписавшийся просто НБ, рассказать что-нибудь о влиянии, ну, написано сразу о вредном влиянии игрушки Тамагочи. Я бы вот не стал так ставить вопрос, потому что...
2: Я не знаю, о чем идет речь. Поясните.
1: Ну, тогда это длинная история. А-а-а. Не хотелось бы в нее вдаваться. К тому же, вы знаете, у меня последний раз такая незадача произошла с моей любимой этой игрушкой, что я прям до сих пор весь расстроен. Да. Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Назару Ефимовичу Клычку. Только формулируйте их как-то конкретнее. Как говорится, не размазывайтесь травой по сапогу. Ну, да. Это такой, как называется, компомос.
2: Да.
1: Вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня вот назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Вот вы говорили об уважении молодых людей к более взрослым или вот даже более пожилым. Вот, это уступание места в транспорте и название по имени, отчеству и так далее. Но с другой стороны, от этих же самых пожилых людей в свой адрес все чаще и чаще можно слышать упреки и даже ругательства. Ну и, собственно, вопрос, почему же нет взаимного уважения и как его достигнуть? Вот, и вот второй вопрос, да? Вот, существует такая теория, что если мама хочет, чтобы ее сын или дочь были как-то связаны с музыкой, то в период беременности мама должна обильно слушать классические музыкальные произведения. Вот так ли это, и что вы можете сказать по этому поводу?
1: Спасибо, спасибо. Ну, нужно начать, видимо, с первого
2: вопроса. Да. А о чем был первый вопрос?
1: А вы разве не слушали?
2: Вы знаете, в последнее время я замечаю за собой такое странное явление. Я помню было очень давно. Но...
1: Это говорит о том, что у вас великая мудрость. То есть вы как дерево, вот, например, да. Вы знаете, что вот почему вот дерево измеряют по его возраст, по количеству колец.
2: Да.
1: Потому что если взять дерево.
2: Я слышал об этом.
1: Если взять дерево и размотать его, то когда мы придем к самому первому кольцу, мы можем с уверенностью сказать, что именно на вот, скажем так, обивку этого кольца смотрел какой-нибудь Наполеон, понимаете? Затем нарастало. Так же и вы наш пенечек.
2: Ну, я еще крепкий.
1: Да, да.
2: Вы не смотрите, что.
1: Так вот, вопрос был, почему тогда люди пожилого возраста не отличают...
2: Я вспомнил. Да, и вызвано это тем, что эти люди чувствуют свою ущербность. Если эта ущербность по отношению к молодым раньше была для них естественной, то есть у них была обеспеченная старость, у них не было проблемы, где взять денег, куда поехать отдыхать летом, поскольку существовала большая сеть различных пансионатов для лиц пожилого возраста.
1: Санаториев.
2: Да.
1: С ваннами хвойными. Я даже помню, мы опускали их в ванну. И, вы знаете, попадались ведь такие у нас пациенты, что вот уже нянечка Людмила тоже, она уже всю ванну помоет. Ванна блестит, так ему наполнили уже хвои, все положили туда. Он кричит, нет, вот там перед мной еще был, раз, дескать, помойте при мне. И приходила, значит, Любе все это вот сливать, снова мыть, а у нее то руки не резиновые. А сейчас... Кремов тогда не было, вы помните, это же как кошмар был. А то сейчас там, пожалуйста, пришел тебе крем, а то, что был
2: тогда
1: крем?
2: Тогда солидолом мазали.
1: Безусловно.
2: Да.
1: И все, а куда еще? А солидола-то было много. Вы помните, у нас же было свое приусадебное хозяйство. Кстати, как ваше приусадебное хозяйство от Смоленска? Я знаю, что это ваша любимая тема.
2: Редиска уже у нас поспела и клубничка.
1: Крупная? Крупная.
2: Ну, клубника до 20 грамм на ягоду, а редиска до 35 бывает.
1: Ну, что это? Что твои яйца?
2: Да.
1: Не, ну, куры, они вот у нас что... очень несутся сейчас в инкубаторе. Вы, наверное, видели, вы их... Вас не водил еще Василий, не показывал?
2: Кур?
1: Яйца.
2: А зачем мне их показывать? Вы мне принесите, я их с собой заберу. Я люблю утром яичницу.
1: Принесите им, пожалуйста, эту тарелочку.
2: А все-таки, что касается современного положения престарелых и пенсионеров, то всем известно его плачевное состояние.
1: Ну, еще и пожилых взять тоже, потому что ведь раньше как было. Вот смотрите, вот вы правильно сказали, пожилые, престарелые. А сейчас к ним уже относятся и пожилые. А пожилой что? То есть, например, он может быть там ему 40, а он уже...
2: Стукнуло, уже пожилой.
1: Уже все.
2: Никому не нужен, оказался за бортом. Ничего тут удивительного нет, потому что вот то пагубное, что является современным в нашем обществе, тот цинизм, к которому мы относимся теперь к общечеловеческим гуманным понятиям, он в первую очередь отражается на малозащищенных
1: слоях населения. Да,
2: да. Туда входят как раз упомянутые вами престарелые.
1: И также вот входят малые национальности тоже.
2: Да, да. Очень чистый случай.
1: Женщины беременные тоже. Вы знаете, вот
2: да,
1: я
2: как ни странно,
1: помню, приходят люди сюда, вся лица на ней нет, да? Говорит, а с пузом ходила уже на 7-м, по-моему, месяце, да? Ген, на 7-м была она, да? Вот, приходит, типа, вся бледная, лица нет, вся рыдает, говорит, в метро нет, чтобы там место уступили, еще, говорит, локтями запинались, говорят, а с другой стороны ведь эти... Легко, как яйцо бы вылетело. А сейчас вот говорят, ведь и молодые это тоже многие обнаглели, как подкладывают мечи, то а шары, чтобы место уступают. Она едет на службу, она работает, скажем, в магазинчике в коммерческом, да? То есть, ну там она и так, типа, положит,
2: особенно
1: и лежит, и сидит, и все, а тут, да.
2: Да. Моменты посещения этих магазинов налоговыми инспекторами.
1: Да, они подкладывают сразу.
2: Да,
1: потому и, что... Которые наркотиками торгуют, они тоже этим, к этому прибегают.
2: Что справедливо, и спрос меньше.
1: Конечно.
2: А все-таки, что же касается недовольства престарелых, действительно, поскольку их недовольство на бытовом уровне, оно выражается в кругу себе подобных, доступа к средствам массовой информации за редким исключением, вот возьмите меня, например, они не имеют и сказать открыто о своем наболевшем не могут, то они вынуждены компенсировать свой эмоциональный подъем вот этим вот, как им кажется, выражением недовольства на молодежь, на подрастающее поколение, которое, как престарелым кажется, чувствует себя сейчас намного раскованнее, чем они в свои молодые годы. Это является ярчайшим проявлением конфликта поколений. И ничего тут с этим не поделаешь. Придется ждать, пока все вот эти не перемрут.
1: И также читать книгу Ивана Тургенева «Отцы с детьми». Какие профилактические меры вы предпринимаете для недопущения возникновения чешуйчатого лишая у детей, проживающих в районе Смоленской АЭС? Школьный врач Юрий Парголов. Дайте я расскажу маленькую историю из вашей жизни. Уважаемый Юрий...
2: Об этом?
1: Да, Дело в том, что Назар Ефимович Клычок прослыл еще, скажем так, достаточно известным диссидентом. То есть в свое время, это был, по-моему, 82-й год, то есть еще ничего такого не было.
2: Расцвет.
1: Да. Он приковал себя собачьим ошейником к воротам Смоленской атомной станции с требованием закрыть ее, за что был подвергнут гонениям. И, кстати, я хочу сказать, что, может быть, именно этот факт в вашей жизни и побудил вас спустя вот столько лет, считай, по-моему, лет 12, да, уже вернуться назад туда. И бороться, и вернуться. Толик, да. Кстати, Толика же вы подобрали, насколько я знаю, тоже там же как раз вот этот лишает у него.
2: Но вы знаете, как показывают последние опыты.
1: Ну, кстати, не только последние, первые тоже это показывают.
2: Чешуйчатый лишай напрямую не связан с каким бы то ни было радиационным воздействием.
1: Скорее, он переносится утками.
2: Скорее, его вирусная природа. Ведь его по-другому называют и герпесом.
1: Слюнами там.
2: Радиация же в Смоленщине проявляется...
1: На грибах в основном.
2: У тех, кто потребляет грибы, это раннее выпадение зубов.
1: Да, иногда бывает, что даже вот такие моменты, что выпадение происходит, ну, прям и всех. То есть вот верхний, например, под тяжестью.
2: Нет, наиболее устойчивые к воздействию радиации — это клыки. Вот посмотрите, у меня они все свои.
1: Вот эти, да, вот боковые?
2: Да.
1: Ну, уже там как-то я вижу коррозия.
2: Ну, знаете ли, годы.
1: Годы. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Назару Ефимовичу. А, на второй-то вопрос мы не ответили нашего...
2: Напомните мне, пожалуйста. Что-то было связано...
1: Первый вопрос мы ответили, а второй тоже был ведь интересный.
2: Не помню, к сожалению. Склероз, знаете.
1: Вы простите, а я дело в том, что в этот момент тут как раз... Вытирал.
2: А у меня, как назло, и ручка кончилась. Обычно-то я записываю.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Нет, видимо, уснул наш радиослушатель с трубкой.
2: Были звуки.
1: А потом тяжело будет, затечет плечо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, у меня вопрос связан с преподаванием труда в некоторых школах.
1: Труда?
2: Это очень важно.
4: Ага. Вот в мое время на уроках труда мастерили поделки, полезные учителю. Вот грабли для дачи, деревянные туалеты и прочее.
1: Сито. Я один раз лично сито сделал для женщин. У нас женщина была педагогом. И она, вот, чтобы рис там сеять, горохи всякие, я и сито сделал.
4: А у нас мужчина. Ну, а сейчас же учителя вводят мыть машину своих учеников на практику. Вот как вы относитесь, Назар Ефимович, вы, Александр?
2: Плохо.
1: Спасибо.
2: Мы в наших
1: а какая машина, я хотел спросить? Потому что, если, например, машина дорогая, то, может быть...
2: Я слышал о проявлениях приучения детей к труду. Они мыли машины на стороне, но за деньги. Мы же у себя в области на уроках труда пытаемся дать возможность детям заработать деньги. Но не мытьем автомобили на стороне, как это делают столичные преподаватели, а тем, что помогаем нашим шефам, промышленным предприятиям в Смоленщине, а также сельским хозяйствам, крупным колхозам и фермерским
1: хозяйствам.
2: Да. Приучаем детей к труду на земле. Ведь только контакт с природой может,
1: землей, да.
2: Да, может воспитать в человеке то светлое, доброе, гуманное, чего так не хватает.
1: Скажите, Назарович, а зачем вы вот всем вашим воспитанникам привязываете на веревочке на шею мешочек с землей? Это какая-то традиция или что, или ритуал?
2: Нет, дело в том, что в этих мешочках заключена вообще... То есть я ввел в обучебный процесс понятие «соль земли».
1: Угу.
2: Вот. И чтобы ребенок привыкал к своему общению с землей, чтобы знал, что вот это кусочек его земли, на которой он родился, вырос. Вот. И где бы он ни был, он обязуется носить этот мешочек с собой, чтобы помнить то место, где он родился, вырос. Это воспитывает в детях чувство выдержки.
1: Ну, понятно. Вот тут житель города Десногорска, даже там нас слушают, пишет: уважаемый, вы ошибаетесь. Смоленская АЭС была открыта в 1984 году. Так вы простите, я же не сказал, что Назар Ефимович сел у работающей станции. Он сел у строящейся, только в этом я ошибся. А в 82-м году строительство было в самом разгаре. Кто бы вот допустил к воротам работающей
2: радиостанции? Уранта завезли еще в 81-м.
1: Да, его складе.
2: Промышленная мощность она вышла в 84-м, а пробный пуск реактора был в 81-м году.
1: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, к вам, Александр, как к музыканту, а к вашему гостю как к педагогу. Сейчас по телевизору множество, как правило, плохой и никуда не пригодной музыки. А насколько вы знаете, дети впитывают в себя все как губка. То есть, если мама с папой там под какого-нибудь там Валерия Укупника бодро трясут ягодицами, не впитает ли в себя ребенок то, что это, дескать, хорошо, то есть, дескать, это какой-то раритет для него. И не опасно ли это?
1: Ну, спасибо.
5: Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я начну с себя, если позволите, все-таки вопрос касается музыки. Хотя сильно сказано, что я музыкант, ничего подобного. Я сейчас в последнее время все больше по ремонтам, то есть, ну, разнорабочие. Это не вполне естественно, потому что, да. Так вот, буквально позавчера, включив диапроектор, я увидел какую-то подборку клипов современных артистов, артистулик, и вы знаете, более безликой волны я не видел. То есть другое дело, что эта безликость сама по себе осторожнее. Ой, Назар Ефимович, что же так обо все стукаете? Вставайте, кстати, садитесь. Вот. Да. А, вот. Каким-то образом. Подотри, пожалуйста, Вася. Вот. Каким-то образом режиссером этих роликов, автором.
2: Наверное, в душе надо мной, да, пожилым человеком. Да, батенька.
1: Да, создателем этих роликов и автором музыки и текстов удается, тем не менее, вот эту свою безликость сделать агрессивный, тем самым ее индивидуализировать. Поэтому, конечно же, это все очень грустно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не надо допускать детей к такому.
2: Не контролируемый просмотр телевизора ребенком очень опасен. Особенно в нынешнее неспокойное время.
1: Да.
2: Ведь сейчас по телевизору показывают то, о чем раньше и думать было преступно. Сейчас же мы видим это все выплеснутым на экран. Поэтому в меру возможности ограничьте, пожалуйста, пребывание ребенка у телевизора детскими программами.
1: А вот, кстати, Назар Ефимович, вот, по-моему, вчера, да, или позавчера, ну, неважно, были выпускные вечера у Грудничков.
2: 25 числа.
1: Да, и вот была трансляция.
2: Поэтому
1: я случайно
2: освободился.
1: Я случайно ее вот уловил, включил. То есть, значит, огромная толпа Грудничков собралась на какой-то площади, где вот как раз вся вот эта вот нечисть собралась и пела. И, как сказала ваша хорошая знакомая Надежда Дмитриевна Палье. Я расспросил, дескать, позвонил возмущенный. Я говорю: Надежда Дмитриевна, как, дескать, происходит, что вот вроде молодые, здоровые, сильные, взрослые люди, наше будущее поколение целиком заполнило площадь, и плюс еще пляшут под какую-то вот эту творящуюся на сцене скотобазу. На что она мне сказала: все нормальные молодые люди уже валяются по кустам пьяные или сидят дома и пьют. Меня это несколько утешило. То есть такая оппозиция вот всему этому жуткому базитизму, как раз скачущим этим животным, прыгающим по сцене.
2: Но это тоже неверно, вы понимаете?
1: Конечно.
2: Она существует, потому
1: да.
2: что существует, простите меня за каламбур такой, существует в настоящее время и трезвомыслящие люди. Пускай они при этом должны напиться. Дело-то все в том, что процент нормально мыслящих детей на сегодняшний день снизился до 26-28.
1: Это вот на 50 человек, на группу детсад.
2: На 100 человек.
1: 28-26
2: детей.
1: То есть, ну, все в процентах.
2: Поэтому раньше мы имели в лучшие года советской власти, процент доходил до 39. Понимаете, в чем дело? Естественно, что эти 26-28%, они не могут мириться с тем, что происходит на экране, в жизни и вокруг них.
1: Да.
2: Организм их протестует. Но найти выхода своим эмоциям они, к сожалению, в настоящее время не могут. Связано это с тем, что...
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Всеобщая волна коммерциализации культуры выливается и на вливается в проблемы этого поколения.
1: Да,
2: то есть,
1: да, это я
2: вместо
1: с вами
2: того, чтобы пропагандировать добрые, светлые, истинные ценности и гуманизм.
1: Они поют: как я отдам сейчас блевака! Как я отдам сейчас блевака! Поют.
2: Понимаете, что творится-то?
1: Жуть.
2: Вот.
1: Кстати, я вот хотел обратиться, к господину некому Писюкову. Ну откуда, поймите, пожилой человек Назар Ефимович знает вот название тех групп, о которых вы спрашиваете. Я получаю ваши сообщения, но просто их не передаю, потому что это, ну в какой-то степени даже глупо. Не может он на этот вопрос ответить. А я все пытаюсь вспомнить о втором вопросе. Вот он был интересный.
2: Ну, вы знаете, вы так не волнуйтесь.
1: Ладно,
2: пусть наш радиослушатель соберется с мысли и перезвонит.
1: Да,
2: ничего
1: или, пожалуйста, да, или,
2: нет.
1: А или пришлите нам его вас... по почте, по, да. собственно, его,
2: да.
1: мы ответим. Да, ну сейчас мы послушаем телефонный звонок быстренько.
2: Давайте.
1: Да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос вот какой. Меня интересует архитектура школ, то есть их типовые проекты, а также внутренний как бы интерьер, то есть парты, доски, портреты. Это делают сами школьники или их тупые родители? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я бы так не стал всех под одну гребенку.
1: Я бы тоже, потому что это все-таки предмет достаточно гигиенический. Я помню, сижу я в сквере, понимаете, вот играю на губной гармошке, подходит какая-то, в общем-то, женщина явно поддатая и говорит: дайте мне погудеть. Я говорю: милая, говорю, ты пойми, что это как зубной щеткой попользоваться, а тут это самое под одну гребенку. Откуда это все пошло? От гигиены, нам одного вошки. Или, например, в бане, да? Подходит один, говорит: дай бритву, говорит. Я, дескать, говорю: ну на, возьми, думаю, ну что там? А он: давай ей мозоль срезать. Представляете? Нет, он там говорит, представляете вообще, да?
2: Ужас.
1: Срам просто.
2: Дело все в том, что внутренним интерьером учебных заведений, таких как школы, детские сады, долгое время занимались архитекторы-женщины, которые, как я уже замечал ранее, хорошо проявляли себя на ниве педагогики. И, пользуясь неограниченным доверием к себе со стороны руководства страны, эти женщины стали вводить в обиход такие рутинные вещи, как школьная общетиповая парта.
1: Да.
2: Окраска в школах проводилась стен. В смысле стен. Школ
1: стены,
2: проводилась
1: школы, стены, стеку, все, да.
2: Совершенно неподобранным колером.
1: То есть как попало, попросту.
2: Да.
1: Вы знаете,
2: в последнее
1: кстати...
2: время мы стали с этим бороться. И даже для этих женщин я издал брошюру «Как мы боремся с запорами».
1: А есть у вас стихотворение на эту тему?
2: Вы знаете, на эту тему я стихотворение не писал. Но На тему генералитета,
1: да,
2: о чем мы говорили ранее, есть стишок, который я датировал 64-м годом.
1: Ну,
2: разрешите, с вашего позволения, минутки
1: год рождения, на две. Год рождения Прохора.
2: Минутки на две я займу ваше время.
1: Безусловно.
2: Полдень был, я отстоял в наряде. С моря шел, рубаху постирал. Эй, солдат, гляжу, как на параде золотом сверкает генерал. Он стоит на самом напригорке. У него сегодня строгий вид. Почему идешь без гимнастерки? Распустились. Ну-ка позови замполита вашей батареи. Слушаю, сказал я, и кругом, и пошел. А он кричит, скорее, я скорей. А он кричит, бегом, не бегу я. Хоть берите, режьте. А в уставе сказано не так. Словом, я иду себе как прежде. Только руки чуть согнул в локтях. Так и прибыл в офицерский лагерь. Замполита тотчас отыскал. Доложил ему как по бумаге. И сказал, товарищ генерал, рядовой. И только-то я начал, генерал, как обухом. Молчать! Я тебя на 20 суток спрячу. Что, не слышал? Я велел бежать. Вижу. Ни за что я пропадаю. Но устав, защитник верный наш, вы ж, товарищ генерал, не дали исполнительной команды марш. Генерал подумал, удивился. Генерал сказал, смотри какой. И как будто прежний удалился. А явился генерал другой. А у этого и голос глуше. Что ж забыл, так просто и сказал. Вот до генерала, когда служишь, позабудешь, что солдатом знал. Память, знаешь, это вещь такая. И рукой хлопнул по плечу. Но, а гимнастерка-то сырая. Мне неловко, я стою молчу. Если б дома у меня несчастье, или службу я б кончал уже, ну тогда, а то вот как с начальством говорить прикажешь по душе. У меня таких талантов нету. Разговор хочу свести к концу. Мне, товарищ генерал, в поэты, а чины поэтам не к лицу. Не к лицу, и вдруг с какой-то грустью, словно что-то вспомнилось ему. Генерал сказал, ну что ж, допустим, что чины поэтам ни к чему. Скорой славы сердце ужрало. Но со славой мы повременим. Все равно, поэты, генералы, а сначала надо рядовым. И понятно, на слова на эти ничего ответить я не мог. Но так точно, как всегда, ответил. И пошел дослуживать свой срок.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России, а ныне старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Замечательное было стихотворение. И хотелось бы немножечко затронуть такую тему, если позволите, тему уважения среди животных. То есть можем ли мы сказать, что, например, когда в стае все подчиняются действиям вожака, что это уважение, или это просто рефлекторный какой-то страх? Вот и присущи ли, на ваш взгляд, на ваш клычковский взгляд, вот чувство уважения только людям? То есть является ли это, скажем так, очень эмоционально глубоким состоянием? Или оно все-таки на уровне инстинктов?
1: К животным применима древняя мудрость. Боится — значит, уважает.
0: Угу.
1: Этим объясняется все. Этим объясняется даже больше, чем можно сказать. В чем заключается основной смысл уважения в среде животного мира? Заключается он в подчинении любого действия животному, главному инстинкту, присущему животным, инстинкту самосохранения, выживания и продолжения рода. Не секрет, что объединение животных в стаи заключается в том, что в стае животные выживают значительно более успешно. Естественно, что доминирование в стае вызвано тем, что некоторые особи животных отличаются более крутым нравом. Вот. Более лучшей приспособляемостью и в какой-то степени даже наличием в некотором роде
0: половой привязанности.
1: Интеллекта,
0: да.
1: Нет,
0: ну слегка разве что.
1: Некоторой степени, я же сказал.
0: Да.
1: Так вот, и вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: Что на первый взгляд неопытного наблюдателя может показаться, что животным

0: Нет, ну не совсем, не совсем. Женщина и феминизм.
1: Ну вы не думайте, что я так категоричен.
0: Ну нет, ну что вы, как
1: за
0: я могу думать о вас, что вы?
1: Нет,
0: и годы долгие, да. Разрушивший ваш организм до нельзя. Да, так вот, я хочу сказать, что, например, синоним словосочетания женщина-феминизм вот подходит целиком мужчина сотовая сопля, в принципе. То есть это единственный способ женщины самоутвердиться. Понимаете? А причем заметьте, что чем женщина старее, чем ее биологический возраст старее, тем она более, менее интересуется феминизмом, а она все более увлекается, скажем, какими-то...
1: Вязанием.
0: Да, или, скажем...
1: А тут мы с вами подходим непроизвольно к тому моменту, какое общество как рассматривает те или иные явления. Вот что вы сейчас сказали, явление мужчины с соплей, свойственно вот то восприятие, в котором... тот контекст, который вы имели в виду, свойственен нашему ущербному обществу современному, в котором в разряд ценностей поставлены такие вещи, как наличие дорогого автомобиля при полном отсутствии средств жилья. То есть,
0: даже, вы знаете, я знал людей, которые у нас вот есть такой, не буду называть имя, он купился очень дорогой джип, вы, наверное, слышали, навигатор, Линкольн навигатор, и он в нем и живет.
1: То пиво есть, такое, я пил пиво, это навигатор я пил.
0: Да, и, кстати...
1: Крепкое, знаете ли, пивко.
0: Да,
1: автомобиль... В годы моей молодости такого пивка не было.
0: А автомобиль похож на Ниву чем-то, только большую, вы наверняка видели.
1: Да, у нас опытное поле есть, мы сеем рожь.
0: Вот, да. Ну вот он типа там и ночевал, представляете? То есть ему практически все деньги, вот которые.
1: Что, ночевал в коробках с пивом?
0: Да. Представляете.
1: Ну. Видите, до чего дошло извращенное понятие современности.
0: Ну, давайте вернемся от такого грустного к более прозаичному, скажем так, прозе жизни. Дорогой Александр, дозвониться к вам совершенно невозможно. У меня вопрос к господину Клычку. Как обстоят дела на Смоленщине со школьными завтраками? Я сама мать, поэтому вопрос этот очень меня волнует. Подпись «Девушка Мила».
1: Школьные завтраки у нас утверждены... как и по всей России, указом Министерства распоряжения Министерства просвещения от 95 года, номер 19028. То есть калорийный состав, он соответствует калорийному составу московских школьников. Другое дело, что некоторые продукты мы используем местного, так скажем, происхождения. Но это не влияет на какой-то вкусовой или внешний состав продуктов. Все продукты отбираются, продукты наиболее высшего качества входят в детские завтраки, и ежемесячная сумма взносов родителей составляет приблизительно 82 рубля.
0: Ага, ну это нормальная вполне сумма. Вы знаете, кстати, у нас в гостях недавно был Альберт Борисович Пагер, академик, вы наверняка знаете его.
1: Слышал.
0: Да, и то есть он в общем-то занимался тут приготовлением и разделкой в прямом эфире поросенка. Вот.
1: Вы, по-моему, что-то путаете.
0: Ну,
1: Пагер не занимался никогда разделкой ничего мясного, он вообще готовить не умеет.
0: Ну, в общем, повар у нас был, который готовил еду для всяческих высокопоставленных особ. Ну, неважно. Как же его звали? Тут я забыл совсем, а? Ну, ты че? Он же сейчас нас слушает, очень это, очень переживает.
1: Ну, вы так не волнуйтесь.
0: Сейчас. У него такая фамилия, собственно, Жим.
1: Что-то припоминаю я такое.
0: Но тем не менее, он специалист по питанию. Вот не обращались ли вы по поводу, вот, скажем так, реконструкции детских завтраков? Ведь заметьте, завтраки в школах остались, как и были, эти вот жуткие
1: Они стали поприличнее. Поприличнее стали завтраки. Не стыдно теперь привести иностранную делегацию во время кормления учащихся. Потому что раньше ведь почему не допускали? Во-первых, все ходили в одной одежде. Мотивировалось это тем, что существуют различия.

0: остатки семей. И не каждый способен одеть ребенка
1: в гольфике, в шарфик, да, в оранжевый.
0: Это была официальная точка зрения.
1: Да.
0: Но теперь-то я могу раскрыть истинное положение дел, истинную причину этого явления. Объяснялось это все всего-навсего тем, что был огромнейший дефицит в средствах одежды.
1: Да, да.
0: Детскую одежду приличную для ребенка достать было практически невозможно. И, как, кстати, для мальчика, так
1: вот
0: и для девочки.
1: Исходя из этого, такой вопрос. Как вы считаете, вот убивало ли чувство индивидуальности,
0: да,
1: в детях?
0: Да, да.
1: Уже понятно.
0: Как я уже отмечал ранее, вся система образования в советское время была направлена на коллективное развитие личности ребенка.
1: Поэтому девушки были одинаковые.
0: Да,
1: все,
0: да,
1: это,
0: но
1: да,
0: в то же время...
1: А если, например, такое... вот она с собой приносила там сэндвич, вот, дескать, ее родители никогда не пускали, я помню, в столовую, и давали с собой.
0: Вынуждались,
1: и обижали
0: в туалете,
1: там,
0: дети.
1: Жвачкой и волосы залепляли. В общем, грустно. Саня, привет, это Джулиан. Слушай, тебя сейчас через интернет, но на сайте «Эхо Москвы» в списке ведущих тебя нет. Наведи порядок, что за дискриминация. Всем привет, пока. Дело в том, что это по моей личной просьбе, меня нет в списках.
0: Это, по-моему, вам позвонил сейчас преподаватель английского языка.
1: Ну, вполне возможно.
0: Что-то он какие-то слова сильно русские говорит.
1: Да, ну вот по моей личной просьбе я просто не хочу в списках как-то присутствовать, так что это вообще не дискриминация.
0: Нет, в некоторых списках, допустим, в списке почетных учителей,
1: да,
0: России.
1: Да, или на доске висит в списке,
0: да,
1: на доске
0: приятно.
1: Почетных.
0: Да, я вам могу сказать, это очень приятно.
1: И престижно.
0: Да. Да,
1: безусловно. Ну, а вот скажите, такой момент. Вот, опять же, уважение, да, если мы рассматриваем... Вот в контексте отношений между людьми и животными. К примеру, когда люди заводят домой большую, страшную, зверскую собаку, вот в данном случае они, ну, во-первых, рассчитывают на нее как на охранника, да, там, с точки зрения безопасности. С другой стороны, это уже не шавка-балонка, которая вся присутствует при базетке, которую можно поколотить, там, отыграть на ней эмоции, заняться опекунством.
0: Вот здесь вы не правы.
1: Так.
0: Потому что больших собак хозяева будет намного больше, чем мелких. В этом и заключается страсть людей к большому животному. Ведь точно рассчитать направление и силу удара применительно к баллонке очень сложно.
1: Очень сложно, да.
0: Были,
1: да,
0: случаи, что зашибали баллонок даже мелкие дети.
1: Ну и даже вот я, кстати, сам один раз так вот...
0: Да и со мной случалось по молодости.
1: Бывало, пнешь, а она и...
0: Да, да. С большой же собакой такой контроль над усилием не нужен.
1: Но все-таки вот согласитесь, что в отношениях между... Даже вот то, что хозяин бьет большую собаку, это говорит о его подспудном уважении к силе и мощи этого прекрасного карликового добермана,
0: том,
1: поскольку
0: вот
1: мышцы же гора, мышцы бежит.
0: Мы с вами подошли
1: к
0: основному тезису, который,
1: да,
0: присутствует,
1: да,
0: во всех моих трудах. Так вот, этот тезис гласит следующее.
1: Извините.
0: Уважение,
1: да,
0: базируется, как я уже говорил ранее, целиком на силе. Поскольку интеллект человека появлялся только с ходом эволюции. На первобытном уровне, как и сейчас, уважение прививалось. Вот что есть уважение? Это есть почитание к другому индивиду, проявление какого бы то ни было подобострастия, непроизвольное или произвольное выполнение его желаний.
1: Да,
0: так
1: да.
0: Вот, на уровне отношений человек-животное мы как раз сталкиваемся на псевдоуважении, то есть не на природном уважении, которое человек может себе смоделировать, а на уважении, которого можно добиться кнутом. Всем известная система кнута и пряника.
1: Да, также палка о двух концах. Вот тоже.
0: Да,
1: а вы знаете,
0: конца,
1: назад?
0: Два конца,
1: посередине
0: гвоздик.
1: Хороший.
0: Это загадка.
1: Это ваша?
0: Да.
1: Угу. А, Назар Ефимович, вот встает сразу вопрос о таком понятии, как авторитетность. Вот авторитетность, уважение и страх. Вот из чего складывается авторитетность, на ваш взгляд? Вот знаете, как пишут, вот у нас все стены тут исписаны, например, Боря плюс Гарри. морали равно любовь, да? Там.
0: Из этого никогда ничего не сложится.
1: Совершенно верно. Я и новое не ожидал ответ. Давайте послушаем телефонный звонок.
0: Давай.
1: Здорово. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить,
2: пожалуйста.
1: Здравствуйте.
2: Назар Ефимович меня, наверное, узнал.
0: Что-то не припомню.
2: Ну, это Михаил Абрамович Стоячий. Заслуженный педагог. Скажите, куда делись пионеры?
0: Они канули в лету. Как и все, что было свойственно тому режиму. А вот мое стихотворение...
1: Да.
0: Сейчас одну минуточку, я одену очки.
1: Давайте, давайте, давайте, я подержу вам просто вот ваш монокль.
0: Сейчас, просто дело в том, что я захватил рукопись.
1: Ой, я уже думал, заложников не уже даже мне, знаете. Это...
0: Нет, а мое стихотворение нетленно, хотел сказать я. Я прочитаю лишь трехстишье. В ту осень...
1: Называется триптих.
0: Да. В ту осень меню с каждым часом скуднело. Народ у ловчонок толпился и дрог. Коснулась та осень, и кухня маркела, и повар потомственный сел на паёк. Задумался мастер, вот время настало. А сколько прибавилось лишних забот. Над плитами лампы горят полнакала, из кранов вода с перебоем течет. Куда ни взгляни, все лежит не на месте. Куда ни шагни, все разбито войной. К тому же с фронтов неотрадные вести. А самое тяжкое — Ленин больной.
1: Да, я вижу, у вас все-таки такая болезненная тема. Ну, а вы лично знали вождя?
0: Дело в том, что это очень тяжелый вопрос для меня. Я часто бывал у цехов Михельсона.
1: А, да, семья Михельсона.
0: Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал.
1: А, это стихи, простите, пожалуйста. А я передам, слушаем внимательно.
0: Одну минуту. Мне тяжело это читать.
1: Ну, давайте водитель, может.
0: Сейчас. Нет, ничего.
1: Давайте.
0: Я продолжу.
1: Да.
0: Читал у болезни вождя бюллетени. Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал. Как себя чувствует Ленин? И слышал, опять никаких перемен. В чем сила этого произведения?
1: Ну, дескать, в том, отсутствие вести тоже весть. Да, да, да.
0: Фамилию Ленин можно заменить на какую хотите. Хотя апологеты могут противопоставить мне, что Ленин это не фамилия. Да. Бурлят разговоры и толки вокруг. Владимир Ильич на работу выходит. Владимир Ильич пересилил недуг.
1: Савелий спрашивает, как пещерные люди воспитывали своих детей, с чего начинали и чем заканчивали? Ну, с моей точки зрения, они вообще их не воспитывали, а как птицы. Они их охраняли некоторое время, пока те не научились ходить,
0: вы
1: питаться,
0: знаете,
1: падалью. И
0: вот
1: было
0: вы
1: отпуска.
0: Очень интересное явление сейчас затронули. Действительно, как показывают современные исследования, в прошлом половое созревание... У детей наступало раньше.
1: Где раньше?
0: Ну, как где? В основном признаки полового созревания на организме отпечатываются в трех областях. Паховая, подмышечная.
1: Нет, я имею в виду у этих первобытных?
0: Да.
1: А у современных?
0: У современных волнами. Так... В 70-м году мы столкнулись с явлением акселерации, которая усиливала, приближала срок полового созревания.
1: Да, да, да. Ну, а это ведь раньше
0: время,
1: они быстрее созревали, я помню, уже в 12 лет. Он сапожник уже, он уже овлашен, он уже, считай, самец.
0: Да.
1: Да, а сейчас-то чего? А почему?
0: Дело в том, что повышение интеллектуальных способностей человека снижает его... на способность к размножению. Поэтому так сложно увидеть интеллигента-профессора, обладающего большой маскульной силой.
1: Да, да.
0: И так сложно увидеть женщину, обладающую высоким интеллектом, которая свойственна...
1: Сейчас, Прохор там. Сейчас. Прохор обгорелся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком, заслуженным педагогом России. У нас остается совсем немного времени. Если вы не против, Назар Ефимович, я предлагаю вам занять его отслушиванием телефонных звонков 203-19-22. Мне кажется, что в такой уже ранний час только люди, которых действительно искренне заинтересовала тема нашей сегодняшней беседы, могут...
2: Наша тема не может быть обойдена вниманием радиослушателей. Просто по той причине, что она живет репетиция.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы задать в связи с прослушиванием вашей передачи такой вопрос. Вот у меня здесь живет соседка, у ней сын, сколько ему, лет, наверное, сейчас 8. Он постоянно отовсюду все волочет. То есть он крадет то, что плохо лежит. Например, там он тащил всяческие трофеи там из детского сада, потом, будучи в школе.
1: Хозяйственный мальчик.
3: Вот, положили его в больницу, и он там умудрился тоже каких-то оловянных солдатиков украсть. А если возле магазина стоит чужой велосипед, то он вообще считает плохим тоном пройти мимо. Как вы можете объяснить детскую клептоманию и вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Я вот считаю, что детская клептомания не столь опасна, как вот клептомания взрослой. Может быть, это даже вовсе не клептомания, но а зачатки так называемой хозяйственности только именно. Если случае, направить если правильно, знаете, как говорится, дескать, вот как встречаются базетки, да, и они, дескать, моют все в дом. Все, вот, дескать, может быть, вот с этой точки.
2: Что вы думаете? Определенных слоев населения это может вызвать даже положительную реакцию. Мы же, педагоги, рассматриваем любую проблему, начиная с ее корня. Так вот, я думаю, что в этом ребенке проявляется очень ярко страх войны. То есть на своем уровне он начинает запасаться привычными его быту вещами. Подрастая, он может начать запасаться пищевыми продуктами, когда уже ярко будет представлять себе заинтересованность человека в пропитании, поскольку молодой человек, ребенок, он еще не оценивает, перед ним не стоит проблема пропитания. Как только она перед ним встанет, то тут же это увлечение велосипедами и оловянными солдатиками может перерасти в увлечение запасами крупы и других малопортящихся продуктов.
1: Есть другая сторона у этой медали, как говорится, другой бок у этого самовара и другой конец у данной палки. Дело в том, что дети...
2: Другая
1: в таком...
2: петля у этой веревки.
1: Да, другой узелок у этого шнурка.
2: Ага.
1: Дело в том, что мы наблюдали за детьми вот именно в таком возрасте, в 8-7 лет, и обнаружили странную вещь, что у большинства, по крайней мере, вот современных детей такого возраста отсутствует, скажем, понятие «чужое». У них присутствует понятие неустроенное. То есть ребенок не понимает, что этот велосипед кому-то принадлежит, какому-то физическому лицу. Он просто думает, что этот велосипед брошен, его подбирает. Также эти солдатики. То есть это не есть факт кражи ради кражи или какой-то корысти. Вот.
2: Нет, просто...
1: Это хозяйственность.
2: Да. В качестве профилактики я могу порекомендовать разучивание с ребенком такой стишок.
1: Да, вот стишки.
2: Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Отдыхают, засыпают, напряжение улетело, и расслаблено все тело. Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. И послушный нам язык быть расслабленным привык. Дышится легко, ровно, глубоко. Можно также использовать и другой стишок. Напряжение улетело и расслаблено все тело, будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке. Геет солнышко сейчас, ручки теплые у нас. Жарче солнышко сейчас, ножки теплые у нас.
1: Как-то вы это грустно прочли. Понимаете? Очень вот про
2: про губки?
1: Да.
2: Ну, губки теплые и вялые, и нисколько не усталые. Губы чуть приоткрываются. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Все чудесно расслабляется. Таким образом, период кризиса, то есть период оседлания младенцем велосипеда чужака, вы можете, прочитав этот стишок, отбить у него всю охоту продолжать свои пагубные действия в дальнейшем.
1: Да, да, с человеком с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Я только проснулся. Соломон Миконович.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сашенька, скажите, пожалуйста, я к вам вопрос задам и к Назару.
1: Да.
4: Назар, как его?
1: Ефимович.
4: Назар Ефимович. Сашенька, у вас собачка есть? И к Назару. Я сейчас сразу два вопроса задам вам и к Назару. И у меня баллончика. Вот. И скажите, вот она у меня лысеет. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
1: Извините, пожалуйста, а сколько зверьку лет вашему?
4: Сейчас я скажу точно. Так. 3 и 6 месяцев.
1: Угу. То есть 3 года 6 месяцев.
4: Да, 3 года и 6 месяцев.
1: Спасибо за свежий автомобиль. Ой, свежая еще собачка. А вы знаете, дело в том, что у меня собачки, к сожалению, нет. У нас тут есть своя собственная псарня. Все сотрудники радиостанции ухаживают за нашими животными, выгуливают их постоянно, и я тоже активно в это внедряюсь. Вот частной собачки нет, я не могу себе позволить в силу жилищных условий. Что касается вот лысеющих собак, во-первых, это может быть от недостатка, конечно, фосфора в организме,
2: да,
1: и кальция. Вот.
2: Да.
1: Но другое дело, что у животных, как правило, которые перевалили уже, то есть если он наездил, пробег у нее большой, там уже за 2,5, то есть она вышла по годам, а вряд ли она восстановит свое ошерстление. Поэтому мы здесь, в нашем ларьке, продаем в данный момент специальные парики для собачек. То есть практически это парик плотно облегает всю ее тушку. И, вы знаете, животное, во-первых, тепло. То есть он, кстати, сделан из донорских волос других собак. Во-первых, вы можете выбрать расцветку любую. Единственное, конечно, нельзя одевать его на шерсть. То есть если ваша собачка не лысеет, то как косметически он подходит только для голой тушки собачки. То есть вам нужно целиком все у него повыдергать, заказать вот этот парик. Он снизу крепится на брюшке под сосочками, очень удобно, если у вас самочка, и, соответственно...
2: Ну, сосочки встречаются и у кобельков.
1: Да, и, в общем-то, совершенно со стороны не будет...
2: Ничего в этом нет удивительного.
1: Ничего. Ну что, у вас есть что-то добавить?
2: Вы понимаете, наличие собаки в доме, где воспитывается ребенок, я все-таки считаю отрицательным моментом. Почему? Потому что собака на сегодняшний день является воплощением всего отрицательного, что есть в животном мире. Вот возьмите любое животное, которое...
1: Давайте возьмем лучше конкретное, не любое, например, СК, сорную корову.
2: Да, даже взять сорную корову. Казалось бы, корова не может выжить
1: одна.
2: В отсутствии человека.
1: Да.
2: Ан нет.
1: И, кстати, вот другой вопрос у меня сейчас встает. Вопрос встает. Каким образом данная корова... Каким образом данная корова вскармливает свое поколение?
2: Мне тяжело поднимать голову, смотреть на вас стоящим.
1: Все, я сажусь. Как она вскармливает, если у нее нет молока? Не понимаю. Ну ладно, давайте дальше о сорной корове.
2: Сорная корова вскармливает таким же молоком, как и домашняя корова.
1: У нее же нет молока.
2: У кого?
1: Ефимыч. У коровы, у сорной молока нет. И есть ее нельзя. Они плодятся повсюду.
2: Вопросы
1: сейчас
2: кулинарных пристрастий очень спорны.
1: Ну да, но вымачивать ее надо.
2: Вы же не будете есть сырого осьминога.
1: Нет, что вы.
2: В то же время юкагиры и тофалары очень, у них это является изысканным блюдом.
1: Да. У этих самых уйгуров тоже.
2: Да. И я не раз подмечал, что то, что для одной этнической группы является, вызывает отвращение, что у другой считается деликатесом. Так же и с сорной коровой. Вот вы считаете, что у нее нет молока.
1: Ну, а когда
2: вы
1: мы
2: признали факт
1: мы...
2: водянистых в отделении?
1: В отделении признали, ну что?
2: Да.
1: Но
2: да,
1: нет, для человека в пищу мы не можем потратить, разве только гимнасткам или смысл, худеющим женщинам.
2: А смысл, думаете, корова в чем? Чтобы человеку жилось хорошо?
1: Ну, совершенно, то есть поэтому получается как корова бы и не сорная того, корова, а это получается своего рода
2: корова.
1: Естественная корова. Эволюционный да. шаг такой да. вперед, через да. назад. Да. То есть планка сзади, он
2: а
1: прыг
2: вот
1: назад,
2: собакой,
1: но вперед обошел.
2: С собакой такого никогда не получится.
1: Никогда.
2: Потому что собака да. это что ваша крыса. Это верный спутник человека, паразитирующий на его шее. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я всячески против поселения собаки и ребенка под одной крышей.
1: А вот говорят, кошки благотворно воздействуют на детей.
2: Тут картина совсем иная. Кошка, несмотря на долгий процесс становления ее как домашнего животного, вот известно, что в древнем Египте кошка была приручена человеком, и ей поклоняются до сих пор во многих странах.
1: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо. Ничего с этим поделать нельзя. Кошка прошла через века и тысячелетия в неизмененном виде.
1: Да.
2: И, будучи выброшенной сейчас в лес, дичает и выживает, поскольку...
1: А это объясняется индивидуальным подходом к образу жизни, поскольку собаки, они сбиваются в стаи
2: да.
1: и тоже дичают. Но
2: стая
1: это уже организм. Это стая,
2: кошки
1: это
2: сбиваются в стаи только в период совокупления и размножения.
1: Ну, как и змеи, мотыльки,
2: так же, как
1: и кони все, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис.
1: Здравствуйте, Борис.
5: Вот
1: мне, кстати, понравилась ваша последняя пластинка очень.
5: А, да, я вот иногда пластинки тоже рисую. Вот я занимаюсь хозяйственным вопросом, и у меня вопрос к профессору. Можно ли вырастить в домашних условиях великого ужасного гоблина или нет?
1: Спасибо, но вы знаете, уважаемый Борис, дело в том, что вам совершенно нет необходимости растить великого ужасного гоблина. Достаточно походить по подъезду, там, опросить соседей, присмотреться, и вы наверняка найдете в вашем подъезде их добрый десяток. То есть они стоят, орут неработающему крану Майна-Вира, как правило, неряшливо одет или, наоборот, чересчур изысканно.
2: Это все
1: облачено.
2: Связано, мне да. кажется, знаете, с чем? С тем, что... Во многих республиках Советского Союза, бывших, в том числе и той, где жили вот эти вот народность, там сейчас тяжелая финансовая и экономическая ситуация.
1: Да,
2: и люди вынуждены
1: да.
2: приезжать сюда, чтобы
1: да.
2: заработать себе на хлеб.
1: Да и другие вынуждены.
2: И незачем этих людей приручать ходить к вам домой. Они могут вас и ограбить.
1: Легко, легко. Так что, да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Слушаем ваш вопрос.
6: Доброго вам утра, Назар. Доброго утра. Скажите, пожалуйста, какая форма должна быть у учителей, а также портфеля меня волнует?
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, вот, кстати... Если у детей все-таки форма одежды всегда была как-то сшита, вот эти костюмы с солнышками и с раскрытой книжкой у меня до сих пор хранится в музее, я его отдал в музей радио имени Попова. А вот учителя, они никак, ведь раньше уже учитель гимназии, у него была своя форма, там, как у околоточного,
2: вот
1: что твоя аксельбанта. Ну, что думаешь, академик?
2: Ну, вы понимаете, я считаю, что
1: будьте
2: форма...
1: здоровы.
2: Спасибо. Форма у учителей не должно быть на современном этапе, поскольку современные ученики не отличаются большой избирательностью.
1: А вы знаете, какое...
2: То есть они не в состоянии, бывает, отличить учителя от одного от другого.
1: Как вы смотрите на предложение лидера российского феминистического движения Анастасии Каждой, которая предлагает, чтобы учителя были и учительницы в бикини, то есть перед детьми, чтобы те привыкали к женскому телу и к мужскому телу,
2: на
1: чтобы...
2: Что к нему,
1: потому что тело это лучшая одежда, как сказал классик Ефимзоб, так что...
2: Да. Я с ним совершенно согласен.
1: Ну, то есть как вы относитесь к сказанному Каждой?
2: Я думаю, что... Знакомство с телом учителя не является важным аспектом педагогического процесса, поскольку Ведь не секрет, что учителя идут в основном люди, которые, ну, скажем так, достаточно усердны.
1: Да.
2: Эта усердность проявляется в основном в физическом плане. Вы не найдете среди учителей красивых, молодых, высоких, стройных.
1: Но вы в молодости были даже...
2: За исключением меня. Поэтому я и являюсь заслуженным педагогом. Я заслужил это, простите, своим кровью и потом.
1: Да.
2: В отличие от некоторых, которые висят в одной со мной галерее слева и справа от меня. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Александр, значит, вопрос к вашему собеседнику.
1: Угу.
7: Что-то у него с дикцией там.
1: Человек очень пожилой, поэтому, сами понимаете, меня вообще удивляет, что он говорит при таком наличии в нем разных трубочек.
7: Это не важно. Александр, я вам послал на пейджер просьбу для пожарников. Это к вам обращается сейчас майор Ермаков.
1: Здравствуйте.
7: И если вы можете, передайте, вот у вас как-то японский саксофон, вот у вас ребята были в гостях. Такая мелодия прекрасная. Может быть, в конце поставите?
1: Понимаете,
7: в конце этого часа.
1: Уважаемый господин Ермаков, да, дело в том, что...
7: Сергей меня зовут.
1: Да, Сергей. Я несколько раз говорил, что все вот сообщения, касающиеся каких-то музыкальных пожеланий, лучше посреди недели присылать, потому что где я сейчас буду бегать и искать этот саксофон? Вот поймите.
7: А, ну с собой нету, да?
2: Это просто даже некорректно по отношению к кому.
7: Александр, ну какую-нибудь красивую музыку, а то что-то вы болтаете, но музыки мало.
1: Ну, спасибо вам. Но, тем не менее, я что хочу сказать в наше оправдание с вами, Назар.
2: Ну, вообще, уроки музыки действительно сейчас забиты в угол. Уроков музыки сейчас в педагогике мало.
1: Это, во-первых. Во-вторых, достаточно огромное количество радиостанций, где музыка...
2: Да.
1: Да, поэтому, к тому же, я считаю, что вы хоть и клычок, но такой остренький еще, и достаточно любопытные вещи рассказываете. А вот что касается действительно обучения музыки,
2: Я не обижаюсь на то, что люди отмечают мои физические недостатки. Я уже не в том возрасте, в котором я бы мог на это обижаться. Что вы говорите?
1: А насчет уроков музыки. Вот я знаю, что вы были основоположником теории универсального учителя, как универсальный солдат, да? То есть учитель
2: была
1: должен знать
2: все. Система Ковалевского одно время внедрялась.
1: И Софья Ковалевская. Очень многие спрашивают, почему улица, и кто такая Софья Ковалевская. Вот это жена его.
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Но практика показала, что применение метода Кабалевского в средних школах России не дает того эффекта, который ожидался. Поэтому было решено пустить все на самотек. То есть каждый преподаватель музыки выбирает тематику уроков сообразно своим вкусом.
1: То есть, ну, кому-то нравится Грит, кому-то Гайдна.
2: Да, но в основном, конечно, используются классические произведения. А молодежной музыке мы не уделяем внимания, поскольку, как вы справедливо отметили в начале беседы, полным-полно различных радиостанций и телевизионных каналов, по которым все это можно увидеть, услышать. Да.
1: А вот что касается хореографии, хореографической подготовки, я имею в виду танцы и так далее, как вот сейчас обстоят в современных школах с этим? Потому что это ведь тоже уважение к Майе Плесецкой, к нашим звездам балета.
2: В советской педагогике хореография на общеобразовательном уровне никогда не применялась. Связано это с тем, что все дети различны.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Заставить, тем более сейчас мы имеем такое поколение, если я говорил о акселерации в 70-х годах, то сейчас мы попросту практически дегенерацию наблюдаем. Причем дегенерацию в хорошем смысле этого слова. То есть
1: что
2: увеличение
1: редко,
2: веса.
1: Достаточно редко увеличение.
2: Ну, веса учащихся. И представьте себе, допустим, девушку, которая в свои 14 лет весит добрый центнер.
1: Да, такие
2: уроды. Занимающимся хореографией. Mm-hmm. Никакого педагогического эффекта вы этим не достигнете.
1: И уважение к танцу только, тоже не, в душе только, не пробудишь.
2: Да, вы только
1: безусловно.
2: Закомплексуете эту девушку, да, и она в дальнейшем, несмотря на свой широкий таз, будет иметь проблемы с беременностью.
1: Безусловно, потому что
2: поскольку узкий таз
1: сжиматься, это,
2: да.
1: Узкий таз сжимает,
2: кстати,
1: почки, матки, печени, простаты.
2: Наряду с прогрессивной дегенерацией, о которой я говорил ранее.
1: Да.
2: Сейчас мы зачастую сталкиваемся на первых медосмотрах девочек с проблемой узкого таза.
1: А вот расширяйте как-нибудь, потому что мы, в общем-то, расширяем, у нас есть целый комплекс упражнений.
2: Да,
1: все.
2: Да.
1: То есть, ну, это вообще интимная вещь.
2: Это
1: давайте.
2: дело индивидуальное.
1: То есть расширение, кстати, хирургическое, мы не советуем расширение костей таза. Сейчас многие предлагают в клиниках. Вот, ну что же, я предлагаю, уже совсем немножко времени остается.
2: Давайте послушаем наших радиослушателей.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
8: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
1: Ну, говорите, пожалуйста.
8: А, Назар Ефимович.
2: Да.
8: А, вот скажите, вот я недавно был в одном прекрасном городишке российском. Вот. Люди везде грызут семечки. Плюют их, значит, в грязь на разъезженной улице.
2: Вот. А
8: эти семечки. Мне кажется, что вот досуг человека заполняется вот движением челюстей, а мозг начинает дремать. Это так ли? Или это приводит к легкой форме деградации? Или вот возврат к такому бытию уже каменного топора? Все-таки объясните вот это.
1: Спасибо. Ну, вообще, изначально первобытные люди, как мы все знаем, они жевали очень мало, то есть только в самые необходимые моменты. Почему? Потому что таким образом увеличивали ресурс службы своих зубов.
2: Да.
1: Хотя, ну, это делалось на уровне совершенно таком...
2: Подсознательно.
1: Да, и вот, что касается вот, что жуют, понимаете, гораздо опаснее, это когда в культ возводится вот... какая-то жевательная резинка. Типа, мы всегда жуем, и дальше вот этих показывают молодых людей. Вот здесь действительно мы сталкиваемся с агрессивной рекламой, которая рассчитана на то, чтобы наша отечественная молодежь полностью деградировала, поскольку ну кто бы из нас хотел иметь своими друзьями хоть одного из этих вот молодых людей, рекламирующих подобную дрянь?
2: Да никто.
1: Никто.
2: Более того,
1: Нет.
2: я вам скажу, что повальное увлечение россиян жевательной резинкой основано на таком же повальном увеличении в прошлом семечками.
1: Ну, семечки и это, по крайней мере, действительно приносят пользу.
2: Да не приносят
1: они среде...
2: никакой пользы.
1: Не, ну, птицам, вы же сказали. Птицы потом подбирают.
2: Птицы склюют жмых. Тем самым происходит псевдонасыщение птицы. Птица в конечном итоге погибает. То есть вред
1: То есть это как бы зоб забит, а пользы нет у нее.
2: Да,
1: да.
2: Понимаете?
1: А хорошо.
2: И в конечном итоге мы имеем недоношенных детей.
1: Дохлых птиц повсюду.
2: Да.
1: И семечную чешую, которую они не доклевали.
2: Вот представьте себе Маркса и Энгельса жующими семечки. Да вам в страшном сне такое не приснится.
1: У них в бороде эти все будут ошметки.
2: В том-то и дело. Поэтому профилактика заболеваний кишечных заключается в отращивании бород.
1: Совершенно верно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Скажите, пожалуйста, до коих пор вообще будет преподаваться в школах это безбожное учение Дарвина? Почему дети должны вообще вот отвечать про эту эволюцию дурацкую, когда всем ясно, что Бог сотворил Землю за 7 дней? Что за безобразие? Почему вы с этим не боретесь?
1: Спасибо.
2: Я, батенька мой, материалист.
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок в свое время был секретарем одного из районных комитетов партии, между прочим. Поэтому здесь он с вами готов спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
10: Я вот тот радиослушатель, чей вопрос в прошлом часу вы забыли.
1: Да, простите
10: если
1: нас.
10: Можно,
1: да.
10: Я его повторю.
1: Да, конечно.
10: Вот, вопрос был такой. Существует теория, что если мама хочет, чтобы ее ребенок стал близок к музыке, то беременная должна как-то хочется отдельно слушать классическую музыку.
2: Я вспомнил.
1: Да, спасибо.
2: Ну что я могу сказать? Это спорная теория. Вообще, явление беременности это достаточно плодотворная почва для излучения как женщины вообще, так и человечества в частности.
1: Да.
2: Поскольку любой человек так или иначе проходит через это явление. То ли в качестве носителя, а то ли и в обоих качествах. Во время беременности надо заботиться о будущем плода, но однако при этом не следует переходить меру. Не следует думать, что будущему ребенку пойдет впрок, если вы будете принимать различные порошки, слушать музыку, а также различные укрепляющие средства.
1: Как-то, например, гантели и тренажер.
2: Да. Поэтому во время беременности надо быть крайне внимательны к себе, к поведению своего организма и пополнять те минеральные соли, которые расходуются во время формирования плода. Это залог успешных родов, которые пройдут безболезненно и отсутствует токсикозов.
1: И пятерня может родиться здоровой и бодрой. И на этом замечательном пожелании мы и закончим нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком. Спасибо большое, Назар Ефимович. Единственное, о чем я вас хотел попросить напоследок, может быть, какое-нибудь ваше стихотворение из последних.
2: А вот. Вы какое хотите, детское или взрослое?
1: Детское. Безусловно, потому что сейчас уже дети, ну, их кормят, и они должны слышать стихи.
2: Стоит небольшой старинный дом над зеленым бугром. У входа висит колокольчик, украшенный серебром. И если ты ласково, тихо у него позвонишь, то поверь, то в доме проснется старушка, седая, стирая... Прошу прощения.
1: Будьте
2: здоровы. Седая старушка, и сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: «Входи, не стесняйся, дружок. На стол самовар поставит, в печи испечет пирожок. И будет с тобою вместе чаек распевать до темна. И старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулачком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выйдет баба-яга, и не слыхать тебе сказки, и не видать пирога».
11: Ты пригласи меня

пригласи меня на Анашу, надень свой шарф.

0: сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
1: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захаренков. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: А, ну понятно. Но я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш, поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную, то есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Но альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который

0: блокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
1: Арестован весь тираж альбома в Германии.
0: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
2: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немца, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
0: Ну, да, это известный вот, человек.
2: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает парик, там каска.
0: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
2: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
0: Сериалов.
2: Про баллон.
0: Ну, это какую-то. Чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе. И звали его...
1: Ну, доктор Мучкевичус.
0: Доктор Мучкевичус.
2: Да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач, садист, но мальчик совсем.
0: Да.
2: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу. А объявлять как-то вы будете?
0: Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жана Сагадеева и Данилы Захаренкова. Мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой.

0: фигуры изо льда красивые.
1: И видел. Надпись «Филлипс». Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, эту цаплю я лепил.
0: Да?
1: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец, чтобы...
0: Чтобы дети лизали.
1: Дети и лоси. Ну вот.
0: Ну да.
1: Вот, но потом мне...
0: Соль надо, ты что?
1: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих полиза.
0: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо скульптуры.
1: Ну, это скорее...
0: Маньяки.
1: Маньяки, да. Пьеса?
0: Пьеса следующая должна, по идее, называться ЗЛО. «За все легавым отомщу».

Дело все, что можно.

0: рад представить в нашей студии гостей. Ну, вернее, если вы позволите, я представлю вначале человека, которому мы обязаны приходом, в хорошем смысле этого слова, данных гостей в нашу студию. Назим Надиров, здравствуй. Я рад видеть тебя после столь долгого перерыва. То есть меня не было, я, ну, ты знаешь, где был, выполнял разные...
1: Я слышал, что мы в Австралии. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Ну и, соответственно, я предлагаю тебе и представить наших гостей, потому что сегодня будет достаточно объемная беседа. Кстати, вы, уважаемые, можете принять в ней самое непосредственное участие. Если рядом с вами сидит, например, подружка это, или друг, вы можете блеснуть, в общем-то, вашей эрудицией и умом, ну, перед тем, кто сидит рядом с вами в комнате. Мы, будучи гуманнейшей из программ, вот даем такую возможность всем людям, которые нас слушают. Потому что, как правило, на других радиостанциях самый умный — это диджей. А диджей — это болтун. А болтун — это никчемный человек.
1: Но хороший.
0: Да, но я сегодня очень сердит по определенным причинам. Надеюсь, никак не отразится на наших гостях. Давай, представляй.
1: Саша и дорогие слушатели, просто... гостям, которые сегодня в студии, обязан самому глубокому, видимо, переживанию в моей жизни, связанному с выступлениями, с концертами. Несколько дней назад я попал в зал Чайковского, и на нем произошло что-то странное. Со мной я 4 часа сидел и куда-то провалился, у меня были светлые круги перед глазами. И если есть нирвана на свете, то, видимо, вот я был в этой самой нирване и был. Это все благодаря певице. Ее зовут госпожа Шобха Джоши. Она из Индии. Я думаю, по ходу беседы ему, так сказать, уже станет ясно и какие-то черты ее... детали биографии ее, но ее играющий на таблах музыкант, его зовут Кишор Пандей, и, в свою очередь, в Россию этих всех людей пригласила вот Лейла Янгуразова, и мы оказались не только близкие по духу, оказались даже мы земляки с Лейлой, вообще это выяснилось вчера. И Лейла вот была в Индии, пригласила их, а теперь ты пригласил нас сюда, и вот мы пришли.
0: Ну и, соответственно, я, прежде чем мы начнем слушать музыку в живом исполнении, хотел вот что узнать. Дело в том, что в русском эпосе, ну, как и во многих других, присутствует огромное количество персонажей уважаемых, легендарных, скажем так, но в то же время персонажей, но не совсем серьезных. Это там, знаешь, Галина, там, волоса, русая вся коса, потом там Егорка, поедатель пельменей. У эстонцев это, например, Коломяки, Лесоруб и так далее. Они все герои эпоса, но при этом народ над ними как-то вроде и посмеивается, но посмеивается любя. С другой стороны, мы привыкли, что в Индии вот именно таких героев как-то нет. Может быть, мы о них не знаем. Индийский народ как-то очень серьезно относится, может, это и правильно, вот к своим национальным героям, к своим легендам, к своим божествам. Да, я еще хочу предупредить, что Лейла будет переводить, поскольку наши гости не знают русского языка. Надеюсь, что уходя пока. С данного эфира, да.
2: Пока.
1: Скоро выучить. Все-таки мы, да, Лейла будет сейчас переводить. Пока.
2: Саша, вы хотите, чтобы я перевела ваш вопрос Шобе? Если такие герои, ну... Шоба, this is the question, a little bit strange maybe, maybe a little bit strange because Alexander is asking about epic heroes in Indian literature. Do you know some heroes which are not very serious but people like them?
3: You mean heroes in literature or
2: in literature? Not in literature, movies. But in I don't know how to say epos. Hindu
3: epics.
2: Epics.
3: Epics. Oh, epics like epics, Mahabharata.
2: Yes,
3: and
2: yes.
3: Ramayana.
2: Not serious heroes, which are not very serious, but people prefer them.
3: Okay. Epics are Ramayana and Mahabharata. But
2: основные эпосы это Рамаяна и Махабхарата.
3: Yeah, but they are serious, but they teach a lot of things in life.
2: Они очень серьезные, они учат очень большому количеству вещей в жизни.
3: Рамаяна и Махабхарат are full of teachings.
2: Они полны учения.
3: From birth to the death.
2: Как вести себя от рождения до смерти.
3: It shows the good and evil.
2: Они показывают добро и зло.
3: There is good side of life, bad side
2: хорошие
3: of life.
2: Стороны жизни и плохие.
3: And good people.

0: who come in our life and bad people who come
1: in. И хороших людей, которые приходят в нашу жизнь, и плохих людей.
0: And Ramayana, the hero was Ram, Lord Ram.
1: И в Рамаяне героем являлся лорд Рама. А в Махабхарате героем является лорд Кришна.
2: Понятно. Ну и, соответственно, вот еще я хотел узнать сразу, так сказать.
1: Another question he's asking.
2: Дело в том, что Индия славится своей медициной.
1: We know a lot about Indian medicine.
2: В частности, у нас сейчас в России это не реклама ни в коем случае, но существует,
1: this is not advertisement, but this is only a question.
2: Один медицинский центр, где определяют состояние тушки человека, ну, организма.
1: We have one Indian medical center, when you can know about human body.
2: По пульсу.
1: By pulse.
2: Вот yes. Ваше отношение, это серьезная все-таки наука или шарлатанство?
1: Is it a serious thing or something else?
0: It is. It is very serious.
1: Это очень серьезно.
0: And it is very genuine.
1: Это
0: genuine, real.
1: Это реально.
0: And it is very ancient. It is very old.
1: Это очень старая традиция.
0: It is very old practice of.
1: Это старая практика в индийской медицине.
0: And it is called Ayurveda.
1: И это называется Аюрведа.
0: In old times and even now.
1: В старые времена и даже сейчас.
0: The Ayurveda doctors.
1: Доктора Аюрведы.
0: See the pulse of a person.
1: Изучали пульс человека.
0: And they will know exactly what is the problem in the body.
1: И они сразу говорили и узнавали, в чем проблема тела.
0: So that is the Ayurveda is a truth. It's not
1: Ayurveda это правда.
0: Yes, it's a truth. It's not a fake or it's not a false thing.
1: Это не ложная вещь.
2: Существует также параллельные, вот сейчас у нас в России, параллельные методы медицины.
1: They have the parallel method in medicine.
2: Это светотерапия, когда человек
1: therapy,
2: больной
1: which use light.
2: Определенной болезнью лечится определенным цветом. То есть, к примеру, там шизофрения лечится.
1: They treat a person using light.
2: Там определенный цвет и стен. Да, да. Вот как вы считаете, есть ли перспектива у данного?
1: What do you think about the perspective in this science?
0: I don't know exactly what it is,
1: я не знаю точно, что это такое.
0: But if it is old one, that is ancient one.
1: Но если это что-то идет со старины,
0: so it has to be good.
1: Это должно быть
0: and
1: хорошо.
0: I'm sure it must be working.
1: Я уверена, что это должно срабатывать.
0: And I'm sure it must have some science behind it.
1: И это должно иметь какие-то стороны за этим.
0: Otherwise people wouldn't practice it.
1: Иначе бы люди не практиковали этого.
2: Ну вот, где самой Шопхе удобнее находиться и где она чувствует себя?
1: Александр, я хотела сказать, так же как Назим и вас, когда имя ее действительно пишется словами Шопха, но на самом деле произносится Шоба.
2: Шоба.
1: Да.
2: Прошу прощения.
0: Шобха.
1: Шобха. Вот, шоб... так, вот, шобха. Вот так. Вот это не такое ха, как у нас.
2: Ну, как Махашоба. Мне придется долго тренироваться.
1: Да.
0: B-H-A.
1: Да. Шоба.
2: Где ей дискомфортнее, скажем, среди лесов или среди мощных небоскребов?
1: Что значит дискомфортнее? Может быть, лучше спросить, где ей комфортнее?
2: Да, или где комфортнее.
1: Шоба. Where is it more comfortable to you among huge buildings or in the forest?
0: I like nature.
1: Я люблю природу.
0: I like forests.
1: Я люблю лес.
0: But of course, unfortunately, we cannot live in forest every day.
1: Ну, конечно, мы не, к сожалению, не можем каждый день жить в лесу.
0: We have to live even in Bombay. We have big buildings.
1: Даже в Бомбее у нас большие дома.
0: So whether you like it or not, you have to live in big
1: Поэтому
0: buildings.
1: Нравится вам это или не нравится, вам приходится жить в этих домах.
0: But I like everywhere wherever I'm happy or wherever people make me happy.
1: Но,
0: I like everywhere.
1: Но я мне нравится везде, где я счастлива и где люди счастливы вместе со мной.
0: Whether it's a forest or buildings.
1: Есть в лесу ли это или в домах?
2: Понятно. Но все-таки, значит, я возвращаюсь к светотерапии. То есть дома, они, как правило, серого цвета, а зеленый цвет, он успокаивает, по крайней мере, меня. Именно поэтому здесь масса растений.
1: Now, Александр, again, is returning to colors. Now he would like to speak about green color. about forest and green color. Green is something for helping you to be more calm.
0: Yeah, and I think green is a color of life.
1: Да, я так думаю, что зеленый — это цвет жизни.
0: A life, liveliness.
1: Александр, вы видите вот это зеленое платье? Это что, да, мне подарила?
2: Вот, безусловно.
1: Да, именно она этот цвет выбрала, да.
2: Я тоже, вот, в принципе, зеленоват.
1: Да, и вы зеленоваты.
2: То есть весь зеленоват. Ну, может быть, если вы не против и готовы, мы послушали бы что-то прям вживую для наших уважаемых москвичей. И гостей,
1: да,
2: столицы.
1: Безусловно, да. Но вот чтобы все время спрашивать, что бы вы хотели послушать? Репертуар ее огромен. Она озвучила больше 250 фильмов. Она ее поет как настоящий музыкант классику. Вот так концерт был в зале Чайковского. Это классический концерт. Она поет бхаджан, она поет газали, она поет абсолютно все. Она спрашивает, что именно спеть?
3: По заявке Назима Надирова исполните, пожалуйста, газали.
1: Ага. Маленькая справка. Газаль. Это пришли в Индию из мусульманского Востока, из Персии. Они написаны выдающимися поэтами. Это песни о любви, но о любви как? Обращенные Господу песни. Дай, например, так. Господи, дай мне возможность увидеть моего возлюбленного. Это песни, в которых поэзия тоже играет огромную роль. В основном они поются на языке урду. Чтобы газаль.
0: Yes, what should I say something about Ghazal or
1: what? I said. I said,
0: okay.
1: And now please only sing.
0: Okay. I will sing a Ghazal of
1: Я спою сейчас Ghazal.
0: A very famous poet.
1: Очень знаменитого индийского поэта.
0: Indian poet. Indian for poet in Ghazal they call Shair. Shair means writer, poet.
1: По газаль написано писателем
0: Джигар Мурадабади.
1: Джигар Мурадабади. What is the title of the газаль? The name.
0: The title is Kya Batai Ishq Zalim Kya Kayamat Dhai.
1: What does it mean?
0: You know, it means, I mean, it is about love.
1: Это о любви.
0: And it means that love has done so many splendid things for me.
1: Она говорит о том, что любовь дает так много для жизни.
0: And one feels, when you are in love, one feels that my heart.
1: И когда человек любит, он чувствует, что его сердце.
0: My heart is coming out of my.
1: Что его сердце просто выходит за пределы тела.
0: You know, love is love shows you so many dimensions, so many.
1: Любовь показывает вам такие пространства.
0: And so many splendid things in life.
1: И так много прекрасных вещей.
0: I mean, this is the gist of the ghazal. I cannot explain the whole ghazal, but
1: невозможно объяснить газаль. Это просто небольшой набросок того, о чем поется в газале, потому что это все-таки поэзия. И поэзия любви.
0: It is about love, and it is like love is everything in life.
1: Она говорит о том, что любовь — это все.
2: Мы согласны.

0: with me Kishore will playing tabla and this Kishore Pandey,
1: который играет на табле.
0: And this ghazal is set to Tal Rupak, which is of 7 beats.
1: Okay. Я не совсем поняла, о чем говорила Шоба, но...
0: Yeah.
1: Она говорила, да.
0: Рупа.
1: Размер газали рупа.
0: Yes, of 7 beats.
1: Ага. Он состоит из 7-тактовый размер.

0: Very good. He played so beautiful.
1: Кишор играл так красиво.
2: Кстати, вот я хочу в связи с этим спросить именно Кишора. Кишор, а известно ли вам такие имена, как, например, Алекс Акуна, Дэйв Вейкл? Известны ли эти люди?
1: He's asking about you, names.
2: Names. Алекс Акуна, Дэйв Вейкл.
1: Do you know Алекс Акуна, Дэйв...
2: Вейкл.
1: Вейкл. These names. Do you know these names? К сожалению, он не знает.
2: Дело в том, что в России сколько групп музыкальных?
1: There are a lot of groups, musical groups.
2: Столько перкуссионистов. Вот.
1: And in every group they have special percussion maker.
2: Я просто хочу всем этим перкуссионистам посоветовать повнимательнее послушать вот игру Кишора.
1: And he is now is recommending all these people to be very attentive when they listen to your play.
3: Oh, thank you very much.
2: Чтобы они поняли, что это великое искусство.
1: Because it is necessary to understand what is the big art. Great art.
2: Это передается из поколения в поколение, вот владение этим инструментом.
1: What about this art from generation to generation?
3: Yeah.
1: Да, и отец Кишора его учил.
3: My daddy was tabla player.
1: Его дед был игроком, не игроком, yeah. Мастером игры на табле. Да.
3: Then I'll just practicing in tabla.
1: И он учился у отца своего.
3: Learning from Pandit Suresh Savalkar ji. He's one of the best tabla master in India.
1: Он учился у одного из лучших мастеров в Индии. Он сейчас сказал имя, я тут же, конечно, забыл его.
0: Suresh Savalkar.
1: Пандит
0: Суреш Тарвалькар.
1: Попробуйте произнести. Вот у Кишора были потрясающие учителя, но он и сам уже очень интересный мастер. Вот, например, когда эта группа выступала на телевидении, их попросили, покажите, что такое табла. И Кишор сказал, это единственный инструмент, который может разговаривать. Сказал фразу и тут же повторил. Please, Кишор, show how you can speak and after that repeat on табла.
3: Yeah, this is just a... It is called a bowl.
1: Это называется bowl.
3: Да, да, кр, так, так, так, так, да, так, так, да, так, так, да, так, так, так, так, да, так, так, да, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так один. It is just like ди-ди, так, так, три-ди-ду. Ди-ди, так, так, три-ди-ду. Ди, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, ты так один, да, так ты рекрут, так ты рекрут, да, ты так один, да, ты так один, так ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты рекрут, да, ты так один, да, ты так один. It is just like.
1: Это вот так вот.
0: Isn't it beautiful?
2: Они мучают ритмы. Вот, ну, например, я когда иду где-то по улице или еду за рулем, у меня в голове постоянно.
1: Rhythms.
2: In head.
1: Are they disturbing you or not? All time.
3: No, it's not disturbing.
1: Нет, они меня не беспокоят.
2: Это моя проблема. А вот тут приходят уже вопросы к нам на пейджер такого характера. Насколько сильно влияние американской музыки на индийскую культуру?
1: The question is just on what about influence of American culture to Indian culture?
3: Not very influential. It is...
1: Нет,
3: American drum styles is just a different style, but rhythm is same.
1: А, американская музыка совершенно другая. Там совершенно другая драматическая как бы конструкция, но ритм такой же.
3: Music is, yeah, the rhythm is set. It is in 8 beats, it is in 16 beats.
1: Тоже так же.
3: It is in 7 beats. The music, the rhythm is very much same. Only language and playing system
0: Только
3: is different.
0: Only patterns are different.
3: Yeah, patterns are
0: and
3: different.
0: Style is different.
1: Только
0: style
1: мелодии, is different. Yeah. Мелодии и стиль различные, а ритм такой же.
2: Они приглашали ли вот какие-то видные джаз-роковые музыканты вот в свои проекты?
1: About project, different project of Western musicians. Did they invite you to participate in their project musical or not?
3: Yeah, yeah.
4: Yes.
1: Да, они меня приглашали.
3: I'll just do something with the drums. We are playing together.
1: Мы
3: and that's why I know these things.
1: Сейчас я делаю общие кое-какие вещи вместе с ними, поэтому я это знаю. Но вообще я хочу сказать, что Шоба, она путешествует регулярно по всему миру, каждый год выступает в Америке, в Англии, в Канаде и впервые в России. Певица такого уровня впервые в России, и вообще это впервые россияне и, к счастью, москвичи имеют возможность пойти и послушать певицу. И, может быть, Назим скажет, когда будет ее следующий концерт?
4: 12 числа, а это во вторник, в 19 часов в клубе «Дом». Это метро Новокузнецк, это новый очень хороший клуб, значит, в 19 часов. Метро Новокузнецк, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4. Так что всем друзьям, я знаю, что очень много поклонников восточной музыки среди слушателей «Эхо Москвы». Я всем очень рекомендую это. На мой взгляд, это самое лучшее, что я видел и слышал в своей жизни.
1: Ну, Назима еще... Те, кто не смогут пойти во вторник, есть шанс пойти в среду в ДК МАИ. Это метро «Сокол», Дубосековская улица, 8А. Тоже в 7 часов. В среду в ДК МАИ, Дубосековская улица, 8А.
2: Тем временем тут опять же приходит вопрос, вот один из них.
1: Another question came.
2: В России объявлена война свастики. Насколько для вас это, ну, может быть, абсурдно? Или каково отношение все-таки в Индии к данному знаку?
1: Я не совсем поняла.
4: Ну, это индийский знак, да?
2: Да, ну, знак солнца.
1: Да, это не совсем интересно. He is telling about the war against the mark of swastika. You know swastika? This is, what can you tell about this? Because for Russia, the, I think people in Russia think that this mark is... they compare this mark with fascism. But but what are you thinking about this symbol?
0: Okay, in Russia I have seen the swastika mark.
1: Да, я видела на России, да.
0: On military and
1: что это знак связан с с войной.
0: On during the Second World War time.
1: Да, с тем, что происходило во время Второй мировой войны.
0: Whenever I have seen films, I have seen.
1: И когда мы видели фильмы о войне, я видела этот символ свастики.
0: On the Russian troops cars.
1: Да.
0: But in Russia it may be the symbol of fascism.
1: Для России это символ фашизма.
0: But in India it's
1: Но
0: not.
1: Но в Индии это не так.
0: In India for us we Indians swastika.
1: Для нас в Индии свастика.
0: Is very auspicious sign.
1: Это очень, сегодня забываю это слово, auspicious.
0: Auspicious, very pious, very holy sign.
1: Это очень, это святой символ.
0: And in every in our every festival and
1: in в каждом нашем фестивале,
0: even our everyday prayers to God,
1: и даже в нашем каждом ежедневном восхвалении Господа,
0: Indian women will draw swastika.
1: Индийские женщины рисуют свастику.
0: In front of God in front of the door.
1: Перед входом в дом.
0: So swastika is a very auspicious sign for
1: Это us. Очень святой символ для нас,
0: very
1: индусов.
0: Holy, very holy sign
2: не кажется ли ей таким абсурдом, что вот один и тот же, в принципе, графический символ? Да, ну...
1: Вот тут, Александр, я могу вам сказать. Во-первых, свастику рисуют в разных направлениях, и поэтому один и тот же графический символ можно рисовать налево и направо.
2: А я наблюдал, кстати, в Непале, что нарисованы правосторонние свастики на автобусах индийских именно. Да,
1: and, и это совсем... Вы знаете, можно все использовать во благо и во зло.
2: И это же абсурд. То есть, вот, и вообще, почему...
1: Is not this an absurd that different meaning of these swastikas in different parts of... World.
0: yes, I think it is.
1: Да, я думаю, что это абсурдно.
0: It depends upon people because I
1: это зависит от людей.
0: I don't know why Russians use this symbol for.
1: Я не знаю, почему люди, русские люди, так смотрят на этот знак и так его рассматривают.
0: I think different countries, different places, people think different.
1: Потому что люди в разных местах мира, у людей разные мысли, у них совершенно разные идеи. Они думают по-разному.
2: Ну, я предлагаю...
0: Wouldn't you like to hear what Kishore said? Bowl, that is the verse.
1: Да, я хотела сказать прежде, вот то, что сказал.
0: Wouldn't you like to hear on tabla?
1: Вот, Кишор только что сказал вам, что такое bowl на языке таблы. Но он это сказал пока слова сам. Это просто он сказал. Он может это сыграть. Вы хотите это услышать?
2: Да.
1: Да.
2: Я просто так подумал, потому что мы тут еще записываем, да, чтобы да. было потом.
1: Да, он может начинать?
2: Да.
1: Да, на там.
0: He will say words and play the same thing on tabla.
1: Он сказал слова и то, что он сказал, он сейчас сыграет на табле.
3: Дин та кта кдин та трка дин та кта кдин та धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिनाति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन तिधाति धरकट तक धरकट धा दिन न धाति धाते का दिन तिताति धाते का दिन तिधाति धरकट तक धरकट धा ता का दिन धरकट तक धरकट धा ता का दिन धरकट तक धरकट धा धरकट तक धरकट ता धरकट तक धरकट धा धरकट तक धरकट ता का तक तक धरकट धरकट धरकट तक धरकट धरकट तक धरकट धरकट धरकट तक धरकट धरकट धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक धरकट तक

0: Вот сразу такой вопрос. У нас как-то принято, что все музыканты являются мультиинструменталистами. Вот вы... Сам это вопрос к певице
1: уже. All musicians can play on many instruments. This is a question to you.
0: Да, сможете ли вы сыграть на табле?
1: Can you play on tabla?
2: No, unfortunately... I play very little harmonium.
1: Я немножко играю на гармонии.
2: But I don't play any percussion instrument.
1: Но я не играю на ударных.
2: I wish I could have learned some percussion or some other instrument.
1: Мне кажется, мне теперь уже хочется даже научиться.
2: But while learning only music and music, I just couldn't learn. But I wish to learn something in future.
1: Ну, наверное, мне хочется чему-то научиться.
3: He is not playing, but he know about percussion instrument very good.
1: Она не играет, но она очень много знает про эти инструменты.
0: А в принципе это не является какой-то прерогативой мужского населения, да?
1: Only men play play
2: No, not really.
1: Нет, не действительно это не так.
2: There are few women tabla players.
1: Существует очень хороших женщин, которые играют на табле.
0: Это, наверное, очень сексуально.
1: Я не знаю, как. Но вот насчет... вы начали вашу передачу насчет еды, индийского ресторана.
0: Да.
1: Но наших друзей, вы знаете, кормит ресторан Little India. И они в восторге. Они чувствуют себя как дома благодаря этому ресторану Little India. Вот.
0: Так что у меня вот тут другие пристрастия.
1: Там, махараджи, там,
0: очень хороший, очень
1: да?
0: хороший, очень уютный ресторан.
1: Уютный.
0: Действительно, подходит к еде культовой. Это не реклама, а на
1: Нет,
0: самом
1: ну,
0: деле.
1: Да, вот, да, вот есть, у нас просто спас этот ресторан.
0: Ну, это о котором вы говорите, да. Какое-то название попсовое. Little – это английское слово. Little – это...
1: Ну уж не надо обзываться, ну зачем же так сразу, да.
0: А вот такой еще вопрос я хотел Кишору задать. А на классической ударной установке вы умеете играть?
1: Кишор, this is another question. Can you play classical classical instrument, percussion instrument? Not tabla, but...
3: Ну, another drums.
0: Yeah.
3: Yeah, I play.
1: Да, я умею играть.
3: I know how to play drums, then I play little bit pakhavaj. This is another instrument, percussion instrument. And I play harmonium little bit.
1: И я немножко играю на гармонии.
0: Ну, сейчас...
2: You heard Kishore saying the language of tabla.
1: Вы услышали язык табла.
2: The bowl. And then he played. And you said that there are so many groups in Russia, they will be hearing him today, tonight. And do you think there is any scope for... Kishore, or for Indian percussion tabla in Russian music or in Russian groups?
1: Вы сказали, что сейчас многие музыканты слушают, как Кишор играет. Есть что-нибудь подобное, вот как Кишор играет и скопает? Что,
2: Is there any opportunity for Indian percussion?
1: Есть ли какая-нибудь возможность играть в русских группах для индийского музыканта, который играет на табле?
0: Я знаю, что одно время был некий проект.
1: He knows that one time there was one project.
0: Но больше половины музыкантов там все-таки были ваши соотечественники. Я все-таки считаю, что
1: And
0: есть...
1: we, more than the half of this group was your Indians.
0: То есть есть определенные, скажем так, ну в смысле мастерства игры на табле определенная необходимость в определенной крови.
1: He thinks that to play in to play tabla it is necessary to be Indian.
0: Скажем так.
2: That's not true. In America many people, many
1: Нет, это не так. В Америке совершенно люди разных национальностей играют на табло.
2: Even in Russia, he says, even in Russia many Russians.
1: И он даже видел, как в России русские играют на табло.
0: Но все-таки эстонцы, когда играют рок-н-ролл, это смешно. Вот.
1: But he says when people from Estonia plays rock and roll, it is a little bit funny.
0: Это холодный, очень техничный, но холодный рок-н-ролл.
1: This is very cold rock-н-ролл.
2: But what about modern groups? Modern
1: groups.
2: Что
1: about modern group?
2: Modern groups would they work or would they work, like to combine drums and Indian percussion?
1: Но модные группы могут они сочетать драму и ударные инструменты, мелодию?
0: Могут, но как правило они they делают can. Это используя сэмплы, то есть
1: But they use instruments.
0: A sample.
1: Simple.
2: Yeah, because there, you must have heard a name, a very famous, world-famous tabla player, Zakir Hussain.
1: Может быть, вы знаете самого знаменитого человека, который играет на табле, Закир Хусейн.
4: Он очень известный, я думаю, на Горбушке многие знают, и очень много его дисков.
0: А он наш соотечественник?
4: Нет.
0: Ну, только я все тут кручусь, я думаю, привязал к первому вопросу.
4: Закир Хусейн from Pakistan, no?
2: No, he's from India.
4: From India?
2: He's Indian, but he lives in America. And he has made so many experiments with Western percussion and Indian percussion.
1: Он индус, который живет в Америке, и он сделал очень много экспериментов по игре на табле разных, различных.
2: So would Russian musicians and Russian percussionists would like to combine Indian singing and Indian percussion with Russian
1: percussion? Русские музыканты хотели бы сочетать индийские пение индийское или с инструментами индийского. В общем, всякие комбинации возможны.
4: Идея, кстати, Саша, вот сочетать. Это может сделать совместный концерт, и где будет Шобха смогла бы петь, и вот табла это самое индийское, и, возможно, какое-то русское.
1: Мы тоже, когда организовывали эти концерты, думали о таком сочетании. Были разные идеи. Была идея пригласить Гребенщикова вместе с ней петь. Он даже рассматривал этот проект. Ну, как-то все завяло, потому что он не откликнулся. Потом была идея вместе с фольклорной группой. Но в конце концов мы остановились на том, что первый раз Шоба должна приехать и показать полное свое мастерство. И, может быть, и не надо тащить музыкантов на этот концерт участвовать. Пусть кто-то сам захочет, и тогда это будет совсем другое.
0: Ну, конечно, еще главное не превратить все это в банальную попсу, как-то нелепое использование.
1: Компот какой-нибудь, совершенно. Собственно. Потому что у нее прекрасно выстроенные концерты, которые не хочется портить.
0: Ну и, кстати, еще о табле. То есть я вот уверен,
1: что
0: совершенно самостоятельно инструмент даже, то есть он.
1: Александр says that tabla is a soloist instrument also. Да, Кишор согласен, это инструмент солист тоже. Да.
0: Поэтому как-то, когда говорите, используют ли таблу, ну, это, если они используют кто-то здесь, то это, как я уже сказал, в основном ради того предания какого-то, дескать, спонтом восточного колорита.
1: Да, На самом деле, не хочется все превращать в кашу, конечно, да.
4: Да, и бывает искусственное сочетание. Например, на днях мне прислали диск из Финляндии. Там пение, вокал саами, вот маленькая народность финно-угорская, и фламенко сочетается. Индийская табла и, значит, фламенко пение. Певец из Испании. И они утверждают, что между певцом фламенко и табло и саамской народной музыкой очень много общего, как объясняется, потому что они дают одно настроение, они могут выражать разные настроения. Конечно, это искусственное притяжение за уши, так сказать. Как говорила одна немка, моя знакомая, турецкие и русские танцы очень похожи. А когда говорила, я спрашивал варум, они говорят, и те, и другие с колпаками на голове танцуют. Так что я думаю...
1: Ну вот когда мы последний раз проводили репетицию к Шобе в Рэдисон Славянской, которую гостеприимно принимают музыкантов, пришли музыканты, русские музыканты, которые учатся индийской музыки в культурном центре индийском. И очень было интересно смотреть, как гитарист пытался играть индийскую музыку. Его все время сбивало на другой ритм. В конце концов, чтобы ему стало отбивать ритм. Но и, наверное, через какое-то время он может научиться. Но все время тянет играть по-своему.
0: Ну, безусловно. Если, да. То есть то же самое, что и с рэп-музыкой. Я все-таки считаю, что хотя русский язык могуч, и, в общем-то, рэпу нужно было здесь родиться, но все равно ни один русский не прочтет так, как это делает вот афроамериканец, попросту говоря, также.
1: Ну, естественно.
0: Но это должно что-то сохраняться. Если мы сейчас все смешаем в кучу, да, там таблы, рэп,
1: всех растолуть, да,
0: Галину Бабкину, вообще мы можем убить культуру. Да. Может быть, как раз есть кайф в том, чтобы вот все это было самобытно,
1: Александр,
0: сконцентрировано.
1: Ну, я могу ошибаться. Пока мы еще здесь. Может быть, Шоба еще что-то споет?
0: Да, конечно.
2: What he
1: says? We are still here. Maybe you will sing something.
0: А предыдущую-то вы тоже переведите.
1: Телегу. А, предыдущая песня, это была «Газа».
0: Нет, имеется в виду, что о чем мы сейчас говорили.
1: А, я переведу потом. Потому что сейчас пусть лучше поет.
2: What he says?
1: He asked me to translate you, but I said to him, but I will translate later. Now you will sing.
4: Мы с тобой можем говорить, она пока не уехала.
1: Завтра утром у нее очень плотная программа, поэтому торопитесь, пусть она споет что-нибудь для слушателей, а мы поедем, а потом будете говорить. Говорить.
0: Хорошо.
1: А мы ей в машине все перейдем. Ага. Sing, please. What do you want to sing?
2: Назим, ты выбираешь, что ей петь?
4: А, я выбираю.
2: Да.
4: Пхаджаны, может?
2: Пхаджаны. Пхаджаны, пока настраивается, чтобы настраиваться, я скажу, пхаджан – это песня поклонения. Пхаджаны – это уже не такие сложные произведения, как сама основа классической рага. Пхаджаны основаны на рагах, но они используют поэзию индийских святых, очень красивы, и это старинные классические произведения, но это есть песня, песня поклонения. What do you think just now? Who will be a poet?
5: This poet is a very old and famous.
2: Это очень старый известный святой.
5: Again, Saint Nanak.
2: Nanak, это сикхский святой.
5: I'll sing bhajan. That is a devotional song of.
2: I told.

0: По ритмике прямо даже есть элементы регги-музыки здесь. Вот, ну, если сделать такой...
1: Sounds like reggae?
0: Да, да, похоже. А вот очень много приходит вопросов, касающихся того, как сейчас у вас на родине происходит ли развитие такой радикально тяжелой музыки.
1: About hard rock, ну, hard, music, да, да. Hard music.
0: Да, тяжелой музыки.
2: Hard music?
1: Yeah,
2: I see every music has its own beauty and
1: каждая музыка имеет свою собственную красоту,
2: own style
1: и собственный стиль.
2: But personally, I like the rock beat, but I don't like.
1: Я люблю
2: the voice projection. Personally, it's my personal choice, but
1: я люблю музыку рок, но
2: the voice projection.
1: Projection.
2: Yeah, because it's not. I think it's not music.
1: Мне кажется, все, что там делается голосом, это не музыка.
2: It's just screaming, it's shouting.
1: Это крики какие-то.
2: But it is my personal.
1: Ну это мой персональный выбор.
2: Many people like rock.
1: So. Многие люди любят рок, но я думаю, что это не музыка.
0: Ну, понятно.
2: I think I always think music should be pleasing to ears and pleasing to heart.
1: Я думаю, что музыка должна быть приятна все-таки сердцу.
2: If it is not pleasing,
1: если это неприятно сердцу,
2: to ears and heart,
1: для уха и души,
2: it's not music.
1: Это не музыка.
0: Я, в общем-то, где-то согласен. Ну, хотя бывают забавные, конечно.
1: Александр, может быть, слушатели только что включились, и они хотят узнать, где же будет следующий концерт Шобы. А вот Назим точно знает.
3: Единственный, наверное, среди всех.
1: Да. Ну, скажи, пожалуйста.
3: Да, если те, кто, может, кто-то хочет уже уснуть и не знает, где же услышать, то тогда во вторник 12-го в 19 часов на метро Новокузнецкой, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4, клуб «Дом», и 13-го числа в Доме культуры «Маид» в это же время.
1: Да, но проезд до Дома культуры «Маи», если кто не знает, это метро «Сокол», Дубосековская, 8А.
0: Вот о чем я еще хотел поговорить. Вы активный участник, скажем так, кинокультуры. Во.
1: You are a very active in кинопродакшн, movie production.
0: Одно время...
1: Она не отрицает, она озвучила больше 250 фильмов.
0: Ну вот вы согласны с тем, что все-таки одним из таких ну, ярких проявлений, do коньков, да, маячков, вот, маячков, одним из маячков... Ну, как бы сказать, айсбергов, ну, в смысле, ну, в общем, фишка.
3: Китов.
0: О!
1: Шоба, they use slang, and I don't know how to translate slang, but they would like to tell you what something big, big, big thing in these movies.
0: Является гротеск.
1: Гротеск, гротеск in movie.
0: В принципе, на гротеск...
1: No, not Russian, in movie all over the world, grotesque.
0: Вот. И, соответственно, и в России, где первый фильм, там Шурик, вот этот самый, там, это как его, который люди варили самогонку, тоже это все...
1: He is telling now about comic movies.
0: Это как-то сближало, скажем так.
1: And comic movies make people... how to not be together. The people feel together. People become more close to each other after these movies.
0: Вот, а мне, честно скажу, вот гротеск сам по себе, ну, неприятен. Я это индивидуальное такое, да.
1: Frankly speaking, I don't like grotesque, but maybe it's my individuality. Yeah. What about
2: think,
1: you?
2: Like you said, these movies are bringing people close together.
1: Сближали людей.
2: But I think music anywhere in the world, only music can
1: Я думаю, только музыка может сближать людей вместе.
2: And music has universal language.
1: Потому что у музыки универсальный язык.
0: А скажите, что у музыки также нет национальности. Я в этом уверен. Музыкант не имеет национальности.
1: He says that musician has no nationality.
0: Да, это,
2: yes.
0: это
1: да я тоже так думаю. Yes.
0: И еще у физиков, скажите, у физиков, на самом деле, людей, занимающихся физикой, это действительно так.
1: Но так как я
0: физик это тоже национальность.
1: Александр, тут, может быть, вы не знаете, я вообще-то физик по образованию.
0: Я поздравляю.
1: Да. Я не знаю, чем тут поздравлять. Вот.
0: Ну, то есть вы как это, человек мира.
1: Да. Физика это физика просто так дисциплинирует ум, что в конце концов люди, которые занимаются физикой, смотрят на все гораздо, может быть, шире.
0: Вот
1: они не привязаны так сильно скажем так, к моей родной деревне.
0: Согласен. Но я все-таки не зря стал говорить про гротеск кино.
1: But he's talking about grotesque.
0: Появилось у нас, по крайней мере, в России нечто гораздо более худшее, нежели гротеск. Это так называемое новое русское кино.
1: Now we have something badly, new Russian films.
0: Да. Соответственно, мне от этого еще хуже. Я дико переживаю,
1: And,
0: когда...
1: he feels badly.
0: Когда смотрю там Ширли-мырли, ну
1: да, не смотрите, да, в эти фильмы.
0: А я когда повсюду про них говорят, естественно, я не смотрю, но неприятно. Я просто хотел узнать.
1: What about your feeling about all these movies?
2: About Indian movies?
1: А о каких индийских фильмах?
0: А вот есть ли в Индии
1: такие? Даже не знаю.
0: Нет, новое индийское кино есть?
1: Have you new Indian films in India?
2: Yes, because I have not seen Russian films.
1: Я не видела никаких русских фильмов, но в Индии, конечно, есть новые фильмы.
2: I know certainly about Indian films because I sing for films also.
1: Я, конечно, знаю кое-что о фильмах, и определенно знаю, потому что я для них пою.
2: But even in Indian films, the standard of music is getting low and low.
1: Но я могу сказать, что даже в индийских фильмах стандарт музыки становится все ниже и ниже.
2: Very, very rarely good music. I mean, not very rarely, but sometimes we do get good music in Indian films.
1: Мы, конечно, стараемся делать хорошую музыку в индийских фильмах.
2: But the percentage is very little.
1: Но это очень маленький процент.
0: Еще вот вопросы пошли уж техническим. Такой вопрос.
1: Now that you've got a technical question.
0: О специфике звучания индийской музыки.
1: About specific of sound of Indian music.
0: Почему, например, в большинстве индийских песен вокал перегружен по средним частотам?
1: Why vocal is so heavy in the middle of frequency? Да, она может сказать кое-что по этому.
2: Indian music is full of these middle frequencies and we.
1: Да, индийская музыка полна средних частот.
2: And we call them shruti.
1: И они называют их шрути.
2: Because in this is Indian concept. Western music, the notes are sung straight notes.
1: Ага.
2: In Western music,
1: в западной музыке ноты направлены как бы вперед.
2: But in Indian music,
1: но в индийской музыке
2: not only straight notes,
1: не только straight, сейчас уже так поздно, что я уже начинаю путаться. Straight, не только прямые эти ноты.
2: But we also sing the notes between the two notes.
1: Но мы поем. Вот что она имеет в виду. В восточном, сейчас я скажу, что она имеет в виду. В западной музыке люди поют только строго ноты. Строго ноты. Но в индийской музыке мы поем и то, что между нотами.
2: I will demonstrate for that.
1: И я вам сейчас это покажу.
2: Because if there are two notes, like this is my bass note.
1: So вот есть и две ноты. Вот, например, моя басовая нота.
2: In Western music there is no bass note. So this is the bass note of every Indian music.
1: Вот это басовая нота по всех индийских.
2: But in Western music there is no sa, there is no bass note.
1: Но в Индии, но в восточной музыке просто нет этой ноты. Этой ноты са.
2: But in Indian music, suppose I'm singing two notes, like sa re. Okay.
1: Вот я пою две ноты.

0: Many times these between notes are not heard clearly.
1: Очень часто то, что между двумя нотами, четко не слышно, но певец.
0: But singers do sing them.
1: Но он должен это петь.
0: And that's why Indian music has more.
1: И вот поэтому то, что вы называете индийская музыка, перегружена средними частотами.
2: Известно, что в древности.
1: It is very well known that in ancient times.
2: Общий такой строй всех музыкальных инструментов.
1: The common tune of all instruments.
2: Был гораздо ниже.
1: Was чем lower сейчас. Than now.
2: То есть нота ля, попросту говоря, она вот не была в понимании.
1: The not in A.
0: I think the whole world has become chaotic. Too much noise all over the world.
1: А я думаю, что это все весь мир меняется. Слишком много шума кругом.
0: That has reflected in music also.
1: И это, конечно, отражается на музыке.
2: Так, а может быть, в этом и есть секрет вот индийской музыки, то, что она так завораживает, что там берутся вот эти, даже, скажем так, ну, попросту говоря, несуществующие вот ноты какие-то.
1: Они, понимаете, Александр, вот я как физик вам могу сказать, нет несуществующих. Просто когда строился...
2: я имею в виду...
1: Все существует.
2: Да, то есть несуществующие на бумаге, назовем так.
1: Да. Вот. Это как да. Цифры. Вы можете считать так: 1, 2, 3, 4. А можете говорить 1, 1 с половиной, 2, 2, 2 с половиной, 3. А можете так говорить 1, 1 с четвертью, 1 с половиной, 1 с 3 четверти, 2. Вот и петь промежутки. В восточной музыке так установилось, что мы поем так: 1, 2, 3, 4. Ну, как до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
2: Да, да.
1: А они поют еще то, что между до и ре.
2: Ну, согласен, я согласен.
1: Вот. И это совершенно другой звуковой мир. И поэтому он ближе к природе, он не так искусственно выстроен, может быть.
2: Так я вот к этому да. Ты подвожу.
1: А, конечно, он завораживает.
2: Я же не то, что...
1: И почему шоба здесь?
2: Я же с похвалой.
1: Вот Назим вначале сказал, что он привел нас сюда, потому что он был заворожен на концерте шобы. Ну, а почему я позвала ее в Москву? Потому что ее пение произвело просто ошеломляющее впечатление. Я слушала, тем более, это в храме Шивы, в день рождения. Шивы. И когда просто началось выступление, я забыла все на свете, думала только, хоть бы никогда не кончалось, потому что это пение просто целебно. Оно целебно для сердца, души.
3: И вот я был первый концерт в жизни, это концерт Шобы Джоши в зале Чайковского, на котором я никак не мог установить источник звука и то, что производить, откуда шел звук, Саша. Представляешь, что я сидел 4 часа, и я понимал, что звук как-то доходит до моего слуха, но я ясно слышал, что он совершенно не имеет никакого отношения ни к колонкам, ни вообще к каким-то акустическим там приспособлениям. То есть действительно было ощущение, что звук спускается сверху откуда-то.
2: Ну, естественно, человек, истинный профессионал, может спеть и без микрофона. Вообще ненавижу я все эти микрофоны.
1: Нет, микрофон, самое смешное, что микрофоны были.
2: Ну, они стояли же панорамно, видимо, они не были там непосредственно вот, вокальные
1: Александр,
2: и так далее.
3: Мы просто
2: от
3: материального мы хотим отойти подальше. Да. Я хочу сказать, что другого божественного происхождения ее пение. Понимаете, нужно просто это слышать.
1: Да, это так и есть.
2: Ну, я уже вижу, что мы немножко замучили.
1: Да, мы немножко замучили.
2: Заключение какой-то композицию еще какое.
1: Сейчас мы спросим. Something small, small, small for the end.
0: Something small?
1: Small.
2: Так, децл.
1: Она думает. Но пока она думает, я скажу, что так было трудно все это организовать. Она хочет поблагодарить Александра за то, что он интервьюировал ее.
0: I would like to thank Kishore for giving
1: Она
0: me
1: очень
0: his support.
1: Хочет поблагодарить Кишора за то,
0: And
1: что он
0: I thank
1: поблагодарил.
0: You, I thank Alexander for interviewing Kishore also.
1: И я благодарю yeah. Александра, что он задавал вопросы Кишору, и Кишор благодарен Александру.
0: And I thank Dr. Laila Yangurazova.
1: И она благодарит меня.
0: My promoter.
1: Да. Она называет меня мой промотор.
0: Very famous devotional song from a film.
1: Я спою очень знаменитую песню поклонения из фильма.
0: Аллах Теро Нам, Ишвар Теро Нам.

0: Ну и, соответственно, те, кто вот имеет в виду, говоря, что у нас нет гостей, в общем-то, в чем-то правы, поскольку Назим Надиров, он, в общем-то, уже как бы и не гость, а, ну, даже своего рода в определенные моменты и соведущий. Вот сейчас он встретил кореша по давним делам и подойдет к нам буквально вот через какое-то небольшое время. Я пока что напомню вам одну координату.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И пока вот они там общаются, я предлагаю вам вступить в телефонные, в общем-то, дебаты. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание к вам мы полны. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Саша, знаете, соскучился по вас уже.
0: Вот у меня то же самое.
2: Вот. Вы знаете, у меня такой молодой человек, и сам уже старенький, мне 58 лет. Ну, сын у меня молодой, 12 лет. Я ваши как-то песенки ему под надзором даю прослушивать. Вот так на компьютере он ставит, я ему треки определенные обозначиваю, не переступает, правда. Вот. Он иногда в Измайловском парке гуляет. Жена говорит, иногда так вдруг начинает эти песни ваши реветь.
0: Горланить во весь парк.
2: Ну да. Ну, понимаете, я доволен, что он не матерщинник, очень приличный парень.
0: Ну, это очень хорошо, и вы действуете совершенно правильно, потому что, знаете, есть такая мудрая у нас в Карелии поговорка «хорошенького понемножку».
2: Да, да, да, я ограничу. Вы знаете, я единственное хотел бы, вот, сложность информации, мне хотелось бы знать о собирании у нас диски ваши. Угу. Какие у вас диски вот были, хотелось бы знать.
0: Ну и на данный момент это 9 компакт-дисков.
2: Да?
0: Да, вот просто перечислять их, вы поймите, очень долго.
2: Я понимаю, у меня только 3, к сожалению, есть. Трудности есть определенные, их добывать.
0: Я могу сказать, что сейчас готовится к переизданию большее количество вот пластинок.
2: Так вы что? Не смогли бы я как-нибудь к вам заявлюсь, для него вот написать? Вот,
0: нет проблем,
2: у
0: конечно.
2: У меня там это, есть этот вкладыш. Спасибо.
0: Нет проблем. Спасибо. До свидания. Ну вот приходит еще и на пейджер сообщение. Александр, почему считается, что ковырять в носу – это неинтеллигентно? Ведь этим занимаются думающие люди, пишет Максим. Ну, ты знаешь, Максим, вообще, в принципе, тут такая ситуация. Я знал одного очень, ну, на мой взгляд, умного человека. Он еще в те давние постсовковые времена уже делал всяческие открытия. Там они у него были зарегистрированы. Один раз даже с тогда еще совершенно молодой фирмой Microsoft ему прислали какие-то денежные переводы за то, что он послал туда что-то, что не должно было работать, но работало. То есть какую-то, в общем, прибамбасу программную, которая была им то ли там рассекречена, ну, непонятно. То есть умный человек. Вот, он наглох на одно ухо, потому что в глубочайшей задумчивости ткнул себе туда паяльником в момент, когда вот задумался. Исходя из этого, в принципе, конечно, Эйнштейн там забывал одевать ботинки, но это как-то, к счастью, не приводило его к какому-то мощному члену вредительства. А любое ковыряние в собственном организме, оно, ну, само по себе, на мой, конечно, взгляд, вредно это для самой тушки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Алексей Эдмундович, будьте добры.
0: Ну, вы знаете, они переехали.
3: А, 7.40, он приедет, 7.40,
0: да,
3: он
0: да.
3: Подъедет.
0: Просто дело в том, что тут мы сдавали за время моего отсутствия это помещение другим людям, они сейчас отъехали. И я не знаю, куда скрылись со всей документацией, мы тут это и налоговой полиции рассказываем, и всем, что, дескать, куда мы говорим, откуда ты знаешь, куда, в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, я страшно рад тебя слышать, это говорит Саша Токарь.
0: Здравствуй, Саша.
4: Вот, спасибо за Шумова.
0: Ну, забудь.
4: Ну, как забудь, такое незабываемо.
0: Угу.
4: Вот, и я, в общем-то, честно говоря, у меня приемник в соседней комнате стоит, я не слышал, о чем речь, но я хочу все равно пожелать тебе самого лучшего. Вот, больше всяких веселых песен.
0: Я буду стараться, Саша. Буду стараться.
4: Дальнейшего развития.
0: Спасибо тебе.
4: Доброй ночи.
0: До свидания. Да, видимо, еще звонок куда-то пропал наш гость. Ну, он действительно здесь. Ну, сами понимаете, 15 лет срок большой. И, видимо, людям есть о чем поговорить. И встретиться здесь это вообще. То есть, ладно, мы встретились в бассейне, да, или в пельменной, да. Ну, или в милиции. А то тут. Это же совершенно абсурдно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это я. И хотите опять послушать, как спит человек?
0: Давайте, я сейчас сделаю музыкантам знак не играть. Да.
5: Вот, слушайте.
0: Я хочу сказать, что просто у женщины родовые схватки, и, в общем-то, то, что у нее зажмурены глаза, это не от сладкого сна, а от боли. Немедленно везите вашу вот сестру, это к родильным докторам, иначе может случиться непоправимое. Вот по больному шлепнул Будён Семён. Он спрашивает, какие совместные проекты с фирмой «Мелодии» вы будете выпускать на виниле. В принципе, я совершенно искренне говорю, что это давняя мечта выпустить виниловую пластинку. К сожалению, так сказать, на грани, на, скажем так, на пороге преддверия кануна произошел крах винила, и уже был подписан контракт. То есть не суждено было мне вот, скажем так, лицезреть собственную пластинку. Единственное, на одном сборнике вышла песня. Вот. А так, на мой взгляд, конечно, с точки зрения, ну, вещей, вот, как предмет, виниловая пластинка более масштабно, что ли, красиво, ее более приятно взять в руки, нежели компакт. Это какой-то такой продукт уже высоких технологий. Ну, типа, если вы берете, например, в руку теплую женскую ногу или, например, ну, китайскую ручку Паркер. Ну, так громко незачем, все нормально, нечего нервничать. Что посоветуешь от похмелья днем, пишет Турмалай. Ну, видимо, вы это уже похмелились утром как-то мощно. Тут дело в том, что дневное похмелье, оно существует, если вы с утра приходите не протрезвевший. Вот. Но если день настал, это самое печальное, на мой взгляд, что может быть вот с организмом, когда, значит, все вокруг деловито суетятся, зарабатывают деньги и договариваются на вечер с очаровательными женщинами идти, в общем-то, ну, где-то оттягиваться, там всякие свидания забивают, вы в этот момент как пыльный даун валяетесь или там бредете куда-то с тупым взглядом и чувствуете себя полной скотиной. А что же нужно делать в этот момент? Я думаю, что нужно насильственно вливаться в образ жизни людей, которые вас окружают. Ну, то есть, значит, придя домой, сразу переодеться, обзвонить всех знакомых женщин, забить им стрелки, где ни попадя, потом позвонить всем должникам, дико на них наорать, в плане, что же вы, козлы, немедленно верните мне мои деньги, чтобы так больше никто не делал. Вот. Ну, то есть, как-то взбодрить себя искусственным поднятием адреналина этого, как он там называется, я не медик, в крови. Это единственный вариант. Если же похмеляться, то к хорошему это не приведет. Далее. Вот Жердяев интересуется, опять же, почему в столь неудобное время так мы выходим. Ну, раз вы слушаете, значит, время уже не совсем неудобное, да? Я еще хотел сказать, что вообще такое понятие, как неудобное время, оно смешно. То есть, потому что, как мы же договорились с вами, что нету времени сейчас, там, завтра, а есть время всегда. А если вы говорите неудобное время, то это еще круче выражение, чем, например, сейчас, там, или, там, завтра, или вчера. Вот, время так дробить нельзя, это же не канатик похмельный. Вот, поэтому я считаю, что время едино, и даже если это будет вообще там... Ну, предположим, представьте себе, такая программа, одно слово просто вот вырывается из контекста и транслируется каждый день в течение часа вот по одному слову. И в течение, скажем, целого дня складывается, наконец-то, предложение, которое сказал ведущий этой программы такой. Ну, что же, я тут предлагаю опять повернуться к телефону. А куда-то пропал наш гость, но встретился, видите, с корешем.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Ваш голос я узнал.
0: Я вот...
6: Бабушка у него заболела.
0: Может... А вот, кстати, вот появился наш гость уже, поэтому у меня на вас очень мало времени. Ну, говорите. Алло. Обиделся, видать. Да я пошутил. Нет, извини, я просто выключил. Да, так вот, поскольку ты появился, все-таки наши индийские гости, в общем-то, ушли.
7: Да, я встретил однокурсника.
0: Вот какая прямо кореша?
7: Кореша, да, лет 16 не виделись. И вот...
0: Вот я просто хотел бы вернуться туда, вернуться к началу нашей беседы с индийскими гостями и начать, так сказать, все по новой. Но прежде всего я все-таки хотел про народных фольклорных героев. Я не зря упомянул Калаяки Дровосека, эстонского эпосного персонажа, который одновременно является героем эстонского, калмыкского и прочих эпосов, но, однако, над ним, например, и сами латыши, они тоже иногда посмеиваются, то есть это у них очень мягко происходит. Вот, но иногда и зло посмеиваются, хоть он и герой. У нас, например, да, вот Иван Дурак, одновременно это обозначает как-то и такую дебильноватую сноровку, да, какую-то, а с другой стороны, все-таки он не перестает быть дураком, то есть персонаж смекалистый, но доступный, скажем так, для обсуждения.
7: Вот. Ну, народный умник, да.
0: Ну, да, да. Ну, практически у немцев тоже такой есть, Ганс-автоматчик. Вот. А что касается вот Индии и вообще народов Востока, они как-то очень серьезно относятся к своим народным героям. Это заметь, я спросил у нашей певицы. Она
7: нет,
0: сказала,
7: это не народные, да... Саш, это просто это разные уровни. То, что она говорила, это мифологические или там религиозные какие-то герои. То есть, естественно, там поклонение и так далее. Это совсем другой уровень, да. Но, видимо, есть и даже как известные, да, что там Махабхарата была на одном языке писалась, там какие-то были прокриты, какие-то народные постановки. То есть, с одной стороны, там мифы, эпос, и там религиозные, там Шива, Кришна и так далее. С другой шло чисто народное искусство, там писались именно народные пьесы, язык их отличался даже. То есть, такой был другой язык, разговорный какой-то использовался при написании этих пьес. То, соответственно, и вот и получается, что она имела в виду, что вот в том, что она исполняет бхаджаны, там раги, естественно, в этом искусстве. Она храмовая певица, она просто про себя, может, не сказала, она же в основном храмовая, хоть и индийский фильм озвучен, но вообще она больше, наверное, храмовая певица. Тогда в этом мире, конечно, в ее там нет места этим народным. Оно среди народа, вы просто не того человека мы спросили. Надо было из низшей касты кого-нибудь пригласить, уличную, кули вот эти, или там рикшу, или как они, которые вот велосипед, ну, знаешь.
0: Да, готовы.
7: Вот, и вот их спросить про народных героев. Они бы все рассказали вообще, какие у них герои свои, там, Иванушки-дурачки, у них свой мир.
0: Хотя вот, знаешь, сейчас пришло мне в голову, есть же такой персонаж Хаджана Средин.
7: Вот, я его держу в голове, я думаю, постепенно. То есть на Востоке есть эта еда Хаджана Средин. Такие, я уверен, что есть такие же аналогии в индийском мировоззрении. Просто мы, надо спросить попроще кого-нибудь, не храмовую певицу из высшей касты, я думаю, какую-нибудь низшего рикшу сотащить сюда и спросить у них, они расскажут.
0: Заодно, в общем-то, потом он нас по домам развезет.
7: Развезет по домам,
0: кстати,
7: да.
0: Кстати, ты знаешь, мы в Непале, как помнится, дико напились виски с работниками посольства. Мы устроили скачку на рикшах.
7: Да, с посольства. А вот сегодня в индийском посольстве тоже виски пил.
0: А вообще, знаешь, посольство — это забавная штука. Это такое ведь мини-государство. Внутри там интриги своеобразные происходят. Но в целом, что вот объединяет, дружит, сдруживает, да, вот людей, которые видят друг друга там в течение долгого количества времени, это гости неожиданные, типа тебя или меня. Вот сразу вокруг них происходит сплочение, все дико дружат и вместе ездят отдыхать. Вообще забавная жизнь в посольстве. Я даже подумал, не пойти ли мне посланником куда-то. Ну, ты знаешь, я, кстати, вошел на третий где-то день пребывания.
7: А я депутатом захотел быть позавчера. Первый раз в жизни.
0: Так это одно другое вот не исключает.
7: Ну, как хорошо. Слушай, в центре города офис, прямые телефоны, открытые, все бесплатные, вообще звонить. Можно всех однокурсников обзвонить. водители, все бесплатно, и хорошо, и там время от времени спускаться вниз, там зал заседания, потом подниматься. Вот что-то вот, не знаю, меня пробило. Думаю, почему бы не стать депутатом, мне, например?
0: Ну тогда, если у тебя получится, ты возьми меня помощником. Если я стану этим посланником, я возьму тебя, например, финансовым атташе.
7: Финансовым не надо, если не хочешь завалить наше дело.
0: Какая разница, атташе, ну что-нибудь придумаем. Мы же не дадим как друг другу пропасть, логично.
7: Ладно.
0: А я вошел в роль, я ходил, уже всем говорил случайно встреченным на территории посольства людям, что здравствуйте, я ваш новый посол. Uh-huh. Вот. И видел в их глазах искру радости, потому что я очень добрый человек.
7: Еще бы вот... Да-да-да. Тут мои однокурсницы возвращаются в качестве жен посланников разных стран, теперь они возвращаются в Москву. Вот. Я с ними общаюсь, да, приходится общаться с этим миром. Послов, посланец, посольш.
0: Да. Вот такое сообщение пришло от неподписавшегося человека. В Китае есть свой народный герой. Его зовут Суньюкунь, повелитель обезьян. Вот. Ну, то есть, в принципе, действительно, значит, как-то я... Ну, несколько неправильную выбрал цель, такую, скажем, мишень для своего дарца на тему народных
7: героев. Нет, в каждом народе это же общечеловеческое свойство людей простых, значит, они считают, что они умнее всех. Это естественно. Чем проще и необразованнее или там неразвитее человек, он считает, тем умнее он себя считает, естественно. Ты, наверное, замечал, когда вот следствие приходит ко мне, вот там Володя что-то чинить, например.
0: Ну, Володя, это вообще исключительный человек.
7: Он очень классный вообще, все, и очень удивляется, как я могу зарабатывать еще. Значит, то есть он говорит, розетку не могу там вставить, что-то починить не могу, даже канал не могу настроить. Он говорит, как ты вообще живешь? Как ты вообще ты зарабатываешь деньги? Говорит, вообще, говорит, еще вот за что тебе вот это дают, за что у тебя это все есть? Ты даже не умеешь, говорит, даже настроить там телеканал или починить розетку.
0: На что ты знаешь, так покусал ноготь и сказал, я убиваю людей.
7: Да, да. Полку не можешь прибить. И вот и действительно их умом, вот этих Хаджан Насреддинов, действительно не понять, как можно, да?
0: Не, ну согласись, что есть
7: они,
0: определенная
7: хватка. Они считают тебя гораздо умнее. То есть какие-то навыки какие-то, они считают это за ум, видимо, да?
0: Ну, согласен. Но есть же примитивная смекалка. Мужик знает, например, как корову взять из-за рога и отнести, в общем-то, в сарай, называемый хлевом, да? Вот. А есть действительно народная определенная мудрость, опыт. Ну, то есть вот там...
7: Хочешь сказать пословицу поговорки «собрание народной глупости»? Не надо мне это.
0: Нет, а я забыл. Вообще я подумал о том, что...
7: Всю чушь человеческую, то, что все глупости собирают, потом в пословицу поговорки и учат.
0: Нет, ну мы на народ с тобой. Сами идиоты, и
7: другие хотят идиотами сделать, а?
0: Мы с тобой народ.
7: Ну, естественно.
0: Народ. Давай сами выдумывать пословицу, чтобы все это учились и
7: они же все противоречат друг другу.
0: Конечно, например.
7: Без труда не выйдешь там... Вот, допустим, без труда не вынешь рыбку там из пруда, да? С другой стороны, работа не волк, там типа не убежит,
0: да.
7: Ну, как понимать? Вот...
0: Или вот это, как рыба об лёд бах наглухо и молчит. Полный абсурд, да, какой-то. Ну, согласен с тобой. Но ты знаешь, мне кажется, что вот сами пословицы изначальные, поговорки все, они все-таки, ну, начальный их смысл вот, был сильно искажен, прежде чем дошел до нас. И заметь, новых-то не появляется вот поговорок и пословиц, связанных, например, с автомобилями и так далее. Ну, нет, ну есть, конечно, такие, например, да я задом проехал больше, чем ты передом. Угу. Вот. Ну, не более того.
7: Комбинации я люблю, поскольку их все забываю, они не важны мне.
0: Не важно.
7: И, по-моему, я заметил, что вообще можно менять и переставлять, от этого не меняется ни смысл, ни послание, ни месседж, так сказать, вообще ничего не меняется. Можно вообще, там, я там люблю, типа, это самое, холод не тетка, вылететь не поймаешь, там...
0: Потом вот это и на бабку бывает, это как...
7: Вот это поруха.
0: Вот.
7: Я тебе говорил, да?
0: Да.
7: Однокурсник мой уследил, почему по-русски говорят как проруха, говорят. Ну что такое проруха? На самом деле же поруха. Это дефлорация, на самом деле. Правильное название. Это самые поговорки, естественно. И на старуху бывает поруха. Поруха – это потеря девственности. Тогда сразу, естественно, смысл понятен. Что даже старуха может потерять, так сказать, ее могут трахнуть, она потеряет девственность. А все говорят, почему-то какая-то проруха. Или,
0: ну, да. Кстати, ну, интересно. Может быть, слово проруха тоже что-то обозначает.
7: Ну, видимо, не то,
0: может,
7: что...
0: Может, беременность.
7: Да.
0: Ну вот я просто подумал, так я могу ошибаться. Ну, я просто подальше полез, понимаешь?
7: Ну, от потери девственности до беременности еще все-таки два шага, знаешь же, в возрасте, особенно в таком...
0: А вот, ты знаешь, бывает так, что вот оно раз прямо и вот...
7: И тут же.
0: И тут же, это же все.
7: Интересный у нас с тобой разговор.
0: Получается, да. Но я вот что предлагаю, все-таки давай дадим возможности нашим уважаемым тоже участвовать в разговоре. Если у вас какие-то есть темы, касаемые вот, в общем-то, народных героев и всего нами выше и ниже сказанного, вы, пожалуйста... Ну вот, кстати, пришло сообщение. Жена посла называется не посольша, а послиха.
7: Ну, можно так. Смотря какого посольства.
0: А я бы сказал посольша все-таки.
7: Смотря какого посольства.
0: Ну, в общем, да. Это... А дочка какого называется?
7: Посолка.
0: Тут давай так будет. Жена называться посолка. Дочка пос... Нет, послиха плохо. Ну, не знаю, в общем, тут надо подумать.
7: Надо график как-то составить. Почетным меня, может, кто-то, а по нечетным так называть как-то.
0: Ну, да. Да, можно. Там же теща, может быть, бабка какая-то. Ну, давай.
7: На которую поруха может случиться.
0: Послушаем, да, о чем нас хотят там спросить.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Добрый вечер, Александр.
0: Вы как-то, по-моему, волнуетесь.
8: Вот чем хочу поделиться.
0: Да.
8: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо минувшей войны. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная, ну и так далее.
0: Спасибо. Я вот что хотел сказать. Леш, это звонил Алексей Венедиктов. Ты не обижаешься, что сегодня мы обошлись вот оркестром, вот вместо твоего обычного фортепианного исполнения. Просто музыкантам оркестра тоже нужно подзаработать. Но тем не менее мы все видим, что Алексей еще и прекрасно поет. Я думаю, вряд ли кто...
7: Это руководитель ваш?
0: Безусловно.
7: А-а-а.
0: Понравилось?
7: Какие таланты, да.
0: Да.
7: Алексей, слова дадите списать? У меня вот был альбом, раньше были слова, я потом потерял. Вы мне перепишите слова?
0: Так, вот еще, смотри. Вы, Александр, между прочим, кстати, между прочим, это шаблон, тоже пользуетесь народным высказыванием поговорочного типа «все, кому попало». И ведь даже не задумывайтесь над парадоксальностью смысла данного высказывания. Как будто кому попало, чем-то хуже, подпишет тушка тунца. Так мало того, я еще пользуюсь «кому попало, где ни попадя». Вот, и куда попало, понимаете? А вот вы не задумывались о смысле выражения. Сейчас тут... Сейчас. Ну, подождите же. Ага, вот. А слово «между прочим» — это между чем же прочим? Вот что тут прочее, позвольте вас спросить. Назим, у нас было что-то прочее?
7: Ой, не знаю, просто такая... Я легкой краской там
0: да.
7: покрываюсь прям.
0: Ну что, еще звонок, да?
7: Впросак. А, между... впросак можно попасть. Между...
0: Впросак может.
7: Между прочим, если идти, то можно и впросак попасть.
0: Можно сесть в калошу.
7: Да. И в ней попасть в просак.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Александр?
0: Да.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Александр, вы извините, у меня знаете, какое дело?
0: Рассказывайте.
9: Я вас в прошлый раз слушал в Калифорнии.
0: Да.
9: Там по местному радио вас там ретранслировали.
0: Но на английском языке, я знаю. Там...
9: Нет, нет. Там, ну, как положено. Мне, как Альберт Борисович, вот такое дело. Там, короче, у меня есть партитура. для однострунной скрипки с оркестром. Вот мне бы хотелось ему как-то передать. Он у вас еще будет или нет?
0: Ну, вы можете мне переслать, а я уже с ними как-то пересекусь, потому что, конечно же, в ближайшее время они не будут за свои хулиганские выходки, вот, после эфира. Вот, но так, по идее, мы-то с ними поддерживаем добрые отношения. Так что передавайте с радостью.
9: Ну ладно, спасибо большое.
0: Да не за что, ну что вы, забудьте. Какая ерунда, мне что, право, сложно. Вот ты знаешь, тут вопрос такой пришел. Уважаемый Александр Назим, очень часто я поневоле попадаю в общество тупых людей, очень любящих группы, названия которых я не хочу произносить в силу природной воспитанности. Объясните и помогите мне, рассказав, как себя с ними вести.
7: Может быть, не попадать в их компании?
0: Ну, если это случается, вот, понимаю, вот, ну, например, по работе, но мало ли, не все же люди не работают, как мы, нам что, не положено работать.
7: Да, вот где не нравится, повернулся и ушел.
0: Да, а вот есть же люди, которые, ну, вот...
7: Это страшное наказание, видимо. Это.
0: Ой.
7: Я вот один раз, да, был в компании, меня пытались вот каждый сик, то есть я там чуть ли не задушил женщину, она меня ставила свои любимые группы, вообще заставляла меня их слушать, это было ужасно, конечно. Может, как-то пытаться абстрагироваться, не обращать внимания.
0: Ну, по крайней мере, в споры или... вступать нет смысла, потому что...
7: За наушники, могут... может, с собой носить плееры, включить любимую музыку.
0: Или такие спецушные тампоксы, вот,
7: да.
0: Которые используют строители железобетонных молотов.
7: Ну, я часто вот слышу, я даже не понимаю, о чем говорят. Я не переживаю по этому поводу. То есть часто вот все, любой журнал, если взять, или вот там в компании, когда мне рассказывают про видео, там, про этих, допустим, там, ну, кто у нас кинозвезды эти голливудские? Вот мне рассказывают, видел такой-то фильм. Вот я могу 40 минут слышать, и ни одного имени на меня ни о чем не говорит. Это меня совершенно не расстраивает. Тут, говорит, там, Пфайфер снялась там-то, вот там-то. Вот вообще какие-то такие космические какие-то новости, я считаю, не включишь какой-то канал. Вот они о чем-то рассказывают, я даже не понимаю, о чем.
0: Ну, о том,
7: чего-то,
0: что,
7: например, да. Басист Коля, какой-то группы такой-то перешел такой-то. Я не имя басиста, не знаю, ни ту группу, ни первую, ни вторую. Такая-то, такая-то снялась в таком-то фильме, разошлась, там, бойфренда поменяла. У меня какое дело? Слушай, я даже не знаю ни одного ее фильма, например, не собираюсь смотреть, а мне тем более интересно, там какой-нибудь был бойфренд, куда он пошел и зачем.
0: То же самое,
7: это, считаю, что... самые важные новости.
0: У Коли упал значок. Да. Или там флажок.
7: Так все же читают. Вот в метро сидят, читают. И очень интересно там Клаши знать, там, почему Пфайфер сменила. Не знаю, я даже не понимаю, зачем это знать.
0: Ну, видимо, это...
7: Слушай, в свою жизнь никак не можешь понять. Я всегда говорю, слушайте, я в своей жизни не могу понять, кого я сменил,
0: а вот
7: и зачем.
0: Представь себе другую ситуацию. Какое количество людей сделали, скажем так, свой имидж, вообще слепили себя вот тогда из такой говенной пирамидки, да, которая оказалась на виду у всех, да, благодаря именно данной тактике. То есть они не создали ничего. То есть, попросту говоря, это, ну, в общем, тусовщики, которые...
7: Ну, берут схему поведения, да?
0: Да, да, да. Ты знаешь, так что... А эта схема, она как джунгли, в ней выживают сильнейшие, поскольку людям, которые при деле, особо нет ни времени, ни сил, ни кайфа там. То, как правило, вот люди, пролезшие вот на вершину так называемого вот этого... Ну, как это называется... богема, да, да. Вот.
7: Я был вот сегодня ночью.
0: Это неприятно, я тебя
7: сегодня
0: понимаю.
7: Ночью я был в самом модном клубе Москвы. Я случайно проходил в компании ночью 2 часа и зашел в этот клуб. Uh-huh. Не буду говорить, такой закрытым входом и где-то. Очень красиво, действительно, очень молодые, красивые люди. Вот, ну, непонятно зачем. Вот все понятно, джипы очень красивые, модные, богато одетые, симпатичные. И они не знают только одного, видимо, зачем им это все. Mm-hmm. Вот, поэтому мы очень странно смотрелись там с подругой. Единственные были не одеты ни в лайку, и ни там, не знаю что.
0: И без люрикса.
7: Да, без люрикса. И отплясывали, как бешеные вообще. И эти сотни людей, по-моему, смотрели на нас, потому что было, по-моему, единственное такое природное веселье такое, то есть народное, нормальная человеческая реакция, хотя были все моложе меня там. Видимо, они все есть, но они не знают, зачем это.
0: Ну, это, конечно, угнетает. Я с тобой согласен. Ты знаешь, извини, я сильно болею. Вот приходит...
7: Да, я вижу.
0: Приходит тут еще вопрос, например, почему не переводится русская пословица на английский? Поговорка «баба с возу кобыле легче». И почему, если мужик с возу или там два мужика, то кобыле не легче? Бенни интересуется.
7: Ну, что мужик на работу, наверное, от него толк будет, наверное, куда едут на этой самой, на кобыле.
0: А, и тогда и для работы. Кобылы корм и так далее. Да, да, а баба, будет... она как балласт.
7: Только, да, да, она балласт ехала, и только, наверное, уши им это прожуживало.
0: Как-то
7: своей болтовнёй ненужной. Так что это самое, что с возу, и действительно легче, вреда меньше.
0: Ловко ты вывернулся. Ну, я, может быть, предлагаю еще звонок, как ты к этому отнесешься. Отрицательно или положительно?
7: Не, положительно. Нет, надо вдруг... пообщаться. А тут скоро на этой же кобылке я поеду домой, так что пока пообщаюсь. Потом...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Да. Вот какой вопрос меня интересует.
0: А вы как-то очень, по-моему, нервничаете.
10: Этому члену-корреспонденту.
0: Так а вы бы взяли, вы же мужчина, пошли бы и оторвали. А почему вы ждете, пока за вас кто-то сделает? Если вам так человек неприятен, вызовите его на разборку и оторвите. Я, что ли, пойду за вас? Мне он ничего плохого не сделал. Да.
10: Нет, но вы же солидарны со мной, правильно?
0: Нет.
10: Нет?
0: Нет.
10: А
0: нам по барабану. Нам вообще по барабану, о чем вы сейчас сказали. Например, я Густаву хочу то же самое оторвать. Завтра встречусь и оторву. У меня, ну, есть там дружок Густав, денег мне должен, 5 штукарька. Вот это проблема. А этот мне ничего не должен, что я буду трогать-то?
7: А может, вам он должен, да?
0: Да, если да, вот человек не почувствовал поддержки. Ну и ладно. Песня, да?

0: Беседу с Назимом Надировым. За это время, пока мы тут отсутствовали, пришло огромное количество сообщений. Вот одно такое тебе адресовано. Назим, вы же все-таки умный человек. Скажите, Александр, то есть мне что-то было очень жестоко сказать человеку, что люди в космос не летали и на Луне не были. Это все равно, что сказать детям, что у Деда Мороза нет мозга. Прокритикуйте Александра по этому поводу, пишет Исаак Ватерлям.
1: Кто? Кто?
0: А, неважно.
1: А, ну что, критикую.
0: Давай.
1: Саша, критикую.
0: Может быть, правда, у людей нельзя отнимать их мечту?
1: Это ни в коем случае нельзя отнимать. Ну ты что? Вообще, человек создан для счастья, как птица для полета и для мечты. Как же без мечты, Саша? Как ты вообще? Это без меня, наверное, было. В моем присутствии ты бы не посмел такое вообще.
0: Сказать, что да. В космос никто не летал. Не, ну, теперь-то уже всем известно, что этого не было. У меня даже были доказательства, что, в общем-то...
1: Космоса нет.
0: Да, что это просто фикция, это полный абсурд. Как может человек жить в космосе? Что это за дебильность? Скафандр, какие-то там... Были попытки, я еще раз повторю, засыл, в общем-то, человека в космос, но у него было 3 шланга, один для еды, один, в общем-то, от мочеиспускательной, другой отбрасывающая система.
1: Кстати, меня тоже всю жизнь интересовало, но мне неудобно никому, и некого, во-первых, спросить, как все происходит.
0: Но все равно он погиб через 2 минуты после старта, это был эстонский правозащитник Генрих Лайк, и все, и с тех пор никаких полетов космических нет. То, что вы видите по телевидению, это попросту фикция для того, чтобы НАСА могла отмывать бабки и налогоплательщики, чтобы имели лишнюю статью расхода.
1: Естественно.
0: То есть, конечно, я убил много мечт, потому что масса детей мечтает стать космонавтами, но я тут поясню уважаемому Ватерлямду, что дело в том, что мечта тут не убита. Люди и дети могут мечтать стать космонавтами, потому что за уже то, что они воплощают вот эту нереальную картинку своим существованием, играют как актеры там в космических кораблях, они получают деньги, сворованные у налогоплательщиков. Так что...
1: Ну или пусть другую мечту себе выберут.
0: Да. Например, это стать солдатом.
1: Ну.
0: Да. Или шофером, тоже очень хорошо. Да. Дмитрий из Марина несколько такой, на мой взгляд, неправильный вопрос поставил. Скажите, пожалуйста, почему чеченские женщины такие красивые? Я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, женщины все красивые, не только чеченские, но и даже полинезийские. И все равно таки женщина сама по себе, это существо очень красивое. Вот в отличие от мужчины, кстати, потому что, ну, сравните. То есть, Дима, ты же, наверное, не стал бы ласкать мужчину, правильно? Тебе было бы противно, так же, как и мне, к примеру. А бабцов мы все, ой-ой-ой, как любим пощипать-то. Что еще? Что тут еще? Да, как многие радиослушатели могли заметить, звук вашей передачи на FM, а еще раз хочу сказать, не передача, а программа, звучит на 30 секунд позже, чем на... Вот опять тут перебили.
1: В интернете, наверное.
0: Нет, тут такое не упоминается. Сейчас. Чем на УКВ? Я знаю, что для произведения стерео, воспроизводства стереоэффекта вас переозвучивает замечательный артист, пародист. В общем, ну, в таком смысле речь. Нет, я просто вот что хочу сказать. Дело в том, что, естественно, мы вещаем в прямом эфире. Это действительно так. Но тут есть одна хитрость. Это, кстати, вопрос прислал Тушка Тунца. Дело в том, что вся программа, она записывается. И прежде, чем она выдается в эфир, в такой в серьезной монтажной студии на центральном пункте. Это,
1: в НАСА?
0: Ну, нет, это называется комитет по радиовещанию и телевидению. Сидят специальные люди, которые молниеносно вырезают из программы кусочки, которые ну, как бы не могут пройти в общий государственный эфир. И вот скорость их работы столь велика, что вот эта задержка, она чувствуется, понимаете? То есть сейчас вы уже слышите мой голос в записи, но говорю вот то, что я сейчас сказал. Вот я говорю раз, да? Вот этот раз я сказал буквально 2 минуты назад. Ну, понимаете, о чем я хотел сказать. То есть такая технология действительно существует. Так. Что еще? Сейчас, Назим, тут просто...
1: А молчание тоже с задержкой в 30 секунд? Тут если молчу, мое молчание с задержкой или
0: нет, без задержки? Нет, ну мы же с тобой молчим, надо по полчаса.
1: Да.
0: Это время они заполняют музыкой или говорят вместо нас нашими голосами. Тут
1: да,
0: это,
1: кстати,
0: входит...
1: не отличишь от наших. Да.
0: Тут уже как раз вот артисты... начинают работать.
1: Оригинального жанра.
0: Так, что еще? Так. Сейчас тут очень много чего-то. Вот обидно от Василия сообщение. Саша, если ты когда-нибудь станешь послом, то только какого-нибудь дикого бананового государства, типа Того или Бурунди. Но, уважаемый Вась, то есть дело в том, что для того, чтобы мне стать послом Того или Бурунди, мне нужно их завоевать, ну, чтобы от их лица быть послом. То есть, это, во-первых. Во-вторых, ты обидел эти государства, потому что они, насколько я знаю, не особо дружны между собой. А ты объединил их в одну общую кучу. Вот. А что до меня, то я бы с радостью, понимаешь?
1: Я бы Буркина-Фасо представлял. Как тебе? Мне так нравится Буркина-Фасо.
0: Мне тоже. Привет тебе, видимо, от звукорежиссеров ЦДХ.
1: Ух ты!
0: Сколько денег нужно заплатить, чтобы получить приз в Орбе?
1: В Орбе?
0: Это, видать, наезд на тебя. Ну, я вот все, что пишут, я-то уж извини, я парень.
1: Какие просвещенные, это значит, слушатели моей программы.
0: Пересекаются, видишь?
1: Видишь, да.
0: На аудитории-то.
1: Да, твой двойник меня слушает всегда, или ты, твой двойник. Вот. А призы выдаю совершенно бескорыстно. Ну, вообще, нет. Это было, видимо, глупо с моей стороны, что я это делал после того, как задали вопрос. Действительно, мне нужно подумать, прескурант какой-нибудь придумать. Мы с тобой, Саш, придумаем.
0: Ну, можно даже как-то натуральными продуктами брать или услугами, в частности, помывка коня, автомобиля или окон квартиры снаружи. Вот.
1: Или этими услугами досуга.
0: Ну, это с женщин.
1: Ну, а там кто?
0: Ну, тут без подписи.
1: А, ну как, звукорежиссер, думаешь, не может быть женщиной?
0: А там их несколько. И это не они спросили насчет призов. Да не бери так близко к сердцу.
1: Я все так прям буквально понимаю.
0: Назим, объясни, пожалуйста, почему мусульмане, ну, нельзя есть мясо и грибы? И нужна ли тебе копия видеозаписи «Шаман Лени»?
1: А шаман кто?
0: Лени. Так тут написано.
1: Нет, копия мне не нужна, это только оригинал. А этот... почему нельзя мясо? Свинину вы имеете в виду, боже?
0: Да.
1: Я-то не ем как раз любое мясо вообще.
0: Ты не ешь мясо? А плов-то лопал здесь как? Да ладно!
1: В гостях только. Нет, то есть я не покупаю, так скажем, я не покупаю, я не убивал животных, и такая у меня немножко выгодная для себя, видимо, установка, и я не покупаю сам никогда мясо. Я только готовлю, допустим, мясо покупаю только если ритуальные какие-то вот церемонии, и в гостях ем. И, ну, и в общественных местах, в ресторанах. Если вдруг нападет на меня, там, раз в несколько месяцев могу съесть мясо. Нам свинину нельзя есть. Но я, поскольку не отличаю ее от других видов, я вообще не отличаю сорта мяса, например, на полном серьезе.
0: Не, я, например, рыбу могу отличить от там...
1: Ну, по виду, потому что. Хвост у нее там. И голова.
0: И жабры у нее.
1: Жабры.
0: И глаза у нее поперек.
1: Да, так.
0: Да. Слушай, ну мы вот еще беседовали о гротеске.
1: Да.
0: То есть нашли такой с тобой консенсус в плане перемигивания, потому что я видел, когда я сказал о гротеске, что ты как-то тоже так... Вот на твой взгляд, откуда это появилось? То ли это недостаток вот в таких... в средствах выражения? То есть людям приходится как-то... Ну, от мимики еще отталкиваться. Ведь это неправдоподобно. Люди не ведут себя так в реальной жизни, как вот ну, в тех же, например, ранние фильмы того же Джеки Чана, где вот это вот, индийские все практически фильмы. Те же вот наши с этим, с Шуриком, и вот эти, которые, ну, огромное количество.
1: Знаешь, гротески смежные всякие сферы, например, вот в поэзии, например, я не знаю, может быть, имеет ли отношение к гротеску или нет, я бы хоть сегодня про Маяковского услышал, какое-то стихотворение мне кто-то прочитал где-то в пути, я не помню. Вот я подумал, а, кто-то говорит, мой любимый поэт там, а, это на моей радиостанции, я услышал, читали Маяковского, мне стало плохо. А вот, потому что ну что, я не понимаю, вот, ну, есть какие-то вот там стихотворения и, не знаю, по-моему, приграничных все-таки районах с гротеском есть его там некоторые, он творил некоторые стихи. Это я совершенно, я никогда не пойму, наверное, и что же касается кино... Я думаю, что люди, которые это, они не воспринимают это, он для нас гротеск, а для них, наверное, нет. Вот я помню, что я первый раз, когда пошел на индийский фильм, Вот. Меня в третьем классе уговорили одноклассники убежать и пойти на Сайха, по-моему, назывался. Я был такой законопослушный, такой порядочный мальчик, тем более отец директора был. Я очень не хотел. Вот. Ну, думаю, ладно. Ну, с другой стороны, тоже к предателям не хотелось быть, и я сходил. Я, естественно, был очень неловко, потому что две серии я рыдал. Просто рыдал. Вообще, мне так было жалко эту Сайху, которая утопла с обрыва, бросилась, она утопла в первые же там 20 минутах. Я рыдал две серии, а неудобно же, мальчик сидит, плачет вообще, слезы там на востоке.
0: Срамота.
1: Да, срамота полная. А в итоге она оказалась, она живая совершенно, естественно.
0: То есть под видом
1: старушки. Да, меня просто надули. Я обиделся вообще на индийское кино очень надолго. Вот, я никак не мог простить им. Думаю, что ж такое, два часа плакал, оказалось, это не так. И недавно я по одному из телевизионных каналов увидел те фильмы, вот как-то там, ну, кусочки видел по 10-15. Ты знаешь, на меня совсем другое впечатление все произвело. Вот. И я, наверное, после того, потому что в те годы я еще не видел вот этого американских. Я их и так не видел, но боевики, всякая чушь вот эта, ну, вынужденная. Иногда в гостях, иногда там где-то там в общественной организации где-нибудь включен телевизор или еще. Мне приходится по 15-20 минут смотреть этих фильмов, например. Хотя я не знаю ни названия, ничего там. Один, кажется, длинный фильм, где все убивают, взрываются. Ты знаешь, Саш, после всего этого, мне кажется, просто мана небесная, индийские фильмы. Ты знаешь, они от них... Это наив, стиль наив, конечно, там какой-то гротеск наив, но они действительно очень наивно добрые, как сказки действительно какие-то.
0: Ну там вот эти, бывают эти гротескные злодеи, вот.
1: Ну, злодеи, они же показательные такие, они, так сказать, до того и показаны, они же добро, и победит этого злодея.
0: Ну да, но с другой стороны, нельзя же так в таком виде представлять свою нацию перед, ну, другими народами, потому что складывается ощущение, что индусы, они все такие же, как в кино. Вот они пришли к нам сегодня, надеюсь, они нас не слышат. Я смотрю и думаю, как же они там вот, ну, наверное, лупят друг друга по мордасам, там, борются там с каким-то очевидным злом, причем там зло-то настолько очевидное, что у нас бы давно бы там машину отняли, рубашку порвали, в почку бы дали, как рыба об лед, бух наглухо и молчит. Вот у них же все как долго, интрига размазана на две серии. Плюс они же сдают эти фильмы в прокат, другие это крутят. Знаешь, у меня такое ощущение складывается, что люди, которые берут в прокат такие фильмы с ярко выраженным гротеском, вот, иностранные, да, они делают это с целью выставить вот этот народ, то есть прокатчиков, в смешном виде просто.
1: Ну, в студенческие годы мы этими занимались. Когда, если не было, конечно, какой-нибудь комедии в день сдачи экзамена, то мы смотрели. То есть, если не было комедии, мы шли на индийский фильм. Вот. И, помню, ну, и все шипели на нас вообще, потому что мы начинали, естественно, там смеяться, подхихикивать и так далее. А тетки все рыдали, плакали и, естественно, там нас стыдили. Как же вам не стыдно? Как вам не стыдно? Вот кровь по реке течет, там уже, наверное, убили там брата, и вот это все. Не знаю, это, во-первых, по-моему, для народа это делается, там же разные касты, очень много необразов, наверное. Но в этом, я не знаю, какая-то вот...
0: Да, стиль... они, по-моему, и в кино там не могут ходить. Вот низшие, так скажем, касты, ну то что, ну какое у них кино?
1: Нет, не пустят?
0: Ну мне почему-то кажется, нет. Я наблюдал вот некоторые сцены, когда, ну, к примеру, жирные там туристы мажорные, они, значит, общаются там с кастой воинов легко, значит, там сидят вместе, там, ну как-то, хотя те все равно очень почтенно относятся. Вот люди из низших каст, они перемещаются где-то, ну, не то, что на почтительном расстоянии, но они и перемещаются почтительно, понимаешь? Какое там кино? Вряд ли.
1: Но, с другой стороны, не могу представить, чтобы этого не было. Представляешь, образуется в Индии, если не будет вот этого кино, образуется огромный вакуум, незаполненный вообще, понимаешь? Что это будет? Потому что театр там, насколько я понимаю, не очень.
0: Значит, не вот очень, это,
1: да. Да, с одной стороны, огромнейшая амплитуда, конечно, разброс огромный. С одной стороны, богатейшие цивилизации, Махабхараты и вообще эпосы, и традиционное искусство. Вот мы видели, да, была Шоба Джоши. Это же нельзя же научиться, например, даже если взять европейского или русского человека, или певицу. Даже, по-моему, если она с рождения ее дрессировать, потом 30 лет, например, она все равно не сможет сделать то. Это, видимо, это такое матрицы сознания. Это, видимо, действительно там ее династия, которая там, не знаю, наверное, как минимум 10 поколений этим занимается. И все вот это сознание индийского народа, которое тысячелетиями вот эту традицию передает. То, что в 7 веке до нашей эры они грамматики, пока мы здесь бегали здесь по Москве, в волчьих шкурах, они в 7 веке до нашей эры грамматика Панини уже была написана. Они уже обсуждали какие-то тонкости грамматические, которые, видимо, в прошлом, на следующем веке только будет для русского языка обсуждаться. А это уже в 7 веке до нашей уже в Индии было обсуждено.
0: Вот смотри, с другой стороны, Индия такое же великое государство, как Россия, по не только там по размеру, но
1: Россия,
0: и вообще
1: Китай,
0: по...
1: Россия, Индия, да.
0: Да, да. Вот, но, с другой стороны, в Индии не было, скажем так, вот этой мощной революции. Ну, представь себе, что было бы, если бы вот просто давай, то есть сыграем в эту, как ее... Ну, в этого, в Иннокентия Глобу, который все предсказывает. Вот кабы случилось так, что в Индии в 17-м году тоже произошла бы революция. Вот эта низшая каста, она, в общем-то...
1: Ну, были, видимо, попытки, вот, по крайней мере, у Салмана Ружди, один из последних романов «Прощальный вздох Мавры». Вот он от лица автора как будто написан. Там описываются, я не знаю, имели ли действительно в жизни, я думаю, очень похоже на реальность, он обычно приближенный к реальности описывает события. Были там сделать индийского Ленина, там чуть ли не даже попытки были трансформации. То есть кого-то подгримировали под Ленина кого-то, потому что кто-то считал, например, что если приедет Ленин, то произойдет революция. И гримировали там под Ленина кого-то и присылали, значит, выступали на демонстрациях, чтобы там, ну, призывал народ. Ну, это страшно представить, потому что, учитывая это кастовое разделение общества, да, если
0: ну,
1: они пришли бы к власти...
0: Они бы все сравняли. Они бы все сравняли.
1: Просто бы все бы храмы были бы разрушены, и вообще бы все, по-моему, было...
0: Ну, построили бы мощные бассейны, к примеру. Но суть не в этом. Как бы развивалось вот их киноискусство. То есть, ну, к примеру, если у них так сильна генетика, как ты сказал, мудрость там многих поколений, то вполне вероятно такая вот экономическая, социальная эта воронка, о, как я замочил ловко, она и не повлияла бы. То есть так бы, так же кино, которое снимают, они бы также и снимали бы фильмы с таким же гротеском и так далее. У нас-то была сложнее ситуация, но я провел параллели, как-то вот наша гостья, она, заметь, не шибко отреагировала, она, ну, понятно, что сложно и с переводчиком, и вообще атмосфера здесь
1: пугает. Ну, форма, я думаю, осталась бы, наверное, содержание, поменяли бы просто вывеску, наверное, бы, понимаешь? Как, например, Пекинского опера, вот был же фильм, как раз вот то, что действительно один из редких фильмов, который я действительно смотрел не один раз, и «Прощай, моя наложница» китайского режиссера, сейчас не буду врать, уж имя могу соврать, как его звали. Там вот как раз о двух людях, которые играют в пекинской опере, там с 20-х годов и по современные дни. И там показано на примере кусочка из народной пекинской, из пекинской оперы «Прощай, моя наложница», где император, соответственно, и другой парень, который, ну, мужские, женские роли, естественно, тоже мужчины исполняли. И вот эти два друга. И как они исполняли эту оперу на протяжении, там, до революции, 40-е, чайканши, там, японцы, потом культурная революция. И вот поэтому, то есть текст остается тот же, там, вот как император там приходит, это «Прощай, моя наложница». Ну, естественно, в советское время, Китай, советско-китайское, то, что в Китае были, соответственно, все в красном и так далее. Но манера-то исполнения, вся эта богатейшая традиция именно вокала же остается. Так что я думаю, что касается в Индии, наверное, тоже было бы, если было бы, что традиция бы осталась, просто бы, наверное, вот какие-то формальные признаки поменялись бы там. Ну, переделали бы слова вместо там.
0: Бог. Кстати, наши гости, они, ну, немножечко так вот, ну, на мой взгляд, покривили душой, когда вот я спросил о новом индийском кино и об американских веяниях и так далее. Да существует это все. То есть, ну, вот она сказала, что там ниже качество музыки, да? Но с точки зрения аранжировки и качества записи это выше. Я не знаю, с точки зрения, может, индийских традиций это хуже, но, по крайней мере, у меня тут недавно там диапроектор включился, случайно звук, я смотрю, там индийские дела, пляж вот так вот. Знаешь, очень хорошая аранжировка песни ансамбля «Квинн». Вот. Хорошо действительно сделано. То есть те пластинки, которые мне довелось так интересно ради слушать, то есть да, полнейшее тоже у них идет внедрение «Баблгама».
1: Да,
0: и... саундтреки... Там «Макдональдсы» скоро будут.
1: Да? Нет, ну, саундтреки будут. Хорошие. Я слушал, у меня есть слушатель из Пакистана, у меня поклонник моей программы, и он в огромном количестве просто тележками привозит мне музыку пакистанскую. Это было чуть ли не 10-15 дисков из фильмов с участием Нусрат Фатех Алихана.
0: Ну, так.
1: Да, и вот именно индийских, то, что изданных в Карачи, то, что мы знаем там с Майклом Бруком, это одно. А вот действительно качество ничего, там есть действительно вполне, вполне.
0: Скажите, Александр, говорил ли Джавархан Лал Неру о том, что все хорошо в миру? Это говорил и Гена Инкассатор, и Володя тоже, вот наш приемщик факсов, и отбивщик факсов тоже. Это все знают, это говорят все. Неизвестно, кто сказал это первым. Вот, я думаю, это первым сказала та многодетная мать, которая второй раз родила пятерню.
1: И с возу, которая слезла. Вот
0: да, то есть... Это знаешь, что такое зороастризм?
1: Ну, еще бы.
0: Вот тут спрашивают, у каких стран, в каких странах на Востоке распространена данная религия?
1: Данная религия. Сейчас остались ее осколки. Вот, это зороастрийская религия, естественно, то, что проповедовал Заратуштра. Зороастр, это написано в Ведах, в Авесте.
0: Ага, я смотрю, знакомое слово.
1: Да, в Авесте.
0: Тут написано Зору, я думаю, Зора. Разве? Был. Ну, люди придумывают.
1: Да, и потом пришел ислам, это все было разрушено, люди бежали, которые поклонялись Заратуштре, значит, и то есть были последователями его религии. И кстати, зороастрийцами в некотором смысле, а может даже в прямом, является Салман Ружди, потому что он из Бомбея, и Парс, и также Фредди Меркьюри. Если вы знаете, он родился на Занзибаре, но вообще сам Парс Фредди Меркьюри был. Вот. И как раз вот эти парсы и есть. Те, кто поклоняется. Даже когда Авесту уже ведь нашли в 18 или 18 веке в Бомбее, сами эти рукописи. И они хранились и передавались поколение в поколение. И в храме поддерживался постоянно огонь на протяжении многих-многих веков в том храме. И вот эти потом и начали дешифровать эти авестийские, эти самые... рукописи, откуда и пошло вот изучение Авесты, где-то со второй половины по 18 века. Ну, из всех мне известных народностей, это у курдов, например, распространен зороастризм, и как раз у езидов. То есть курды бывают в саму нацию входят, во-первых, по этническому признаку много народностей. Курды бывают, например, бывают курдские христиане, есть ассирийцы, но они курды. Вот. Ассирийского происхождения, курды и так далее. И также есть мусульмане курды и есть езиды, называемые так. Вот из территории СНГ, это в Тбилиси очень много, в Грузии сейчас много, в Москве проживают езидов. Вот они как раз, вот о них писал Осип Мандельштам в цикле стихотворений.

0: даже
1: спасибо.
0: Так могу сказать. Да, я хотел, ну, Александр, вас могу поздравить, после такого длительного перерыва, наконец-таки вы перестали говорить телефон, теперь за вас кто-то говорит.
2: Да,
0: а то
2: спасибо.
0: Вы тогда жаловались очень, хотя я его и так наизусть знаю.
2: Не, ну все равно это дебилизм говорить,
0: ну,
2: каждый
0: да,
2: раз цифры, это
0: надоедает.
2: Унижает человека даже.
0: Да, но я хотел такой вопрос у вашего гостя, вот я знаю, уже понимаю по разговору, он мусульманин, вот сейчас часто в средствах массовой информации, ну, в связи с этими событиями на Северном Кавказе, в Чечне, да, вот мне все время идет такое слово «ваххабит». Вот кто это такие? Вот можно как-нибудь подробнее?
2: Да, это интересно. Вопросы так, чтобы это было более развернуто,
0: не
2: знаю.
0: Да, вот,
2: об этом.
0: Не просто там, что это преступники, нет, да. А просто вообще, что это? Может, это какая-нибудь секта, типа, вот как у нас это, ЕГО вот эти?
2: Да, знаете? Или поклонники восьмого дня, например.
0: Ну да, вот хотя хотелось точнее узнать.
1: Адвентисты седьмого дня. Ну, я только могу сказать, что меня очень часто принимали, я одевал кепку и вот ездил по Северному Кавказу, когда у меня не кепка, а такая тюбетейка у меня специально.
2: Ну, ты не на бронетранспортере ездил, то есть нормально перемещался?
1: Да нет, с рикши же.
2: А, я понял.
1: Или на этой вот кобыле, баба, с которой слезала, и все было кобыле, с возу на этом. Слезала баба, было кобыле легче, значит. И поскольку борода... И это тюбетейки, вот мне часто, там, когда потом знакомились, говорят, а мы думали, вы ваххабит, там, понимаешь? И почему-то вот по виду меня часто принимали. Вот. Ну, что же касается сути, я думаю, я лучше не буду трогать эту тему. Это очень сложно, это какая-то деликатная. Я не чувствую себя вправе, так сказать, говорить об этом. Так сказать, это как-нибудь в следующий раз.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, да.
3: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Во-первых, я бы хотел бы вас поблагодарить, Александр, за то, что месяца два назад, ну, так сказать, с моего посыла была повторена программа с Сиамским близнецом, и вот рубрика возвращается.
2: Да, рубрика будет снова, да.
3: Да, это как бы здорово.
2: Да!
3: Да! Вот, а вопрос на зиму.
1: А...
3: Скажите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать о юморе в восточных народах? То есть, как бы мало очень знаем, как бы интересно было бы.
2: Угу, спасибо.
1: Ну, по-моему, самый неподходящий мне задали вопрос. По-моему, я и юмор — вещи вообще совершенно несовместимые, по-моему. И его меньше всего, если о чем-то понимают, как раз меньше. Но в юморе понимаю еще меньше, чем в ваххабитах. Вот, это сюморил я. Ну, а что говорить? Ну, у каждого, естественно, народа свое понимание юмора. И как вы можете судить по анекдотам каждых народов. Вот. Знаменитое армянское радио, это, по-моему, уже показатель, например, вот то, что рассказывают про армян. В Средней Азии как-то... Вот, по-моему, один тип юмора свойственен, по-моему, тюркским народам, как я вот замечал. Сейчас я не буду останавливаться, какие там дифференциальные признаки, прям научно исследовать не буду, но вот, по-моему, один тип юмора — это... азербайджанцы, турки и вот в Средней Азии, кто казахи. Вот вообще тюркская национальность у них один. И другой вот ираноязычных, таджики, персы и так далее. Вот узбеки стоят, по-моему, посередине. Они, поскольку все-таки очень это прародина иранцев, и вот сама то место, откуда пошла есть иранская земля, она как раз находилась в том месте, где сейчас Узбекистан находится. Это Бухара, Самарканд, Хива. Вот. И это все, видимо, то есть с одной стороны тюркский язык, и перемешались традиции, видимо, иранский, тюркский. Поэтому Узбекистан как-то вот посередине с этим делом, кстати, очень развит. Вот я слышал выступление ведущих в Ташкенте юмористов, и, может быть, ну, просто не передать словами, насколько это действительно очень хорошо и остроумно. Они вот используют вот эти инородные, понимаешь, и потом пародируют и современные какие-то, то есть аллюзии на каких-то политиков. Потом очень часто в современных, например, выступлениях они пародируют людей двуязычных, например. То есть как они используют русские слова при этом. Вот, например, в Казахстане самая популярная была программа «Тамаша», там «Пай-пай», «Джермобес», такая что-то там 25 была программа, и там просто звезда, он переодевался в женское платье, ведущий. И от имени казашки говорил. Ну, это нужно видеть, потому что нужно знать просто в Казахстане, особенно вот я в Москве, которую встречаю казахов из Алматы, там, я очень радуюсь, там,

0: потому что я жил в Казахстане, но никто не может со мной поддержать речь на казахском языке, то есть на их родном. Я говорю, вы говорите на казахском? Да. Ну, я говорю, ой, давайте. Келинес, казахша филеймес, начинаем. Они, ой, вы знаете, мы уже давно живем в Москве, поэтому мы забыли язык. Я говорю, давно уже сколько? Там, ну, типа третий год. А я говорю, 21-й год, и что-то не забыл, говорю, ваш казахский язык. И вот, вот эти ведущие пародируют именно, вот как они вставляют русские слова. Это самое, это может быть не очень оригинально, но очень всегда смешной такой способ. То есть все там какие-то слова говорят, а вот в нужных моментах вставляют русские слова, вот как обычно.
1: Ну, в любом случае, вот такие люди, юмористы, дескать, да, они же считают, что они воспитывают свою аудиторию. А, судя по встреченным тобой вот тут у нас представителям данного народа, как-то воспитательный процесс идет трудно все-таки это. Ну,
0: да.
1: Впустую, я бы даже сказал.
0: Да, да, ты о ком говоришь?
1: Это я что-то так абстрактно. Знаешь, иногда у меня в последнее время бывает что-то. Память там всплывает, какие-то отрывки из прошлых программ. Или там
0: творение Маяковского.
1: Да что угодно. Я как-то... Мозг вынужден реагировать. А язык же он что помело, то есть лепит, что не... Так что не обращай вообще внимания.
0: Я даже на то, что сам говорю, не обращай внимания.
1: Ну что, еще звонок, может быть, послушаем, да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я бы вот какой вопрос хотел задать вашему гостю. Вот сейчас в средствах массовой информации так массированно навязывается мысль, что мусульманство и агрессивный характер людей, исповедующих ислам, это совершенно разные вещи. Что вот эта агрессивность, она совершенно не вытекает из характера религии. Что мусульманство — это чуть ли не самая миролюбивая религия. Причем об этом говорят люди, которые, ну, явно никогда не изучали ислам. А между тем в исламе есть понятие «священная земля», то есть земля, которая должна быть отвоевана, посвящена Аллаху. Само выражение «огнем и мечом» — это выражение Магомета. Множество указаний есть об уничтожении христиан и евреев конкретно в самом Коране.
0: Где это? В каком месте?
3: Но я сейчас ночью не полезу на полку.
0: А у вас, ну почему вы, если вы говорите, можете, наверное? Ну, а что, не освещена полка?
3: Нет, ну вы знаете, это же вот такие вот очевидные вещи. Просто на самом деле...
0: То есть вы почитываете Коран, да?
3: В Библии, конечно, очень много жестокости, но там эта жестокость показана как фактичность. А вот таких вот заповедей, как вот уничтожение людей,
0: вы в каком?
3: Таких заповедей
0: в чем
3: нет,
0: переводе, уважаемый?
3: От Корана.
0: Вы в чем переводе читаете Коран? Что, какое у вас издание?
3: У меня традиционное издание.
0: Традиционное издание. Угу.
1: Спасибо,
0: нет, я так не считаю, как считаете вы. Понимаете, любой факт, можно истолковать его всегда двояко, понимаете, даже самое мирное какое-нибудь предназнаменование, если при желании, можно описать его как там, знак агрессии или еще чего-то. И сами события происходящие, например, там, если то, что вы имеете в виду, тоже не имеют, во-первых, отношения ни к исламу как таковому, ни к тому, что не показывают, не говорят о том, а об исламе как агрессивной религии. Если у вас не очень, если у вас полка освещена там плохо, сегодня вы не видите, зато вы, наверное, знаете, что и прекрасно помните крестовые походы христиан. Я всегда рекомендую вспоминать их, чтобы говорить о миролюбии, не очень-то разглагольствовать о миролюбии христиан.
1: И мы продолжаем беседу с Назимом Надировым. Мы еще какую-то тему хотели затронуть, если помню, что есть. Затронули про гротеск, про этих самых, про героев эпоса, а еще что-то.
0: И третья тема — физики.
1: А, да, вот, я не случайно сказал такую вещь. Мне это в голову взбрело недавно совершенно, что, скажем, национальность такая существует, музыкант, также существует национальность физик. Ну, еще ряд таких, скажем, направлении, да. То есть нельзя сказать, что, например, физик еврей, там, да, или там таджик, или русский. Также нельзя сказать про музыканта. Это сама профессия уже является его национальностью. Ну, как-то вот наши гости индийские, они восприняли это просто, ну, как такую лозунговую какую-то, в общем-то, фразу с моей стороны, но я вот уверен, что...
0: Это за сложности перевода. Я слушал там, просто обобщенно переводилось, поэтому они не уловили, так сказать.
1: Да, да.
0: Ну, скрытого, глубокого смысла.
1: Но ты согласен, что это в принципе так?
0: Естественно, да. Вот с физиками я не знаю, потому что, ну, то есть, этот теоретически согласен. То есть это может быть. Люди, которые там расщепляют там вещи, понимают, им для них, видимо, действительно, потому что я мало с ними реально общался. Но для музыкантов, конечно, не может быть, потому что огромное количество примеров, то есть вся жизнь это пример того, что действительно музыкант. Во-первых, это самый универсальный язык, это банально уже звучит. Понятно, что музыку не надо никому ничего переводить. И действительно, тот, кто служит музыке, по-моему, не сделает отличия. Самое смешное, например, что смешно, я не знаю, но во всяком случае, допустим, у меня музыкант азербайджанец, солист азербайджанец, а все остальные армяне в группе одной. Да. И вот мы выступали на Наврузе, здесь был Гасан Мамедов, скрипач, например, а в группе у него все музыканты армяне, например. И прекрасно. Такого взаимопонимания там я не видел. Поэтому абсолютно, естественно, не имеет значения.
1: Но что меня тревожит, я ведь тоже неспроста об этом подумал, да? То есть, если музыка такой интернациональный язык, сближение людей, да, то есть действительно там безразлично, там кто играет, там индус на табле или там Маркус Миллер на бас-гитаре, и то замечательно, и всегда музыканты найдут общий язык, то какие-то черти, демоны это поняли сейчас. И начинают привносить мощный, ну не то что раскол, а какую-то музыкальную волну, которая людей разобщает. Ну, из серии, скажем, брит-попа, так называемого. Вот так называемый брит-поп...
0: Что это такое, Саша?
1: А это вот то, что пытаются весьма криво играть многочисленные наши коллективы, типа «Мумия Гриля», и же с ними. Mm. То есть это достаточно безликая, не музыкальная совершенно волна, которая, как ни странно, объединяет огромное количество не вокруг себя, а именно внутри, да, вот самих этих так называемых музыкантов. И создается какое-то третье государство, то есть империя безликости. Ну, кстати, большинство, я говорю, не все, но большинство вот этой музыки, которая транслируется по MTV, она тоже туда же относится. Всякие скутеры,
0: К Муми я просто не могу ничего сказать, потому что я симпатизирую. Это единственное, что я знаю, что он просто японист. Японист. Этим мне глубоко симпатичен, оказывается, вот этот солист. Специалист по японскому или по Китаю, по-моему, по Японии. Вот. И этим мне симпатичен, поэтому я ничего плохого про него не скажу. А все остальное... Ну, бывают этапы. Это, видимо, второй урожай. Вот этот всход, то, что была битломания, которым глубокими поклонниками, которые, как известно, мы с тобой являемся, да? Mm-hmm. Книгу фанов издадим как-нибудь, Саша, да, всех там российских фанов битла. И, видимо, вот это второе поколение пошло. Это, видимо, тогда было вот какие-то там ВИА создавались, они пытались как-то в подвалах что-то вот этот рок играть. А теперь вот это, видимо, уже на другом уровне. Вот это британский рок выпал в виде вот этих товарищей, о которых ты говорил.
1: Ну, опять же, не только они, а вот, как я уже говорил, скутеры. Ну, я многих не знаю по той причине, что для меня они все, как знаешь, как в туннеле на поезде едешь и не врубаешься, что там проект. Но смысл-то в том, что их имя-то им легион уже, и люди-то путаются, понимаешь, в языке. То есть, если раньше, например, там, ну, понятно, там вот Маркус Миллер, вот наш, вот, там, скажем, Кишор, вот, друг Таблиз, да, они бы, то есть, тот бы издал звук, и этот, и они уже друзья, да, то сейчас сейчас вот эти демоны, они бы, ну, представь себе, там, там тот же Скутер, там он, ну, я не извиняюсь, что так
0: представил.
1: Ну, ну, это можно назвать как угодно.
0: Ты справочник там, мне какой-нибудь подготовил.
1: То есть, ну, неважно, человек из этой вот, так называемой новой волны, ну, музыкантами не называю его, послушав бы это так весьма, так, ну, как, ну и ладно. То есть язык-то вот разрушается.
0: Ну, вот смотри, если говорить, я себя предпочитаю положительно находить во всем. Например, у Питера тоже Британия, я хочу защитить. Видишь, мы ее как-то обкакали, а тут в самой же Британии живет в городе Бас. Да, да, да, да. Чухонцы, вот они все же чухонцы. Хай. Вот. И студия в Бас, в местечке Бас у Питера Гэбриэла нашей. Так там же, вот как писал Саш Хабатский диск, этот «Ашхабад. Город любви», вот с участием Гасана, скрипачей. Там музыканты из всех были, из Камеруна, из Пекина, на этих там и флейтах своих играли, этой самой. Какие только страны. Вот надо вспомнить те страны, куда тебе послом хотели забросить. Вот оттуда тоже были. С твоей стороны, твои подопечные. Бурунди, да? Да, вот Бурунди барабанщики были. Вот. И все они там неделями вот они сидели, все, значит, писались. И вот там и привлекали. При желании можно было участвовать в записи других, что и происходило, естественно. То есть за это время Гасана пригласили там сыграть, принять участие в записи других альбомов. А какие-то там музыканты принимали участие в записи группы «Ашхабад». То есть просто подходили, говорили, ой, нам нравится вот эта мелодия, хочешь я вот там на таблах сыграю в этом месте, мне кажется, подойдет. И это все происходило прекрасно. И потом все там гастролировали вместе и так далее. То есть есть и объединяющие, не только, так сказать, интегрирующие слово. Вот
1: люблю Питера Гэбриэла, но я не верю англичанам, потому что в свое время они сослали уголовников, чтобы те завоевывали для них земли, уничтожая индейцев.
0: В Австралию? Зато знаешь, как кайфа сейчас вот только что.
1: Ну, так хорошо так сейчас здесь, мне кажется, это тоже пиратство, потому что, то есть, видимо, Гэбриэл, мной уважаемый как музыкант, там и бог, и царь, и то есть хочет, вырежет фразу какую-то, хочет какую-то таблу уберет. То есть, ну, понимаешь, он же босс. То есть вот люди к нему приходят из леса, вот он вылез, понимаешь, то есть он одаренный, очень музыкант, но он целиком и полностью зависит от этого англосакса, который на наворованных у всего сообщества деньгах построил эту студию. Я вот вижу себе эту картинку так. Ему некуда больше и податься, этому вот бедному папуасу, понимаешь? И то, что он прописывается
0: только
1: в данной...
0: Петьке, Гебрилу.
1: Да, да, и то, что он там прописывается в данной студии, тут непонятно, польза ли это для музыки, во-первых, и польза ли это для вот самого данного музыканта, потому что вполне возможно, что он выплескивает вот так себя и теряет, ну, не то, что самобытность, а вообще всю магию своей музыки, своего искусства, понимаешь?
0: Может, теряя, когда только что-то выплескиваешь, оно остается вечным. Видишь, как я сказал, Саш? Только потеряв что-то, можно оставить его в веках или в истории. Вот. Вот поэтому они записывают. Понимаешь, может, они теряют свои, так сказать, отходят от своих корней, приезжают в Англию, там пишут «Нелюбимый тебе». Вот, на Туманном береге Альбиона. Но
1: нет,
0: зато
1: мне очень нравится территория.
0: А, мне... Но сами не нравятся обитатели ее.
1: Да, обитатели там уже англичан-то истинных не осталось.
0: Да, ну смотри,
1: вот где они прокололись-то.
0: Да, прокололись этим. Но зато остается диск, понимаешь? И это, конечно, уникальный, например, случай. Например, для туркмен. Когда бы такое огромное количество людей во всем мире узнало бы одновременно туркменской традиционной музыки, если бы это не на студии Питера Гэбриэла издалось. Потому что диск везде, дистрибьюция Virgin, крупнейшая мейджор мира. В любом магазине мира лежат туркменские диски. И знаешь, сколько было писем? Это же дурдом. Люди ехали в Ашхабад.
1: Назим, извини, что я перебиваю. Знаешь, вот есть такой фильм Sex Pistols. Грет Свиндл, рок-н-ролл, по-моему, он называется. Где в конце вот этот именно Virgin простебан тем, что акула с этой надписью жрет вот этих, казалось бы, независимых таких дерзких музыкантов, понимаешь? Если я, например, сейчас устрою ток-шоу мощное, да, вот, ну, к примеру, вот мы объявим сейчас с тобой тему завоевать Чечню или отпустить, так огромное количество что дебилов, тут все приборы зашкалят.
0: Уже это делается.
1: Потом, понимаешь, то же самое и здесь. То есть само же расширение. Естественно, приходят письма, понимаешь, но это вовсе не значит, что люди узнали туркменскую музыку. Они узнали габриэлевскую редакцию туркменской музыки. Вот о чем я хочу сказать. Я дико подозреваю вот в том, что я слушаю, ну, как бы... сам не ем, а мне этот Питер Гэбриэл рассказал, как батя. Причем, мы... опять же, Гэбриэл я уважаю.
0: Да. Музыкант, да. Я понимаю, Саш, в любом факте я понимаю, есть, нужно чем-то жертвовать. Я понимаю. Мне, кстати, положа руку на сердце, я делаю совершенно неправильно, видимо, что признаюсь в этом, очень не нравится этот диск лично. Который,
1: не нравится?
0: Не нравится. Mm-hmm. Вот, потому что и у меня были большие ссоры, и даже я потом сошел как раз с менеджмента и разорвал контракт. Не разорвал, мы написали другой контракт, потому что мне не нравилось то, что записывают они. А я называл это кастрированной музыкой. То есть они лишили вот этой вот сочности, вот то, что было в группе Ашхабад, там коса на скрипке, она была сочная и темпераментная, и такая пульсивная, и нормальная мужская музыка. Они сделали кастратов из этого.
1: Их же жабы душат. Их же жабы душат. Как же кто-то лучше, кто-то с большим драйвом.
0: Да, и вот они убрали весь драйв абсолютно. Она говорит, музыка должна быть более перкуссивной, более приближенным корням. Ну, какие корни? Откуда Питер Гэбриэл знает о корнях туркменской музыки? Если я там каждую субботу-воскресенье летал туда и вообще в месяц проводил минимум 20 дней в Туркмении. И там варился на всех свадьбах, по пустыням таскался с музыкантами. Но они почему-то решили, что им больше известно про исконную туркменскую музыку. Ну вот они таково ее и записали. Я считаю, что чем никакую не слушать, лучше слушать то, что вот на этом диске. Но вообще-то, конечно, исконная она гораздо лучше, чем ее представляют англичане.
1: Ну вот, я, кстати, видишь, возмущение моему нет предела, но тем не менее я как-то попал немножко вот возмущение тем, что кастрированный продукт тиражируется мощным дистрибьютором по всему миру, и что они еще пишут. Сказал, что они пишут. Ну, только дебилы пишут, понимаешь? Вот ты согласись. Ну,
0: вот... Да, говорит, мы на свадьбу хотим приехать, услышать, там, чтобы побывать там на концерте группы Ашхабад из Лондона, из Берлина. Я говорю, так поймите, что группа это не существует, Ашхабад. Это только экспортный вариант. Они встречаются в аэропорту, летят на запад, там ездят, там, потом возвращаются, в аэропорту расходятся в разные. Они никогда не играют вместе.
1: Так, Гэбриэл слили. Что еще? Кого бы еще? А, вот, погоди. Тут еще такое послание. А, British Rock слили это, да? Да. Назим, знакомо ли вам творчество группы Devil's Annual? Эта группа в конце 60-х записала один альбом. Круто. Продюсировал ее известный человек Феликс Папалла. Ну, в общем, Папалради. Итальяшка, видать, из группы Mountain. На ее диске была записана музыка Востока в рок-аранжировках. Содержала все как тюркские, так и греческие, и ближневосточные мелодии. Интересуется Хэнк.
0: Нет, как группа называлась?
1: Сейчас, секунду. Devil's Annual.
0: Ну, нет, название уже мне не нравится, а не знаю, как насчет там аранжировок. Были попытки, многие ведь делали, была такая...
1: Танец вот, с саблями Хачатуряна, сколько переигрывали.
0: Вообще не надо, это не танец с саблями.
1: Ну, нет,
0: это шовинистическое русское название. Это танец курдов, Саша.
1: Ну, я тебе говорю,
0: это во всем мире называется танец курдов, во всем мире.
1: И драка так, у меня пластинка есть, написано «Танец с саблями Хачатурян».
0: И после того, почему-то вот в России... Во всем мире, там, курдон, во всем, в Германии смотришь, видишь, танец курдов. Вообще в либретто стоит танец курдов.
1: Меня вот ты сейчас это сказал, я...
0: Почему-то в России стыдливо курдов убрали. Чем мне нравится танец курдов?
1: Да вообще, слушай, вообще бред. Вот, ну, прикинь, танец с саблями. Знаешь, что такое тут имеется в виду? То есть, что сабля — это девка. Ну, когда вот была гусара встречаются, и говорят, я сегодня при сабле. То есть, одно. Другое, что это как бы, если они реально пляшут с саблями, то есть, порубать друг друга могут в капусту. Идиотизм. Меня всегда это пугало. И, честно говоря, прошу, конечно, прощения. Вот. Но вот замечательная хачатуряновская мелодия, она как-то не воспринимает.
0: Как она по либретто, да. Вот он попадает, вообще... да, там электростанцию строят в горах, и там он влюблен в курдянку Айшу, это самое. Да, и он приезжает, и он видит курдскую свадьбу, и там идет танец курдов, да. И почему-то потом переделали и в России.
1: Слушай, а с саблями они танцуют вообще? Ну или как? Может, там, может быть, действительно там какой-то есть танец, который...
0: Я не видел. Ну, это подразумевается танец курдов, и почему они саблями должны там?
1: Не знаю. Слушай, ну это круто. Я вот прямо, я доволен даже. Ты мне рассказал интересную прямо.
0: Ну.
1: Ну, вообще это, да, я демонизм какой-то даже. Ну что, звонок послушай.
0: Угу.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
4: Здравствуйте, Здравствуйте. Слушайте, вы...
1: Я сегодня... два раза сказал «здравствуйте». Знаете почему? Потому что у меня пальцы застряли, и я не смог вывести.
0: А я думал, это раз за...
4: У меня-то как застряли.
0: А я думал, он за меня. Я думал, ты... я-то промолчал, ты два раза поздравил.
4: Слушайте, вы так сегодня духовно меня обогатили, рассказав, как на самом деле все делается в нашем эфире. У меня тут вот в голову один забежал вопрос. Вот пока он не убежал, объясните, кто там сейчас двойник-то, Сергей Доренко? Чего такого убогого нашли? Просто зачизно обидно. И, может, знаете, когда настоящий появится?
1: Спасибо. Ну, нам бы еще знать, кто такой вот Сергей Федоренко. Я, честно говоря, с трудом представляю. Но думаю, что тоже человек какой-нибудь, у которого фамилия заканчивается на «ко».
0: Да.
1: Я с трудом представляю. Вы знаете, мы... Но честно скажем...
0: В коридоре не встречали. Вот мы сейчас ходим, там были на кого.
1: Нет, не было. Так, что тут
0: еще? Мы, если когда встретится вот этот ваш товарищ, о котором вы сказали, слушай, мы его протестируем.
1: Тут серьезный вопрос к тебе от Светланы.
0: Угу.
1: Ты любишь такие вопросы.
0: Да, про что? Про любовь?
1: Ну, ты так настройся серьезно на зиму.
0: Угу.
1: Как ты относишься к Дэвиду Боуи?
0: Саша, от тебя такого не ожидал.
1: Нет, я просто зачитал послание. Но ты подумай пока, мы прервемся ненадолго.
0: Да.
1: А ты обдумай, приготовь ответ, да, напиши его.
0: В письменной форме сдам тебе.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назимом Надировым. Соответственно, приходит огромное количество всяческих сообщений на устройство. Также люди приходят, звонят, стучат, в общем, делают что ни попадя. Сейчас.
0: Это был Светлане ответ, да, Саша?
1: Да, Светлане
0: ответ. Насчет Боуи, да, мы ответили.
1: Да. Далее, вот... такой... А, сейчас вот... что вы имели в виду под саблей в песне с последнего альбома? Я имел в виду именно все-таки особу женского пола, на самом деле. Там в конце, кстати, все понятно очень, да? Спасибо за психонатуральную программу. В первый раз такое слышу в нормальное время в Москве. Гость из Питера. Вот видно, что человек позитивно настроен.
0: Да, спасибо, что слушаете.
1: И плюс вообще, то есть нормальное время, это вот не то, что неудобное время. Как так? Да.
0: Самое то.
1: Хотелось бы узнать у вас обоих, по каким дням вы посещаете клуб «Шанс», пишет Григорий. А мы проконсультировались тут быстро, позвонили, узнали, что этот клуб, так называемый пидор-клуб в хорошем смысле этого слова, то есть там собираются геи и вот те, кто, в общем-то... Значит, Григорий, вам вряд ли что-то светит, конечно, мы можем туда прийти за вас, счет, в общем-то, похавать, выпить недурно, но я больше чем...
0: В аквариуме плавать не будем голыми?
1: А там аквариум, что ли? Ну что, рыба, что ли? Нет, мы, в общем-то, возьмем просто девок, уйдем с девками. Григорий, мы, в общем-то, любим девок. На самом деле так. Так что, как бы вы ни красились, вряд ли вам светит от нас, скажем так, наш овес. Наш овес не в вашей ясли. О, новая пословица.
0: А я стыдливо краснею, молчу просто.
1: От Белани, кстати, наша постоянная радиослушательница или радиослушатель, знаешь, вот коробка, она же тупая. То есть я, кстати, предлагал, знаешь, как делать? Круто, чего я придумал сейчас. Смотри, вот есть пейджинговая компания, да? Вот, сидят там девушки-операционистки, да? Они могут...
0: В это время они прям лежат уже там.
1: Они меняются каждый час. Что это? Даже чаще. Как при игре в блэкджек.
0: Ага.
1: Вот, то есть... Приходит сообщение, например, передают мужской голос сообщение, да? Они передают абоненту сюда, например, изображение пениса или мужского знака. Приходит сообщение от женщины, да, кстати, соответственно.
0: Это
1: представляешь, ты понимаешь, от кого пришло. То есть, что я кнопку нажал, просто мужской голос или нет?
0: В РАО беги завтра.
1: А возможно, средний, ну, типа, непонятно. Какая-то
0: ну,
1: да, в недоуменке она, типа, ну, знаешь, как бывает. Да, или да. Ребенка, там, старушка, да. Дальше пошло там. Все. Во, какой я умный. Такое сообщение от Белани. Как вы считаете, верно ли, что более строгое отношение к оккультизму в исламе, нежели в христианстве, привело к отсутствию в странах Азии музыкального жанра тяжелый металл, все тексты которого имеют оккультную основу? Мысль?
0: Ну, может быть, Белани. Может быть. В любом случае, я рад этому, что этого нет, что это дало такой результат. Я лично рад, мои уши отдыхают.
1: Александр, тут вот включил приемник, и первое, что услышал, цитата, в толчке 215. Потом понял, про какого-то спортсмена говорили. Что же это за спорт такой странный? Может, вы объясните? Вы-то сначала слушали, пишет Егор. Дело в том,
0: да,
1: что...
0: Да он нам долго здесь сидел, объяснял вот эту тур.
1: Это не совсем спорт, это не про спортсмена. Ситуация в том, что это о опятах. Дело в том, что люди набрали ложных опят, и огромное количество их было смешано, в общем-то, в банках. Потом их отдали на утилизацию. Им пришлось практически их пересчитывать, чтобы какая-то черная душа не вложила их дальше в банк. В данный момент вот уже 216-й был выброшен, в общем-то, в толчок, попросту в унитаз. И число должно равняться 319 и два маленьких.
0: У нас время от времени просят Саши помогать, поэтому мы исчезаем из эфира, выходим в коридор.
1: Периодически, да. И вот тут... То есть это я просто на зиму крикнул. На зиму в толчке 215-й был. Ну что, еще какой-то звонок, может быть, мы примем. Хотя вот ты вот хотел какую тему-то поднять насчет того, нужно ли продюсеру музыкальное образование.
0: Вот многие говорят все, что нужно... Вот этот, я до сих пор это сам не решил. Нужно ли и вот знать ноты и очень разбираться, например, в музыке, в терциях, в синкопах и прочих музыкальных премудростей. Вот у меня мнение, что человек должен быть дилетантом. То есть в хорошем смысле дилетантом во всем, что он делает. Мне лично нравится. В тот момент, когда я понимаю, что чем-то я обязан что-то знать или обязан чем-то заниматься, в это время предмет, так сказать, моих занятий перестает меня интересовать. То есть до тех до пор, пока тебе интересно, там, мне, то есть, заниматься языками, и ты не обязан. Да, все интересно. Но когда ты должен в академии сидеть, вообще протирать штаны и что-то делать вид там, и знать все, как будто бы, это уже неинтересно. Так и в музыке. Поскольку это мое хобби, вот, мало ли, оно может продлиться, там, вот уже 10 лет там длится, а может быть, завтра закончу этим заниматься, то я считаю, что я не должен знать нот. И, да и вообще так легче. Потому что когда знаешь все изнутри, как вот куклу разобрать, да, чтобы понять, что такое кукла, надо там вытаскиваешь, дети ломают ее, пружины все там и начинают. Так и этот предмет. Если, например, музыку начнешь воспринимать изнутри, то она перестанет быть... перестаешь понимать самое общее. Вот бинокль, когда настраиваешь, ты же хочешь когда поближе посмотреть, но ты же не можешь одновременно смотреть далеко или близко.
1: Я с тобой согласен. Да. То есть музыку по-разному воспринимать.
0: Да, поэтому нужно ее воспринимать как общий, как продукт.
1: Я вот с тобой не согласен, потому что я, ну, хотя я понимаю, это недостаток, но я практически в каждой пьесе я слышу отдельный инструмент, слышу, как играют там люди. И мне, кстати, очень тяжело этот бинокль отвести, чтобы воспринимать музыку вот как... Ну, грубо говоря, если взять девку, да, вот хорошую, в хорошем смысле слова. Я, например, отдельно разглядываю сиську, то есть все, пятое, десятое, а вот вместе ее целиком как-то разглядеть не могу, понимаешь? Вот, потому что я ближе к ней.
0: С трех соснах, в трех сиськах заблудился.
1: Попутался. Ну, знаешь, тут есть еще одна опасность. Вот, если директор группы, продюсер, администратор, неважно, не дай бог еще и музыкант, то...
0: Вот к чему я веду, понимаешь? Вот я хотел сказать, что, слава богу, что я не музыкант. Понимаешь, в данном случае, потому что когда они начинают обсуждать, а вот здесь гитара, бас, надо было вот чего-то, и начинают какие-то там влезать тонко. Ну, занимайся ты или продюсер, занимайся своим делом, организуй концерты, там, делай промоушен, там, то-то-то. Или уже не лезть. Потому что нет ничего хуже, я считаю, когда люди садятся, вот, и вместо того, чтобы заниматься своим делом, так сказать, пропагандой и продвижением своего продукта, обсуждают тонкости там какой-то гитарной партии.
1: Да это и ладно, это ладно, если обсуждают. Страшнее, может быть, вещь. Представь себе, что ты владеешь музыкальным инструментом каким-то, да. Но у тебя вот работа это администрировать там или там директорствовать, да, продюсировать и так далее. Вдруг в какой-то момент какой-то музыкант, как правило, вот это перкуссионист все-таки заболевает, не приходит. А то просто его и не было никогда по штату. Но тем не менее, тебе вдруг взбредает в голову, а поиграю-ка со своей группой на перкуссии. Получается, ну, извини, просто еще один идиот на сцене, потому что нормальная группа никогда не допустит непрофессионала на сцену. Типа, давай поиграем у нас на перкуссии. Винтёк. Сыграешь, винтёк. Идиотизм полный. Плюс, ну, то есть превращается это все в тусовку. Я целиком с тобой согласен.
0: Да, и вот поэтому все-таки действительно лучше не знать, не лезть в тонкости, тогда воспринимаешь предмет, общее впечатление от предмета, не влезая в тонкости. Потому что когда, например, вот когда по-немецки, вот слишком знать, например, немецкий язык, Саш, представляешь, многие филологи не воспринимают то, что говорят на иностранных языках знатоки, потому что, особенно девицы, значит, опять же, потому что они не хотят слышать суть. Вот ты им объясняешь, например, очень толковый, например, речь говорит человек, для которого немецкий не родной, например, да, или испанский, к примеру. И ведь любая нормальная филологиня, она же не будет даже слышать, что он говорит. Может, какие-то вещи, которые самые глубокие в ее жизни, она это не слушает, потому что она говорит, ой, какой он ужасный баварским акцентом. Там говорит. Вот. И вот не была бы такой умной, не знала бы, что там как раз отличается, чем акцент или там диалект немецкого языка, она бы слушала суть. А поскольку слишком умная, научилась отличать там саксонский от баварского диалекта, то она и только слышит, чтобы показать свою умность, она говорит, ой, говорит на баварском, как противно. Вместо того, чтобы слышать, что он говорит, что, ведь говорит он интересные вещи, так и в музыке. Как бы слишком много знать, будешь воспринимать только детали. О, как классно, соло пошло там, на что-то, что-то. А нужно же ведь продюсеру только воспринимать общее о продукте этом и имеет ли смысл его продвигать. А если да, то найти рычаги и продвигать его на рынке, и все.
1: Ну да, да, да, да, я стал с тобой согласен.
0: А что ты хихикаешь, что там?
1: Нет, тут просто пришло сейчас, вот я просто вложил еще одно сообщение, а потом про то, про которое я хихикал, я радостно хихикал. Почему по телевидению один пианист сказал следующее: если русский человек играет Баха, то немец чувствует какой-то акцент в музыке, а если немец играет Рахманинова, то русский чувствует акцент в музыке, как будто речь на русском языке с армянским акцентом. Это интересно.
0: Да, да, да,
1: ну, интересно. В музыке тоже есть акцент.
0: Да, видимо, да.
1: Кстати, вот то, о чем мы сегодня говорили вот с нашими индийскими гостями.
0: Да, вот я хотел сказать, да, что это.
1: Вот, а сообщение следующее. Вот почему я смеялся радостно. Александр, почему вы присвоили себе половину денег, которую вы должны были вчера выплатить украинской сборной за пропуск двух голов, пишет Василий Вась. Ну, во-первых, дело в том, что я еще умудрился, так сказать, подсадить компаньона и присвоил все. Вот. А в целом, честно, просто нужны были деньги.
0: Ну, мы часть пропили уже сегодня, Саша.
1: Ну, пропили. Ну, не то, что пропили, но мы там, так сказать, мы помогали ближним нашим, то есть по проституткам платили активно, да. И, в общем-то, другим нуждающимся как-то крупье всячески.
0: Но шансы никому не дадим. Если...
1: Безусловно.
0: Кровно заработанный.
1: Так, что еще тут? Так, тут это неинтересно. Это тоже неинтересно. Это уже выбит. Это звонок, может быть, а то как-то...
0: А то.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, Назим. У меня такой вопрос. Почему в индийских фильмах есть какой-то порог, вот дальше которого не показывают эротические моменты? И второй вопрос, значит, почему у мусульманских народов вот не привилось все-таки джаз, свинг, вот, рэп, даже в нашу эстраду, которая...
0: Спасибо. Что касается первого вопроса, да. Вот это, кстати, одно из загадок вот индийского восприятия. Как-нибудь хочу с ними тоже на эту тему поговорить. Ружди об этом много пишет. С одной стороны, камасутры и тантрический секс, и все это, так сказать, в Индии, да, вы имеете представление, о чем я говорю. А с другой стороны, даже в фильмах нельзя было показывать поцелуи, например. Вместо поцелуев, как вы помните, например, были разные способы. Например, камера переходила на голубок, которые сидят там, как это, голубки целуются, да? Клювами, в общем,
1: они
0: там прикасаются.
1: Они передают друг другу пищу, они отрыгивают из зуба и кормят друг друга.
0: Да, это вот знак, типа, знак любви, да? Вот
1: а, такие, ну да, полное доверие.
0: Да, эзоповской речью, да, они всякими такими заменами происходили показ. То есть такое было целомудрие в индийском кино. А с другой стороны, в любой храм можно было идти и увидеть такие картинки, которые, да, в европейских странах, да, за это, как порнуху, наверное, изымают. Вот. Ну, вот такое восприятие, такое так, факт, тут уже ничего не поделаешь. Что касается джаза и мусульманских стран, тут вы не правы. Кто как не, если вы не помните, кто, какой лучший коллектив джаз-роковый в России был в советское время, и который предшественником от группы Ашхабад? Гюнеш. Совершенно мусульманский коллектив из Ашхабада. Вот, и там как раз вот перкуссионист Хакбердела Мурадов лучший. Вот он с Питером Гэбриэлом выступает. Один из лучших перкуссионистов мира, я считаю. А, и все, собственно, там... Ну, были, естественно, и русские ребята. Стас Морозов, он сейчас в Мюнхене живет, он на саксофоне. Там басист был русский, Володя Белоус. Ну, в принципе, сам барабанщик Ришат Шафиев. Кстати, он выпускает сейчас новый альбом свой. «Музыка без слов», по-моему, где-то будет в ноябре, в декабре презентация. Весь коллектив собирается. Все из Германии приезжают и Ришат в Москве. Они будут 25 лет праздновать в Доме кино, по-моему, на декабре. Так что вот лучший джаз-роковый... А, «Интеграл». Если вы знаете Барри Алибасов, да, вот ныне такой стал одиозной фигурой в шоу-бизнесе. Был он вообще талантливый. У него была группа «Интеграл». Она была одна из лучших. Она в Алма-Ате была тоже джаз-роковая группа. Потом, по-моему, «Караван» называлась. Там два брата. В Алма-Ате, не. Фархат еще один там. Очень даже очень хороший. А потом, как? Вы совершенно все перепутали. Вы наоборот, действительно, азербайджанская традиция. Мустафа Заде. Вы что? А дочь Азиза Мустафа Заде? Мусульманская, считается вообще на Западе, наверное, это самая раскрученная вообще певица из СНГ за всю историю, наверное, на Западе. Потому что ее там диски, если вы знаете, Sony издает, у нее концерт на 3 года вперед расписаны. Это как раз она впервые применила то, что сделал отец. Это гениальное открытие отца стало, что он Мугама стал исполнять не вокалом, а инструментом, инструментальный, так сказать, пошли Мугама. Так что, по-моему, я ответил на ваш вопрос.
1: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Еще я хочу сказать, тут меня приглашают на охоту и на рыбалку, по грибы и, в общем-то, также по ягоды. Я всегда за, особенно если меня будут вкусно кормить, возить куда ни попадя, на чем попал, и заботиться обо мне. И еще приятнее, если вы все-таки женщина. Ну, вот кто приглашает. Надиру, ну вот ты знаешь, много тут приходит сообщений. Я всегда так говорю, много, потому что если скажу, что мало, то не поверят. А действительно их много. Вот я прям одно зачитаю. Саша, я беспокоюсь за вашу супругу, но я думаю, она вас поймет. Потому что мы едем с вами вдвоем и с двумя хорошенькими, добрыми женщинами на рыбалку, охоту и шашлыки, пишет Сергей. Замечательно, согласись, сообщение.
0: А меня на шашлыки. Я же сказал, что мясо не ем. Возьмите меня на шашлыки.
1: Так слушай дальше. Оказывается, он обращается к Саше Лушину.
0: А кто такой?
1: Не знаю, но я в любом случае Сергею оставлю записку, что любой, в общем-то, в общем, все Лушины, прям обращайтесь быстрее к Сергею и поедете с ним. Благодарю.
0: А может, мы тоже двойниками? Вот этот Федоренко, у него же есть настоящий, есть двойник.
1: Я
0: так может тоже?
1: Я не могу. Я честен.
0: А я могу.
1: Слушай, вот смотри.
0: Я, наверное, очень похож на лучшего.
1: Смотри, тут такое сообщение. Ну, хорошо, вот так прям сентенция такая. В Туркмении есть музыка. Но назовите мне имя туркменского Фрэнка Синатры.
0: Атабай Бахши Чаракулиев.
1: Запомнил, Элвис? Так-то.
0: Могу? Spell. Это name. Атабай Бахши Чаракулиев. Проживает в поселке Гами, в 15 километрах от Ашхабада, на улице Пушкина, 15А.
1: Дом — это номер?
0: Дом, да.
1: То есть все, кто там будет, приходите, говорите, что от нас. Ну что, звонок, видимо, да? То есть утренние звонки, так скажем, пошли. Доброе утро, говорите, пожалуйста, вы прям в эфире. Вот там полный...
6: Потрясающе. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Меня зовут Сергей, и мне очень приятно в свой поздний час... Слушай, такую приятную программу, это заменяет мне сон, можно сказать, потому что это тоже своего рода отдых. Вот. И я хотел бы просто поинтересоваться вот у Назима, поскольку он продюсер и связан с продвижением непосредственно вот музыки, так скажем, в массы, поскольку я музыкант. Мне интересно, как он видит вот пути развития дальнейшего вот нашей музыкальной, ну так скажем, эстрады или нашей, ну, российской музыки. То есть это будет и дальше подражание тому, что вот было на Западе там несколько лет назад, или все-таки появится что-то такое свое и оригинальное?
0: Спасибо, Сергей, что вы предпочитаете нас сну, нас предпочитают Морфею. Ага. Третий мужик, который там на этот сидел. Помнишь? Да. Морфей.
1: Да, был такой.
0: Был такой, он ушел, да. Сережа, мне, честно говоря, у меня очень пессимистические ожидания, хотя есть уже какие-то, по каким-то признакам можно следить о каких-то сдвигах в нашей эстраде. Я, конечно, о ней очень мало знаю, она меня не очень интересует, если честно. Вот, но уже положительное то, что мне, и то, что меня радует, что это сдвиг в сознании. Таких, в том числе, вот у вас, например, или еще многих слушателей, которые хотят слушать незнакомую музыку, в том числе, например, этнику. Я раньше говорил, что всегда отличие чего слушатели на Западе, если они видят концерт Узбекистана, там они не знают, естественно, что такое Узбекистан, там думают, может, Пакистан, там многие принимают за провинцию, там Пакистан или еще чего-нибудь. Но им интересно, потому что они не знают этого, они стремятся узнать. Значит, они должны пойти на этот концерт этнического коллектива, увидеть, посмотреть, и они обогатят. Они узнали, что вот бывают там различные манеры исполнения, бухарская такая-сякая, вот из Узбекистана. У нас же идут только на то, что мне вообще непонятно, что они знают наизусть, там, идти на Апину там или на кого-то. То есть и так уже заигранный, хочешь, не хочешь, ты даже затыкая все вообще органы восприятия, все равно ты наслушаешься в день по 50 раз этой певицы, еще самому уже давать деньги, покупать билет, еще идти на это все теперь опять смотреть под фонограмму. Это мне совершенно, не знаю, кто мне сможет объяснить, из каких соображений, побуждений нужно делать такое. Поэтому, ну что... Плюс, что играют уже живьем многие. Плюс, что, так сказать, авангардная сцена поднялась и стала более заметной в России. Плюс, что вот у нас есть возможность говорить об этнических коллективах и нетрадиционной музыке, правильно? Это
1: то будет... есть ты сегодня такой добрый следователь, позитивный, а я злой и негативный.
0: Вот, прикинь, мы как это...
1: Нужно. Нет, я вот просто о другом хочу сказать. Вот смотри, извини, что я тебя перебил, но просто включаешь...
0: Я не хочу никого ругать в такое время, ну что мне?
1: А я наоборот.
0: Ну давай.
1: Там включаю недавно диапроектор, случайно тоже звук заработал, и идет, значит, анонс людей, которые будут в какой-то дебильной совершенно программе, я никогда ее толком не смотрел, назвал они типа там песни года там, угу. Или там песни
0: 90-х. Да,
1: и кто там в этой программе? Значит, Андрей Серов, который уже не знаю вообще, то есть
0: я сколько. Вздохнул.
1: Понимаешь, и все люди около него. Это песня года считается в этой стране. Это что за бред какой такой? Песня? Включаешь этого парня, который в очках все время, который это самое... музыкальный навоз там или вот эту. Кто у него? Те же самые, значит, в перспективе это Александр эти всякие, или там как их эти. Ну, то есть Саша, все то же самое, Саша, только есть, пока
0: еще
1: молодые.
0: Я очень терпим,
1: это,
0: то есть, потому что я могу выключить. Я очень терпим. Но есть люди, которые даже мою вообще восточную долготерпимость, то есть есть тут ведущий один, знаете, этот Атар, как о нем написал Артемий Троицкий, маленький Атар, большая Атара, там поп Баранов, это самое. Ну, это действительно невозможно. Я считаю, что не дело не в том, что там профессионально. Этих людей, я считаю, таких людей просто. Это моя принципиальная позиция. Просто не подпускать рядом, просто близко, на расстоянии пушечного выстрела к средству массовой информации, например. Ну, не там. И детина, вот это поющая, самая популярная нынче
1: бегущая.
0: Да,
1: ящер.
0: Которая поет турецкие песни. Нет, нет, да, обработку.
1: Он
0: там,
1: одну
0: он,
1: песню Дана Интернешнл поет, кстати.
0: Да, да, вот мне сказал кто-то. Потом Далиды песни он там поет еще.
1: В общем, черт полный.
0: Да, нет, при этом в турецком этом же, в турецкой футболке, то есть во флоге.
1: Слушай,
0: с турецким знаком.
1: Я тебе
0: будучи сам армянином, это вообще это нужно придумать.
1: Он,
0: конечно,
1: он цыган, какой же он армян?
0: Ну, цыган больше похож.
1: Тут это самое, лежит пластинка его, я тебе покажу, ты с коня упадешь. То есть, ну, более безвкусные вещи я не видел. То есть вот эти блестки. Вот кто, скажи, такая пена изо рта пошла и гнев. Кто им говорит, что вот так красиво? Вот, посмотри, ты посмотри ящера. Ты посмотри, каков. Это же чего? Это же, слушай, голдас. Ну, то есть ты посмотри.
0: Слушай, ну...
1: Это же может вместо бляхи прицепить на какую-нибудь девятку поношенную.
0: Ух ты. Чего только не увидишь у вас тут.
1: Да не, ну ты можешь себе представить? А посмотри на лицо-то. Он же себя любит.
0: Ну, то главное, народ любит. Вот это непонятно мне совершенно.
1: А народ любит ящеров, потому что ящер, он как бы такой...
0: Зомби.
1: Зомби-ящер.
0: Зоро, как-то Зоро Астрис, Зоро.
1: Слушай, ну согласись-то, в принципе, ящер, он еще как бы достоин немножко внимания, потому что, ну, сложно не заметить ящера. Но вот сейчас же огромное количество каких-то вообще демонов и демонят. Вот.
0: Это я когда включаю, гости приходят, например, вот, и говорят, можно телевизор посмотреть? Ну, я так, ну, очень хочется, они типа, да, да. И вот идет там передача про звезды, типа звезды. И вот пишут снизу имена, я не понимаю, кто это такие. То есть вот там написал какое-то имя, да. Программа там все о звездах. Я вот я смотрю, думаю, кто из них должен быть звездой, кто не звездой. Кто кого интервьюирует, битый не битый везет. Кто из них должен быть звездой, а кто интервьюирует.
1: А кто фотограф. Причем, да. Знаешь, это же тенденция проявляется во всяческих модных журналах. То есть, например, фотография какого-то вымени, который там показывает сиську в ночном клубе и надпись. А Алена там какая-то, к примеру, там даже бывает без фамилии, перед объективом в таком-то клубе. Что за Алена? Какая Алена? То есть полный бред. Или, например, просто цитирую, ее уже узнают на улицах. И фотография какой-то тетки, она записала уже свой второй альбом. Кто такая?
0: Ну, вот есть эти стрелки, 9 штук или 6 штук.
1: Безделки.
0: Да. Ну, как можно запомнить? Мне вот это непонятно.
1: А
0: как
1: что запомнить?
0: Ну, оружие.
1: А кто запоминается? А? Дед, я, кстати, как-то... Ты на меня, что ли, намекаешь?
0: Нет, на рыбалку не ты с ними собирался, что ли?
1: А то есть думаешь, он этих подсунет? Круто как. Да, в принципе, это серьезная такая вот...
0: Но главное, что бесконечная тема.
1: Да. Думаешь, бесконечная она будет? Не, ну положение-то изменится все-таки в лучшую сторону.
0: Вопрос, да, был? Ну, по мне тогда... Я вот предпочитаю, то есть в моих программах ее не бывает там, где я, этого нет. Поэтому можно считать, что это вообще не существует. Значит, изменится. Если все будут так относиться, значит, изменится. Значит, не будет рынка сбыта этой продукции.
1: Нет, если не все будут слушать нас и запоем, в общем-то, слушать нас, не просто слушать, а запоем, то такое вот да. Образование...
0: Диски потом будет, компакт-диски продаваться, беседы ЛРЦ с Надиром, да.
1: Конечно, конечно. Это гораздо умнее, нежели большинство крутящихся по телевидению хитов. Вообще телевидение, это, конечно, враг демократии, на самом деле.
0: Это.
1: Вот это я же зачитаю, как это самое... облажался, знаешь, кто? Рики Мартин. Вот он прислал сообщение. Александр, я недавно познакомился с вашим творчеством, был просто поражен. Приглашаю вас на совместные концерты. Деньги уже переведены на ваш счет в Цюрихе. Он не знает, что в связи со всеми вот этими делами насчет American Bank, да, вот что мы счет там тоже прикрыли. Нет, два прикрыли. Один я успел перевести, но он не в Цюрихе, действительно. Так что канули твои деньги, латиноамериканский герой, в базу. Во, да, почили в базу, скажем
0: пусть
1: так.
0: Пусть теперь шанс едет Рики Мартин.
1: Вот, а что бы вы хотели увидеть по телевизору? Резонный вопрос. Продавец телевизоров, кстати, спрашивает. Я бы хотел увидеть по телевизору всяких животных вот вместо зоопарка. Или в реальном времени, чтобы, например, установили видеокамеру где-нибудь на Трафаргарской площади там в Лондоне, да, или около собора Парижской Богоматери в Париже.
0: И транслировали. Интернет есть такой, знаешь, да?
1: Ну, интернет, это очень дорого для нашей семьи. Ты что?
0: Да
1: нет,
0: ладно.
1: А вот так. Ха! Нет, вот чтобы транслировали, а вот не всякие рожи там заикающиеся, которые там о политике что-то бредят, или всякие там дебильные прыгающие демоны. Ну, или там просто, например, в зоопарке напрямую. То есть, понимаешь, первый канал, да? Камеры две установлены в клеточке с зеброй. Другие две в клеточке с попугаями. Ну, там, вот.
0: По-моему, не, ну, журналисты, маньяки, телевизионщики особенно, это же маньяки. Все.
1: Конечно, они специально наступают на дождевых червей, когда выходят с работы.
0: Как было хорошо, смотри, не было журналистов, не было телевидения. И народы жили мирно вообще тысячелетиями рядом. А сейчас, казалось, телевидение и может так объединять людей, а получается все наоборот.
1: Да.
0: Насмотрятся
1: да.
0: телевизоры все.
1: Нагнетают обстановку всякую.
0: Вообще нехорошие.
1: Ну что, еще звонок примем от единомышленников.
0: Угу.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
7: Алло. Единомышленник.
1: Ну, рассказывайте.
7: Да просто немножко, наверное, постарше и... С удовольствием слушая про динозавров и демонят.
1: Про ящера, про ящера.
7: 15-20 назад, подобных же, один, я бы сказал, очень гениальный товарищ из МГУ произнес такую фразочку. Если бы голос становился от яйца, то куриный бы зад заливался соловьем. Но вот про нынешних даже не знаю, применимо ли это насчет голоса.
0: Насчет зада точно применимо.
7: Насчет зада, да.
0: А кто в МГУ говорил это?
7: Ну, давно ныне покойный.
0: Кто?
7: Давно ныне покойный.
0: А, царство небесное.
1: Спасибо за звонок. Надеюсь, что ты не на мой голос вы намекали, не на мою задницу, потому что я нынче осипший. Вот. И, в общем-то, мне приходится стоять, потому что я сделал себе мощные татуировки по всему телу. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Приезжайте в Хамелеон.
1: Чего? Человек сказал, бредит. Это Хамелеон какой-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полностью внимание.
8: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
8: Вот. Это, кстати, вот хорошо на мой вопрос там ответить. Я просто положить трубку по поводу акцента в музыке.
1: Да.
8: Вот. Ну, у меня, в принципе, много еще, блин, вопросов. Вот. По поводу телевидения вы сказали, вот что показывают.
1: По поводу чего-чего-чего по поводу?
8: Телевидение, почему? Да. Что надо там показывать всякую политику. Что, конечно, политика, может, нужна, но вот, по-моему, по поводу нагнетания обстановки, вот по поводу этого сказали журналисты Доренко, которые, я, конечно, понимаю, можно человека взять там, в прямом смысле обосрать, да, но не до такой же степени. Нельзя же вот сидеть, вот главное, в каждой программе все время на одного человека, вот на него крыся, да.
1: Я с трудом представили, Димон, извините,
0: он на кого-то крысит?
8: Ну, вот Доренко там, на Лужкова.
1: Кто такой Федоренко? Давайте начнем с этого, потому что я совершенно искренне, вот мы с Назом...
8: Я сам редко смотрю телевизор, потому что этот... Просто я включил, а вообще обалдел, до чего мы-то докатились, понимаете? А вот по поводу того, что говорит, телевизор, телевидение нужно, не нужно. Ну, вот, допустим, вот вы же сейчас вещаете по приемнику, да? Приемник получается, что лучше, что ли, телевидение?
1: Да нет, все это ерунда полная.
8: Не, ну, блин, ну, я бы хотел бы, чтобы все-таки Монморанси на телевидении вещал. Вот, я тоже с удовольствием хотел. Вот надо таких побольше программ, где вот можно было так спокойно пообщаться. Вот именно о музыке, именно о музыке.
1: Нет! Нет, а Димон. Какой музыки? Ну, Димон, ну, музыку надо создавать, а разговаривать они только тунеядцы.
8: Ну, почему вы говорили там компакт-диски?
1: Ну, потому что Назим занимается продюсерской деятельностью, он непосредственно создает продукт,
8: знаете,
1: скажем так.
8: Вообще, когда у вас в программе Назим, программа просто интересная.
1: Так, безусловно.
8: Допустим, я вот вроде не выспался сегодня, а вот сейчас просто не хочет спать, вот, точно, в 6 часов утра придется уснуть, когда вы закончите, потому что так интересно, прямо
1: захватывает. Но мы о музыке-то говорим по минимуму все-таки, поэтому тебе интересно. Спасибо. Спасибо тебе за звонок. Вот тут сейчас...
9: Тунеядцы.
1: Видишь, уже устали под утро. Вот сообщение уже. Саша, последний звонок меня удивил. В 58-м году МГУ Горенко, царство ему небесное, Сергей. На, вот, видимо, насчет цитаты, видишь? Тесен мир. Еще вот очень странное сообщение от Анны. Вот вы так ругаете без сделок. Аж, ну, она пишет, конечно, настоящее название данного высокохудожественного коллектива авторов, единомышленников и сообщников. А что же у вас дома? Небось, домострой мощнейший. Никто с гороха не слазит, пишет Анна.
0: Кто такой горох?
1: Ну, я не думаю, что это царь гороха. Я думаю, что она имеет в виду, что мы плохо едим с тобой. Очень голодные, гороха, да. Смысле, и нас пушат мужик... из-за этого.
0: Я думал, мужик горох.
1: Не, ну я же говорю, не царь горох. Ага. Нет, Ань, я вот искренне совершенно скажу, что дома, когда я приеду, я первым делом где-то часик полежу в джакузи на полном совершенно серьезе. Пить спиртное я не буду, потому что у меня впереди еще сложный день, а когда я буду лежать в джакузи...
0: Я выпью водку, можно?
1: Пожалуйста, у меня есть там в холодильнике, возьмешь. Вот, а потом, пока ты будешь стрелять из лука, я, пожалуй, да, в наушничках послушаю.
0: Меня тренировала, кстати, стрелять из лука. Это чемпионка мира, это она из Читы, Гамбажапова. Олимпийская даже, по-моему, чемпионка. Так что очень хорошо стреляю.
1: Ну, вот так что вот у нас так расписано. А домострой действительно это постоянно. Я не знаю, что вы вкладываете в это слово, но идет. Вот сейчас фундамент второго дома уже положили. Вот, сломали старый колодец, то есть там мы сделаем такую полянку, и, то есть дом расположили весьма уютно, придется часть вот... сосен вырубить нам, ну...
0: И я... клуб вот этот дом называется, это будет второй дом.
1: Да, это будет второй дом, там, кстати, будет стоять бильярд у нас, и, может быть, мы даже сделаем частный такой клубик для очень богатых людей с приятной внешностью, их дам, соответственно. Так что, Ань, там все нормально. Но упомянутый вами коллектив, естественно, не будет допускаться и на 100 метров.
0: Даже в качестве зрителей.
1: Да вообще не входит. Просто бред какой-то. Это как-то...
0: Вообще. Вообще, как говорит мой кузен. Вообще.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Стрелки, а не стрелки.
1: Чего?
0: Стрелки, говорит, а не стрелки.
1: Это очень новая шутка. Я сейчас просто наложу в штаны от смеха. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это, видать, с борта Боинга. Слушай, мы куда-то...
0: Летит кто-то к нам. Это космос, космонавты, которых нет.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
11: Алло.
1: Доброе утро.
11: Ну, доброе утро.
1: Вы что, на автопате, что ли, находитесь?
11: Не спится, няня.
1: Ага. Ясно. И как? И что же это такое? Тогда
11: рядышком тут, рядышком.
1: Ага, ага.
0: Ух ты.
11: Ну, я на самом деле уже теперь не усну после вашего эфира.
0: Никогда?
11: Ну, вообще никогда.
1: Но спать и не следует в столь раннее время, потому что где-то часам к 15:00 вас начнет дико колбасить, будут слезиться глаза на дневной
11: да,
1: свет.
11: Правильно.
1: Да, совершенно
11: все
1: не стоит.
11: Правильно. Вы знаете, совершенно удивительное ощущение от вашего гостя.
1: Еще бы, я-то ложовых гостей не зову.
11: Да. Вот знаете, просьба только какая. Так просыпаешься... Ну, сон еще, да? Пробивает.

0: Да, спасибо.
1: Единственное, что я не могу понять такой вещи. Если можно, объясните мне, и больше я вас грузить не буду. Вот школы, все вся музыкальная, как бы, вот эта вот почва, где начинают мучить детей. Да? Я прошла этот путь, у меня с 4 лет ребенок там в Гнесинке, да, убивался. Чуть не погиб, кстати, в итоге. От этого
2: Мы представляем себе.
0: От рабского труда?
1: Да. Нет, вы не можете на самом деле себе представить вещи, которые внизу. Вот внизу. Знаете, ребенок задыхался, подыхал вообще. Я не знаю, там они какаются, писаются там на этих экзаменах. Я спрашивала, ребят, в чем дело? Что вы с ними делаете? Знаете, что они ответили?
0: Че?
1: Профессионалы такие мощные, которые там по 30 лет, да, старушки, которые там, Зайцева была в этой Гнесинке, она ухо выставляла в 90 лет и говорила, не додержала 32-ю, не додержала. Так вот, кончается это все тем, что вот мой ребенок, правда, чуть не погиб. Они говорят, а мы смотрим диапазон. Вот есть диапазон, мы берем. Это пятилеток. Вот я хочу вас спросить, скажите, вот по вашему вот дивному вообще вероисповеданию, как вы ко всему относитесь, как это все перелопатить, чтобы вот этих гениальных детей... Дети же все гениальные.
2: Да.
1: Попробуй к музыке прикосни, да? Сделай дилетантский подход. Так я не знаю, там же будет... Я не знаю, чего. Кайф сплошной. Да?
0: Да, да.
1: Вместо этого их уматывают, убивают, заставляют знать все. Там вот сольфеджио, да, где какой септ, аккорд, такой аккорд. Да? Как это построить так, чтобы с одной стороны, скажем, ну вот был Кисин, да, предположим, да?
2: Ну, там вот, есть Кисин-то.
1: Ну да, вот супер, да, профессионал. Он же, нельзя же его назвать дилетантом.
0: Угу.
1: Вот я тут не улавливаю как бы шанс, как прорваться вот к тому, чтобы быть Кисиным. У меня ребенок близко к этому был. И вместе с тем, чтобы основой этого был вот тот здоровый дилетантизм, о котором вы говорили. Я вам благодарна, благополучие вам. Если можно, хочу услышать просто, ну вот... Ну, какое-то рассуждение на эту тему. Я много об этом думаю, и ничего придумать путного не могу.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Знатный был рэп. Вы заметили, что это кто-то звонил. Явно вы узнали даже голос со своей репетиционной базы, поскольку было слышно сзади и звуки инструментов. Что касается вот кисинизма и так далее. На самом деле, во всем виноваты сами мамы, потому что чувствуя в своем ребенке более мощную, скажем так, основу для старта в жизни, они подсознательно как-то ни странно ревнуют, а вот эту ревность прикрывают заботой, связывают косички так, что у ребенка лоб разрывается, кормят его, в общем-то, насильно сиськами и прочими предметами, и тем самым убивают в ребенке индивидуальность. То есть...
0: Но школы все отбивают, я так считаю, что эти гнесинки все, и же подобные всякие институты, конечно же, отбивают. Они, ну, как любая школа, видимо, приводит к какому-то единообразию, и любое единообразие губит, естественно, талант. Но и тут должна быть золотая середина. Тоже считаю, что вот заставлять детей... Не знаю, может, это, конечно, так надо, потому что, может быть, все очень талантливые люди, они так тяжело трудились в молодости, там, постигая премудрости какие-нибудь. Но все-таки, по-моему, в этом есть что-то ужасное. Вот я был в Германии свидетелем одного очень известного музыканта, эмигрировал во Франкфурт, и у нее сын. Она сама на органе играла, а сын пианист тут. Она очень известна, они там воркшопы делают. Но это страшно смотреть, конечно, как они... Вот, ну, просто негры на плантации, это, наверное, вообще отдыхающие в Сочи там или в Тунисе где-нибудь по сравнению с тем, что... И поэтому...
2: Вот и тебя, это самое, тебе вставила негативка тоже, тебя поперла.
0: Да,
2: прогрыз-то.
0: Критиковать, да, всех начал. Нет. Ну, а про дилетантизм действительно так, что... Вот я все-таки индийская традиция в этом отношении, видимо, лучше, потому что вот наши гости, которая была, уже некоторые забыли, что было у нас гости из Индии, Шопха Джоши, вот. Эта традиция, вот братья пандиты, учителя, и обучаются какой-нибудь конкретной манере у одного учителя, вот, то есть, допустим, год-два посвятил обучению вот там Газали, там у него был специальный, там очень знаменитый в мусульманском мире,

0: учитель. И это только там искусство Газали, например. Обучалась только это время у него, она постигала, жила там в том городе, где он живет и так далее. То есть она была полностью погружена в эту атмосферу. Может быть, вот это лучше, когда свободно, так сказать, в определенное время изучать только один определенный предмет, заниматься им, быть полностью в нем. И когда постигнуто, идти дальше. Потом табло, ну, к примеру, или еще что-нибудь.
1: Потом, например, лепка. Тоже очень такой хороший предмет, лепка. Вот ты знаешь, кстати, ту Таню, вот, которая прислала про... Ну, ты помнишь про эти самые... Про домострой, вот, расшифровала, наконец-то, то есть не то, а мы-то с тобой выдали все, да?
0: Да.
1: Она имела в виду, оказывается, что все в углах стоят, за что не попадя, то есть на горохе стоят коленками. Ну, помнишь, мы должников с тобой ставили?
0: Ну, ставили.
1: А вот она имеет в виду в углах. Ань, дело в том, что мы, поскольку с Назевым люди весьма обеспечены, мы, ну, в общем-то, архитектурно устроили свое жилье так, что там практически нет углов. А те углы, которые существуют, там стоят фикусы и модные южные растения. Поэтому мы, как правило, заменяем это приковыванием наручников где-нибудь внизу в подвале, где грибы. Вот,
0: у нас
1: вот,
0: будет.
1: Ну да, чтобы люди могли дотянуться. Да,
0: бригада архитекторов с Украины была. Карбуазье их возглавлял, там из Харькова, откуда он был. И нам так построили такой домик специальный. Там действительно нет углов.
1: Ну, ты знаешь, в заключение я вот что хочу вот, сказать. Тут спутник сообщение прислал, Лаверский. Это ты в трубку надул. Если я сейчас не выйду на зиму, это случится.
2: Я очень часто моего опоссума.
3: Доброе утро всем тем, кто все-таки не упал около своих радиоприемников и решил послушать, а что же может быть дальше. Ну, а дальше быть может только одно: встреча с весьма, ну, непонятным существом, то есть со мной. Это сиамский близнец и его друг Александр Лаерский со своей передачей «Монмаранси». Вот, ну, не было меня вот в прошлый раз по очень таким причинам, потому что вот птица прошлая произвела на всех огромное впечатление положительное. Вот, меня вызвали в ряд институтов, также и в новый открывшийся при МГУ факультету под названием «Птицеводство». И вот... Все подумали, что вот тут особенно главнокомандующий передачи «Монмаранси», что я самовольно прогулял эту передачу, решили меня поставить в угол. Но двойственных углов на радио не нашлось, и поэтому решили отменить наказание. Я правильно все сказал, ты как думаешь? То есть, понятно, Саша прикусился язык, и поэтому говорить не может временно. То есть теперь я вот как главнокомандующий стою на мостике капитанском, вот, и как в песне поется «Я пучеглазый морячок». Вот, очень много писем присылают наши радиослушатели на передачу. Вот, и присылают они по поводу того, что живут они на всяких островах, где водятся очень замечательные птицы. Вот, и одна... Девушка нам поведала о том, что у них на острове живет птичка, которая летает боком. Но она по внешнему виду не уступает ничем перед другими птицами. Даже орел своей, ну, вот этой окраской перьевой ничем тоже не уступает. То есть, если их поставить на финишную прямую рядом, они будут, ну, нормально стоять. То есть, ну... Коготок в коготок, по оперению, если судить, вот. Вот, ну а птицу вообще у нее попытались взять интервью, а почему вы летаете боком? Ну, на это птица ответила, лошадь же тоже буквы «Г» ходит, и нормально. Вот, ну а в принципе, наша лаборатория продолжает изучение множества птиц новых, которые сейчас, вот, особенно в этот зимний период, решили, так сказать, поближе к человеку. Ну, то есть, вот, даже прям непосредственно к человеку. вот тот же грудилапчатый хватун. Ведь какая птица хорошая. Вот даже Катя Половинкина себе завела птичку такую. Она, правда, ругалась в прошлый раз, она что-то завела. Вот, но это не важно. Вот я хочу представить тех, кто сегодня за окном. Сегодня за окном гордо реет венгерский флаг. Вот. Гордо потому, что его представляет группа Лайбах в своем этом самом законном эфире. Вот. И они будут сегодня исполнять музыку в стиле 94-го года. Вот. Вообще, диск называется «НАТО», но не просто так, что взяли, придумали, ну, четыре инициала, четыре буквы начальных всех лидеров этой группы, а просто потому, что группа вошла в НАТО. Ну вот, Россию приглашали в НАТО, Лайбах приглашали в НАТО. Россия отказалась, а Лайбах согласился. То есть у вооружения НАТО теперь есть группа Лайбах. Вот вы видите даже призывы к войне. Вот, вообще скоро Лайбах выезжает в Чечню. Вот, а еще я сегодня по телевизору слышал, что новую птицу открыли. Чеченская глупая птица. Вот, ну, правда, ее никто не видел еще. Ночью только слышат крики. Поэтому решили, что глупая. Ну, как это так? Птица ночью появляется вот откуда? Ну, не появляется, просто ее не видно, а кричит. Ну, понятное дело, что это не человек. Потому что такого глупого человека просто быть не может. Ну, ночью выйти и кричать. То есть люди спят. Ладно, там время спрашивал бы. А то кричит. Ну, соответственно, это птица. Потому что, ну, если в процентном отношении сравнить интеллект кошки и птицы, то у кошки значительно выше интеллект, соответственно. То есть другого слова сюда и поставить невозможно. А вот... ну и опять же, кошка, она кричать не умеет. Мяукать, да. Вот она там мяу свою скажет. Ну, ночью кто разве услышит там, ну, в радиусе 10 километров кто-нибудь? Конечно же, нет. А вот это вот именно птица выходит во двор и кричит. Не, ну ладно бы, если было матом. Там еще понятно, что это человек, но это явно был птичий крик. То есть вот, ну, если кто когда-нибудь слышал крик орла о помощи, то можно было бы сравнить вот это, ну... Нет, все-таки орел, он немножко у него не подходит. Он все-таки слабо кричит, потому что в облаках, когда он кричит, эхо из... Нет, не так. Эхо отскакивает. Просто, ну как, берет, отскакивает от облаков и этим усиливается. Вообще даже существуют такие усилительные облака. И это доказывалось еще в древние времена, ну, когда не было такой, ну, телефонов всяких там, да? Ну, вот как сейчас, там, телеграф, телевизор, там, радио, опять же, вот мы сейчас на радио сидим, мы говорим свободно, и вы нас спокойно слушаете, ну, вот. А раньше было так, что если встать на одной горе одному человеку, а другому встать на другой горе, ну, может, даже на другом конце планеты. Вот, если крикнуть прям точно в облако, ну, направить свой голос в облако, он отразит его, усилит и направит к тому человеку. Даже могут перепонки лопнуть. Вот, очень многие птицы так гибли. Ну, правильно, когда звук усиливается, идет очень мощный сигнал звуковой, и у птицы просто перья осыпаются от звукового сигнала. Ну, то есть, да, и уже готовые окорочка на землю сыпятся. Так вот охотились тоже на птиц раньше, вот в Новой Гвинее. Тогда она, правда, старая была, теперь ее новой назвали, потому что, ну, как-то там они по 1000 лет исчисляют. То есть вот была старая Гвинея, прошло 1000 лет, пошла Новая Гвинея. Вот, ну и сейчас идет Новая Гвинея, и все нормально. То есть я не географ, я орнитолог. Нет, я орнитолог, это правильно. Меня Катя научила, говорит, орнитолог — это вообще другое. Орнитолог — это вот как раз орнитологи, это кто ориентируется вот по карте города Москвы. Вообще, вот я даже знаю, где продается подробная карта улиц, подворотней, арок и еще каких-то вот подземных пешеходных переходов. Карты есть даже. Ну, допустим, вот я потерявшийся в Москве пешеход. Я достаю свой блокнотик, у меня маленькая карта подземных переходов. То есть я могу там переходить под землей, ну вот, где светофоров нету, и вообще очень сложно. Ну и люди вообще некоторые боятся красного света. То есть, ну, инфракрасное излучение же идет от красного света, от любого. Ну вот почему вот у птиц есть красные глаза? В древности, когда были паровозы и семафоры, их называли семафорами. Этих птиц называли семафорками. И, ну, даже... Ну, их пытались уничтожить, но эти птицы очень так вот, ну, как-то размножались широко. Именно не быстро, а широко. То есть размножение велось по территории широким способом, то есть массово. Они чуть ли не строем летали. Ну вот, допустим, едет паровоз, да, все там, дым, кочегары вовсю там лопатами двигают в стороны. И стоит семафор, вроде бы должен зеленый гореть, и даже эта вот штучка поднята вверх, вот как если рукой тормозить, вот как обычно халтура стоит на дорогах. Вот, а тут бах, и это самое, красный свет, это семафорка сидит. И для этого специально в этих, в паровозах были отстрелочники, которые отстреливали этих птиц. Но, правда, их есть было нельзя, потому что у них вот в кожице лапок содержалась какая-то кислота непонятная. Ну, она не то, что там зубы от нее выпадали, а просто она действовала на сетчатку глаз. Она становилась не сетчаткой, а полосками, и зрение переходило в двойственную плоскость.
1: А на них охотился кто-нибудь из других птиц?
3: Ну, вообще, птицы боялись их, но вот лиса охотилась. Потому что у лисы у нее как раз и есть сетчатка в полоску. Вот, а сейчас вот группа Европы, как будто вам кажется, играет. На самом деле это опять же вот за окном венгерский гордо реет флаг, играет группа Лайбах, там очередной ковер-версии. Нет, ковер-версия. Это если говорить с акцентом, там, с армянского, то можно сказать ковер-версия. Нет, ну, в общем, это не важно, это я не об этом. Так, что-то меня притормозило. А, птица сим... Значит, птица-семафорка, да? Ну, сейчас, конечно, таких птиц нет, и это понятно, почему. Потому что семафоров как таковых нет уже. И роль этой птицы на Земле закончена. Также и орла скоро тоже не будет. Ну, у нас как принято, вот гордый, как орел, да? То есть, когда гордыня пропадет в человеке, сразу орлов не станет. Вот, и... Птицы-сокол тоже скоро не будет. Вот, там остро, как соколиный глаз, там все, ну, зрение такое, да? Вот как все в очках начнут ходить, то все. Птицы тоже такой не будет. Ястреба тоже не будет. И птицы нырка не будут, когда все перестанут, вот эти спортсмены, прыгать с вышек в воду. Вот. Ну, это самое, птица-нырок, она же смотрит на человека, видит, что он ныряет, и тоже за ним туда же. Вот, а жрать-то хочется всем, а всего полно в воде. Это мы, люди, не догоняем, что там, блин, в воде вообще просто. И капуста морская есть, и ежи даже есть морские, не говоря уже о звездах. Вот, ну, дно это тоже небо, в принципе, только наоборот. Если посмотреть глазами в дно, просто вот взять так вот лицом, если взять лицом так на водную гладь, так положиться, прям так вот. Ну, представляете все мои глаза сейчас, как я ложусь, прям так вот, на воду лицом. То есть, ну, вот особенно, когда штиль, а то, ну, будет за веки заливаться вода, и будет очень неприятно. Вот, то можно посмотреть и увидеть мерцание звезд. Ну, конечно, не такое яркое, и даже, ну, вот падение звезд не будет. То есть, не надо ждать там, пока звезда упадет, желание загадать. Потому что такого не будет. Катя, не надо вот там, ты сразу какую-то эту посудину принесла, успокойся. Вот. Кстати, в тазах звезд тоже не бывает. Вот можно, правда, звезды смотреть, если принести таз и поставить его под солнце. Ну, не прям на руках его к солнцу поднести, а именно на землю под солнце поставить. И посмотрите, там будет отражение звезд. Ну, я в детстве такой ерундой занимался. А что-то сегодня наш Саша молчит.
1: Нет, я просто, так сказать, в таких вопросах вот, ну, не особо сведущий. Мне интересно...
3: А, я знаю, ты просто птицу-молчанку завел на прошлой неделе, а она стимулирует... Ну, вообще вот, есть птица-говорунда, а есть птица-молчанка. Ну, для тех, кто... Ну, есть такое выражение, конечно, очень плохое. Ну, ну, словяной понос, говорится. Или как-то... Ну, в общем, правильно все поняли. А, вот тут с группы Лайбах подсказывают, что словесный понос. Но это не важно, они все равно по-венгерски только разговаривают. Что-то посоветуют. Я тут, как ведущий филолог... Да, как ведущий филолог знаю, как говорится, словесный или словесной. Вот, и специально для таких людей исследовательский институт орнитологический завел вот таких птиц-молчанок. То есть, если вы много говорите, вам так бах эту птицу домой, и все. И через недельку у вас появляется такое настроение, вам не хочется ни о чем говорить, вот. И вы просто сидите, слушаете, молчите.
1: Причем тут надо сказать, что датчики показывали, когда производили исследование мозга птицы-молчуна, что она-то на самом деле совершенно вот ее настроение не соответствует ее внешнему виду, который вообще действительно подавляет психику. На самом деле у ней внутри сплошная радость. Еще стоит сказать, что эта птица, исследование мозга на ней проводится вот тем же методом спицы, которым всегда, то есть в мозг вводится такой специальный мозговой катетер, через который рассматривается мозг. Если у всех птиц там, ну, несколько таких катетеров можно вставить в головной мозг, то это только один, поскольку мозг очень маленький, и он весь в сплошной радости. А мозг радуется, а уже сил дать команду на радость ее тушки у него нет. И она очень понурая всегда.
3: Ну да, в глазах такой блеск, то есть вот конкретный. Ну вот, когда видишь, что человек радуется, но не улыбается, то у него в глазах свечение такое идет. Вот, но это свечение, оно когда... Ну, соприкасается с другим таким свечением, оно очень вредно. У бровей начинается расчленение. Просто они вот так бровь идет, да? А когда идет слияние двух лучей, то получается, что она раздваивается. То есть посередине брови проходит полоска. Вот, и уже это четырехпараллельчатые люди получаются. То есть у них вот эта бровь такая очень ужасная. Их, кстати, сейчас очень много по Москве ходит. Такое ощущение, что таких людей никто не видел. Все лица такие здесь делали. Даже вот Лайбух сейчас, наверное, перестанет петь. Но это не важно. Вообще, вот ты говорил, что спицы вставляли. Сейчас другой способ ввели в орнитологии. То есть просто высасываешь шприцом мозг. И под микроскопом вот на этой стекляшке размазывают его. И рассматривают. Ну, а потом... То есть, обратно вкачивает его, и все нормально. То есть даже птица не теряет своего там интеллекта и прочих данных. То есть она вот как была тупорылой, так и осталась. Вот, вообще общество защиты птиц решило вычеркнуть курицу как птицу.
1: Да, вот сегодня, кстати, Катя сделала такую ошибку орнитологическую.
3: Она, по-моему, всегда ошибки делает.
1: Кстати, также были вычеркнуты пингвины, а из рыб были вычеркнуты дельфины.
3: Да, им не место.
1: Не место, конечно.
3: Птиц. Вот, а о рыбах вообще тоже очень много материала. Ведь, как, опять же, подтверждается теория, что рыбы — это те же птицы. Вот. Дело в том, что когда вот опять же лицом лечь на воду и посмотреть вниз, ну как бы небо наоборот, там же тоже как бы птицы летают, только это рыбы плавают. Вот, и поэтому вот существует такая версия, что птицы произошли от рыб и наоборот. То есть круговорот воды в природе. Птиц. Вот правильно подсказывает, птиц в природе. То есть, когда птица вокруг Земли облетит, это и называется круговорот птиц в природе. То есть, один такой виток занимает у птицы 351 день. Точно, 351 день. Вот, ну, конечно, вы думаете, а как же она питается там, вот пока перелетает вот этот... виток делает пока. Ну как, космонавты тоже в небе живут, там невесомости. Ну, готовятся птицы, конечно же. Ну, нет, конечно, не подумайте, математику изучать им не приходится, потому что, ну, все вот эти полеты у них рассчитаны заранее, еще тогда, 2000 лет назад, в мозг ввелась информация. Ну, конечно, человек не в силах был тогда произвести что-то такое серьезное, все это было, как у нас сейчас принято, необъяснимое, объяснять Богом дано. То есть бах, вот и все, ошарашило. Если я завтра научусь на руках ходить, что это очень сложно, то это от Бога будет. Вот, ну, потому что объяснить я это не смогу.
1: Или просто повезло, скажут.
3: Да, есть вот тоже такой везунчик.
1: Да, да.
3: Вот есть такая мошкара сейчас в Москве, везунчик называется. И причем вот самое главное, что она вводится зимой и заводится именно в кроличьих шапках. То есть ты идешь, ну вот можно заразиться, как в метро, там, даже в такси многие таксисты ездят в кроличьих шапках, но у них. Дело в том, что, ну вот, когда голова высокая, она прям к крыше соприкасается. И, ну, металл вот этот, он же такой холодный, он прям вот. Давит на голову, и можно вот светофоры не видеть. То есть просто проезжает мимо. Иногда едешь и думаешь, вот чайник на красный свет поехал. А он же не может ощущать, потому что давление крыши на голову создает помеху зрения, и он не может уже видеть светофоры. Вот для этого они одевают кроличьи шапки. На пассажиров сзади много, и везунчик подхватил. Вот, а потом по пассажирам пошло дальше. И вообще, ну, не носите кроличьих шапок, опять же, Greenpeace беспокоится. Хоть мощные-мощные заводы по производству вообще кроликов. Вот, ну, конечно, я отвлекся, кролик это не птица, но... Но есть и вид в природе птиц, то у них тоже, у них не перья, а мех. И этих птиц называют пушнарик. То есть, ну, вот если, допустим, куропатку взять, то ее убивают все равно, куда попасть, там, в ногти, там, клюв, неважно. А вот пушнарика надо именно в глаз, чтобы шкурку не попортить. Вот, ну, выделка очень трудная. Потому что обратная сторона кожи у них не обрабатывается тем жиром внутренним, как у кролика. Вот, она там чуть-чуть другие, потому что она держится, вот, ну, если рассмотреть перо, вот начало пера, не которое сверху, а внутри, вот иголка, да, как бы, и вот эта шкурка держится именно на таких иголках. Но на первый взгляд это можно не увидеть.
1: Это можно, чтобы наши радиослушатели поняли, как бы визуализировать твою мысль, как липучка. Вот на кроссовках, на базитических, на этих, на...
3: Ну, да, да,
1: очень
3: да.
1: Похож и принцип,
3: это,
1: да.
3: Ну, это отсюда и было взято.
1: Кстати, да, вот метод липучки уже был взят из вот этой шкурки. И их даже и разделывать особо там и не надо. Они легко отстегиваются.
3: Не, ну это не отстегивается, это делается так, в общем. Ну, для этого всего надо хоккейную клюшку. Вот, и тушку, ну, со шкуркой птички. Вот, тушка кладется на тумбу. И главное в этом, ну, попасть птичке именно по той части тела. Вот, ну, нет, конечно, по голове. Потому что, чтобы шкурка с другой стороны могла оголиться. То есть... Вот, если попробовать в обратную сторону, то можно вывернуть наизнанку, эффекта не будет. Потому что обратно наизнанку вывернуть будет невозможно. Как бы произойдет запор. Ну, ну, сложно достаточно. Уже мы и по-всякому пробовали выбить оттуда тельце. Вот, но это очень трудно. Это вот как этот Череп внутри называется. Селитер, вот, это точно так же. Вот, конечно, тельце короткое, вот селитер уже там достигает и 30 метров. Но это не человечий, из которой коровий селитер. Ну, у коров же тоже он заводится там внутри. А все это из-за того, что в наших колхозах до сих пор не научили коров принимать нормальную пищу. Вот. Едят все подряд. То есть вот как выгнали коров в поле, и хоть трава не расти, все равно все сожрут. Но это, в принципе, корова-то не птицы. Хотя и такое бывает. Говорят, пословица-то, даже корова летает. Нет, не такая пословица. Другая, я перепутал. Хорошо, что корова не летает. А вы представляете, коровы как птицы в небе парят. Поэзия целая. Был такой поэт Фет, он посвятил коровам, которые летают, стихотворение. Я бы его, конечно, мог рассказать наизусть, но я его не учил заранее. Вот, ну, вообще, о коровах. Коровы дают молоко. Вот. Но есть такая птица, даюн называется. Ну,
1: название... То есть она, ты имеешь в виду, дает или...
3: Нет, я вот как раз хотел пояснить, что она не дает. Она как раз берет. То есть не берет, а доит корову. Вот, ну... И дело в том, что у нее есть одна проблема. Это четырехголовая птица. Чтобы полноценно отдоить корову, ей надо сразу четырьмя клювами захватить соски. Вот, и опять же, эта птица принадлежит к типу человекогубых птиц. Вот, потому что по кромке клюва у нее идет мягкая кожа, чтобы не попортить соски.
1: Да, то есть губа, губа обычно. Да. И, кстати, тут надо сказать, что вот фермер очень борется с этой птицей, поскольку птица, естественно, гнездится в таких ямках в высокой траве. И когда коровы идут на вот выпас, вот, то эта
3: но
1: птица ловко.
3: Сразу,
1: да. Птица прямо ловко присасывается всеми четырьмя вот клювами за сиськи коровьи.
3: Да,
1: и
3: она уже
1: висит.
3: Копытами отмахать ее не может.
1: Уже не может отмахать никак. Они то не достают, она еще имеет свойство становится плоской такой. То есть она крыльями обхватывает коровьи да. бока еще, и все, и прямо вот так висит. Вот, и, но она очень хитрая. То есть,
3: и ты говоришь ее, она даже не отойдет. Там спасибо, говори, пожалуйста. И все равно она же человеческого языка не понимает.
1: Да, и к тому же она получает свежее молоко. По сути, вот корова как ест, так сразу молоко вырабатывает. Ну, и получается такая картинка, что птица как только, ну, целиком наестся, она сама становится вот как птица вымяк размером сразу. Отпадает в траву, отпадает прям, и все. А корова приходит домой, вроде жрала весь день, а молока нет.
3: Одни соски торчат.
1: Одни соски торчат вообще, да.
3: Вот, но, конечно же, прогресс не дал птице широкого размаха, иначе бы коровы вымерли. Как единица. Вот, ну, представь такую картину. У твоей коровы родился теленок. Вот, ну, обыкновенный теленок, ну, как у всех, вот, рождаются телят, так и у твоей коровы теленок. Вот, ну, конечно, для этого нужен бык-воспроизводитель, ну, за некоторые деньги ты бы его нашел. Ну, одного теленка отдаешь самцу, одного забираешь себе. Ну, что, чтобы честно все было, а то бык пахал, как конь педально, а тут ему и не досталось ничего. Вот, но это не важно, мы сейчас о другом. Значит, у твоей коровы появился теленок. Маленький такой, глупый, как соска. Вот, и он, конечно, есть хочет. И есть хочет он не как теленок, а как бык. Вот, а есть ему подавать только свежее материнское молоко. Всякие вот эти малыш там не проходят никак там. Вот, ну, наши дети очень любят вот перетертые яблоки, да? А вот телят они не любят. Ну, ряд экспериментов был. Персики, вишни, ничего не проходит. Только молоко материнское. А так как матери коровы, то можно только корове. Вот. Ну, а магазины тоже не переносят. Содержание воды в молоке магазинном не соответствует мировым стандартам. Ну, а теленок хоть глупый, но он же все-таки закон читает, и он не хочет соглашаться, чтобы его кормили этим. Ну да, я к чему все это веду-то? Вот, ну и представь себе, ты, у тебя теленок все такое, как бык почти ест. Вот, а твоя корова приходит с пастбища, а ты, ну чё, с молоком, она тебе так плечами жмёт, а говорит, да нет его молока-то, да как нету, да вот птички все склевали. Вот, ну и какой выход человечество придумало? Ты идешь, звонишь, и тебе говорят, сейчас мы вам бильярдичка пришлем. Откуда такое название? То есть просто вот этот фермерщик, он удивляется, при чем здесь бильярд вообще? А все название пошло от того, что берется вообще действия бильярдщика какие? Он берет палку, вот, ну, ее в профессиональных кругах уже называют кием. Вот, и когда вот эта птица, даюн, присасывается к вымени, он подставляет корову недалеко там от каких-то предметов, там, от пенька, там, ну, можно стул подставить, там, еще чего-то. Кий кладет на эту, на этот предмет, ну, там, табуретка какая-нибудь, ну, неважно это, лишь бы что-то, можно там голову что-то поставить. Вот, и вот как в бильярде вышибает эту птицу. Вот, и даже смертные случаи были. Ну, не с бильярдщиками, конечно, а с этими птицами. Вообще их стараются отлавливать, потому что из них очень классные доительные аппараты можно самопальные сделать. У нее же там все классно придумано. Вот, ну и действие аппарата следующее. Ну, то есть птицу отловили, убили ее. Вот, верхнюю часть тела срезали. Вот, надели на это все пластиковую обшивку специально.
1: Шланги там.
3: Шланги всякие, да. И вот как бензин подсасывают, так же подсосали быстро и ведро. И пошла там вообще такой только дым столбом.
1: Кстати, насчет вот подсасывания тоже экономно очень. То есть этих птиц, поскольку у них 4 головы, то их делят. И каждый автолюбитель в своем наборе тоже должен иметь вот для подсоса бензина, чтобы не хлевать его.
3: Да.
1: Прям птицу эту подключил быстренько, и все. Потому что такую 4-головую-то оригинал заиметь дороговато. Это что-то.
3: Она летает плохо, она даже не летает, она ползает. Ну, с 4 головами взлететь невозможно.
1: У нее крылья причем загнуты, ну, наоборот, не как у всех птиц. Вот если птица летит, у нее выпуклость у крыльев в снаружи, да? А у этой внутри они у нее наоборот, чтобы обхватывать корову. Да, да.
3: Правильно, Саша, правильно. Ну да. А на чем я остановился?
1: Я себя отключил, я даже забыл об этом, заслушался.
3: Сейчас, ну,
1: да, сейчас новости. После новостей мы продолжим наш разговор. Кстати, также этот разговор целиком спровоцирован вашими письмами, уважаемые радиослушатели. Вы нам много пишете, звоните вне эфира и в эфир и просите вот рассказать о этих птицах замечательных. И после выпуска новостей мы продолжим нашу с вами беседу.

0: Группа Лайбах в подзвучке у передачи Монморанси в программе, то есть в подпрограмме «Набат железных ягодиц». Ударим ягодицами по бездорожью страны. Вот. Ну, перефразировали мы немножко Остапа Бендера. Был такой мужик после гражданской войны, очень умный. Но на замену ему, так сказать, пришла не менее глупая птица. И, как ни странно, ее назвали не умной птицей, а птица-мозгляк. Вот, ну, и, конечно, назвали ее не от большого ума, не от того, что, ну, как у птицы может много быть ума. Это только птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и то в сказке. Вот, а по правде птицы-говорун нету, потому что говорить птица не умеет, то, что попугаи, они не говорят. Это не речь. Не речь, нет. Вот, ну ладно, черт с ними, с попугаями. Они там все красивые. Ну, их даже, ну, как бы птицы между собой мажорами называют. Вот. А вот этот гриф, знаешь, гриф есть птица? Такая лысоватая. Их гопниками называют между собой. А орла урлой. Ну, здоровый такой весь хищник. Знаешь, глаза бешеные. Вот, ну, такие конкретно. Но это опять я не о том, я же о мозгляке начал говорить. Все так удивились, мозгляк. А все ведь знают эту птицу просто под другим именем. Вот, ну, первое имя пока мне неизвестно. Вот, экспертиза установит. Очень много писем присылают на нашу радиостанцию студенты МГУ. И беда постигла особо одаренных студентов. Дело в том, что в небе, как вот во время войны, помню, еще говорили, в небе появились вражеские самолеты. Так и над институтом, нет, не институтом, а МГУ появились вражеские птицы. Вот, и называют их мозгляк. Ну, дело в том, что эта птица не наша птица. Вот, ее забросили как к нам, как колорадского жука. Вот, просто в мешке высыпали яйца. Вот. Ну, самолеты сбросили, как колорадских жуков. Ну, вот мешок из-под сахара, там, допустим.
1: Тут надо сразу объяснить. Дело в том, что это вот что их выбросили, все радиослушатели сейчас же задали себе вопрос, как же они не побились. Дело в том, что эти яйца, они весьма прыгучие. Потому что, ну, если, скажем, вы обычные яйца высыпите, они в кучу как упадут, так побьются.
0: Яичница сразу.
1: Да. А эти яйца, мало того, что не бьются, у них повышена прыгучесть. Они как каучуковые мячики, очень плотные, желток внутри без белка. Там нет белка, там только желток. Они прям падают и распрыгиваются в разные стороны. Собрать их невозможно.
0: Даже не желток, Саш, там розовик. Он же розового цвета. Ну, как бы желток, только он розовик, потому что он розовый. Вот. Ну и белка нету из-за розовости. Ну, вообще, это, ну, как бы не яйцо. Ну, это совсем другое, но из него тоже выводятся птицы. Вообще,
1: да, и мозгляк, производится оно тем же способом, вот как и обычное яйцо, собственно. Да, и еще надо сказать, что оно круглое совершенно.
0: Ну, как яйцо круглое.
1: Да.
0: Вот, как голова на найце. Они же круглые, глаза узкие, только яйца без глаз. Вот, ну и чем же напуганы наши радиослушатели, учащиеся в МГУ, что птица-мозгляк, чем объясняет свое название? То, что она выклевывает мозги, то есть она старается пробить черепную коробку учащегося. Вот, ну и, так сказать, пословица есть такая: у кого броня 5 сантиметров лобная, того не прошибешь. Ну и ума, соответственно, как у корыта. Вот. Но это обычно отличаются люди с большим телосложением, типа там, ну, таких вот великих людей, как Терминатор, вот, Хищник, вот такие они все здоровые. Вот. Ну а у них лобовая броня 5 сантиметров. Ну, от 5 до 6. Вот, то есть, ну. Голова представляет костный шар, в принципе. Вот, есть извилина, и то одна прямая, шрам от сабли, еще со времен Чапаева. Вот, но это не важно. Вот, чем же обеспокоены студенты? Ну, вот особо одаренные, которые...
1: кстати, вот с рождения вот у них, вот как ты сказал, голова, костный шар, да, и очень давно вот использовали древние эфиопы, ведь бильярд пошел из Эфиопии, да. Вот они играли как раз, ну это жестоко, но тем
0: тогда
1: не менее головами...
0: деревьев, да. Ствола... Вот, но суть-то не в этом. Почему же птица-мозгляк выбирает наиболее умные мозги? Ну, кто никогда на вкус пробовал мозги человечьи? Ну, ради эксперимента мне пришлось пойти на такой рискованный шаг. Вот. И выяснилось, чем умнее человек, тем его мозг вкуснее, ну, слаще. Вот, даже типа того, хотели изготавливать сахар. Ну вот, в особенности в то время, когда его было мало в нашей стране, вот, а было много народу умного, то можно было сахар гнать. Ну а некоторые удачливые экспериментаторы, ученые, они там ненужные части мозга вырезали и гнали самогон. Ну, отстаивали все это дело. Но это не серьезно, конечно, все было. Потеря памяти. Вот, они к моменту выгона самогона уже забывали устройство аппарата и так далее. Вот, но опять это не важно. Вот, ну, мы все поняли, что птица выклевывает у особо одаренных, то есть бестолковым терять нечего. И на них птица даже не посмотрит, не сядет там, и коготками не сцарапает лобную часть. Там, то есть. Вот. И еще вот такая особенность. А, не, особенностей нету. Студенты теперь решили, а как же нам спастись? Вот. Институт охраны человека от птиц посоветовал им солдатские каски. Вот, вот. Ходить прямо в солдатских касках. Был даже обворован музей фашистского искусства. Вот откуда были вот именно каски вот эти вот немецкие, с рогами особенно. Потому что когда птица, она хочет сесть на голову, она на рога напарывается, и все, она даже уже не пробьет железку вот эту вот. А некоторые прямо это самые наши солдатские каски надевали, им нормально там. Ну так, конечно, отдает в голову. Вот в ушах подзыкивание такое идет. Вот, потому что у этой птицы, у нее наконечник клюва, он, в принципе, ну, по степени тяжести и тяжелости напоминает сталь. Вот, даже пробовали выплавлять что-то из этого, но не плавится. Оно просто так, ну, когда... нагревается очень сильно, то происходит это самое потрескивание. Ну, трескается все. В шахматном порядке распадается нафиг все. Ну вот, один из радиослушателей сразу задал, почему в шахматном порядке, а почему бы и нет. Все частицы распадаются в шахматном порядке, как утверждают биологи. Вот на последней конференции биологов было именно это доказано путем распада. Ну да. Вот, ну в принципе, опасность студентов миновала, так как самые умные уже вымерли, остались одни бестолковые в МГУ. Вот, и теперь птица там скоро вымрет, это тоже нафиг. Бах, и нету птицы. Ну у нас с этим, что, воробьев-то нет больше в Москве, ты знаешь, Саш?
1: Да, я обратил внимание на резкое уменьшение популяции.
0: Они все в Америку улетели, там жратвы побольше на дорогах валяется. Вон, потому что, значит, сейчас бомжей больше стало, чем воробьев, они все пожрали вот это. Все, что на земле лежит, вот тоже нафиг все съели. Ну, вот так вот у нас, вот в принципе, да, вот страна там не обращает внимания. Ну, бомжи, ну, живут они там все в коробках. Ну, да, нет, да уже коробок нет у нас, из-под телевизора коробки все дома хранят. Вот, потому что в них можно всякую... Ну, шкафа нету, да? Вот есть квартира, а шкафа нету, да? Поставил две коробки из-под телевизора в ряд, и уже шкаф. Вот, чисто вот карандаш для склеивания бумаг есть такая фенечка, да? Склеил так по краям, поставил, дверь вырезал. Вот, и главное, сучок спилить где-нибудь, ставить, чтобы вешалку можно вешать было. Вот, и нормально чувствуют люди себя. А людям жить негде, коробок не хватает на улицах. Вот, и с этим птицы у нас гибнут. Бомжи все съедают на улице, а птице есть нечего. Вот, и приходится вот как-то... Ну как, птица тоже не дура. Ей есть хочется. Она в Америку полетела. А ей там тоже не сладко, тоска по родине. Но, допустим, если Парагвай поехать, там же берез нету. А как воробью хорошо на березе посидеть? И все подумали, и правда, хорошо, не раз залазил посидеть, как классно. Ну вот просто входишь в лес, неважно, в зимний, осенний, там, весенний, листья повсюду. То есть, ну нормально, да? Ну не листья, снег, ну снег же, те же листья. Они же тоже опадают. Правильно? Ну так вот подошел к березе, как дал по стволу, и весь снег на тебя. И стоишь, как снегурочка или снеговик весной. Ну то есть не весной, а зимой. А когда все тает? Ну, когда все тает, Саш, ну? Ну, когда? Не угадал. Весной все тает. А почему? А потому что весной к нам прилетает очень великолепная птица тепловик. А все почему? Потому что ее прилетает очень много. Даже стихотворение есть такое. И тепловик к нам стаду весной прилетает. Нет. И снег. Нет. И тепловик в сене к нам летит. Во! Не, жалко, что я не Тютчев. Вот я себе придумаю такую фамилию. Ну вот типа Тютчев, Фет, Блок, Барков. Я и буду писать стихи ведь. То есть запросто. А что-то Катя флажками отмашку не дает вообще даже. Никакой.

вместе с группой Лайбах вперед, все вместе, так сказать, по изучению птиц. Ну, мы продолжим. Конечно, речь не пойдет уже больше о птице мозговик. Вот, потому что птица безмозглая, радости не приносит она в жизни студентов. Вот, мало того, что завтраки их воруют, вот, которые они бережно складывают. Вот, а складывают они обычно его в первом подъезде главного входа МГУ. Ну а потом на переменках сбегаются и радостно поедают все это вместе. Вот, и уже никто не смотрит, кто что принес там. Ну, халява полнейшая, кто не принес ничего. Но это не важно. Птица. Речь пойдет о радостной птице тепловик. Вот. Ну, почему радостная? Почему пойдет речь? Почему о птице? Ну, потому что это птица. Потому что птица радостная и, опять же, тепловик. То есть вот тепловик в сене к нам летит и весну за собой манит. Вот, а манит прям руками. Ну, то есть не руками, а крыльями, лапами и всякими клювами к себе и к нам. К нам. И птица прилетает. Вот, и дело в том, что температура у нее 80 градусов тела. Конечно же, не по Кельвину, а по Цельсию. То есть 80 градусов тепла с кружочком. Вот, ну и птица прилетела. И вот все удивлялись, а почему появляются именно проталины, а не снег тает полностью? Ну, потому что птица села, проталины, подснежники вылезли и подтолкнули птицу, она улетела, села на следующее место. Вот, ну и с веток, конечно, снег постаивает, потому что птицы садятся. Ну, то есть птица села, снег растаял, они дальше на дерево пересели. На пеньки и садятся, ну, то есть на все, что на крыши домов, на балконы. Вот, то есть даже с машин можно снег не счищать. Главное, чтобы птица-тепловик прилетела, посидела. И главное, чтобы, ну, на металле она может следы оставить обгоревшие. 80 градусов, большая температура. Ну, а если немножко усовершенствовать птичку, то, ну, накрутить побольше спиралек на лапке, то можно применять как мини эти самые чайники электрические мини. Вот дело в том, что когда вода закипает, птичка вылетает из стакана, ну и процесс кипения прекращается, ну то есть как бы вода вскипела. Вот, ну плохо, что вот по сравнению с западными аналогами электрочайников она не показывает уровень воды в чайнике или в стакане, допустим. Вот, вот это неудобно, конечно. Вот. А так бы тоже было бы. Ну, хотя старушки малоимущие, у которых вот пенсии хватает только что вот, ну, колбасы там купить и хлеба. Вот, ну и внучатам там что-нибудь там, киндер-сюрпризов всяких купить. Вот. И они себе ловят этих птичек. Вот есть даже целая зондеркоманда по отлову тепловика, которая вылавливает их и бабушкам, ну, со скидкой 50% отдает в пользование. И, ну, то есть нету затрат на энергию у старушек. Вот, нету затрат на покупку электрочайника. Ну, представьте такую картину. Кипит у бабули чайник, и пока она добежит до чайника, он же весь выкипит, взорвется, и все тогда. Вот, старушка может погибнуть, а они нам дороги, как память. Вот, ну кто нам еще расскажет о прошлых годах наших учебники? Да я их слушать не хочу даже, тем более не говорят, их читать надо. А придешь к какой-нибудь старушке в виде тимуровца, она тебе такого она расскажет. А ты за это в колодец бегаешь, воды принесешь. А потом по радио говорят, какие они классные тимуровцы. Вот, и все в тетрадь записывают, все. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что старушки не остаются одни. Вот. Птица-тепловик, грудилапчатый хватун, тимуровцы. Все приходят к ним. Вот с дедушками хуже. Хуже. Вообще мужской интеллект, он в старости как-то угасает. Если вот посмотреть на свечу, она горит, да, 40 лет, 50 лет горит. Ну, как дунешь в 60, и все, уже не горит. Она уже тлеет. Ну, это уже чисто о человеке пошло, это я на другом радио рассказываю. А здесь я про птиц. Вот, а если слушать Европу Плюс, я там про пауков рассказываю. Ну, почти то же самое про птиц, только есть паук-тепловик. Ну, вы спросите, а как это так? Ну, он плетет свой этот бредень вот в углах, да?
Ну, некоторые глупые от недостатка ума в мозгах-то. Вот, они берут так метлой, так накручивают и убирают в сторону, ну, в ведро. А на самом деле это мини-теплотец. Во, вот так вот. Но работает она не за счет там углей, там, кочегаров. Вот, а за счет того, что вот паук намотал сеть, вы электричество включили, свет пошел на эту штуку, и она обогревается. Ну, конечно, там не как у птицы тепловика, там всего плюс 2 градуса получается. Но этого хватает. То есть нормально. Когда по всем стенам там этих, ну, до 1000 штук собирается, вот плюс 2 и на 1000 умножить. Плюс 2000 градусов. Вот. В принципе, на этом принципе построены наши советские доменные печи. Для этого, конечно, применяется... Для этого применяется немного другой вид паука. Называется он огневик. Более жарко-устойкий. Ну и спираль у него гораздо прочнее, чем у обыкновенного комнатного паука-тепловика. Вот. Ну, никто не задумывался, кто такие крысы, никогда. Просто... Крыс просто брали и истребляли. А почему их много? Никто не догадается никогда. Даже с трех раз. А все из-за того, что убивают их дураки. А вот если бы не убивали, они бы умерли сами по себе. А если их убивать, они размножаются таким способом. Вот отруби крысе хвост, и из этого хвоста потом маленький крысеныш вылезает. Ну, как бы не вылезает, а, ну, крысы же, они растут от хвоста. То есть, если, допустим, другое животное, там, тигр, например, оно как родилось маленьким тигренком, так и выросло в большого тигра. А крысы их хвост отрубили, то есть они друг друга откусывают хвосты, это у них половой акт называется. То есть откусил хвост, и потихоньку из хвоста вырастает крыса. Ну, то есть, начиная от хвоста, появляются сначала лапы, ногти, там, вот, ну, соски, грудь и так дальше, дальше до зубов и передних усов. Вот, но на самом деле крысы приносят пользу. Вот, все думают, что вот они пищу воруют. Ну как вот, сволочь, крыса опять сахар украла. Ну это я слышал от соседа сегодня. Они у меня глухонемые, но кричат постоянно. Вот, и сектор газа нас все слушает. Ужас. Вот, ну и говорят, воруют сахар. А на самом деле, смотрю, пристроились у нас нищие около дома. А крысы им этот сахар таскают. Они же видят, где правда, а где неправда. Кто был ни с чем, тот станет всем. Это у крыс девиз такой. Ну да, да, немножко социалистические замашки. Ленин тут свою руку приложил, конечно же. Вот, электрификация страны не зря же была вся. Полностью, вот, чтобы и у крыс все было. Вот, ну, как говорят, летучие мыши и крысы, они более близкие к человеку. То есть летучая мышь — это тоже птица, только с коготками на крыльях. Вот. Ну и морда у нее, конечно, ну, не в каждом фильме ужасе покажут такое страшнее. Вот, а все потому, что ну, напугать как можно больше человека. Ну что, все радостно, что ли? Птицу-тепловик завели, листья распустились, и классно в жизни. А нет, вот вам еще и мы крысу летучую, и все нормально тогда. Ну, чтобы уравновесить мир. То есть каждой хорошей птице есть противовес. Например, лев. Но нам с этим меньше повезло. Вот, там, допустим, в Африке там тигров полно, то есть львов. Вот, а у нас нету львов, но зато у нас есть уссурийский тигр. Почему уссурийский? Потому что город есть Уссурийск. Вот, есть Уссурийск 1, есть 2, есть 3, их всего 10. Вот, и везде тигры уссурийские разные. То есть они прям с номерами на них. Вот как

рассказывал. Вообще, тигры, они же на белок охотятся. Вообще так удивлен, а почему на белок, а не на медведя? Ну что же, тигр дурак, что ли? Медведь сильный, большой, его поймать трудно. Из берлоги-то его багром не так просто вытащить. А белку можно и палкой сбить с дерева. Главное, чтобы в глаз попасть. А все для чего? Главное, шкурку не попортить. Ну а зачем тигру шкурка-то? Еще раз, зачем шкурка тигру? Ну как зачем? Ну вот у людей пальцы есть, да? А у тигров подушечки на лапках. А зимой снег, он холодный. А вот из белящих шкурок на подушечнички такие, а не на резиночках. Ну как наволочка на подушку одевается. Точно так же. И он подсокал по снегу прям, прям по насту, прям ему нормально так идется. Вообще, вот кто никогда на горных лыжах катался? Никто не катался, я не катался, а зря. Птица есть такая, горностай. Вот они очень... Они очень мешают горнолыжникам на лыжах кататься. Ну вот представьте, валит горнолыжник. Ну вот этот супер горнолыжник, у которого, как же это называется-то, слалом-гигант. Ну вот есть просто слалом, есть мини-слалом и есть слалом-гигант. То есть мужик такой здоровенный на лыжах валит. Вот, и навстречу летит вот горностая птица. Ну они в горах стаями летают, от этого и название. Ну а горнолыжник едет себе и едет, ничего не подозревает. Птички-то маленькие, размером с мух. Вот

0: manipulate. They will take.
1: Ну вот, эти птички, ну, птички как мухи, они облепят лыжи, ну, прям как мухи, вот. И, ну, а горнолыжник валит, эта скорость задерживает. Вот, ну и птички эти крылья расправляют. Ну, они и ростом с калибри вообще. Мозгов столько же, поэтому на лыжи садятся. Они же блестящие, красивые. Вот, а горнолыжники нет, чтобы их под цвет снега выкрасить. Они их размалюют там, и фирмы разные напишут рекламные. А птицам этого и надо. Они же слизывают эту краску. Вот этим и живут птицы горностайки. Вот, а чем вредно горнолыжнику? Когда он краску-то вылежут, все эти мухи-то, ну, то есть птички калибри, нет, то есть птичка горностай. Вот, они отлетают в стороны, а горнолыжник бах на свои ноги, а лыж-то нету. Это у него визуальное такое впечатление создается. На самом деле лыжи есть, и он валит там со всей скоростью. Там. Флажки уже для него не существует. Флажков он прям... По флажкам. Благо там березы не растут в горах. А так бы там вообще беда была бы страшная. Ну прикинь, вот валишь ты на горных лыжах и прям через лес. Ну как вот... Как кино еще есть про самогонщиков, по-моему. На лыжах они там ехали. И кто-то березу объехал неправильно. Да, было такое. Ну ладно, это не то, я же не о том говорил, я же говорил о птичках, нет, о горнолыжнике. Вот, и лыжи он не видит, он начинает спотыкаться просто, он ногами перебирает, такое ощущение, что лыж нет, он спотыкается, ломает себе шею. Вот, ну и все. Международный Красный Крест его в Москву, ой, в Москву, в Осло. Ну там международная поликлиника по лечению горнолыжников. Почему именно там? А город подходящий. Он находится как раз в центре Земли. Ну, то есть не в ядре. Если расчертить всю Землю на квадратики и пересчитать их по кругу, вот, то как раз Осло получится центром. Ну, как бы... Ну, вот, допустим, взять, если... Ну, конечно, не по метру квадрат это все, а по сантиметру, иначе не получится ничего. Ну, вот, институт...

квадрат, он занимался этим очень долго, и все-таки вычислили. Вот, человек содержит около 500 кубических сантиметров. Вот. И... кубических сантиметров, я повторяю, для тех, кто не слышал, человек содержит. Вот, если взять, то есть вот прям конкретно, ну, у кого волосы стоят вверх, вот ежик прическа, у них, конечно, побольше, на 2, на 3. А так 500, не больше, не меньше. Ну, плюс 2-3, у кого ежиком стоят. А лысый у них вообще минус, то есть 498. Вот так вот. А, про мозгляка забыл сказать. Вот, вот кто, те, кто закончил МГУ, они обычно лысоватые немножко. Ну, или не лысоватый, а лысый вообще. Вот Ленин почему был лысым? Могу объяснить, птица-мозговик. Она клювом долбила, и волосы повыпадали все. Ну, как, корни вышибает нафиг. То есть, ну, вот представьте, птица и клювом по башке. Ну, она же выклевывает все там, она пытается до мозга добраться. А не получается, потому что, ну, отмахивается студент. То есть, ну как отмахивается, это круто сказано. То есть, вот карусель видели? Вообще специально отшибали просто этих птиц, раскручивают карусель, и подходишь под свой рост карусель, там несколько, вот от 1,50 м до 2,30 м. Ну, разные студенты ростом бывают. Я видел 2,50, ему так голову чуть не снесли. Хорошо, что успел на корточки присесть. И вот прям под карусель подходишь, и птицу нафиг сшибает. Ну, то есть, вот как сидел, и нету сразу. Только царапин на этом, на голове. Да, я же о горностае говорил. На самом деле это не птица, это животное такое. Живет в горах и стадами. Нет, стаями. Горностай. Стая. Вот, ну, птицы тоже такие есть, вот, которые как мухи на лыжи садятся. Не как мухи, а на лыжи садятся, как мухи. Садятся тоже. Ну так вот. Животное горностай. Уссурийский тигр и горностай, у них есть что-то общее. Ну, хотя потому, что они живут на одной территории. Ну и когда двое животных живут на одной территории, они враждуют. Ну, враждуют они. Вот как у нас. Вот точно так же, как у нас в жизни. Окопы, траншеи, пушки, пулеметы. Ну, у них это, конечно, по-своему. У них нет там модернизации такой крупнейшей. Ну, так... клыки, когти, все в ход пускают. И главное, чтобы белке точно в глаз попасть, чтобы шкурку не попортить. Но я не об этом вообще хотел сказать. О животных я рассказываю на другой радиопередаче. А здесь-то я про птиц. Вот, ну все, наверное, карту видели страны. Вот, и она, ну вот ее специально раскладывают в плоскости. То есть если глобус, он круглый, а если в плоскости, то... она плоская земля. Вот отсюда и теория пошла, что на трех слонах держится. Это вот берут трех слонов, вот эти слоники такие мраморные, или из чего они сделаны, ставят, на них кладут карту, вот, вниз черепаху, и получается, что на трех слонах стоит. Но это для тех, у кого визуальное восприятие очень слабое. То есть они не могут воспринять, как и так земля на трех слонах держится. Вот, и опять же, те, у кого слабое восприятие, они так и думают, что вот земля у нас так же, как на подставке глобус, держится. Вот, и им объясняли, как, что земля вокруг солнца крутится. Просто брали, выкидывали этот глобус туда, и вот говорят, видите, летит и все. То есть, ну, вот, объясняю школьникам там, как вот происходит процесс весь в космосе. Или берут вот это, звездопад, как показывают. Ну, вот в военторге раньше очень много продавал звездочек. Вот полковнические, лейтенантские, их берут в кучу, там штук 30-40, и так кидают их в пропасть. Вот, говорит, вот так вот звездопад и желание загадываете. То есть народ прям конкретно там вниз за ними летит, думает, надо поймать и желание загадать. На самом деле надо просто так вот, оба-на, подумал, я желание загадал. Но все равно не сбудется, потому что все желания не от этого зависят. Вот, есть такая клетка в мозгу, которая исполняет желания твои. Ну, как волшебник маленький твой. То есть у каждого свой есть волшебник. Ну, как бы вот ты стоишь и думаешь, как бы мне желание загадать. И загадываешь его. И все зависит от того, насколько у тебя сильное восприятие глазное.
То есть визуально, как это говорится, у всех вот этих профессоров там. Но о профессорах я на другом радио рассказываю, совсем другая тема. Вот, ну и вот, допустим, у меня сильное восприятие. Я там загадал себе желание, напредставлялся и получил удовольствие. Ну классно, все нормально. А кого слабо, они идут в кинотеатры, и там фильмы показывают про то, как исполнить желание. Ну то есть там про любовь. Ну, там же тоже желание исполняют. Потом еще вот... Нет, я уже об этом не буду. Не буду я об этом. А что же сегодня все Катя-то молчит? Меня вот это вот удивляет. Саш, ты не знаешь? Не знает тоже. А кто же знает тогда? А, очень много фермеров к нам приходят. Ну, не то, что сами приходят, их привозят. Вот, и все из-за того, что птицу клюют. Но это типа мозгляка все. Вот только она на фермах водится. Вот, и выклевывает она не что иное, а пастбище. Ну, пастбище всех, слово так удивил, пастбище. Это вообще то место, где растет трава для коров. Коровы служат для человека тем, что их доят, молоко получают, если отшибут этого дына. Ну, вот эти бильярдчики ходят, они же отбивают всех нафиг. Вот, и если это самое... А, еще мясо от них берут, если селитер не все съел внутри. А когда селитер все снутри съедает, там просто с кости ударяют по корове посильнее, кости осыпаются, их стряхивают, и получается, ну, как бы шкура готовая. Все, она уже обделанная внутри, селитер сделал свое дело. А чучело еще из этого изготавливают. То есть остался же это костяк коровы, обтянутый шкурой. И все. То есть вот уже чучело готово. Осталось только ватой набить и опилками. Так же и Винни-Пух получился. В голове моей опилки, да-да-да, просто был медведь, вот, и его селитер съел изнутри. Ему опилок... Опилок набили, и так это самое получилось. Сказка про Винни-Пуха. Вот, то, что мед он любит, это у него в подсознании было отложено. А так-то он уже его не ел, он для этого, для пятачка все время собирал. Потому что, ну, свиньи же, они все едят. А все к тому, что год свиньи, поздравляю вас с Новым годом. Вот, во... А, все, говорить можно, да? Вот, меня тут прервали. Дело в том, что тут вот референты стоят, они автографов попросили. Но я сказал, что сочинение я потом им напишу, потому что у меня автограф, вот, ну, у кого как, если там взять там какого-нибудь известного музыканта, он вам роспись свою оставит, кто-то рисунки рисует, а я сочинение пишу в виде автографа. То есть я посмотрю на человека, у меня сразу визуальная картина. То есть, ну, как бы голограмма высвечивается. И я вот пишу чего-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в основном про животных. В зависимости от того, на каком радио мне автограф берут. Если на «Эхо Москвы», то я про птиц. Если на «Европе плюс», то про пауков. Вот. А так еще бывает, я, ну, про всех я рассказываю. Вообще можно заказывать меня на дом. Ну, конечно, не в виде... Как вы там, многие там уже все в мыслях представили, а ну чисто детям сказки рассказывать. Вот, все удовольствие стоит недорого, бесплатно. Только есть давайте. Вот. Мне же ничего не надо в жизни. Шмотки на меня не купишь, это тоже трудно. А поесть я люблю, да, это есть, грешок маленький. Вот, ну а что, сказки какие я рассказываю? Ну как вот? Смотря на каком радио, опять же. Вот на «Эхо Москвы» я про птиц рассказываю. Вот, еще есть М-радио, там я про собаку рассказываю. Ну, не про одну, которая у них там вместе с таксистом говорит, а про всяких. Вот, есть собаки борзые, да? То есть это вообще тюремные собаки, отсюда и пошло такое, ну, афоризм, да, как его называют. Я вообще не филолог на этом радио. Вот, а так, ну, борзые, то есть, ну... Вот эти наблатыканные все бандиты приходят с тюрьмы, да, там борзой. Они там, ну, с собаками, кто умеет здороваться с борзыми, они же злые очень. Вот эти черные зубы, пена изо рта. Они же бешеные, их там только бешеных держат. Вот, им даже маски вот эти железные не одевают на морду, потому что они прокусывают их. Вот, ну почему прокусывают? Потому что зубы у них не настоящие, им уже вставные челюсти специально отработанные делают.
То есть им ставили челюсти, она уже все. То есть, допустим, если я крутой, да, тюремщик, не тюремщик, а заключенный, то я могу поздороваться с собакой запросто, с легкую. Подойди еще даже и так, ну, за ухом почесай. То есть, если, то есть это вообще, ну, пахан, во. Это я пахан. Ну, откуда такие познания? Не, в тюрьме не сидел, нет. Вот, потому что просто хотели присудить одно дело. Ну вот, опять же, вмешалось общество защиты сиамских близнецов. Вот, да как таких экземпляров в тюрьму не сажают? Ну, та же картина, что и с психами. Ну, как справка есть, их не сажают. Он не отвечает за свои действия, потому что... О, получилось. Да-да, именно такой. Вот, ну, у нас, конечно, нет. У нас интеллектуальные способности большие, мозговой спектр очень широк. Вот, ну, и тем более... Монолюди, они намного отстают от стереолюдей. Вот даже говорят, есть стереотипы. Это именно что типы, а не люди. Посмотришь на них тип типом. Но я не об этом, о тюремщиках. Я вообще на другом радио рассказываю. Есть такая тюремная волна. А центр находится в Бастилии. Ну, радиовещательный, соответственно. Все то же самое, только решетки на окнах. И надзиратель все время стоит. Но лишнего сказать нельзя. Все-таки на весь мир. Это на эхо Москвы, тут только на Москву эхом. Ну, вы думаете, вот так я сижу здесь перед микрофоном, электрификация вся страна. Нет, у меня рупор тут стоит, я кричу на все, чтобы эхо раздавалось. Но надо соответствовать концепции страны. Иначе как-то неувязочка получится. Вот, допустим, Европа плюс, она все время говорит плюс. То есть там... Оба-на, плюс. И мне приходится рассказывать там про пауков, допустим. Ну, ползет себе... Ну, вот я примеру, как я рассказываю на Европе плюс. Ползет себе паук, плюс. К нему еще один подползает, еще один плюс. И так вот, ну, через плюс все надо говорить. А на эхо Москвы кричать надо. Чтобы эхом прям все, как в горах.

И вот отмашкой флажков мне Саша показал, что можно опять говорить и рассказывать. Очередной выпуск новостей напомнил мне о том, что в студию на самом деле я не за этим пришел, чтобы рассказать о ком-то другом, а пришел ведь я рассказать о том, что есть такая птица сорока. Мы о ней совсем забыли. Вот, даже в телепередаче есть такое «40 видео». На самом деле она, говорится, не 40 видео, а сорока видит. Вот, ну и почему я так вдруг новости и сорока, то есть всем понятно, вести сорока на хвосте принесла, стихотворение есть такое, у Пушкина, по-моему, даже. А, это фрагмент из «Русалки и Людмила». Нет, «Русалка и дельфин» есть, стихотворение такое у Пушкина. Нет, что ли? Ну ладно, «Пингвин и русалка» есть такое стихотворение. Что, опять? Ну ладно, неважно. В общем, Пушкин себе писал стихи, а в это время сороки разносили вести об этом. Ну и как же это все-таки произошло? Ну, я сейчас вам для начала объясню фразу «Сорока на хвосте вести принесла». То есть, когда вы идете либо по асфальтовой дороге, по тропинке, в лесу, в городе, и увидели сороку, вы сразу так: «О, сорока новости принесла». И в этот же день вам будут новости говорить обязательно. Независимо от того, включите вы, выключите телевизор, какой-нибудь источник информации до вас дойдет. Главное, чтобы сороку увидеть. Я лично их вижу каждый день, потому что у меня в клетке есть своя сорока. Вот. Ну, для того, чтобы я полностью всегда был информирован. Вот. Вообще, сороки между собой общаются с помощью телекинеза. Но это не телетрансляции, как у нас, у обыкновенных людей. Вот. А это, ну, передача информации посредством инфрасиних лучей, излучаемых каждой птицей. Ну, типа сороки. Вот. Ну и почему на хвосте? Потому что на хвосте у сороки находится магнитная прослойка, на которую скапливается вся информация. Вот. И за счет вот инфрасинего излучения оно передается другой сороке и непосредственно в это... Вот информационное агентство «Интерфакс» сообщает, да? Вот так вот. А где все новости-то берутся? От «Интерфакса». Ну, а у них такая, значит, ну, мелкая, как бы маленький аэродромчик. Туда слетаются все сороки, и вот они новости приносят. Ну, так сказать, «40-центр» называется еще. Он находится в Осло, опять же. Ну, так как если расчертить всю землю на квадратике, то Осло окажется центром. Вот. Ошибочно считать, что ось проходит через центр Земли. Вот. Если бы ось проходила через центр Земли, то она бы не вращалась. То есть произошла бы полностью балансировка Земли, оно бы не крутилось, оно стояло на месте. А когда ось идет не по центру Земли, одна сторона тяжелее Земли, другая половинка легче, соответственно. Когда что-то тяжелее, что-то бывает легче. Вот, и за счет этого она вращается, Земля. Ну, это я, опять же, те, кто занимается астрономией, объясняю. Вообще про астрономию на другом радио рассказываю. А, ну, а я про сорок же. Вот, ну, они все слетаются в центр. Как же он называется-то, я опять забыл. Ну, куда, в общем, в ТАСС они тоже слетаются. Ну, у каждого информационного агентства свои сороки. Ну, у «Эхо Москвы» тоже есть своя сорока, но она маленькая еще пока, потому что Мостбанк не выделяет достаточного количества денег, чтобы, ну, как бы сказать, завести нормальную сороку, которая принесет, ну, нужную информацию. Поэтому нам приходится закупать ее в других. Ну, допустим, у «Европы Плюс». Так как «Европа Плюс», все-таки не зря у них такое название. У них обычно две сороки летают. И сорока плюс сорока. И они вот парами так вот. Ну, информации у них, соответственно, больше. Вот. Ну, а М-радио у них, конечно, собака. Вот это и таксист. А с этим тяжелее. У них, правда, пять сорок. А все почему? Потому что на такси пять квадратиков. Это говорит о том, что... Вот М-радио, радио для таксистов, и пять вот этих штучек говорит о том, что у них пятизначное получение информации. То есть вот когда «Европа Плюс», у них две птицы летит в сороке, ну, в радиовещательную рубку, а у них сразу пять.
Вот, поэтому, допустим, если на эхо Москвы, одна форточка. Вот. Так, ну, у нас у радиовещателей называется это как бы по-простому приемник. Ну, птицеприемник, там, информационный приемник. Ну, не то, что вот у вас дома стоит, совсем другое. Ну, то есть, а окно и вот как это, форточка вот у вас есть, у нас она постоянно открыта. Вот, поэтому у нас и в клетках три птицы-тепловика сидит, чтобы нормально обогревать помещение, а летом мы их выгоняем. Но так как они окольцованы, они всегда прилетают к нам зимой. Ну, то есть где-то с октября 15-го они уже прилетают, потому что холодно становится. Вот, ну и я говорил про то, что 5 квадратиков, это обозначало то, что 5 птиц в М-радио. Вообще есть радио 101, это значит, что у них 101 птица на вооружении. Но у них слабенькие птицы, у них там процессор стоит, ну, очень маленький. Они вот, ну, каждый по одной информации принесет, и нормально. То есть уже все там, уже там не то, что вот как на эхо Москвы. Допустим, один обозреватель новостей, одна сорока. А там 101 обозреватель и 101 сорока. Вот, и каждый по слову скажет, и они не то, что там, вот как на эхо Москвы, да, одна радиорубка, да, и все в нее кричат. А там у каждого 101 комната. Вообще это очень большое помещение, находится оно где-то на Лубянке, рядом с КГБ. Нет. Это КГБ рядом находится. Вот. А так вот они из детского мира прям все туда, на радио к себе. Ну, у них же детей много у всех. Обычно кто работает на радио 101, они очень плодовиты. Ну, не то, что плодовиты, ну, плодовиты. Это не в том смысле, что плоды поедают. А вообще базу оттуда уже убрали. Вот, а в том плане, что, ну, размножаются они очень хорошо. А все из-за того, что под зданием «Эхо Москвы», ой, нет, не под зданием «Эхо Москвы», бомба не заложена, бежать нам никуда не надо, как нас один раз уже предупреждали. Вот, это под зданием «Радио 101» находится очень мощное положительное энергетическое поле. Вот, ну а так как поля бывают разные, ну, допустим, почему школы строят именно там, где стоят школы? Потому что там энергетическое поле тоже положительное, но оно влияет на кору головного мозга так, чтобы оно получало информацию и фиксировало ее. Ну, вот как предохранитель, да? То есть получил информацию на предохранитель, чтобы это не вылетело. Вот как есть пословица: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, для этого сейчас в школах ушной тампакс применяют. То есть, чтобы все нормально было. Ну, некоторые ученики же своевольно поступают. Вот, вешают всякие там записки учителям на спину, плакаты, транспаранты. И порой заходишь в класс, а там учитель весь такой в плакатах и транспарантах. Но это даже эти поддерживают директора школы. Потому что директор школы заходит и видит, чем интересуется в класс, какие у него проблемы. Вот. Надеюсь, нас сейчас слушают многие директора школ. Ну, где это нету, это, как говорится, новаторство. Это только в спецшколах сейчас вводится. Но некоторые там, скажем, частные школы эти стали применять. Ну, как бы все-таки частная школа, она должна чем-то отличаться. Вот. И сейчас в новых школах у них столы применяются не прямоугольчатые, вот в плане геометрии, у них они круглые. Ну, вот есть такая передача «Круглый стол», да? Вот, почему круглый? Потому что в кругу, ну, вообще, вот если взять древние времена индейцев, да, они в кругу всегда собирались. По трубочке мира там все нормально. Вот. Ну, тут школьники тоже в круг собираются. Конечно, трубки мира нету, но в старших классах и такое бывает. Вот, ну и в кругу идет сосредоточение мысли. Если когда парты стоят в прямоугольчатом порядке, то есть прямоугольниками, в три ряда обычно, в четыре, вот, то нету такого энергетического сосредоточения. А вот когда в кругу, оно по спирали закручивается и создается единая мощная энергия. И учитель, и ученики уже общаются не словами, а энергией. То есть учитель просто сидит, как говорится, ворон считает.
Вот. А на самом деле он в окно смотрит и целиком поглощен тем, чтобы передать. Ну, вообще человеческий мозг — это не только приемник, но и передатчик очень сильный и мощный, энергетический. Вот. И я думаю, что скоро мы не будем говорить. И язык, вот как хвост раньше у нас был. Ну, Дарвин еще обещал, что человек из обезьяны произошел. Как эта пословица мудрая русская говорит: труд создал человек, он же его и угробит. Как-то так, по-моему, было. Ну, то есть эволюция обратная пойдет. Ну, то есть вот как Алиса в Зазеркале, так и человечество может перейти, и там все будет наоборот. То есть пойдет упадок человечества, ну, обратно в обезьяну и кокосы свет окрывать. Вот, но я не об этом хотел рассказать там. А о чем? Ты что-то потерялся как-то. Эти парни с гитарой. Это не важно. Да. А почему все наши, вот те, кто говорят, ну, в радио, там, в этом, в телевизоре, они все время так, да, вот растяжку идут. Вот идет конкретная растяжка слов. Вот это непонятно. Но я об этом тоже на другом радио рассказываю. А сейчас я где? А, на «Эхо Москвы», я здесь же про птиц рассказываю. А, мы же на сороке остановились. Да, действительно. Вообще считают, что сорока глупая птица. Вот, ну, в принципе, это так. Сама-то по себе птица глупая, но источник информации верный. Интерфакс сообщает, это же круто. Вот, и опять же Интерфакс сообщал, вот только что опять пришла информация, что был зафиксирован третий крик чеченской глупой птицы. Вот, и наши воины очень печально на это отреагировали. Вот, матери вот едут за этими, кто в плену находится. А, уже приехали, да, в Россию. Ну ладно, я опять не об этом. О чем же я говорил? А, не говорю. Вы не обращайте внимания, что я так вот некультурно ведусь, я смеюсь в микрофон. Это не от этого, просто микрофон ко мне близко очень поставили, я не могу отвернуться в сторону. То есть сейчас идет эфир не только на «Эхо Москвы», если вы переключитесь на 101. Вообще у меня очень жесткий график, и когда я не могу успевать на все радиостанции работать, меня просто вот микрофоны мне подставляют, и у меня уже на шее стоит такой, ну, как бы вертолет, и я уже не могу шею никуда повернуть, я вот могу только прямо говорить. Вот, допустим, так как я нахожусь в радиостанции «Эхо Москвы», вот, то первый микрофон у меня вот «Эхо Москвы» прямо, то есть вот на нем написано. И тут по бокам уже два микрофона «Европа Плюс» через «Плюс». Вот, и микрофоны «М-Радио» 101. Кстати, у меня сегодня вот то, что я «Радио М» тут во всю говорю, меня сегодня на такси просто везут вместе с той собакой и таксистом, который у них постоянно фигурирует. Вот, ну, кстати, это очень хорошо, когда тебя домой отвозят на такси. Потому что сейчас убрали инвалидную дорожку. Вот, обычно раньше это было так, когда спокойно выезжал на своей инвалидной колясочке и просто так ехал себе, ехал, все, сзади знак, осторожно за рулем инвалид. Вот, и меня даже гаишники не останавливают. Ну, что думают, я же останавливаюсь как может далеко. Они как это видят, знак «инвалид», я костыли из двери выставлю, они посмотрят, да ну нафиг идти еще, а парню мучиться тоже не хотят. Ну и правильно делают, вид-то у меня жестокий. Вот, а вообще гаишники народ странный, вот такая особенность. Допустим, если гаишник с усами, то он добрый, а если без усов, то он злой. Это вот, ну, это было проверено не раз. Я специально притворялся не инвалидом, там костыли не выставлял вперед и без прав ездил. Ну, специально, чтобы вот вышел, подошел там, вот с усами гаишник, классный парень. Там скажет, да вот я там сиамский близнец, да я на «Эхо Москвы», да на «Радио 101» там. Потом еще я на этом, где-то 2 плюс идет, «Европа 2 плюс», «Радио Новое», кстати. А, кстати, да, новое радио. А почему нету радио «Европа минус»? Тоже удивительно.
Вот, сейчас знаешь, сколько радио-то откроется? Европа равно, Европа меньше, Европа больше, бесконечность Европа. Вот, а потом новые будут. Африка плюс, Америка минус, Австралия равно. То есть это вообще очень... Мне же денег должны за это. Точно. Вот документально подтвердить придется. А что ж Катя сегодня все время молчит? До первой звезды, да? Не те времена как-то теперь. Да, парень-то был классный, вот этот вот, с бровями-то. Почему у него такие брови широкие? Я же рассказывал, что у него пресечение было бровей, и у него нарастание произошло, ну, специально. Ну, вот как траву выращивают специально, на футбольных полях, допустим. Кстати, это самое, отказались наши газонокосильщики от газонокосилок, вот, потому что вывели новую птицу. Газонка называется. Вот, ну, а почему газонка? Ну, это все выливается из названия птицы, то есть из ее деятельности. Дело в том, что эта птица питается травой. И у нее одна проблема, она не может нагнуться. И траву она поедает строго на уровне 5 сантиметров от земли. Вот, то есть, ну, когда нужно подстричь поле, да, там же его постоянно стригут, там все дела. То есть, ну, чтобы чемпионат мира сделать. Вот, выпускают этих птичек, и они так идут себе, кушают потихонечку. Вот. Им, правда, под попу подвязывают мешки специальные. Ну, потому что поле будет некрасивое потом. Они же едят, процесс идет. Пока он до той половины дойдет, она же загадит все поле. Вот, ну и так вот эти пакетики снимают, меняют тоже там специальные люди. Вот эти газонокосильщики, они поступали на специальные курсы птицеводства. Вот, очень много там проходили, изучали. И... Вот, еще очень сейчас, ну, отказались еще от мальчиков, которые подают мячи. Вот, потому что детский труд, вот, Greenpeace опять этим занялся. Вот, то, что, ну, как же дети мячи подают. Во-первых, это унизительно. Быть вечным подавалом мяча, это же оскорбительно, как запасной. Это как второй слесарь. То есть это так же звучит. То есть, ладно, там, мастер участка, когда второй слесарь, уже оскорбительно. Вот, а птицы тоже, опять же, такие есть. Вот, для них специальную выемку в мяче сделали, чтобы она клювом так туда, опаньки. И к вратарю она сразу бежит, а вратарь там уже... Ну, это когда мяч за пределы поля, из-за этого стали птицы этих применять, а потом это широко раскрутилось уже. И как-то вот, ну, мальчиков уже нету на футбольных полях. Ну, у нас еще в дворовых командах есть еще мальчики, которые подают, ну, мячи. А вот есть дети, которым родители, ну, на птичьем рынке, опять же, купили таких птичек. И уже можно одному в футбол играть. То есть чисто отрабатывать удар по мячу. Ударил, и с плеча слетает птица, и за мячом полетела. То есть она все его поймала нормально и на место. Но я вообще не об этом хотел рассказать. Дело в том, что проблем-то в стране много. Правильно ведь? Все... Ну вот, сейчас это самое, мы музыку будем слушать. Я вот вам говорю, вот, чисто от себя по секрету. Но это не для тех, кто Европа плюс, потому что у вас там попса все время крутится, а у нас настоящая музыка, тяжелая. Да-да, для вас, старушки. Так что слушайте музыку.

0: научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Здравствуйте, Игорь Вячеславович.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Я вот действительно пытался как-то обнаружить данных пернатых. И вы знаете, существует ведь такая версия, что утки на своих лапках переносят почти все существующее в мире нечестивое. И люди, например, многие, они пытаются, ну, шутя, там, поймать, скажем, птичку, да, как-то там пощекотать ей лапки, там, или дать ребеночку своему лизнуть лапку, глядишь, а там уже туберкулез. Существует мнение, что всех уток в Москве отловила какая-то санэпидемстанция или что-то в этом духе. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
1: Такой информации нет, но я очень сомневаюсь, что уток в Москве отловила санэпидемстанция. Я думаю, я сейчас не до этого. Если уж говорить о птицах, которых действительно стоит немножко сократить численность в Москве, то это сизый голубь, которого очень много.
0: То есть вы имеете в виду от обычного...
1: Да, которого все прекрасно знают.
0: Ну, я бы, кстати, не согласился с вами, поскольку вот буквально сегодня, заходя сюда, я наступил прямо на одного. Они как грибы растут и растут, их очень много. Да, вернее, наоборот, конечно же, я с вами согласен. Я просто попутался с воробьями. Дело в том, что наша программа, она очень часто затрагивает такие темы, серьезные темы. А тема ведь взаимоотношения человека и животного, особенно, так скажем, в городском конгломерате, это тема очень большая. И у нас, например, были такие вот вопросы, мы себе ставили, куда подевались воробушки. Вы наверняка помните, что года три назад из Москвы практически исчезло все поголовье воробьиных. То есть какие-то остатки скакали, так и были очень мало, их было очень мало. Сейчас вроде бы поголовье восполнилось. Вроде бы пернатые снова начинают каким-то образом расправлять свои могучие груди и показывать на показ свои красивые оранжевые лапы.
1: Воробей – это вообще самая многочисленная московская птица. И хотя сейчас пернатым живется не очень просто, но воробей самые тяжелые времена уже пережил. Это были времена, когда гужевой транспорт в Москве сменялся автомобильным, электрическим и прочим.
0: А чем это вот вызвано было? Ну, вот
1: воробей, воробей лишил своей кормовой базы, потому что он питался овсом, лошадиным навозом. И когда не стало воробьё, когда не стало, извините, голубей, лошадей, опять я оговорился.
0: Ну, лошадей тоже, безусловно.
1: Да, когда не стало лошадей, когда все, что у нас водит, стало передвигаться на колесах, то воробей лишил своей кормовой базы. Но он сумел это пережить, перейдя на отбросы, пищевые отходы, которые оставлял после себя человек. Но другая птица, всем тоже известная овсянка, она не смогла этого пережить, и хотя... Во времена гужевого транспорта она была очень обычной московской птицей. Но, к сожалению, приспособиться, перейти на объедки она не смогла. И сейчас в Москве практически исчезла.
0: Но в лесах вроде бы она еще встречается.
1: В лесах встречается, но в городе она даже не улетала на зиму. Была оседлой птицей.
0: А вот скажите, Игорь Вячеславович, в данном случае, вот ну, мы так медленно подходим к нашей теме, но это и правильно. Мы, подобно туману, обволакиваем, понимаете ли, стержень основной мысли. Вот когда воробушки стали поедать практически отходы человеческой жизнедеятельности, да, не является ли вот нынешнее поколение данных пернатых, по сути говоря, мутантами? То есть если бы мы взяли, скажем так, воробья первичного, вот из той первопрестольной, да, и поставили бы рядом с ним обычного воробья, могли бы они, скажем, стать половыми партнерами или воспринимали бы друг друга как одну породу, на ваш взгляд?
1: Безусловно, могли бы. Дело в том, что воробей живет рядом с человеком уже очень много, даже, наверное, не сотен лет, а, наверное, тысяч. Потому что предки воробьев, они родом из Африки, из тех исконных центров растениеводства, как Древний Египет, дальше Месопотамия. И дело в том, что сейчас вот тот воробей, которого мы все хорошо знаем, зовем домовым, он не встречается во многих местах вне поселения человека. И в частности, вот на якутском языке, не знаю, как это звучит, но название воробья переводится дословно как «птичка, сидящая на углу русской избы». То есть, когда появились русские, построили дома, появились и воробьи. Ну, вообще, воробьев достаточно много видов, в основном в Средней Азии, в Африке. И они в некоторых местах просто бич божий. Они съедают весь урожай.

0: урожай зерновых и с ними борется. Ближайшие родственники воробьев, например, огненоклювые ткачки, с ними борются как с насекомыми. Их сжигают огнеметами, взрывают, бомбят самолетов, чтобы просто они не съели весь урожай.
1: А вы знаете, я сразу в памяти, в моей СПО, что меня приглашали как специалиста по уничтожению, в общем-то, пернатых почему-то, хотя я занимался орнитологией, совершенно преследуя другие цели в Китае. Вот когда была великая воробьиная охота, я сказал им, что просто в шутку по телефону. Мне говорят, приезжайте, Александр, зашитите, говорят. Я говорю, да возьмите палку и бегайте с палкой. Потом гляжу, действительно, то есть они доверчивые люди, они приняли это на веру. Они перебили всех воробьев. Но что касается вот этих новых методов охоты, вот вы, как орнитолог, значит, человек так трепетно относящийся к птицам, одобряете ли вы это или нет? Ткачек-то он вроде как и ни при чем.
0: Ну, там проблемы другие. Там люди-то против ткачки ничего не имеют. Им просто кушать хочется.
1: А как вы относитесь вот к идее, например, создания альтернативных полей или альтернативных источников продуцирования вот питательных продуктов для братьев наших меньших? Ну, вот, например, нам с вами вдвоем достаточно сейчас, ну, это я очень утрированно говорю, по кружке пива и по две сардельки, да? Вот. Почему бы сразу бы вот не заготовить еще половину сардельки и, скажем, 100 грамм пива для тараканов, которые тоже хотят жить. И все, и проблема будет решена существование. Ну, сажаешь поле картошки для себя, к примеру, большое, да? Посади рядом маленькое для колорадских жуков.
0: Ну, я думаю, будет сложно объяснить колорадским жукам, тараканам и воробьям, что больше мы им вот выделим немножко, а больше не дадим.
1: А зачем же там нужна вот биохимия, вся вот эта генетическая наука, простите, она же должна каким-то образом к альтернативным полям придумать, сообразить какие-то стимулирующие добавки, чтобы вот эти вот животные лезли именно туда и не трогали.
0: Ну, проще, наверное, вывести специальных колорадских жуков, которые будут понимать, что их, а что наша.
1: А куда старых девать?
0: Ну, а старых не знаю, куда девать. Наверное, придется им объяснять как-то доходчиво, что, ребята, вот ваше поле.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Кстати, мы с вами будем общаться и в прямом эфире по телефону 203-19-22. А тема нашей сегодняшней беседы, основная тема, это «Птицы и мы в городе». Вообще, если позволите, Игорь Вячеславович, я выскажу свое, в общем-то, мнение о данном животном, то бишь о птице, о двуногом, пернатом друге человека. Вот как рассуждаю себе я. Есть ли еще животное на свете, которое может а. плавать, б. ходить, в. летать, ползать тоже может. Мы знаем таких птиц, которые ползают, птицы поползают, водятся в Африке. Даже есть птицы, которые живут в норе, вы тоже их знаете. Есть птица, по-моему, гуахара, да, такая существует?
0: Да, есть такая.
1: Тоже, которая живет, в общем-то, в пещере. То есть практически это универсальное животное. Оно может гнездиться и может и по-живому, прям раз и живой у нее уже по-живому родит. Поэтому я позволю себе даже такую сентенцию, что это суперживотное. Вот согласны ли вы с этим?
0: Знаете, Саш, как орнитолог я с этим не могу не согласиться. Но я думаю, меня не поймут все-таки некоторые другие специалисты, которые считают, что именно объект их исследования самый великий, самый уникальный и самый многообразный. Ну, в частности, энтомологи, например, могут перечислить все те же качества, присущие к насекомым. Ну и вот, да, насекомые, в отличие от птиц, могут рождать живых детенышей.
1: Но они не обладают температурой тушки достаточной, в общем-то.
0: Ну, так они какой... Им хватает их температуры. И, в общем, то, что они вынуждены следовать колебаниям температуры окружающей среды, может быть, это и не столько минус, сколько плюс. По крайней мере, они за свой счет не обогревают окружающую среду.
1: Ну, что говорит об их паразитическом образе жизни?
0: Ну, почему же? Я думаю, что не только паразитические насекомые есть. Ну, конечно, наши бытовые знакомства чаще всего касаются именно паразитических насекомых. Ну, вообще мир насекомых многообразен. И, ну, есть у насекомых одно достоинство очень веское. Многие насекомые служат пищей птицам.
1: Вы сказали, не многие.
0: Многие.
1: Ну, а, безусловно, это же такая закольцованная экосистема, как ее называем мы, ученые.
0: Да, конечно.
1: Ну вот, что касается все-таки города. Я, кстати, все-таки так понял, что выбранная вами профессия была не случайно. У вас были, очевидно, симпатии вот к данным летающим персонажам. Я, например, могу часами наблюдать за повадками всеразличных птиц, в частности, вот обычной городской вороны. Многие сравнивают ее с крысой. Это сравнение меня несколько коробит. Я считаю, что ворона как-то, может быть, не странно даже будет звучать, гораздо более интеллектуальное животное, то есть, нежели крыса. Не случайно ты употребил слово «интеллектуальное». Достаточно посмотреть, как они там вдвоем, например, вскрывают консервную банку. Вот у меня в гараже уже третью неделю они этим занимаются и уже достигли, в общем-то, определенных успехов. Вот. Но, тем не менее, сосуществование людей и птиц в городе. То есть начнем все-таки с того, что сейчас осень, за окном уже холода, и масса клювов, как я называю своих любимых пернатых друзей, срываются и направляют свои стопы в теплые страны. Вот скажите, Игорь Вячеславович, не кажется ли вам это странным, что человек, будучи разумным таким существом, остается жить в этой промерзшей местности, где даже автомобиль очень плохо заводится, аккумулятор садится, и многие обмораживают себе конечности всякие, поскальзываются и бьются теменной костью об обледеневшие бордюры, а клювы, они попросту, в общем-то, летят. Да, они почему-то прилетают сюда летом. Вот хотелось бы узнать, почему. И почему они улетают. А также, конечно, вопрос, почему люди построили, на ваш взгляд, почему себе жилье в таком месте, где жить, по сути, можно нормально только 3 месяца в году.
0: Ну, причина, которая заставляет птиц улетать далеко на юг, они многообразны. И в первую очередь, это, видимо, ну, понятно, почему они улетают. Холодно, есть нечего. Гнездиться зимой тоже не очень приятно. Но вот почему они возвращаются, это, в общем-то, вопрос. Но прежде всего, наверное, потому, что в гнездовой период им необходимо, во-первых, больше места для гнездования, чем может дать южные угодья. Больше корма, а северные наши просторы очень продуктивны в этом смысле в летнее время. И даже если считать солнечный свет за что-то очень необходимое и веское, то, например, за полярным кругом все лето солнце не заходит. То есть это как-то компенсирует, видимо, отсутствие таких повышенных температур. Ну а что касается людей, то я думаю, если бы человеку предложили выбирать, пересидеть зиму в этом малоподходящем для жизни, как вы сказали, месте, или лететь, размахивая крыльями за 1000 километров, терпя огромное количество лишений во время перелета, то, видимо, много людей все-таки, наверное, выбрали бы первое. Потому что среди мелких воробьиных птиц, например, во время перелета гибнет до 80% от общего числа.
1: А вот почему здесь не вступает в решительную схватку с данной вот ситуацией, ну, так называемый попросту иммунитет? То есть ведь практически такой здоровый перелет, он наносит очень большой вред популяции в целом, да? Не проще ли было как-то им привыкнуть здесь? Мы вот предлагали, тут и валеночки шили для, в общем-то, птиц, чтобы они оставались, обогревали. Каждому жителю Москвы, в общем-то, было поручено обогреть по птице зимой как-то и так далее. Эта акция не прошла, поскольку наше население в целом относится к ним как-то, ну, пренебрежительно. Действительно, вот согласитесь, вот только очень редкие уважаемые и достойные люди обращают внимание на птиц, а все остальные, там, бездомные кошечки, собачки, или там убить крыс, к примеру. То есть это тоже понятно, что мы не будем их ругать, это, скажем так, их право, но тем не менее.
0: Ну, вообще, здесь подход к решению проблемы немножко был не тот. Птицу не надо греть снаружи, ее надо греть изнутри. Тогда она переживет любые низкие температуры. То есть, если птицу хорошо кормить, она согреется сама, поскольку у нее обмен веществ, метаболизм, очень высокий. Она позволит ей согреваться. Но тогда надо призвать людей не шить валенки или тулупы для птиц, а скорее разводить блох, тараканов, каких-то насекомых, чтобы подкармливать насекомоядных птиц, которые зимой полностью лишают своей кормовой базы.
1: Ну, в принципе, мы же наблюдаем периодически, вот зимой, сейчас вот зима грядет, что птицы ходят и попросту клюют даже обычный снег. Мы даже порой делаем такие, ну, микроэкспедиции, вылазки, так мы их называем между собой, и, в общем-то, ходим здесь по району и подбираем отломанные клювы, затем ловим птиц, у которых, в общем-то, произошел вот клювовый отлом, и всячески на эпоксидке это клеем дело, потому что нет, действительно, вот как были 30-градусные морозы, они сами-то взъерошены, а клюв-то он голый, это же голая кость, она ничем не обогревается.
0: Ну, клюв вообще очень важная часть тела птицы. Если нет клюва, то уже питаться очень сложно, потому что вот форма клюва, она как раз и определяет характер питания, или наоборот. Это к вопросу о

0: И, в общем, как это не удивительно, но иногда они вполне прекрасно себя чувствуют и даже хорошо упитаны.
1: Игорь Вячеславович, правда ли, что срок жизни многих птиц определяется в основном степенью изношенности вот клюва самого? То есть именно они гибнут, потому что клюв стесывается, и они не могут уже потреблять пищу. Ну вот даже обычная, я где-то слышал, городская ворона может жить практически вечно, попросту говоря, если бы не клюв.
0: Да нет, дело в том, что клюв покрыт роговым веществом, которое называется ромфотека, и оно так же, как оперение, линяет, периодически сменяется.
1: То есть как у змеи?
0: Ну, не совсем как у змеи, отшелушивается постепенно и нарастает вместо этого. Это скорее можно сравнить с ростом ногтей.
1: Скажите, пожалуйста, вот когтевые отростки в данном случае какую играют роль? Мы же вот, да, я отдельно разговор хотел бы завязать, если мы говорим о городских птицах. Мало кто из наших сограждан обращает внимание на такую элементарную вещь. Почему? Вот вы наверняка-то знаете. А. Голуби не сидят на деревьях. Б. Воробьи не ходят. Г. Вороны делают и то, и другое. То есть, хочешь, прыгает, я видел сам, как она прям, ну, так и боком, и как хочет. В общем, перемещается, что ферзя. Вот. То есть, совершенно разные способы даже оценки ситуации у них, понимаете. Воробей, я видел, как он хотел один раз пройтись, не вышло. Чем это вызвано? Может быть, вызвано когтевыми делами. Ну, почему, правда, голуби не сидят на деревьях? Вы согласны, что это факт?
0: Да, конечно.
1: А вот кто-нибудь об этом вот обращал ли внимание? Вот я уверен, что, может быть, один вот из наших радиослушателей...
0: Ну, вообще, можно провести викторину сейчас такую, то есть сразу не отвечать на этот вопрос, а послушать версии, которые изложат наши радиослушатели.
1: То есть почему это происходит, да?
0: Да, но в двух словах, чтобы так вот...
1: Нет, давайте попробуем.
0: Давайте попробуем.
1: То есть, значит, сейчас вопрос такой, как вы думаете, уважаемые, почему голуби не сидят на деревьях и на проводах тоже, как это делают воробушки и, в общем-то, вороны, да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Вы, видимо, не готовы к ответу. Давайте так, если вы не готовы, вы тогда лучше не звоните, подумайте хорошенько, потом перезвоните. Если мы будем чувствовать, что вы волнуетесь, мы, дабы не увеличивать в Москве количество инфарктов миокарда, тоже вас будем выводить из эфира. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Представьтесь, пожалуйста. Это меня сейчас уже заставляет Зинаида Дверь. Говорит, почему ты, говорит, Сашок, не просишь радиослушателей представляться, как это делается на солидных радиостанциях?
2: Ну, передайте Зинаиде, глубоко уважаемый, что меня Иван зовут.
1: Да, Иван, ну вот наблюдали ли вы вообще за поведением птиц в городе?
2: Да, безусловно.
1: Да.
2: Ну, а как же?
1: Ну, вы согласны вот с нашими, с Игорем Вячеславовичем, наблюдениями?
2: Конечно. И ни разу не видел голубя сидящего.
1: Ваша версия, почему это происходит?
2: Голуби, они, ну, как вы можете легко заметить, достигают огромных размеров, ну, сравнительно с другими птицами городскими. Самые большие, я думаю, одни из самых больших. Поэтому, когда при попытке приземления на одну из веток, она, ветка, обламывается, поэтому они на горьком опыте, убедившись в бесполезности таких попыток, просто не рискуют больше.
1: Спасибо, Иван. Ваша версия принята. Мы, кстати, послушаем еще несколько версий с Игорем Вячеславовичем. Я, кстати, открою, если вы позволите, Игорь Вячеславович, наш небольшой научный секрет. Мы между собой, орнитологи, конечно, любовно, с долей шутки, называем между собой голубей московских боксерскими перчатками, попросту. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно...
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
3: У меня Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте, уважаемый Вася Солнцевский. Каково ваше мнение на данную проблему? Видели вы голубей, сидящих на деревьях?
3: Да. Вот сегодня утром шел я с собакой гулять и видел одну.
1: Одну. То есть, может быть, просто ее кто-то насадил туда? Нет, а вообще-то так вот, как ваше мнение? То есть одна, она может дура просто. Ну, типа вот у нее мутация, понимаете? А много вы видели?

0: чтобы они облепляли прям.
1: Ну вот, вот как-то не помню когда, но где-то, по-моему, недели две назад иду я, значит, и вижу на дереве штук 10. Все ветки заняты. И сидят.
0: Угу. Спасибо, спасибо.
1: А можно вот тему затронуть?
0: Да, затронуть.
1: Агрессии птиц на людей.
0: А, это безусловно у нас будет. У нас
1: я
0: сегодня...
1: сегодня шел утром и видел, как несколько ворон напали на бомжа, который рылся на помойном ящике.
0: Понятно, вот. Понятно. Вопрос понятен, спасибо. Дело в том, что Игорь Вячеславович Фадеев еще только пришел к нам, и у нас длинная сегодня беседа, поэтому сегодня, я думаю, мы узнаем о городских и не только городских птицах очень много. Безусловно, об их агрессии тоже поговорим, но сейчас все-таки хотелось еще послушать о голубях. Ваше мнение. Первая версия была, что в силу тяжести своей тушки просто они промахиваются там или ломают. В общем, у них с навигацией проблема. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Это тезка ваша, Александр.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Ну, по всей видимости, все-таки это такие твари, которые менее музыкальные, чем воробьи и прочие мелкие птахи. Они как-то рассаживаются в порядке нотной грамоты. Единственное, кстати, их лесные сородичи, наверное, или прародители, более музыкальные, это горлицы, они на ветках постоянно.
0: Спасибо, спасибо, Александр. Ну, я бы даже от себя добавил, что они не на ветках, они на мельницах, как правило. А поскольку мы сейчас все мельницы сделали из них музеи, то мы их оттуда гоняем, горлиц, поскольку они своим пометом музейные наши все вот эти дела просто портят, и памятники тоже. Но это я от себя добавил, понимаете, Игорь Вячеславович, ну, надо заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Ну, как, послушаем еще какие-то версии, потому что пока что реально вот мы ничего не услышали. Согласитесь.
3: Да, но мы кое-что интересное услышали. Да, Вася Солнцевский, он прав. На самом деле наши сизые голуби уже начали садиться на деревья. Но это бывает достаточно редко, и у них получается это дело неуклюже. Ну а о родственниках голубей в наших краях можно добавить еще что. В наших лесах и парках встречаются вяхрь, клинтух, обыкновенная горлица. И вот сейчас появляется кольчатая горлица. Но эти птицы лесные и, в общем-то, достаточно всегда сидят на деревьях и гнездятся на них же.
0: Ну, кстати, вы знаете, Игорь Вячеславович, к своему стыду я должен признаться. Ну, хотя как к стыду? Вот тему, сидят ли голуби на деревьях, я затронул тоже неспроста. Просто где-то год назад я иду себе, понимаете, по улице. Вот, значит, со мной Прохор, там еще друзья, там, в общем, идем за деньгами. Вот, там. Вот подбегает к нам девчушка такая, лет 12, рыжая такая, в косичках вся, в босоножках, так цеп меня за руку. Я думаю, сейчас, дескать, деньги будет просить. Она говорит: дядя, дядя, глянь, на проводе сидят голуби. Мы прям так вот встали все вчетвером, смотрим, действительно, то есть сидели, я сам это видел. Вот, кстати, к нам тут еще приходят версии насчет голубей. Вот одно, значит, Александр, это все миф. Голуби сидят на деревьях, и тому есть документальные подтверждения в виде любительских фотографий. Федор прислал нам такую телегу. Далее Тимур Мамедов пишет. У всех голубей отморожены лапки. Они не могут обхватить ветки, а тем более тоненькие провода. Такая версия. Версия вот без подписи, потому что голуби плохо летают и не долетают до деревьев. И также вот Михаил спрашивает, будем ли мы сегодня разделывать птицу в прямом эфире. Ну, в принципе, если у нас останется время, мы принесли с собой, конечно же, вот курочку. И, видимо, может быть, разделаем, да,
3: конечно.
0: Игорь Вячеславович? Ну, это если останется время. Ну, вот такие версии, значит, насчет... И давайте послушаем еще по телефону, примем
3: Хорошо.
0: Парочку звонков насчет голубей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Представьтесь, пожалуйста, уважаемый.
4: Михаил.
0: Да, Михаил.
4: Вы знаете, даже нет такой елочной игрушки, как голубь, если вы могли заметить. Может,
0: да.
4: У вас есть? Несомненно, нет.
0: Нет.
4: Вы знаете, центр тушки голубя смещен так, что центр тяжести приходится на хвост. А голова как бы у голубя, она задрана всегда.
0: А у него же зоб такой болтается.
4: Зоб не уравновешивает хвостовую часть.
0: А он же может его набить и таким образом как-то балласт вот навести.
4: А, ну то есть голодные голуби...
0: Не сидят.
4: Не сидят.
0: Угу. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Ну и еще мы примем, прежде чем Игорь Вячеславович откроет нам истину, еще послушаем одну версию, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Алло, добрый день. Представьте. Меня Павел зовут. Привет, Павел. Хотел бы высказать свою версию. Мне кажется, дело в том, что у голубя довольно слабо развиты пальцевые лопасти. То есть он, в принципе, не может вот хорошо обхватить ветку и сидеть на ней.
0: Спасибо.
5: Мне кажется, вот в этом проблема.
0: Спасибо, Павел. Вы знаете, Игорь Вячеславович, вот версия Павла, только что позвонившего, в таком случае говорит о том, что все груднички бы висели на ветках, поскольку я вот, помнится, пришел на экскурсию вот в роддом, и мне, дескать, говорят, вот дай пальчик там грудничкам, я одному дал, другому, а они все не отцепляются, и, в общем-то, я вышел весь увешанный грудниками этим, мне пришлось их 3 дня там держать у себя дома, пока они отцепились. Ну что же, я предлагаю, если вы не против, теперь реальные версии вас, ученого-орнитолога.
3: Ну, то, что хвост перевешивает и голубь просто переворачивается кверху лапками, это не препятствие к тому, чтобы садиться на деревьях. Есть такая целая группа попугаев, висячие попугайчики, которые висят не с головой, спят в такой позе, прекрасно себя чувствуют. Кроме того, есть такая группа, целое семейство, которое называется даже отряд птицы-мыши, которые висят очень забавно на веточке. Они висят, как новобранец на турнике. И ничего, им тоже это не мешает.
0: То есть у них локтевые вот эти лопасти всегда в напряжении их получаются, да?
3: Да, но они подвешиваются, как будто на вертикальной стенке к веточке, чтобы повиснуть. Вот. То, что голубь плохо летающая птица, это очень распространенное заблуждение. Я думаю, вполне очевидно, потому что именно голубь использовался как почтовая птица. И, в общем-то, немного таких птиц найдется, которые, просто взлетев с асфальта, может легко взлететь на крышу 20-этажного дома. И, в общем, нигде по дороге не остановиться, чтобы передохнуть. Ну, а теперь, наверное, пришло время раскрыть страшную тайну. Почему они все так по-разному двигаются и так по-разному выбирают себе место для прогулки, для питания, для гнезда. Но дело в том, что город, как вы знаете, среда искусственная. То есть человек стащил в одно место кучу дерева, камней, и все это взгромоздил одно на другое, устроил такие пирамиды. И понятно, что каждая птица в городе находит свою экологическую нишу. То есть место, где ей жить, где кормиться, где гнездиться, где гулять, отдыхать, где летать. Вот. И, конечно, птицы приходят из самых разных мест. Так вот, голуби, они пришли из скальных мест, из горных мест. И там же сейчас и сохранились дикие сизые голуби в очень труднодоступных местах. Птица очень быстро летает, гнездится на скальных карнизах. И, в общем-то, достаточно редкая. В городе же эта птица нашла замечательную экологическую нишу в виде многоэтажных зданий, которые напоминают им их родные скалы. А гнездится она на чердаках, на различных нишах, под подоконниками, на балконах. То есть, в общем-то, она себя чувствует в городе, как у себя дома, высоко в горах.
0: Вот, да, кстати, и вопрос такой, Игорь Вячеславович, а где же, как не на деревьях, голуби вьют гнезда и откладывают свои яйца, Иван Трофимович пишет. Так, он думает, что на деревьях. Вот.
3: Тогда нам надо договориться о терминах. Дело в том, что голуби – это целый отряд птиц голубеобразные, которые насчитывают где-то 2,5 сотни видов. У нас, как я вот уже перечислял, видовой состав голубей Московской области и залетающих в Москву, большинство видов исконно наши, местные. И они, конечно, живут на деревьях, гнездятся, в основном вьют свои гнезда на деревьях, за исключением клинтуха, который гнездится в дуплах старых деревьев. А скалистый голубь, сизый голубь, который мы вот все видим в Москве, который бегает под ногами, который за птицу-то уже по привычке так многие не считают, что-то бегает, летает. Вот. Он пришелец из скальных каких-то мест, с гор. И он здесь именно, заметьте, голубь не живет вне больших городов с какими-то высокими строениями, с чердаками. И он-то как раз гнездится на каменных строениях или на больших деревянных, где может найти свою похожую на скалу нишу для строительства гнезда. И именно поэтому он не садится на деревья. Дело в том, что у него в процессе естественного отбора не возникало необходимости обхватывать лапами какой-то круглую перекладину, ветку или провод. Он привык садиться на скалы и ходить по скалам. То поэтому в городе...
0: Ножки устроены, так скажем, в расперды, да. Вот они стоят.
3: Так именно вот. Так.
0: А вот, вы знаете, я хочу сказать, как раз в момент вылета вороновых из своих гнезд, я, значит, увидел, как один, в общем-то, нелепый, но он какой-то дебильный был немножко. Действительно, так, в общем, он выпал и такой, ну, прям ошарашенный, ударился. Я, в общем-то, вышел, подобрал его, ну, дабы как-то, потому что его кошки сожрали. Вот, он жил у меня на балконе там почти 3 дня, после этого улетел. И, кстати, я, видимо, нарушил какую-то их вот... экосистему, потому что уже будучи взрослой особью, я видел, как он все с папой и с мамой летал, уже сам здоровый, подлетал, у него голос характерный, дебильный такой вот, ну, и требовал еды. То есть вот эта пара, я не знаю, вот вороновых, она даже из-за него не могла расстаться. Я обратил внимание, что если его посадить на плоскую поверхность, то у него вот эти вот ноги его, они всякие фиги показывают, козю-базю, в общем, такую распальцовку. Ему очень сложно, вот как-то ни странно, то есть у него как раз тянется обхватить. Правильно ли я понял?
3: Да, действительно. Вороны-то как раз местные птицы. Сформировались в лесах таких пойменных, приречных лесах, как вид. Ну и они, конечно, более приспособлены к жизни на деревьях, чем голубь.
0: Вот, кстати, вопрос, может, ну, даже не вопрос, а сентенция. А может быть, раньше почтовые голуби летали высоко и быстро, а сейчас они так не летают, поскольку их никто и ничто не заставляет. Поэтому ноги и крылья у них плохо развиты физически. Ну, это действительно ведь так у современных-то.
3: Ну, вообще, современные сизари, которые в наших городах везде встречаются, это не совсем дикий голубь сизый, который живет на скалах. Есть версия, что это потомки когда-то домашних голубей различных пород, которых всегда любили разводить люди, а потом они улетели, одичали, породы перемешались, а при смешении разных признаков всегда идет возврат к предковой форме. И вот таким образом мы получили таких полудомашних синантропных голубей, которые тут бегают. Почтовые голуби – это специальные породы, которых специально вводили. Отбирали. А то, что их сейчас не используют, это ошибка. В некоторых крупных городах их используют для быстрой доставки пробы крови в центральную лабораторию, где есть все оборудование для этого, с пункта взятия этого анализа крови. Потому что, как оказалось, это самый быстрый способ. Голубь летит по прямой и дает 100 очков любой машине, любому способу транспортировки.
0: Ну, это, кстати, этот способ, я читал, он применяется реально в Токио. Причем, вроде бы казалось, у них были проблемы с экологией очень серьезные. А затем, когда они с этим справились, то вот в силу своей японской такой изобретательности и находчивости они стали применять этот способ. Это действительно так. А вот интересное, кстати, интересное сообщение. Александр, мы можем сидеть и на проводах, и на деревьях. Мы просто не хотим. Подпись «Голуби». Далее. Проведенные мною исследования, это не мною, а вот нашего радиослушателя, показали, что частота урчания голубя попадает в резонанс с частотой качания провода от ветра, и голубей просто-напросто скидывает. Седой, так считает. Ну, в принципе, мы уже разобрались, в общем-то, в причине, почему голуби не любят сидеть на деревьях. Я бы хотел теперь затронуть следующую тему. У нас остались еще... так сказать, два вида походки. Почему, значит, воробьиный постоянно прыгает, вот, и почему вороновый ходит. Ну, так же, как и голубь. Голубь, он может, в общем-то, как-то и прыгать, и ходить, ворона тоже, но что касается воробья, он только прыгает. Кстати, когда голубь ходит, это что-то меня понесло, сейчас я вот сразу стал вспоминать. У него же ведь еще такие характерные движения головой очень смешные, что, в общем-то, может послужить следствием для сделания следующего вывода, что у него непосредственно ножные мышцы связаны с шейными. Я прав?
3: Ну, все птицы при ходьбе дергают головой. Это эквивалент нашему размахиванию руками.
0: Тукан не дергает. Тукан не дергает.
3: У тукана центр тяжести достаточно далеко вперед. Тукан вообще птица выдающаяся. У него такой клёв.
0: Об этом мы еще поговорим, несомненно. Ну, а что касается походки. Вот, значит, есть у нас воробьи прыгающие, есть ходячие вороны. Мы будем узнавать мнение наших уважаемых или сразу каким-то образом разберемся, почему?
3: Да, можно и сразу разобраться.
0: Давай.
3: В том, что, как многие мелкие птицы, воробьи, как вид, может быть, это даже раньше произошло на уровне семейств, сформировались как птицы древесно-кустарниковые. И для удобного передвижения, им проще перепрыгивать было с ветки на ветку, делая это, конечно, двумя ногами сразу. Поэтому их мышечный аппарат локомоторный сформировался таким образом, что у них все это так устроено и настроено для прыжков именно. И вот сейчас они уже прыгают по нашему асфальту, по помойкам, но это все сформировалось в те времена, когда предки воробьев жили в кустарнике.
0: А вороновые ходят вот и как-то вроде бы... Не, ну они тоже и прыгают, ладно, тогда с ними не будем. Я видел, как они с бордюров там...
3: Вот, ну, у ворон более универсальное строение моторного аппарата.
0: Безусловно, вот мы часто занимались хирургическими операциями, такое там у них внутри находили, но это тоже позже мы расскажем. Игорь Вячеславович, я частенько видел волнистых попугайчиков, это опять же не я, это наши радиослушатели, которые улетели от прежних хозяев к стайкам воробьев. Вопрос такой, что происходит с этими попугайчиками?
3: Когда становится холодно и еды становится меньше, они обычно прибиваются куда-то к каким-нибудь квартирам. Прилетают на балкон, залетают в форточки и просят обратно в неволю. Но другие гибнут, их участь гораздо более печально. Но вообще известны случаи, когда вот такие птицы, улетевшие из клетки, достаточно успешно гнездились, совершенно не вроде бы.
0: То есть вы имеете в виду попугаев?
3: Да, и попугаев тоже. В далеких от их родины местах и много лет даже успешно размножались. В Москве это прежде всего майны, это такие скворцы среднеазиатские. Они несколько лет достаточно успешно гнездились, видимо, тоже улетели из клетки. А в Европе некоторые виды попугаев образуют вполне устойчивые популяции. Их даже включают в состав местной фауны в официальные списки.
0: Угу. Вы знаете, у нас как-то несколько лет назад в гостях была Алиса Таргопанова. Я не знаю, известно ли вам это имя. Это, в общем, самый главный босс по составлению рациона питания птиц московского зоопарка. Вот. И она сказала следующее, то есть, что любое перемещение птицы вот, домашней, скажем, да, в пространстве действует на нее очень угнетающе. Мы, вот, кстати, проводили эксперименты вот, в нашей лаборатории. Мы брали несколько спящих женщин, естественно, добровольцев, заранее оплачивали им на книжки деньжатки дали. Вот. И, в общем, пока они спали, перемещали их в самые разные места. То есть, ну, например, вот она москвичка, живет тут в доме, тут в высотке напротив, да, легла спать вечером. А утром она оказывается, например, в городе Бийске в деревянной избе. Вот она выходит, и мы проверяли, то есть она вся в датчиках у нас, там, ее состояние тушки. Вы знаете, многие даже замуж выходили и оставались многие. То есть с птицами, как утверждала Алиса Таргопанова, такого не происходит. То есть ее клетка, ее вот этот мир, в котором она живет, он только для нее существует. Если, как она говорила, ее вот взять и там даже с кухни перенести в комнату, то для нее это уже шок. А вот вы вроде бы как говорите, что они улетают и даже гнездятся. То есть я понимаю, что вы, ученые, очень не любите друг друга, вот, и у вас жестокая конкуренция, но тем не менее, поясните, пожалуйста, вот тогда мысль Алисы Таргопановой.
3: Да нет, тут никакой конкуренции нет. Здесь на самом деле ситуация вот какая. Животные, они все достаточно консервативны, потому что во многих ситуациях это их спасает. Всякое... Незнакомая ситуация, она чревата неприятностями вплоть до лишения жизни. Но с другой стороны, все животные еще и необычайно пластичны. И это тоже их во многом спасает. Потому что чаще именно привычная ситуация и таит в себе различные, казалось бы, привычные опасности, которые могут неожиданно повернуться непривычным боком.
0: Угу. А вот интересный пришел вопрос, ну, немножко не в тему, но, в принципе, мы сейчас уже, я так думаю, тему походки наших двуногих пернатых крыластых друзей, клювастых, целиком раскрыли. Игорь Вячеславович, объясните, пожалуйста, явление каннибализма у птиц, Денис просит. Действительно, мы часто замечаем, что, вот, например, птица ест другую, только что вот раздавленную, например, моим новым автомобилем, английским, ручной сборки красным, да. Вот. При этом, вы знаете, Игорь Вячеславович, лично я никогда не замечал, чтобы, например, птицы ели птиц другой породы. Это только случается у ворон. Они могут есть голуби и так далее. Вот голубь не будет есть дохлую ворону, на мой взгляд. Я такого не видел. Воробьев же они вообще не замечают. Никто.
3: Ну, дело в том, что птицы, вообще им так по большому счету это все равно, что есть, если это попадает в их привычный диапазон питания. Ну, а на самом деле такой каннибализм, ну, просто у них нет таких моральных каких-то особенностей, как у людей, и они воспринимают дохлую птицу, особенно раздавленную автомобилем, как просто мясо, и не более того. Но подобный каннибализм встречается еще и это некоторые формы внутривидовой конкуренции. Например, если те же голуби достаточно агрессивны. Дело в том, что когда их становится слишком много, и плотность их гнездования, гнездовий на чердаках становится очень ограниченной, то здесь вступает в ход ограничивающий численность механизма. В частности, тот самый каннибализм и то самое убийство более слабых соседей, о котором, наверное, вы и говорили.
0: То есть вы имеете в виду, что даже происходит попросту какая-то битва, в результате которой проигравший бывает съеден?
3: Да.
0: Но это такие уже вообще закулисные дела у них
3: там. Или съеден, или убит. Это именно ярко очень выражено у голубей. Если посадить двух голубей в одну небольшую клетку, один обязательно убьет другого.
0: Угу. А вот, знаете, я побывал тут недавно в командировке в городе Лондоне. Мне поручили там восстановить крышу одного из исторических разрушенных зданий, там покрасить, ну, гвоздики там то все там подлатать. И у них вот на самой главной Трафальгарской площади огромное количество, вот в данном случае, этих голубей. Даже вот был случай, мне там рассказывали местные англичане, когда какой-то молодой человек отлавливал этих голубей в чемодан и уносил их. Потом выяснилось, что он их сдавал в китайские, собственно говоря, рестораны. То есть это действительно не байка, это был факт. И, в общем-то, приняла полиция тогда, потому что отношение там к голубям очень и очень такое, ну, прям трогательное. То есть я, например, наблюдал там в сквере в одном бассейн, и сделана специальная досочка, на которой вот голубь идет, досочка опускается, он приближается к воде, пьет, выходит назад. Вот. И поголовье этих птиц там очень большое. Что касается, например, вороновых и воробьев, я вот не видел, чтобы они там были.
3: Ну, в Лондоне крышу, я знаю, о какой крыше вы говорите, это крыша музея естественной истории.
0: Совершенно.
3: У них это действительно большая проблема, починка крыши. Это достаточно больших капиталовложений требует.
0: Ну, я, в принципе, не стал уж так...
3: И квалифицированной работы.
0: Душить особо по деньгам.
3: К голубям там действительно трепетное отношение. И знаете, на самом деле, голуби действительно едят. И, в общем-то, если говорить о московских голубях и об их истории, то в их судьбе московской популяции было два таких черных момента. Первый раз голуби... А, в общем-то, в Москве они появились сравнительно недавно, во второй половине прошлого века. Вот первый раз они полностью исчезли в Москве во время послереволюционных вот этих вот голодных лет. А второй раз они полностью исчезли в Москве во времена Великой Отечественной войны. Ну а в Лондоне голубей, конечно, отдельные личности, может быть, отлавливают на еду, но вообще к ним там действительно очень трепетно относятся. Их не уничтожают напрямую, а их предпочитают кормить зерном с противозачаточными средствами,
0: да,
3: чтобы таким образом их склонность к размножению несколько понизить, таким образом контролировать популяцию. Но что касается ворон, то до Европы они в таком количестве не добрались. Видимо, все-таки не их условия.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым.

0: А и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог Игорь Вячеславович Фадеев, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И я думаю, что мы начнем нашу беседу в данный момент с тех писем, которые к нам сюда пришли. Их приходит огромное количество. Сейчас мы начнем их зачитывать. Вот Михаил Таганский спрашивает: уважаемый Игорь, чем клоака отличается от просто задницы?
1: Дело в том, что задница – это, так сказать, выход из прямой кишки на свет Божий, а клоака, в нее открывается как прямая кишка, так и мочеточник. И общим отверстием это все открывается наружу. В этом и разница.
0: Еще, конечно же, Михаил, если вы как-то наблюдательный человек, а я думаю, на Таганке живут люди наблюдательные, то, конечно, внешним видом они тоже достаточно сильно отличаются. Вот Лиза пишет: мой попугай очень любил, в прошедшем времени любил, говорит, есть вареную и жареную курицу. Это было его любимым блюдом. В прошедшем времени говорит о своем двуногом пернатом товарище Елизавета. Будете комментировать, Игорь Вячеславович?
1: Видимо, сейчас с курицами стало сложнее. Но, видимо, попугай перешел на голубей и на вольный образ жизни, поэтому в прошедшем времени...
0: То есть вы думаете, что тушка как бы просто покинула свой вот...
1: Да, он, видимо, полетел на охоту.
0: Угу. Игорь Вячеславович, как обстоят дела с Бруклинским мостом в Монголии? Неужели голубей нельзя оттуда выгонять более цивилизованными, скажем, электронными методами?
1: Проблема очень сложная. Электроника там, конечно, применять можно, но очень тяжело. Розетки нет куда включать. А чтобы отгонять шумовыми какими-то способами, огнестрельным оружием, сильно мешает Великая Китайская стена, которая очень ограничивает сектор обстрела.
0: И сектор, и меняет характеристики, в общем-то, вот от данной пиротехнической перистальтики. То есть, например, многие пернатые, наоборот, воспринимают это как призыв, дескать, прилетайте. Мы же все помним эти печальные истории с авиалайнерами, когда скопище птиц слетались на пробные вот эти антиптичьи радары, которые, казалось, должны их отпугивать. Они, наоборот, значит, слетались посмотреть, что, мол, дескать, происходит.
1: Да, действительно. Сложные траектории полета метательного снаряда напоминает брачный полет некоторых видов голубей, и это действительно привлекает огромное количество, эффект обратный, все из-за Великой Китайской стены.
0: Кстати, здесь ведь еще, если мы попробуем поставить себя на место птицы, у них же вот этот брачный период, он длится не очень долго, и, например, тому же голубю, в общем, достаточно легко подсесть на измену, увидев, что вот нечто в небе выделывает кульбиты, напоминающие вот брачные кульбиты его подруги. То есть у него может поехать крыша, и он может даже и наскочить. И такие случаи бывали, когда, в общем-то, естественно, птица обжигалась, и на землю падала уже обугленная, бесперьевая тушка попросту. Что печально.
1: Да.
0: Игорь Вячеславович, объясните эффект бегущих красных глаз вороньих.
1: Красные глаза у вороны – это признак высокого интеллекта. А если уж они бегущие, то это значит вообще птица гений. Поэтому, если вы увидите птицу с бегущими красными глазами, можете считать, что вам крупно повезло, потому что сейчас таких птиц практически не осталось. Сложные времена для гениальных ворон наступили. И климат не очень подходящий.
0: Я сам по себе вопрос просто не очень понял. То есть, может быть, тут имеется в виду быстрота открывания и закрывания вот до второго века у нее, потому что ведь частота моргания у птиц у всех разная. А вы же наверняка тоже, Игорь Вячеславович, знаете, как орнитолог, птицу глазовика, которая не моргает, а просто проворачивает глаза вокруг своей оси, смазывая их во внутри головной специальной жижки. Так называемая сожжа, смазывающая, охлаждающая жидкость. Такая же вот у токарей есть поговорка.
1: Да, красные, быстробегущие красные глаза вороны — это явление несколько другого порядка. Здесь принципиально по-другому устроен орган зрения, проще говоря, глаз. Он работает по принципу сканирующего устройства. Вот это быстрый красный бегущий отблеск в глазах является признаком более совершенного строения глаза. И вот все остальное я уже сказал раньше.
0: То есть вы Хотите сказать, что не всякая ворона способна сканировать каким-то образом предметы, а только вот красноглазые, да?
1: Конечно, обычно ворона просто видит, а ворона красноглазая сканирует.
0: То есть ее картинки отражаются, вот эти, видимо, в ее генетической памяти, затем и передается из поколения в поколение. То есть своего рода такой, как бы, носитель мудрости, да?
1: Да, безусловно.
0: Спрашивает Сергей, способны ли воробьи жить в более жарком климате? Ну, летом-то они же, вернее, имеется, наверное, в виду, чем у нас в самый жаркий, там, в 30 градусов.
1: Ну, конечно, воробьи могут жить в любой жаре, если им хватает еды и питья. Главное, конечно, питья.
0: Вот вы знаете, я помню, мы проводили эксперимент. Мы посадили нескольких воробьев в духовую печку. В общем, насыпали им так корма, поставили воду и включали, повышали, смотрели, как, в общем, до 60 градусов дошло. Только потом они уже стали обильно потеть, открывать рты и заваливаться на бок. То есть, в принципе, и то мы так посчитали, что это, видимо, все-таки от недостатка воздуха. И если бы там мы поставили вентилятор, который нагонял бы туда просто-напросто кислород, то вполне возможно, что можно было бы нагнать где-то и до 73 градусов по Цельсию плюс.
1: Ну, попробовать, наверное, можно было бы. Правда, при температуре выше 48 градусов уже начинается сворачивание белка, а с свернувшимися белками воробью уже труднее функционировать.
0: Да. Да. Сейчас далее. Тут просто прям сыпется и сыпется. Вот интересный вопрос. Действительно интересный. Расскажите, пожалуйста, оптимальный размер отверстия скворечника, а также о мутации птиц в московском зоопарке. МБ, подпись. Тут действительно ведь дело в том, что, кстати, и Дениса вот тоже интересует. Он спрашивает, Игорь Вячеславович, до чего может довести мутацию у пернатых? Смысл в том, что птицы, ну и вообще любые животные, которые вот населяют московский зоопарк, как ни парадоксально, они же находятся в самом центре города. То есть все вот эти вот газы там прочие, и газы всякие, все это, в общем-то, на них непосредственно действует. Плюс приходит огромное количество людей, причем порой и не всегда психически нормальных. То есть, ну, мало того, что и нормальные, это приходит туда, как правило, слить свою, по идее, дурную энергию. Вот сколько мы, например, там не стояли с этим прибором, который показывает алкоголь. То есть, ну, пьяный, это пусть он проходит. Он пьяный, радостный, лишь бы не хулиганил. От бадунистических мы пытались в зоопарк не пускать, потому что они скидывают свою вот эту всю злобную энергию на птицах. Плюс тут эти газы, да. Грудники, опять же, ведь грудник-то он тоже, по идее, забирает у птиц, а не отдает им. Вот как вы смотрите на эту проблему?
1: Ну, вообще, мутации не настолько обычно редкая вещь, не настолько редко встречающаяся вещь вообще в животном мире. Достаточно обычное дело, происходит от совершенно разных причин. Чаще всего мутация не проявляется внешне, то есть существует мутация какого-то гена в рецессивной форме. Такие мутации накапливаются в популяции, и при достаточном количестве этих мутаций они могут и проявиться внешне. Но чаще всего эта мутация – это некий дисбаланс в хорошо отлаженной системе, и обычно они имеют летальные последствия. То есть мутантные животные достаточно быстро гибнут. Но в случае, если мутагенный фактор очень повышен, так усиленная радиация, например, какое-то повышенное загрязнение, беспокойство, частота мутации может быть выше. Соответственно, выше частота и нелетальных мутаций. Если, кроме того, нет прессы естественного отбора, который выбирает отклоняющихся птиц, отклоняющихся по окраске, по поведению, по внешнему виду, то эти мутации могут закрепляться в популяции и проявляться. Это мы видим у тех же домашних голубей, городских, которых огромное количество цветовых вариантов. Это мы видим в некоторых случаях среди городской популяции утки-кряквы. Это мы видим среди городской популяции ворон, где все чаще и чаще появляются особи с белыми перьями, то есть частичные альбиносы. У воробьев такая же картина наблюдается. Но чаще всего такие мутации нелетальные, они затрагивают только какие-то мелкие проявления. Так, например, вот изменение окраски или некоторые детали поведения, но не более того. Серьезно это на метаболизме, например, не сказывается, потому что система более тонкая, и малейшее изменение может привести к летальным нарушениям.
0: А возможен ли такой вариант, что ведь все же очень стремительно меняется. То есть, к примеру, вот сейчас мы тут сидим, да, через 2 минуты раз, и это здание упало. И, ну, а что касается вообще генной инженерии и вообще генетики, то там события при современном вот экологическом состоянии атмосферы, это, в общем-то, вообще непредсказуемо, да, вот, что вот, этот, вот эти самые нелетальные, так называемые, мутации городских птиц просто приведут, ну, скажем, к появлению каких-то монстров в одном из поколений. Поскольку поколения у них сменяются относительно людей достаточно быстро, то, например, нас, когда нам с вами будет лет по 60, могут просто сожрать какие-нибудь там новоявленные птеродактили. Вот возможно это или нет? Все-таки иммунная система у них работает очень сильно у птиц, согласитесь.
1: Да, безусловно. У птиц самый высокий в мире животных уровень метаболизма. Поэтому все это работает несравнимо быстрее, чем, скажем, у человека. И уж не сравнивая с какой-нибудь лягушкой или с тем же птеродактилем. Но вряд ли этого стоит всерьез опасаться. Скорее стоит опасаться возникновения каких-то новых болезней. Потому что уж если говорить о микробах, то у них и скорость смены поколений значительно выше. А все-таки, чтобы такие мутации действительно привели к каким-то серьезным изменениям, должно пройти очень много времени, смениться очень много поколений.
0: Вот... Кстати, Василий интересуется, как и где голуби переносят болезни. Этот вопрос, кстати, интересует многих наших радиослушателей. Даже многие приходили и спрашивали. Ведь известно, что слоны, многие дикие животные уходят, так скажем, умирать вот в какие-то определенные отведенные места. Вот. Куда деваются голуби? Их же количество в Москве действительно... очень огромные. Как они вот... Бывает же, что целая колония заболевает. Тушек мы особо не наблюдаем. Их нигде, чтобы они вот так валялись.
1: Ну, вообще тушек валяется достаточно много, но чаще всего они дохнут там, где находят себе укрытие. То есть чаще всего на чердаках наших же домов. А если говорить о болезнях, которые переносят голуби и птицы вообще, то надо сказать, что у птицы и у человека достаточно мало общих болезней, потому что уровень метаболизма достаточно разный, и температура тела достаточно разная, а у каждого болезнетворного микроорганизма все-таки свой диапазон предпочитаемых температур. Но одна из болезней, наиболее такая реальная, наиболее опасная для человека, который переносит голубя, она первоначально называлась пситокоз, потому что стало известно как болезнь попугаев, которых привозили во множестве из тропических стран. И в прошлом веке многие торговцы птицами, любители птиц болели этой болезнью. Сейчас она называется орнитоз, потому что, как оказалось, переносит ее не только попугаи. У нас в Москве чаще всего это делают голуби, потому что они гнездятся в непосредственной близости от человека. Это болезнь дыхательных путей.
0: А симптоматику не могли бы? Потому что у меня в последнее время как-то что-то...
1: Симптоматика достаточно широкая. Дело в том, что болезнь очень индивидуально действует на человека, и у разных людей может выражаться в таком диапазоне от легкого насморка и покашливания до отека легких и даже, может быть, летальный исход. И как вот показали исследования, на самом деле, 10-летней давности, более свежих, я не знаю, до 80% заболеваний, то, что называют ОРЗ, имеют орнитозную природу.
0: Вот. А вот, извините, что я вас перебил, просто я помню, что вот очень многие наши сотрудники пожилого уже возраста, вот они тут как-то на вечеринках «Эхо Москвы» вспоминают, что бывало лазили по чердакам, отлавливали голубей и ели в основном их грудки, вот, прожаривая их на огне. В данном случае вот эта прожарка спасала их от вот, пситокоза такой, вот этого, или все-таки они болели, или им иммунная система человека в каких-то экстремальных ситуациях ощетинилась копьями, что римское воинство, да?
1: Я думаю, что они все-таки болели орнитозом. Дело в том, что орнитоз, он передается не через пищу, а через воздух. С пылью, с какими-то частицами перьев этот микроорганизм передается. Но вообще часто бывает, что дети заболевают. Но это не диагностируется как особая болезнь, чаще всего диагноз ОРЗ. Но первый симптом... Для голубей эта болезнь вообще смертельна. То есть нет случая, чтобы голубь от орнитоза выздоровел. И первый симптом болезни для голубей – это паралич как раз грудной летательной мускулатуры. То есть голубь теряет способность к полету, бегает по земле. И часто как раз таких голубей подбирают дети, несут их домой. Голубь обречен, ему помочь ничем нельзя, но заразиться от него вполне реально. Но чаще всего это кончается насморком, хотя может и более тяжелые последствия иметь.
0: То есть, в общем-то, скажем так, в группу вот орнитологического риска в данном случае мы включаем старушек, которые очень любят кормить голубей летом, вот те клубятся прямо около них, и вот детишек, которые как-то тоже...
1: Да, но еще тех, у кого на балконе, например, гнездятся голуби, или тех, кто любит лазить по чердакам, разносить пыль эту, разгонять.
0: А это относится исключительно все-таки к голубинам или к вороновым, и к воробьинам тоже данная болезнь?
1: Дело в том, что с голубями человек общается более тесно. Голубь живет в тех же домах, что и мы. Более крупный часто живет. Ну, на самом деле, воробьи тоже переносят это. Но просто воробьи менее заметные и реже попадают в руки человеку.
0: То есть, ну, понятно, да. Далее, следующий, вот Руслан интересуется, правда ли, что птицы предпочитают гнездиться в местах обильного роста капусты? Это, видимо, имеется в виду какие-то дачные участки, где...
1: Ну да, особенно в квашеной. Есть такие виды птиц, так и называется, капустница квашеная, которая обожает гнездиться, выдалбливая дупло в бочках с квашеной капустой. Среда подходящая и пища под боком, поэтому, конечно...
0: Кстати, тут нужно сказать, что вот эта капустница, она ведь уникальна тем, что практически единственная вот из птиц, скажем так, как же это лучше сказать, в общем, гадит упорядоченно, то есть у нее есть специальное отхожее место, то есть если она завелась у вас в капусте, это не значит, что вы там найдете ее помет, то есть она ходит регулярно, как почти как человек, 2-3 раза в день в специально отведенное место, которое находится где-то метрах в 50 вот от дислокации бочки с соленьями, по идее. Этот феномен пока что еще вот ученые, насколько я знаю, не разобрали.
1: Но это сложно объяснить вообще. Эта птица целиком продукт человеческой цивилизации, поскольку, привыкнув к квашеной капусте, она уже не может питаться свежей, поэтому она вынуждена просто живет, сопровождает человека, ну и в качестве отхожего места использует как раз сортиры, которые люди строят.
0: Ну, на крыше, как правило, они. Если, конечно, ей удается влететь внутрь, для нее это вообще полное счастье. Даже порой вот людям, которые заставали их, ну, например, ночью хозяин идет, да, валеночки такие надел, в майке в одной, в семейном труснике шлепает по тропинке к клозету, значит, с фонариком, чтобы на розы, которые жена, значит, вот посадила, это не наступило, открывает дверь клозета, глядь, там, значит, уже капустница. Он фонарик на нее направляет, а она даже улыбается от счастья. То есть дело в том, что это единственная практически птица, у которой есть лицевые мускулы, которые могут растягивать ее вот этот вот клюв туда, вот, ну, к ушам.
1: Да, это, ну, неприятная сторона соседства с капустницей, но еще более неприятная есть черта. Когда человек, жаждущий с утра попить рассола с квашеной капусты, запускает трясущиеся руки в бочку и вдруг натыкается на такое покрытое перьями тело и видит такую широкую улыбку этой птицы, ну, тут бывает действительно тяжелое расстройство психики, которое приходится лечить в специальных клиниках. Ну, а вообще эта птица в быту неприхотливая, очень приятно, поет очень хорошо, приятным баритоном.
0: Ну, да, только за исключением, когда вот ее головка погружена в рассол, тогда происходит бульканье, ну, тоже напоминающее крики ворона, именно не ворона, а вот ворон. Так, о, я бы изобразил, но мы, кстати, сегодня попоем птичьими голосами еще с Игорем Вячеславовичем. Вот просят затронуть тему, показанную в фильме Питера Гринуэя «Падение». Там показано 96 документальных случаев, когда люди, общавшиеся с птицами, заболевали. Им начинало казаться, что они умеют летать, они прыгали с высоких мест и разбивались. Подпись Молли Малоун.
1: Но мне кажется, этой серии нет вреднее вообще ничего, чем огурцы.
0: Да.
1: Это из той же серии. Общаться с птицами, конечно, да, безусловно, вредно, но общаются с птицами все, а только 96 случаев известно, что человек прыгал откуда-то, пытаясь подражать птице.
0: Нет, ну, в принципе, Игорь Вячеславович, вот если проследить исторически все попытки человека к полету, то они были спровоцированы прежде всего наблюдением, конечно, за пернатыми. Ну, неспроста же вот они там прыгали с зонтиками с Эйфелевых башен, да? То есть пытались там всякие педали крутить со сложными приводами. То есть не будь птиц, не будь вот этой зависти к возможности свободного такого полета, люди бы, возможно, и не летали. Кстати, байка о быках говоря о том же, она напрямую ведь связана с птицей.
1: Безусловно. Конечно, у человека есть такой некоторый комплекс превосходства над животным миром, который возникает из разумности человека и способности переделывать окружающую среду под себя в таком вот невероятно большом масштабе. Но единственное, наверное, животное, которому завидует большинство людей, это птица. Потому что при всей ее, как там говорят, легкомысленности, она может летать, а человек без помощи каких-то подручных средств, ну, начиная с зонтика и кончая там простыней, украденной у бабушки в детстве, летать не может.
0: Вот, кстати, и рыбам тоже люди завидуют. И вообще вот этот постоянный комплекс людей перед животным миром, он приводит к созданию каких-то, как правило, военных машин. То есть вот заметен, например, все практически военные орудия носят название животных. Там танк «Пантера», да, ну и так далее. Тут масса сейчас вопросов. Сейчас мы на них на все будем по очереди отвечать. Так. Про мутации мы рассказали. Вот от Михаила вопрос. Игорь Вячеславович, как, на ваш взгляд, птицы в космической ракете потеряют ли ориентацию?
1: Ну, чтобы понимать под ориентацией, безусловно, их вестибулярный аппарат откажет. Они перестанут понимать, где верх, где низ. Ну, в космическом корабле, насколько я знаю, птиц не запускали, но в самолете, который при свободном падении под определенным углом создается невесомость, эксперимент с птицами проводили. Птица полностью теряет ориентацию. Но я думаю, что если ей дать достаточно времени, она освоится вполне, поскольку, как я уже говорил, птицы, как все животные, чрезвычайно пластичны.
0: Ну, они пластичны, но в невесомости они все-таки очень смешно, согласитесь. Ну, вот...
1: Но я думаю, все равно научится. Конечно, да, там забавная ситуация происходит, когда в невесомости все могут летать. Вот, поэтому птица несколько теряется от такого обилия рожденных ползать конкурентов. Но я думаю, что сориентируется со временем.
0: А вот Антон из Подольска спрашивает, говорит, слышал, что голуби, сидя на крыше, впитывают воду. Правда ли это? Ну, мы замечали, что они вот сядут и потом не улетают. Набухшие такие. И женщины-уборщицы, они вот вылезают на крышу и торцом швабры так аккуратненько их спихивают. Те так падают и разбиваются подобно вот пакетам с водой или презервативом, который дети водой наполняют. Вот после этого, в общем-то, Гринпис приходит, налоговая полиция приходит, пожарники все разбираться. Вот, а выясняется, что просто упал набухший пернатый впитавший друг.
1: Вообще, оперение голубей достаточно рыхлое, и при необходимости может впитать очень много воды. Ближайшие родственники голубей – рябки, которые вообще обитают в пустыне.
0: Простите?
1: Рябки.
0: Рябки.
1: Это... семейство птероклида, они обитают в пустыне и гнездятся достаточно далеко от воды. И вот чтобы своим птенчикам пронести воду, они погружаются просто в водоем, набирают в оперение, особенно на брюхе, вот этот пух очень пышно развитый, воду, а потом прилетают на гнездо, иногда за несколько километров, и птенцам таким образом приносят воду.
0: Кстати, вот арабские воины использовали, я слышал, этих птиц для подноса воды на свои позиции. Это, кстати, опять же, говорит о летательных способностях некоторого рода голубей. Конечно, наш городской сейчас он впитает, да и все, и будет себе лежать. Его пока не выжмешь, он ничего, или пока не просохнет. Далее, Игорь Вячеславович, видит ли птица цветное изображение или она воспринимает мир черно-белым, интересуется любознательный Денис.
1: Птица видит в цветном изображении все, причем острота зрения птиц значительно превышает человеческую. Так, например, особенно острое зрение у крупных хищников, которые, особенно тех, которые питаются падалью, грифов и тому подобных птиц, которые летают очень высоко над землей, замечают даже мух, которые клубятся над падалью и сразу же пролетают.
0: Вот. Птиц... А то же не зависит от размера, там, от интеллекта, скажем. То есть, если ведь замечено, что, например, мелкая птица, ну, там, воробей, синица, они какие-то все-таки более суетливые и бестолковые, нежели крупные. То есть тот же гриф, он может там с руки как-то что-то, даже какой-то корм взять, как-то приручаем. Вот. А синица, воробей, ну, можно научно, конечно, но на уровне вообще самых примитивных вот инстинктов. То есть и все равно и те видят одинаково цветное изображение, да?
1: Ну, я думаю, не совсем одинаково. Есть варианты, конечно, межвидовые, но все птицы видят цветное изображение. Дело в том, что мир птиц – это мир, прежде всего, зрительных образов, в отличие, например, от мира млекопитающих, для которых мир – это мир запахов.
0: Мы вот проводили, вы знаете, эксперимент и вставили пингвинам, ряду пингвинов, линзы, которые, в общем-то, позволяли им видеть все в черно-белом цвете. Вот. И вы знаете, мы не добились ничего, кроме того, что они, в общем, прыгали куда ни попадя. То есть они не отличали воду от снега. Вот, ну, поскольку там и так все черно-белое, видимо, то у них этот контраст наложился. Сейчас мы будем пытаться, видимо, произвести данный эксперимент где-нибудь в тропическом лесу, где краски очень разнообразны. Вот вы, как специалист, не могли бы какой-нибудь прогноз выдать на тему вот данного эксперимента и его результатов? Если мы будем, ну, скажем, на той же птице туканом.
1: Да я думаю, что результаты будут самыми неожиданными, поэтому мне достаточно сложно их прогнозировать. Я думаю, что птица действительно потеряет во многом свою ориентацию. И те же туканы, например, по-видимому, перестанут отличать своих собратьев, которые отличаются, как известно, раскраской клюва очень хорошо.
0: А запах там у них? Ну, вообще, какой запах костью нюхать?
1: Не, ну у птиц, у некоторых видов птиц достаточно хорошо развито обоняние, в частности, американский гриф индейка. Их даже в свое время использовали для определения мест утечки газа из газопровода. Добавляли в газ специальные запаховые добавки, которые имитируют запах падали. И по скоплению птиц над определенными участками газопровода определяли, что утечка происходит именно там.
0: Угу. Вот вопрос достаточно вроде бы с одной стороны и глупый, но с другой стороны многих он интересует. Просит рассказать о строении хотя бы вкратце мозга птицы-дятел. Действительно, многие не понимают, как вот Михаил в частности, как так вот он, значит, долбит и ничего не происходит. Тут дело в том, что, например, недавно совершенно произошло несчастье с нашей девушкой Прохор. Она вот сидя у нас тут в аквариуме за компьютером, повернулась, значит, спиной к стене и, ковыряя, значит, в носу, выдернула очень большой, очень, и головой отдернулась и ударилась вот прямо об стенку, и произошло сотрясение мозга, и на нее сверху еще упала картина с Лениным большая. И вот сейчас она пока что в больнице. То есть дятел же, он, насколько я наблюдал, вы знаете, мы сажали его, и вот видите все эти дырки. Это же все вот эксперимент, который мы проводили. Я бы не сказал, что он как-то начинал вести себя неадекватно после определенного количества проделанных долбежных работ.
1: Ну, дятел вообще отличается строением от других птиц и приближается по строению к предкам всех птиц динозаврам. Как вы знаете, у многих динозавров крупных в тазовой области спинной мозг имел большое расширение, которое, в общем-то, и управляло задними конечностями. У дятла действительно из-за такой особенности образа жизни головной мозг редуцировался и превратился в мозолистое тело, а функции мыслительные, соображательные, локомоторные, двигательные и прочие были полностью переданы заднему, в прямом смысле этого слова, мозгу.
0: Вот я говорил об этом неоднократно, но мой авторитет значительно ниже вашего, и это заслуженно, Игорь Вячеславович. Я теперь думаю, что вот он несколько повысился, потому что я точь-в-точь такое же рассказал. Вот Антон Подольский спрашивает, почему в 50-х годах хулиганы в кепках гоняли по крышам голубей? То есть в чем, дескать, кайф этого занятия?
1: Ну, кайф этого занятия в 50-ми годами не исчерпывается. Дело в том, что сейчас в Москве зарегистрировано более 3000 любителей голубеводства. Но кайф – это, видимо, извечное как раз стремление к полету. Если не можешь летать сам, то можешь посмотреть за красивым полетом птицы. А уж если их при этом еще и погонять.
0: Там же они как-то мощно свистят и так далее.
1: Да, конечно, есть свои особенности в полете птиц. И даже многие породы голубей назывались по особенностям их полеты. Козырный, Турман, и так далее.
0: Там даже были уголовные разборки из-за них мощнейшие. Это же был культ. Почти что как вот в 70-х, например, мое поколение играло в пробки во дворах. Вот, там в пристеночки всякие, там несколько раньше. А вот эти гоняли голубей. Вот Сергей интересуется, есть ли у вас дома пернатый друг?
1: Нет, у меня сейчас дома пернатого друга нет, потому что он не уживается с моим хвостатым другом. Ну и общения с птицами мне вполне хватает на работе и во время экспедиций.
0: А вот скажите, вот в недрах Дарвинского музея существуют ли живые птицы, или все-таки в основном это чучелки и т.д. и т.п.?
1: Чучел у нас достаточно много, а птицы живут в кабинетах сотрудников в основном.
0: Ну, это такие вот не экзотические, видимо, породы, самые обычные.
1: Да, в основном самые обычные.
0: Угу. Лиза интересуется, где у птиц уши. Я, например, наблюдал вот у этого, я извиняюсь, что я первый так начал, да, отвечать, просто у того вот маленького ворона, которого вот я подобрал, он, значит, такой был еще... Ну, не до конца оперенный, да, у него, значит, тыква была лысая наполовину, как у панка. И вот где глаза, ближе туда вот к спине, к подкрылку самому, у него прям видны были очень мощные ушные щели. То есть практически даже я бы не побоюсь этого слова, что если посмотреть под линзой, то можно было увидеть и маленькие ушки. То есть можно вполне приделать ему туда вот такую маленькую копию человеческого уха по форме. На мой взгляд, она очень и очень похожа. Я, конечно, могу ошибаться. Мы послушаем, что скажет Игорь Вячеславович.
1: Ну да, у птиц позади глаз имеются ушные отверстия, которые прям в слуховой проход переходят и ведут к барабанной перепонке. То есть уши у них такие же, как, в общем-то, у всех наземных позвоночных. У некоторых даже, можно сказать, встречаются и почти настоящие ушные раковины. Я говорю сейчас о совах. Дело в том, что у них ушная щель настолько велика, что голова практически разрезана напополам. А сверху эти ушные щели даже немного заходят одна за другую. И вот этот вот

0: только самые мелкие представители в мире птиц, но и самые быстрые двигающиеся птицы, самые хорошо летающие птицы, самые активные птицы, самые смелые птицы, ну и самые-самые...
1: Ну, смелые нет. Извините.
0: Почему же нет?
1: Ну, к примеру, ежели я подойду к ней и, скажем, замахнусь, вы хотите сказать, что она не будет от меня убегать?
0: Нет, калибр не будет убегать. Дело в том, что она абсолютно игнорирует присутствие всех окружающих, особенно превышающих во много раз ее размером. Дело в том, что ее скорость позволяет практически мгновенно скрыться из предела досягаемости любого агрессора. И в то же время она может достаточно быстро и активно атаковать. Известны случаи, когда мелкие калибри отгоняли от своих гнезд даже крупных хищников.
1: Ну, потому что, естественно, они напоминают собой ос. То есть, вот, к примеру, один раз пчелы отогнали моего папу от бредни. То есть, практически то же самое. Ну, мы, кстати, поговорим об экзотических птицах тоже. У меня есть к вам ряд вопросов, по, в частности, по условиям содержания экзотических птиц в городских условиях. А вот сейчас пока прозаичный, опять же, вопрос от Дениса снова. Игорь Вячеславович, расскажите, пожалуйста, срок жизни воробья, вороны, голубя и синицы. И почему в последнее время в Москве перестали появляться синицы? На эту тему я, кстати, думаю, что потому что еще не зима, потому что синицы, они же зимой, насколько я понимаю, почему-то сюда прилетают. Глупые птицы, глупые. Ну, а другие клювы все, она как это...
0: Ну, синиц в Москве не стало меньше. Действительно, они зимой более заметны, потому что другие птицы многие улетают на юг, а синицы перемещаются в города. В Москве легко увидеть обычную нашу большую синицу с желтым таким животом, пересеченным вдоль черной полосой с черной головой, и синицу лазуревку, более редкую, с синей шапочкой, без полосы черной на желтом брюхе.
1: То есть это вот многие, вы знаете, знатоки, бывало чего-то, особенно женщины очень любят. Вот идешь с ней по зимней так это тропинки по парку, значит, там вот после какого-нибудь кабачка, так коньячку хлебнул такую, и вот они, значит, тут синицы расселись, и вот она начинает: это вот самочка, а это вот самец. Дескать, спрашиваешь, почему так решил это, дескать, а вот, говорит, у этого там полоска, а у этого нету. То есть полная лажа. То есть можно смело, значит, веник у нее отбирать, я имею в виду розы, кидать в снег и ее тоже валить.
0: Большие синицы, они действительно отличаются, самец от самки, по полосочке на брюхе. Но, значит, вовсе не по, не по отсутствию и присутствию этой полосочки. У самца эта полосочка широкая и на брюхе по ширине достигает оснований лапок. А у самки полоска узенькая, и между вот этой полосочкой и основаниями лапок есть желтое всегда поле. Но относительно срока жизни вороны, синицы, воробья, сложно сказать, сколько они живут в природе, потому что чаще всего птицы в природе гибнут от хищников или от холода, не доживая до глубокой старости. И в природе это удается обычно проследить кольцеванием. Но вот кольцевание относительно синиц, например, говорит такую... Есть такие данные, что 15 лет может прожить синица. В клетке, может быть, и дольше проживет в нормальных условиях. Ворона, я думаю, живет тоже 15-20, может быть, 30 лет в таких благоприятных условиях. Ну, а в основном мелкие птицы размером с воробья-синицу живут не более 2-3 лет. Причем, как я уже говорил, примерно 80% погибает на первом же году жизни таких мелких птиц.
1: Ну, это в основном, конечно, такая гибель от причин таких неестественных.
0: Да, конечно.
1: Кстати, очень многие вот путают ворона и обычную ворону. Вот я наблюдал двух, значит, воронов, видать, значит, он и его, значит, женщина в лесу, когда ходил туда, значит, наблюдать за жизнью грибов. И я хочу вам сказать, что вороны, во-первых, конечно, это большая, красивая такая черная птица, вся с какого-то из смолы сделанная, и крик ее, он очень волшебен. Мне вот действительно, Игорь Вячеславович, нравится, как кричит ворон. То есть такой почти как голубь, но гораздо красивее и более так глухо, да, вот он такой. А многие, например, думают, что ворон – это мужик вороны.
0: Ну, это бывает.
1: Бывает.
0: Действительно, бывает. Но это можно также примерно сказать, что баранка – это самка барана.
1: Да!
0: Примерно из той же серии истории. Ворон, на самом деле, значительно крупнее ворона. Он действительно черный, встречается в Москве значительно реже. И птица действительно, наверное, самая крупная из всего отряда воробьиных, из семейства врановых. И, наверное,

0: Наверное, действительно самое интеллектуальное. А богатство звуков, которые издает ворон, действительно потрясающее. При этом он виртуозно летает. И брачный полет воронов – это что-то незабываемое. Те, кто его увидел, никогда не забудут эти пируэты, сопровождаемые невероятными звуками, вот, которые совершает ворон.
1: Василий вот интересуется. Действительно, вопрос очень серьезный. Если птицу, сидящую на ветке ночью, спугнуть, потеряет ли она ориентацию и будет ли метаться всю ночь до утра? Я, кстати, как-то будучи, значит, идя из одного из своих гаражей, где я работаю, подрабатываю сторожем, я в трех гаражах подрабатываю сторожем, спугнул случайно. Я был сильно выпивший, и меня скрутило спеть, в общем-то, марш какой-то. Я, значит, стал топать, маршировать. Это, как мне рассказывали очевидцы. И сорвалась, в общем, обычная городская ворона с диким криком, с шумом куда-то ломанулась. Я сразу срам меня забил, стало, естественно, стыдно, дескать, что же я с животным сделал. Но, с другой стороны, где-то спустя месяц я наблюдал, как целая стая ворон ночью совершенно осмысленно передвигалась вот в каком-то одном им известном направлении. Вот раскройте нам, пожалуйста, Игорь Вячеславович, истину.
0: Птицы, многие птицы очень неплохо ориентируются ночью, некоторые птицы вообще исключительно ночной образ жизни ведут.
1: Сова, например.
0: Да, например, сова или козадои. Но вообще, конечно, птицы в темноте видят достаточно плохо, но могут ориентироваться вполне. Многие группы птиц ночью чувствуют себя прекрасно. И как вот установили ученые, перелеты к местам зимовок и обратно птицы большую часть совершают именно ночью. Так что беспокоиться за птицу, пуганную ночью, не нужно. Она найдет себе пристанище.
1: Ну вот попугай, например, ни черта не видит ночью. Обычный волнистый, его можно брать рукой. Это факт.
0: Но, тем не менее, если его спугнуть, он вовсе не бьется до утра в стенке.
1: Он может упасть за холодильник. Бывали случаи.
0: И прекрасно переночует за холодильником.
1: Ну, в общем, да. Вот детка спрашивает. Александр, не подскажете ли вы, где у птиц размножалка? Вопрос действительно интересный. Кстати, я интересовался, опять же, у той же вот Алисы Таргопановой, которая отвечает, ну, по крайней мере, отвечала несколько лет назад за рацион питания птиц в московском зоопарке. Говорю, дескать, как вообще реально определить пол? Вот там, например, у попугаев, у тех же, вот их покупают, говорят, там клюв голубой, там, это, знаешь, мужик, ну и так далее. Она говорит, Саша, говорит, это полный, все лажа. То есть только с помощью практически хирургического осмотра, то есть исследования половых органов можно определить пол. Так ли это? И действительно, если, ну, мы понимаем, что мы затрагиваем сейчас интимную тему, но давайте все-таки, вот опять же, поскольку мы говорим о трех основных видах городских птиц, значит, ворона, голубь и воробей, да, у самца существует ли пенис, какого он приблизительно размера и место его дислокации?
0: Ну, у перечисленных птиц пениса не существует. Из таких обычных, знакомых более-менее всем птиц, пенис существует у гусей, например.
1: Да, я наблюдал.
0: Место дислокации, конечно, та же самая клоака. Вот. Ну, а что касается определения пола, самый надежный способ – это, безусловно, вскрытие. Но у многих птиц самец и самка отличаются достаточно хорошо визуально по окраске оперения или каким-то внешним особенностям. Ну, правда, часто бывает, что молодые самцы очень похожи на самок. Тут, конечно, надо опыт и специальную подготовку. Но этот вопрос особенно актуален, например, от определения пола птицы. Бывает в птицеводстве, когда иногда бывает крайне необходимо на самых ранних стадиях вот это вот...
1: Ну, скрестить их.
0: Ну, как только вылупался птенец, цыпленок...
1: Вот она, кстати, вот, извините, что перебил, госпожа Таргопанова в применении к этому и говорила, что мы, говорит, вынуждены только что от вылупившихся каким-то образом определять, потому что, что ведь в зоопарке своя популяция, ее же тоже нельзя нарушить.
0: Она да, конечно. А на птицеферме вопрос еще более животрепещущий, потому что там... Самка – это, соответственно, не сушка, а самец – это, соответственно, бройлер, которого надо откормить на мясо. У них разный рацион питания, разные условия содержания. Чем раньше это определили, тем лучше. Сразу их можно определенным образом воспитывать. Так вот, дело в том, что в Японии, японцы вообще известные мастера в подобного рода таких кропотливых делах, существуют целые семейные кланы, которые занимаются именно определением пола птенцов. Причем наибольшей эффективности достигают японцы в возрасте, вот семейный бизнес уже в возрасте 12-13 лет. Тогда, видимо, глаз самый наметанный. Вот. Но у нас на наших птицефабриках тоже существовала и существует такая профессия, как определяющий пол птенцов, цыплят. Но там, конечно, вероятность, точность, которую определяют, она не очень велика. Ну, так скажем, чуть-чуть превышает, ну, 50-51%. Ну, представьте себе, что такое вероятность правильное определение пол 50%. Это просто все ставить цыплят, разогнать там пополам.
1: Да, и вот тут петушки, тут курочки.
0: Да, вот 50%.
1: Игорь Вячеславович, но есть же вот такой странный феномен, а именно русский. Вот в деревнях, например, хозяйки, они очень легко определяют, типа, говорят, то это петушок. Это действительно, я сам видел. Я ей говорю, дескать, бабка, ну ты что, по запаху, что ли, ты как-то? Я говорю, ты разберись, что ты, говорю, мне, дескать, рассказываешь истории. Вот. Она говорит, давай его заметим. Мы заметили эту птицу. Действительно, она оказалась права. И на следующий раз оказалась права. То есть 100% определение происходит. Не знаю, как это. Может, чутье у них там.
0: Но эта бабушка могла бы сделать колоссальные деньги в Японии. Ну, видимо, есть какие-то признаки, особенно что касается своей локальной популяции кур, которая во дворе бегает.
1: Вот все-таки вопрос размножалки тут не дает покоя нашим радиослушателям. Как же так они интересуются без пениса? Мы же ведь видим, что, вот, например, и голубь напрыгает. Вороны, кстати, как-то вот делают это нигде попало, никак собаки. Вот заметьте, опять же, голуби. Мы наблюдаем. Воробьев иногда можно понаблюдать, как они делают это. Вот вороны, они все-таки срамятся, да? И как-то их интимные свои связи не выставляют на показ. Так вот хотелось бы немножко какой-то подробности, как же он это к ней-то...
0: Ну, вороны более северный, более сдержанный темперамент.
1: Да, норильская птица.
0: Да. Ну, а как это происходит? Дело в том, что все-таки в сезон размножения клоака самца и самки отличается. У самца появляется так называемый клоакальный выступ, то есть отверстие клоаки несколько раздувается, создается некоторое подобие пениса. Ну и при тесном контакте происходит передача спермы достаточно нормально.
1: А, то есть вот таким образом, да? Вот, ну, вопрос тут такой не очень хороший. Можно ли научить птицу курить побоями? Можно ли научить ее землю рыть? И вот два вопроса, кстати, очень интересных. Я вот сейчас хочу прям зачитать. То есть насчет ворон. Андрей спрашивает, правда ли, что вороны совокупляются на лету?
0: Нет.
1: Я тоже не верю в это. Это самолеты дозаправляются на лету. Ну и еще один вопросик быстренько. Алтуфьев спрашивает, Игорь Вячеславович, чем мыть домашнюю птицу?
0: Лучше ничем не мыть.
1: Нет, ну если, например, на нее вылили чего-то там клейкой, ну всякое бывает, она любимец там. Ну,
0: птице надо поставить большую тарелку с водой, она с большим удовольствием сама искупается и прекрасно вычистит свои перья и клювы.
1: Нет, ну а вот я, например, подобрал вот эту вот птицу маленькую ворону, да, к примеру, и если бы она по какой-то причине не могла бы улететь, я же бы ее не выпроводил бы, я ей дал полную свободу, она сидела у открытого окна, поправился и ушел, ради бога. Но если бы она осталась, что же мне ее... Я ее бы мыл, безусловно. Как бы я это делал? Мылом ДДТ.
0: Да можно лучше мылом.
1: Конечно, ДДТ мылом, но главное, чтобы в уши не попало ей. Вот это, насколько
0: да, конечно. Но, в принципе, птицу мыть не надо. Ей надо дать воду. Если хотите, дайте мыло. Если понадобится, она им воспользуется. Птица прекрасно вымыть сама.
1: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Игорем Вячеславовичем Фадеевым, орнитологом, заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Монморанси», в гостях у которой Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И вот Михаил интересовался, почему художник Саврасов выбрал для, ну, как основную, скажем так, часть своих холстов все-таки грачей.
2: Грачи, они прилетают большими стаями, и в поселках становятся в деревнях очень заметными, и занимают на холсте достаточно много времени. Если бы Саврасов, например, назвал свою картину «Трясогузки прилетели», трясогузок на картине, скорее всего, не заметили на фоне пейзажа. А грачи очень заметные. Если присмотреться к картине, то можно вообразить гвалт, который стоит над грачиной колонией. Это явный признак весны.
1: Да. А вот на вопрос Остапа, если вы позволите, я отвечу. Остап интересует, как мы относимся к изображению на государственных знаменах тушек птиц. Ну, сперва я скажу, Остап, мы делали попытку приватизировать вообще птицу как символ. То есть, чтобы вся птица, вернее, право на изображение птицы там, на знаменах, на, в общем-то, вывесках банков, на печатях, на, в общем, в любом виде принадлежал нам, то есть исключительные права. Но, к сожалению, нашелся ряд организаций, которые этому воспрепятствовали. Хотя у нас была крупная банковская поддержка, политическая поддержка, и многие нам хотели помочь. А вот ваше отношение, Игорь Вячеславович, к тому, что действительно на многих стягах, на многих вот вывесках банков существует птица. Причем даже порой ведь ее символическое какое-то изображение. Хорошо, если это, например, тщательно нарисованный тукан на троллейбусе, это приятно видеть. А когда какая-то вот олиповатая такая штука, не дискредитирует ли это все-таки птиц, особенно в глазах цветов жизни городских детей, которые, в общем-то, через эти вот изображения визуализируют у себя пернатого двуногого крыластого друга как, в общем-то, монстра.
2: Ну да, конечно. Когда художник халтурно рисует птицу, то это, конечно, беда и для птиц, и для окружающих людей. Но вообще традиция изображать птиц в качестве символа, она очень древняя. И вообще-то идет она от самых истоков цивилизации. В Египте, например, солнце символизировал сокол. В Древнем Риме орел был символом имперской мощи. И, видимо, оттуда орлы перешли в Византию, позднее на герб России, Российской империи. Ну, а вообще интересная такая еще была вещь, что каждому российскому императору при коронации рисовали своего орла с каким-то набором своих особенностей. И мне уже приходилось комментировать с точки зрения орнитолога вот особенности строения таких орлов. Получалось достаточно интересно, потому что форма клюва часто говорила о способности этого орла к разгрызанию каких-то твердых косточек, или действительно эта птица хищная, мощная, сильная. И якобы, не знаю, насколько это действительно было связано с эпохами определенными, это символизировало и действительно оказывалось показателем царствования, успешности царствования, особенностей царствования этого императора.
1: А вот на многих, я не помню у кого, но на многих знаменах и регалиях, также на ристалищах, я тоже знаю, размещали на специальных шестах изображение грифа. То есть, на самом деле, гриф является падальщиком, и, как мы знаем, вот эта лысая его голова, она, в общем-то, для того существует, чтобы попросту не схватить паразитов. То есть, практически мы имеем ведь перед собой, ну, так скажем, шакала птичьего мира. Почему же вот его так вот любили всякие бойцы там изображать?
2: Ну, в геральдике это не совсем гриф, это так называемый грифон. Это специальная геральдическая птица, аналогов которой не существует в мире птиц. Это некоторый собирательный образ такой мощной птицы с мощными лапами, с крепкими когтями, с большим клювом, и сама птица очень большая и мощная. Но вообще на гербах изображают не только орлов. На многих государственных гербах есть изображение, например, алого ибиса, даже колибри изображают на гербах. На гербе Соединенных Штатов изображен белоголовый орлан, или, как его называют американцы, лысый орел. Ну и иногда на гербах бывают совершенно фантастические птицы. В частности, например, вот двуглавый орел, который встречается на гербах очень многих государств.
1: Вот вы помните такого польского князя Ян Задок? У него вот курица была обычно изображена, что тоже парадоксально. Вот Василий интересуется, закладывают ли ушки у птиц при изменении высоты полета? Действительно ведь... Хотя, что там, тушка маленькая, сердце большое. Вряд ли, мне кажется, как-то недостаток у них в кровоснабжении.
2: Ну, птицы вообще летают больше в горизонтальном направлении. Редко так резко свечкой набирает большую высоту, чтобы так уж резко заложило уши. А при постепенном наборе высоты это давление выравнивается. Я думаю, что уши не сильно закладывает. А если даже закладывает, птица умеет с этим бороться, примерно так же, как мы
1: боремся. То есть затыкает лапкой ноздри и дышит резко в голову.
2: Да, видимо, так.
1: Вот Вера Ивановна интересуется, почему гуси, выведенные в инкубаторе без всякого общения с другими, ну, видимо, дикими, в определенный срок все-таки улетают клином из этого места туда, куда обычно гуси улетают осенью. О, какая телега.
2: Но это уже генетическая память, действительно. Перелеты сформировались настолько давно, что вот это стремление перелетать действительно уже не зависит от воспитания, полученного от родителей. Это уже в крови.
1: Вот немножечко, Игорь Вячеславович, просит вас вернуться к геральдике. Вот чем объясняется то, что на гербе России изображен двухглавый орел? Это спрашивает Денис, проявление мутации главы нашего государства?
2: Двуглавый орел России, России унаследован от Византийской империи. Этот двуглавый орел, вероятно, символизировал то, что это государство располагалось как в Европе, так и в Азии. То есть это, видимо...
1: Ну, он смотрит туда и сюда, попросту. Да. Он как бы глазами туда-сюда, туда-сюда. У них же зрение такое, как бы в расперды стоит. Ему, чтобы посмотреть в лицо, противнику нужно повернуться, как ни странно, вот профилем. Что-то это я о другом, да. Почему, спрашивает ты, Ирина, у попугая Жако в течение полугода растут красные перышки по всему оперению?
2: Вообще у попугая Жако такого не должно происходить. Попугай Жако полностью серый, в разных подвидах от серого до почти черного это варьирует. Только хвост у них красный. Видимо, это или это не попугай Жако, или это действительно редкое отклонение от нормы. И вот в нашем музее, например, в течение 250 лет уже собирается коллекция различных отклонений от нормы в окраске оперения или в строении. И эта коллекция сейчас крупнейшая в мире. Так что вы берегите вашего попугая. И когда он, дожив до преклонных лет, погибнет, вы, пожалуйста, не выбрасывайте, а принесите в наш музей, чтобы он сохранился для науки.
1: Действительно. Вот еще очень интересный вопрос, который меня, например, тоже всегда тревожит. Игорь Вячеславович, почему пингвинов называют птицами? Ведь они не летают. То же самое можно сказать о страусах и курах. Я, кстати, и попугаев, честно говоря, волнистых не отношу к птицам, поскольку это своего рода такие пернатые левретки. Вот искусственный целиком продукт, типа масло от хари или как там рама, вот такого типа. Ну, то есть нельзя называть птицей существо, которое выведено или в котором уже убито все живое. Что касается пингвинов, то есть это же скорее рыба-быба.
2: Ну, птицы – это вообще понятие систематическое. Есть определенный набор признаков общества происхождения, которые позволяют отнести живое существо к птицам или не отнести его к таковым. Вот пингвин по всем признакам, безусловно, птица, и так же, как и попугай, и курица. Ну, а если говорить «птица» в смысле таком философском, ненаучном, то, ну, конечно, здесь у каждого свой критерий птичности и нептичности.
1: Угу. Ну, тут, значит, про герб мы все рассказали. Вот Боцан Михаил интересуется о наличии живородящих птиц.
2: Ну, таких птиц пока науке неизвестно, вряд ли будет известно в будущем.
1: Ну, кроме, видимо, птицы-батутника, которые вот рождают во время полетов, и специальные женщины-добровольцы во Вьетнаме подкидывают их, потому что птица может размножаться и питаться только в полете. Их подкидывают, они падают на батут, когда вот эта амплитуда сокращается, их снова подкидывают, чтобы как-то сохранить их популяцию. Вот. Ну, эта птица, она, в общем, тоже птица, ее особо считать нельзя, поскольку она действительно выведена искусственно вот, вьетнамскими специалистами. Ну что же, я вот о чем хотел у вас узнать. Дело в том, что, опять же, когда у нас была представительница московского зоопарка, она пыталась убедить нас, что птицы подвержены вообще гипнозу. Известны, в общем-то, такие вещи, когда мы брали в деревне с женщинами, с мужчинами, значит, отлавливали курицу, в общем-то, с позволения хозяина, укладывали ее и вот, ну, так вот, ну, понимаете, что пузом ее прижимали и рисовали у нее от клюва такую линию мелом. У нее глаза в точку, она никуда уходить не могла. Это факт. Но это скорее не гипноз все-таки, не гипнотическое, а какое-то, так скажем, геометрическое, физическое воздействие на то, что, в общем-то, является мозгом у данной курицы, хотя там мозга-то нету. Вот. Алиса же Таргопанова убеждала нас, что она ходит и практически воздействует на птиц, заставляя их там угомониться гипнозом, там это глазами. Ну, в общем, какими-то средствами вот экстрасенсорикой.
2: Ну, то, что вы рассказывали о курицах, действительно существует. Но это, видимо, все-таки не настоящий гипноз, а скорее некоторое торможение нервной системы, вызванное непривычной позой и фиксацией в этой позе. Что касается экстрасенсорного воздействия на птиц, то в этом я не специалист, хотя убежден, что куры, как птицы, и птицы вообще, как всякое живое существо, безусловно, чувствуют отношение к себе.
1: Нет, но вот защищенность, есть ли у них защищенность от внешнего воздействия? Ведь, например, известно, что, то есть к нам приходил вот Юрий Лонга сюда в программу, да, известно, что каждый человек обладает разной степенью восприимчивости к гипнозу, это факт. То есть, что гипноз существует, это тоже факт, да. Вот, а другое дело, что гипнотическому воздействию способно все-таки подвергнуться в полной мере существо, устроенное с точки зрения вот нервной системы, сложное или простое. То есть, например, муравья мы не можем загипнотизировать. Да? Вот, как не пробовали, мы вот вчера тут собрались все, и женщины бросили вязание, и вот все ему типа говорили: «Чур тебя! Чур тебя!» Он ползет так же, и все. Вот тараканов, насекомых бесполезно, да? Млекопитающих можно. Кошку, там, собаку, в принципе. Хотя вот собаку сложнее. То есть, а что касается птицы, вот как вы считаете, ее нервная система позволяет ли воздействовать на нее посредством гипноза?
2: Я думаю, что вполне позволяет, потому что птица достаточно высоко организованная нервная система. Но подробностей, к сожалению, о подобных экспериментах я не знаю.
1: Вот я немножко в курсе о операции «Перелет», которая начала регулярно проводиться Ассоциацией защиты птиц, сокращенно ОСП, З в центре, ЗИН, для тех, кто не понял. Дело в том, что в ходе вот многочисленных вот этих перепадов температур, всяческих катаклизмов, которые происходят на земном шаре, перелетные птицы теряют ориентацию. Во-первых, компас у них сбивается наглухо. Но это не самое страшное. У них сбивается также временная вот градация сроков отлета. И вот эта ассоциация, она, в общем-то, берет, тренирует специальную птицу-вожака или какой-то там маленький самолетик снаряжается специальным звуковым устройством. И всю вот эту стаю, всю эту тут конструкцию за собой клином уводит туда, куда и положено в данный момент популяции скрыться. В противном случае просто вот бывали случаи, когда вот перелетные птицы оставались зимовать там, где были. И мы, например, вылавливали даже вот порой фламинго из пруда, вот они уже вмерзли, мы прям практически вот выпиливали циркулярной пилой вот этот круг вокруг их ног, вот так вот вынимали, их во льду несли, там в таз ставили, они оттаивали, и мы их откармливали. Ну, конечно, немногие выживали, но, с другой стороны, приходилось этим заниматься.
2: Ну, конечно, да. Видимо, случается все это, исходя из общечеловеческой гуманности по отношению к птицам. Но я думаю, что птица не нуждается в сопровождении самолета для того, чтобы найти дорогу к местам зимовок, потому что, как я говорил, механизм достаточно давно сформировался. Ну, конечно, если у кого-то есть деньги для того, чтобы самолет послать сопровождать птиц, ну, конечно, птицам это вряд ли помешает, а человеку будет приятно.
1: Ну, нет, все-таки я вот считаю, что вы как-то немножечко, Игорь Вячеславович, лукавите. То есть, ну, как специалист по птицам, вы не можете все-таки, конечно, признать, что и у них иногда бывает отказ какой-то в их тонко налаженной системе вот, навигации. Вот, но, опять же, говорю, это вызвано исключительно вот аномальными какими-то природными явлениями. Кстати, помните ли вы вот эту замечательную бурю, которая случилась вот тут на Медне, на Дысь? В Москве, да? Вот.
2: Да, я в это время был в экспедиции в Краснодарском крае и вообще очень следил за новостями по радио. Беспокоился очень, что здесь происходит.
1: Вы были за Полярным кругом?
2: Нет, я был наоборот, на Северном Кавказе.
1: А, понятно, извините. Ну вот, я же на самом деле был в самом эпицентре здесь, и мы, в общем-то, прям официально по радиостанции, по всей, по другим тоже потом передали, что, дескать, все граждане обязаны на утро вот тушки пораненные, в общем-то, ветвями подобрать и оказать им медицинскую помощь. С утра прекратили работу, выключили все передатчики, и где-то вот уже там в 4 утра все, значит, в бригады вышли, значит, эти восстанавливать и ставить все, что попадало, а мы, значит, тут искали тушки. Вы знаете, ни одной не нашли. Вот, скажите, пожалуйста, куда, на ваш взгляд, девались городские птицы в момент бури? Предчувствовали ли они ее? Хотя могу вам совершенно точно сказать, что после вот этой бури, на мой взгляд, количество городских птиц все-таки резко сократилось. Хотя тушек нигде не валялось. Может, их вынесло вот этим ураганом куда-то. Ну, как-то вот есть ли у вас информация?
2: Ну, я думаю, что они просто спали в это время, потому что ураган был ночью, насколько я помню. Вот. Ну и вообще птицам-то буря на самом деле не очень страшна. Их может унести куда-то. А, в общем, погибнуть птица в буре вряд ли погибнет, если это не связано с резким понижением температуры, дождем и снегом.
1: То есть унесет, да унесет. Ну, может, там, ну, крылья пообтрепать там, конечно.
2: Да, потреплет немножко.
1: Угу. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется, могу ли я сделать модную стрижку своему волнистому попугайчику, и существуют ли парикмахерские для птиц?
2: Насколько я знаю, таких парикмахерских не существует. Стрижку, конечно, можно сделать, если, по вашему мнению, эту птицу украсит. Но вообще птицы настолько совершенные животные, что они не нуждаются в завивках, стрижках, каких-то дополнительных украшений.
1: Ну, в общем, да. Хотя многие, я знаю, пытаются вставить им там и серьги куда-то в клюв. Ну, это уже... Опять же, все относится скорее к птицам, ну, таким искусственного происхождения. Вот Денис все-таки, видимо, мы как-то его поставили на путь истинный, спрашивает: Игорь Вячеславович, как стать орнитологом, куда пойти учиться?
2: Можно пойти учиться в Московский государственный университет, на биологический факультет. И дальше специализироваться на кафедре зоологии позвоночных. Я как раз заканчивал эту кафедру. Можно пойти в пединститут, где специализируются на биохимическом или биогеографическом факультете. Там тоже готовят орнитологов. Ну, а начинать можно с того, что прийти в Дарвинский музей, познакомиться с нашей экспозицией. Музей расположен недалеко от метро Академическая. Наш адрес — улица Вавилова, дом 57. И все, кого заинтересовала эта передача, и чей интерес не будет удовлетворен во время этой передачи, может продолжить знакомство с птицами в Дарвинском музее.
1: Вот Есыл тут интересуется, почему кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц. Кстати, Есыл тут затронул интересную тему. Мы пытались каким-то образом скорректировать поведение этой птицы. Тут, значит, собрали всех женщин, значит, заставили их насильно удерживать кукушку вот на своем собственном яйце. Ну, то что бы вы думали, в общем-то, ну, во-первых, исклеваны все руки. Во-вторых, яйца все были попросту потоптаны мощными кукушьими ногами. Поскольку известно, что у кукушки, у нее очень мощные ногти. Она бывало вот вцепится в фонарный столб вот так вот и висит на нем. Вот он же гладкий и уже от старости весь аж окаменел. Она говорит, что твой монтёр, и висит бывало. Но тем не менее, вот никак инстинкта материнства нету.
2: Ну, если говорить о кукушках вообще, как об целом отряде птиц со множеством видов, надо прежде всего сказать, что не все кукушки гнездовые паразиты. То есть не все кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Многие кукушки сами строят гнездо, высиживают своих птенцов. Другие же виды откладывают яйца в гнезда чужих птиц. других видов. Но, опять же, это бывает у них не всегда. Иногда они все-таки строят свое гнездо и просто дополнительную кладку такую делают, уже подбрасывают свои яйца птицам другого вида. В нашей же стране кукушки, те, которые обитают в нашей стране, они все ведут паразитический образ жизни, подкидывают свои яйца в гнезда других птиц. Возможно, это связано с тем, что срок откладки яиц у кукушки чрезвычайно растянут. И за гнездовой сезон, за сезон откладки яиц, кукушки откладывают очень много яиц, порядка 30-40 яиц за сезон. И сами не смогли бы вывести такое количество птенцов при всем их старании.
1: И они в данном случае, значит, решили, что лучше никого не выращивать, чем хотя бы одного попробовать. Ну, в принципе, разумно.
2: Конечно, да.
1: А скажите, вот не пытались ли как-то перевести вот кукушку в разряд промысловой птицы? В данном случае яйценосителя.
2: Да, в общем, нет. Слишком мелкие яйца и слишком сложно кукушку содержать. Ее тяжело прокормить. Дело в том, что кукушка питается крупными насекомыми, в том числе и гусеницами с ядовитыми волосками. И выкармливать такой пищей маленьких птенцов достаточно тяжело. Может быть, еще и поэтому она предпочитает отдавать своих птенцов в люди.
1: Вот скажите, пожалуйста, Игорь Вячеславович, очень многих наших радиослушателей этот вопрос интересует. Как воспринимают птицы разных, ну, назовем их так, пород, разных видов друг друга? К примеру, как воспринимают воробей ворону? Как, например, белый человек, человека с черной кожей, или как человек собаку? Вот, ну, вы понимаете, вот о чем.
2: Ну, я думаю, что воробей воспринимает ворону как некоторый фактор окружающей среды, к которому нужно относиться соответственно. Он воспринимает ее как крупную птицу, которая может причинить неприятности, как воспринимает как конкурента за кормовые ресурсы.
1: То есть все-таки как птицу. То есть, как, конечно, к примеру, вот, например, если бы вот мы сейчас с вами сидели, и сюда бы вошел бы Прохор, вот наш маленький человек, да, женщина. То есть она совершенно маленького роста у нас. То есть в данном случае она вот нас воспринимала бы как ворон. Если бы нас посадили в одну, скажем так, камеру, где росли бы продукты, которые мы должны были бы втроем делить.
2: Ну, конечно, наверняка так.
1: А вот вороны и голуби, или, скажем, вороны и, скажем, те же грачи, они, ну, где-то по размеру, по своим физическим качествам одинаковы, вот их восприятие друг друга.
2: Ну, я не думаю, что там есть под этим восприятием какие-то моральные или элементы предрассудка какого-то. Я думаю, птицы относятся друг к другу, в том числе и к особям других видов, просто как к некоторому фактору, опять-таки, окружающей среды, которая может определенным образом воздействовать.
1: Угу. А заметно вот неадекватное отношение ворон к собакам. То есть, например, обычных собак вороны очень любят дразнить. В данном случае осознают ли вороны, что это вот собака? Они же не дразнят человека, не дразнят кошек.
2: Я думаю, что, безусловно, птицы могут различать какие-то группы живых существ. Собака и человек достаточно хорошо отличаются. Собака от кошки достаточно хорошо отличается. Но, видимо, все-таки такие возможности... Ну, это надо действительно специально исследовать. Но, вероятно, они достаточно ограничены. Вот, например, разница между маленькой собакой и кошкой вполне вероятно, что ворона не делает.
1: Кстати, я действительно сам своими глазами наблюдал, как-то приехав с другой работы на такой специальной машине, там, с проблесковым маячком, около собственного подъезда. Ну, мы остановились, я, в общем, даю шоферу напутствие, когда за мной заехать, значит, завтра. И мы видим маленькая собачка и маленькая кошечка, и наблюдаем реальную картину, что у них происходит половой акт. Прямо вот... на наших глазах. Мы были очень удивлены этому. Я это видел своими глазами. Вот скажите, что это, на ваш взгляд, аномалии у животных или как? Ну, я, естественно, там не понимал, кто из них какого пола. Могу сказать, что роль женщины изображала кошка. Вот. Что касается птица. Были ли зафиксированы случаи совокупления птиц разных видов, скажем, там, пеликана и вот, например, этого, которых мы спасали, который креветок ест, фламинго, да?
0: Ну, таких случаев не было. Чаще скрещиваются виды птиц все-таки близкие, потому что дело в том, что у каждой птицы свой арсенал жестов, звуков, поз, которые позволяют другим птицам идентифицировать ее как полового партнера. И сбой, конечно, происходит, появляются межвидовые гибриды, но это возможно только в случае, когда условия, среда обитания птиц достаточно сильно разрушена, изменена. И это происходит только в случае, когда птицы все-таки относятся к достаточно близким видам.
1: Ну, в принципе, мы вот эту тему тоже рассматривали, пытались как-то найти объяснение вот тому, что мы все видели. И, в общем-то, не нашли ничего лучшего, как объяснить это желанием показать свое доминирующее состояние, скажем, на данной территории. Вполне возможно, что вот на территории данного двора, в частности, моего вот этого, ну, а вы знаете, это вот этот новый большой дом на Рублевском шоссе, такой здоровый, да, элитный там, дворик совсем небольшой. Вот, видимо, там еще немного завелось всяких вот животных бездомных, и, видимо, в данном случае собачка решила как-то показать, что она, дескать, хозяин в доме исключительно. Поэтому не пытались ли вы проводить вот в Дарвинском музее такие эксперименты? То есть в одну комнату, то есть в ограниченную среду обитания поселить, к примеру, птиц разного вида и посмотреть, каким образом они будут между собой уживаться. Ну, естественно, одеть им пробки там какие-то или там защиту, чтобы они не дрались. А именно в вопросе половом. То есть бывает ли у них вот самоутверждение путем половых отношений?
0: Вопрос доминирования таким образом обычно разрешается у млекопитающих, особенно у ведущих стайный образ жизни.
1: Да.
0: Но у птиц это реже встречается в таком виде. Но, правда, конечно, в условиях неволи, в клеточном содержании, когда птица изъята из привычной среды, раздражителей у нее немного, половая активность может быть настолько высокой, что, ну, кто держит попугаев, наверное, частенько с этим сталкивался, что она, бедный попугай, пытается спариваться. Ну, с чем угодно.
1: С зеркалом. Вот,
0: с зеркалом, да. С поварешкой, которая висит на сушилке для посуды, с какой-нибудь безделушкой фарфоровой, которая стоит на полочке. Ну, тут что поделаешь, неволя.
1: А вот скажите, вот очень многие попугайчики волнистые, они вот любят к хозяйке сесть на голову. Вот не является ли это тоже?
0: Ну, в определенных случаях, может быть, и является. Нужно смотреть, как попугайчик при этом себя ведет. Если он просто перебирает волосы, то это обычное поведение чистки оперения своего соседа.
1: Да. Вот странная телега тут пришла, не законченная, но очень хорошая. Хорошо известны такие выражения, как «пташки божьи» или «райские птицы», явно употребляемые с положительным смыслом. Кроме того, ангелы изображаются в виде птиц. Но в то же время известно, что на ранних стадиях развития авиации та же самая церковь явно противилась ее развитию. Так, например, крестьянин Ануфрий Лаптев, в 1757 году устроивший полет на самодельном воздушном шаре, который он соорудил из бычьей кожи, был предан анафеме местным священникам и выслан в Сибирь. Чем вы уважаете? Ну и, в общем, дальше прерывается. Но суть понятна. С одной стороны, в общем-то, крылья, они являются нечто божественным, ангельским. С другой стороны, пожалуйста, человек взлетел на пузыре мочевом от быка и вот получил, попросту говоря, такую оплеуху от церкви. Как вы считаете, Игорь Вячеславович, в чем тут причина?
0: Ну, то, что птица была символом божественного всегда, это, в общем-то, вполне понятно, потому что как еще изобразишь Дух Святой, как не в образе белого голубя с крыльями, а то, что человеку не позволено, то, что позволено Богу, и, ну, видимо, церковь исходила из такой логики, что если человек не, Бог не дал человеку крылья, значит, и летать ему незачем.
1: Ну, в принципе, это может быть совершенно верно, потому что есть же и другое известное выражение: рожденный ползать, дескать, летать не может. Тут Денис очень любознательный спрашивает, чем объясняется появление птиц-альбиносов. Денис, я хочу вам сказать, я знаю, что вы постоянно следите за мной, наблюдаете. То есть дело в том, что как раз в тот момент, когда вот эти птицы появились, у нас происходила побелка вот этого дома на Рублевском шоссе. Это не альбиносы, просто они там уже начали гнездить. птиц, а сейчас они совершенно чистенькие. Это я просто так снял вопрос. Можно ли использовать птиц для сбора урожая зерновых? Было. Вы знаете, это было. В индейском племени Гураби специальные птицы налетали, значит, на посевы. Затем этих птиц накрывали сплетенной из лиан сетью, вскрывали зобы и складывали все это в специальные мешочки, которые индейцы носили на поясе. И когда наступала зима, поедали алчно. Это действительно было. Вот просит Миша Таганский все рассказать поподробнее о самой, на ваш взгляд, глупой птице.
2: Ну, птиц глупых вообще не существует. И вообще понятие ума и глупости, оно всегда относительно. Ну, если так вот стереотип глупой птицы, ну, как Алексей Максимович Горький писал, глупый пингвин робко прячет тело жирное.
1: Вот это утюг. Рэп такой, да. Даже
2: да, еще. Если вот говорить вообще о пингвинах, то вообще известен пингвин, который полностью вымер в середине прошлого века. От него осталось только название, которое перешло к другим птицам. В прошлом, позапрошлом веке тех пингвинов, которых мы хорошо знаем, называли по-французски маншоты. А название пингвин принадлежало совсем другой птице. Возможно, ее имел в виду великий писатель.
1: И рэпер.
2: И рэпер, да. Когда говорил, что вот, пробка прячет. Но не помогла пингвину, настоящему пингвину, я имею в виду его робости. Действительно, в 1844 году последнюю пару птиц поймали и уничтожили. И сейчас осталось в самых лучших музеях Европы и Америки несколько чучел. В России такое чучело единственное в Дарвинском музее находится. Эта птица называлась пингвином, она же бескрылая гагарка, она же птица-копье. И вот сейчас как раз у нас проходит выставка, на которой это уникальное чучело можно увидеть.
1: Потрогать?
2: Потрогать нельзя, она за двумя стеклами, и мы за ней очень бдительно следим.
1: Следующий вопрос, просто что-то прям много. Сегодня вот Валек просит рассказать о феномене птиц-пересмешников. Действительно, птицы интересные.
2: Ну, вообще, подражательство, оно не только для птиц характерно.
1: Для детей, женщин старых, например.
2: Для вот кого я... угодно. Услышав хороший мотив, всегда хочется его там напевать или насвистывать, и это очень привязывается. Ну, и птица это тоже достаточно широко распространено. Среди наших птиц, которые воруют, так сказать, используют чужие песни, можно, прежде всего, назвать скворца. Он это очень здорово делает. Но вообще есть целая группа птиц, которые так и называются пересмешники. Это австралийская группа птиц. Но и среди наших птиц средней полосы есть группа таких маленьких сереньких птичек, которые живут на деревьях, которые называются пересмешки. Они тоже действительно вставляют в свою песню какие-то звуки, которыми стараются украсить вот свое пение. Но феномена тут, наверное, никакого нет. Просто действительно птицы слышат, учатся. Те же соловьи, например, они очень хорошо учатся, совершенствуют свое пение.
1: Ну, кстати, вы знаете, я вот извиняюсь, что перебиваю. Тут недавно я был в экспедиции вот за Переславлем-Залесским как раз. Там нужно было восстановить мост через речку цементный. Он начал разваливаться. Строители аммиак во время морозов добавили, чтобы самое, вот он сейчас рассыпается. Ну, суть не в этом. И мы там слушали стереопение соловьев. Вот на этом мосту сидели, свесив ноги с девками, с пивом. Там у нас было много строителей, в общем-то, с музыкой. Мы же музыку выключили. Две птички соловья сидели. Один, знаешь, справа, как колонка, другой слева. Вроде бы, когда так издалека их слышишь, да, то, ну, пи-пи-пи, он пищит красиво, да, но я вам хочу сказать, да какие мощные низкие частоты именно, то есть в районе 60 Гц. Даже, может быть, и ниже. Вот вываливаются из этих маленьких тушек. То есть нам так это дало по шарам мощно. Да чего же было красиво. Это я поделился с вами, так скажем. Простите за сентиментальность, конечно. Да. Вот такой вот, вот и ссыл. А, еще насчет пересмешников я вот хочу сказать. Дело в том, что тут вот, у нас метелка находится под боком казино. Там очень часто можно наблюдать людей, там, вот, которые на джипах, значит, съезжаются, вот что-то между собой делят. Там у них, знаешь, что-то козя-базя происходит. Мы обычно пользуемся этим моментом. Но, ну, мы сами, знаете, то барсеточку там, что там, еще чего-то. Ну, жить-то надо всем. Вот. А тут мы недавно заметили у бабушек, которые вот продают пакеты. Вы знаете, они целиком и полностью скопировали манеру вот этих вот разъебистых барсеточных людей. То есть вот стоят, вот точно-точно так же. У них, конечно, несколько неловко получается, но тем не менее это к вопросу о пересмешничестве. Вот Хисыл спрашивает у меня вопрос ко мне большому. Как вы, говорит Александр, относитесь к воробьям, голубям и воронам? Ведь вороны, они все-таки какие-то неприятные, Хисыл. Вот вы подходите к вороне так же, как вот базитолог наш, да? Вот он говорит, птицы неприятные, потому что они сухие, вот на ощупь. Вот вы представляете, вот Игорь Вячеславович, вот такое восприятие. Ну, действительно, в этом что-то есть. Причем, по-моему, не Паустовский, но кто-то еще описывал, что, говорит, страшнее птицы, зверя нет. Потому что если мы посмотрим отдельно на ее глаз, то это совершенно неодушевленный предмет, который смотрит на вас вот холодно, без всяких эмоций. Вместо, значит, кожи у нее вот эти перья, вся эта сухость, да, вот и так далее. То есть это один взгляд на птицу, уважаемый Сыл. Я его целиком прекрасно понимаю, но это как вот в байке про коньяк. То есть для кого-то там он воняет клопами, для кого-то клопы пахнут коньяком. Для меня, например, ворона – это вот очень гармоничная птица и красивая даже в чем-то.
2: Ну, конечно. Если птицу не любить за то, что она сухая, змею за то, что холодная, рыбу за то, что мокрая, ну, так можно вообще не любить,
1: да, умереть
2: вообще
1: можно.
2: Живое, да,
1: конечно.
2: И помереть просто.
1: Есть ли в Москве фирмы, специализирующиеся на производстве скворечников и кормушек для птиц, спрашивает Чекулаев.
2: Насколько я знаю, в Москве таких фирм нет. Скворечник каждый может сделать для себя, и кормушка тоже. Но вообще в зоомагазинах сейчас очень широкий ассортимент всяких кормушечек. Но они больше носят декоративный характер.
1: А я могу вот, кстати, сказать, что вот вы, например, не замечаете, наверное, никто, вот куда деваются бывшие звезды, телезвезды. Вот, ну, например, вот там спортивные звезды, да, там какие-то, например, звезды журналистики. Ведь они же живут по сей день. Какие-то писатели, например, которые, в общем-то, существовали в эпоху соцреализма, да, и там достаточно писали произведения, например, типа «Мост», там, или там «Я попозже бегу золотистому, и под пятками у меня зерна зернистые». Ну, к примеру, вот куда они все деваются? Сейчас они старенькие уже. Я вам скажу, мы всех их собрали, вот здесь приютили, сняли подвальчик здесь, где они сидят и делают всякие поделки сезонные. То есть, например, к зиме лыжи там, вот те же вот там к весне скворечники, да что угодно, вот. И о них заботы, людям приятно. Но что-то мы давно с вами, Игорь Вячеславович, не обращались таки к звонкам наших уважаемых. Они уже, наверное, устали даже. 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, мы рады вас выслушать. Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня вот два вопроса назрел. Вот первый вопрос такой. Вот если мы вспомним, то до некоторого времени бабушки такие уж, которые такие совсем старенькие, подкармливали городских птиц при помощи хлебного мякиша.
1: Да.
3: Вот. А сейчас из-за каких-то таких сложных экономических таких вот проблем, то есть бабушки эти как-то исчезли. То есть они, ну, очень мало осталось их. И вопрос такой. Сумеют ли птицы спастись, то есть своим каким-то пропитанием? Вот. А второй вопрос такой. Что делать, если улетел попугайчик? То есть реально ли его вернуть?
1: Спасибо. Я, кстати, тоже у меня жил одно время попугайчик. Зимой он, в общем-то, ломанулся через все Тропарево. Я-то, знаете, жил такой вот новый дом был у Салюта, элитный, знаете? Не важно. В общем, он оттуда как лупанул прям в лес. Я ему типа кричу, это самое, его звали Гланды. Ну, кличка у него была Гланды. Я говорю, Гланды, Гланды. Отовсюду люди высунулись. Там кто-то там начал орать в поддержку. Милиция! Ну, в общем, переполох был. Ну, не вернулись Гланды, так они, в общем-то, исчезли. Ну, все-таки вот давайте сейчас о попугайчике сперва. Как вернуть двуногого, крылатого, клювастого любимца оперенного?
2: Но если он улетел, вы его не встречаете на улице, вернуть его вряд ли удастся. Единственное, бывает очень полезно, если попугайчик у вас волнистый, говорящий, очень полезно научить его произносить свой адрес или хотя бы номер телефона. Тогда, возможно, когда он осенью на зимней квартире к кому-нибудь прибьется, Ну, новый хозяин позвонит и, может быть, вернет вашего попугайчика. Такие случаи известны, когда залетает в окно попугай и очень четко говорит номер телефона и имя, фамилию владельца.
1: Угу.
2: И даже возвращает, бывает.
1: А насчет первого вопроса, это о том, что бабушки приучили таки вот к хлебному мякишу, а сейчас вот...
2: Ну, я думаю, численность птиц несколько снизится, но не до критического уровня. Просто меньше еды, меньше интенсивность размножения, и популяция, конечно, снизит несколько численность, но птицы полностью не исчезнут из города.
1: Сергей вот интересуется, существуют ли ритуалы захоронения домашних птиц? Есть, чтобы рассказали. Сергей, я могу рассказать, как мы гланды хоронили. Дело в том, что мы на следующий день поехали на санках туда, значит, с ребятами кататься, ну и посмотреть, может, где что там завалялось, барсетка там, ну, всякое там бывает, там такое место, дом элитный все-таки, вот. Смотрим, что-то синеет, подошли гланды, ну, подохли уже, ну, 3 дня они там это тусовались. В общем, вы знаете, кортеж был из автомобилей, то есть наши гланды были всеобщим любимцем, вот попугай вот этот наш. Захоронили мы его, ну, естественно, тайком ото всех, но все-таки на настоящем кладбище, в пластилиновом гробике, это совершенно точно. Вот крестик и никакую вот такую не стали ставить, поскольку, чтобы никто не стал копаться. Ну, сделали микрооградку, все такое вот, то есть свой долг, даже спели мессу, вот стоя вот над его могилой. Так что это было. А вот вопрос очень такой, тут даже их много. Ответьте, пожалуйста, на вопрос первый. Почему летучая мышь спит вниз головой и при этом не погибает? Чем она отличается от простой птицы в плане интеллекта? И есть ли среди простых птиц вампиры?
2: Ну, интеллект птиц и летучих мышей сравнивать сложно.
1: А их просто нет, по-моему, ни у той, ни у другой.
2: Ну, все равно.
1: Это я же для красоты сказал про ворону. Я сказал, что у нее интеллект есть, чтобы как-то люди поняли, что...
2: Ну, им ума хватает, что вполне успешно жить и даже размножаться.
1: Да.
2: Вот. То, что летучая мышь висит вниз головой и не погибает, ну, я думаю, летучая мышь могла бы спросить, а как это люди спят в горизонтальном положении и не погибает. Ну, у каждого свои привычки спать. Ну, а чем отличается летучая мышь от птицы вообще? Ну, тем, что летучая мышь – это млекопитающее, а птица – это птица.
1: Да,
2: шерстка. И у ней вообще вот эта перепонка летательная натянута между пальцами, а у птиц вообще пальцы срослись.
1: Да. А что касается вот... Что касается птиц-вампиров, существует ли? Ну, среди обычных птиц тут не имеется в виду летучие мыши.
2: Ну, некоторые виды дятлов в определенных условиях могут выступать как вампиры. Особенно они опасны для людей лысых. И в солнечные дни, когда
1: в лесу
2: зайчика,
1: особенно, да.
2: Блеск зайчика вызывает неудержимую тягу дятла определенного вида подолбить. Вот. Ну и а такой дятел, он вообще достигает больших размеров, а метко брошенный может воткнуться и проторчать неограниченное время. Так что достаточно опасно бывает вампирство.
1: Мы, кстати, вот советуем спасаться, как правило, таблетками, потому что вот, когда идешь в лес, необходимо, конечно, запасаться таблетками на всякий случай от поклевов, от укусов. Кстати, здесь же ведь и агрессия птиц большая. То есть, к примеру, вот сегодня не смогла прийти вот Лилия Вьюгина. Вот она рассказывала этот случай, из своего окна наблюдала. Здоровенный мужик, значит, шел под дату. И на него, значит, наехала ворона. Видимо, он как-то перемещался как-то территориально в сторону ее гнезда. Ну, сложно тут объяснить. Причем она говорит, что эта ворона постоянно, в общем-то, всячески терроризировала вот жителей района. Практически нападала и наносила поклевы, ужасные рваные раны и поцарапы. Что меня лично радует, кстати, да. Ну, а этот, значит, вот он шел, что-то отмахивался. Потом как ей колотушкой улепил свои, ну, и ворону бум, и упала. И я говорю, ну и чего, когда это было? Она говорит, до 3-го дня. Я говорю, ну, а сейчас что? Сейчас, говорит, лежит. Ну, это что касается агрессии птиц. Ну, что же, я сейчас, секундочку, тут надо пойти посмотреть, разгрузить сейчас. А нет, мы еще, видимо, успеем быстренько принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Добрый вечер. Я вот хочу о нелегком труде орнитологов немножко рассказать.
1: Да, вы знаете, только не очень долго, простите.
4: Так, вот я читал Ануфрия Волнистого недавно. Человек сутками лежал в сыром гнезде, впоследствии был заклеван. Вот он наблюдал за атавизмом у птиц, так не нашел, в общем, царство. Спасибо. Очень волнуюсь.
1: Действительно, ведь орнитологи, настоящие орнитологи, они целиком посвящают себя изучению двуногих, крылатых, переястых, клювастых питомцев. Многие, например, просиживают, скажем так, в альтернативных дуплах и вот гнездах сутками и, там, и ночами, там зарабатывают себе всяческие там болезни, чтобы попросту вот как-то уподобиться. Вот, например, у нас один, сейчас я посмотрю, времени-то хватит на сейчас? Хватит еще на этот рассказ. Я даже назову его имя. Сергей Вельзувий. Его звали, известный очень орнитолог. Он решил, чтобы вот его птица высадила. Он для этого нарядился в яйцо, то есть скорлупу, долго себе клеил. В общем-то, мы его закатили в гнездо. Гнездо поместили вот на одно из высотных зданий. Вот. Ну, в результате, в общем-то, помыва крыши, он был снесен вниз. И результат был плачевен, то есть ни одна птица, естественно, сесть на данное гнездо не успела. Мне грустно об этом говорить. Давайте немножечко прервемся, а затем продолжим наш разговор с Игорем Вячеславовичем Фадеевым. Вы, кстати, готовьте ваши вопросы, потому что у нас сейчас уже остается не так много времени, уважаемые, чтобы разводить с усалом... Нет, как он там говорится? Как это? Кайлом по сусалу. Да.

0: новости всячески. Я провел Игоря Вячеславовича в комнату, где мы создали свою композицию. Там, правда, совсем мало у нас пока. То есть, в частности, вот несколько перьев, один клюв законсервированный и рисунки детей-сотрудников на тему птиц. Игорь Вячеславович, скажем так, в корректной форме, но все-таки очень отрицательно оценил вот эстетику нашего такого орнитологического музея. А не могли бы вы с нами поделиться вот сейчас, ну, основными какими-то правилами? Вот если человек хочет создать у себя дома такую атмосферу мини-дарвинского музея, что для этого нужно?
1: Ну, это дело сложное. Прежде всего, здесь нужен профессиональный подход к созданию экспозиции. Вообще-то, лучше, если не умеешь, то животное в чучело не переделывать. Потому что, скорее всего, ничего не выйдет хорошего ни для животного, ни для вас, ни для того, кто это животное потом увидит. Ну, а вообще, если вы хотите сделать некоторое подобие Дарвинского музея себя дома, прежде всего, посетите Дарвинский музей. Улица Вавилова, 57, недалеко от метро Академическая. Замечательный музей, прекрасная экспозиция, 5000 экспонатов экспозиции, еще 400 тысяч в запасниках. Мы иногда их достаем и на временных выставках показываем. Но вообще подход должен быть какой? Должно быть красиво, экологически грамотно.
0: То есть какая-нибудь, скажем так, вот, а экологическая грамотность, это что значит? Вот мы, например, установили у себя вроде бы там вот это вот, как у очиститель воздуха, не запускаем то, а Прохора, который, в общем-то, у него, так скажем, у Прохора выхлоп, он непрогнозируемый в силу строения организма, ну и так далее. Вот этих мер достаточно или как-то что-то нужно еще все-таки?
1: Да нет, экологическую грамотность я подразумевал в другом, не в создании экологически чистых условий в помещении, а в экспозиции должно быть, ну, например, нельзя сажать собаку на забор или корову ставить на лед, потому что это не их экологическая ниша.
0: А, вот вам поэтому, наверное, и не понравилось. Вот там вот ворона была нарисована в подводной лодке, да?
1: Да, конечно. Что,
0: ну, понял.
1: Ворона в подводной лодке.
0: Как-то не совмещается, видимо, у вас это. Да, ну что же, я сейчас предлагаю все-таки послушать телефонные звонки, потому что мы как-то, к сожалению, забываем о наших живо звонящих радиослушателях. Все больше вот общаемся с электронными всякими тут устройствами. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Насколько я понял, у вас передача о птицах.
0: В общем, да. Вы очень догадливый человек.
2: Очень догадливый.
0: Хотя мы, в общем-то, пытались как-то
2: вот украсть. Догадливый, потому что я самодогадливый. Вот. У меня нестандартное такое сообщение для вас. Я думаю, вы будете достаточно в большом шоке от него. Но вот студенты нашего общежития организовали на чердаке своей общаги, которую они так называют, просто голубятню, в которой находится просто масса птиц. Даже никто не знает, сколько там. Начиная от птичек Гарри, которые там чуть ли не в зубах ковыряются, исходя из мультфильмов там про слоненков, про крокодилов и тому подобное. И кончая волнистыми и очень большими попугаями, которые действительно могут говорить не только по-русски, но и по-английски.
0: Спасибо, спасибо. Ну, главное, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, чтобы это не делалось с целью вот продовольственной, потому что были случаи, когда вот, ведь известно, что котов многие кастрируют не для того, дабы они не размножались, а чтобы в случае, значит, с новой мировой войны это пополнить, так сказать, пищевой запас своей семьи. Я надеюсь, что ваши коллеги по науке, уважаемые звонящие, не с этой целью так вот забили чердак птицами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: И добрый вечер, Игорь
0: Вячеславович, да.
1: Здравствуйте.
3: Фамилия Федосеевич Павл.
0: Фадеев.
3: Фадеев.
0: Да.
3: Извини.
0: Да ничего. Нет, в принципе, мы, конечно, можем обидеться и вывести вас из эфира, но уж...
3: Я был в зоопарке в этом году и видел там такую сцену. Птицы, объединившись, воробьи, голуби и вороны, залетали в клетки к животным, к бурундучкам, к енотам, к зайцам и воровали у них еду просто нагло. Вот. Как вы относитесь к мародерству среди птиц? И второй вопрос. Значит, был я на вокзале, видел там, человек уронил булочку, налетели какие-то наглые.

0: воробьи стали ее клевать. Потом прилетели голуби, оттолкнули этих воробьев и стали сами закладывать большими кусищами такими. Вот. А потом прилетел черный ворон, редкий вид птиц. Черный ворон огромный такой с черным
1: крылом. Да, он там водится на вокзале, это факт, мы наблюдали.
0: Вот, да, вот, видите, как есть. Вот. И оттолкнул всех этих голубей и воробьев, схватил булку в клюв и улетел. Вот как вы относитесь к подобному и к голоду среди птиц?
1: Спасибо, спасибо. Ну что, Вячеслав?
2: Ну, птицы есть хотят. Они моральными принципами не отягощены. И тут, естественно, отбор побеждает действительно сильнейший. Смог победить один ворон стаи воробьев, значит, съел булочку, не смог, остался бы голодным.
1: Совершенно верно. А существует ли вероятность нападения птиц в массовом количестве на людей, как в одном старом фильме? Вот интересуется Сергей.
2: Ну, специально на людей птицы не охотятся, но в случае, если вы забрели на гнездовой участок, например, пара ворон, вполне возможно, особенно если вы невысокого роста, возможно, ворона и клюнет вас в голову. А если вы забредете на чайчью колонию, съесть не съедят, но обгадит изрядно.
1: Да, у них это, кстати, является, так сказать, вот каловая атака, мощной местью, на самом деле.
2: Да.
1: Таня интересуется, существует ли у птиц базедовая болезнь, то есть недостаток йода попросту из зоб.
2: Да, это существует практически во всех группах позвоночных.
1: Но тут ведь нужно сказать, что у птицы, как правило, в основном зоб является неотъемлемой такой частью тела. То есть тут, видимо, подразумевается, как выглядит птица с ишемической болезнью зоба.
2: Ну, здесь подразумевается немножко другой зоб. Тот зоб, который развивается у человека в результате недостатка йода, это разрастание щитовидной железы.
1: Да.
2: А зоб, который мы у птиц наблюдаем, это расширение верхнего участка пищеварительного тракта, в который служит промежуточным хранилищем пищевых масс каких-то, прежде чем они попадают в желудок. То есть у птиц зоб – это естественно, у человека зоб – это болезнь. Но у птиц, когда развивается базидовая болезнь, тоже происходит увеличение щитовидной железы. Несколько другого рода зоб.
1: То есть, например, если мы видим, что идет такой сытый голубь, и говорим, смотри, какой, ну, например, мама дочке говорит, дескать, дочка, да не кидай ты ему, посмотри, какой у него так зоб здоровый, весь набит. Это вовсе не значит, что птица, он сытый, значит, что вероятно, что это больной просто базедовый.
2: Вполне возможно.
1: А вот выпуч глазных яблок состоится ли в данном случае у пернатых,
2: да,
1: друзей?
2: Да, состоится.
1: То есть он выпученный с зобом?
2: Ну, конечно.
1: Какой ужас. Да. Вот действительно, я не хотел вам рассказывать, но тем не менее, Александр этот пишет, я, конечно, ценю вашу скромность, но вы бы все-таки уж лучше рассказали вашему гостю о проведенных вами исследованиях по переучиванию водоплавающих птиц к жизни на деревьях. Очень интересно, что он, как профессиональный орнитолог, на это скажет. Вениамин Акрынов спрашивает. Действительно, вы знаете, Игорь Вячеславович, мы пытались, в общем-то, заставить вот водоплавающих птиц жить и гнездиться на деревьях, а обычных вот таких сухопутных, ну, обычных ворон, приучали к жизни вот к воде. Значит, начали мы с ворон. То есть поначалу мы их погружали во все более и более влажную среду, то есть на земле. То есть, ну, вот они жили у нас в замкнутом пространстве, было сухо, стояли блюдечки с водой. Потом постепенно мы заполняли это помещение водой из поколения в поколение, из поколения в поколение. Сперва это была грязь, то есть они в этой грязи жили, все нормально, плодились. Потом, когда вылупилось поколение, вода, которому доходила выше головы, они все потонули, собственно. Вот этим закончился эксперимент. Что касается вот птиц, которые водоплавающие, мы сделали подобную же вещь. То есть мы попросту насильным образом, скажем так, гнезда их в момент вылупа, в общем-то, сажали на ветки, там удерживали их, чтобы они вылуплялись. И вы знаете, то есть тоже так же прогресс шел роста дерева. Сперва это было практически на небольшом бугорке, потом выше, выше, выше, выше, выше. Вот, вы знаете, в результате они все попадали и, в общем, разбились.
2: Ну как тут прокомментируешь? Отбор вообще, он творит чудеса, но его чудеса не безграничны. И действительно. Ну хотя разбились птицы, видимо, вы их очень хорошо кормили, потому да. что обычно птицы достаточно легкие, и целая группа водоплавающих птиц гнездится на деревьях, вполне успешно оттуда спускается еще в птенцовом возрасте.
1: Нет, это была вот такая утка с гребнем, с таким, знаете...
2: Как гребенушка.
1: Да-да-да, совершенно верно. Вот,
2: не вот очень она... удачно выбран объект для исследования.
1: Ну, что дали, что... чем богато, тем и рады.
2: Да, но это на самом деле хорошая птица. Она очень ценная, но падает с дерева она, конечно, камнем.
1: А, вот еще вопрос интересный. Возможно ли с научной точки зрения обучение пингвинов навыкам собирания мусора?
2: Ну, с научной точки зрения, возможно, почти все. Но вот, кстати, относительно пингвина, не знаю, как собирать мусор, но стоять в очереди за пивом пингвин вполне может.
1: Да.
2: Это достаточно известная история, когда ушел из зоопарка пингвин, и как раз в начале Нового Арбата утром обнаружился в очереди за пивом. Причем позвонили в зоопарк и сквозь смех сказали, тут ваш пингвин в очереди за пивом стоит. Ну, пиво он пить не стал, но от рыбки не отказался.
1: То есть забрали его назад.
2: Конечно. Примерно.
1: Ну что же, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вот я такое наблюдение вижу. Значит, вот, ну, вам же известно, что по каким-то исследованиям недавним, там в Южной Америке и так далее, там обнаружены, значит, выложенные специальным камнем некоторые фигуры, которые видны только с высоты птичьего полета.
1: Да!
3: Вот. Ведь известно же, что 2-3 тысячи лет назад, когда приходился самый, значит, ну, как это можно сказать, самый большой расцвет цивилизации майя, летательных аппаратов искусственных не было еще. Следовательно, видеть это могли только птицы. Вот, вот не кажется ли вам, что когда-то давным-давно птицы были, в общем-то, разумными существами и были некой такой высшей божественной расой по отношению к человеку? Вот, ведь недаром же, что вот древнеегипетские боги тоже изображаются с птичьими клювами и так далее. Вот. И не от этого ли пошло, вот, допустим, изображение там ангелов в виде птиц? То есть когда-то, видимо, птицы были разумными существами, причем по интеллекту сильно превосходящими людей, что, в общем-то, позволяло им, людьми, командовать, значит, заставлять всякие пирамиды строить. Причем они обладали научными знаниями, достаточными для того, чтобы, значит, вот, как там, какой камень в этой пирамиде приложить.
1: Ну, попросту говоря, обладали навигационными даже какими-то способностями, раз вот, делали эти все штучки. А знаете, вопрос понятен. Представьтесь, пожалуйста.
3: Кто я?
1: Да.
3: Ну, меня зовут Игорь Александрович.
1: Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. А вот ваш тезка Игорь Вячеславович сейчас ответит на этот вопрос. Вообще, действительно, вопрос-то интересный.
2: Да, вопрос, конечно, интересный. Игорь Александрович, вряд ли птицы были очень разумны в прошлом, потому что дело в том, что разум, он возникает как следствие чрезвычайной неприспособленности существа выкрутиться из вот... ситуации, в которой он оказывается с помощью каких-то сильных крыльев, мощных когтей, быстрого бега, каких-то серьезных защитных каких-то приспособлений. Тогда приходится выкручиваться и возникает разум. Птицы, они достаточно совершенны, они без разума вполне достаточно хорошо себя чувствуют. Поэтому вряд ли. И потом, опять же, строение мозга и строение уровня организации нервной системы вряд ли позволяет сделать выводы о каком-то былом могучем интеллекте птиц.
1: А, ну, в принципе, ведь если вернуться вот в те времена, о которых вот Игорь Александрович нам поведал, да, бытует легенда, что там человек охотился там за мамонтами, то есть полный бред. Он был, в общем-то, достаточно, ну, как это сейчас принято говорить, сыкливый, забитый, ничтожный, питался падлью. Вот, и вполне возможно, что сам являлся объектом охота птиц, понимаете, вот в чем дело. То есть, опять же, тут речь идет о доминирующей вот группировке.
2: Ну, объектом охоты человек, безусловно, являлся, но да. не со стороны птиц, конечно. К тому времени уже не было таких птиц, которые могли успешно охотиться на человека. Но относительно каких-то качеств человека, ну, охотился на мамонтов. Были, конечно, специальные методы охоты. Ну, примерно так, наверное, сейчас пигмеи охотятся на слонов в Африке. Ну и загонные охоты существовали, когда большое количество животных просто пугали огнем или криками громкими.
1: Они и сами пугались очень сильно. Бывало, за одну охоту от испуга помирало полплемени, а другая половина, в общем-то, испражнялась прямо по пути вот этой самой охоты. То есть это все подтверждено нашими раскопками, вы знаете. То есть они боялись все там друг друга. Ну еще бы там джунгли, скорая помощь не приедет. «Милиция!» Крикнешь тоже в пустоту. Все. «Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста».
4: «Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот мог бы ваш гость посоветовать что-нибудь от многим деревенским жителям? Известен такой факт, когда вот курица, которая собирается стать наседкой, она это делает не вовремя, там, к осени, уже цыплят вывести не может. Она садится и яйца не несет, а у других кур отбирает. И вот что только с ней делают, их в погреб холодный засаживают. Вот с научной точки зрения, как это можно у нее отбить, этот инстинкт, который проявился не вовремя?»
1: «Спасибо.
2: Ну, ее, такую курицу лучше отсаживать. Вообще в сельском хозяйстве масса своих тонкостей, которые куроводы могут, конечно, знать значительно лучше, чем я. Ну, лучше такую наседку, конечно, изолировать от общества хотя бы на время, пока у нее не пройдет такой инстинкт. Либо подложить ей искусственное яйцо, гипсовое или, например, шарик от пинг-понга.
1: Шарик, да, мы обычно вот нашим подкладываем.
2: Чтобы удовлетворить ее такой инстинкт материнства.
1: А вы знаете, кстати, вот такой навык определенный. То есть как-то мне довелось прятаться от налоговой полиции вот в деревне в далекой. И я, в общем, сплю себе на сеновале, слышу, значит, так шлеп-шлеп, чоп-чоп, дескать, хозяин пошел подаблиться, с позволения сказать, и удар такой, бах, страшной силы, потом журчание, шлеп-шлеп, чоп-чоп, бах, такой удар. Ну, одна ночь, так вторая, я у него спрашиваю, в общем-то, Васильевич, это старый таежник, это на Алтае был, я говорю, слушай, что такое ты делаешь? А он говорит, а это я, говорит, проходя мимо курятника, бью кулаком в дверь курятника, когда вот иду туда и обратно к возвращаюсь. Я говорю, а что, зачем? Она говорит, они не сушки, от испуга быстрее, вот, говорит, он яйца выкидывают. Реальный случай. Было прям при мне.
2: Ну, каждого свой метод повышения яйценоскости кур.
1: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые.
5: Здравствуйте, дорогие ребята.
1: Здравствуйте.
5: А, я хотел спросить, вот вопрос такой к научным работникам. У многих птиц, насколько я знаю, вот у ворон, скворцов, в частности козадоев, попугаев, вот наблюдаются такие явления, как терпидность. Ну, вы знаете, да, конечно?
1: Угу.
5: Да, это оцепенение, а в дальнейшем сузорги. Вот я хочу спросить, вот все ну, разговоры, вся научная деятельность, постоянное такое общение с вами, вот не подвигли ли ваши организмы таким, ну, скажем так, инфекционным птичьим болезням, во-первых, как профузный понос, это первое, насморк, ну, это видно по Лаярскому.
1: Да!
5: Да, конечно. Вот. И самое главное, паралич ног. А если да, то вот какие проводятся, скажем так, ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний и контакта с вами?
1: Понятно, спасибо. Ну, во-первых, для вас, когда вы вот придете к нам, специально будет выдан халат химической защиты, вот общевойсковой. И, в принципе, вообще, я так понял, что у вас, ну, скажем так, боязнь очень сильная каких-то вот заболеваний, которые, может быть, и не ходят вокруг вас. Но это есть такие люди, вот, которые открывают двери носовым платком, потом их выкидывают, и все равно они гибнут, мрут как мухи. Вот я не хочу, конечно, не желаю вам этого. Но, тем не менее, я понял ваш намек. Я даже догадываюсь, кто это звонил. 2 рулона туалетной бумаги и 4 шнурка у нас лежат. Сегодня же я попрошу наших референтов для вас отложить общевосковой костюм от химической защиты. Вы, кстати, можете и по улице в нем перемещаться. Вот. А завидев нас, вам, конечно, лучше даже в нем обходить нас. Ну, вообще подальше. Почему? Потому что у нас есть веский повод, в общем-то, выбить пыль из данного костюма.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Мудаки, блядь, саны!
1: Это дядя мой, это звонил мой дядя. Игорь Вячеславович, вы не обижайтесь, я совсем забыл вас предупредить. Просто дело в том, что мы открыли еще и тут такое заведение, где вот сейчас осень. То есть принято считать, что обострение по весне, по осени. Вот. И дядя, он в данном случае так себя проявляет. Дело в том, что он совершенно не помнит своего адреса. Вот. И когда у него, бывало, сбежит, у него милиция спрашивает, дедушка, ну кто вы? Вот он отвечает этим, он всегда говорит, его можно узнать по обилию синяков, каких-то порезов, царапин, полученных в результате вот подобного общения с посторонними людьми, и, там, с людьми на милицейских машинах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, гость там.
6: Здравствуйте.
8: Вот сегодня очень много говорилось вот о птицах, да?
6: Да.
8: Вот, и вот говорилось о воронах, воробьях, голубях. А вот ни разу даже вы сказали вот о чайках, то есть не заметили вопрос.
6: О чем?
2: О чайках.
6: О чайках. Ну, был вопрос, где они гнездятся, да.
8: Да, вот и задавался вот. Подробнее.
6: Спасибо.
2: Вообще про чаек вопрос интересный. Они гнездятся у нас сейчас на территории Москвы, на Люблинских полях орошения, последняя колония в пределах Москвы. Но вообще, если вы хотите узнать массу подробностей о московских птицах, приезжайте в Дарвинский музей, там всегда есть в продаже книга «Птицы Москвы» с аудиокассетой с голосами птиц и с прекрасными цветными иллюстрациями. Мы ее написали в Дарвинском музее специально для вас. И там и про чаек, и про ворон, и про воробьев, и вся история заселения Москвы птицами. Все там есть, и это очень интересно. И послушать можно голоса прекрасной песни.
1: Но все-таки, вот что касается чаек, то не утратили ли они в результате вот своей жизнедеятельности в Москве вот эти перепонки? Потому что я наблюдаю, что они уже и ходят, в общем-то, по полям. То есть перепонки должны уже атрофироваться?
2: Нет, конечно, не утратили. Перепонки не мешают. Дело в том, что многие виды чайкообразных птиц, вот многие крачки, они питаются даже больше на полях, чем на воде. Перепонки не мешают. Но вообще приспосабливаются чайки к городским условиям достаточно хорошо. Самое главное препятствие, которое не позволяет им заселить городскую среду, это способы гнездования. Они гнездятся на открытых пространствах на земле. Но в некоторых городах Западной Европы, например, чайки начали гнездиться на плоских крышах домов и сразу же увеличили свою численность в городе. Если это произойдет в Москве, чайка станет достаточно обычной птицей.
1: Кстати, вот получается, если брать птиц как модель, да, вот такую, предположим, своя нация и так далее, да, ведь, по идее, чайка — это чужак в городе. По идее, остальные виды птиц, как тут вороны и прочие, должны объявить им, какой-то там мораторий на их внедрение сюда, что ли, как-то ввести какую-то зону, там, как-то воевать попросту с ними.
2: Да вовсе нет. На самом деле с чайкой достаточно сложно конкурировать, поскольку эти птицы достаточно хорошо защищены. Если бы вот не такой неудачный способ гнездования, в городе, сами представляете, гнездо на земле обязательно затопчет.
1: Да.
2: Если птицы начнут гнездиться на крышах, их колониальный образ жизни, достаточно крупные размеры, их способность сообща защищать свои гнезда, позволит им составить вполне конкурентоспособными, организованному отпору со стороны воробьев, ворон и голубей, если даже они такое устроят.
1: В данном случае это даже будет не отпор, а наоборот агрессия. Они же завоеватели, по сути. Игорь вот интересуется, кстати, очень интересный вопрос. Встречаются ли среди птиц близнецы или же они все разные?
2: Вообще птицы все разные. Дело в том, что близнецы – это чаще всего одновременно, с небольшой, по крайней мере, разницей во времени рожденные экземпляры. А у птиц последовательно откладка яиц происходит.
1: Один раз, извиняюсь, Игорь Вячеславович, что вас перебиваю, но действительно, реально, вот наблюдали мы рентгеном, смотрели, в одном яйце было два желтка, это существует.
2: И это случается, но из таких яиц обычно не выводятся птенцы, хотя бывает два эмбриона. Иногда они даже срастаются, и в этих случаях
1: сиамский у нас появился петушок замечательный.
2: Четырехлапые птицы.
1: Да, такой ходил здесь. Вот вопрос был очень интересный от Валика, касающийся птицы тукана, но я бы его немножко шире сделал. То есть тут мы уже выходим за рамки городских, в общем-то, птиц. Сейчас модно держать вообще дома экзотичных животных. Вот, например, у нас даже до того, вот в моем элитном доме один дошел. Ну, он такой, типа, у него парсетка все-таки это. Ну, неважно. Он пигмея, например, дома держит. Вот, я ему говорю, слушай, Виталик, ну, ты вот подумай своей головой, это же, ну, человек, да, вот он маленький, он говорит, ну, типа, не знаю, говорит, ничего. Я ему говорю, типа, там, это, там, к телефону подойди, он не понимает, я говорю, ну, что ж ты хочешь, и так далее. Но это редкий случай, безусловно, это может позволить себе только очень богатый человек. Вот, а что касается редких видов животных, вот, возможно ли, например, птицу тукана держать дома? Хотя... Это же дятлообразное, насколько я знаю, животное.
2: Да.
1: Дятел, да. Попросту.
2: Ну, это родственник дятлов. Дятлов вообще много разных семейств, в том числе и семейств туканов. Их 40 видов примерно живут. Они все в Южной и в Центральной Америке.
1: А, извиняюсь, птица-носорог, она относится тоже к ним же?
2: Нет, птица-носорог относится к отряду ракшообразные. Но из наших птиц туда относятся зимородки, удоды, щурки.
1: Тоже с такой вот...
2: Сизоворонки, да. Вот. И птицы-носороги живут в Африке, в Юго-Восточной Азии в основном. Вот. Но что касается тукана, его вполне можно держать дома. Но другой вопрос, стоит ли изымать из природы такую замечательную птицу. Но если существует питомник, где их разводят специально для того, чтобы содержать в неволе, то, конечно, это можно делать. Птица вообще интересная. Да, действительно, очень замечательная. Этот огромный клюв, разнообразной раскраски у разных видов, он выполняет функции такой длинной руки, потому что тукан – птица достаточно тяжелая, и чтобы дотянуться до крупных плодов, которыми туканы питаются в основном, на кончиках веточек им приходится тянуться далеко. Чтобы не упасть, вот этот длинный клюв очень зону их...
1: Охвата.
2: Охвата, да. О. Расширяет значительно.
1: А в принципе, ведь еще она интересна не только своим, конечно, вот этим оперением и прочим, но и своими повадками. То есть, во-первых, птица очень осторожная, никогда не поранит ребенка там, гостей ваших, как это может произойти с попугаем, кстати, с тем же, с большим, который порой бывает очень агрессивен, стоит его выпустить, тот у нас здесь в коридоре, он тут покусал одного политического деятеля, то есть тот в результате не смог вот там приехать в Думу, и вот там ряд законов не приняли, а тот просто разодрал штанины все, просто выпустили погулять. Вот с туканом такого случиться не может.
2: Ну, у тукана значительно более слабый клюв. У попугая все-таки клюв мощный, предназначен для раскусывания косточек, плодов. Он запросто может перекусить карандаш или палец. Тукан такого сделать не может, да и, может быть, и не захочет. Но относительно его повадок, очень таких интересных, ну, это характерно для многих тропических птиц, обитателей тропического леса, когда они летают не очень хорошо, но зато хорошо перемещаются в кроне деревьев, цепляясь лапами и клювом. Действительно, проще перепрыгнуть с дерева на дерево или переползти с ветку на ветку, чем лететь куда-то далеко. Незачем.
1: Ну, я обычно так же вот здесь поступаю. У нас тут, вы видели, такой вот по коридору-то какой сад развешен. Кстати, еще хотелось сказать о взаимоотношении вот птицы тукана с человеком. К примеру, в том же зоопарке, ну, сейчас он там за стеклом сидит, мы наблюдали, а вот в питерском зоопарке, к примеру, ну, поскольку я же тоже орнитолог, я там договорился, обычно я не даю корм птицам, потому что это дурной тон считается. Вот, здесь я, типа, дал ему, значит, и он стал с ним играться. Вот он игрался до того момента, пока я не ушел. Как только я ушел, он его заглотил. То есть он просто развлекался таким образом, веселил, попросту говоря, меня, который являлся для него в данный момент единственным объектом общения.
2: Ну, у птиц бывает проявление высокого такого вот разумного, так можно сказать, поведения. Они действительно любят общаться, особенно в условиях неволи, когда круг общения очень ограничен, и действительно могут развлекать и себя, и окружающих какими-то забавными повадками, манипуляциями. У тукана есть и возможности, и внешность к этому располагает.
1: А что касается вот так любимой вами птицы колибри, вот можно ли ее как-то держать дома? Если можно, в каких условиях как-то?
2: Можно держать дома, но это достаточно сложно, потому что птица очень с высоким уровнем обмена веществ, и ей действительно нужно практически непрерывно питаться. Колибри питаются нектаром и мелкими насекомыми, которых они находят на венчиках цветов. Разные группы колибри предпочитают больше насекомых или больше нектара, но и тот другой компонент у них в питании присутствует обязательно. Нектар используется как топливо для обеспечения вот такого очень быстрого маневренного полета, а насекомые используются в качестве белкового материала для строительства тела, если так можно сказать. То есть рацион колибри подобрать достаточно сложно, размножение добиться в неволе не удавалось. Живут они все на американском континенте, поэтому, в общем, видимо, не стоит их все-таки изымать из природы, пусть они живут и радуют.
1: Глаза враждебной Америки.
2: Да, жители Новосибирска.
1: Глаза англосаксов, да. Опять Михаил Таганский интересуется. Игорь Вячеславович, известны ли науке случаи самоубийств среди птиц?
2: Я таких случаев не знаю. Вообще понятие самоубийства приложимо только к, я думаю, к разумным существам, к человеку, который понимает последствия сделанного им шага. Вот. Но птицы-то вряд ли могут это оценить. Не
1: тут
2: знаю таких случаев.
1: Мало того, недавно вот прошла хроника, как спасали птиц от нефти. Так они даже не соображали, что это происходит, дескать, акт спасения попросту. Они нам сопротивлялись, всячески клевались. В принципе, конечно, с одной стороны, вот при таком уровне коммуникабельности, да, такой какой-то внутренней силы, вот всего этого такого прям гармоничного слияния очень с природой, да, они на самом деле, если говорить честно, Игорь Вячеславович, они ж тупые, по идее-то.
2: Ну, в общем-то, да.
1: Наглухо просто.
2: Да. Ну, вообще, происхождение птиц, птицы ведут свой род от динозавров, от одной из групп динозавров, и некоторые даже объединяют птицы динозавров в один, некоторые ученые объединяют птицы динозавров в один надкласс, а в общем-то динозавров все знают как достаточно тупых животных.
1: Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Опять кто-то. Ну, кстати, есть определенный прогресс. То есть, вот когда так он обращается, то милиция, как правило, просто его доставляет в ближайший какой-то приют, откуда мы его забираем. Потому что когда предыдущую вот фразу он говорил, видимо, ему это инсулинчик, там еще что-то сделали. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
9: Добрый день, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: У меня такой вопросик к вам. Откуда пошло такое поверье вот у людей, что если, значит, птицы там гнездо свили, ну, значит, это как бы к смерти? Ну, такой коротенький вопрос.
1: Вы имеете в виду, наверное, не свили гнездо, а влетели в дом?
9: Ну, или летели в дом.
1: Ага,
9: хотя
1: понятно.
9: Обычно там вьют они еще. Если влетят, то вьют точно.
1: Да, спасибо. Кстати, вот в моем коттедже мы как-нибудь туда съездим, там, побухаем, там, возьмем девок, там, как по-моему. Нам чайки у меня прям живут вот под этой самой... ласточки. Вот, так они, в общем-то, такие тупые, что они прячутся, когда я вхожу, хотя уже ко мне привыкли. Вот, то есть он влетит такой с кормом, да, грудникам, грудники торчат, они... не прячутся, в смысле, а замолкают. А этот в воздухе так зависает, дескать, я декорация. Вот. Ну, я прохожу, естественно, мимо. Да, ну вот что касается примет.
2: Ну, насчет приметы. Вообще, примета такая достаточно забавная. Дело в том, что птицы всегда вьют гнезда каждый год, и не одно, не два, а очень много. И, как известно, ну, всегда можно как-то сопоставить два часто происходящих события. Но откуда взялась такая примета, не знаю.
1: Ну, скорее всего, просто исследования были. Ведь дело в том, что все приметы происходят из древности. Вот, ну, представьте себе, то есть человек, да, который живет в доме практически без обогрева, с открытым окном. Значит, там постоянно сквозняки. Естественно, если влетает птица, а он уже там простужен, у него там и простатит, и ему химзащита уже там нужна, и он, ну, все.
2: Плюс еще орнитоз, и все.
1: Да, то есть практически по теории вероятности именно люди, которые вот с открытыми окнами в то время существовали, они и погибали в основном. Иммунитет у людей вот времен, скажем так, изобретения данного поверья был слабее, чем у нас. Потому что поверье это появилось не в древности, когда там первобытный человек пожирал падаль, а где-то вот когда были балы рауты, там колготы, и мужчины носили шпаги. Хотя реально это, конечно, были микрошпажки вот размером с нашу ручку, потому что все то, что в музее лежит, это подделки исторических фактов. На самом деле реально... В общем, там процветал гомосексуализм в 18 веке и все прочее вместе взятое. И поверье пошло оттуда. 203-19-22. Совсем немного остается времени у нас. Ваши вопросы к Игорю Вячеславовичу Фадееву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
10: Ну вот здравствуйте. Меня зовут Натан Моисеевич Бодштук.
1: Извините, пожалуйста, вот почему вы говорите таким голосом? Вы больны чем-то?
10: Да. Зубом
1: поведал. Знаете, дело в том, что мы сомневаемся в адекватности, в общем-то, вашего сознания. Вы уж не обижайтесь. Есть ли рядом с вами опекун?
10: Да.
1: Дайте трубочку ему, пожалуйста.
10: Да. Алло.
1: Да. Уберите вашего друга и спросите, если у вас есть какой-то вопрос.
10: Нет. Ну, вопрос к Игорю Вячеславовичу.
2: Да.
10: Вот есть ли среди птиц женского населения, так сказать, бляди?
1: Ну, вопрос интересный.
2: Я думаю, что понятие чисто человеческое.
1: Нет, но ведь бывает, когда один самец спаривается с огромным количеством самок. Вот.
2: Бывает, но для этих видов это естественное явление.
1: А бывают ли какие-то, вот, скажем так, у них отклонения вообще, ну вот в половом смысле? Ведь вопрос-то вот от опекуна, он хоть и задан в такой форме, ну, как и положено.
2: Ну, да, вообще...
1: Ну, понимаете, когда, вот, скажем, сходит она как-то с ума и начинает вот...
2: Ну, вообще, если говорить о верности половому партнеру в мире птиц, то птицы делятся на полигамных и моногамных. Моногамные — это те, которые якобы блюдут верность выбранному партнеру в течение всей жизни. А полигамы — это те, которые не обременяют себя какими-то обязанностями в этом плане и спариваются с кем угодно. Но это обычно очень четко по видам птиц прослеживается и может даже служить видоспецифическим признаком. Но, как показывают исследования, моногамия в мире птиц встречается чрезвычайно редко, и обычно смена партнеров все-таки происходит. Ну, не всегда в течение одного сезона, но в течение нескольких сезонов это случается регулярно.
1: А вот различают ли они друг друга? Ну, скажем, вот поза прошлогоднего полового партнера, может ли она определить как-то по птице, по запаху, еще как-то? Или уже все? Как
2: Нет, визуально вполне отличают, хотя не часто бывает верность на всю жизнь. Обычно верность сохраняется на протяжении одного сезона. Хотя вот более подробные исследования показали, что иногда случается случай для таких ранее считавшихся моногамными птиц, случается случай полигамии, когда, например, одна самка спаривается с двумя самцами. Или наоборот, один самец спаривается с двумя самками, каждый из которых сидит на гнезде и высиживает потомство.
1: Угу. Вот интересный достаточно вопрос от Ирины Евгеньевны. Уважаемый Игорь Вячеславович, существует ли у птиц явление так называемого носного поковыра, ну и правильнее ковырялого? И как вообще они удаляют из верхних дыхательных путей скопление частиц вредных веществ? В ноздри-то им забивается все-таки реально?
2: В общем-то, забивается. У некоторых птиц даже есть специальные железы и специально устроены ноздри для того, чтобы выбрасывать излишки вредных веществ.
1: Посредством выдоха, что ли, да?
2: Да. Резко выдыхает и выстреливает капельки концентрированного вот этого вот раствора.
1: Таких нельзя держать дома.
2: Таких нельзя держать дома, и держать достаточно сложно. Эта группа птиц называется трубконосые за форму как раз вот таких носовых полостей. Но, в принципе, какого-то специального, особо хитроустроенного механизма для очистки носовой полости у птиц нет.
1: Ну, как правило, это дерево или клюв другой птицы. Вот они об них трутся. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени для общения с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым, который является заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Мудаки, блядь, саны!
1: резвится дядя. Вот как вы думаете, Игорь Вячеславович, в данном случае испытал ли человек оргазм? Если да, то мы ведь спасли какую-то раннюю прохожую от изнасилования или, может быть, даже от смерти.
2: Да, действительно.
1: Видимо, испытывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
11: Алло?
1: Да.
11: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый. Пусть вас не смущают данные, да. Не, что? Да.
11: Так вот, интересный вопрос. А вот многие птицы, например, чайки, они же летят постоянно. Вот. А как вот в процессе полета вот происходит спаривание? Интересно узнать.
1: Вот,
11: например, чайка по имени Ливингстон. Она же постоянно летит, очень далеко летает.
1: Да, над морем. Спасибо.
11: Да, над морем, да.
1: Ну как,
2: Игорь? Имелся в виду, по-видимому, альбатрос?
1: Ну, альбатрос, да. Ну, он действительно, в общем-то...
2: Большую часть года, безусловно, альбатрос проводит в полете или плавает по волнам моря, но для размножения он выходит на сушу. Чаще всего это бывает небольшой островок, затерянный где-нибудь на просторах Мирового океана, и там-то все и происходит.
1: Не, ну в воздухе, как я уже говорил, только птица-батутник может этим заниматься. И вообще вся ее жизнедеятельность происходит в воздухе. А только на Земле, она вот в контакте с Землей, она может пребывать не больше минуты. Там. После этого она гибнет, поскольку ее все дыхательные органы, ноздри всякие, все это находится снизу брюшка. Еще телефонный звонок 203-19-22. Да, еще, уважаемые, ну вот вы вот, понятно, что какое-то там слабоумие присутствует. Ну, уединитесь вы в туалет, к примеру. Ну, потому что ведь нам-то с Игорем Вячеславовичем все равно, понимаете? А ведь вас же слушают и москвичи, и ваши коллеги. Что же вы так, это как прям дети малые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: У меня вопрос к Игорю Вячеславовичу.
2: Да, пожалуйста.
12: Неделю назад я наблюдал из окна очень интересную картину. Дело касается чаек. Чайки летели стаей на северо-восток, вместо того, чтобы лететь на юг. Вот. Это совершенно серьезно произошло. И как бы он это объяснил? Такой феномен.
1: Спасибо. Это, кстати, к разговору к нашему с вами о том, что у них компас испортился, и к вопросу о ведущем.
2: Я думаю, что здесь дело не в компасе. Дело в том, что сейчас еще не время таких целенаправленных кочевок к югу. Сейчас чайки просто кочуют к местам, где корма побольше. Это могут быть и поля какие-то, которые сейчас пашут осенью.
1: А как они узнают, что именно там?
2: Свалки.
1: Вот, разведка, что ли, у них?
2: Нет, это достаточно привычные маршруты, известные места кормлений. Так что я думаю, что это пока кормовые кочевки, а вовсе не сезонная миграция.
1: Ну что же, и, видимо, последний вопрос за сегодня. Так, тут очень много вопросов приходит и сюда, и туда, но мы уже тут на все не успеем. Времени у нас совсем мало. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да. Выпала трубка из ослабшей руки. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
13: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, я насок слышал, что для отпугивания голубей от памятников раньше, вот сейчас используют ли некоторые такие шипы и иглы на памятник, чтобы вот голуби и другие птицы не могли приземляться и пачкать их. Вот, это первое. И второе, исключаются ли столкновения птиц с летательными аппаратами, там, с самолетами, какой они могут принести им вред? Птицы с самолетом или наоборот?
1: Спасибо. Насчет шипов я что-то не слышал.
2: Да, такие способы применяются. И заметнее это всего бывает на крестах, на церквях. Вы видите, что горизонтальные перекладины чаще всего усажены такой гребенкой, как раз чтобы не садились птицы, не пачкали купола. На памятниках тоже такие вещи применяются. На самом деле есть даже специальное направление науки о биоповреждениях, которое как раз разрабатывает способы безболезненного отпугивания птиц от нежелательных мест. Ну, а что касается
1: самолетов, то
2: да,
1: и те, и те,
2: в общем-то... Второй вопрос. Птицы обычно при таком столкновении гибнут, а самолет получает повреждения различной тяжести. Все зависит от величины и веса птицы и скорости самолета.
1: Ну что же, и на этой такой несколько неопределенной, я бы сказал, ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Я напоминаю вам, что в гостях у нас был Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. Я надеюсь...

0: На хвалу господину Кушниру. А мало кто оценивает такой бухгалтерский труд. А за спиной его обидно называют кушнирчик или бухгалтер. Некоторые называют клерком. Да? Вот, обидные слова. Но Александр делает на самом деле, не преувеличиваю, великое дело. Практически он создает энциклопедию, понимаете ли, эпохи. То есть, что его книга вот, о самиздате мощная. Да? То есть, мало, она может быть неинтересна не специально. Да? Но, тем не менее, я уверяю вас, что в ней отражение мощной эпохи. Причем эпохи с точки зрения мышления независимого, идущего, в общем-то, где-то перпендикулярно мышлению партийному и экономическому тех времен. Круто я говорю, Серега?
1: Ну, палочки должны быть попендикулярные.
0: Да. Вот. А эта книга, она, в общем-то, ну, всем известно, что такой процесс политический, экономический, как-то перестройка сделали, конечно же, не политики, их заслуги здесь нет совершенно никакой. Ее сделали люди, прежде всего, и музыканты. За что их, конечно, следует расстрелять! Извините, я сорвался. Да, вот. Но на самом деле Александр Кушнир собрал воедино практически весь тот, с точки зрения официальных лиц того времени, мусор, который и являлся противовесом, скажем так, социума, вот мерзкого социума того вот времени. Круто, да?
1: Подготовил перестройку уж. Непонятно, благодарить его за это или нет, но подготовил.
0: Ну нет, он не подготовил.
1: А как?
0: Он отразил, скажем так. Он положил под микроскоп листочек с микробом, который был вирусом, которого выросло чудовище под названием перестройка.
1: Ну, он даже попытался ее как бы спектрально преобразить.
0: Да.
1: И, в общем-то, из-за этого спектрального

0: написано «Ира». Слово уже, видимо, тебе поведай, вот, да, нам, о данном ансамбле. Ну, так, как ты бы это, например, сделала на MTV, да.
1: Доброй ночи. Я думаю, это несколько сложноватая для меня задача. Перво-наперво хочется упомянуть, что группу-то в Москве проявил и открыл вот непосредственно Сергей Геннадьевич, за что ему великое спасибо, потому что очень много у нас таких коллективов, которые и пропадали, и не появлялись, и не становились никому известными, пока вот не наталкивались на подобного человека. Вот. И, наверное, ему как бы удобнее рассказать что-то в этом смысле. К тому же такой мастер слова, я просто вот не рискую перебивать.
2: Ну, хотя не факт, что это правильно, потому что вот женский голос, он должен как бы говорить о женских голосах, потому что, в конце концов, мы в эфире занимаемся не сексом, а беседами. И поэтому здесь притяжение как бы разных полов одного к другому совершенно не обязательно.
1: Но тем не менее, я на этом не акцентировала, по-моему.
2: Не, я хотел сказать, что не обязательно о женщине надо говорить мужчине, и наоборот. Вот, но если ты так настаиваешь, можно сказать, что Светлана Чепурина – это как бы... Ну, наверное, многие знают, что в свое время наши люди издавали такой примечательный журнал, как «Контркультура», а потом он перестал выходить не в последнюю очередь из-за того, что как-то вот почва этого журнала слегка себя исчерпала. Так вот, я могу смело сказать, что вот если бы этот журнал почему-либо существовал сегодня, он бы выродился фактически вот в фанзин одной единственной группы, дочь Монро и Кеннеди и Светланы Чепуриной. Потому что вот как бы... тот род как бы рок-музыки, рок-андеграунда, вот, который описывал журнал «Контркультура», он сейчас как-то вот по-новому, на каком-то новом духовном, музыкальном, стилистическом уровне явлен так, чтобы было не стыдно посвящать ему такой журнал, фактически в творчестве одного единственного ансамбля. Вот как бы мир сузился до предела. Ну, можно еще назвать такие группы, как «Адаптация Актюбинск» и вообще непонятно что. Но в основном это, конечно же, «Дочь Монро и Кеннеди» и «Только она». Одухотворённейшая девушка с лицом подростка, высокопрофессионально играющая на домре и создающая очень такие вот яркие, самобытные, с нетрадиционной образностью тексты. Хотя самое ужасное, конечно, что когда вот так начинаешь предварять явление, потом оно тем, кто вот наслушался всех этих эпитетов, эпитафий, начинает казаться несколько мельче. Так что я лучше придержу язык и вот...
0: Послушаем пьесу, да?
2: Ничего, ансамбль. Да, и...
0: Ну, так, да, ну, да, ну... Женские, а в общем-то, стихи.
2: Да, ну...
0: Слушаем.

0: слушаем сразу так подряд по несколько песен по причине их, в общем, короткости, да. Ну, действительно, это может быть и хорошо, а может быть плохо, поскольку если, ну, есть же проверенность, Сергей, вот ты же взрослый парень, да, что для того, чтобы композиция лучше впиталась в мозг, она должна быть не меньше 3,5 минут. Ну, такой стандарт, в общем-то, мировой.
1: Да. Ну, 3 минут 6 секунд, ну, вот, типа, по-моему, там идеальный формат.
0: Да, да, да. Здесь, конечно, короче, что тоже определенный риск коммерческий, потому что они могут в одно ухо влетать, в другое вылететь. Ну,
1: да. Смелость, конечно, определенная проявлена группой. Да. Да. Ну, Napalm Death, собственно, еще начал расширять, как, точнее, занижать этот порог. Вот, он, по-моему, до полутора минут они доводили. А здесь есть песни даже 50-секундные.
2: Кстати, все относительно, потому что, вот говоря о той же 50-секундной песне, ее вот на бис просят очень активно. То есть она как-то запомнилась, несмотря на ее короткость.
0: А вот, кстати, мы тут пока звучали песни, я тоже так обсудил, в общем-то, игру бас-гитариста. И тут такой вопрос. Ну, вопрос шутка, да. А сколько вам стоило, в общем, денег, имеется в виду, пригласить из Америки бас-гитариста Red Hot Chili Peppers? Ну, конечно, Харрис тут хватил. Но, тем не менее, меня радует, что наши уважаемые радиослушатели не просто слушают тупо музыку, как вот, как это происходит в ночных клубах и в модных диско-ревовых плясках, вот, а, так сказать, расчленяют ее, что хирург тела. Это хорошо.
1: Ну, тут о бас-гитаристе можно отдельно чуть-чуть поговорить. Дело в том, что группа это, вообще говоря, питерская. Но бас-гитарист – единственный как бы питерский музыкант в составе этого трио. Потому что барабанщик его, Олег Кукович, происходит из города Солигорска белорусского, что находится на полпути от Минска к зловещей украинской границе. А сама солистка Света Чепурина, вот, которая поет, играет на домре и пишет тексты, она вообще родилась в какой-то деревне Архангельской области, училась играть на домре в городе Николаевске на Амуре. То есть она вот как-то странно описала такую дугу. Вот с Беломорья через Приморье попала вот в Северную Пальмиру. И кроме того, еще хотел заметить, что этот питерский басист, он вообще человек очень своеобразный. Он далеко не сектант, но он очень активно верующий православный, поэтому группа не может работать ни по пятницам, ни по вторникам, ни в дни великих постов. Постов, пардон, то есть она не может играть ни в декабре, вот, ни вот где-то с середины марта она играть не сможет опять. И вот как бы, ну, то есть он своеобразен не только как вот такой музыкант, действительно русский фли, там можно такие эпитеты употреблять с некоторой натяжкой, но и просто вот как такая вот духовная субстанция очень необычная.
0: Ну, я предлагаю все-таки пообщаться с нашими уважаемыми, они, может быть, хотят что-то узнать уже у тебя, поднимем телефонную дуду, а также к Ирине тоже ваши вопросы могут непосредственно быть заданы. Тупо я как-то фразу это сформулировал. Я просто волнуюсь, Сергей, очень. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное. Говорите.
3: Я Парамон.
0: Здравствуйте, Парамош. А, понятно. То есть вы просто, я понял, это как бы человек-лозунг. То есть сегодня я Парамон, там, я Дзержинский. Но тем не менее мы даем возможность любому человеку, так сказать, возомнить себя кем угодно в нашем эфире.
1: Ну, у меня уже вот фильм «Белая гвардия», например, замаячил сознание. Так что, конечно, не зря эти фразы были. Ну, пардон, бег.
0: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: А, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые товарищи и...
0: Гости столицы, да.
4: Да, да, да, совершенно верно. В чем у меня проблема? Меня, собственно говоря, звать Степа Серемягин, и я являюсь профессиональным аудиопиратом.
1: Очень вот, хорошо.
4: Я сейчас вас слушаю, вот, и вы знаете, я все это записываю, и я это выпущу на горбушке по некоторой цене, все на компакт-дисках. Вот, и подниму на это много денег, а как бы их будет слишком много, и вот поймите меня правильно, ну, надо как-то с вами поделиться деньгами, ведь ваши голоса будут
0: Степа,
4: на
0: Степа, звучать. Степа, тут ситуашка в том, да, что вы можете на эту тему не зарубаться. Когда мы сочтем нужным, что пришла ваша очередь с нами поделиться, к вам приедут.
4: Ой, ребят, спасибо. Отлегло сразу.
0: Следующий звонок, да? Да.
1: Ну, конечно, все будет хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Я к вам с Нагатина звонился.
0: Это хороший район, у вас там замечательный под Новый год была гора снежная.
3: Да, была очень хорошая гора.
0: Да.
3: Я вот хотел бы узнать, вот госпожа Чепурина, она вот когда собирается из Питера в Москву приехать, чтобы нас навестить?
0: Это весь вопрос, да?
3: Да.
0: Спасибо.
2: Непосредственно ближайшие концерты у нас в эти выходные состоятся 5-6 февраля. Я не знаю, Саша, что удобно говорить, где, да?
0: Конечно, конечно. 5-го, какой вопрос?
2: Просто чудно. 5-го в субботу это клуб «Край» такой существует небезызвестный. 6-го «Табула раса», соответственно, оба концерта в 11. Всех очень ждем.
1: Да, адреса, телефоны клубов там, они
2: да,
1: в журнале
2: клубы
1: афиши.
2: Да, клубы небезызвестные, поэтому можно найти.
0: Ну, давайте сразу послушаем еще две пьесы. Там будет между ними небольшая пауза техническая, потому что так нужно, потому что это концепция Нарезалова.
1: Так нарезано.

0: соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» журналист Сергей Гурев и Ирина Мацалкина, вот директор коллектива, который мы сейчас прослушаем, ну и тоже он в какой-то степени полиграфист. Вы можете задавать ему вопросы по номеру вам уже достаточно хорошо известному. И я поднимаю телефонную дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, да.
1: Сергей, Ирина.
2: Доброй ночи.
1: Вас беспокоит Сергей Александрович Кружок. У меня вопрос к Сергею. Скажите, Сергей, что вы думаете о группе «Гражданская оборона»? Вообще, вы знаете о существовании этой группы? Спасибо.
0: Спасибо. Вот меня знаешь, извиняюсь, что я так перебиваю, совершенно непонятно, вот, когда вопрос формируется так, что вы думаете? Вот что изменится в жизни вот упомянутой группы, вот, в жизни Сергея Гурева и лично в жизни господина Кружка от того, что думает Сергей об этой группе, или о том, что Кружок думает о группе, или о том, что группа думает о Кружке, или группа думает о Сергее? Ничего не изменится. Не, если не, говори, конечно, я просто так.
2: Да. Не, понятно, что ничего не изменится. Вообще вопрос о гражданской обороне для меня такой очень странный, интимный и очень вот такое ощущение, что ко мне кто-то под одеяло лезет, сам того не зная, как бы из лучших побуждений. Ну, я лично как? Я как старый искусствовед вот, воспринимаю всю эволюцию мировой культуры вот, в некоем развитии поступательном. Сначала вот как бы все развивается, потом все деструктурируется. Вот. И если отвечать на этот вопрос вопреки логике серьезно, то вот когда я начинал эту группу активно пропагандировать, там, начиная с конца 88-го года, мне казалось, что это такая вот прекрасная, вот, экзистенциальная, как мы любили тогда выражаться, альтернатива всякому такому опосевающему соцроку типа ДДТ, телевизор и все такое прочее, казалось мне в тот момент. Вот. И вот где-то с 88 по 91 год я активно пропагандировал эту группу, пока вот Янка не оказалась на дне реки Иня, после чего мне казалось, я решил, что вот как бы суицидальный пафос, который вы все пропагандируя очень драйвовую гражданскую оборону, активно нагнетали, он уже как-то порядком зашкалил. И лучше с этим делом немножечко так подзадержаться и поостыть. Вот. Чем я и занимался до тех пор, пока не столкнулся с творчеством Светы Чепуриной, которая, как мне кажется, вот немножко продолжая эту эстетику русско-сибирского панка, тем не менее вот делает ее не какой-то смертоносной, а более какой-то ответственный, что ли, вот в плане отношения к жизни, да и к музыке в том числе.
0: Это хороший ответ. А вот тут еще на пейджер периодически, кстати, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, в общем, круглосуточно к вашим услугам данное устройство, все равно я его отключаю. Включаю только перед эфиром, так шлите, что хотите. Собираются ли участники коллектива поехать в этнологические экспедиции, дабы собрать народный фольклор? И бывало ли такое в прошлом? Просто, видимо, домбра как инструмент ассоциируется, естественно, с какой-то народностью, с мощными полями, лугами и левитаном.
2: Ну, вот, к слову сказать, фольклорность, она преследует группу с определенной стороны. Например, вот, столкнувшись с тем, что мы должны анонсировать концерт этого ансамбля в клубе «Табула Раса», который, напомним, состоится вот в следующее воскресенье, 6 февраля, вот, мы услышали от администрации клуба, что вот группа, конечно, отличная, но вот слово «панк», оно, как правило, отпугивает посетителей от нашего заведения. Так что придумайте, пожалуйста, какое-нибудь другое определение. И мы вот долго думали, мучились и, наконец, придумали такую странную идиому, как «экспрессивный прогрессив фолк». Вот именно под такой вывеской анонс стиля группы прошел в журнале «Афиша», который, кстати, не погнушался также отрефлексировать и все, что мы ему сказали по поводу того, почему же нельзя честно написать, что эта группа, по крайней мере, элементы панка вся включает. Вот, так что еще неизвестно, что доблестный клуб «Табула Раса» нам скажет по поводу нашего анонса в журнале «Афиша». Вот, а что касается этнографических экспедиций, то, собственно, если бы мы в свое время поехали в Архангельскую область, мы бы там с этой этнографической экспедицией Свету и нашли, играющую там на домре под Архангельском и сочиняющую вот свои экзотические панк-песни. И вот постарались бы вот ее привезти оттуда, как какой-то там кварц, нарытый в Алтайских горах и все такое прочее. Но, по счастью, она как-то сама добралась до центров, тем самым лишив нас необходимости объезжать Архангельскую область в ее поисках.
0: Вот еще пришел такой вопрос странный, но тем не менее. Будет ли принимать участие в концерте 6 февраля группа «Окклюзия»? И вообще, что сейчас с ними? Что сейчас делает вот Коля и там...
2: Коля Петрин.
0: Да.
2: Ну, Коля Петрин, он как бы играл регги, так что вот если соединять регги с сибирским панком, то его лучше было бы поставить с комитетом охраны тепла, конечно, который вот, как мне кажется, находится ровно посередине, там, между «Окклюзией» и Светой Чепуриной. Вот если бы комитет охраны тепла в такую тусовку мог встрять, то вот концерт из таких трех групп мог бы быть противоречивым, но в чем-то оправданным. Но так как, я думаю, комитет охраны тепла для нас сейчас по ряду причин недоступен...
0: Вот вроде, извини, что перебиваю, по имеющейся у меня информации, наоборот, вроде там сейчас все в порядке, и вроде бы как Колди уже в Москве с новой какой-то мощной программой и так далее. Да.
2: Оу, а я и не слышал. Он, кстати, мне тут звонил и говорил, что вот, хорошо бы там повстречаться, я тебе перезвоню завтра днем, и не перезвонил.
0: А потому что тебя не было дома. Ты опять, наверное, ходил на вьетнамский рынок воровать кассеты видео.
2: Раздаривать.
0: А, да, ну извини, да.
2: Скажем так. Да, ну вот тогда это меняет дело. Ну, не знаю, удастся ли нам подогнать комитет охраны тепла к этому концерту. Вот. А «Окклюзия» могла бы только к нему в нагрузку туда включиться. Не знаю, если Коля Петрин по-прежнему находится в Воронеже...
0: Ну, то есть у тебя нет информации?
2: Нет, нет. Может, в Воронеже.
0: Вот тут такое, я прочитаю сообщение личного плана, но все-таки нужно. Саня, я тебя слушаю, меня колбасит жуткий отходняк, оператор Василий. Да, я заметил сегодня твое отсутствие здесь. В общем-то, дико бегал по коридорам и кричал от Антипов, Антипов. Но молчание было мне ответом. А дай взбодрим, в общем-то, страдальца... Да, страдальца, жертву, я бы так сказал, винно-водочных магнатов.
2: И страстей.
0: Да, мощной песней.

0: Прав Гром, который тут прислал сообщение, именно, да, интуиция тебя не подвела, но я не буду озвучивать сообщение, это просто для него, да. А вот такой вопрос от Владимира, дескать, не могли бы вы познакомить Владимира с тем, что происходит на архангельской сцене, поскольку там, по, опять же, его словам, происходит масса действий, связанных с прогрессив-роком. Я так нескладно задал вопрос по той причине, что постоянно они приходят и перебивают меня.
1: Ну, вот что мне известно о сегодняшнем дне архангельской рок-сцены, это то, что надо, наверное, заостриться на двух позициях. Вот. Одна из них гласит, что вот все, наверное, помнят, что в свое время в Архангельске были две такие ведущие группы. Это «Облачный край», который все знали очень хорошо, и группа «Аутодафе», которая была почти такого же уровня, только в отличие от «Облачного края» не записывала альбомов. Вот они в свое время вместе приезжали в Москву, там в 87-м как раз году, играли где-то в Долгопрудном, в ДКМИ. Вот. И если «Облачный край» сейчас вроде бы буксует, и в лучшем случае там как-то студийно Багаев запишет все инструменты, так как Рауткин там где-то на Украине женился, у него огромные щеки, достающие до полу, и он там вот как такой украинский там спокойный хозяйчик, там сидит со своей женой, пьет пиво, ест гусей.
0: Да ладно, на Украине, по словам Кирпихина, очень грустно сейчас. Ни гусей, ни пива нет.
1: У Рауткина хорошо. Вот, говорят, что он там просто жирует, но он... Мало ли каким образом, в конце концов. Погреба у всех разные, там, к соседу в погреб не всегда заглянешь. Вот. А группа «Аутодафе» как раз, она сейчас собирается реанимироваться, создать свой ремейк. Ну, все помнят, там вот пел такой человек Дима Леонтьев, который в «Облачном крае» играл на барабанах на Подольском фестивале легендарном. Вот его, собственно, группа «Аутодафе» сейчас вроде собирается осуществить некий ревайвл. И если тамошний менеджмент с московским сумеет войти в должную корреляцию, то возможно, что он вот 13 лет спустя, вот такое замечательное число, можно будет «Аутодафе» увидеть вновь. А вообще сейчас там, по отзывам, появилась такая новая группа номер один архангельская под названием «Анфиса», хотя ни одной женщины там, к сожалению, не поет. Вот страсть моя к женскому вокалу, она, наверное, вот уже стала притчей во языцах. Но, тем не менее, говорят, что группа такая очень заводная, правда, это, как я понимаю, не прогрессив-рок, а что-то близкое к мейнстриму, но очень какому-то зажигательному, раскрепощенному, вот не тому, который сейчас мы имеем несчастье наблюдать на, ну, не будем говорить про всякие ФМовские волны, вот, а тому, который вот в эпоху расцвета мирового рок-н-ролла покорял сердца девиц, а через них и их доблестных кавалеров. Вот такой рок, как я понимаю, играет Анфиса, и тоже было бы не кисло дотащить ее до Первопрестольной.
0: А вот еще вопрос такого плана. Будут ли проходить в Москве мероприятия, посвященные дню рождения Боба Марли?
1: Насколько я слышал, что-то там такое готовится, и, по-моему, там даже Умка должна сыграть.
0: Ну, это круто.
1: Вот, хотя она вроде бы не регги, но, тем не менее, я слышал, что вот в день рождения Боба Марли должны где-то сыграть Умка и Joy Division должны собраться по этому поводу.
2: Может, кот недаром проявился.
0: Да, это все неспроста. Ну что, следующую пьесу слушаем.
1: Yes.

0: Здесь надо сделать один маленький комментарий. Дело в том, что песня эта называется «Для Егорки», да и слово это в песне упоминается. И почему-то в панк-массах многие считают, что эта песня посвящена Егору Летову, к которому Света как бы относится по-матерински, как к сыну. Но вот это, в общем, иллюзия, хотя она очень широко распространена. Вот когда вот первый еще концерт «Дочь Монро и Кеннеди» проходил в клубе «Китайский летчик», туда пришел небезызвестный Джефф, вот как бы гитарист, а иногда басист гражданской обороны. И вот столкнувшись с этой песней, он сразу расплылся, заулыбался. Вот. А я к нему нагнулся и сказал ему: «Джефф, да на самом деле у нее сына так зовут». Вот. И ему сразу стало ужасно неудобно. Он стал говорить: «Да, вот всегда тут начинаешь страдать манией величия на ровном месте, а оказывается, что вот все это впустую. Вот сына у нее зовут Егор».
1: Кстати, мне вот это очень радостно. Дело в том, что обычно женщина, вышедшая в тираж, то есть уже, которая пуповина перерезана, как правило, ну, к сожалению, там не способна как-то репродуцировать идеи какие-то. Вот здесь я вижу другое совершенно. То есть на домбре человек играет панк-рок, да, вот, несмотря на, в общем, такую дикую травму, как роды. Это похвально. Следующая пьеса.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну и на пейджер тут тоже приходят вопросы. В частности, поддерживает ли сейчас Сергей Гурьев отношения с своим бывшим коллегой и, в общем-то, Ильей Смирновым. Да.
2: Ну, опять-таки, если на этот вопрос отвечать вот абсолютно как бы всерьез, хотя тут уже иначе не ответишь, потому что Илья Смирнов был и есть по сей день человек очень серьезный, и, конечно же, никуда от этого не деться, то, говоря всерьез, надо сказать следующее, что наши с ним отношения прекратились, как известно, вместе с распадом журнала «Урлайт», еще там в сентябре 89 года, когда вот как бы некая экзистенциальная линия, которой придерживались наши люди, как бы наша группировка, и та социально-политическая, антибюрократическая линия, которой придерживалась группировка Смирнова, они вот в рамках «Урлайта» вошли в чудовищное и неразрешимое противоречие, после чего вот мы раскололись, стали делать контркультуру, а Смирнов стал делать «Урлайт», хотя вот тогда мы говорили, что мы против, что это никак нельзя, потому что «Урлайт» — это наша общая марка, и, расставаясь, мы должны марку уничтожить. Ну, Смирнов нас не послушал, в результате мы с ним поссорились. Потом прошло много лет, и вроде бы помириться уже действительно было можно. И вот как-то раз, совсем недавно, когда имело место десятилетие группы «Мухомор» в галерее «Дар», нежно мною любимой, там оказались и Смирнов, и я, и вот урлайтовский художник Юра Непахарев попытался нас обнять за плечи и сказать: «Ребят, ну что ж вы, блин, так вот в конце концов, столько лет прошло, давайте восстановим отношения». Вот, и я там повернулся к Илье и сказал ему: «Ну, Илья, ну ладно, ну если хочешь, прости меня за все». А он на меня посмотрел так искоса и сказал: «А за что я тебя, собственно, должен прощать?» А я ему сказал: «Ну ладно, Илья, не хочешь, как хочешь». И вот на этой высокой ноте такая вот благородная попытка примирения его и меня, к сожалению, так и оборвалась и закончилась ничем. И отношений между нами, вот получается, так по сей день и нет.

0: Ну вот, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Гурев и Ирина Масалкина. Соответственно, вот тут Андрей интересуется, какие новые клубы посоветуете, в общем, для посещения. Я думаю, что это получится какая-то реклама, да, вот, и мы просто не вправе этого делать, да, Сергей?
1: Ну, вроде... наверное, прав у нас вот намного меньше, чем нам бы хотелось. И это хорошо, потому что пора, наконец, чтобы вот...
0: Вот спрашивают...
1: С ограничением столкнулся пора.
0: Вот Андрей, холодный поэт, спрашивает, русские стихи, это истерика? Хороший, кстати, вопрос.
1: Ну, широк диапазон. Я думаю, что русские песни, это вот они ближе к истерике, чем стихи. А стихи, они некоторые истеричны, а некоторые посредством вот музыки так очень высокохудожественно истеризируются. А русская музыка хорошая, конечно, истерична. Вот взять того же Стравинского. Вот. А бывает менее истеричная русская музыка, но она уже настолько вчерашний день, что о ней говорить довольно трудно.
0: Да, я целиком с тобой согласен. И сейчас пришло, видимо, время поднимать телефонные трубы. Огромные, гигантские телефонные трубы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрые люди.
0: Безусловно.
2: Вообще я еще не придумал, что сказать. И, наверное, позвоню попозже.
0: Давайте. Конечно. Всегда готов. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Саша, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Доброй ночи вашим гостям.
1: Доброй ночи.
3: Замбришку, по-моему, Ирина зовут.
0: Да.
3: Вот у меня к ней два вопроса. Первый вопрос. Зачем корежить песни? Я имею в виду «Не покинь меня». А второй вопрос. Вот вы пели там, у нее ноги черные были, а рожа тоже черная была. Спасибо большое.
0: Спасибо.
4: Знаете, во-первых, это не совсем я пела, если вы внимательно слушали. Это я вот директор группы, которую мы сегодня представляем вашему вниманию. А потом насчет этой песни, как бы у всех очень разные взгляды. Кому-то это настолько сильно нравится, что... даже вопросов никаких не вызывает. Я не знаю права, это, наверное, очень субъективно.
1: Ну, надо отметить, что это, на самом деле, действительно редкая песня, которая написана Светой не на собственную музыку, а на музыку композитора Морозова. Но мне кажется, что вот тот текст, который Света на эту песню поет, он как-то более соответствует истеричности русской души, о которой там справедливо замечал предыдущий человек, вошедший с нами в контакт, нежели аутентичный текст этой песни. Хотя, конечно же, могут быть совершенно разные точки зрения.
0: А вот киргизы, они, в общем, спокойны.
1: Ну,
0: это я не знаю, к чему сказал, просто как бы, чтобы тоже сказать, потому что наверняка, если появится киргизский рок, он будет очень мелодичным, таким спокойным, как бурятский конек.
1: Вот и калмыки еще очень спокойно.
0: Да, вообще все вот такого плана люди, они как-то, я помню, видел в горах ишака, слушай, он вез на себе два ведра угля, потный, но он шел в гору, ты понимаешь, не легался. Так вот, выносливые, спокойные, животные у них даже.
1: Вот гораздо лучше, чем идти сухим под гору.
0: Да, конечно. Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Да-да.
0: Ну, понятно. Это называется днище у человека пробило. Но, знаете, вам не нужно пить огромное количество активированного угля. Вот, и все будет хорошо. Да, хотя, может быть, обратный эффект тогда. Вот, ну, вы всегда звоните, мы готовы помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Добрый день. Ты как-то волнуешься, может быть, вдруг случится, что с тобой, и мы...
5: Нормально?
0: Но ты уверен? Ты вот подумай, посмотри так.
5: Я уверен,
0: а... А пульс потрогай пульс, как там?
5: Превосходно просто.
0: Ну, давай-ка.
5: Слушайте, Александр, давно к вам не звонил просто. Вот сейчас решил все-таки от телевизора оторваться. Такая плохая штука.
0: Да.
5: Послушаю с кем Монморанси. Вот. Я хотел такую, во-первых, группу превосходную просто. Слушаю, здесь у меня вот рядом человек сидит. Он просто-напросто, он первый раз слушал, он просто не в Москве живет. Вот. Он говорит просто... понравилось, сразу говорю, очень хорошо, тем более на домбре вообще, просто народные инструменты. Очень огромное спасибо за такую группу. Ну и в принципе все, наверное.
0: Спасибо.
5: Я просто хотел поблагодарить.
0: Спасибо.
1: Тут,
0: спасибо.
1: Кстати, можно по поводу Марьина сделать легкое отступление. Дело в том, что как-то раз вот дочь Монро и Кеннеди играли в Марьине как раз в интернет-кафе «Скрин», и там на концерте оказался завсегдатай этого интернет-кафе Сергей Летов, который очень проперся, и вот завел эту кассету своему брату Егору, который вот уже не сын Светы, а настоящий Егор Летов, вот, который, вот, прослушав эту запись, там сказал, что вот за 90-е годы ничего настолько вот для себя ценного не слышал ни разу. Вот это к вопросу о Марьино, об этом занятном районе города Москва.
0: Ну, кстати, почему последний альбом Тани Булановой хороший?
1: А мне вот очень нравился альбом «Странная встреча». Я вот, да, позволю себе вступить в полемику, уж мне кажется, что ничего лучше она все равно уже не запишет никогда.
0: Ну, если
1: хотя,
0: только...
1: Хотя, да, по саунду, несомненно, она сейчас выросла. Да. Но вот та какая-то более плоская и щемящая ресторанность, мне кажется, она... Вот...
0: Душевнее была.
1: Да, да.
0: Искренне. А вот слушай, а вот Ветлицкая сдает позиции.
1: Ветлицкую, да, вот просто обидно до слез за девичью стильность отечественную. Вот так бы хотелось, чтобы она написала что-нибудь уровня композиции «Лунный кот», например.
0: Да,
1: вот,
0: да, да, да.
1: Все вообще достойные люди, они увлекаются котами, мне кажется. Или я много на себя беру?
0: Нет, совершенно правильно говоришь. Я, ну, ты разве не видишь блеск моих глаз?
1: Да.
0: Да, да. Если я же загораюсь, когда человек говорит то, что мне нравится, да.
1: Я просто обмяк от счастья.
0: Так, что тут такое? Вот еще сообщение на пейджер. Александр, как много несправедливости в этом мире. Вы можете... Ну, опять тут перебивают нас. Извините, сейчас я зачитаю. Вы можете выбирать, какие сообщения читать, какие нет. Давать в эфир рекламу или что-нибудь еще. У меня никаких прав нет. Порой хочется заорать. Милиция! Новые русские все купили. Сейчас опять нас перебили. Но это я от себя добавил. Пишет Харрис. Харрис, вы еще молоды. Вот. И ваш... безусловно, нестандартный мозг, ну, если это тот Харрис, да, вот, который постоянно присылает сообщения, я думаю, он будет в вашем спасательном круге в пучине несправедливости. И в конце концов, в этой гигантской канализационной воронке вы окажетесь наверху. Да, хорошо, я утешен.
1: Да, и да. Харрисон выжил там, его, говорят, жена спасла, там этого убийцу несколько раз ударила чайником по голове, подкравшись сзади, и тем самым спасла ему жизнь, иначе вот какой бы у нас Новый год у всех был, однако.

Не сходи на нет, даже если захочешь, не тяни резину, без тебя растянули, на пупок не дави, это больно очень, и ведь важное, что

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И вот такой вопрос пришел на наш пейджер от господина Фисюкова. Он спрашивает: господин Гурев, как вы думаете, честно ли проводить в жизнь политические идеи срок сцены, как это делают некоторые наши музыканты?
2: Нет.
1: Хороший ответ. Я не ожидал иного. Что тут сейчас? Ага. А еще Сергей Летов, это такая сентенция, составляет для компании, тут какой-то, в общем, аббревиатура, сборники маршей старой Германии.
2: А это красивая просто музыка, такой тоталитаризм одухотворенный. Вот здесь как раз, по-моему, не стоит что-то там говорить против. Очень хорошо, полезно.
1: Как вам понравился концерт группы «Выход» в декабре прошлого года? И, кстати, вообще было бы интересно, что сейчас делает Силя и... Да, каковы его дела?
2: Вот эта флейтистка с двумя хвостиками, которая там появилась вместо Олега Сакмарова, это такая прелесть, это такая чудо, сказка. Да. Это изумительная совершенно девушка. И так хорошо, когда вот вместо такого какого-то лысого там, вот какого-то дядьки в очках, там, совершенно вроде бы нелепого такого, абсурдного, вдруг появляется такое эфирное создание, там, с талией сантиметров 40, и такие рыжие хвосты, рыжие, нет? Ну, светлые такие, короче, вот. Хвосты, как пшеница, рыжие, да. Вот очень это хорошо, это вот позитивнейшая перемена. И вот песни новые тоже хорошие, там старенький «Ху», вот чудесная песня. Мне кажется, что с «Выходом», вот как всегда, происходят самые хорошие вещи, дай бог и впредь. Вот так хорошо говорить, что ты искренне и с любовью, просто на душе светло.
1: Телефонный звонок, видимо, есть смысл послушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло.
1: Да-да, рассказывайте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Саш.
1: Да.
3: Я звоню вам, то есть, совсем не просто так.
1: Ну, понятно, нам просто так. Всем что-то от нас нужно.
3: Мне?
1: Да.
3: Абсолютно нет.
1: Угу. Уже интересно.
3: Просто я могу с 26-летним стажем профессиональным.
1: Понятно.
3: Духовик.
1: Угу.
3: То есть вот как бы культура панк-рок, это, по-моему, ну, рок с помойки, да, правильно, если дословно переводить?
1: Ну, это, в общем, каждый по-своему переводит, поэтому...
3: Ну, вот лично вы как переводите?
1: Ну, для меня это, прежде всего, мощная культура, на самом деле, да, как ни странно.
3: Как ни странно, ничего мощного, пока я вот сколько наблюдаю, то есть как бы и значит, слушаю... Чего мощного в этом не вижу. А вы постоянно будете популяризировать эту помойку?
1: Ну, в общем, да, в силу наших возможностей, конечно же, будем это делать.
3: А вы не считаете, что вот из этой культуры вырастают монстры такие, ну, типа вот нашего Баркашова, вот, типа вот так?
1: Нет. Я больше чем уверен, что упомянутый вами господин как раз воспитывался на песне там 73 и так далее. А люди, которые воспитывались на панк-роке, на хорошем панк-роке, там, на Sex Pistols в том же, да, они сейчас занимают видные посты в структурах, в общем-то, демократического толка и имеют бешеный прайс. Да.
3: Ну, например.
1: Ну, я не могу называть имена, поверьте. Зачем это нужно?
3: Ну, хорошо, ладно. Да, как-то в очном разговоре, может быть, получится.
1: Да, но тем не менее,
3: я,
1: да.
3: Конечно, в это время слушаю, как правило, Дмитриева, но иногда попадаю на вас. Тоже очень приятно. И, ну, ребята, просто, понимаете, смесь американского блюза и нашей комаринской. Текст какой-то... Нет, я-то въезжаю, ладно, я въезжаю, но ведь народ может... Не понять
1: может. Да. Ну это же хорошо, это же очень хорошо. Спасибо. Ситуация в том, что когда все понимают, некому работать. Кто-то должен не понимать, а вместо этого пойти, встать, например, и надоить, чтобы потом те, кто вот понимает, выпили это. Круто.
2: Но вообще, конечно, хороший звонок.
1: Хороший. Следующий звонок, дай послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
4: Алло?
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: И вам аналогично. Рассказывайте.
4: Спасибо.
1: Да не за что.
4: А вот, вы знаете, я сомневаюсь.
1: Да я вообще весь в сомнениях. Меня такие...
4: Я тоже, да.
1: Но я думаю, что знаете, что нужно сделать? Выждать где-то еще дня три.
4: Вы знаете... знаете, в чем проблема? Я думаю, что вот эта музыка никогда не попадет в countdown, к примеру, там от 55 до 72, как это было слышно вчера у вас.
1: Ну, вообще, да, да. Я, правда, с трудом понял, что вы сказали, но я всегда соглашаюсь.
4: Да не стоит соглашаться, просто это мое мнение.
1: Понятно.
4: И никогда это не будет Элвисом Пресли и так далее и тому подобное.
1: Понятно.
4: По-моему, вчера он там звучал 7 раз.
1: Понятно, спасибо. А кто звучал? Сергей, ты понял?
5: Он же человек имеет в виду там, вчерашний хит-парад, да, там 78-го, по-моему, года.
2: 72-го
5: даже.
2: Лучшие песни рок-н-ролла 55-72, там было 7, что ли, песен Элвиса Пресли. А вот Стравинского там не было, например.
1: Ну, дело в том, что дико опухшие уже от голода американская публика вообще играет в такую игру, как-то «Летающий Элвис». Вот у них

0: пожалуйста, где находится клуб «Араку Божественной бутылки»?
1: Ну, могу сказать. Ну, скажу. Овчинниковский переулок, строение 1, напротив Горбатого мостика он находится. Ну что, теперь песня. А то я, как получается, играю роль атласа такого, да, уже. Ну, как это, как у водителей. Сейчас посмотрим, куда ехать. Из бардачка достают такую помятую байду.
2: Хайгвей Стар.
1: Да.

0: На волнах радиостанции Нивы самых. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нивы самых. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Ну, кстати, сегодня мы практически полностью прослушаем вот данный альбом. Он называется «Хохот Моцарта». Да. Нам осталось совсем немножко, тут где-то песен 5, они все коротенькие. Вы можете задавать также вопрос Сергею Гурьеву, ну, соответственно, Ирине, и, ну, мне тоже. Далее. Вот еще такое сообщение. Я просто с пейджера зачитаю. Саша, как бы ты ни надувал щеки, ты близко не подберешься по своей популярности к таким, как Элвис или Битлз. Твое дело — это маргинальная публика и тинейджеры. Поэтому своими

0: репликами ты ничего не сможешь сделать с их популярностью, пишет Василий. Василий, я искренне говорю, что ты пролил дичайший бальзам на мое сердце. Это совершенно искренне. Меньше всего я хотел бы стать Элвисом, в отличие от водителя дальнобойной американской машины. Ну что, послушаем телефонный звонок, Сергей, как Ирина, как? Ну что вы? Что вы?
1: Да, хотим, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день, ребята.
0: Здравствуйте.
2: И, как обычно, ближе к делу сразу же.
0: Да.
2: Ну, это опять Степа Серемягин, но вот в чем проблема? Я еще являюсь самым лучшим делателем домбр в России. Вот, я делал домбры для таких акынов, как Муртаза, Абишевич, ну и прочие, неважно. Вот, но в чем дело-то? Вот сколько я не делаю домбры, я не могу достичь такого же хорошего звучания, как вот на той домбре, которая сейчас звучит в эфире. Пусть ребята, если, конечно, это не такой страшный секрет, поведают в прямом эфире или там телеграмму мне пошлют. Ну, сообщат, жилы какого животного они используют в качестве струн?
0: Хороший вопрос. Спасибо.
1: Валы.
0: Ну, типа корова мужского пола, только такая, чуть больше, чем обычная.
1: Я так обычно. И серая.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня, Александр, вопрос к вашему гостю.
0: Давайте, задавайте, конечно.
3: Он здесь обмолвился, что он старый искусствовед. А то, что мы слушаем вот сегодня в ночь, неужели он не считает, что это искусство? А впечатление такое, что это, знаете, Петровская кунсткамера. Выудили вот так.
0: Спасибо.
3: На потеху публики.
0: Спасибо за вопрос. Ну что,
1: ну,
0: Сергей?
1: Конечно, легко ответить. Я, как искусствовед, для себя провожу такую дихотомию между искусством и творчеством. Конечно же, это скорее творчество, чем искусство. Несомненно. Хотя вот в сравнении с как бы стандартной волной русско-сибирского панка, это такое творчество с некоторым креном в искусство. Вот с чем мы сейчас имеем место.
0: Но в любом случае, я просто хочу сказать следующую фразу, что поскольку, если вот данное явление имеет место быть, то наша, так сказать, прямая обязанность показать это явление. Вот. А уже там дальше ваше дело, как его оценивать. Да? Вот. Кстати, хочу еще сказать, после того, как мы расстанемся с нашими гостями, практически весь эфир будет звучать русскоязычной музыкой. Да не практически, а весь эфир. В общем, самое разное. Начиная от панк-рока и заканчивая, в общем-то, ну, конечно же, ТБ.
1: ТБ?
0: Да. Ну что, следующий звонок или песню? Дай песню.
1: Хозяин-барин.

0: Ну, соответственно, у нас остается не так уж много времени, поэтому спешите задавать свои вопросы Сергею Гуреву и Ирине Масалкиной. Ну, соответственно, я тоже там в силу своих способностей и возможностей буду как-то участвовать. И напоминаю номер телефона. Ну давай, говори же уже.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Другое дело. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Здравствуйте.
2: Я так понял, что ведь не факт, что Света называла своего сына именем, скажем, Тимурыча там или Кузьмича. Так что тщеславие Летова может быть оправдано. Вот. Но это так, к слову. А мне бы хотелось выяснить, когда можно помянуть, ну, например, Свина. Так точно и неизвестна дата его безвременной кончины. Будьте добры, подскажите, когда можно будет его помянуть. Счастливо вам.
0: Спасибо.
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему же не Кузьмич? Вот Лигачев, он как раз Егор Кузьмич. Вот. А во-вторых, вспомнить бы, когда умер Свин, действительно не лишнее, потому что, что это было, 20 августа или...
0: Ну, в общем, летний.
3: Где-то там. Да. Вот. Конечно, титаническая фигура, что говорить. Главное, вот сердечный такой человек был, очень солнечный. Вот, как бы вот такой асоциальный Маяковский своего рода русского панка. И такие люди действительно вот никогда из народной памяти не будут вычеркнуты с карающей дланью забвения. Так что да. Да. И тем более вот хотелось бы вспомнить его фактически посмертный альбом, последний, который он успел записать, «Праздник непослушания» или «Последний день Помпея». Самый, наверное, сильный студийный альбом, который он записал за всю свою жизнь. И наверняка композиции оттуда, они украсят еще не один эфир, не подверженный коррупции и выравниванию какому-то какого-то идеала среднестатистического звучания отечественной песни под гребенку похабного шоу-бизнеса.
0: Замечательно.
3: И брит-попа.
0: Замечательно сказал. Действительно. Вот. Я жалко не записал, я бы себе прям татуировку бы такую сделал. Нет, действительно, очень правильно Сергей сейчас сказал. Да, молодец. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Такое, вот могу вам сказать, да. Глупая музыка, совершенно непонятные какие-то исполнители, в общем, какая-то белиберда, чушь, что это такое? Это разве подходит под определение великой русской культуры? Вот, например, там есть композиторы замечательные у нас, а это что, господи, во времена моей молодости таких сажали на 15 суток, а вы еще заставляли сортиры чистить. Вот что это, не понимаю вообще, какое-то исполнение идиотское. Чушь.
0: Спасибо.
3: Я восхищен вот этой блестящей совершенно стилизацией. Мне кажется, что человек вот великий совершенно артист.
0: Безусловно, записной звонок. У меня же есть свои статисты, которые специально пишут такие реплики.
3: Да, причем вот очень даже несколько обидно за людей, которых этот звонивший высмеял, там, создав вот их как бы такой непривлекательный облик в глазах слушателя, потому что, в принципе, ревнители русской культуры, они, конечно, вот не такие чудовищные козлы, как попытался этот чудесный артист изобразить. Они бывают гораздо более, в общем, какими-то тонкими людьми и широких взглядов. Вот. И но не надо вот Сергей, их изображать вот такими упертыми ублюдками.
0: Но
3: там,
0: Сергей, но
3: вот
0: я переиграл.
3: Они все-таки...
0: Сценарий мой был речи. Интонации я корректировал. Все, больше не буду. Но артист, согласись, замечательный.
3: Чудесный, конечно, но ревнители русской культуры, они не так катастрофические, порочные,
0: ужасные. Это один из руководителей нашей радиостанции, между прочим. Вот так. Ну что, песню слушаем?
3: Да.

0: вот интонации нашей певицы, прозвучавшей в данной песне, да, да простят меня ценители искусства, чем-то мне напомнили интонации такого танцора, как, в общем-то, господин Моисеев, который еще и поет. Не знаю почему, но вот такие истеричные какие-то нотки тоже там, он поет там то самое «под щелкун». Там так он говорит, под щелкун истерично. Ну, это вообще, это мои какие-то ассоциации.
1: Не, они очень танцевальные, но мне вот, например, они напоминают интонации такого танцора, как Big Checkers.
0: Вот сообщение пришло на пейджер. Саша, я завтра не смогу, так что полы на радиостанции придется помыть. Те подпись Венедиктов. Леш, ну нет проблем, ну что ж, ну свои ребята, все нормально.
1: Просто... Полынь придется помыть?
0: Да, поможешь, Серег, чуть-чуть. Ну что там? Ну,
1: а мне кажется, что полынь, она и должна быть пыльная.
0: Думаешь?
1: Конечно. Ага. Зачем ее мыть?
0: На звонок послушаем еще.
1: Да, она на крапиву будет похожа просто.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Да, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: То есть доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Ну, у меня следующий вопрос. Вот у меня недавно родился сын, ему буквально 2 дня назад исполнилось 4 месяца. Вот, и вы, как люди опытные, могли бы мне помочь.
0: То есть вы имеете в виду там запеленать, там помочь, там отрыгнуть, как похлопать по спинке? Без проблем ребята выйдут.
2: Нет,
0: извините, да.
2: Ну, у нас все нормально, то есть пеленать я умею.
0: Ага. А вот это, купать.
2: Да, сегодня купал.
0: А головку держит?
2: Держит. Он все держит, и головку держит, и погремушки держит, когда ему даешь. Я волнуюсь от радости, потому что сын все-таки. А вот единственная проблема, он очень мало делает поползновений в сторону ползать.
0: Да, ну это, наверное, вот к Ире скорее, Ир.
3: Нет.
0: Спасибо за вопрос. Не, ну если он действительно потуги в сторону ползать не совершает, это же как-то вот...
1: Должно... Главное, чтобы он в сторону летать преждевременно не совершал там. Угу. Вот окна не оставлять открытыми, вот, попусту. Ну,
3: как-то вы мрачно, Сергей Геннадьевич.
0: У тебя суицидальное настроение.
1: А вспомните Эрика Клэптона, судьбу там. Вот оставил окно открытым, и вот он ползать еще не умел, а полетел. Вот надо беречь, конечно, детей.
0: Да, безусловно. Для этого мы даже сейчас выпустили в продажу специальные такие наручники пластмассовые для приковывания грудников к постелям. Ну что, и в связи с этим песня, ты уж расскажи о ней там вкратце.
1: Музыка Пахмутова и стихи Добронравова.

0: вот, в принципе, опять же, возвращаясь к творчеству женщин, к искусству женщин, да, вот та же упомянутая нами сегодня Наталья Ветлицкая исполняла эту песню. Также масса других женщин любит ее исполнять. Все-таки никуда не денешься от этих, в общем-то, мощно раскрытых серых глаз и косы. Ну, косы, имею в виду, от волосной, которая, волосная коса. Да.
1: Yeah.
0: Да! Ну и, соответственно, как... Вот сообщение от Татьяны Булановой, она благодарит нас, что мы упомянули ее имя. Нет проблем. Да, да, вот,
1: соответственно... Она хочет напомнить, что это была она, а не Ветлицкая, видимо.
0: Да. И, соответственно, как прощальный аккорд нашей сегодняшней беседы должна прозвучать пьеса в исполнении, в общем-то, группы «Чистая любовь», да, полноправным участником которой является вот господин Гурьев, здесь присутствующий. Мы выбрали следующую песню, опять же, известную всем, кавер-версию. Это получается с оригинальным переводом Волкова, насколько я понял.
1: Да.
0: Да. Вот. Но на «Домбре» там тоже, в общем-то, играет вот наша певица.
1: Да, хотя она вот эту песню никогда не слышала, и ей пришлось там показывать все аккорды.
0: Такое чистое сознание, кстати,
1: да,
0: человек.
1: Вот исключительно.
0: Молодец. Молодец.
1: Для...
0: Молодец, да.
1: Вот. Но это даже, да, это чистый перевод, в общем. Он там и поет, а ваш покорный слуга играет на инструменте под названием «Мерлитон».
0: Слушаем.
1: Да, видимо.
0: Ну и тогда...
1: Может, Ира что-то хочет сказать?
0: Да, Ир. Может быть, спеть
2: да
0: хочешь,
2: нет,
0: там стишок прочитать.
2: Я лишний раз просто добавлю, что как раз, когда Свет записывалась вот в группу «Чистая любовь», это был самый первый приезд в Москву, который вот что-то сдвинул в их биографии. Спасибо еще раз Сергею, который этому поспособствовал. Вот, я думаю, что это интересно, то, что мы сейчас услышим.
0: Ну, а я, в свою очередь, благодарю вас за то, что вы посетили нашу студию, привезли вот такую интересную пластинку, мы ее послушали, пообщались с нашими уважаемыми, немножко встряхнули их такое вот январское сознание. И, соответственно, до новых встреч, да.
1: В эфире.
0: Да.

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, всем ночь доброй. Вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин. И плюс компания, нас двое, плюс еще мы. Вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут. Вот на этой неделе мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое. Ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли, вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я-то рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, надо все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, не со скалкой, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену.

0: Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. «Вот стану дембелем, — думал он, — и все космонавты мне будут пофигу». Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Солобоном. «Эй, космонавт!» – смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот. В общем, ну, достаточно интересный рассказ. Мне он понравился. Вот. Ну, это на сегодня все. Вот. И еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот. Ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
1: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между вот литературной частью и последующей их теологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
0: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов. Замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него, то и сейчас. Вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы с сурбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
3: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку два раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже две. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
2: Да, то есть надо только два раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
3: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги, и она у нас издастся в России.
2: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку в то время. Она же книжка посвящена, собственно, рыбам.
3: Да.
2: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на две вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
3: То есть душевный мир рыб, это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие года мне становится жалко, что вот я тоже так же... Ну, я и сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, и в лучах славы, а может быть, и просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да, в общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот, и что же привело нашего ихтиолога, уважаемого, глубоко? Потому что глубоко уважаемым, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. У очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
2: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра, вот, она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
3: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
2: Вопрос, это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича.
3: Ну, это радиослушателям объясняй, а не мне.
2: Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
3: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему в Агифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды, то есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику, правильно? Вот, и у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот. И как бы, если мы, передвигаясь, смотрим вперед, а чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем, то есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц, то рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть если вы видели, как плавают рыбы, они плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз — это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силы его за счет мозга и зрения рыбы.
4: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет: я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
3: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая. Они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что наши старые радиослушательницы будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее. А в-третьих, делают ее из вот это вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазницы, обрабатывают специальными там. Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что. Ну там, как говорится, научные термины идут. Я же сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот. И, в общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что я думаю, нам не поносить их.
4: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
3: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
4: Да, композиция.
3: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают о своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывал он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будка. Удочка выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда-то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот да. Когда вот, вот, в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка была.
2: Нет, это... понимаете, Пемза это
1: Коралл
2: город,
1: такие.
2: Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, нет, ты все
1: Пемза.
2: Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это Коралл такой. Но им еще видно. Старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным Кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но... акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот. Все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался, но когда одна из акул, проплывая мимо меня, задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот, и говорят, что он был неплохим мужчиной, ну, женщиной.

0: Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот. Но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, как говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
1: Даже, может быть, эрекции какой-то.
0: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано. Удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно... Женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и решили не брать, успокоили его как-то. То есть поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу, и он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, то прям так и написано.
1: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
0: Да, уже в Москве,
1: уже
0: на квартире.
1: В поздние годы, да.
0: Да. Вот, он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
1: Даже фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
0: Нет, тут впереди буква идет «С» — Сергей.
1: Какой Сергей?
0: Сазан.
1: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
0: Ну, это...
1: А, ну все.
0: Бобл ел, это не о нем.
1: Понял.
0: Тут... Вот, значит... А, вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными.
1: А нужно
0: вообще
1: тут,
0: за многими рыбами жил.
1: Нужно описать нашим радиослушателям осетр, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
0: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
1: спутница.
0: Да.
1: Спутница.
0: Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля. Какой Иван? Там Емеля был. Вот. И там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же. Носы длинные. Глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить... ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
1: То есть гораздо вот, приятнее
0: чуть-чуть
1: смотреть
0: вперед на... и вбок, ну, вбок, да, вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
1: Приятнее смотреть гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
0: ну, она рыб вообще внешне там, у нее такие вот, ну, это даже можно сказать, многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают. Потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
1: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
0: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора, она вам мешает смотреть вперед. Вот, помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
1: Нет, ну у него было
0: по полосям,
1: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный,
0: да,
1: что он закрывал зрение.
0: Да,
1: ему.
0: Который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прям в камни. Но со временем, ну, мать природа-то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
1: То есть в обход.
0: Не в обход.
1: Ну, в смысле так вот, ну, огибающее зрение. Так.
0: Не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть как бы, ну вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну как бы это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение там.
1: Ну, а поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги.
0: Парашютисты, то есть нам деньги платили, что ли? Нет, я вот это не помню.
1: Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
0: Я не помню, нет.
1: Ну, который напился-то она.
0: Да там, по-моему, все
1: прыгали,
0: напились.
1: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
0: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
1: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
0: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
1: Да, конечно. Собственно, вот о треске давай дальше.
0: А, треска, да. У нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот. Они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому у трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно... Камень вот в виде, вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый, то видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном, вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся, вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные. Но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе. Там воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
1: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотелось бы.
0: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии, простейшие? Да, амеба вот. Или как? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не...
1: Нет, общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
0: кстати,
1: ну, давай...
0: он сейчас уснул чуть-чуть.
1: Ну, старенький уже.
0: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
1: Вот, ну, давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот ванна вся забита селедкой. Он прям...
0: Ну, да, сейчас я об этом расскажу, да. Вот, у него очень... большая про... А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть, долго жить могут все.
1: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да?
0: Селезенками,
1: прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
0: факт. Ну, да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
1: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле... ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он вот там, где принято считать, что у него мозг...
0: мозг только в глазах.
1: Да.
0: Который все и остальное действие производит.
1: Да.
0: Вот, то есть он настолько мал, ну и зачем раку? Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот. А на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
1: Кстати, еще нужно сказать другое. Вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда у тебя другой человек мнет там, что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Причем часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
0: Мнут
1: там,
0: кожу, она от этого тоже портится. Если яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет.
1: Да. Вот. А Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
0: Массаж,
1: но
0: да.
1: Дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
0: Ну да. Вот опять же, язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят к старению.
1: Это как когда мясо варят, там пена всплывает.
0: Да, вот
1: такая. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы продолжим.
0: Да, злой.

0: и напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами. И что помогает ему? Помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение. Ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста. Я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия. Когда умирает моя любимая рыба, я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть
1: маленький. Если есть у вас в доме сантиметр либо линейка, то купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает
1: надгробие.
0: Вот, кстати, расскажи, вот несколько уформит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока
0: течет вода... Пригревайте такая.
1: Что?
0: Ну, не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да. Вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил, и он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: и не подозревают,
1: не подозрев...
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы, типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этого аквариума, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такой обряд, как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез, и рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная вся, такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаша, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом, вот как он относится к женщинам. У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет. Было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты же представляешь, то есть вот он вот этой фразой он опустил все человечество. Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Нет, чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят этот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да,
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тюбетеечка такая, но она сделана то есть из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, я уже пощупал, да, пока он спит, вот я
1: да
0: вижу.
1: И, кстати, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева, но она отпорота, но нитки остались торчать, и долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции. Это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было, ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих куркуляторах и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофеевну. Кстати, мы не
1: сказали...
0: Подожди
1: минуточку, дай мне определение слова Фагифа, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я... А, не послушаешь, Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, ну да. То есть я еще... И Люду, толкни Людмилу Тимофеевну флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с урбопереводом появился же в то время. Да. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да?
1: Да.
0: И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь. А тот махает палками, и другой дяденька
1: ложками,
0: такой,
1: да,
0: ну, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди. Да. Сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то Но хотел? Тогда никто не знал, как это называется.
1: Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Вагиф, не оскорбляй да. нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы, что старушка приболела, или как, или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурбопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница. В делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так? А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать. Они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю. Потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Так, кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок, старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, ну, вообще, потому что я сам с кресла упаду.
0: Прохор придет, да.
1: Дело в том, что почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют, то есть, вокруг себя опасности. Вот. А когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены. Но это только кажется. Там чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: У кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот сейчас
1: вот момент. Первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Вагиф. Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная помощь,
0: да,
1: вот ездит.
0: Да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунственно, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка, вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом заниматься слизом.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбок? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыба болеет в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну, вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у нее...
0: Такое, я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, это
1: ладно,
0: вот это...
1: первый раз я прощу.
0: Вот эта рыба, вот рыба-стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот, вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыб происходит это вот Блин, слово уже забыл из-за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. Упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк. Дело в том, что...
0: Да, ее существует... по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя-наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да, вот, и у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть кожа будет цела. Вот. А если же вы сделаете это в обратную сторону, то вы, если у вас ручка еще в грудничковом периоде, то есть кожа нежная, то вы можете поцарапаться. Вот. Ну а если вы уже взрослый мужчина...
0: Или дойер.
1: Да, который простоял там около сталеварного станка или просидел... всю жизнь с коровой, вот, то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы, у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Не как...
0: Нет, наоборот.
1: Есть... А, да,
0: да. То есть то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. Как раз это самый реверс.
1: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж... совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот на них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
0: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я да. знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас да, зеленый светофор.
1: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин, перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки... затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
0: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная. То есть, ее
1: да. поток... Есть такое понятие, да,
0: да. Я вот, встречал. На самом деле, в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз...
1: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
0: Да, да, неподалеку вот от Баку.
1: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье — это начало реки или нет? Ну ладно, пусть будет устье начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
0: Мы вот один раз соли наелись раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то.
1: Ну, кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что, кошка без когтей? То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот, но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот. И под конец, вот когда река заканчивает свое течение, когда она впадает в море, там тоже это место как-то называется. Я не помню.
0: Дупло.
1: Дупло. Нет, это по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
0: А еще в зубах бывает дупло.
1: Ну да. Ну это, кстати, тоже от соли.
0: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах. Потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
1: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
0: ну, дабы тормозить.
1: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
0: Их даже тренируют таким образом. То есть...
1: Кого, рыб или вот этих мужиков?
0: Ну, и тех, и других.
1: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда как горнолыжники спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
0: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков, вид спорта,
1: да.
0: Потому что там больше очков.
1: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов. Чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь. Вот. То они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек, отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере третьем помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
0: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
1: И осетр подмигнет вам левым глазом.
0: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда.
1: Да. Ну, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба. То есть осетр.
0: И шары отдельно. Вот, подводные... Три субстанции получаются.
1: Да, вот. И осетр, он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
0: То есть
1: очень...
0: такой получается у него водяной скафандр. Ну,
1: да. Угу. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
0: Ну, типа душек будет такой.
1: Да, то есть он умоется заодно.
0: Да.
1: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, и, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться, потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
0: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор как бы...
1: Ну, от нее
0: так
1: и пошел
0: ходит, прям,
1: рот.
0: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
1: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго, там, о котором поют девчонки. Вот. Ну и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася, то он цвета металлик. Вот видели Мерседес, там 200-й какой-нибудь, 600-й, вот цвета металлик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они, у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот, и они черные все.
0: Ну, кстати, вот я предлагаю...
1: А глаза белые.
0: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
1: Вот это вот печальная история о рыбаке, да, и рыбе.
0: Да.
1: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну ладно, давай песню.

0: В чем дело, показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос, какие же творческие планы на будущее у нашего друга. А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лает без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там,
1: да, потом всякие вот левретки, рыбешки, баллонки. Все,
0: да. Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути. Ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. И я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дома 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем
0: и
1: просьбу.
0: Еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать наших
1: из известных
0: передачах.
1: Людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность им обоим.

0: Ира Самоса. Значит, для связи в прямом эфире телефон 203-19-22, 203-19-22.
1: И еще один телефон, я скажу, 203-19-22, это третий телефон.
0: Да, или последние цифры можете набрать 19-22, первые остаются те же.
1: 203, да. 203, можно, да. 203-1 и 922. 2031-922.
0: Или просто набираете последнюю двоечку.
1: Дальше. Лучше вообще ничего не набирайте. Оно тоже неплохо получается. Тоже импровизация уже такая.
0: Дядя Саша, передай новые координаты рафт-клуба. Загадка полная. Ты что-нибудь знаешь про это? Что такое рафт-клуб?
1: Я не знаю, что такое рафт-клуб. И выговаривается даже неудобно. Вот. Но еще надо... Вы тогда адресуйте, кому вопрос. Потому что здесь два дяди Саши, которые пялятся друг на друга.
0: И будем переводить друг на друга непонятные вопросы. Да. Еще хотел
1: насчет
0: сказать.
1: Насчет дебильных. Мы насчет только дебильных. Что... Ну, говори, ты же начальник программы.
0: А, да. Такие некоторые дебильные вопросы, которые приходят на пейджер, мы игнорируем. То есть это будет своего рода эдакая лакмусовая бумажка.
1: Это лакмусовая бумажка общества.
0: Да, мы. То есть если вы скидываете какой-то вопрос, предположим, ответа на него нет, значит, вам нужно, в общем, анализы, в общем-то, подвели.
1: Задуматься. Мы советуем вам призадуматься.
0: Нет, даже не так, насторожиться.
1: А потом задуматься. Насторожившись, задуматься. Да.
0: Мы поднимаем дуду.
1: Поднимай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Удивлен, что дозвонился, на самом деле.
1: Ничего удивительного, мы все подстроили.
2: Спасибо, ребят. Я хотел вас спросить, вы вообще курите?
1: Ну, как сказать, мы выпиваем в основном.
2: Ну, я... Понимаете, что я имею в виду, да?
1: Ну, естественно, мы же талантливые люди.
2: Я очень рад. Вот хотелось бы как-то популяризировать этот вид.
1: Вид отдыха? Да. Ну, боюсь, что, наверное, это все-таки не к нам. Потому что мы вот выпить, закусить в дружеской компании – это хорошо.
0: Или, например, сходить на каток. Покататься
1: на посидеть катке. Посидеть на катке.
2: Да. Парк имени Горького.
1: Вот. На катке поездить.
0: Шары покатать.
1: Да.
0: Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Спасибо, уважаемый.
2: Ну, всего доброго.
0: Вам всего доброго. Не пересушите гортань. 203-19-22. Любые ваши вопросы. Мы на них отвечаем с Александром Минаевым.
1: Не задумываясь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Уважаемые Александры,
0: рассказывайте.
3: Вам такое маленькое предложение. Вы вроде как поэт у нас и знаменитый. Я верно говорю?
1: Ну так себе, так.
3: Ну я так, верно. А у нас вот поэтический вечер завтра, и никаких знаменитостей не будет. Не могли бы подчалить к редакции газеты «Эль Бимбо»?
0: У нас это вот реакция газеты такая, да.
3: Да, могу адрес сказать, если заинтересуется.
1: Я боюсь,
3: хоть
1: что...
3: один знаменитый поэт. Да,
0: тут, да, нет, да, ну, мы тут, знаменит... у нас завтра это, мы...
1: Не, со знаменитыми...
0: Ну, мы как, ну, подожди ты. Ну, сейчас, давай со знаменитыми.
1: Я хотел со знаменитыми поэтами все-таки, наверное, здесь...
3: 11 часов дня сбор.
0: Во сколько?
1: Это нереально.
0: Нет, в 11 дня. У нас высадка деревьев за кольцевую дорогу Москвы состоит.
3: А, за кольцевую. А скажите, пожалуйста, в каком районе?
1: В разных.
0: Преимущественно северо-восточный. Мы, например, будем будочку ГАИ выносить туда вместе с посадкой.
3: Посадкой. А вместе с гаишником тоже?
1: Нет,
0: ну,
1: наверное.
0: Ну, успеет убежать.
3: То без. Ну, успехов вам.
0: И вам.
1: Спасибо, да.
0: До свидания, уважаемый. Да. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Паша.
0: Угу.
4: А о чем вам рассказывать?
0: Ни о чем, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, меня зовут Саша, вы меня, наверное, уже узнали.
0: Конечно.
4: Я вас, наверное, самый первый, самый последний слушатель.
0: Ну вот, с 14-го этажа.
1: Единственный.
4: Нет, Александр, с 15-го. Вы как-то мне сказали.
0: Ага, то есть вы пятый тогда уже сейчас.
4: Да, с пятого. Нет, почему? Нет, с первого.
1: Ну, инфляция сильная идет, и падают вообще... цифры.
4: Нормально еще пока. Средний.
0: Тем не менее, мы слушаем ваш вопрос.
4: Вот, вы знаете, я просто вас хочу поблагодарить.
0: Угу.
4: Вот, за передачку.
0: Александр, передачка как... в тюрьму обычно приходит, а у нас программка.
4: Да?
1: Так сложилось.
0: Спасибо за передачку.
4: Да, дед, ну а что? Вот я вот вам, кстати говоря, на пейджер сообщение послал. Знаете, я с вами хотел поговорить лично.
1: Ну и как?
4: Вы мне перезвонили.
1: Ну что же, если так вот...
0: Я Саше передал, а то к нему все.
4: Нет, да, вы знаете, вот если вам придет на пейджер сообщение, да, первые три цифры.

0: только первые три скажу. Вот, чтобы телефон никто не звал. 360. Вы мне позвоните, пожалуйста.
1: Ну, понимаете, дело в том, что у меня пейджер прям по выходу со станции отбирается. И выдается по входу. Поэтому это очень сложно. Вы можете ваши конструктивные предложения сказать прямо сейчас. В этом нет ничего страшного. Даже наоборот, пусть это услышат люди, да.
0: Нет, просто мне очень нравится вот ваше творчество.
1: Угу. Вот, знаете, я через пейджер-то не смогу вам помочь ничем, поэтому вот представьте себе, что мы общаемся вот так вот, да, по телефону.
2: Я
1: вот,
2: помолчу.
1: Да, вот.
0: Нет, это одно дело прибой эфира, я хочу с вами лично поговорить, просто мне очень нравится вот, ваша передача, я слушаю все. Вот, абсолютно.
1: А хорошо, Александр, что я могу лично для вас сделать? Вот
0: позвонить мне.
1: И в дальнейшем что? Вот что в дальнейшем?
0: В дальнейшем?
1: Да, ну вот я позвоню. Ну, а смысл этого? Понимаете, дело в том, что там, где я живу, на вырубке, там телефон один.
2: Нет,
1: ну он есть, но там...
2: Он да, начальство.
1: Ну, да, он начальство.
0: Такой, да?
1: Нет, там находится это как песчаный карьер, директором которого я сейчас...
0: Ну, хорошо, если вы мне не можете позвонить, тогда сделайте, так сказать, благородное дело для меня. То есть вы мне должны помнить. Помните, я пел, кстати, песню из репертуара Юрия Антонова? Это вот я... Тот самый. Помните? У вас был эфир?
2: Вряд ли он помнит, потому что что-то уж больно у него с глазами произошли метаморфозы. Да.
0: Но вы, кстати говоря, попросили меня спеть песню в эфире.
1: То есть вы хотите еще раз спеть песню, то есть мне уже по телефону вне прямого эфира?
0: Ну, в принципе, может. Вы знаете, Александр, ну поставьте что-нибудь свое, пожалуйста.
1: Это уже звучало же только что.
0: Да?
1: Матерная песня была.
2: В исполнении Моторхеда.
1: Да. Ладно, Александр, спасибо. Извините.
0: Так, говоря, Александр, а вы можете подарить свой компакт-диск?
2: Увы, за деньги?
1: Увы, к сожалению, нет. Дело
0: в том, кассету?
1: Кассету? Мне нужно ее где-то отписывать будет, понимаете? Я же не храню дома вот кассеты. Я так же, как вы, там могу пойти в ларек и их купить. Поймите меня правильно, Саш. Ну как, а у меня же дома не склад. Это...
0: Ну, понятно,
1: и дома-то у меня нет. Да? У меня там вот это действительно стоит сторожка. Я, значит, расписываюсь за приходящий песок и уходящий. Мы делаем кольцевую дорогу, Саша.
0: Ага, хорошо.
1: Вот так вот.
0: Хорошо.
1: Спасибо. Так что ждем от вас кассеты компактов.
0: Ага.
1: До свидания.
0: Пока.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Алло,
1: пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрейший вечерок.
3: Добрейший. Ну, скорее уже, наверное, утро.
2: Какое же утро?
3: Полярно.
2: Ну, это смотря где. Если, допустим, может, в какой-то другой стране, тогда и... Ну, неважно, не будем на этом заострять внимание.
3: Просто у меня к вам обоим, Саша, вопрос как к людям творческим. Вы знаете, вот это вот дико инфернальное явление под названием «Российская эстрада», вот там вот практикуется такое вот совершенно бесчеловечное действие, как выступление не только под фонограмму, но еще и под голограмму. Это вот я узнал из достоверных источников. Вот вы, как люди творческие, вы когда-нибудь позволяли себе выступление под голограмму?
2: Ну, естественно. Мы, в принципе, вот лично я, конечно, позволял, только я первый раз об этом слышу от вас. Но я, если вот это было еще и не было у меня, то обязательно будет. Потому что, так как мы люди творческие, вот мы все время стремимся к чему-то новому, хорошему. Вот, фанера отлично. Если будет еще и голограмма, вообще прекрасно. Никуда ездить не надо.
1: И даже давайте вспомним, как развивалась вот, ну, эстрада, как вы ее называете, да, вот наряды. Да, спасибо вам за звонок. До свидания, собственно. Вот, и как развивались наряды артистов, да, манера поведения, да. Вот, например, кто первый вышел с такой, значит, в кожаных штанах на толстых ляжках? Первый вышел фашист из ансамбля «Скорпионс», который спел базитическую песню и стряхнул с волос первый.
2: Да. После чего у него волосы стали выпадать
1: резко.
2: И он начал в кепочке играть.
1: Кепочки,
2: но
1: ладно.
2: Кожаные штаны, наверное, не снимает. Они, по всей видимости,
1: прилипли. Знаешь, вторая кожа.
2: Да. Очень, кстати, удобно, наверное, он себя чувствует.
1: Сразу после этого появилось такое вот течение, когда все стали одевать кожаные штаны. Многие стали выступать в кепочках. Также и здесь. Пошла волна фонограмм, пойдет волна голограмм,
2: мы же в первых рядах будем, потому что мы вот все новое нам не чуждо.
1: Ничто не чуждо.
2: Мы же идем в авангарде.
1: Нет, нам и старые не чуждо.
2: Нам вообще ничего не чуждо. Чем хуже, тем лучше, как говорится.
1: Главное, чтобы было меньше деревьев.
2: Правильно, а потому что тогда через них голограмму не видно. Ну, если деревья, правильно, мешают же.
1: Мешают.
2: Ничего.
1: Или какая-то она изломанная получается.
2: Ну, конечно, смысл какой.
1: Будем. И крон должно быть. Если уж дерево, то без кроны.
2: Да, без батарейки кроны. Знаешь, батарейки кроны такие. Вот, деревья будут без них.
1: Без них.
2: Да, будут на аккумуляторах все деревья.
1: Снизу
2: подпитаем, подключим, пусть растет, зеленеет.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, уважаемый.
4: Смерть мясным.
2: Отлично, очень хорошо.
1: Вы мудрый?
4: Вали свиней, мочи торпеды.
2: Во как, хорошо.
1: А это стихотворение?
2: Нет, это не стихотворение, это как это называется, по-моему, болельческие кричалки.
1: Нет, нет.
2: Нет?
1: Нет, я могу сказать, что это очень тяжело. Можно я правду скажу?
2: Ну, давай.
1: Это как это дядя Прохора. Дело в том, что он раньше играл музыку, у него не получилось. Он решил стать администратором, тоже не получилось. Вот в результате он просадил там кое-что, пропил, и сейчас очень... Ну, не то, что озлобился, а у него неудача. Ничего, ничего, уважаемый.
2: Нервничает.
1: 50 капель валерьянки.
2: 55.
1: Ну... А не сдохнет?
2: Нет.
1: 55. И все нормально.
2: Да.
1: Дядя 55. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Алло.
2: Что-то тихо. Здравствуйте, очень тихо.
1: Да, говорите громче.
2: Вы можете орать в микрофон, можете, в телефон?
1: Вы, наверное, знаете как?
2: Вот, так орите.
1: Вы, наверное, стоите на балконе пятиэтажного дома, который не обладает телефонизацией, а напротив, в другой пятиэтажке, стоит ваш товарищ, который протягивает вам телефон, и вот через весь двор кричите, да?
2: В свернутый рупор из ватмана.
1: Да?
5: Нет, я стою на крыше, он внизу там, на земле.
2: Ага, лежит.
1: Да.
2: Ясно.
1: Рассказывайте.
5: Можно вам песню заказать?
1: Ну, попробуйте.
2: Ну, да, может быть, и получится.
5: Нам что-нибудь из Металлика.
1: Сейчас будет, будет. Металлика, да Металлика.
2: Виталика.
1: А, Виталика.
2: Виталика какого-нибудь. Сейчас будет.
1: Ставь Виталика, да.
2: Ну, сейчас найдем Виталика и поставим его. Google поставим.
1: Дай звонок сейчас еще
2: примем. Давай,
1: потом
2: да.
1: Виталику.
2: Потом Виталика.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Алло.
1: Да, вот это понимаю.
6: Руки вверх, вы окружены.
2: Давно?
6: Вот недавно.
1: У нас канат уже полез от страха.
6: Стихотворение можно вам?
1: Давайте.
6: Свершилась воля роковая, и над страной под вопли матов взметнулась надпись огневая «Совет народных депутатов». Понравилось?
1: О, я догадался, кто это звонил. Это Светланов Евгений Федорович. Я недавно видел по телевизору, точно так же говорит. Он еще и стихи пишет.
2: Ну, стихи отличные, великолепные. Стихи,
1: замечательно.
2: Вот надо вот к этой газете, чтобы это стихи... Вот на, куда нас звали завтра с тобой?
1: Подходите завтра к 11. Ну,
2: туда.
1: Ну что, Виталика послушаем?
2: Давай, у нас какая Виталика сегодня?
1: Виталика вторая.
2: Перплическая сегодня. Давай.
1: Виталик.
2: Да.
7: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что мы с Александром Минаевым в прямом эфире отвечаем на любые ваши вопросы. Вот, в частности, пришел вопрос на пейджер от человека по имени Герасим. Такого содержания. Что делать человеку, когда его тянут за канат? Подпись Герасим. Ну, видишь ли, Герасим, тут, как кажется нам, все зависит от того, в какой местности это происходит. Во-первых, если это происходит в городских условиях, то явно то, что тебя тянет за канат, пытается посредством тебя вылезти, в общем-то, из белой телефонной трубки, на которой в данном случае восседает твое канатомечущее великое ухо. Ежели это происходит...
2: Правильно.
1: Ежели это происходит в лесной чаще, то, соответственно, мало вероятность, что кто-то хочет воспользоваться тобой, чтобы вылезти. Значит, кто-то хочет утянуть тебя. В любом случае, что нужно делать? Упасть на карачки и стараться заняться перетягиванием каната в свою сторону. Единственное.
2: И выиграть.
1: Но в городских условиях нужно вовремя постараться ловким ударом ладони, как это было у Джеки Чана, перебить канат.
2: Карате.
1: Да, когда вот оно уже начинает вылезать. Тогда как в Чищобе, в общем-то, этого делать не обязательно.
2: Ну, палкой можно.
1: Можно палкой.
2: Вот. Или если, допустим, Герасим, вот непосредственно вы, у вас такие проблемы есть. Можно сказать, кидай муму. Вот. Кидай муму и все.
1: Ну что же, а теперь, я думаю, примем.
2: Примем.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
8: Добрый ночи, еще раз, уважаемые. Здравствуйте. Оба Александра.
1: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
8: Здравствуйте. Так вот, значит, у меня еще парочка вопросиков к вам есть. Во-первых, вашу рецензию хотелось бы на альбом «Ботаника» Армена Григоряна. И что еще новенького в крематории выйдет? Это первое. И второе, вот слышу, вы все время там на общественных работах, то на севере, то где-то еще деревья копаете и так далее. У нас прекрасный музей-ансамбль Царицына, и парк пропадает. Многие деревья гибнут от поражения грибком их. Может, там бы поработали, в парк
2: мы
8: и заодно на дворцы бы посмотрели.
2: Вы знаете, спасибо, я вот сейчас сразу на второй вопрос отвечу. Мы лучше займемся грибком, который это жрет все подряд, потому что удобнее разводить. Не надо особо много геморроя, не заработаешь. Он сам, ты только занимаешь, говоришь, что разводишь грибок, а он сам разводится. Понимаешь, это очень хорошо.
1: А я-то на первый вопрос отвечу, да, если позволишь. Дело в том, что я, к сожалению, не слышал «Ботаники».
2: Вот, и да, наверное, да, ну все-таки вот это лучше у Армена Григоряна спрашивать. Мы к творчеству его ансамбля имеем отношение, в смысле выпить-закусить вместе.
1: Да, вот.
2: А вот насчет музыки мы слабоваты, наверное.
1: Мы как-то не соображаем, мы пытались аккорд даже подобрать. Вот.
2: Ну, вообще нормальные аккорды у него там неплохие есть.
1: Нормальные, да, да.
2: Вот. Вообще мне нравится этот коллектив.
1: Хороший, да, хороший коллектив. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здорово, геройские.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: Наше почтение.
9: Да, да. Здравствуйте, Александров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Другой Александр.
1: Здравствуйте.
2: Вот, и тут вообще Александров как собак не резал.
9: Да, да. Ну, я, к сожалению, нет.
2: Может быть, это наоборот, повезло. Потому что тут уже... А то пока с каждым Александром поздороваешься, и вот, собственно, время, отведенное на вопрос, уходит.
9: А, кстати, что это вам не спится?
2: Ну, а что нам делать-то еще? А вам тогда все не спится?
9: Ну, у меня ночной образ жизни.
2: А у нас что, да, дневной, что ли?
9: Ну, это не важно.
2: Да, это, собственно...
1: Ну,
2: да,
1: вы давайте к вопросу.
9: Вопрос к Лаэртскому.
1: Да.
9: Господин Лаэртский.
1: Да.
9: Надвигаются выборы 2000 года президентские.
1: Да.
9: И не собираетесь вы свою кандидатуру выставить?
1: А, безусловно, она будет
2: выставить выставлена. На бабки причем.
1: Она будет выставлена.
9: А вы это... не задумались, что у вас...
1: А, ну, это, а этого
9: ваших шансов,
1: нет.
9: Шансов.
1: А шансы велики, потому что мы же выиграли вот эти выборы. Вы знаете, что реально сейчас партия правит ЗОП, что значит за общественную безопасность. Все остальные марионетки.
9: А как с электоратом у вас?
1: Что-что?
9: С электоратом стоит дело.
2: Нормально.
1: Все там хорошо, все схвачено.
2: Электорат лекции посещает.
1: Мало того, нам даже не хватило вагона силиконовых зубов, которые мы вшили вот всем членам нашей партии. Вот, пришлось сейчас еще поставка. Даже некоторым мы вшили по силиконовому вымени вместо зоба. Они согласились на это.
9: Что вы говорите?
2: Да, чтобы,
1: да,
2: было.
1: Чтобы, потому что иначе никак. Иначе...
9: Может быть.
1: Так что в 2000 году даже все эти выборы, естественно, вы как взрослый человек понимаете, они фиктивны. Потому что мы выиграли уже и 2005 года выборы. Всегда зоб.
2: Ну, все уже поделено до нас.
1: Да.
2: Скажем так.
9: А как с командой? Команду какую будете набирать?
1: А вы что, хотите что-нибудь это поучаствовать?
9: А я предложить просто...
2: Во что играете? Мы будем футбольную команду
9: Нет,
2: набирать.
9: Нет, команда в смысле правительства.
2: Ну так...
1: Ну, мы подберем красивых людей.
2: Приличных.
1: Разного цвета, приличных, да. Разного цвета кожи, разного размера обуви обязательно. Так? Да,
2: чтобы,
1: да,
2: разноплановое, да, все было.
1: Чтобы, да, разного пола были.
2: И разнополые.
1: Да. И посадим их, скажем, говорите то, что мы вам напишем.
2: Сначала надо сказать, сидите, а вот когда вот сядете, тогда будете говорить.
1: Да, да. Да. То, да,
2: а то, что... если они будут говорить стоя, то это уже получается не то, что нужно.
1: Правильно.
2: Я так понимаю.
1: Плюс кадыки мешают обычно.
9: Что-что?
1: А, да не важно.
2: Да,
1: ну, спасибо.
2: Так, это мы своем, с вами, да.
1: Спасибо, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Я вот первый раз к вам дозвонился.
1: Угу.
10: И вообще это очень удивительно, то, что я вот вообще себя слышу вот в другом углу комнаты. И вот что-то там говорил.
2: Ну, вы в курсе, да, что в прямой эфир попали, да?
1: Да.
10: Ну, вообще-то да.
1: Что ничего страшного.
2: Это все нормально. Просто... Имейте в виду, мы из вас звезду делаем.
10: Да.
2: На полстраны вы сейчас можете сидеть и рассуждать.
10: Я даже, в общем-то, чувствую, что это, в общем, даже и не больно.
2: А что тут больного-то?
1: Говорите, уважаемый. Да.
10: Ну, вот я хотел вас спросить вообще, вот, да, как художник, вообще рисовать умеете?
2: Не то слово.
1: Безусловно.
2: Мы не только рисовать, мы можем даже раскрашивать. Вот эти книжки-раскраски, знаете, такие есть? Вот увлекаемся очень этим делом.
1: Мало того, если вы сейчас нажмете вот 5 раз кнопочку 8 на вашем телевизоре, вы увидите вот интерьер здесь. Вот.
2: Нет, я сейчас скажу так.
1: Ты камеру сдвинул, что ли?
2: Я все сдвинул.
1: Спасибо за звонок.
2: Сейчас я проразовью эту тему.
1: Давай, конечно.
2: И хотелось бы все-таки немножко мотологии добавить, если можно, конечно, если позволишь.
1: Нужно.
2: Дело в том, что если у вас есть приемник «Сокол» отечественного производства, «Сокол».
1: Это еще птица есть.
2: Это птица-то и она есть, но приемник «Сокол», значит, задняя стенка этого приемника мажется йодом обильно, и после этого вы спокойно сможете не только слушать, но и наблюдать нашу программу в диффузорах ваших радиоприемничков.
1: Только на «Соколе».
2: Только на «Соколе», только «Онли».
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
11: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
11: Вот, очень приятно вас слушать сегодня.
1: Еще бы.
11: Вот, хотелось бы такой вопрос задать. Во-первых, я хотел бы сказать, что очень люблю и ваш, Александр, творчество, и вас.
2: Александр, да, понял.
11: Вот, и мне интересно было бы, значит, задать такой вопрос, услышать ответ. Не хотели бы вы вместе как бы сотрудничать, дать какой-нибудь такой прикольный альбомчик?
1: Спасибо.
2: Вы, кстати,
1: не то чтобы в теме,
2: но вы не оригинальны в своих идеях. Дело в том, что мы уже воплотили совместный проект.
1: Да,
2: это рэп-дуэт.
1: Да.
2: Вот, под названием «Ревущий анус».
1: А пластинка называется, состоящая из одной песни, «Срущая овчарка».
2: Да.
1: Так называется.
2: Сначала она была «Ревущая», по-моему, или «Орущая».
1: «Орущая». Потом цензура зарезала, сказала.
2: Да,
1: только,
2: это неприлично. Да.
1: Вот, кстати, на пейджер еще раз напомню, 956-32-32, абонент 109-279. Пришло сообщение следующего содержания. Чем отличается рэп от рейва? Если отличается, то что вам ближе? Подпись Гусинский.
2: Ну, я тоже могу не задумываться. Это буквами. В рейве больше букв, чем в рэпе. Если вот это... Ну, ты сам посуди. Хватит хихикать. Делом занимайся. Значит, смотри, рейв, там 4 буквы.
1: 4.
2: И разные.
1: И тяжелее пишется.
2: Пишется неудобно. Вот. А в рэпе 3 буквы. Рэп, так сказать. Если читать по-русски, яр получается, только я наоборот.
1: Или пёр.
2: Это уже так...
1: рэп, пёр. Рэп, пёр.
2: Рэп, Пэр.
1: Пэр.
2: Да. Вот, Пэр из Декуэлли же есть такой.
1: Есть.
2: Сокращенно. Это, собственно, от его имени-то и пошел этот стиль.
1: Вот так.
2: Он его первый заиграл. Еще тогда, в те далекие годы.
1: А как это у него происходило? Ну, в те моменты, когда он срезал опята.
2: Ну, с потому этих, с банановых деревьев.
1: Ведь срезание опят — это весьма ритмичный процесс.
2: Ну, только с шашкой.
1: И он так, первый, второй,
2: вот и
1: первый, второй. Оттуда же и произошло вот это, на первый, второй раз считается. Потому что больше трех Педро не считал.
2: Нет. Он и Педером-то, собственно, и не был.
1: Не был, да? Ну, я думаю, ему ответили исчерпывающе.
2: Да, естественно. Я даже не сомневаюсь.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Алло.
1: Алло.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
12: дорогие мои друзья.
1: Здравствуйте.
12: Абрам Самуилович я.
1: Здравствуйте.
2: Очень хорошо.
12: Я вот, мне 70 лет, и я хотел бы узнать, скажите, а вы еврейскую музыку будете когда-нибудь передавать или не будете?
1: Безусловно, безусловно, будем. Мало того, да, спасибо вам за звонок.
12: Я вот вам, знаете, хотел что сказать. Я вот всю ночь сидел и смотрел, я парализованный, концерт Иосифа Кобзона. И вот там выступил камерный ансамбль турецкого вместе с Кобзоном.
1: Да, да, да.
12: И он произвел на меня ошеломляющее впечатление.
1: Вы знаете, я тоже был сражен, я глазам своим не поверил.
12: Ага, вот когда они там...
1: Я прям пришел в восторг.
12: Вы знаете, я прям чуть не задвигался.
1: Вот, да.
12: Вот, это... Я прошу вас очень передать опять этот турецкого, чтобы он звучал у у вас почаще.
1: Хорошо, спасибо. Мы обязательно постараемся выполнить вашу просьбу. Спасибо.
12: Благодарю вас.
1: До свидания.
12: Я с надеждой буду слушать это.
1: До свидания. До свидания. Вот так вот. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
2: Наше почтение.
13: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
13: Скажите, пожалуйста, правда, что вы снимались...
1: Вы имеете в виду Тверской, что ли?
13: Дюма мать сценарий писала.
1: Я что-то не понимаю. Можно поотчетливый?
13: Да нет, просто некоторые товарищи, вот, что вы видели вас на экране телевизора в каком-то. Можете
1: объяснить? А вы спрашиваете у Саши или у Саши?
13: Нет, у Саши Лаяшко.
1: Вот как. Ну, видимо, были какие-то. Я, правда, честно говорю, да, в «Утренней звезде» я в конкурсе был.
2: Ну, ты ж крутой теперь. Вот тебе и на газеты не подъедешь теперь.
1: Так. Нет, было, действительно, что-то было. Кстати, вот, видимо, нужно сказать, что мы совместно с Александром также приняли участие. Я не помню, все время забываю название этой программы.
2: Что-то снова... «Новый год нон-стоп».
1: Да, вот, и там будет композиция «Тайм-аут», и моя тоже будет звучать, вот. У вас снова альбома какого-то?
2: У нас снова, но старая песня. «Буратино» там будет звучать. Во всей, так сказать, его красе.
1: А у меня вот совершенно новое. Так что, в общем-то, смотрите. Я думаю, вам будет приятно видеть молодые красивые лица на пыльных экранах ваших этих диапроекторов.
13: Спасибо.
1: Спасибо вам.
13: Нет моего чистого глаза.
1: Сегодня нет. Спасибо. Такой вопрос. Планируете ли вы открыть свой новый сайт в интернете? Подпись «Спасибо, Сплин». А у тебя есть сайт?
2: Это что значит сайт?
1: Ну, вот я страница, хотел узнать.
2: Что ли? Видимо, у нас есть. Но я, к сожалению, не могу сказать, хотя, в принципе, ты знаешь, я сейчас вот пластиночку нашу разверну, и вполне возможно, что я могу сказать электронный адрес.
1: Ну, посмотри, может, что там сказано.
2: Сейчас скажу. Вот. Нет, это не тот. Адрес странички «Тайм-аут».
1: Ты смотри, не дай случайно свой домашний.
2: Не-не-не.
1: Как в прошлый раз.
2: Электронный. Значит, что еще могу сказать? Есть у нас страница по адресу программы «А», там можно найти. А можно найти нас вот здесь, в интернете. Я не знаю, как это правильно читается. Это http://www.apostrof.ru/music/timeout.htm.
1: Вот это как. И есть рэп, кстати.
2: Ну, а я же говорил, что у нас рэп-дуэт. Если бы мы играли какую-то другую музыку, я бы по-другому читал.
1: Вот, кстати, пришло сообщение хорошее. Камерный ансамбль турецкого будет петь 19 числа в проекте «Голоса родных». Это ансамбль канонического импрессионизма
2: «Голоса
1: родных».
2: Видишь, как мы в жилу со своими телефонными разговорами.
1: Кстати, я тоже так в легкую-то отрекламирую. Да, 19 декабря вот в овальном зале вот этих музыкантов вся энтреприза снова будет концерт «Голоса родных», где будет огромное количество классических. Это будут ремиксы пьес всяких композиторов, да, подпись «Макароны». Ну, следующий телефонный звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
14: Здравствуйте, я
1: здравствуйте.
14: Здравствуйте. Как здоровье?
1: Вот шалит.
2: Да, ну, не то, чтобы шалит, балуется потихонечку,
1: балуется, да.
14: Это «Эхо Исраэль».
2: Как?
14: Это «Эхо Исраэль».
2: Мне вряд ли это «Израиль», это просто «Эхо».
14: А что вы это так похожи?
2: А да? Ну, мы, значит, стараемся.
14: Ну, спасибо вам за внимание.
2: Пожалуйста.
1: Да, вам спасибо, бесспорно спасибо. Здравствуйте.
2: Иришка.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
15: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте.
2: Добрейший.
15: Здравствуйте нафиг.
2: Здравствуйте нафиг, дорогой.
15: Во-первых, спасибо Александру за чудесную песню, прозвучавшую вот в начале передачи.
2: Какому?
15: Лаверскому.
2: Ну, вот надо конкретно надо говорить.
15: А вот единственная была песня на русском языке.
2: Нет, нет.
1: Еще
2: дело
1: была.
2: В том, что была одна как раз песня его, а вторая как раз песня моя.
1: Да.
15: Да, точно.
2: Вот.
15: Ну, в общем, та тоже хорошая, но она как бы уже старенькая.
2: Да, она не новая.
15: Новенькая.
2: Она не новая.
15: Да. И вот у меня вопрос к Александру.
1: Вот какому?
15: Лаверскому.
1: Ага.
15: Как-то раз зашел разговор в передаче о вашей записи, вот этой пиратской. Музыка в стиле Кин, которая на горбушке подается.
1: Да. Да, был дело, да.
15: Да. Ну вот вы прошлись по ней так очень негативно, что она, дескать, вам не нравится. Но, по-моему, это одна из лучших ваших записей, собственно. Но не в смысле качества звука, а в отношении вот аранжировок всего этого дела.
1: Да, вполне возможно.
15: Вот я хочу спросить просто. Вот у вас в группе такие чудесные музыканты играют. Вы сами.
1: Ага.
15: Замечательный певец. Вот почему бы вам, вашему коллективу, не выпустить пару-троечку концертных альбомов? И нам радость большая, ну и вам, наверное, выгодно.
1: Ну, понимаете, что это сложно технически. Вот Саша не даст соврать, как они писали вот свой этот концертный альбом. Это работает, то есть это не просто пришел и записал концерт. Вот, типа, и все готово.
2: Это сопряжено с большими финансовыми трудностями.
1: Да, финансовые трудности.
2: Оборудование нужно же везти в зал.
1: Да. Из вот. Зала потом.
2: Из зала потом вести.
15: Ну, можно же один раз сделать.
2: Ну, я не знаю, как вот насчет моего коллеги, сидящего напротив меня, но мы смогли вот такую себе возможность предоставить. Всего лишь один единственный раз у нас есть концертная пластинка одна. Вот, но это...
15: Квачи прилетели, да?
2: Да, квачи прилетели. Это
15: хорошая пластинка.
2: Концерт, да, живой, не монтированный, все как сыграно, так оно, собственно, сведено и выпущено. Но определенные трудности, естественно, есть. Это технического порядка, поэтому здесь действительно...
15: Нет, а собраться-то и отыграть можно, в конце концов, и в студии.
1: А смысл тогда?
15: И группой.
1: Это получится не концертный альбом.
15: Ну, это я понимаю, что уже не концертный,
2: ну, вот мы все
15: так, групповой.
2: Ну, если опять касается нашего коллектива, то мы так и делаем. Собираемся в студии и играем все это дело там. И записываем. Но это совершенно другая энергетика.
15: Ну, а у Александра-то у него альбомы... Его, Александра Лаевского, не группы Лаевских.
1: Ну, да, да.
15: Там инструменты-то электронные всячески, а не акустические.
1: Ну, у меня потому что происходит сочинительство всей этой байды в студии. Вот в этом вся сложность. То есть,
15: ну, а партитура-то у вас есть? То есть, когда
1: ну,
15: вы
1: что,
15: в группе играете?
1: Уже взрослый человек, ну какая партитура? А, когда в группе, конечно. Да. Когда в группе потом музыкант вот, переигрывает это, снимают, у них, конечно, есть.
15: Ну, так можно же все это сыграть в студии?
2: А смысл,
1: если это уже записано? Нет, я понял. Будет идея такая, вернее, она уже есть, сделать Greatest Hits, сыгранный вживую, вот, в концертной форме, или, ну, как минимум, вживую. Вот это мы планируем сделать, но тоже пока что есть другие дела. Знаете, вот высадка, разгрузка.
2: Сейчас.
1: Не до музыки, понимаете?
15: Уже хорошо.
1: Время трудное. Трудное время.
15: Да.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, классную мы с тобой бутылку поставили. Я даже не обратил внимания вот на Арбате. Тут ты, наверное, не помнишь ничего, да?
2: Когда?
1: Позавчера, что ли, тут?
2: Конечно, ничего.
1: Она сейчас стоит тут такая здоровая.
2: Да?
1: Да.
2: Это хорошо.
1: Выросла.
2: А к чему ты это?
1: Да просто что-то в голову вступил. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: А вот такую вторую пластинку, вот грачи прилетели, а то бомбы прилетели. Или там стукачи у Дзержинского, или ходоки на финишной прямой.
2: Это кому?
1: Спасибо.
2: Кому вы предлагаете это записать?
16: Ну, вот вам.
2: Нам. А давайте лучше мы вам предложим записать эту пластинку, и вы принесете на эфир, мы с удовольствием сделаем, значит, презентацию вашей пластинки, вот эти ходоки на финишной прямой вместе с Дзержинским.
1: Да.
2: И вот, и с грачами и бомбами. Вот. А также мы напишем, значит, одну критическую ругательную статью.
1: А другую хвалебную.
2: В очень, так сказать, солидные издания, мировые, ну, что это, например, там в Billboard, вот, на иностранном языке.
1: Тоже.
2: А в бильярд
1: сходим
2: потом. После презентации, после банкета будем играть в бильярд.
1: Спасибо.
16: Алло, сон приснился после прошлой передачи. Вот я у негров всех собрал в Москве и спрашиваю, почему у вас кожа черная, у нас белая? Они говорят, а у вас одного слоя не хватает. Вы биологию знаете? Я вообще два класса кончил. И ну, меня по форсочкам запускали. Там.
2: Не, ну биология... Ну, мы по ботанике специализируемся. Мы же вот ботанические академии заканчивали. Один первую, а другой вторую. Вот, я имею в виду мы с Александром Лаерским.
1: Нет, еще я закончил вот студию лепки имени Сечкина.
2: Ну, это правильно. Лепишь, сечешь. Лепишься, сечешь, что лепишь-то вообще? Так, вот. А так мы больше все-таки по растениям. Вот он же говорил, что он разводит эти деревья, а я развожу грибок, который деревья пожирает.
1: Да, так что мы целиком при растениях и при делах.
2: Преимущественно на бабки разводим все это дело.
1: Конечно, преимущество. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
17: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Добрейший.
17: Очень рад вас слышать.
1: Угу.
17: Обоих.
2: Бога.
17: Ну, главный у меня вопрос такой. Почему передача пропала, где Акакий Назарыч, так сказать, и все остальные квачи принимали непосредственное участие в ежедневной передаче, доставлявшая столько минут, так сказать, приятных поклонникам?
2: Понятно.
1: Спасибо за вопрос.
2: Я не знаю, как на него ответить. Дело в том, что она не пропала, она есть, но она идет на другой радиостанции, скажем так.
1: Да, по средам.
2: По средам, могу время сказать, в 23:00, так что сами понимаете. Покрутите ручку радиоприемника, услышите знакомые голоса и, значит, найдете, если нужно.
1: Да.
2: Программа так и называется «Здрасте, нафиг, квачи прилетели».
1: Я еще раз напомню, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Минаев, один из участников группы «Тайм-аут».
2: Представитель, художественный руководитель и, на секундочку, минуточку внимания, еще и музыкант ансамбля «Тайм-аут», ансамбля модологической музыки «Тайм-аут». Вот
1: и мы отвечаем на любые ваши вопросы в
2: каверзные,
1: прямом эфире.
2: Каверзные, желательно. Да.
1: 203-19-22 – это телефон прямого эфира.
2: Значит,
1: также пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Мы всегда готовы.
2: Еще хотелось бы только добавить такие вещи. Вот вдруг кто-нибудь только что включился, что мы игнорируем дебильные вопросы.
1: Да.
2: Вот, значит,
1: если те вопросы, которые нам покажутся дебильными.
2: Да. Значит, если ваш вопрос проигнорирован, и, значит, мы вам советуем призадуматься и, так сказать, как ты тогда еще сказал-то?
1: Пойти и сдать повторный анализ.
2: Да. Ну и еще сказать такую вещь. На каверзные вопросы мы будем давать каверзные ответы.
1: А также оставляем свое право не отвечать на вопросы.
2: На любые.
1: На любые.
2: Даже и не дебильные.
1: Да.
2: Все равно задумайтесь.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
18: Здравствуйте. Вот потрясающе, уважаемый Александр. Третий раз к вам дозваниваюсь. Знаешь, теперь вопросик у меня такой к Александру Лаэрцку по поводу программы «Монморанси». Насколько я понимаю, это названо в честь персонажа произведения «Джером Каджером. Трое в лодке, не считая собаки». А где же у вас Харрис, где же у вас Джордж и другие персонажи этого произведения? Это первый вопрос.
2: Можно я сразу на него отвечу? Просто это не Лаэрский, я знаю историю этой программы.
1: Да, да.
2: Дело в том, что рассказ «Трое в лодке, не считая собаки» был написан после того, как эта программа первый раз вышла в эфир. И вот именно «Монморанси» содран отсюда. Писателем великим Джеромом Каджеромом.
18: А ну, второй вопросик такой.
2: Пожалуйста.
18: Замечательный коллектив у вас был в гостях. Это «Франц Квартет».
1: Да.
18: И вы вроде сказали, что как-то с ним сотрудничать будете. Одну песенку уже спели. Что-то ничего не слышно о вашем сотрудничестве.
1: Ну, понимаете, на все же нужно время. Они тоже люди заняты. То есть дело в том, что то есть, кто там пуделя стрижет, кто ручки полирует, кто памятники чистит от снега. Это же все тоже. То есть люди все при деле сейчас.
18: А еще раз они не смогут появиться в вашем эфире?
1: Смогут.
18: Это такой замечательный коллектив.
2: А вот я тоже можно в встряну в разговор?
1: Конечно,
18: пожалуйста.
1: Ну, конечно.
2: Я хотел бы вот вам, так сказать, вопросом на вопрос ответить. Вы говорите, что вы не слышали, что там происходит с творчеством Лаэрского и вот этого коллектива. У меня такой вопрос. А где вы слушали?
18: В смысле, где я слушал? Я и на «Горбушке» довольно часто появляюсь, и в кинотеатре «Авангард».
2: Нет, это вот вы там смотрите. А вот
18: я
2: где
18: имею
2: вы слушали?
18: На носителях, на CD, на магнитофонных кассетах.
2: Ну, тогда это другое дело.
1: Другое дело.
2: Да, это будет, наверное, выпускаться только на видео.
1: Видимо, на видео. Видимо.
18: Хотя бы.
1: Вот. Но мы сразу сообщим же.
2: Но там будет только саундтрек прописан. Там
1: а видеоизображения не будет, конечно. А это и ни к чему.
2: Да.
1: Зачем?
2: Так что вам придется сначала приобрести хай-фай видеомагнитофон и опять же стереофонический телевизор.
1: Или наушников достать.
2: Лучше наушники,
18: понятно.
2: Да.
18: Всего доброго. Да.
1: До свидания вам, до свидания. 203-19-22. Ну, все ваши вопросы сегодня тут найдут ответы.
2: Я все-таки думаю, что лучше ему купить телевизор. Он дороже. Я к тому, что, ну вот, в предыдущем разговоре. Вот. Потому что, ну, наушники стоят намного дешевле, а так, чтобы, ну, человек в долги влез, понимаешь, хоть почувствовал себя как-то неуютно.
1: Но, с другой стороны, если он будет в наушниках, то можно за его спиной греметь чем-нибудь, тоже свой плюс. Хлопать там.
2: Ну, тогда пусть купят телевизор с наушниками.
1: Вот это еще лучше. Тогда телевизор,
2: наушники. С наушниками. И магнитофон хай-фай.
1: Да, совершенно.
2: Ну а куда же без него делать? Или можно, кстати, будет на видеокассетах в монорежиме выпускать. Это саундтрек в монорежиме. Не стерео, то бишь.
1: Ну тогда нужно будет каким-то образом делать тоньше пленку.
2: Тоньше пленку, правильно. А в другой посторонний шум. А в другой канал посторонний шум.
1: Для сравнения.
2: Чтобы постоянно мешало. Чтобы невозможно было слушать.
1: Чтобы нельзя было отвлечься и расслабиться. Потому что расслабление мешает усвояемости.
2: Да, продукта.
1: Расслабляться нельзя. Нужно всегда быть в напряжении.
2: Давай.
1: Пусть шумит.
2: Давай, там, видать, кто-то очень...
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
19: Алло.
1: Да-да-да. Здравствуйте, уважаемый.
19: Саш,
1: да.
19: Хотел поинтересоваться, как продвигается написание твоей сказки? Помнишь, вот ты у Деброва что-то рассказывал?
2: А, это ко мне вопрос, я так понимаю.
19: Да-да-да, Саш, да, к тебе.
2: Ну как, я... закончить я ее, собственно, еще пока не закончил, но она в стадии близкой к завершению, и как только она будет закончена, естественно, я попытаюсь ее издать. Это так, сказка, это имеется в виду про таракана Бобсона. Вот, будет все это дело издаваться и читаться.
19: Эта сказка безумно понравилась всей семье моей, особенно дочке, представляешь? Умиляет просто.
2: Ну, старался от души.
1: Мало того, я открою маленький секрет, что Александр еще будет ставить кукольный спектакль по этой сказке.
19: Вот это да.
2: В театре Образцова.
1: Да, там таракана Бобсона будут аж 4 артиста исполнять, потому что у него много крыльев разных, да. Этих, усов там, 4 человека, вот так вот, 4.
19: Понятно.
1: Бобсона.
19: Ну, да. Спасибо, Саш, за матологию, всего доброго.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо, да. Спасибо.
19: Всему спасибо.
1: До свидания, до свидания. Ну что, следующий звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Надо вот как бы угомонить вот этого сверчка. Да-да, нет, да. Это не к
1: это
2: вам.
1: Это не вас, да.
20: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
20: Ну вот я звоню по поводу Раста-клуба, я на пейджер перекинул.
2: А что это такое, да?
1: Да.
20: Ну, когда-то была передача, посвященная регги.
2: Значит, это не ко мне вопрос.
20: Да, да.
1: Это да, так вы имеете в виду не Рафт-клуб, а Раста-клуб.
20: Да, да, но там
2: что... Раста такая.
20: Сидит, он не понимает, о чем он там.
1: Я понял.
2: Раста-то мы знаем, что такое.
1: Да, и какая информация?
20: Ну, вот меня интересует, раньше они были, по-моему, на авиамоторной, а где они теперь?
1: А, этого мы не знаем, извините, не знаем. Тут и да.
2: Тут да не ничего, до этого, нам сейчас хорошего. Не до этого, у нас проблема.
1: Да, у нас тут проблема.
2: У нас надо этот дуэт поднимать, дуэт на ноги ставить, поднимать, да.
1: Там,
2: альбом выпускать.
1: Кредит отдавать.
2: Ну,
1: здравствуйте.
2: Брать, сначала взять надо, да?
1: Вы в прямом эфире, мы полны
21: комнаты. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, рассказывайте.
21: Если вы сейчас выглянете в окно, то вы увидите меня, прицепившись к подоконнику студии.
2: Мы это не видим, мы это чувствуем.
21: А, вы меня уже не увидите, я уже падаю.
2: До свидания, молодой человек.
1: Да, да. Ну все, то есть полетел, что ли?
2: Ну нет, что-то еще это...
1: Кричит. Ну уже слышно вас очень плохо.
2: Алло.
1: Все. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
22: Добрый день.
1: Здравствуйте.
22: Вы знаете, очень трудно к вам дозвониться.
2: Это популярная радиопередача.
22: Вы понимаете, Александр Минаев,
2: да.
22: Он такой веселейший, что он буквально нашего любимого Александра Лаэртского чуть либо не зашибет. Мы веселим.
2: Да нет, такого не бывает.
22: Тоже думаю, что Александр Лаэртский напряжется и выдержит.
2: И конечно, выдержит.
22: Он выдержит.
2: Тем более, что я же...
22: Может быть, можно с этого веселья съехать и спеть какую-нибудь песенку, такую грустную и, знаете, душевную.
2: А в чьем исполнении?
22: Ну, конечно, в исполнении гостя.
2: Сейчас мы сделаем...
22: Если Александр Лаэртский споет, мы тоже будем рады.
2: Сейчас я вам найду песенку. А вот, знаете,
22: Александр
2: номер...
22: Минаев, он найдет что-нибудь грустное.
2: Будет грустное.
22: Такое душесчипательное.
2: Будет грустное.
22: Вот слеза так потечет.
2: И потом высохнет.
22: И соответственно... естественно. Привет!
0: Опять приходит осень, когда никто не просит, под ноги листья бросит, дождем холодным.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев. Мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы, причем любые. Также посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Вот. Пришло сообщение, касаемое песни о лысых.
1: Про лысых. Ну, да. Сегодня она не сможет прозвучать. Я просто не взял эту пластинку, где она записана. Если какие-то вообще из модологического ансамбля интересуют песни, у меня с собой только пластинка, к сожалению, «Жертва научной фантастики». Вот, это наш вроде как последний. И вот оттуда мы сможем что-то... А так вряд ли.
0: Понятно. Расскажите что-нибудь об азедовой болезни и базитизме в частности. Ну, дело в том, что у нас были большие спецпрограммы, посвященные этому тяжкому, ну, явлению, поскольку это не болезнь, а явление. И для этого необходимо присутствие Андрея Орлова, нашего базитолога. Он это сделает гораздо лучше. Александр, можно пожить у вас на радиостанции «Дима»? Да, Дима, конечно, но для этого вам нужно сдать анализы, собрать все справки и также подписать обязательства о том, что вы не будете тут ходить, потому что убирать некому
1: совершенно. А если анализы у вас будут плохие, вам придется пить козье молоко.
0: Да, или просто выйти вон.
1: Ну, вместе с анализами.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло?
0: Ну, не хотите, не говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
3: Это Коган.
0: Здравствуйте.
3: Который голый завтрак и так далее.
0: Безусловно.
3: Вот. У меня к вам одна просьба. Моя дама уже уснула. Она ждала одну вещь. Вы можете ее поставить?
0: Ну, если она уснула,
1: а вы кого вы спрашиваете?
3: Ну, у вас под рукой есть вещь «Rolling Stones»?
0: Увы, вот нету.
1: Нет.
0: Под рукой прям нету.
1: Нет.
3: Пожарьте рукой.
0: Господин,
1: ну, шарю,
0: Коган,
1: шарю.
0: Господин Коган, вы, наверное, несколько ошиблись. Дело в том, что мы не выполняем заявок. Для этого есть другие радиостанции. Мы отвечаем на вопросы. Извините, привет жене. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы... Вот, значит, мы вот задавали вопрос по песне про лысых,
1: группа
4: «Тайм-аут».
1: Да.
4: Вот, к сожалению, она вот не смогла прозвучать в вашем эфире, нам очень жалко. Мы очень любим вашу программу. Извините, я не поздоровался. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Вот, мы сейчас... самбанью вам.
1: Сам баню.
4: Отлично. Доброй вам ночи. Ну, как бы я вот хотел бы вам задать... Я вот, на самом деле, зубной техник. Вот.
1: Зубы я по дешевке предложить хотите?
4: Нет, я хотел бы вам задать вот вопрос, вот что вы думаете по поводу протезирования вообще, как бы, стоматологического?
0: Хорошо это или плохо?
4: С точки зрения матологии.
1: С точки зрения матологии?
0: Да-да. Спасибо,
1: ну,
0: спасибо.
1: Вообще, это великолепная вещь, протезы, понимаешь? Я бы даже сказал, это заменители органов определенные. Вот что тебе нужно заменить?
0: А я уже...
1: Моментально. Ну вот если обращаться к предыдущему оратору, можно только зубьев тебе в два ряда напротезировать.
0: У нас же даже была целиком передача, опять же, вернее, программа, вот, что говорит о том, что вы все-таки не постоянный наш радиослушатель. Когда приходил известный стоматолог, я, к сожалению... фамилия его была Геннадий Витальевич Успехов. Вот, он рассказывал о новом методе зубопротезирования. Это когда вставляются вместо зубов клювы птиц, вот, которые очень твердые,
1: нормально.
0: Ноздри отдельно сперва это запломбируются, и потом они... То есть, вот, достаточно...
1: Немецкие пломбы лучше всего использовать.
0: Да,
1: это я как специалист говорю.
0: С бляхой BMW.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: такие,
1: да.
0: Они,
1: да.
0: Ну,
1: прям
0: любая там.
1: Полный рот.
0: Полный рот.
1: На этих, да.
0: Вот, даже видно. Да.
1: Очень удобно.
0: Также делаются на передних отрезцах рельефы родных. Вот, например...
1: Можно инкрустированные сделать.
0: Инкрустированные. А у нас был товарищ один, вот наш хороший, помнишь, да, Гену? Вот тогда вот он улыбался, когда брался замочку уха, у него два передних резца были сделаны в форме кремлевской стены, и загоралась кремлевская звездочка.
1: У него там с батарейками, что ли?
0: Ну, там у него было в ухе какая-то батарейка, потом выбили ему эту байду.
1: Это, наверное, была та самая крона, без которых деревья сейчас вот.
0: Да,
1: без
0: вот,
1: крона,
0: вот,
1: без,
0: да. Вот. Ну что же, телефонный звонок. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, ребята.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вы знаете, вы отвечаете на вопросы. Как-то давно был ваш такой материал. Вы помните там про сомиков и про влагалищных ежиков? Вот.
1: У меня
2: я своим
1: не было
2: знакомым
1: такого.
2: Дамам рассказал,
0: да.
2: Они не поверили. И сказали, что если бы они знали, они бы с удовольствием не спали, послушали. Мне этот материал очень понравился. Вопрос, нельзя ли его повторить, вот ту передачу?
0: Я понял, понял. Вы знаете, как-нибудь в удобное время, я вам это обещаю, сомик, как же он на У назывался, я, к сожалению,
2: ну, вы помните,
0: да.
2: Ну,
0: да. Да, да, да, да, да. Обязательно, спасибо, спасибо.
2: И вы знаете, да. Еще одно, вы большие молодцы. Вы, во-первых, классно ведете передачу, и даже вот когда там разыгрывают между собой, когда вот этот, который сейчас звонил, говорил, что ему 70 лет, ну это, конечно, явная понтяра, у него молодой голос.
0: Не, ну это просто наш референт, он в соседней комнате сидит и иногда разбавляет.
2: Вы
0: понимаете,
1: да.
0: Что...
1: Но вы в курсе, что вы тоже в соседней комнате?
2: Да, да, я в соседней комнате, но только далеко.
1: Да, далеко в соседней комнате.
0: Далеко.
2: Слушайте, ребята, вы честно большие молодцы, мне... 62 года, я старый бабник.
1: Это очень хорошо.
2: И
1: это хорошо.
2: Ценю вашу передачу.
0: Уверяю спасибо.
2: Вас, что вы молодцы.
0: Спасибо.
2: Вы, во-первых, с юмором ведете ее, а потом, вы знаете, на полном серьезе. Это, то есть ваша передача стоит эфира. Здоровья вам, мужики.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: И сейчас. Про сомиков еще раз.
0: Обязательно. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вот на пейджер пришел вопрос к тебе.
1: Я вот, сейчас,
0: тебе,
1: да, да. Я вот насчет ежиков только могу сказать. Вот, про, это, да здравствует ежини черноземья. Еж, еж, еж, капузный, еж, еж, еж, еж, еж, капузда, капузда, капузда, немного жира. Покупайте капузду, товарищ Капуздина в Капуздина.
0: Пап, что это было?
1: Это про ежей.
0: А, понял. Пишет ли Александр Минаев ортопедическую музыку? Подпись Гусинский.
1: Ну, если надо, я, в принципе, стал писать на заказ. Я на социальные заказы я написал 2 песни на заказ. Вот. И если гузинскому господину очень нужно ортопедическую музыку, сделаем.
0: А как тебе понравилось, вот помнишь, я пел таким высоким женским фальцетом «Солита».
1: А, отлично, ну, да.
0: Лучшая моя работа. Да.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Ну, не хотите, как хотите. Здравствуйте, мы полны
1: вот
0: внимания
1: мы как раз
0: к вам.
1: Вот это и был проигнорированный...
5: Здравствуйте.
1: Да.
0: Да.
5: Меня, кстати, тоже Александр зовут.
1: Вообще трое.
5: Да, да, вот предыдущий вот референт, да, я так понял.
0: Который
5: да,
0: молчал, да, да вот
1: ну,
0: сорвал.
1: Вы тоже, кстати,
5: нет,
1: референт.
5: Вот перед этим звонил. Ага. Он сказал, что с юмором вы ведете, а почему юмор молчит?
0: А юмор, честное слово, сейчас...
1: Он уже он старенький, нет, он уже спит.
0: На разгрузке он, Саш, на разгрузке.
1: Ну, я просто не хотел на этом акцентировать.
0: Да?
5: Да.
1: Потому что сразу начну спрашивать, что он разгружает.
5: Да ладно, бог с ним. А вот вопрос мне такой
0: да,
5: интересует.
0: Да, кстати, он скоро будет с ним, судя по его состоянию.
1: Да. Да-да, мы слушаем.
5: У меня один дружок, значит, завел собачку.
0: Ага.
5: Она исключительно человечное питается. Вот что делать? Потому что он вроде убивать-то не хочет,
1: ага.
5: А другой пищи пока она, вот, ну, как бы не принимает.
1: Он женатый?
5: Сложно сказать. По-моему, он разведен давно уже.
1: Да? А то я просто хотел это предложить ему к теще в гости сходить.
5: А может быть, это не собачка уже?
1: Ну, не ладно.
0: А мне кажется, что... Вот я... Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот если бы вы на пейджер это сообщение прислали, мы бы на него не откликнулись.
1: Проигнорировали. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Я одессит из Еревана. Угу. Здрасте.
1: Здрасте.
6: Я в секс-шопе побывал и там узнал, что уважаемых в народе педерастов сегодня величают гиперсексуал. А знаете ли вы, что этот самый гипер распространяет сифилис и трипер? И ежели он с вами переспит, то запросто получите мастит.
1: Это вряд ли.
0: Этого мы не допустим.
6: Я одессит с Азербайджана, здрасте. И я узнал, что в Западной Европе тот может называться педерастом, кто побывал хотя бы разочек в шопе. Ах, наконец-то по разврату догнали все же мы Европу. И за умеренную плату возможно сдать в аренду что-то.
1: Отлично. Угу,
0: спасибо.
1: Да.
0: Спасибо. Ну, Кстати, объявление можно сделать небольшое? В наш секс-шоп, который называется так же, как и наша программа, Монморанси, поступила новая партия поросячьих хвостиков, так что всех туда милости просим, пока она хватит на всех.
1: А я вот про гиперсексуалов хотел сказать.
0: Давай.
1: Это, значит, происходит слово от слова гиперболоид. Вот. Только тот лоид, понимаешь? А этот совершенно не лоид.
0: Ага. Вот тут вопрос тебе на коробочку, пейджер, на следующее. Знаком ли вам новый музыкальный стиль глумкор? Поясню, это почти то, что делаете вы.
1: Да, ну в таком случае знаком, если это почти что. А я думал, это когда, знаешь, там корреспонденты глумятся, глумкор.
0: Глумление.
1: Глумление над корреспондентами, скажем так. Да, знаком, потому что мы этим постоянно занимаемся. Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Кузьма, ты наверняка слушаешь этих двух шутников, позвони мне домой. Спасибо за эфир.
1: Пожалуйста.
0: Да, слушай, а почему бы нам не открыть пейджинговую компанию?
1: Не надо. Не надо. Надо нам какую-то другую компанию открывать. Потому что, ты знаешь, я бы, если бы человек, допустим, не повесил трубку вовремя, я бы, наверное, ему за вот такую гениальную мысль, потому что очень хорошая мысль, я бы, наверное, ему даже какой-то приз бы от себя вручил. Но не складывается у него с призом, потому что...
0: Торопливый он наш.
1: А ну, готов был, потому что меня порадовало.
0: У меня тоже хорошая фишка.
1: Да.
0: 203-19-22. Ну, учтите, что бомба попадает в одну воронку один раз.
1: Да, дважды. Один раз, дважды, один раз.
0: Понял, почему я это
1: сказал. Что, все, призы мы просто не дадим, потому что уже никому. Да, кто вот второй раз, если даже будет перезванивать этот же человек и говорить, дайте приз, шикарный у меня приз, я его тебе отдам.
0: Давай.
1: Нет, на самом деле, я же обещал тогда принять.
0: Да,
1: вот. Ну нет, не дам. У меня уже теперь жаба задушит. Надо было сразу. Да.
0: Сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да-да.
8: Вот, я смотрю, это все на стакан напрашивается, все звонят.
1: Конечно, все выжрать охота.
8: Конечно, а вам председатель не нужен?
1: Да, смотря чего.
8: Ну, компании.
1: Председатель, мы сами здесь начальники неплохие.
8: Ну, вот когда я Лениным-то был, я же сидел за плату за тройную.
1: Ну,
8: да.
1: Это хорошо.
8: А когда на воле, так,
1: Нет, я боюсь, что, наверное, к нам...
0: Спасибо,
1: мы сами
0: спасибо.
1: За тройную плату отсидим.
0: Спасибо, спасибо. Да, слушай, как все-таки, конечно, вот экологическая обстановка меня начинает тревожить, ты знаешь.
1: Ну ничего, потревожить немножко. Поматросит и бросит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Я все боялся, что не туда попаду.
0: Вот если бы вы попали не туда, вот что бы вы делали? Вот представьте себе, что вы попали не туда, а в квартиру.
9: Вот именно.
0: Да, и чтобы, чтобы было страшного. Да ничего страшного.
9: А вы до которого часа будете?
0: Вы имеете торговать до которого?
9: Да.
0: Круглосуточная торговля у нас.
9: Спасибо.
0: До последнего клиента.
9: Спасибо.
0: До свидания.
1: Да.
0: Бомба такая вокруг. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Спасибо, Сергей. Доброй ночи.
0: Пожалуйста, Вить.
10: Ничего страшного.
1: Алло. Да,
0: Вить.
10: Вы знаете, мне никому не хочется передавать привет. Вот, и не спрашивать, до которого часа работает ваш рынок.
1: Угу.
10: А, мне бы хотелось послушать, и я думаю, так что всем будет интересно послушать какую-нибудь вашу песню.
1: Вашу, в смысле, чью?
10: Сергея.
1: Ну, хорошо, Сергея. Мы бы поставили Сергея. Дело в том, что здесь нет Сергея.
0: Да, а поэтому как бы давайте дождемся. Придет Сергей,
1: да.
0: Он споет.
1: Он споет.
0: Я говорю, да.
1: Ну, на всякий случай мы намекнем, что здесь два Александра.
0: Александр первый, Александр второй. Еще третий вот звонил.
1: Звонил,
0: но он не тот.
1: Не тот.
0: Не тот.
1: Да, так что
0: по
1: Сергеем, да.
0: По зубам не прошел. Я, кстати, знаете, как говорится, Александру в зубы не смотрят.
1: Правильно.
0: Правильно. Песня?
1: Да.
0: А я напоминаю вам, что в Москве 2 часа ночи, и в прямом эфире программы «Монморанси» мы с Александром Минаевым, участником группы «Тайм-аут», отвечаем на ваши вопросы, причем на любые вопросы, связанные не только с музыкой, даже лучше, если они не связаны с музыкой, в прямом эфире по телефону 203-19-22 или посредством устройства, именуемого пейджер, 956-32-32, и ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А также слушаем разную музыку, например, только что пел Фрэнк Заппа. Ну что, поднимаем свисток.
1: Да, естественно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте, нафиг.
1: Добрейший вечерок.
11: Я бы вот хотел бы передать вот заявочку, вот как бы вот из того диска, который у вас есть, жертвы научной фантастики, передайте нам заименную песню, пожалуйста, если вам не трудно.
1: Ну, не, давайте не сразу мы ее поставим, мы сейчас.
11: Конечно.
0: Но мы запомнили ее.
1: Да.
11: Вот. И

0: Образных, так.
1: В общем, про животных.
0: Про животных, да.
2: А, понятно. Вот вы знаете, у меня тут девушка моя рвет трубку, она тоже вам хочет задать один вопросик, если не трудно, выслушайте.
0: Любой каприз.
1: Любой. Не, ну не всякий.
0: Почти любой.
3: Алло.
1: Да-да. Рассказывайте.
0: Здрасте. Здрасте.
3: У меня вот тут один вопрос такой. Значит, мы сидим,
0: кому?
3: Пиво.
0: А,
3: нам
0: пиво.
3: Пришел друг.
0: Так.
3: И вот мы думаем, заняться ли нам любовью втроем.
0: А, ну, вы знаете,
1: если друг не животное,
0: да,
1: то займитесь.
0: А друг-то сам вообще не против? Вы другу-то хоть спросили?
3: А друг стесняется-то, я думаю, что он не против.
0: Ну, займитесь сначала вдвоем, а он потом, когда раскрепостится, к вам присоединится. Я
1: спасибо.
0: Так думаю, что так, да. Будет сначала это, парные выступления, а потом групповые.
3: Ага.
1: Вот так. Спасибо вам.
3: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Удачи.
0: Я рад, что смог это как-то помочь. Разрешить эту ситуацию.
1: Да, щекотливую. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Алло.
1: Да-да-да. Рассказывайте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Ночь.
4: Можно вас вопрос?
1: Вас вопрос,
0: можно.
1: Давайте.
4: Такой вопрос у меня, как жить дальше?
1: Ну, спасибо, как? Спасибо, хороший вопрос.
0: Можем, значит, что я могу посоветовать для себя? Желательно жить регулярно дальше. Чем вообще размереннее будет и регулярнее ваша жизнь, тем дольше вы сможете ею жить. Скажем так.
1: А еще лучше, например, вот чего-то ждать. Ну, к примеру, если ждать особо нечего, то можно ждать, пока сойдет снег.
0: У моря погоды очень хорошо ждать.
1: Да, или у моря погода, то же самое.
0: Так добраться что... надо сначала до моря, потом ждать. Как завернул.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Такой вопрос.
1: Да.
5: Сколько может тушка... средневзвешенные, на 60 кг произвести в день кнаков.
1: 60 килограмм тушки?
5: Да.
1: А возраст тушки обязательно?
5: Возраст. Около 60 лет. Сколько она весит, только ей лет.
0: Ага, значит, там
1: спасибо.
0: Килограмм в год.
1: Спасибо.
0: Значит, сколько может кнаков это отложить, я так понимаю. Это уже чисто по моей специальности.
1: Безусловно.
0: Значит, я насчет разведения и... откладывание кнаков, значит, что я могу заметить? Дело в том, что, дорогие друзья, кнаки надо откладывать в строго определенное время и в строго определенном месте. На Квачином, естественно, побережье. Значит, что еще хотел сказать? Что кнаки надо откладывать кучками. Два – это не кучка, три – это кучка. Говорят, два ореха – это не куча, а три ореха уже куча. То же самое и с кнаками. Значит, дело в том, что 60-килограммовая тушка вообще кнаков не может откладывать, если так вот, положа руку на сердце сказать. Но если вам очень хочется, то еще раз могу сказать, что в строго определенное время, сколько она сможет, столько она и отложит. А вообще этим занимаются квачи, откладыванием кнаков.
1: А вот все-таки, что касается возрастного ценза, то есть 60 лет для 60-килограммовой тушки, это уже такой как бы кнаковый климакс, как и...
0: Ну, может,
1: по идее,
0: ты знаешь, я все-таки больше по квачам специализируюсь, по тушкам я, не знаю.
1: Да, ну ладно.
0: Да, ты меня насчет климакса поставил в тупик.
1: Приветствуется ли ножной скреб близлежащих кнаков в большую кучу, или все-таки это запрещено?
0: Скреб или сгреб?
1: Сгреб.
0: Сгреб, это значит, когда сгребаешь.
1: Сгребал.
0: Чужие.
1: Все подряд.
0: Конечно, приветствуется. Да, вообще
1: хорошо.
0: Мы приветствуем, ну что,
1: значит,
0: подхалимство очень, это взяточничество, очень хорошие вещи. Значит, что мы еще приветствуем? Украл, выпил в тюрьму. Вот, это
1: лоббирование.
0: Хорошо. Да, это тоже нам подходит. Никому помогать не надо. Вот это вот примерно тезисы такие.
1: Мне это нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да-да-да, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
6: Александр. Пятый раз дозвонился, но такого ни разу не было. Я вот тут кроссвордик еще подразгадываю. Тут вопрос. Девушка, вступающая в жизнь, полная приключений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв, предпоследнее «Т». Не поможете?
0: Предпоследнее какое?
6: «Т», предпоследнее всего букв семь. Задание еще раз повторю. Девушка, вступающая в жизнь, полная приключений.
0: Я другое слово знаю. Оно
1: спасибо.
0: Для кроссворда, наверное, не подойдет.
1: Вряд ли.
0: Вот. А так...
6: Предпоследний «Т», а не третий сзади, еще раз напоминаю. Так
0: это, для нас это одно и то же. Что третий сзади, что предпоследний. Это, в принципе, то же самое.
1: Что сверху вниз, что
0: снизу вбок.
1: Да,
6: так, семь букв, а не три.
0: Ну, а как вы хотели?
1: Так нет, нам все равно, хоть пять.
0: Нам-то что?
1: Да. Это же вы кроссворд разгадываете.
0: Да, а вообще я бы рекомендовал уже, наверное, пора спать ложиться. Время.

0: 0211 33. Вот.
1: Это что сейчас
0: это
1: было?
0: Это я время
1: такое. А, время, да, что-то.
0: Да, я по-своему.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Еще раз добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Да.
2: Вот, вы знаете, у вас великолепная программа сегодня.
0: Мы стараемся со страшной силой.
2: Спасибо огромное. Вот я хотел бы задать вопрос Александру.
0: Какому?
2: Не Лаерскому, Минаеву.
0: Да.
2: Вот, вы не можете рассказать про свою работу на СНС? У вас было квачи, прилетели, если не ошибаюсь.
0: Да.
1: Ну, спасибо, спасибо.
2: Как там работалось?
0: Ну, как работало? Сработалось хорошо и весело. Программа была, называлась «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». И что еще? Ну, в 92-м году на соискании «Золотого Остапа» выдвигалась эта программа, как самая юмористическая радиопрограмма. Потом при переходе СНС на частоты FM она прекратила свое существование. Так что мы к развалу радиостанции никакого отношения не имеем. Со Стасом Наминым у нас добрые, хорошие отношения по сей день. И, кстати, по сей день, я вот уже говорил, сохранилась программа «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Она идет на одной из московских радиостанций в диапазоне FM. Каждую среду в 23:00, если вы покрутите ручку настройки вашего радиоприемника, услышите знакомый голос мой и Гагея Сикорского-Конченого, мы сейчас с ним ведем программу, то вы, естественно, сможете все мотологическое, значит, все мотологические новости последние слушать. Так что добро пожаловать.
1: Александр спрашивает у нас посредством пейджера, это ко мне вопрос. Угу. Подарите ли вы Александру по окончании вашей встречи цветы, подпись Леонид Цупак? Видите ли, Леонид, дело в том, что у нас по-дружески так принято дарить только полезные предметы.
0: Деревья.
1: Деревья, например, да. Вот я, например, подарил Александру щеточку для сметания со стола хлебных крошек. Ну,
0: да.
1: Очень красивую.
0: Да.
1: Гжельская роспись.
0: Ну,
1: и подносик к ней.
0: Да, да, а я ему хлебные крошки подарил.
1: Да.
0: Для, вот, потому что у меня две щеточки было.
1: Да, вот так что мы... Вот. Предметы должны быть полезные и занятные.
0: Угу.
1: Вот в чем дело. Чтобы хотя бы минут 10 можно было как-то...
0: Чем
1: вот,
0: заняться.
1: Да, чем...
0: А еще этой щеточкой можно зубы чистить.
1: Ну, очень осторожно.
0: Причем не себе.
1: А, тогда можно нормально.
0: Да, нормально чистить, да, это не себе. Это, ну, допустим, кому надо почистить, и как начистил зубы ей гжельской щеткой.
1: Получится улыбка широкая.
0: Улыбка будет, да, да, до ушей, и рот-то ушей, хоть завязочки пришей. Вот так вот.
1: Я чихнул.
0: Да это мне, собственно, все равно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, рассказывайте, уважаемые.
4: Я с большим удовольствием слушаю ваши передачи, ну, так, пару лет. Вы знаете, вы напоминаете мне мою молодость. Ну, это где-то порядка 40 лет тому назад, я был молодой. И я вспоминаю, знаете, я учился в институте, у нас был такой преподаватель сопромата.
0: Я проходил сопромат.
4: Тоже проходили, да?
1: Жуткий предмет.
4: Хорошая наука.
1: Жуткая наука.
4: Ну, жуткая, но тем не менее очень интересная.
1: Полезная наука.
4: О.
0: Она нам очень в матологии помогает.
1: Да.
4: Да.
1: А нам в разгрузке.
4: Вот матология, разгрузка, все. И я, знаете, почему вспомнил? У нас, он всегда так говорил, когда мы ему так мозги, значит, пытались закомпасировать. Он слушал, слушал, никогда не возражал. Потом говорит, сам дурак, из меня дурака делаешь. И вот когда я слушаю вашу передачу, я вспоминаю этого преподавателя. Сам дурак, из нас дураков делаете.
0: Но получается?
4: У вас?
0: Да.
4: Нет.
0: Ну и хорошо.
4: Вот то, что вы дураки, получается, а то, что из нас сделают, не.
0: Так мы же гордимся этим. Мы же гордимся этим. Великий Травладнор Петрович Пуздой говорил, я дурак, этим горжусь.
4: Ну, гордитесь.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо.
0: Да, собственно, самоцель-то и не была из кого-то делать дурака. Главное себя выказать в неприглядном виде.
1: Нет, вообще тут даже ситуация в том, что встретились три человека, которые изучали сопромат. По-моему, это уже говорит о многом.
0: Это уже, да, диагноз одинаковый.
1: Просто один из нас этот диагноз не признает. Значит, самая тяжелая симптоматика уже. Тут нужно вам, уважаемые, насторожиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. Говорить,
5: приятно. Пап. Доброй ночи вам.
1: Здравствуйте.
5: Александра.
0: Да.
5: Очень прекрасные люди, понимающие людей. И я хотел бы ответить вот человеку, который Александр звонил, как жить дальше.
1: Да-да.
5: Хотел бы предложить, играй в хоккей вместе с Чубайсом в одной пятерке или в одной шестерке.
0: В шестерке лучше.
5: Ага.
1: А, спасибо, хорошая, кстати,
0: всё,
1: тоже.
0: Все, да. Возьмем лучше, на вооружение.
1: Лучше-то одевать коньки-снегурки, а то можно упасть и ушибиться.
0: Гаги, знаешь, очень такие, хорошо, я
1: такие
0: знаю.
1: Кругленькие.
0: На валенки прикручивают веревочки.
1: Да. Замечательно. По-моему, сейчас они уже не производятся.
0: Они просто не модные.
1: Не модные. Если у кого есть,
0: если ты в снегурках сейчас на улицу выйдешь, тебя не примут.
1: Не поймут.
0: Ты в крутую тусовку не войдешь, рейв танцевать не будешь.
1: Не буду.
0: В снегурках рейвы не танцуют.
1: Саша, это, видимо, уже меня спрашивают, как передать вам кассету с демо-записью?
0: Вашей, причем.
1: Да.
0: С вашими новыми песнями.
1: С вашими новыми песнями. И куда привезти Вася Кустов? Вася, подвози эту кассету на Новый Арбат, дом 11. Точный адрес: улица Новый Арбат, дом 11. На входе позвонишь наверх, там скажешь на «Эхо Москвы». Вот, и тебе, в общем-то, передадут там все, чего надо. Либо просто почтой посылай. Сейчас назову адрес: 121-203, Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, программа «Монморанси». Так что все посылайте сюда. Деньги тоже.
0: Шлите, да.
1: Шлите деньги.
0: У меня к тебе вопрос. Можно
1: давай,
0: задать?
1: Давай.
0: Почему ты, когда говорил про адрес, бил себя по голове?
1: Это потому что у меня там выпирает шишка. А дело в том, что лучшая борьба. Ну, ты же видел, когда я заходил сюда, как я сильно стукнулся.
0: Ну да. Мне кажется, что даже ты специально стукнул.
1: И, безусловно.
0: Ну, вот.
1: И я удивился, что ты этого не сделал, хотя знал, что это, в общем-то, знак приличия определенного при входе сюда.
0: Ну, я же неприличный человек.
1: Я
0: талантливый, но, понимаешь, талантлив, что еще, скромен, приятный собеседник, но неприличный.
1: Тут вот спрашивают, какое это самое, но это тебе не важно, знаете, да? Лучше в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас...
0: Ой-ой-ой. Вот так вот, ага, вы нас.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
3: Вот, у меня, значит, два таких вопроса, связанные с наступающими новыми годами.
1: Значит,
3: первый вопрос, какая Киназарыча?
1: Слушаю.
3: Могли бы вы рассказать об истории мотологического Нового года и ответить на такой вопрос. Существует ли новый старый мотологический год? Ну, как обычный праздник существует.
0: Ну, естественно, да.
3: Вот. И, значит, вопрос к Александру Лаэртскому.
1: Да.
3: Александр, не могли бы вы, значит, рассказать о такой вещи? То есть года где-то два назад у вас под Новый год была, значит, был такой проект, как бы в каждом доме выставлять себя и, значит, соведущих программ «Монморанси» в виде там елки, сугробы и так далее.
1: Да.
3: Вот. Будет ли это проводиться в этом году?
1: Понятно, спасибо. Ну, я думаю, сперва, наверное, Александр, да, ты.
0: Ну, хорошо. Значит, там история мотологических новых годов, да? Мотологические новые года, как известно, встречаются не первый раз в этом году. Это история довольно-таки длинная, долгая. И сразу на два буду вопроса отвечать. Там был вопрос про старый новый мотологический Новый год. Все дело в том, что вот сейчас в декабре мы и будем отмечать старый новый мотологический Новый год, который мы отмечаем по просьбам трудящихся. Дело в том, что обычный мотологический Новый год, он наступает 23 июня. А это по старому стилю, вот он по старому стилю плавающий. Если, дай бог памяти, в позапрошлом году у нас был 20 октября Новый год, мотологический, подчеркиваю, значит, в прошлом году, по-моему, 28 ноября, в этом году он, получается, выпадает у нас на 12 декабря. Это плавающий мотологический Новый год, но он старый, по старому стилю. И, опять же, по просьбам трудящихся, так как отметить широко и массово летом не получается, вот эти самые трудящиеся, которые просят, они разъезжаются в разные стороны, значит, греться на солнышке, вот, а потом осенью приезжать. Поэтому мы это дело делаем либо в самом начале зимы, либо осенью. Я думаю, что я правильно изложил. Могу просто про атрибуты сказать, как
1: вот
0: надо вообще
1: важно,
0: встречать.
1: Это важно.
0: Значит, наряжается лимонное дерево разнообразными, причем елочными украшениями. Вместо конфетти используется рыбья чешуя. Так что это очень удобно. Желательно рыбу брать типа леща, покрупнее. Правда, я не люблю лещи, они невкусные и костлявые, но чешуя у них отменная.
1: А можно от соленой взять?
0: Ну, она...
1: Сухая, нормальная будет.
0: Ну, Ну, ты такое... знаешь, ну можно от соленой, конечно, можно. Голь на выдумке хитра, скажем.
1: Нет,
0: так.
1: Нет, просто нам сейчас пришла, вот мы сейчас растаможку делаем. Вот, как раз рыбы, вагон
0: это как раз к новогодним мотологическим праздникам.
1: Да, так что...
0: Вот, это хорошо. Ну и вместо шампанского используются напитки сильно газированные, типа пива, но не пиво. Вот мы сейчас, кстати, выпустили мотологический «Эль Тайм-аут» называется. И вот на новом году она, собственно, и будет. Эти напитки при открытии бутылки фактически вся она выливается.
1: Это хорошо.
0: Вот. И выпить-то, собственно, ничего не остается, зато грязи, полная квартира.
1: Вот
0: и,
1: приятно очень.
0: И желательно справлять мотологический Новый год в комнату какой-нибудь ковер с длинным ворсом, либо что-то звериные шкуры тоже с длинным мехом накидать, для того, чтобы как можно сильнее втоптать рыбью чешую в этот
1: ковер.
0: А можно
1: ведь обложиться вот такими длинношерстными персами, кошками?
0: Они живые.
1: Живые, да. Я
0: что-то или
1: не подумал,
0: если убить их и
1: перед
0: съесть.
1: Этим.
0: Да.
1: Перед этим.
0: Кошек убить, съесть, а шкуры разложить на полу. И
1: ну, это как пример. Вот,
0: ну
1: добавил,
0: да, а потом, да, когда... Да. Дело в том, что когда потом все это дело сметаешь месяца через два, знаешь, и находишь, что там, то здесь опять чешую, у тебя сразу приятные воспоминания в мозгу возникают. О, типа, да мы же полгода назад отмечали Новый год, а чешуя до сих пор на полу прилипла, знаешь.
1: Светлые воспоминания.
0: Да. Так что вот, все, я думаю, ответил.
1: Уважаемый, пригласите меня к вам на эфир, я работаю на БЦО, это очень обширная тема, ну видите ли...
0: А что это такое? Я вот...
1: Ну, во-первых, мы должны проконсультироваться, что это, и не
0: может
1: будет
0: быть,
1: ли главное...
0: Может быть, мы что-то такое сказали сейчас в эфир, что это просто...
1: Что вообще беда.
0: Да. Ты
1: мы
0: думаешь,
1: отмотаем
0: ты
1: сейчас назад.
0: В следующий раз думаешь.
1: Ты отмотай пленку назад. И
0: мотай.
1: Все, режь с этого. Все, вот тут. Все, ничего не было. Вот видишь, да. Вот видишь, все нормально. Да. Что касается выставления себя там на окна и так далее. Дело в том, что у нас умер человек-сугроб. Который является неотъемлемой частью...
0: Растаял.
1: В общем, получилось, да. Поэтому свободна должность новогоднего человека-сугроба. Если, в общем-то, у кого-то есть желание, звоните, приходите, пишите. Вот. Потому что одна елка, она вот, ну, не может прийти без человека-сугроба в дом, логично.
0: Ну, смысл тогда.
1: Смысл просто.
0: Я же говорю, что три ореха — это куча, а два не куча. Ну, значит, да. Та же самая, два сапога — пара. Сугроб и елка, день прекрасный, еще ты дремлешь, друг прелестный.
1: Да.
0: Понимаешь, там все взаимосвязано. Вставай, красавица, ёкси-мокси.
1: А если, понимаешь, без сугроба, так никуда.
0: Ну куда?
1: Как
0: и
1: рыба
0: не упасть,
1: облёт,
0: и
1: никуда,
0: не упасть в него лицом.
1: И не пописать на него.
0: И,
1: что,
0: конечно,
1: в общем, тоже иногда важно.
0: Желтые пятна остаются, красота.
1: Да,
0: очень.
1: Вот, но в принципе мы найдем замену, то есть мы будем все-таки катать снежных баб повсюду. Катать и рушить, катать и рушить. Итак,
0: накатал, накатал побольше,
1: накатал, порушил,
0: потом порушил. Да, у меня трактат есть примерно на эту тему.
1: А можешь вызвать?
0: Ну, я, ты знаешь, у меня нет с собой, я на память так примерно.
1: Конечно, по-моему.
0: Значит, сейчас. Трактат называется «Если бы я был жуком-короедом». Если бы я ел, был жуком-короедом, я бы грыз кору, грыз, нагрыз побольше, а потом бы ее ел. Я бы ее ел долго, облизываясь, чавкая, брызгая слюной. Я ел бы ее до блевотни, до одури. Нагрыз бы побольше, а потом бы всю ее съел. Да, жалко, что я не жук-короед.
1: Да.
0: Это вкратце. Он на самом деле намного длиннее.
1: Ну, по крайней мере, очень аппетитное. Очень аппетитное. То есть я советую, когда мы откроем ресторан «Пищеблок» с казино в Име, который будет работать круглосуточно, вот там повесить это на красивой деревянной досочке.
0: Да, мало того. Да. Я, значит, сейчас, опять же, на одной из радиостанций в программе «Здрасте, нафиг, квачи прилетели», открыл рубрику о невкусной и нездоровой пище. Uh-huh. И несколько рецептов там зачитал. Так что, ну там, да, я сейчас на память тяжело вспомнить, но там типа того, что, например, железнодорожная путейская, это гравий с железнодорожными костылями, тертые шпалы, приправленные криозотом. Знаешь, вот такие вот блюда. Или суп навозно-торфяной протертый. Вот такие вот дела. Я тебе могу просто эти рецепты дать, и желающие просто могут отведать.
1: Безусловно.
0: На кухне.
1: Безусловно,
0: приличной,
1: потому что я тоже интересуюсь.
0: Невкусный, нездоровый.
1: Но вот буквально вчера я почивал людей влагоприемными катышками.
0: Очень тоже замечательная
1: очень вещь. Замечательная пища.
0: Да.
1: Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня участник мотологической группы «Тайм-аут» Александр Минаев, и мы стараемся отвечать на все ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите,
6: алло,
1: пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня к вам такой вопрос. У меня под окном иногда члены правительства собираются и поют песни, козла забивают.
0: Угу.
6: пробовали звать милицию, они приезжают, подъедут.
0: А что, хулиганят?
1: Уедут, да?
0: Орут, да.
6: Орут вообще, козла забивают там, рыбу орут.
0: А сколько же у них козлов-то? Что же они постоянно, что ли, забивают?
6: Вот не знаю. Приезжают милиции.
1: Вы знаете, дело в том, спасибо.
0: Мы, значит, вы скажите сейчас адрес, мы займемся этой проблемой.
1: Ну, даже более того, я хочу сказать отдельно. Дело в том, что для... Вы говорите, члена правительства, да?
6: Ну, а как же?
1: Да, то есть, понятно. Дело в том, что для всех членов, ну, правительств всяческих, все вот эти приблуды, да, вот игральные, кости игральные, домино, козлы, бильярдные шары, это все живые предметы. Например, неоднократно на приемах в стенах Кремля я наблюдал, что там такие, ой, бля, ой, я думаю, что такое? Это шары орут бильярдные, а по ним бьют. Также орут и доминошки, вот эти, они козла забивают.
0: Ну, конечно.
1: Все. Все... Поэтому все это все нужно в Гринпис.
0: Козлы сами орут, знаешь как?
1: В Гринпис. Только в Гринпис обращаться.
0: Да, но адрес вы свой оставьте.
1: Адрес вы свой.
0: Мы проверим, да, мы проверим паспортные данные.
1: Но мы издалека проверим, мы так не будем.
0: Мы не больно проверим, да.
1: Мы так издалека посмотрим, если что, мы как будто...
0: Мы и не мы.
1: А может, не будем проверять.
0: Ну, нет, ну надо сказать, что мы проверим, а сами проверять ничего не будем.
1: А правильно, да, что-то я...
0: Ну адрес вы оставьте.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Молодые люди, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с Нового года повременная оплата за разговоры по телефону будет?
0: Думаю. Вы знаете, да, мы вообще считаем, что давно пора вводить, потому что очень много людей, которые трепятся просто так по телефону, бестолку, занимают телефонные линии. А тут иногда звонишь кому-нибудь и дозвониться не можешь. Я не знаю, мы будем ставить вопрос о поднятии, будем поднимать этот вопрос о того, чтобы взималась плата.
1: Да, вот тут очень хорошее сообщение. Я просто, извини, пропустил телегу. Да. Я тоже за деньги. Чем больше денег, тем лучше. Да, вот хороший вопрос. Уважаемый Александр, у каждой популярной группы есть только один хит. Не могли бы вы завтра предложить в комитете по культуре, ну, ты знаешь, что я там гость всегда, да, в комитете по культуре назвать группу по названию хита. Например, «Иванушки», группа «Тучи». Подпись Татьяна Буланова. Ну, в таком случае, вот у группы «Тайм», вот, например, ну, берем любую песню, где там, ну, где у тебя там, давай.
0: Какую,
1: вот,
0: нашу-то?
1: Да, ну, давай.
0: А,
1: вот,
0: на,
1: ну,
0: тебе,
1: давай,
0: да.
1: То есть переименовывается тогда «Тайм-аут», например, в «Буратино».
0: Нет,
1: либо группа,
0: ну, у нас,
1: «Буратино».
0: Понимаешь, у нас уже есть, мы, в принципе, ты уже переименовались, только «Флегматичные шары» у нас коллектив называется. Вот, «Флегматичные шары». Но дело в том, что никак не можем мы перепечатать. Надо же сейчас...
1: Вынуть тираж весь.
0: Да, надо сейчас, понимаешь, какая штука.
1: Пленки вывести.
0: Этот, как он называется-то? Надо сейчас организовать сбор носителей, ну, в смысле, компактов, ну, да, и кассет уже проданных.
1: И озимых,
0: у людей.
1: Озимых, да, тоже, потому что они мычат уже.
0: Вот. А мы будем что делать? Собирать наши пластинки, уже проданные у народа. Вот. Переделывать обложки и по новой им продавать. Да, поэтому вот скоро будет.
1: А за эти деньги, естественно, никакие возвращаться не должны.
0: Нет, есть, нет, нет, все, да. Мы,
1: да,
0: же...
1: То есть по новой продаже будет.
0: Да. Ну, в смысле, как по новой продаже? Мы будем брать адреса у тех людей. Просто на дом им будут привозить, и они будут оплачивать транспортные расходы и полиграфические. Да. Все это
1: а будет. Я думаю, что еще пусть и кружок тоже за сохранность, ведь складское помещение там...
0: Ну, естественно,
1: пока,
0: нет, да, там есть... будут все накладные расходы будут
1: учитываться.
0: Вот
1: это важно, да. То есть, ты, главное, вот это не проворонить.
0: Да нет, ну за что. Да.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
8: А хотел бы вот сразу вопрос двум Александрам.
1: А извините, я, кстати, сразу должен перед вами извиниться, потому что когда мы начинали наш с вами разговор, я сказал 23-е, а уже 30-е.
8: А, ну ничего, я первого тогда.
1: Угу.
8: Вот, скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к рекламным роликам вообще? Какие вот у вас любимые рекламные ролики? И отказались бы ли вы, вот особенно Минаев Александр, сняться в рекламном ролике и в каком?
1: Спасибо.
0: Ну, я в любом ролике могу сняться. Естественно, сами понимаете, не просто так.
1: А снялся бы ты, извини за нескромность, в ролике вот новой женской прокладки.
0: Ну а что? Только не в роли прокладки самой. Хотя можно и подумать. Это все зависит от гонорара.
1: Вот да.
0: Это все зависит от гонорара.
1: Нет, просто так. То есть она вот эту байду раскладывает, там капают этой штукой, там что-то отдирает.
0: Меня раскладывает, да?
1: Нет, а там потом вот эту байду отдирает, там твое улыбающееся лицо.
0: Здрасте, как вообще прилетели. И уже ничего у нее
9: не будет течь после того, когда и прокладка такую телегу прогонит.
1: Моя самая любимая реклама — это вот такие слюнявые, значит, создания ездят на деревянных лошадках, ковбои. Утверждают, что они ковбои. Я записал ее себе на кассету в лонгплей на 4-часовую.
0: Угу.
1: Склеила она по кругу, у меня постоянно идет. Да.
0: Вот. А вообще
1: я бы хотел быть одним из них.
0: Ковбоем? Или лошадкой деревянной?
1: Едут они, и вдруг выезжаю я.
0: Да, типа,
1: опа!
0: Да, это вот стоит. Да.
1: Все зависит от гонорара, конечно. Все от гонорара. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Алло.
1: Алло.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Привет.
0: Привет.
10: Как вы относитесь к хирургии?
0: Ну, смотри, какой. Если к микрохирургии, то не особо, а просто к хирургии довольно-таки замечательно. Вот, например, как возьмешь что-нибудь, как отрежешь, красота.
1: Мало того, мы же в свое время наладили, так скажем, набор «Юный хирург» для ребенка, где была птица, скальпель, вот все эти прибамбасы.
0: Ну да, со всеми, да. Вот это, зажим, тампон.
1: Зажим, тампон. Потом пришел министр, погрозил нам пальцем, забрал все это.
0: И сам играет.
1: И сам играет сейчас, да.
0: Поэтому тут...
1: Так что отношение к хирургии у нас самое теплое.
0: Только не к микро.
1: Не к
0: там
1: микро.
0: Ничего не видно.
1: Ничего не видно.
0: Там невооруженным глазом ничего не видно. Надо только вооруженным.
1: Ну, вообще микро очень не любим вещи.
0: Макро — это другое дело.
1: Вот макрохирургия — это вообще любого.
0: Это топором.
1: Здравствуйте, вы в прямом...
11: Здравствуйте.
1: Что же вы так кричите-то? Подождите, подождите. Извините. Алло, алло, извините. Простите. Сейчас. Значит, вы успокойтесь. Давайте помедленнее. Давайте. Так, здравствуйте.
11: Значит, в одной из передач вы, Александр, я имею в виду Александр Лаэртский, говорили относительно того, что коллектив постоянства памяти распался из-за того, что некоторые люди, в общем-то, отчалили за пределы Родины. И кто-то там встречал одну из участниц этого коллектива на танке. В общем-то, кто отчалил и кто так ужасно попал... такие страшные части, ведь в Израиле с танком негде развернуться, территория маленькая.
1: Нет, спасибо. Вообще в Израиле есть реально танковые войска, это действительно факт. Во-вторых, ничего ужасного в этом нет, там служат все, это для них как в пивнушку сходить. Вот, поэтому они так долго не могут разобраться с арабами и наоборот, что у тех армии вот какая-то очень...
0: Служит
1: так,
0: не в ту сторону.
1: Не в ту сторону, да, повернуто все. Вот. А кто уехал, понимаете, дело в том, что все...
0: Ну и на этом.
1: На этом мы отдохнули. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Нам реклама ухудшает.
1: Не хочу больше, утомил он меня. Здравствуйте,
0: поэт
1: вы в прямом...
0: А? Ну ладно, все,
1: да,
0: все равно уже.
1: Здравствуйте,
0: все.
1: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Напитки будут в вашей столовой?
0: Еще бы. Естественно, коктейль, удар ежом ниже пояса.
12: А кураре?
0: Это я не знаю, что это такое.
12: Когда живот заболит, вот напиток кураре пьют.
0: Да? Харакири будет напиток.
1: Да, но это для особо
0: одаренных.
1: Так, одаренных. Вот следующий вопрос. Много ли вы даете каната, Вова и Настя? Вова и Настя, дело в том, что если вас так встревожил этот вопрос, то, очевидно, неспроста. Вы наверняка мерились как-то канатами, смотрели. Я думаю, у Насти, естественно, он меньше должен быть.
0: Но
1: вот.
0: Это ты знаешь, это все зависит
1: факт,
0: от...
1: думаешь?
0: Конечно. Я думаю, что это зависит от питания. Напрямую причем.
1: Нет, еще зависит от передвижения, количества, сколько ты там прошел и так далее. От пола, от возраста. Вот. Поэтому, если мы, например, сейчас назовем точные цифры, сколько мы сегодня с тобой выдали, то поэтому ориентироваться...
0: Да,
1: ну, люди... Ложный ориентир.
0: Конечно,
1: будет.
0: Мы же не эталон.
1: Да, ни в коем разе. Хотя я думаю, что...
0: Мы лакмусовая бумажка.
1: Да, мы лакмусовые. Это разные
0: вещи. Это разные вещи, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: И хотел бы узнать, какую вы вдвоем любите песню Макаревича «Две».
1: Спасибо.
13: И можно было ее исполнить?
0: Можно было бы, конечно. Но дело в том, что мы больше любим песню нашу совместную из репертуара рэп-дуэта «Ревущий анус».
1: Да.
0: Вот, а барабанов нету, так что петь сегодня, наверное,
1: никак.
0: Вряд ли.
1: Вряд.
0: Мы потанцуем.
1: Мы станцуем,
0: да.
1: Обязательно в конце. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
14: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Доброй ночи.
1: Да. Вам также.
14: Вот я лежу и слушаю вашу передачу, и вам тут позвонила девушка.
0: Угу.
14: Вот она собиралась. Ну, там...
0: А, я понял, о чем разговор. Вы свою кандидатуру хотите выставить?
14: Я хочу, если она слушает, то пусть оставит свой телефон.
1: А к ней напишет. На окне пусть напишет на своем, да? А вы будете гулять по Москве и ночным тоскливым взглядом всматриваться в освещенные эти... Что-то из меня сегодня поэт не выходит.
0: Сейчас из меня выйдет.
1: Нет, только не здесь.
0: И напевать песенку. Я люблю бродить один и глядеть чужие окна. Кстати, из репертуара группы «Воскресенье».
1: В зоне Франц-квартет. И

0: Следующий. А, кстати, их тут пятеро теперь. У меня со зрением все нормально. Я говорю это с полной этой ответственностью. Да, Марина Гурджи играет на скрипке. Почему-то тут наклейка у нее на скрипке один. А Наталья Косарева играет тоже на скрипке. Да. Геннадий Вал вот с альтом. Это скрипка такая побольше. И самая максимальная скрипка у Максима Белицкого. Также будет задувать уже небезызвестный вам Антон Королев серебряную свистульку, именуемую продольная флейта. Также он же будет и вести рассказы о композиторах. Ну, поскольку я после того случая ничего не помню и не знаю вообще. Вот. И о произведениях, которые великие писали, собственно говоря. И, в общем-то, давай, родной.
1: Добрый вечер. Вот сейчас мы вам сыграем. Но то, что будем играть мы вначале, я не буду играть. Будет играть руководитель коллектива, он же и скажет. Вот Геннадий Вал, человек с очень странной фамилией, но обаятельный на вид. В общем, ты объявляй произведение, и время не тяни, потому что...
2: Я просто хочу сказать, что мы квартет больших и малых скрипок. Вот. Мы сыграем скерца Чайковского.
3: Три-четыре.
4: Нет, не надо.

Следующее произведение, которое выше означенные музыканты предлагают вниманию слушателей, написано для не совсем обычного квартетного состава. Дело в том, что вместо одной из скрипок, в общем-то имеется в виду первая скрипка, то есть вместо первой скрипки вводится духовой инструмент под названием флейта. И прозвучит финал ре-мажорного квартета «Россини». В общем-то, это довольно-таки эксклюзивное будет исполнение. Не знаю, насколько удачно, но эксклюзив тут серьезный. То есть в России она еще, насколько я знаю, сценически не исполнялась. Вот. И в эфире, ну, звучит уже не впервые, но тоже как бы первая десятка еще не преодолена. Итак, финал ре-мажорного квартета «Россини».

0: Грустный был этот человек Россини. Как бы вот с этой ту-ту-ту-ту прорывался оптимизм такой. Но все равно последние ноты ты задавил. Ну да ладно. Меньше слов, больше музыки. Но я имею в виду задавил его оптимизм. Да ладно, не думай об этом. Давай следующую пьесу объявляй.
1: А следующую пьесу объявит вот представитель этого коллектива, потому что я совершенно не знаком с их репертуаром. Они что-то понанесли, вот сейчас будут играть. Геннадий, объявите, пожалуйста, следующий номер.
2: А мы сейчас отходим от предыдущего номера. Мы волнуемся все-таки. А следующий номер — это «Романс Грига».
3: Из струнного квартета, опус 27.

0: консерваторская и школьная.
1: Ты не обличай, не обличай.
0: Нет, да, я не считаю, что это... Я это не ругаю, я это говорю, что это замечательно, потому что...
2: Это констатация факта.
0: Достигнут высочайший уровень всего этого, но мы пытаемся... И немножко вот сейчас менять, как бы, не только манеры игры, вот не менять, а
2: быть просто иметь мобильными.
0: Разными, да,
2: мобильными.
0: Быть мобильными, сотовыми.
3: Чисто Билайн, да.
1: На самом деле мы хотим достичь такого совершенства восточного, играть не только руками, но и ногами.
2: И головой, в первую
1: И вот я не знаю, хватит ли жизни.
0: Иногда
1: всё-таки
0: головой тоже...
1: Да, голова, конечно, должна...
0: Надо немножко так работать.
1: Быть всегда включена в процесс исполнительства.
2: Представьте себе, сколько сочинено репертуара мирового, шедевров. Просто это такое неописуемое количество. И мы будем всю жизнь, наверное, играть что-то новое, новое, новое. Это безумно интересно.
3: Ничего интереснее сочинять. Ну, это так, что-то я не обращаю внимания. Ну что, какую-нибудь пьесу?
4: Вот пьеса будет звучать. Саш, дело в том, что сегодняшний квартет начался как квартет, разросся до квинтета, но он разрастется и до секстета инструментально-камерно-вокального. То есть вот мы тебе принесли, так сказать, вот нотки, возьми, пожалуйста.
3: Угу.
4: Слова тебе знакомы, но, в общем, я думаю, они тоже... Вот сейчас, пока мы настроимся тут быстренько, сам объявишь произведение.
3: Тут что-то под латински, я не понимаю. Латинский. Да.
4: Ну, я думаю, не стоит тогда объявлять. Это будет этакая радиоугадайка. Вот. Так что следующее произведение звучит как бы в дар всем, которые слушают и вот, что-либо понимают вообще в этом.
3: Ну, как ты сказал-то?
4: Да, пожалуйста, друзья, начнем. Готовы? Ты ноты взял? Может быть, подстроимся еще разок, чтобы прозвучало?
5: Давай.
2: Построились.

Вьетнамец играет на арфе, наевшись селедки жареной, слезливые песни китайские про тундру родную проблекшую, а сейчас на подвод.

0: прежде достанет анашку из флотских штанов охуительных, пыхнет и глядит в перископы на жизнь обитателей моря, а затем собираются вместе краснофлотцы подводные храбрые, и нарты играет вьетнамец, они подпевают задумчиво.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».
2: И вот на этом аккорде, который прозвучал только что, мы и заканчиваем нашу встречу с Франц-квартетом. Но как бы я вижу, что вам нравится музыка теперь вот такого рода, не только то, что мы заводили вчера вам. Вот. И думаю, что в дальнейшем мы будем как-то поддерживать отношения, и, в общем-то, такого рода концерты будут тут проходить постоянно. Вот. Я желаю удачи музыкантам. Ну, как обычно, дальше идет такая длиннющая телега вот из всяких там, то есть, которые все и так всем понятно. Еще хочу напомнить, что состав вашего коллектива для благодарных слушателей: Марина Гурджия — скрипка, Наталья Косарева — тоже скрипка, Геннадий Вал — альт, Максим Белицкий — виолончель. И вот этого человека вы все знаете уже. Это Антон Королёв. Да, вот еще объявление. Да.
3: А мы сейчас воспользуемся эфиром в рекламных целях и анонсируем наш концерт, который состоит...
2: Ровно половина первого случилась в нашем дивном городе, и в гостях у нас Никос, в кругах весьма известен. Мы сделаем все возможное, чтобы он был известен в кругах слушателей программы «Монмаранси». И также Лилия Вьюгина, которой мы обязаны вашим здесь присутствием. Я рад представить вас. Можете поздороваться.
4: Доброй ночи. Это первый мой эфир ночной.
2: Вообще в жизни?
4: Ну, в общем-то, да. Нет, съемки были телевизионные, но чтобы в эфире быть, вот по радио, нет, первый раз.
2: Ну, вообще тоже, что понимать под словом «эфир»? То есть, например, мы иногда вот забавляемся тем, что как бы даже в будний день ведем вот наш эфир с балкона собственного. То есть ведь эфир — это не только, кстати, форма вещания физическая на Москву, да, это еще как бы и вообще генерирование каких-то мыслей. То есть эфир можно проводить и в одного, просто сидя и думая. Вот как вы считаете?
4: Да.
2: Ну, это же тоже своего рода...
4: Нет, ну, конечно, я согласен. Но для меня приятно то, что ночь — это для меня почти день, рабочее состояние.

0: когда меня наконец перестают доставать по телефону, и мне никуда не надо ни ехать, ни в издательство, еще куда-то. Я сажусь после 12 как раз к часу, а даже и к 2, и до 7-8 утра работаю. Потом до 12 сплю, и потом снова работа такая дневная уже. Тусовки, там, съемки, разговоры, интервью и так далее.
1: Ну, ночная работа, она же вредит здоровью. Вот, как бы, хотя, в принципе, я считаю, что сразу можно, посмотрев на холсты картины определенного художника, сказать, кто это, жаворонок или сова. Вот, как бы, по цветовой какой-то гамме, да вообще по подходу. Вот, как вы считаете, если вас, например, поставить в такие условия, сейчас сказать, все, Никос, будешь вот ночью спать прям, а с утра вставать и работать, насколько изменится колорит ваших картин?
0: Ну, это привычка. Я думаю, что нет такого понятия жаворонок или там сова. Просто человек привыкает. Я недавно прочитал Хармса, который тоже ночью работал. Он говорит, мне, наконец, надо восстанавливаться тем, что все позже и позже ложится. Это уже днем ложится, в час, два, в три, снова вернуться к тому ритму, чтобы ложиться в 10 часов, как все порядочные люди.
1: Да, такая идея.
0: Так что Хармс прав. В общем, можно восстановиться и спать, и утром начинать работать. Например, Айвазовский вставал в 5 часов утра и до 12 заканчивал небо на картине обычно. Это низ уже был после 7 вечера, до 12 ночи он заканчивал море. Так что независимо от размера картины. Поэтому тут можно настроиться и так.
1: Это же, видимо, и есть тот, благодаря чему живет искусство, скажем. Если я сделаю фотографию, да, ну, какого-то пейзажа, то в этом пейзаже все гармонично с точки зрения вот, времени суток, да. А если вот, так сказать, Айвазовский занимался именно такой у него был подход к этому, то получается, что в одной картине, то есть у него не существовало времени вчера, сегодня, а существовало только всегда.
0: Нет, ну это настрой. Я могу сказать, что ночь, в общем-то, она настраивает. Я как раз ехал к вам, и была огромная луна. То есть сейчас полнолуние. Я подумал, сегодня не 13 число, потому что она была такая мистическая, дьявольская. Но для меня ночь... вот луна все-таки приближается, наверное, или как-то влияет на человека, на его творчество. Для меня особенно. Особенно, когда вот... 5 часов где-то между 5 и 6 открывается второе как бы дыхание. Когда ты пишешь картину, маленькую миниатюру, то в это время глаз перестраивается. Наверное, вот левша работал именно в это время, когда фокус глаза перестраивается, и я могу войти в картину, я могу увидеть все. Это как голография. Я вижу, если это человек со спины его, волосы могу переплести. И, в общем, это настолько важно, потом ты начинаешь уставать. Но если ты продолжаешь работать и потом выходишь на улицу, то люди превращаются в животных. То есть это переутомление. Ты видишь морщины у женщин, ты видишь люди, какие-то черты их, которые от природы даны, они очень явно выявляются. Человек, который чуть-чуть похож на крысу, вот в этом состоянии он сильно похож. Или там на кошку такой, котяра идет такой, усы подкручивает. Или там
1: или на птицу, вот
0: поросенок тоже. Такой. Да, просто думаешь, он сейчас захрюкает просто. А на самом деле, вот я знаю, мне кто-то недавно говорил, что вот Чернобыль, это по телевидению показывали у нас, там какие-то рожденные вот после Чернобыля люди, ну, похоже, один просто с хрюкалкой, как поросенок, другой там с крыльями. Ну, настолько природа. Я думаю, что люди все-таки произошли от животных изначально, уже потом, так сказать, от всех других, от Бога там или еще от кого-то.
1: А скажи, пожалуйста, вот, кстати, эта тема, что вот 5 часов утра какая-то переключается такая, какой-то рубильничек в голове, рубильничек восприятия. Mm-hmm. Как ты считаешь, ведь организм, человек, он живет своим каким-то внутренним таким как бы миром физическим, там, каждая там жилка туда-то, каждая там мозговая клеточка туда-то. Вот говорят, что 5 часов — это как раз переломный достаточно момент. Именно в это время по статистике больше всего смертей как-то не печального. Вот. И как бы наиболее ослаблен организм. А ведь организм у нас еще является, так сказать, полем для выращивания наркотиков. То есть не секрет, что там есть луга просто заливные, полные марихуаны, есть там...
0: Да, в все, организме?
1: Что... Конечно, конечно. Может быть, просто вот это такое восприятие, оно объясняется элементарным наркотическим отравлением. Ну, как вот, скажем, то же самое. Ведь есть такое мнение, что... скажем, половой акт, скажем, мужчина с женщиной, как бы...
2: Не обязательно.
0: Я сейчас вспомнил анекдот. Можно я так чуть-чуть разбавлю? Когда в одном маленьком, в общем, Польше население падает, один маленький город пополняет все население страны. И приехали журналисты, чтобы выяснить, в чем причина. И они спрашивают, ну, почему такая рождаемость усиленная? Они говорят, это, говорит, около города у нас есть туннель, а тут каждое утро в 5 часов выходит поезд, и дает сильный гудок. Мы просыпаемся на работу еще рано, а спать уже не хочется. Так что вот по поводу перелома в человеческом организме.
1: Ну, вообще, ты веришь вот в эти рассыпные поля, которые внутри человека есть?
0: Ну, конечно, я верю как гипотеза. У меня есть такой приятель Шолохов Сергей, вы знаете, «Тихий дом» ведущий. Я говорю, ну, слушай, здорово вы придумали, как говорят, фишку по поводу Ленина, что он был грипп. И он вдруг мне на полном серьезе говорит, слушай, а мы серьезно, он действительно был грипп. То есть вот любить грибы, оказывается, можно действительно стать таким грибом живым.
1: Да, да. Я предлагаю сделать маленькую музыкальную паузу. Да, это
2: Саша, минуту, сказать. Просто перед паузой я хочу поздороваться, во-первых, потому что вы вели такой без меня такой мужской разговор очень интересный. Я, в общем, даже вмешиваться не хотела. Вот, здравствуйте, это во-первых. Во-вторых, хочу от себя лично, от всего нашего коллектива, к которому ты имеешь отношение, от коллектива «Пресс-экспресса», поздравить тебя с расширением онтологии, которая теперь выходит не только на кассетах, но и на компакт-дисках. Поздравляю.
1: Спасибо. Да, спасибо. Да. Песня. Но не моя.

0: 73,82 МГц.
1: Я вот благодаря Лиле просматривал, так сказать, вот альбом с репродукциями твоих картин. Вообще репродукции дело, на мой взгляд, достаточно гнилое. В том смысле, что это все равно, что слушать классическую музыку по вот кухонному брехунцу. Была в свое время такая передача, там в утренние какие-то часы, когда там баха крутили целую органную музыку, вот через этот жуткий пердунец, совершенно таким образом совершенно отвратили народ от восприятия классической музыки. Вот не боишься ли ты, что это может случиться и с картинами? Я просто знаю, что в свое время, например, вот такие вот альбомы с Босхом, с Дали, они как бы пользовались дикой популярностью, и где-то они появлялись, прям в ларьки выстраивались в очередь, там круче, чем вот базетки за колбасой, люди ломились, покупали, а потом... когда кому-то из них доводилось случайно увидеть вот реальную эту картину, то у них, у многих, было такое ощущение, что реальность, она хуже, чем вот эта репродукция, потому что они уже покупая эти картины, значит, вернее, репродукции, они в своих мозгах дорисовывали что-то, что-то воображение у них работало, и реальность оказывалась несколько беднее. И вот как ты относишься к этой проблеме?
2: Ну, я думаю, что некоторые художники выгоднее их печатать как репродукции, а многих художников надо все-таки смотреть. Мои картины желательно смотреть. Я как-то тоже двояко, трояко или по-разному относился к Дали когда-то. Я не видел его картин, и только репродукции я думал гениальные. Потом один... министр культуры Щепетис из такой Литвы написал книгу по Испании, где он написал, что вот он был на выставке Дали, и они такие вылизаны, как коровы, языком. И я по-другому стал смотреть картины совершенно. Но когда я в Лондоне увидел живые работы Дали, я был потрясен. То есть вот это состояние перемен, оно важно. И я видел и Брегеля, и Босха вживую, и они меня потрясли еще больше, конечно. Но репродукция — это реклама. В общем-то, я не думаю, что Джоконда была настолько велика, как произведение, что люди, когда была выставка в Москве, там 10 метров, два стекла, и их не подпускали, и теряли сознание от ее гения, как бы. Я думаю, что это реклама всего лишь.
1: Ну, скорее всего, или какой-то, может быть, массовый психоз. Может, там кто-нибудь распылял кокаинчик.
2: Психоз, ну, и, конечно, реклама вокруг, понимаете, там приезжает Нана, милые ребята, кстати, я вот недавно познакомился.
1: Только пьют
2: на
1: много.
2: Пасху, на Пасху. Они так душевно целовались. Христос воскрес. Так. Я думаю, что я пересмотрел на них свой взгляд, как на людей. То есть, вот, я не воспринимал их раньше. Но тоже рекламу. Вот, прошло много роликов, в общем-то, ансамбль, да и много у нас советских ансамблей, певцов никаких. Но когда получаешь рекламу, ты по-другому воспринимаешь. То есть ты высасываешь то, что вы говорили по поводу того, что находишь того, что и нет совершенно. Ты больше углубляешь, как сам философ, человек находит для себя, открывает больше. Можно чистый лист бумаги. Вот у меня друг есть, я продолжу, я извиняюсь. Бенник Сен-Барон. Вот, кстати, он мне подарил сумку Дали, которую я ношу постоянно. Он собирал сумки, и однажды я был в Лондоне, это про сумку, так сказать, и я собирался купить сумку. Его жена говорит: да отдай ты эти сумки, свою коллекцию. И он говорит: ну, пожалуйста, вот у меня тут Дали, Пикассо, там, Магрит, Макс Эрнст, там, Миро. И вот я 4 сумки взял в подарок от него. Одна вот Дали, которую я ношу и все время подшиваю. Сейчас в Турции я ее снова реставрировал, и турки стали смеяться и говорить: слушайте, а где же здесь Дали? То есть уже кожа была вся турецкая. Но еще что-то есть Дали. Так вот, он был в мастерской, возвращаясь, так сказать, к творчеству, у Дали, и увидел на картине такое пятно, как бы клякса. Он сказал: прекрасно. Дали сказал: нет, это еще не то. Говорит: идем, я тебе покажу самое великое мое произведение. И показал ему чистый холст. И говорит: вот, самая величайшая моя картина. Здесь можно думать все, что хочешь. Неиссякаемые возможности фантазии. Вот в чем суть искусства.
1: Ну, а вообще, как ты считаешь, это же не очень, на самом деле, хорошо. Получается, все эти рекламные акции, которые вот как бы являются неотъемлемым, я бы сказал, фаллическим символом вот сферы информатики. Причем вот вся эта информация, она ведь подается, как ни крути, действительно в искаженном виде. То есть любая реклама, она так или иначе, это кривое зеркало. Вот, и, собственно, мы уже неоднократно поднимали в Думе вопрос о том, чтобы, в конце концов, закончить век информации всякой, оставить только век художественного воспроизведения реальности.
2: Ну, я думаю, что здесь есть какие-то моменты перехода. Например, человека настолько запичкивает какой-то информацией, что он начинает его тошнить. Но когда он уезжает, условно, на остров... Помните такой «Робинзон Крузо», итальянский фильм, когда он рисовал трубы и вдыхал этот запах, когда тут была такая экзотика, женщины красивые. Вот нехватка... Я тоже вот уезжаю куда-то за рубеж... И язык, который я не знаю, там Испания или еще какая-нибудь. И возвращаясь в Россию, я жадно читаю все. И вот это тоже, наверное, привычка. Да вообще, вот, ну, как бы человек вынужден. Я думаю, что если бы Христос был живой, он тоже бы использовал телевидение и радио, и журналы, и газеты. Это нормально, потому что цивилизация так шагает, но от этого возникает масса каких-то колдунов, которые как бы лечат людей, но не сам факт то, что они могут что-то, а то, что они убеждают людей избавиться от этого стресса. Например, птица, которая летит на самолет и врезается в него, она не соображает, что надо там опуститься или подняться выше, не сталкиваться, она не может. То же самое и человек. Прогресс настолько быстро стал двигаться, что человек не успевает. Там компьютеры, язык, надо знать английский, еще какой-то. И у человека возникает некое стрессовое состояние. То есть человек сам себя как бы губит этим. Вот это получается, что вот эти колдуны, они и помогают тем, что убеждают людей снять этот стресс.
1: А вот не кажется тебе, что насчет телевидения, ты сказал, что если бы Христос был жив, он бы этим пользовался. Вполне возможно, но он бы очень быстро испортился, может, так и грешно говорить, но, так сказать, владение таким широким средством массовой информации, это же, в принципе, тот же самый гипноз. Невозможно оставаться работой на телевидении, но на радио, радио мы опустим, вот невозможно оставаться светлым и чистым, потому что если ты будешь светлым и чистым, сразу поставят раком, вышибут в полтыка. То есть все вот эти средства технические, они не созданы для того, чтобы нести какую-то идею гуманную.
2: Ну, я думаю, что, в общем-то, это философия. Человек приходит к чему-то определенному. Вот, возвращаясь снова в искусство, я обожал, например, Микеланджело. Потом пришел к Каро, то есть такая зелень, но все-таки реалистическая. Сейчас я пришел к Тернеру, и, наверное, дальше приду к абстракции или к чистому холсту. И вот человек должен оставлять информацию и быть философом. Он должен быть как бы объективным. Но для этого нужно, наверное, найти какие-то способы, уйти там в пустыню условно на какое-то время, проанализировать и, возвращаясь, оставлять вот этот стержень, важный для движения. И, конечно, не каждый человек может преподавать, и не каждый человек может вещать. Человек все равно несет свою энергию и, естественно, свое какое-то начало испорченности или положительности.
3: Ника, я хочу тебе задать вопрос, значит, по поводу колдунов, экстрасенсов и так далее. Вот в передаче «Третий глаз» ты был с такой тетенькой, которую звали «Ясновидящая Дали», которая говорила очень косноязычно, говорила просто какие-то глупости. Вот. Ты пытался поддержать разговор, причем между вами было только одно. То есть вы говорили о каком-то космосе, через который она питается, который она чувствует. Вот. А ты тоже говорил о космосе, значит, которым ты подпитываешься и который тебе помогает писать. Вот. Это первый вопрос по поводу этого третьего глаза. И по поводу средств массовой информации, в которых стоит появляться или не стоит появляться. И второй вопрос. Вот совсем в другой программе, уже совсем не философской, «Времечко», был такой репортажик о том, что то ли в Люберцах, то ли в Ивантеевке выбирали мисс Ивантеевку или мисс Люберцы. И ты там был, значит, председатель там приемной комиссии. Вот, да, вот скажи, пожалуйста, как ты туда попал и зачем?
2: Ну, во-первых, с Дали, наверное, может быть, ты невнимательно смотрел. Я как раз говорил что-то существенное. Я рассказывал какие-то реальные вещи, а она говорила как бы фантастические какие-то вещи, связанные с космосом.
3: Ну, ты с ней не спорил.
2: Я не знаю, насколько она питается. Наверное, каждый из нас питается Луной там и космосом, и ему дает какие-то это силы. Но у меня реально... мне, кстати, я заметил на протяжении вот последних там 10 лет, ко мне очень много тянутся колдунов. Я не любят актеров. Я так понял, что они сами актеры, и актерам как бы рядом делать нечего, а вот художник там или другой человек, который производит что-то, там, композитор, он реально что-то дает. Можно это увидеть, пощупать и так далее. Вот это тоже странная особенность, но... По поводу мисс красавицы, это не умаляет ли мои достоинства? Я считаю, что начало этапа может быть любым. Человек может развивать, там, продавать. Я помню, Меньшиков продавал вначале пирожки на рынке, а потом стал самым влиятельным человеком в государстве после Петра I. На каком-то этапе это необходимо, потому что это форма снабдить информацией каждого, а потом вывести себя как философа и объяснить, и сказать, что у тебя, если тебе есть что дальше сказать, если у тебя есть концепция, если есть средства выражения своего «я».
3: Тебе там не дали, извини, ничего сказать. Там просто констатировали факт, и причем это было такое событие настолько местного масштаба, что действительно...
2: Ну, это нормально. Я поехал из любви просто к провинции, к глубинке, а потом это мои близкие знакомые пригласили. Могу рассказать, если есть еще у нас время, секунда. Вот, они долго приглашали, я не придал этому значения. Вот, в 6 часов было начало. И я 7:30 только выехал. И сказали 64-й километр от Москвы. Вот. Но я проехал 180. И мне гаишник говорит, да куда ты, уже 8:30. И я возвращаюсь назад, просто думал, что я еду в Москву, я уже не хочу никуда, а потом это глупо, там уже все закончено. Я случайно увидел поворот туда, и я заехал в этот, поселок, там город. Подъезжай к клубу, они стоят, толпа, и говорят, вот он идет, вот он идет. Подбегает там председатель, говорит, мэтр, можно начинать? Я говорю, ну давайте начинать. А что вы не начинали? Мы вас ждем. То есть 500 человек ждали 20,5 часа, мне стало неловко, честно говоря.
1: А я вот когда подъехал туда же, меня промокло шлагбаум, встретил какой-то толстый, сказал, я тут нечего делать, взял меня за ухо и вывел вон. Ну что же, сейчас музыкальная пауза, а после этого вернемся к разговору с Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, что в гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина. Скажи мне, пожалуйста, сегодня день защиты детей. У тебя есть картина, на мой взгляд, замечательная. Одна из моих любимых – это вот «Мать и дитя». На мой взгляд, она имеет в себе двойной смысл. Там заложена ирония, но на грани сатиры. То есть очень такая, если посмотреть под определенным углом, даже злая ирония. С другой стороны, если как бы осматривать эту картину не очень внимательно, то как бы это такая, может быть, какая-то добрая, такая немножко философское произведение. Вот как ты считаешь, такое явление в отношениях матери и ребенка, как кыш? Что такое кыш? Я поясню. Вот родился грудничок. Как только ему перерезали пуповину, существует поверье, что он еще помнит, так сказать, следуя законам реинкарнации, свое прошлое. И он говорит то, что думает его мать. Мать этого боится подсознательно и говорит ребенку кыш. Причем некоторые больше, некоторые меньше. Но так или иначе, кыш этот является, так сказать, последствием уже глобального насилия, каковым является рождение. И затем уже физическая ампутация пуповины, которая грудничку очень дорого. Вот. Затем начинается моральное, значит, его там драло вот этот кыш постоянный в результате. Только очень сильные груднички вырастают относительно нормальными людьми. Но ты, для тебя, наверное, не секрет, ты художник, значит, ты должен быть близок к народу. Для тебя не секрет, что сейчас больше, по-моему, 60% нашей нации это вот люди не совсем нормальные по своим умственным данным, как это не грустно. Какого влияния кыша на это?
2: Я хочу сказать просто уже другими словами, не как художник, а как хирург, хирург-акушер. такое тонкое познание человеческого, как говорится, начала. Очень приятно слышать. Но для меня, опять-таки, это философия. Я считаю, что... Есть, кстати, у нас книга с Гафтом. Он писал стихи на мои картины. И по поводу этой картины, я сейчас не помню ее точно, но там концовка такая. Быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Весь голенький, что-то там в складках. Быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Есть своя точка зрения. Вот и у Вали Гафта, но у меня тоже своя какая-то точка зрения. Для меня вот то, что мы говорили про людей, которые рождаются там животными, мы как бы едины. Почему недаром кто-то придумал понятие, что меньшие братья. И на самом деле, наверное, это наши братья, и мы просто их жестоко уничтожаем, но они чистые, как ангелы. Мы-то как раз такие вот патологически испорченные люди забиваем животных, но на самом деле... Как бы они вот по сравнению с нами просто агнцы Божьи. И вот это, наверное, тоже вопрос как-то дальше пересматривать.
3: А ты ешь мясо, нет?
2: Ну, к сожалению, я делаю все, что делают и все. Я нахожусь в некой системе, которую нельзя нарушить. Надо либо уйти в пустыне, вообще отказаться от всего, а лучше всего закончить жизнь самоубийством. Тогда ты будешь точно очищен и свободен. Я свободен, я ничей.
1: Ну, кстати, вот твой рассказ такой занимательный насчет животных, как бы, хотя ты это называешь философией, но я считаю, что это, как ни странно, это есть
3: это
1: практика. Это, да, это самая грубая бытовуха. А вот, как говорится, почему лошадь живет долго? Потому что она не переживает. Так же здесь. Почему животные, вот они, так сказать, очень непосредственно? Потому что у них вот нету этого кыша. Сам понимаешь, что кыш в данном случае это не просто слово извлечение, а это вся система отношений между грудником и матерью. У них, у животных, это совсем по-другому. Там нету каких-то общественных норм. Там есть, конечно, там закон стаи, кто слабее, кто сильнее, но тем не менее большинство животных живут в гармонии с окружающим миром. Тогда как у людей очень много условностей каких-то. Вот скажи, как ты считаешь, зачем, например, женщина рождает ребенка? Это что, инстинкт продолжения рода? Вот, например, есть такое мнение, что это просто желание кого-то опекать, желание кому-то говорить кыш. А если она по какой-то причине не может родить ребенка или боится такой уж ответственности, она ставит кошку, баллонку маленькую, вяжет ей там бантики, штанишки и наказывает ее иногда очень жестоко, иногда тискает.
2: Ну, каждый сходит с ума по-своему. Наверное, у человека действительно есть много от природы, и ему свойственно продолжать свой. Но в человеке это вообще непонятно. Происходят всякие штуки. Например, человек копит деньги, как скупой рыцарь, а потом никому их не отдает. И там я знаю историю с одной старушкой, которая, умирая, сказала: «Положите мне подушку в гроб». Вот. И ее дочь говорит: «Обязательно положите эту подушку в гроб». Вот. Но соседи такие любознательные говорят: «Ну что же мы подушку? Может, там что-то спрятано?» Да, действительно, открыли. Там было столько денег, что можно было хватить всем на 4 жизни. А они жили очень бедно. То есть она нищенствовала. Вот понять человека... Очень сложно, что происходит в его организме. Человек иногда сам себя оправдывает, убивая, и человек сам себя наказывает, в общем, буквально ничего не делая. Поэтому тут...
1: В данном случае, извини, что я перебиваю, вот это как раз философия. А у тебя имеется ли собственное мнение вот на мою вот тираду такую? Вот как ты считаешь, зачем мать рождает ребенка? Зачем?
2: Ну, я думаю, что это заложено, может быть, Богом, каким-то инстинктом самосохранения. Например, перед войной рождается больше мальчиков, предчувствие. Вдали есть, кстати, хорошая картина «Предчувствие гражданской войны». То есть человеку свойственно, или там Нострадамус предчувствовал вообще все наше будущее. Я думаю, что вот все-таки в человеке заложены некие такие какие-то формы, которые дают ему возможность что-то совершать инстинктивно. Наверное, это нормально для каждого человека.
3: Саш, я сам на самом деле думаю, что кыш, он как раз... женщина рожает ребенка не для того, чтобы иметь возможность сказать кыш, или, допустим, не для того, чтобы вязать носочки для своей любимой собаки, и не для того, чтобы кого-то опекать. В этом есть на самом деле даже некая такая эгоистичность, на самом я так думаю. Потому что пап с мамой думают, что должен же их кто-то там кормить. в старости. Помните, как у Льва Толстого, там, когда ребенок обиделся на маму или на папу, или на дедушку, он говорил, что на маму, что когда я вырасту, а у тебя зубов не будет, я не буду тебе пережевывать хлеб.
1: А, ну то есть, а есть еще такое, да, понятие, типа, пока там, вот как же мы в старости одни останемся,
3: да?
1: Ну, как бы эгоизм вот такой, как ты это называешь.
2: Это эгоистический Я думаю, побуждение. Это мало, чтобы обозначает. В Японии, например, брали старых людей и сбрасывали в пропасть. И я думаю, что это тоже не было как бы каким-то рефлексом. Это рождается уже людьми в процессе их жизни. Даже не эволюция, а в процессе отдельной жизни какой-то там 10 лет, 100 лет этого периода. Вот происходит такое-то, потом нарушается, происходит совершенно другое. Я думаю, это заложено как бы Богом, продолжение рода человеческого, для того, чтобы он совершенствовался или, наоборот, портился. Поэтому есть ад, рай, существа как бы одни оттягивают, другие. Кто-то сказал, что вообще желательно было попасть в рай, говорит, но общение, говорит, окружение, говорит, поэтому ад интереснее. Выходит, что и то, и другое необходимо.
1: Вот в процессе создания какого-то произведения искусства, будь то песня, да, будь то стихотворение, будь то, видимо, картина. Вот я, кстати, тоже немного рисую, но у меня это совершенно другого плана мои холсты. Вот я, тем не менее, скажем, прослушиваю какую-то свою песню, это редко случается, да, или иногда, глядя задумчивым взглядом в предутреннем сумраке на свои холсты, я, например, слышу какое-то слово или какой-то звук, или вижу какой-то, ну, с позволения сказать, мазок, ну, в хорошем смысле этого слова, я вдруг неожиданно четко вспоминаю, какая мысль пришла мне в голову в момент, так сказать, этого звука, в момент этого совершения этого мазка, вот, ну, что я в этот момент думал, или что в этот момент произошло. Вот я все-таки хотел вернуться опять к этой картине, вот, «Мать и дитя». Сколько времени ушло у тебя на ее создание?
2: Ну, здесь два периода. Первый период, когда я действительно в зоопарке рисовал утку. «Мать и дитя», надо пояснить, наверное, слушателям, что там изображена утка с большими грудями, в общем, полуженщина-полуутка, и некая рука врача дает ей ее ребенка. Видно, пуповина уже была оторвана. И тут вопрос. И утка как бы носом не вертит и так тупо не смотрит на свое дитя. И называется «Мать и дитя». Вот,
1: ну да, то есть она вполне равнодушно так взирает.
2: Ну вот, наверное, суть все. А первый, значит, период, я возвращаюсь, был написан в институте, когда я был в зоопарке, а второй же, когда я пересматривал, вдруг мне показалось, что одна женщина была очень похожа на утку, и она дала мне толчок для написания этой картины. Вот. У нее настолько был утиный нос, что я подумал, что вот у такой женщины должна родиться утка. И, глядя на утку, потом, возвращаясь домой, пересматривая свои старые студенческие работы, я понял, что а почему бы у утки не мог родиться ребенок человека? Это тоже нормально. Может быть, он гадкий был бы в жизни, но вот он мог быть человеческим таким детенышем. Поэтому тут...
1: А как бы это такая предыстория немножко. А в тот момент, когда ты уже вот непосредственно занимался, так сказать, нанесением на холст красок, самая яркая мысль, которая у тебя мелькнула в момент, так сказать, создания этой картины, не обязательно мысль, связанная с искусством. Может, например, ты там захотелось тебе елку покусать. Это тоже бывает неожиданно. Вот у меня был друг, который у него где-то раз там в 3 месяца его перемыкало, прибивало. Он выбегал в парк и кусал ели. Именно ели. Вот ему этот вкус этот нравился. Он просто жрал хвою, прям отрывал и жрал. Ну, это как пример, конечно.
2: Нет, но есть хороший мультфильм. Вы помните, наверное, такой человек в костюме, в пальто, выходит из дома, вернее, идет на работу, после работы заходит в магазин, покупает скрипку, потом заходит, выбрасывает скрипку, футляр кладет кость, подходит к дому, открывает футляр, начинает орать, кричать на луну, грызть эту кость, потом кость выбрасывает и идет уже спокойно домой. Вот это выразить себя таким способом, я думаю, это тоже хорошее такое начало для человека.
1: Ну, а у тебя-то какие-то... Ну, яркие воспоминания
2: по
1: есть?
2: По поводу этой утки.
1: Да.
2: Ну, по поводу утки я сейчас уже не помню, это тоже много лет назад написано. Но, наверное, что-то происходит. Тут не всегда даешь отчет, что в голове кроется. Почему один человек гениален, а другой талантлив, а третий вообще бездарен? У каждого свое. Я когда-то выставлялся на эротической выставке, за что вот я сейчас, который альбом подарил, «Ведущие художники мира эротические, французские», куда я вошел. Не считая себя совершенно эротическим художником, но вводя элементы эротического тела, то есть обнаженного, дало мне повод для того, чтобы приглашали на такие выставки. И вот японцы, когда отбирали, они отобрали где-то, ну, проверили, наверное, 1000, может быть, больше художников, потому что все художники рисуют немножко, как бы и с эротикой связанная живопись. Ну вот я еще один там художник, я сейчас не помню фамилии, мы участвовали. Есть, должна какая-то быть золотая все-таки середина, не переборщить, надо найти ее и выразить. В этом вся, наверное, суть. Вот иногда человек пишет, и последний мазок портит все. Или вот он не дописал, значит, выразил себя. Таким способом получается гениальность. Это как и открытие, все простое, гениальное.
3: Да, но я чуть хочу тему вернуть назад. Вот по поводу родственных отношений еще. Пуповина, мать. Угу. А вот есть еще такая свекровь. Тоже. Да, есть еще свекровь, теща и так далее. Плюс еще есть какие-то странные желания, которые
1: это,
3: иногда...
1: Лили, звонишь, что перерывает уже там мать в квадрате. То есть это супер мать.
2: Чего болит? Я чего-то кого-то теща мешает.
3: Нет, нет, я объясняю. Все логическая цепь у меня очень хорошо выстроилась. Просто я вспомнила тоже одну историю. Вот, значит, про ребенка, мать, тещу и про очень странные желания, которые иногда возникают у людей. И вот, значит, один мой знакомый приходит домой, пораньше с работы, так, минут на 10, смотрит, а его теща сидит на плите и вот такую огромную кастрюлю супа писает. Он ей говорит: «Мама, что вы делаете?» Она слезла с плиты, отряхнулась, закурила сигарету, у нее полились такие крупные слезы, и она ему сказала: «Злые вы злые, уйду я от вас». Вот, это по поводу...
2: Ну, это хороший такой, почему-то сразу на ум пришел такой анекдот про Чижевского, когда он говорит: давайте поговорим о музыке. Например, рояль действительно скользкий инструмент.
1: Кстати, вот возвращаясь, это какая-то такая немножко у нас пошла фекалийная тема. Это, кстати, тоже тема весьма интересная. Недавно я открыл какую-то газету. Вообще, я газеты принципиально не читаю. Телевизор тоже стараюсь не смотреть, поскольку для себя я уже давно исключил век информации. Но там просто чисто случайно открыл, и там нарисован какой-то человек, который наедается цветных красок, встает над холстом и справляет на холст большую нужду. Это совершенно четко, это газету, я сейчас не припомню, но какая-то серьезная достаточно, там, ну, такая, то есть не бульварное издание, по крайней мере. И вот, дескать, написано, что эти холсты очень покупаются, и он там типа творит со страшной силой, он подо все это подвел какую-то концепцию. Там она очень кратко изложена, но по его словам это очень, так сказать...
2: Ну, я думаю, что не краски. Я действительно сейчас вот, у меня закончилась в Турции моя выставка, и в одном журнале была обо мне статья, и в этом журнале была большая статья на несколько страниц о художнике, который как раз пометом своим рисует картины. А он живет во Франции, и это пользуется колоссальным успехом.
1: Да-да-да, может
2: они
1: быть,
2: такие
1: он, да.
2: Эротические картины, да, действительно, я видел эти картины, но странно, что... Когда небо там как бы голубое, а зелень такая зеленая, это тоже, оказывается, все из этого, но вот он что-то специально ест, какую-то траву, да, которую дает. Да, это вот есть такой художник во Франции живет, турок.
1: Ну, а как ты вообще, твое отношение к этому? Ведь, например, не секрет, что в каждой эпохе, а вот, скажем, если разделить искусство на какие-то эпохи, то этих эпох гораздо больше, чем в обычном календаре. То есть, ну, например, в один год их, может быть, 5 таких периодов времени, в которые как-то можно что-то сделать и как-то подняться. Вот есть, например, персонаж, я не помню его фамилии, который здесь там бегает там с боксерскими перчатками, вызывает на бой кого-то. Еще есть какой-то дурачок, который там кого-то вот кусает. Таким образом, они добывают себе как бы славу. Вот, ну, а ты вот сидишь в мастерской, ты там пашешь, как, так сказать, как лошадь, рисуешь там, и в результате как бы вот эти люди, они могут элементарно обогнать тебя, то есть спросят, кто вот этот, который там с боксерскими перчатками, все скажут, а такой-то, да? А спросят, а кто такой Никос Сафронов? Никто не скажет. Это же несколько несправедливо.
2: Ну, вот я думаю, что любой как бы человек, неважно, ученый он или... У него должна быть и чуть-чуть авантюра. Наверное, она рождается с опытом. Человек не может просто быть Эйнштейном, не доказав свою теорию. Поэтому... Я думаю, что надо найти способ выразить себя. Либо это кто-то за тебя делает, там, родственники, или это удачный брак, и тебе помогает тесть. Либо ты сам один раз поднимаешься и думаешь, черт возьми, я написал тоже свыше 1000 картин, и обо мне никто не знал. И достаточно было 30 картин, чтобы приобрести какую-то известность. То есть один вот итальянский покупатель, коллекционер Чирази, Джан Луиджи, оставлял картины, и потом он деньги мне давал, я на них жил, а потом телевидение, выставка и так далее, и вдруг стали говорить. Ну и потом, наверное, все-таки надо найти способ выразить себя каким-то... Есть, существуют акции, допустим, там Микеланджело или Леонардо да Винчи там заискивался перед папой римским, там перед царями того времени. И это давало им тоже повод, чтобы о них говорили, и они получали какие-то важные заказы. Вот иногда нужно идти на какие-то компромиссы и все-таки что-то совершать. Ну, иногда это происходит само собой, иногда это надуманно, но важно... Как ты сумела себя выразить? У меня тоже, вот я сегодня давал интервью для Speed.info, у меня есть несколько картин необычных, скоро их увидят, потому что выходит моя книга, где они будут. Например, там Бельмондо в кокошнике и женщины, то есть изображен женщина с грудями, совершенно неожиданно в Париже, когда он должен был прийти ко мне, но мы договорились, что он придет, попозирует. Вначале мы были в кафе, он, а там я написал эскиз такой небольшой, но потом должен был прийти в мастерскую, я снимал у своего друга в Париже. Вот, и он долго не шел, в общем. И мне надо было улетать утром буквально в Россию. Я очень нервничал, и я все время вспоминал какую-то деревню русскую, и когда там был праздник, все ходили в таких кокошниках в русской одежде. И когда я не дождался Бельмондо, он так и не пришел, я просто со злости нарисовал его в женской одежде. Вот таким способом я выразил. Я елку там не стал кусать. Или, например, я в Лондоне. Там вторая картина, тоже совершенно необычная, Ким Бисинджер обнаженная. Я в Лондоне поссорился со своей женой, и оставалось 2 дня до полета в Москву. Я решил снять хорошую гостиницу, президентский отель такой. И просто пожить нормально, как белый человек, после всех этих таких каких-то семейных дрязг. А в это время там снимали какой-то фильм «Американцы», и действия происходили в Лондоне, и играла Ким Бисинджер. И по гостинице ходил, слушал Ким Бисинджер, она где-то здесь, рядом так, но я ее не видел, пока ночью, ну там вечером, я не посмотрел в окно, и в соседнем это буквой «П», так сказать, у меня в одном конце «П», а у нее в другом, так сказать, шла съемка, и ее снимали обнаженной. И на следующий день я купил подзорную трубу, так как мне это знакомо, я когда-то хотел быть пиратом и учился мореходке, я купил специально хорошую трубу, и я стал следить. То есть получилось, как в замочной скважине. И стал делать наброски с Ким Бисинджер. Получилось, что она мне позирует, хотя она позировала для какого-то фильма. Таким способом родилась такая картина Ким Бисинджер, обнаженная совершенно.
1: А где сейчас эта картина находится?
2: Она вот находится в Турции, сейчас ее упаковывают, должны скоро привезти, пока она вот с выставки снимается.
1: Но она не в частной коллекции.
2: Пока нет. Я надеюсь, что она будет принадлежать Бельмондо, хотя мне заказала «Планета Голливуд». Заказали несколько-то серию таких необычных работ и будут покупать. У нас открывается, знаете, да, тоже «Планета Голливуд». Здесь будет такой центр. Вот. Ну, еще одна картина, там Тайсон, я встретился случайно тоже в Лондоне. Тайсон, знаете, этот боксер известный.
1: Да-да-да.
2: Встретился с его... Тайсон, да, встретился с его девушкой, которую он избивал случайно. Мы обедали в гостинице, и она такая была худенькая, дробненькая, и она мне позировала. И когда я ее рисовал, в общем...
1: Не то, что он сам время... ворвался.
2: Не, лицо... Мне лицо все время казалось, что у нее лицо его. Настолько она...
3: Подожди, а как ты узнал, что это была именно она?
2: Так она рассказала.
3: А, то есть она всем представляется, как девушка избитая, мол,
2: да, нет, она написала какие-то там мемуары даже, что-то воспоминания.
1: А может, она просто
2: но
1: как
2: она
1: тебя разводила,
2: нет? Такого поведения женщины, да. Она мне позировала. Вот, и лицо никак не рисовалось ее, совершенно лезло вот, и когда она ушла, я просто усиленно ввел лицо, хотел, не хотел, его. Получилось, что ее тело, его лицо, это необычная тоже картина, но вот это тоже, наверное, шок произойдет когда-то.
1: Скажи, среди твоих, так сказать, клиентов, это, наверное, так не принято говорить, я не знаю, среди людей, которые, так сказать, покупают твои картины, или которым ты их даришь, масса известных людей. Вот есть ли среди этих людей у тебя люди те симпатичные? Ну, предположим, например, сейчас вот если вот выбирать вот эту картину «Обнаженный Ким Бессенджер», ее должен купить Бельмондо. И вдруг неожиданно позвонит Михаил Сергеевич Горбачев и скажет: «Никос, не могу тебе таких вот бабок дать больших, как французский киноактер, да, вот в половину меньше, но это все-таки целый Горбачев. Там вроде целый Бельмондо, но Бельмондо не пришел, а Горбачев скажет: я сам подъеду». Вот как ты в данном случае поступишь?
2: Ну, вопрос риторический. Я думаю, что тут как бы момент, происходит момент. Я часто картины дарю, если их не забирают, потом я их продаю спокойно, с чистой совестью. И когда люди приходят, говорят: ты же нам подарил. Я говорю: ну, я извиняюсь, надо было сразу забирать. Это секундное, есть же какое-то секундное состояние, и ты не сам не понимаешь, что ты делаешь. То есть тут ты остаешься, в общем-то, быть все равно художником и ведешь себя как художник, каким-то импульсом. Нет такого плана. Но иногда ты доводишь картину до того человека, кому она принадлежит. Тут зависит. Потом я параллельно пишу нормальный портрет Бельмондо. Я боюсь просто, что если я ему дам, он не так поймет, то в результате окажется достаточно смешная история. Лучше уж продать планете Голливуд, и они будут выставлять и показывать всему миру, чем ему отдельно. Он может похвалить и спрятаться, и больше никому не показать. А то еще чего доброго изобьет.
1: А скажи, вот я как бы тоже, будучи немножко художником, не скрою, это правда, ко мне поступали предложение о продаже как бы моих произведений. Ну, я их с натяжкой называю произведения. Вот это такой примитивизм, так он, по-моему, называется в искусстве. Тем не менее, я ни одной вот из своих картин не продал принципиально, поскольку я считаю, что вот в данном случае искусство мое, оно должно принадлежать мне, ну и тем, кому я захочу его показать. Вот это же твое, как бы твои дети, каждая картина. То есть ты вот, я вижу, в хорошем смысле весь в пуповинах, в обрезанных. То есть у тебя обрезают и забирают их. У тебя душа не болит за это. Ты, как бы продавая оригинал, вот как бы это же... По-моему, очень серьезная психическая такая психическая травма.
2: Ну, это от настроя. Зависит от настроя. Один человек только делает, что продает, другой, наоборот, никому не отдает. Я жалею, может быть, о нескольких картинах. Они как раз сделаны очень быстро. И потом уже оценивались очень высоко мной и другими людьми. Но я в книге, в альбоме, вот в австрийском, который вы смотрели, я как раз написал, что самое великое мое произведение — это мой сын, кем я доволен до конца. Я считаю, что это все еще не закончено, и что другая будет лучше. Хотя никогда не пишешь то же самое и не возвращаешься к этому. Все уходит, и вдохновение — это состояние. Но то, что продается и покупается, это очень прекрасно. Я всю жизнь продаю и всю жизнь живу за счет своих картин, и, к сожалению, я не оставлял. Я вот сейчас на выставку просил у многих, чтобы дали картины, и многие просто не дали. Сказали: ну что это у нас, штырь будет, что ли, торчать в пустой стене? Это новые там русские какие-то люди, в общем-то, состоятельные, богатые, но им неинтересно. Не то, что это в каталоге будет, не то, что это будет кто-то еще видеть. Они наслаждаются сами с собой и не хотят никому показывать.
1: А в данном случае существует ли у тебя все-таки, вот ты уже, я вижу, научен горьким опытом, ведь, например, какой-то там новый русский просто может ради понта прийти, казю-базю показать, купить это, даже заплатив деньги, и там повесить где-нибудь вообще там ну, чуть ли не в сортире вообще, то есть, или просто забросить, то есть ты как-то сам отслеживаешь круг покупателей?
2: Ну, стараюсь, но в силу вот таких обстоятельств, как бы, всегда нуждаешься, ты все-таки художник, а не банкир, и не производишь деньги сам, их делаешь только те произведения, их покупаешь и на это живешь. Иногда жалко, но единственная надежда, что ты снимаешь на слайды, и потом это даешь публикации, это все равно где-то остается. Кстати, как раз вот я написал около 1000 картин, если не больше. Их нет, они разбросаны по всему миру, я даже не могу собрать, чтобы показать людям в слайдах. Я раньше вообще не снимал, не думал, что можно снимать, что это представляет интерес. Но позднее я смотрел на свои старые работы, и я думал, что все-таки, черт возьми, я хороший был художник.
1: Ты знаешь, вот я помню, многие художники, которых сейчас уже нет, они начинали свой путь именно как-то вот немножко так, ну, по-разгильдяйски, то есть практически, может быть, самые лучшие свои картины они раскидали куда-то там, ну, не то, что за даром, может быть, там за бутылку пива. Потом эти картины с аукциона продавались, так сказать, огромными, там, за огромные какие-то суммы. Вот ты сейчас в состоянии, например, если ты увидишь какую-то свою первую картину, которую вдруг неожиданно ее хозяин решит выставить с аукциона, приехать на этот аукцион и сам ее купить.
2: Да, у меня были случаи, когда я свои картины выкупал. И намного дороже, чем приобретал. Потом могу сказать, что вывозя, вот я жил в Литве, и многие иммигранты, в основном евреи, они приезжали в Литву, оттуда было легче уехать. И в основном в Америку. И они эмигрировали из Литвы и что-то приобретали ценное. И вот картины как раз служили тем ценным грузом. Деньги, конечно, были ничтожные. Ну, по тем временам, может быть, чуть-чуть ничего, там 50-100 рублей. Вот. Но потом многие мои знакомые, Баталов, например, в Алигафт видели за границей мои картины, которые стоили очень дорого на аукционах и в домах, они стояли в золотых рамочках. У меня был один случай, когда мой знакомый, уезжая в Америку, набрал на Арбате по рублю там картины. Я говорю, ты купил лучше одну хорошую, например, мою. Вот. И на 1000 рублей мы сторговались. Он очень долго торговался. Было это 2, но за 1000 я ему отдал. Он продал за 10 тысяч долларов, приехал опять, чтобы купить. Уже у меня, правда, были дороже картины, мы опять долго торговались. Он не купил ничего и потом жалел. Ну, вот происходит такое, что ты жалеешь, но ты продаешь все равно, что делать.
1: Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к разговору с художником Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, уважаемый, что в гостях у нас Никос Сафронов, художник. И речь мы ведем сегодня не столько, кстати, о художественных как-то произведениях, хотя их затрагиваем столько, а вообще о тех вещах, которые в нашей программе и привыкли мы обсуждать. И ты знаешь, как-то в одной из программ у нас были интересные гости, я не буду сейчас их называть, все помнят их. У нас речь шла о конкурсах красоты. И как бы один из этих гостей занимался тем, что как раз организовывал эти конкурсы. А с ним была дама, которая как-то искренне недоумевала. Вот она типа всегда спрашивала, а зачем они нужны? Потому что, как правило, девочки, которые там участвуют в конкурсе красоты, они все-таки не самые красавицы, ну, с точки зрения, так сказать, широких масс людей. Может быть, на какой-то индивидуальный вкус они и хороши. Я тогда высказал такую теорию, что те женщины, которые умные, им и не стоит соваться во всю эту скотобазу, а те женщины, которые красивые, они как бы сами знают свою красоту, и соревноваться им за эту красоту не надо. Поэтому, когда встал вопрос о том, каким образом привлекают девочек для участия в этих конкурсах, и кто туда идет, мы как бы пришли к выводу, что вот идут туда, как правило, не совсем яркие представительницы. А если бы, например, объявить сейчас конкурс, что вот типа Никосу Сафронову или там Сальвадору Дали, Царство ему небесное, требуются натурщицы. Вот я думаю, из этих натурщиц вполне возможно

0: возвращаясь к этому Чуприну, я вспомнил этот район Чуприно, там тоже как бы девушки совершенно не соответствовали. И все сказали, что я только что приехал из Италии, где я судил какой-то конкурс в Милане. Но на самом деле этого не было в тот момент. Вот. Но они ожидали, что я буду очень строгим. Ну, мне самому лично нравятся как бы округлые формы, хотя у меня нет такого жесткого какого-то взгляда на женщин. Мне нравится все, что если это хорошее и красивое. Но в ситуации в той были такие полненькие, худенькие и так далее. И я решил выбрать на свой вкус. Раз уж, думаю, тут мне доверяют, я выбрал такую одну... совсем уж прям по-деревенски, она прям как будто только что из-под коровы. А вторая там была худенькая такая, и третья была такая, средняя. Они совершенно не отвечали никаким стандартам, но то, что я выбрал, я удовлетворил потребности всех, кто там был, они рукоплескали. Они поняли, что я настоящий мужик, все брали у меня автографы. Вот угадать, поймать, это рассчитано на ту определенную страну. Нельзя, так сказать, требовать от японки, чтобы она участвовала в конкурсе там шведов и отвечала той фигуре, высоте, волос, расцвет глаз и так далее. Нужно найти экзотику в том местном вот варианте. Я думаю, что вот объективно мировые они так и делают конкурсы.
1: Я хотел у тебя узнать, твой взгляд на проблему натурщицы. Просто в свое время так получилось, что я как-то был завязан с определенной художественной тусовкой, знал некоторых художников. И, ну, как знал, я не влезал в их профессиональные дела, но так, слушая разговоры, понимал, что дела там достаточно туго идут. Как-то у нас в стране до сих пор считается, что натурщица — это нечто вроде какой-то проститутки, то есть это как бы несколько униженно так. А как там у них с этим обстоят дела? То есть вроде бы я слышал, что это весьма почетная на самом деле работа.
0: Ну, здесь зависит во сколько, когда и с кем, знаешь, как говорят. Зависит от ситуации. Вы уже сказали по поводу Сальвадора Дали. Если это просит Сальвадор Дали, может быть, это и честь. Ну, здесь... Я не думаю, что там тоже это почетно. Она выполняет какую-то свою определенную нишу в жизни людей. То есть вот к ней относятся ровно так, как должны относиться к натурщице, ни больше, ни меньше, как относятся к гувернантке, к уборщице там или к инженеру и так далее. И здесь это совсем может быть по-другому. Здесь все как бы похабно. Отношение к натурщице как к проститутке, конечно, наверное, это она так ставит себя, что на нее так и обращает внимание. Ну, вы заметили, наверное, может быть, это уже совсем лишнее, но по поводу каких-то секс-фильмов. Вот есть русский секс, сейчас прошел такой несколько кассет, и западных. То есть все равно там делают это профессионально. Все идет настолько красиво и грамотно, это может нравиться, не нравиться. И насколько здесь? Они какие-то все в синяках, какие-то безобразные фигуры, какие-то потрепанные, как будто их с вокзалов набрали и начали с ними заниматься вот этим ремеслом, делом, как бы, для съемок. Это действительно не очень красиво. Вот это, наверное, свойство нашей страны. Все перевернуть, как говорится, с головы на другое место.
1: А скажи, пожалуйста, существует ли как бы у художников такое ранжирование по натурщицам? Ну, то есть, например, один другому созванивается, говорит, ты знаешь, я уже вот классную натурщицу просто за бутылку шампанского вот я купил, она пришла и мне позировала. А другой говорит, ты знаешь, а мне вообще они уже сами приходят с шампанским. А третий говорит, ты знаешь, вот еле-еле там договорился там за 150 тысяч, там за час она мне попозировала. Или как-то это не практикуется там?
0: Ну, наверное, все законно, действительно, так и бывает. Это же зависит еще от свойства человека личного и от его качества, насколько он интересен. Я помню, у Мопассана такой рассказ был, когда один такой буржуа из маленького города все время мечтал о Париже. И он думал, что там все женщины развратные, каждую просто бери и люби ее. И вот он один раз собрался и поехал в Париж. И уже в поезде он увидел девушку напротив, которая ему казалась все время ему подмигивать. Как бы намекает его, он не знал, в какой момент, когда. И там был такой туннель, он ее набрал.

0: бросилась и услышал неистовый крик. Она завизжала, завопила. И, в общем, ее до смерти перепугал. Уже продолжение, он уже разговаривает как бы с адвокатом. Она. И адвокат пытается ее спросить, убедить, там что-то. И в результате выясняется, что вот она говорит, ну, если бы это были вы, это было бы совершенно другое дело. То есть, конечно, это зависит от индивидуальности. Кто как может, один платит, другой может и так договориться, а третьим просто за честь посчитают позировать, и не только позировать.
1: Скажи, вот как бы художник, это вот слово, оно очень часто употребимо вообще к людям творческих профессий. Я, кстати, очень не люблю, когда музыкант говорит про себя, например, я художник, или там настоящий художник, имея в виду рок-н-ролл, типа, настоящий художник должен там, не знаю, там, типа, творить. Вот, тем не менее, известно, что там у Гребенщикова есть какие-то картины, есть там у многих музыкантов какие-то картины. Вот ты занимаешься чисто изобразительным, так сказать, искусством. А вот не кажется ли тебе самому, и никогда не было ли у тебя ощущения, что это немножко узко? Не было ли у тебя желания расширить это, начать писать песни или там, ну, не знаю, писать стихи, да, или в крайнем случае сниматься в кино, потому что меня всегда бесила еще такая вещь, что вот песни там советских композиторов, ты заметил, всегда было там написано автор слов, автор музыки, плюс отдельный исполнитель. Понимаешь, то есть очень, по-моему, прискорбно быть в этой жизни только поэтом или только композитором, и, может быть, даже только художником.
0: Ну, я думаю, что диапазон может быть совершенно. Художник, у меня, кстати, на визитке написано «артист». Это в широком смысле этого слова, конечно. И многие удивляются, а ты разве, говорит, играешь в кино? Хотя предложения действительно были от знакомых режиссеров. Но тут не хватает времени. Просто надо собраться и сосредоточиться на чем-то одном. Нельзя все охватить необъятное. Тут ты должен просто понять, как проба, как игра, как интерес, можно поиграть, можно и пописать, это не мешает. Гёте, по-моему, он разнообразил свою жизнь тем, что делал химические опыты час, потом писал какие-то стихи, потом писал какой-то серьезный труд, потом занимался еще чем-то, и таким способом он не уставал. Для разнообразия полезно все. В человеке заложено такое количество, что он может это реализовывать. Например, если он танцует, почему ему не потанцевать, но участвовать в конкурсе танцоров, это уже как бы идти на другой, он должен понять, что для него важно, это или это. Либо он должен заняться только тем, либо тем. Потому что не хватает одной жизни для того, чтобы себя воплотить во всем сразу. Это, конечно, прекрасно, и желание есть, но как актер прямой, так сказать, он должен тоже чем-то владеть, он должен и играть, если возможно, там на чем-то, и водить машину и так далее. Но это свойство его профессии. Вот. Рисовать ему не обязательно, но многие актеры после того, как играли художников, стали рисовать. Это тоже им было близко, и, наверное, у них это получалось, но, как правило, далеко они не шли. Вот я многих знаю, Прыгунов, по-моему, Лев рисует, «Тень исчезает в полдень», это актер, который играл, он тоже рисовал, рисует.
1: Ну, это понимаешь, это слабо. Это немножко вот как бы, так сказать, заставить себя идти в определенных рамках, то есть, например, вот взять код там человека абстрактно, у него хорошо получается рисовать, у него хорошо получается бегать, хорошо получается писать музыку, да, и он так долго думал, и к тому, и к другому, и к третьему у него лежит одинаково душа, его пробивает периодически, но он наконец решает, что все-таки я вот, наверное, буду там сажать деревья, там, да, или там, там, ну, что-то одно из этого, и остального себя лишает. Вот не кажется ли тебе, что это несколько, так сказать, убивает вот живость самого человека? То есть, может быть, в данном случае какое-то такое, то, что принято называть, распыляется он, дескать, да? Может быть, пусть лучше там распыляется, чем он бомбит одно, да еще, когда одно это он бомбит, постепенно это приводит к тому, что человек может и спиться самым элементарным образом, потому что он постоянно заставляет себя делать только то, что, как ему кажется, он выбрал.
0: Ну, это зависит от него лично. Ко мне часто приводят детей говорят: мастер, посмотрите, вот мой ребенок рисует, и вообще стоит ли ему рисовать или ему отдать все-таки в музыку, потому что он тоже вроде бы имеет слух.
1: Это, кстати, кыш.
0: Да, я говорю, пожалуйста, пусть рисует, лишь бы, как говорится, кошек там не душил. Пусть занимается чем-то полезным. Пусть играет, пусть рисует, пусть делает все, что касается красивого и тянется к этому. Другое дело, потом он должен определиться и выбрать что-то определенное одно, если он хочет чего-то достигнуть, если ему это не важно, если он просто средний человек, бухгалтер, его устраивает подсчет денег. Я вспоминаю какой-то фильм там, один художник получал деньги за проданные на выставке картины, и кассир говорит: черт возьми, два раза мазнул, такие деньги гребет. Он говорит: ну и вы мазните. Он говорит: а кто деньги будет считать? То есть каждому все-таки свое. Человек должен знать точно, что он хочет и насколько ему это важно.
2: Вы знаете, мне очень редко удается перебить ваш такой сугубо мужской разговор. Вот. И я сразу задам несколько вопросов, чтобы потом вы так плавно уже между собой опять беседовали. Да, но вот у тебя было несколько каких-то предложений и планов. Во-первых, я помню насчет спектакля с Татьяной Васильевой. Такой спектакль, да, на двоих. Да. Вы вообще приступали к репетициям или нет? Или это так все, так сказать, только на бумаге осталось? Или, скажем так, в эфире, как выразился Саша? Во-первых. Во-вторых, что там со стариком Гринвэем, который тоже обещал
0: он
2: вроде...
0: Он не старик, кстати.
2: Ну старичок, так... просто мы так говорим, Саша, иногда. Да.
1: Кстати, эта тема действительно интересна, потому что у меня есть свои соображения насчет
2: этого. Да, и потом вот творчества. Тоже старичок Рубинчик тоже что-то предлагал тебе, но что-то так это и не вышло.
0: Нет, Рубинчика я не помню. Рубинчик предложил мне сняться в кино или тройку. И из-за того, что вот то, что говорила сейчас Саша, я не стал размениваться. У меня не было... Ну, есть такое понятие, как бы есть предложение, от которого трудно отказаться. Я жалею, вот единственное, что с Ефремом Олегом Николаевичем, который мечтал сделать со мной «Три сестры», я настроился, уже делал эскизы, я ему объяснял, рассказывал. Он был очень доволен, и нам очень нравилась вообще работа вместе от начала этапа. Но Валя Гафт, да, как говорится, не будет он в обиде, он меня отговорил. Он сказал, что: Ник, либо ты должен забросить все и заниматься, это очень серьезно. Провалиться ты всегда сможешь. Но занимайся пока своим поприщем. Если ты готов потратить полгода на то, чтобы заниматься только спектаклем, ты сделай его. А просто так, абы как, просто поучаствовать с Ефремовым вместе, дабы получить еще какой-то себе маленький такой плюс, да, он о тебе что-то скажет, может быть, вначале, а потом промолчит. И я очень хочу, мне очень интересно, я мечтаю, я могу, но для этого надо собраться. Но я нахожусь в неком круге, я несу обязательства перед Пьером Карденом, с которым я подписал контракт по поводу выставки, там в Лондоне, куда Чарльз придет, принц, открывать ее, в Нью-Йорке, где тоже солидные галереи предлагают, там у меня семья, которую я содержу, я должен давать деньги на это. Я не могу бросить, вот я не совсем свободный человек, я должен, там, родственники, я нахожусь в каком-то круге, в системе, я не могу вот сейчас бросить все и заниматься только каким-то определенным делом, хотя мне это очень хочется.
2: Ну, скажи, пожалуйста, а почему вот ты назвал такие страны и таких людей, которые придут открывать твои выставки, там, например, «Принц Чарльз», да? А месяца два назад была первая выставка большая твоя в Москве.
0: Да.
2: И она, в принципе, прошла, ну, не скажу так, чтобы очень незамеченной, но поскольку я каждый день читаю газеты, не было ни одной практически рецензии в центральных газетах, может быть, где-то в какой-то специальной печати и было. Была единственная полностью разгромная рецензия Марины Овсовой из «Московского комсомольца». Я знаю, что ты на это скажешь, что человек с лошадиной фамилией вообще не может писать там и так далее. Но почему так произошло? Понимаешь, тут «Принц Чарльз», а тут Марина Овсова, первая выставка в Москве, и вот такая лажа получается у нас. Почему так?
0: Нет, ну я говорил, что у нас все с головы, как говорится, наоборот, на одно место. Ну, Овсова, совершенно, я даже не хочу о ней говорить. По-моему, наверное, мы где-то встречали в жизни, она осталась где-то неудовлетворенной. Да простит меня Меринов, ее муж. Вот, но на самом деле мне действительно смешно. Она пишет: обязательно в дорогих рамочках, обязательно коллекции. Почему-то странно, что он указывает года, и почему-то кое-как собрал разные... Это же ретроспектива, выставка. Если я могу позволить себе рамочку купить, почему я должен выставлять дешевые рамочки, если у меня есть деньги купить итальянскую хорошую рамочку? Потом, за какие его заслуги его назначили академиком? Спасибо ей за это, правда. Вот.
1: Послушай, вообще... извини, что перебиваю. Там я тоже, мне удалось прочитать благодаря Лиле эту заметку. Там упоминается еще какой-то художник, который где-то якобы там в другом, в третьем зале что-то выставлялся. Я, опять же, сейчас тоже немножко, есть у меня совсем немножко знакомых художников, и скажу такую вещь, что ваши братья, она вообще гораздо хуже относится друг к другу, чем, скажем, 100%. Даже мы музыканты. То есть у нас есть совместные проекты. А у вас вряд ли это кого-то. Кстати, у меня есть такая идея повесить холст, позвать все дома и попросить всех моих знакомых художников каждого что-нибудь нарисовать. Это будет супер произведение. Но идею я тебе не подарю.
0: Хорошо.
1: Так вот, может быть, просто как бы вот эта журналистка, она писала по заказу того художника эту заметку.
0: Но я не думаю, что она сделала по заказу. Художник очень хороший. Вот Краснов. Все шли на Бориса Краснова. Это был не Борис, а...
2: Владимир или Олег что-то.
0: Да-да-да. Он был из Уфы. И, конечно, он не был известным художником. И это дало ему повод поучаствовать в программе и, ну, как-то себя показать. А на самом деле было масса материала, программа «Время», «Вести».
2: Нет, я говорю про печатную.
0: Печатные очень тоже много было. «Комсомольская правда», «Собеседник», еще какие-то были газеты. Я посмотрю, кстати, действительно. И очень много было отзывов, и все отзывы были мне. В основном, и люди приходили. И эта статья, ну вот «Нет худа без добра», до этой статьи было 500 человек в день, после статьи стало 1000. Всем стало любопытно. Это как раз по поводу этих трупов, когда люди хотят идти на покойников, там, на утопленников. Им это всегда интересно. Но вот, когда ругают человека, кто-то сказал из великих, что самое худшее — это когда тебе вообще ничего не говорят. Когда говорят, и тем более ругают, «Московский комсомолец» — настолько специфическая газета.
2: Ну и бог с ней.
0: Да, она просто не может другое написать, и поэтому надо радоваться, что она написала именно такую. А мне после этого позвонила журналистка из «Светской хроники» и сказала: вы знаете, я хочу вот написать о вас материал, вот скажите, с кем из звезд известных вы спите. Я сказал: дорогая, ну неужели я буду говорить, я вообще не люблю эту газету, и вы какую-нибудь гадость напишите. Она сказала: ой, извините, извините, пожалуйста, мэтр, извините, извините. И потом она написала: все равно, лучше надо было,
2: а, это
0: да.
2: Была Вика Сарыхина, да.
0: Да, что якобы такое не первой свежести два человека, Лена Корень и Никас, голые там и так далее, и так далее. Это было в «Спид-инфо», где мы были.
2: Но это по ее словам, кстати, она написала. Не по твоим уже, а
0: нет,
2: по ее.
0: Нет, она не писала по никаким словам, она просто взяла, это нужно, ну, было написать о парах.
2: Ну, правильно, так нет, парах. В «Спид-инфо» просто сама Корень его говорила, не только в «Спид-инфо», а еще где-то, что вот я пережила бурный роман и так далее.
0: Нет, но мы с Леной дружны, и до сих пор, и она обаятельный человек, и вот я смотрю на людей совершенно по поводу того, что молодая, красивая и так далее. Для меня не важно, какой человек.
1: Да, я прошу прощения, что у нас произошла такая большая пауза, но, тем не менее, наши радиослушатели примкнули прямо-таки к своим приемникам. Даже некоторые сейчас, в силу отсутствия, так сказать, хороших стереонаушников в продаже, просто два средневолновых приемника изолентой вокруг головы привязывают к ушам и так слушают, чтобы не мешать близким своим, которые спят в одной с ними коммуналке рядышком на полу. В гостях у нас Никас Сафронов, художник, и ты начал рассказывать какую-то историю.
0: После опоссума, да?
1: Да.
0: Ну, хорошо. Но истории, я говорил о себе, что самое, конечно, распространенное слово — это когда человек говорит «я». Но по поводу того, что у меня нет вообще вот никакого образа, идеала. Я вспомнил историю по поводу женщины. Я, когда приехал в Ростов-на-Дону поступать, в училище поступил и решил потренироваться на гоночных мотоциклах по гаревой дорожке. И к нам пришла женщина лет 32. В общем, страшнее я не видел никогда, чем эта женщина. Она была такая, у нее волосы были пегие, она конопатая была вся, нос сливой и еще облезла. Я потом узнал, что она в горах его обморозила. И худющие страшные, я как-то больше тяготею к формам таким более полным, но... А через месяц я просто не представлял жизни без нее. Я сошел с ней, мне было 17, потом 18 исполнилось, и я мыл, там, стирал, там, убирал, работал сторожем, дворником и так далее, чтобы только вот уважить ее, сделать ей приятное. Так что вот любовь зла, но тем не менее вот нет таких как бы у меня лично идеалов. Я считаю, что любой человек может быть прекрасен, его надо только найти и открыть.
1: Ты рассказывал, так сказать, тут у нас в кулуарной беседе, не в эфире, о твоем посещении в Германии очень интересного заведения. Я имею в виду вот эту двухголовую женщину. Я как-то слабо в это поверил. Может быть, когда ты поделишься этой информацией.
0: Прости, но, по-моему, после Бадуна. Я говорил, что есть, я читал. Нет, я читал, к сожалению, мне не довелось, но хотя я бы спокойно сказал об этом, если видел. Это интересно и любопытно. Да, есть такое заведение, по-моему, в Гамбурге. По поводу того, что один человек открыл такой эротический публичный дом, где есть самые необычные люди мира. То есть вот огромный тяжелый женщина, там около 500 килограмм, женщина с двумя головами и так далее. Вот. И у него вообще есть мечта, он пишет, это печаталось у нас в прессе, что его мечта — это найти женщину, у которой два органа. Вот это его мечта, он пока он не знает, где. Ну, слышал, где-то в Африке есть такая женщина. Ну, вот это необычная ситуация.
1: У тебя вот есть картина «Женщина с четырьмя грудями». Это... И я знаю, что подходил к тебе персонаж женского пола и шокировал тебя.
0: Да, это два было случая. Однажды на моей выставке подошла девушка и сказала: «Извините, а кто вам позировал?» Я сказал: «Да это вымысел, это придумано, это метафора». Она говорит: «Вы знаете, я думала, что есть такие, как я». И подняла юбку, не юбку, а там кофточку, и у нее было четыре груди.
1: А сама так она внешне была симпатичная?
0: Да, симпатичная девушка, правда, вторые менее развитые, чем первые, но были две груди. Но есть у меня еще один знакомый приятель, вот редактор одного журнала, у него тоже четыре груди, то есть четыре соска. Наверное, это не очень так редкая ситуация.
2: А у моей собаки ходил, он мальчик, у него 9 сосков почему-то.
1: Ты принимаешь вот за 9-й сосок вполне, наверное, естественный мужской орган.
2: Для... Нет, у него просто с одной стороны 4, а с другой 5.
1: Ну так вот, кстати, незаметно мы подошли к теме, к следующей теме нашего разговора. Ну, сперва... Никас Сафронов у нас в гостях и Лилия Вьюгина. И речь у нас пойдет о эротике в искусстве и вообще о эротике. Очень часто, кстати, эти понятия путают. Вот я даже слышал, что создаются какие-то комиссии на самых высших уровнях. И как бы основная функция этих комиссий — определить, где кончается порнография и начинается эротика, и наоборот. Вот что ты можешь сказать на это, что какой-то дядька будет там считать, что такое эротика, что такое порнография, возьмет, назовет какую-нибудь твою картину порнографией, хотя сам, может быть, еще вообще ни разу, несмотря на свой преклонный возраст, не видел живых каникул.
0: Ну, порнографию можно обозначить все.
1: Ну да.
0: С эротикой уже немножко сложнее. Вообще во Франции вот было, я знаю, до 80-х годов понятие эротика и порнография. Если на женщине есть хотя бы на ноге цепочка или на шее, это эротика. Если она обнаженная, то это порнография. А вообще вот в начале века тоже во Франции был посажен один человек в тюрьму за то, что он фотографировал, фотограф животных с женщинами. И его посадили за разврат такой через 2 года, на 15 лет, через 2 года адвокат взял это дело и доказал, что он оформлял «Золотой осел» Апулея, и его освободили. То есть вот важно оправдать, найти повод, найти довод, вернее, чтобы объяснить то или другое. Все можно объяснить, все можно довести. Почему, допустим, юриспруденции там... адвокат защищает преступника, и если он грамотный и правильный, то люди плачут и готовы жертву снова поднять и еще раз убить уже все вместе. Это зависит от подачи, как преподносится. Поэтому мы часто или многие используют слово, что порнография. Я, когда французский журнал, вернее, вот издательство готовило альбом «Ведущий художник мира эротический», куда я вошел из-за того, что участвовал во многих выставках эротических, как я говорил уже. Вот. И я сказал, ну, ребят, вы знаете, я сейчас, конечно, уже пересматриваю, для меня четырёхглазые более эротичные, чем, например, обнаженная женщина. Я сказал, пожалуйста, пожалуйста. И вот у меня как раз в этом альбоме есть четырёхглазые, которые выражают, может быть, больше эротики, чем просто обнаженные тела, которые там есть у других художников.
1: Вот, на мой взгляд, весьма эротическими, может, это покажется странным, но тем не менее, мне так кажется, являются все произведения Гринвея. Вот, в основном же это все-таки, опять же, тоже это мое субъективное мнение, это заслуга вот его оператора, вот Саша Верни. Все-таки сам Гринвей, он, конечно, очень талантливый дяденька, спора в этом нет, но вот эти замечательные все находки, именно вот визуальные, они принадлежат Верни. Ты знаешь, вот я воспринимаю его фильмы даже не как какую-то сюжетную линию, а как чисто картинная галерея живая. Вот все эти цвета, все это. Можно даже, в принципе, без звука смотреть, хотя музыка там вот, Нойман, да, его зовут, дяденьку, тоже, конечно, очень прекрасная. Вот я знаю, что ты вроде как бы уже успел подружиться с Гринвеем.
0: Ну, я считаю, что как раз ты, можно уже, наверное, на ты перейти после таких откровенных разговоров, на вы уже даже неудобно, стыдно. Это об эротике. Гринвей, конечно, гениальный режиссер, и то, что труд не бывает в единственном человеке в силу того, что это невозможно, потому что режиссерская работа вчера, по-моему, или позавчера вот шел как раз фильм Шолохова, где была выставлена работа в Каннах нашего, не помню сейчас, режиссера, где Меньшов играет, главный Олег Меньшов, главную роль.
2: Меньшиков.
0: И Меньшиков, вернее,
2: «Кавказский пленник».
0: Да, «Кавказский пленник». И, ну, режиссеру сказали, что он молодец, прочее, но Сергей Шолохов заметил, что вам не кажется, что все фильмы, где играет Меньшиков, они как раз и выходят на Канны и получают какие-то призы у Михалкова, «Утомленный солнцем», вот у вас, и еще в каких-то... То есть, зависит, конечно, от актера. Не может быть просто один режиссер или оператор, или это совместная работа, и достигается, почему и «Оскары» дают второго плана, первого художнику, и там и режиссеру, и так далее. Значит, оценивается целая программа нескольких людей, их работа. Поэтому вот в области кино это так. В области живописи здесь, конечно, нельзя холсту дать «Оскары» или художнику, или краскам. Здесь, естественно, только художник творит или умеет выразить себя.
1: Ну, вот, собственно, существует мнение такое у целого ряда людей, что все-таки эротика, которая присутствует в кинофильмах, она более такая, как бы ее можно пощупать, нежели эротика, которая существует в картинах или там в фотографиях даже. Вот в данном случае как бы не чувствовал ты себя заведомо, так сказать, в неравном несколько положении, что, например, если кто-то сейчас снимает, ну, не порнофильм, а эротический, опять же, фильм, он сможет достичь эффекта гораздо быстрее и достаточно более такого КПД у него просто будет выше за счет этого. Ты смог бы ты снять сам кино, и как бы оно выглядело? Ведь мне кажется, что, так сказать, способ твоего передачи на холстах этого, он тебе здорово может помочь.
0: Ну, здесь зависит от задачи. Может человек уколоться и, в общем, уйти в транс и быть тоже довольным, вообще войти в особый мир. Другому приятно слушать рок, третьему оперу, четвертый просто не может жить без балета и должен насладиться и получить удовлетворение в этой области. Наверное, у меня есть такое понятие, что человек... художник, вот в широком смысле этого слова, или вот даже в узком, ну, как бы живописец рисует то, что может сделать живописец, не нужно делать в фотографии. То, что может сделать в графике, зачем делать там в акварели и так далее. Каждая область, она требует определенного состояния и определенного подхода. Некоторые художники, я тоже прошел это, допустим, гиперреализм, когда настолько выписывается, что все говорят, это, по-моему, фотография. Нет, это все-таки живопись. А смысла нет. Это делается месяцами, а фотограф это делает в одно мгновение, и это намного вдохновеннее, намного притягательней. И поэтому задача должна быть поставлена. Конечно, можно посмотреть совсем ужасный фильм, развратный условно, и получить одно удовольствие там, какое-то сексуальное. И можно посмотреть красивую эротику, там, допустим, Playboy или Пентхаус, какие-то фильмы, и тоже получить какое-то духовное даже где-то удовлетворение. Тут зависит от качества и от этики, насколько кто и для чего это делается, для кого, для какой публики.
1: А скажи такой вопрос, несколько не относящийся вот к этой теме. Если бы к тебе сейчас пришел господин Лужков в кепочке такой и сказал: «Никос, выбирай, вот, но денег мы тебе за это не заплатим, выбирай любое место в Москве, стену жилого дома, там, ну, что угодно, которое ты можешь разрисовать по собственному усмотрению. Вот где бы и что бы ты нарисовал в нашем дивном городе?»
0: Хороший вопрос.
1: Да, я сам удивился.
0: Да, ну, во-первых, я хочу на Лужкова уже давно выйти, потому что уже я и к министру, и к заму, и Сидорову, и Швидко, и как бы все обещали мне помочь с мастерской, с квартирой. Меня приглашают во Францию, и в Италию, и, пожалуйста, предоставляют возможности работать там и жить, и даже денег не брать за это. А здесь мне приходится добиваться. Вот нет пророка в своем отечестве. И я как-то обращался, ну, опять тоже в Алигафт, на одном приеме подозвал к себе Швидкова. Швидко и говорит: «Ты знаешь, кто это?» Он говорит: «Ну, художник». Он говорит: «Да нет, не художник, это гениальный художник. Вот ни мастерской, ни квартиры нормальной». Он говорит: «Ну, слушай, пусть обратится». Ну, я обратился. Потом с Сидоровым министром мы общались. Он сказал: «Вы можете вот найти какое-то, вернее, составить письмо, где распишутся какие-то известные люди, как поручители за вас?» Написали письмо. 50 или 60 человек расписались, вплоть до Софи Лорен, там, и Ростропович, и Башмет, и там, и Валигафт, там, ну, все, в общем, самые известные, Табаков. Люди. И я сделал это в двух экземплярах. Один я отдал Сидору, второй через какое-то время потребовал Швидкой. Как бы вроде бы ему это надо было. Это все ушло, но теперь я думаю, что надо забрать это письмо.
1: Но это же автограф.
0: И, конечно, да. И продать на Сотби, и купить себе спокойно квартиру здесь в центре города, что, наверное, я и сделаю. Скорее всего, вот это будет более удобно, чем нежели просить, унижаться. Ну, там свои какие-то дела. И... Но по поводу дома, я... у меня уже как-то было такое желание, и, наверное, это было бы более приятное. Я бы с удовольствием написал бесплатно, потому что тут деньги даже неприлично брать. И я думаю, что это пусть делает какой-нибудь другой царит или там художник. Вот. У меня есть какая-то для города, который я очень люблю, я имею в виду Москву, я готов пожертвовать своим драгоценным временем и написать что-нибудь такое глобальное, мощное, сильное. Я уверен, что если бы это было и мне предложат, я с удовольствием сделаю.
1: Ну, а место какое бы ты выбрал для этого?
0: Ну, место, конечно, хотелось бы, чтобы это место видели, не просто на отшибе. Раз уж ты делаешь и тратишь свое время, то должны взвесить, насколько я ценен и насколько место ценно. Если какое-то не место красит человека, а человек место. Я надеюсь, что если мне предложат хорошее место, я это сделаю.
1: Ты знаешь, вот известно, что Сальвадор Дали, когда уже он стал таким известным, ну, грубо говоря, стал уже тем Дали, которого мы имеем в виду, как говорим вот это слово «Дали», он занимался меценатством, то есть он помогал достаточно серьезно каким-то, может быть, молодым художником. Вот там ты говоришь, тебе приносит мама работу своих грудничков, это все понятно. А если к тебе, например, придет какой-то облезший там человек и покажет какой-то холст, который тебя прошибет, как поступит Никос Сафронов, даст ли он этому человеку бабок на краске, или просто скажет пару хороших слов, или стаканчик нальет, или постарается снять ему квартиру под мастерскую.
0: Зависит от состояния, от моего благосостояния, но я нахожусь на том уже этапе и уровне, когда я не ревную художников. Может быть, ревную там к Леонардо да Винчи, там, но к простым смертным, уже находящимся здесь, я обычно благосклонен. И я стараюсь сам не сближаться с художниками, потому что все как бы тебя уважают, там слышат, видят и как-то благоговейно относятся, а потом, когда начинаешь сближаться, начинают и завидовать, и ревновать, и так далее. Но если такой случай представляется, а они были, я с удовольствием помогаю. Я пытался несколько раз продавать картины вместе со своими, но, к сожалению, это был не очень удачный опыт, потому что люди приходили именно на твои картины. Не говорили, когда она нужна, мы пойдем к нему. Пока мы пришли к тебе и хотим покупать только твои. И это не было удачным. Но когда идет какая-то выставка большая на Западе, я с удовольствием предлагаю, рекомендую. И были и такие опыты, когда их продавались, и многие, там, пара-тройка человек просто заработали много денег и подписали контракт. Один сейчас работает в Италии, другой работает в Лондоне, в общем, по контракту. Я думаю, что я как раз с удовольствием помогаю. У меня в этом нет никакой ни зависти, ни ревности.
1: Ты еще занимаешься, так сказать, искусством коллажа. Я сам дико люблю это. Я очень прикалываюсь. У меня, например, дома целая стена моего коллажа, который постоянно меняется. Я то что-то доклею, то что-то оторву. Но это как бы делается у меня в основном с целью самовыражения. Естественно, я там не буду это отдирать, куда-то нести. Ты это делал для как бы конкретных журналов. Я знаю, что сотрудничаешь с рядом журналов. Может быть, тебе это и не так уж нужно в твоем нынешнем состоянии. Может быть, тебе лучше было потерять где-то какие-то деньги, но сохранить свою, так сказать, независимость от каких-то вот таких уж совсем бандитических общественных структур.
0: Ну, все правильно. Я работал арт-директором журнала «Пентхаус», где я и делал коллажи. И работал для литовского журнала «Ева», работал еще для двух журналов французского, немецкого. Но это коллажи делаются как опыт, они просто делаются быстрее. И как бы это не жалко, то, что уничтожается потом или выбрасывается, или остается в таком скромном варианте. Так как обычно я работаю маслом. Ну, с коллажами я, в общем, закончил. Сейчас, если я что-то и даю, то предлагаю, у меня есть свыше 400-500 слайдов, и всегда находится тот слайд, который с моей картиной удовлетворяет ту тему, затронутую этим журналом.
2: Так сейчас, наверное, не только с коллажами покончено, но и с журналом с этим-то, с Пентхаузом. Да,
0: да, журнал закончился.
2: Да-да-да, его издавали армяне.
0: Грузины.
2: Ну, по-моему, и те, и другие, да. И вот и у них, может быть, в связи с какой-то войной в Абхазии, не знаю с чем, закончились деньги. Вот. А просто Ник стал директором Пентхауза, опять же, Вот мы иногда тоже занимаемся, ну, скажем так, не меценатством, но связи нашей программы иногда используем с целью.
1: Ты имеешь в виду хорошей... программу «Монмаранси»?
2: Нет, программу «Пресс-экспресс».
1: А, просто наша программа, да, тоже, вот... она занимается деятельностью меценатской достаточно серьезно.
2: Да, и вот мы тогда были меценатами, и как раз вот свели вот этих грузинов с Ником, и они предложили ему стать арт-директором пентхауза.
0: Да.
1: Ну, тебе жалко, что это сейчас прикольно, хотя жалко у пчелки. Ну что же, композиция.
0: Да. Малолетний агент.

летнюю дождь. Какому-то ублюдку на целую ночь она меняет свою дочь. И остатки души на бутылку вина и какие-то гроши. Девочка молчит, она не знает, что зачем. Все расскажет мать, где, когда и с кем. Дочь отправит в постель, клиенту скажет налей. И дешевую куклу в магазине купит ей. Розовый бант, золотая коса, тонкие руки и пустые глаза. Улыбки нет на лице, она зажата в зубах. В голове нет ничего, кроме понятия страх. Не плачет, не смеется, ничего не говорит. Она о чем-то о своем постоянно молчит. И что будет потом, она не может знать. В этой жизни за нее все решает мать.

0: Она не думает о будущем, его просто нет. А понятие это определяет клиент, который будет или пьян, или очень жесток, или трахнет ее просто за водный глоток. Она привыкла к матери, к лицу ее слома. Она не знает даже, что можно жить по-другому. И лишь только одним словом я могу ее назвать. И в этом нет ее вины, малолетняя, бля.
1: Жестокое время! Жестокий народ! И даже непонятно, кто кого ебет. И непонятно мне откуда в людях эта грязь. И почему в них возникает криминальная страсть. Ребенок умирает в свои 10 лет.

квартире старый диван. Рядом на полу лежит разбитый стакан. Грязные окна, покосившийся шкаф. Это место предназначено для маленьких забав. Для маленьких забав и великой доски, остающейся после всей этой суеты. И никто не знает, сколько было пролито слез. Ведь никто не принимает 10

Наверное, будет в жизни что-то лучше, чем теперь. Но первым я встретил ударом старую дверь. И снова счет деньгам, и снова жесткая кровать. И снова веселиться будет пьяная мать. Девочка уснет со старой куклы в руках, с двумя дорожками от слез на обоих щеках. Она забудет весь кошмар всего на несколько часов, и может даже улыбнется от увиденных снов. Утром все исчезнет, как вечерний туман, и опять чужие деньги мать положит в карман. Девочка молчит, она не знает, что зачем.

0: В гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом Никоса в нашу студию. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то звоните по номеру 203-19-22, мы вас с радостью выслушаем. И я позволю себе поднять телефонную, понимаете ли, трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Вы знаете, извините меня, вы, вернее, я попала не к вам. Мне нужно было с 2 до 3.
0: Угу. А, я понял, спасибо. Нет, просто у нас раньше при программе Монморанси работал пункт приема стеклотары. Как раз вот в это время. Но сейчас он прикрылся, и
2: хорошо.
0: То есть, как бы женщина еще не знает это. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемый Александр.
0: Здравствуйте.
3: И не менее уважаемый Никос и Лили. Вот, Никос, все-таки вопрос, наверное, к вам, потому что я как бы видел ваши картины, и мне кажется, что это очень существенный противовес вот нашей действительности, которая призвана, на мой взгляд, не выявлять в человеке какие-то либо таланты, а напротив, подавлять их. И вот я хотел бы в связи с этим задать вам вопрос, но сначала прочитать твое стихотворение, ну, потому что вопрос непосредственно связан с ним. Вот, я, то есть, уверяю, что это вызвало определенные эмоции, то есть, и если, конечно, позволит Александр,
0: да,
3: он как бы главный.
0: Переходите к делу.
3: Можно, да? Ага. Называется «Картина детства». Мне не забыть картину детства, я был не против и не за, когда сосед по малолетству котенку выколол глаза. Он ржавый маминой булавкой глазные яблоки порвал. «Смотри!» — орал он злобной шавкой, а я от ужаса стонал. Оскал котенка, крик нелепый, он до сих пор во мне живет. И голос грозный и свирепый, заткни свой бесполезный рот. Нет, я не струсил, я был в шоке, когда беспомощный зверек своими лапками задрыгал, упав на полосатый бок. Его нелепые движения в моей душе родили спазм. Кровавый круг вокруг котенка создал естественный оргазм. Я заметил очень явно, лицо соседа словно мел, а за спиною у садиста стоял обычный изувер. Я убежал оттуда, правда, я до сих пор еще бегу. Жизнь проявление безумия, любовь к заклятому врагу. Пускай у каждого случались события дней совсем иных, ведь впереди еще усталость и смерть знакомых и родных. Вот, и в связи с этим мне хотелось бы задать такой вопрос. Он вообще-то простой, но меня очень интересует, особенно, что об этом скажет вот Николас. Вот что, на ваш взгляд, больше тревожит сознание ребенка, его рассудок? Обиды взрослых или же обиды своих сверстников?
0: Спасибо.
2: Ну, хороший вопрос и вообще очень приятные стихи. Во всяком случае, они такие близкие моей живописи. И вот
0: мы тут... Извини, что я перебиваю. Чем-то напомнило вот это «Мальчик с красным глазом и разорванным лицом». Почему-то.
2: Да.
0: Такая она вот, ну, в хорошем смысле неприятная картина вообще.
2: Да, в хорошем смысле.
0: Да, такая...
2: Хорошо. Нет, ну, вопрос, в общем-то, хороший тоже, наверное, по поводу, что... неприятнее ребенку по поводу оскорбления его сверстников или его родителей, или в смысле взрослых. Я думаю, все-таки, наверное, взрослых, потому что взрослые как-то не понимают, а со своими он всегда может разобраться, со сверстниками он может где-то там попытаться им доказать, а взрослые, если они закрывают какой-то барьер, и у них как бы вот эта стена, они не могут пробить ее. И если взрослые могут опуститься в детство вот, и понять ребенка, тогда ему проще будет на них обижаться, он может по-дружески с ним выяснить эти отношения. Ну вот у меня такое вот родилось сейчас.
0: Может быть, еще тут, знаешь, что играет роль? Как бы, опять же, так вернемся к самому началу нашей программы. Вот этот кыш. Ведь кыш, он еще не просто как бы вырывается у мамы, как вот защита от того, что ребенок понимает ее мысли и видит далеко вперед ее. Вот, но еще это является как бы таким как бы уведомлением, дескать, я авторитет. Вот взрослый человек, человек большого роста, да, и как бы уже явно не ребенок, он авторитет. То есть всегда приучают типа уважать старых людей, уважать пожилых. Я ничего не хочу сказать плохого. Кого-то обидеть, а может, этот старый там и пожилой человек там грудничку в подворотнях там рвет и ловит, понимаешь, там ловит и рвет. То есть нельзя как бы делать вот из взрослых людей для ребенка идола. Это уже такое унижение, да, Лиля?
4: Нет, ну дело в том, что взрослые бывают тоже разные. И, например, к взрослым можно отнести и родителей, папу с мамой. А вот некоторые дети делятся с мамами, вот особенно девочки это любят, какими-то своими секретами. А потом получается, что мамы, как подружки, все эти секреты выслушивают, а потом в какой-то определенный момент, когда больнее всего, начинают это все припоминать. То есть вот бывают еще такие обиды. То есть тут дело не в понимании или непонимании. Тут вот бывают
2: это
4: такие...
2: дело не в большом уме, как говорится, мама, родителей.
0: Да. Я тоже только хотел сказать, что, знаешь, мама дура просто.
2: Да, это не психологически вообще такая мама не должна
4: Нет,
2: иметь
4: Нет, почему?
2: Детей.
4: Это бывает сплошь и рядом. Во всяком случае, почти со всеми моими подружками так было.
2: Ну, это мама у них страдает, в общем, на одно место.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
5: Доброй ночи. А я тут вопрос. Во-первых, кто исполняет песню про город Эдот, прозвучал недавно?
0: Угу. Вы сразу задавайте вопрос, а потом мы на все ответим.
5: Да. Вот. И вопрос к вашему гостю.
2: Никас. Том, да. Томас, Донат.
5: Какое имя?
2: Литовская. Моя мама литовка была, поэтому у меня литовская.
5: В начале программы заявлял, что он художник элитарный. И, так сказать, известен только в определенных узких, так сказать, кругах. В то же время мы тут узнали, что у него и выставки постоянно бывают. И принц Уэльский, значит, открывает их. Причем было бы интересно узнать, в каком он жанре рисует. И когда, может быть, посылать его творчество в Москве в ближайшее время.
0: Спасибо.
2: Спасибо, да. Вы знаете, сейчас выходит альбом, издательство «Парус» выпускает «Золотой мой альбом», так называется «Золотой альбом». Он будет 50 тысяч экземпляров, первый тираж, и его, в общем-то, каждый может купить, в силу того, что большой тираж, он будет не очень дорогим, и каждый может позволить, там будет все, что я считал наиболее интересным дать в этот альбом. А потом, конечно, я время от времени даю интервью по телевидению, где обычно иллюстрирую все картинами, и следующая у меня выставка сейчас была в Академии искусств, будет, наверное, в Третьяковской или в Пушкинском музее, я бы тоже хотел в каком-то более солидном, конечно, месте. Вот, я обещал каждый год делать здесь выставки. Обычно я выставлялся только на Западе, но не всегда было удачно, но, во всяком случае, сейчас уже это солиднее и как бы красивее. Вот сейчас красивее сейчас вышло. В Турции была выставка очень хорошая. Президент страны открывал, и наши послы были, и, в общем, огромное количество людей, и большая, конечно, реклама. Этот банк, Япи-банк такой, турецкий второй банк, он сделал большую рекламу. И на рекламу как раз люди шли, и был большой колоссальный успех, как мавзолей Ленина в добрые времена. Вот такая была очередь большая, и я доволен.
0: Ну и почти такая же очередь была, как сейчас вот здесь у нас под окнами на Новом Арбате, потому что те наши уважаемые радиослушатели, кто внимательно слушал анонс сегодняшней программы, пришли заранее, многие с биноклями. И сейчас наблюдают вот в окне 11 этажа, Никас выставляет самолично, показывает им картину прямо сквозь стекло. То есть они стоят и видит это, причем Лиля подсвечивает фонариком, так что, уважаемые, вы просто невнимательно слушали. И к песне я вернусь. Песню исполнял Майк Науменко и группа «Зоопарк». Замечательный коллектив музыкантов. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Никас, вы не подскажете мне, я вот слышал, что существует такой способ письма, как «белым по белому». Вот что это такое?
2: Белым по белому.
0: Спасибо.
2: Я когда-то учился в училище на втором курсе и приехал в родной город. Я жил в Ульяновск, и со своим другом мы зашли к одной девушке. Она сказала, я тоже разбираюсь в искусстве. Вот, например, я знаю такую помпезную живопись, я слова такого не знал. Я растерялся. Она говорит, да нет, твой друг не художник, он обманывает. Он даже не знает, что такое помпезная живопись. Такой живописи вообще не существует. Но белые по белому, я думаю, это, наверное, какая-нибудь такая объемная композиции, то есть красками делаешь такой какой-то объем, и видно фактуру. Вот она на фактуре. Я пока вот другого не знаю.
0: Объясню. А может быть, это еще вот лепка гипсовых скульптур?
4: Нет, это как обои, знаете, такие бывают. Там тоже белое на белом, да, и там вот что-то такое наляпано. Но я думаю, что, в принципе, юноша, наверное, он перепутал красное на черном.
2: Нет, ну, может быть, и есть такое белое на белом. Сейчас столько выпускает. Каждый художник, он создает некую свою концепцию и объясняет это как начало. Я однажды был в Италии на выставке одного художника, и это было как бы чистый холст. Они трое даже изобрели такую живопись. Как бы без масла на холстах забиваются гвозди с той стороны и с этой стороны. Получаются такие выпуклости, ну, в разных совершенно формах. И там была маленькая работка, и я подумал, она стоит $50, может, 100. Я спросил, сколько вот эта работа стоит. А мне сказали, ну, это самый дешевый, $35,000. Я говорю, а сколько же большая? Мне говорят, ну, это там $380-400. Но таких бы я набил гвоздей просто миллион в день, таких холстов. А вот три человека, они... Ну, я посмотрел перечень, где они выставлялись, и оказалось, что это просто от количества их выставок. Они подняли цену, и один музей там купит, второй музей. Но они играют там... теннис с богатыми людьми, их покупают, и они хорошо живут, три человека. Вот такая живопись тоже существует.
0: Ты знаешь, одно время мы здесь, прям вот в коридоре «Эхо Москвы», вот где и ты проходил сегодня, сделали выставку родинок. То есть художником была природа, и люди с огромным количеством родинок стояли тут нагишом, было посещение, то есть официальная презентация от «Эхо Москвы», приезжали и члены правительства разных, все тут проходили и смотрели. Как ты считаешь, вот ведь природа, создавая человека, она как бы дает ему в награду и как бы рисует массу там его достоинств. Это мозг, это не только внешний вид. Вот какое место ты относишь родинкам? Ведь на самом деле это такая вещь, такая часть человеческого тела, которая вроде бы незаметна, и они как-то и не говорят, боятся только их содрать. А представь себе теперь человека вообще без родинок. Это же рыба какая-то.
2: Ну, вот скажу три сразу ситуации. Первое то, что император в Японии, в Китае мог выбрать девушку, которой нет родинок вовсе. Тогда она имела право даже из бедной семьи, могла стать женой императора. Вот там было обязательное условие. Даже не так маленькая ножка, что тоже очень ценилось, а именно вот без родинок. Это первое. Второе, я служил в армии, и у нас в части был парень, у которого на шее была родинка. И был смотр, проходил генерал, и воротничок у него был расстегнут. Он сказал, почему воротничок расстегнут? И капитан говорит, ну, у него родинка, она ему натирает, и он, так сказать, расстегивается. Он сказал, убрать. На следующий день ее убрали, и через пару месяцев парень просто умер. Поэтому с родинками тоже опасно шутить. Вот, лучше, чтобы их, конечно, не было, или была, как у Мерлин Монро, одна родинка, и то придуманная. Это красиво.
0: Это мушка, по-моему, называется.
2: Мушка.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях Никос Сафронов, художник, и Лилия Вьюгина. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Ну, вы знаете, вот я немножко удивлен предыдущим слушателям, который нас хотел напугать глазками у кошки. Ведь когда не хочется платить алименты, то глазки и ядик, отрава будут уже у дитяти. И что самое интересное, на дитяти скажет, что он сам отравился. Но у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот вы сказали очень такую потрясающую историю, что молодой человек увидел свою тещу на газовой плите, она там на горшке сидела, и он удивился. Ведь сколько уже было вот случаев на земле, когда неожиданно человек начинает, в сельской местности темный человек начинает говорить старофранцузским языком. Такое бывает. И, а тут получается немножко другое. Здесь получается гений искусства. гений видового искусства. И он это не смог определить. Вот почему молодые люди не в состоянии сразу определить, что это гениально, что это бешеные деньги.
8: Это перформанс называется.
7: Выставлять можно.
8: Спасибо, спасибо за звонок. Ну, действительно, не распознал перформанс героя анекдота.
2: Человек молодец, действительно. Он сразу понял, человек от искусства, да, даже если он не занимается им впрямую. Спасибо вам.
8: Ну что же, музыкальная пауза.
2: Да, пожалуйста, с удовольствием.
8: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы к Никосу Сафронову и Лилии Вьюгиной. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
9: Доброй ночи, уважаемый Никос и Лилия. Знаете, что я хочу вас податься такой идею, Никос? Вы нуждаетесь в мастерской, у вас в квартире нет самых условий, хотите улучшить. Тем более, если вы это заявление заберете, вам появится шанс, чтобы сохранить его для следующих поколений ваших. А больше цену потом будет иметь. А вот обратиться к принцу Аулосу, он очень любит свою жену. И очень любит хлопать по заднице, и, может быть, нарисуете ему эту картину, и у него будет, а он заплатит бешеные деньги, если Жириновского дорит такие дорогие часы, почему вам не заплатит?
8: Спасибо, спасибо вам за звонок.
2: Политика, спасибо вам за вопросы или предложение. Дело в том, что вот ото всех я слышу вокруг Брынцалов, мне кажется, у него там должна быть очередь на мою выставку, там шли как мавзолея, тут, наверное, должно быть просто несколько городов вокруг окружить. Все хотят к Брынцалову. Хотя претендент такой был, и ему подарили мой альбом австрийский, и он, в общем, в курсе. Я не знаю, насколько он заинтересовался этим. Вот, но мой один друг, он путешественник, вот, он там в Амазонке, он выходит в пустыне, там без воды, без еды, и, в общем, они сейчас организуют такое путешествие в Африку, не в Африку, в Амазонку, каннибалом, очень такое опасное, с крокодилами там, со всеми, и, в общем, они пришли к Брынцалу попросить у него денег для...

0: или из пластиковой взрывчатки. Они идут с ним на какие-то переговоры и не понимают, что если как бы он таки окажется у власти, то они станут простыми действительно бухгалтерами, элементарно. Они не останутся банкирами. Вот. Но я считаю, что настоящий банкир, человек при нормальных деньгах, который хорошо поднялся, он вне политики всегда будет. Есть ли такие люди у нас?
1: Ну, я не думаю, что человек с деньгами может быть вне политики, потому что мы все живем в политике.
0: Так он делает политику.
1: Конечно, если он богатый банкир, конечно, но он и в политике живет. Вообще мы все в политике, мы не можем от нее отойти, и хотели бы, если мы живем в это время, если мы не будем избирать того или другого, или наоборот, мы — это политика, все политика, и... То же самое, если у банкиров там. Потом это игра. Политика — это, в общем-то, такая большая рулетка. В нее интересно играть. И люди, которые... например, у меня была ситуация там с помощником Мавроди. Его жена приходила ко мне. Не помню его фамилию, такая армянская. И она выбрала картины, ей понравились. Но цены, конечно, у меня такие вроде бы не совсем арбатские. И она с удовольствием пришла домой и сказала, что вот она хочет купить. Он сказал, что... Больше $1000 ни одна картина в мире не стоит. Она говорит, ну ты же в рулетку проигрываешь по $20000 в ночь. Он говорит, ну тоже рулетка, я могу и выиграть там. Так что вот у разного разный подход к живописи, вообще к искусству и ко всему.
0: А скажи, как ты думаешь, вот, например, я давно не выходил на Старый Арбат, ну потому что боязно, и там как-то вообще в последнее время и грибы-то не растут. Там каникул никаких, как говорится. Вот раньше там, в общем-то, были художники самые разные. Не просто вот эти, которые рисуют карикатурки там или вывешивают какие-то картиночки, но были, на мой взгляд, и весьма интересные так, какие-то персонажи. Вот куда же они все-то подевались? То есть, что же получается, как бы либо они разочаровались и куда-то свалили, либо просто их выжили вот эти конъюнктурщики.
1: Нет, мало процент такой. Всех, в общем, художников интересных на Арбате как раз удобно тем, что проходит огромное количество людей, и наверняка предложений было масса, и многие уехали за границу по контракту работать. А многие, как раз там много работают перекупщиков, просто посадили их дома, они спокойно пишут свои картины, получают процент, а перекупщики продают, перепродают. Слушай, художник, он ментальный, он всегда такой как бы сенсуальный, чувственный, он может уступить, и всегда может продать и подарить просто так. Он увидит актера какого-то известного, он говорит, а я вам хочу подарить ту работу, которую он там продавал за 1000 или 2000 долларов. Он на перекупщик, он твердый человек, он спокойно продает, и художник потенциально, он понимает, что это ему удобнее и выгоднее. Вот я думаю, что это одна из причин. А потом, конечно, вот волна проходит, и появляются такие отрицательные, конечно, типажи, место, которое становится культурным, становится как бы отрицательным, когда уже все идет на продажу и нет вот этого монмартрского такого состояния, когда это люди отдыхают.
0: А, телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, Александр. Уважаемый гость. Александр,
0: да.
2: Я очень рад за вас, что у вас появились вот эти диски на компактах.
0: Благодарю, я тоже рад.
2: Вот, и у меня такой вопрос ко всем, как бы, и гостям, и к вам, что вот, как они относятся к тому, что вот у меня ребенок, например, сейчас совсем маленький, я за него опасаюсь, что он насмотрится по телевизору всяких там клипов с садистами, там вот сейчас известных очень всяких певцов. Там имеет место все-таки.
0: Да, имеет место мы. И китайских мультфильмов.
2: Да, и еще вот также всяческих, ну, сейчас ведет пропаганда, ведь это открыто, таких вот сексуальных меньшинств. То есть как бы это так же естественно, как и как бы что-то там такое вот.
1: Можно я
2: повседневное.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
1: Ну, вот я отвечу на этот вопрос, попробую. Я думаю, что это не так страшно. Я вот в Америке, например, люди приходят с работы и спокойно включают телевизор, пьют пиво, одев шляпу, ноги на стол, и отдыхают, и наслаждаются на эти ужасы, смотрят просто сквозь пальцы и отдыхают, спокойно спят, как дети.

0: Здесь от восприятия, насколько человек... Просто у нас все это очень серьезно принимается, понимаете, буквально. Если показывает, обязательно это должно быть отрицательным. Зависит, что мы говорили в начале еще передачи, что люди все-таки не животные, у них есть какой-то разум, и они могут сортировать одно и другое. Главное, чтобы у него в голове была какая-то золотая середина, и он мог... поставить все на свои места. Если он все буквально принимает, понимаете, это, конечно, ну, плохо. У него нет ни фантазии, ничего, тогда ему место в определенных каких-то заведениях. Вот. Я думаю, что вы воспитываете или будете воспитывать нормально, и пусть он смотрит все подряд. Один человек ставил барьер, он занимался йогой, и все вот влияние внешнее он... убирал, и в один момент он не успел поставить этот блок, и в 30 лет его, на него напала какая-то вот такая ситуация внутренняя, внешняя, там, психологическая, и он умер, он не выдержал. Значит, человек постепенно должен закаляться, он, вы не можете его закрыть от всего в мире существует. Мы должны тогда огородиться, поставить колючую проволоку, не выезжать, не заезжать, никого не пускать, не впускать. Это цивилизация. Если мы разрушим все это вместе с цивилизацией, все вместе, одномоментно. Поэтому тут ничего нельзя остановить. Это прогресс.
1: И оденьте вашему ребенку наушники. Вот, так сказать, слава Никса имеют, так сказать, какую-то правду. Там, ну, может, долю правды, не знаю, кто из вас как считает. Ну, давайте дадим целиком информацию вашему ребенку об окружающем мире. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. Задавайте вопросы Никасу, Лиле, ну, может быть, и мне, если у вас такие вопросы имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Да.
1: Алло. Что-то плохо со связью. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно
2: вас слушаем. Доброй ночи, здравствуйте. Доброй ночи, уважаемый Никас, доброй ночи. Уважаемая Лиля,
3: доброй ночи.
2: Это ваш старый радиослушатель. Мне очень приятно в очередной раз с вами разговаривать. Ну, Саша, я бы хотел вас в очередной раз поздравить.
1: Вы знаете, только, пожалуйста, прежде отодвиньте
2: так,
1: трубочку, да.
2: Я уже слышу, поэтому немножечко, так сказать, отойду в сторонку.
1: Да, вот так.
2: Да, вот так вам будет лучше, да?
1: Да.
2: Я бы хотел вас поздравить с выходом в свет новых компакт-дисков. Опять идут наводки, да?
1: Да. Ну, вы выключите громкость в вашем приемнике.
2: Да, и, Сашенька, я думаю, так стоит сделать.
1: Да, я думаю, миленький, да, стоит.
2: Вот так, очень хорошо стало. Я бы хотел поздравить вас с выходом в свет ваших новых компакт-дисков.
1: Спасибо.
2: Я был у вас на акции состоящей.
1: Ну, это мы не будем.
2: В клубе неепископы-то.
1: Да.
2: Видел там... ваш этот повод для оптимизма.
1: Угу.
2: Кстати, сегодня в клубе ДК Горбунова я так и не смог найти компакт-диск такой.
1: А, ну вот он вышел буквально вчера, так что вот, вот на днях появится.
2: А хорошо, Саша. Я бы хотел прочитать стихотворение.
1: Ну.
2: Можно?
1: Ну как, разрешим?
0: Конечно, и, если
2: ну,
0: это
2: без матерных слов.
1: Ну давайте, давайте.
2: Ведь если у тебя вдруг трипер, ведь если у тебя вдруг спит, используй ты, дружище, обычный наш презерватив. Прекрасно. Ну, за 4 копейки.
1: Спасибо.
0: За 3 копейки, это
1: спасибо.
0: Хорошо.
2: Не, за 4.
1: Вообще, Никас, как ты относишься вот к рекламной продукции? Я как бы считаю, что спорный вопрос о том, нужна ли реклама и как она действует. Честно говоря, мне, на меня она никак не действует, потому что я себя от нее изолирую. Но создание рекламной продукции само по себе такой же, на мой взгляд, уникальный вид искусства, как создание там какой-то песни или там картины. Вот если бы тебе предложили, например, нарисовать огромную банку какого-нибудь там напитка, как-то изобразить, ты бы смог бы подойти к этому, так сказать, именно творчески?
0: Конечно. Один известный ансамбль, я сейчас не помню его название, но типа Лед Зеппелин, он заказал Уорхол, такой художник, он оформлял обложку диска, он рисовал там банан, и внизу подписал Уорхол, то есть свою фамилию, и ни название ансамбля, ни название диска, он посчитал, что его известность намного популярнее, чем этот диск, и уже достаточно, чтобы его покупали. Я могу вспомнить такой случай, когда Пепси-Кола, нет, Кока-Кола попробовала, будучи очень известной фирмой, без рекламы продавать свою продукцию, и через месяц она потеряла в 5 раз прибыли. То есть это вот был пробный как бы момент с рекламой. Реклама необходима, и от нее никуда не денешься, и она это тоже продукт цивилизации. Хотя, если ты хочешь, я вспоминаю анекдот про неуловимого Джо, когда сын мальчика с отцом, он говорит: видишь там, сынок, точку? Говорит: не вижу. Подскакивает больше, ближе. Он говорит: видишь точку? Да, вижу. Говорит: это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? Да, кому он, говорит, не нужен?
1: Ну да.
0: Кому он нужен? Так что вот это тоже вопрос вопросов, но реклама — это опять-таки как бы момент, двигатель торговли.
1: Вот ты знаешь, компания, по-моему, Pepsi-Cola пустила такую утку. Естественно, конечно, что это утка. Почему? Потому что космических полетов не бывает. Не было никак космонавтов. Никто никогда не выходил в открытый космос. Это всем известно. Да. И вот НАСА все это придумала, организация, исключительно, чтобы брать бабки с налогоплательщиков. Тем не менее, они пустили такую утку, что якобы запустили банку со своей новой продукцией в космос. Вот. И мы как-то от своей программы, когда еще верили в полеты в космос, решили собрать со всех известных и чем-то замечательных людей какие-то особо дорогие им вещи, которые по представлению этих людей могут дать, так сказать, людям будущего или другим цивилизациям наиболее полное представление о своих бывших хозяевах. И, дескать, отправить все это туда, чтобы это летало вечно-вечно, бесконечно. Вот какую бы вещь ты отправил? Ну, может быть, носки свои там, я не знаю, чего там. Вот если бы к тебе поступило такое предложение.
0: Да, у меня была такая история с носками. Когда одна передача, я не помню, разговор для мужчин, какой-то такой сюжет был, и они попросили в подарок, кто выиграет мою картину. И мы были с Юрой Лонгой, и он сказал, что Никос настолько дорогой, что он может только позволить себе носок продать. И я продал носок и купил у Лонга. Деньги мы поделили. Так что, не знаю, может быть, и носок. Но, скорее всего, я запулил бы туда какую-нибудь картину свою. Пусть мотается, вдруг какой-нибудь увидел бы. И, увидев такие бардак, склянки там, и так далее, не обозлился бы на землю, да и не послал бы тут всяких так ракет. Так сказал: вот тут еще-то замечательно летает картины. Хрен с ними, не будем на них нападать. Пусть эта земля существует. А так они решат, что весь мусор сбросили на орбиту, да, знаешь, какой-то космос.
1: А вот мне интересно узнать от Лили. Лиля, а что бы посылала бы ты? Ну, только не называй имя своей собачки.
0: Банку тушенки.
3: Нет, я просто вспомнила недавно, что газета «Комсомольская правда», думая, что она такая крутая, и в космосе ее будут читать, она на таком жестком диске решила сбросить то ли на Сатурн, то ли на Марс, не знаю. Ну, короче, вот куда они решили добросить, вот куда спутник дойдет, вот жесткий диск именно с номером «Комсомольская правда» от такого-то числа.
0: Я думаю, но носок даже закроет.
3: Ну, даже если... Да, ну то есть, даже если он туда упадет, то он, наверное, сгорит в верхних слоях атмосферы. Я вообще думаю, что никто ничего посылать не должен. Все сгорит, короче.
0: Когда?
1: Вот. Ну, что?
0: Вопрос, когда?
3: Нет, а что бы я послал, я даже не знаю. Может быть, что-нибудь из своего любимого чтива. Пусть вот вдруг кто-нибудь поднимет, например, действительно такое случится. Или что-нибудь из любимых записей. Вдруг действительно, пусть послушают.
0: Ну, от России надо самовар, конечно, забросить.
3: Да, но мне с вами просто не сравнится.
1: И набить его микроматрешкой.
3: Вы творцы и художники, вы посылаете что-то от себя, и слава богу. А я могу так только вот вторично что-то бросить.
1: Ну что же, слушаем музыку.

0: И напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Никас Сафронов и Лилия Вьюгина. Вы можете пообщаться с ними, позвонив по телефону 203-19-22 и задать им какие-то интересующие вас вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я пользуюсь терминологией вашей программы «Новый русский». Угу. Звоню по сотовому, падла, что-то он вот контачит плохо. Вопросы такие. Собственно, интересует вот меня лично, да? Вот как вы художник, почем ваша работа? Типа почем по деньгам, в смысле? Конкретно, строго. Где купить? А дама ваша, с позволения, ну, может быть, она не ваша. Ну, чисто вот как и что и где с ней лично. И трубку не кладите, возможно, впоследствии беседы будут еще вопросы, потому что, сами понимаете, цены капают.
2: Хорошо, спасибо, спасибо.
1: Не-не-не.
2: Нет, я вас не вывожу, не вывожу, да.
1: Центы.
3: Ну, ответить.
1: Это американская денежная единица, если вы не в курсе.
3: Не, понятно, да. Но Лиля моя хорошая знакомая, мой друг. Вот, так что она сама уже захочет дать.
1: То есть она не в центах.
3: А в центах, понятно, да, нет, ну, деловой человек, я понимаю, это, наверное, я знаю такой уже как анекдот, а может, это и правда, может, это даже были вы, по поводу в Швейцарии, когда ставили машину, там, занимали деньги на процент.
0: Чтобы была платная стоянка,
3: детская. Да, вот, ты помнишь, это анекдот,
0: да,
3: хороший такой анекдот, но так что центы надо считать. Ну, а картины – это вопрос риторический. В общем, я обычно продаю через своих знакомых или за рубежом. Я здесь мало продаю, обычно я...
1: За каким рубежом?
3: В Италии, в двух галереях.
1: А вы считаете, это рубеж?
3: Ну, не рубеж, но, во всяком случае, это не космос. А и в Англии. А здесь обычно только через близких друзей. Поэтому, к сожалению...
1: А вот Англия какое место? Просто, понимаете, у меня в Шотландии хаос.
3: Лондон.
1: Да.
3: Ну, Южнее, телефон как-то это не очень. Я обычно телефоны не даю.
1: Поэтому... Нет, мне не нужен телефон. Просто мы, может быть, встретимся с вами в Лондоне.
3: Ну, наверное. Я там...
1: Нет, мне просто интересует порядок цен, понимаете? Поскольку я вот сейчас, собственно, звоню из Йошкар-Олы.
3: Ну, вы оставьте свой телефон, я вам позвоню, и если вы не боитесь в прямом эфире дать телефон, я вам позвоню, или моя помощница, мой секретарь.
1: Меня интересует именно, чтобы я вам позвонил, вы понимаете, просто сейчас жизнь такая, что номер свой давать это...
3: Ну,
1: это равносильно тому, что выбрать шаг к кума.
3: Тогда аналогично. Я могу вам то же самое сказать.
2: Ну что же, спасибо.
1: Не, одну минуточку. И просто меня интересует еще в свете ответа, поскольку он не полный. Вот относительно шага к. Собственно, с чем вы ассоциируете 2К?
2: Ну, спасибо вам. Спасибо.
4: Ну, наверное, с Кельвином Кляйном, да?
0: А кто такой шаг?
3: Шаг? Может быть, он перепутал с Шагалом?
4: Нет, он не перепутал ничего.
3: Он шаг
4: с кумом перепутал.
0: Я знаю, есть шаг рахат кулум, такое блюдо.
3: Ну, наверное, это то же самое.
0: Нет, что-то я не понимаю.
4: Нет, просто этот кум недавно был на эхе, как раз в эфире «Эхо Москвы», и вот, видимо, новый русский он запомнил.
0: Кстати, я тоже все собираюсь зайти как-нибудь на эту станцию, а то что-то постоянно мимо прохожу, но никак не захожу. Жалко, что вы, так сказать, не договорились.
3: Ну, жалко, может быть, и потенциальный покупатель, может быть, даже купил бы, но
0: скажи, вот
3: в эфире есть разные ситуации, где можно отдельно позвонить и найти телефон, это не так сложно, тем более мне нечего здесь особенно
4: да у тебя и брать
3: бояться,
4: нечего, в общем-то.
3: Да, кроме картины, они как бы невыгодно.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что он как бы у тебя продаются картины через друзей. На мой взгляд, по моему личному опыту, который, в общем-то, небольшой, но тем не менее яркий, так сказать, дружба и деньги всегда должны идти порознь, потому что, как правило, там, где начинаются деньги, очень быстро кончается дружба. Вот, просто возьмут на тебя и наварят круто твои же друзья, и ты им потом, может быть, ничего и не скажешь, но отношения уже так подгажены.
3: Да нет, я наоборот сообщаю всегда, что я даю процент независимо от уровня дружбы, насколько она даже близка. Если человек отказывается, то я ему дарю обычно какую-то работу, свою картину. И всегда все довольны, и я не оставлю это без внимания, поэтому тут все решается обоюдно.
4: Просто Ник, когда дарит картины, я знаю, он всегда деньги за рамочку просит.
3: За рамочки, да, иногда беру рамочки.
4: Потому что они у него очень дорогие.
0: Не, ну рамочки на
4: он
0: самом деле...
4: Он их сделал на заказ, гробовых делал мастером Безюнчуком.
3: Да.
0: Хороший, кстати, очень человек, несмотря на то, что уже старенький весьма, но тем не менее очень рука у него точна. Рука точная и сабля востра. А действительно ведь вот как ты относишься к этому, к обраблению картины? Ведь необходимость... От нее никуда не денешься. И с другой стороны, это что-то такое совсем, знаешь, из серии, ну, приземленного, ну, какого-то вот нужно ее заключить в эту рамку, и все, никуда не денешься. Значит, ты вынужден как-то вот приземляться резко куда-то.
3: Ну, силу того как раз, что картины, они метафорные, то есть назовем их сюрреализм или авангард, они требуют там обрамления, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на картине. Тогда он как бы принципиально смотрит на картину и пытается понять именно ее. А когда она без рамочки, она рассеивает, и она становится неким фоном. Как вот эти газеты, если их поставить вот на стене в рамочку, они будут по-другому смотреться, нежели чем они вот смотрятся так. Это, ну, главное, чтобы рамочка была грамотная. Многие подбирают под свои обои там, или под дерево, под их там, какую-то мебель. Ну, можно сочетать и то, и другое, но для меня рамочка — это важный аспект. И часто иногда, ну, сейчас уже нет, но раньше я подбирал под рамочку сюжет и картину. То есть рамочка давила, так давала.
0: А скажи, есть сейчас такое новомодное, как бы, ну, не то, что увлечение, оно там достаточно серьезное в интеллектуальном плане, я считаю, это CD-ROM, так называемые. Ты можешь взять, заснять свои картины на бытогамовский формат и в цифровом виде закинуть их на, так, на обычный CD-ROM, на компакт-диск, и с тем, чтобы люди на дисплеях своих компьютеров разглядывали эти твои картины в мельчайших подробностях, с моментами, с какими-то там типа с укрупненными планами, с краткой историей этих картин. И тебе не приходила идея сделать так?
3: Да, было такое предложение сделать на компакт-диске, и вопрос только стоял о введении в диск, касался какой-то определенной суммы, и я бы хотел, чтобы ее взял какой-нибудь банк на себя, а не я лично там тратил это 25, или зависит от решаемой способности, насколько она четкая, от 25 до 100 долларов, и там от 5 до 25 и выше, но мне это не очень выгодно, у меня огромное количество слайдов, и это надо потратить, ну, там, долларов, наверное, 5, 10 тысяч, 15 тысяч долларов просто только введение. И какие-то необходимые для выставок западных, чтобы посылать туда, я хочу так и сделать. Но все, вот я надеюсь, что кто-то... Вот сейчас под книгу это делает, и обещали мне подарить такой как раз компакт-диск. Они будут именно с диска расшифровывать, они отправляют в Финляндию. У меня выходит в Швейцарии эксклюзивный альбом. Очень редкий, он будет аукционный, такой для самых известных людей часть, и часть будет продаваться на аукционах, и часть, и вот альбом золотой, который выходит в Финляндии или в Австрии, это издательство «Парус». Вот, я думаю, что они мне подарят такой диск.
0: Музыка.
3: Музыка.
0: Без четырех минут уже как час, в смысле, ну, неважно, что я сейчас сказал. Дело в том, что все хорошее рано или поздно заканчивается, подошла к концу и наша встреча с Никосом Сафроновым, с Лилией Вьюгиной, но это только как бы на сегодня. Я думаю, что практически все гости, которые приходят к нам в программу, они являются уже почетными автоматически гостями нашей программы, и любому из них открыта сюда дверь всегда. Как я красиво сказал, надо попросить референтов, чтобы записали это где-нибудь. И я надеюсь, что мы еще неоднократно увидимся здесь, в этой студии, поговорим о том, о сём, о жизни. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, посетил нашу радиостанцию, и тебя, Лиля, за то, что ты привела к нам такого интересного человека.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
4: До свидания всем.
0: До свидания.
3: Спокойного утра.
5: Эхо Москвы.

0: И я рад приветствовать в нашей студии правозащитника, недипломированного ученого из Казахстана, Каната Жумакановича Житписа и бизнетолога Андрея Орлова. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Ассаламу алейкум.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Ну и прежде всего я хотел сказать, что немножечко вкратце о судьбе Каната Жумакановича, в дальнейшем просто Каната. Дело в том, что Канат Жумаканович посвятил практически всю свою сознательную жизнь скитанием по безводным просторам Казахстана с целью нахождения, так скажем, каких-то природных

0: Казахстана, Каната Жумаканович Житписа и бизнетолога Андрея Орлова. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Ассаламу алейкум.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Ну и прежде всего я хотел сказать, что немножечко вкратце о судьбе Каната Жумакановича, в дальнейшем просто Каната. Дело в том, что Канат Жумаканович посвятил практически всю свою сознательную жизнь скитанием по безводным просторам Казахстана с целью нахождения, так скажем, каких-то природных изменений, которые были причиной испытаний, ядерных испытаний, химических испытаний, которые, как известно, в изобилии проводились на данной территории. И прежде чем мы начнем беседу на эту тему, я хотел бы узнать мнение бизнетолога Андрея Орлова. Андрей, вот известно, что первую атомную бомбу взорвали над поселком Нагасака в пригороде Хиросимы, и, соответственно, население, которое обитало там, оно, прямо скажем, было с определенным устройством глаз. То есть это все-таки были люди с узким строением глаз. В дальнейшем то, что мы сейчас наблюдаем вот в Казахстане, наблюдаем мы, в общем-то, картинки печальные, судя по этим фотографиям, которые перед Канатом Жумакановичем тут разбросаны из космоса. То же самое. Почему именно вот восточная вот эта раса подвергается каким-то таким, с точки зрения науки, испытаниям, передового какого-то оружия? Хотя это, конечно, абсурд, вот передовое оружие. Это то же самое, что, скажем, мохнатенькая балеринка. Простите за неудачный каламбур.
2: Мы, ученые, полагаем, что это является своеобразным ретроспектом спектрального анамнеза, связанного с обычным, в общем-то, течением эволюционного процесса, который связан не только с этническим делением, но также с делением по цвету кожи в соответствии со спектром существующего известной физики. То есть в данном случае пришлось точка пересечения пришлась на желтую. Соответственно, кто учил в школе физику, может предположить, как дальше будет дело развиваться. И зеленые, в том числе и синие, и сизые. Остается полагать, в общем-то, разложить остальные остатки, в общем-то, населяющих глобулярий наш на составные, соответствующие физическому спектру. В общем-то, если определить какие-то экстенсивные воздействия на один из участков спектра, то следующим, надо полагать, будет зеленый. А зеленые — это у нас, в общем-то, те, кто, по меньшей мере, в своем флаге содержит зеленые компоненты. Так что эти ребята должны вести себя немножко осторожнее, по крайней мере, не имея достаточного научного багажа, но при этом имея какое-то непреодолимое желание к воинственности, у всех, у кого здесь зеленое, там, в гербах, в знаменах, они иной раз могут, конечно, напортачить. И, как бы это сказать, хорошо бы им немножко параллельно подучиться, как обращаться с этим делом.
0: Андрей, все выше вами сказанное, видимо, следует понимать как несогласие с теорией известного украинского ученого Харолда Леонидовича Крынка, который говорит, что изначально велись достаточно серьезные разработки, то есть насчет, скажем так, генетического иммунитета определенных народов.
2: Переходить на персонале, это вообще его за ученого считать не стоит. Он дерется и плюется, он ведет себя безобразно, его давно уже исключили из рядов.
0: У него на Украине сейчас очень тяжелая жизнь, они хлынули сюда, все вы знаете, что, может быть, это произошли какие-то изменения. Но, тем не менее, вы считаете, что не было своего рода соревнований между народами за право, чтобы на них испытывать